0: города была скорее предметом религиозного почитания, чем непосредственным источником благоговейного действования.
1: Такая ситуация способствовала очень позднему переводу Библии на русский язык. То есть считал, что Библия и так есть. Ну, неважно, что ее практически никто не понимает, что она малодоступна, что она не побуждает людей к мыслям, тем более к действиям. Вот она есть и достаточно. Перевод Библии на русский язык был осуществлен не только намного позже, на несколько столетий, на 300 лет позже, на 200 лет позже, чем переводы Библии на, скажем, западноевропейские языки, например, арабский. Главным во всей этой истории был промысел Божий. И толчком к началу перевода Библии на русский язык послужили события Великой Отечественной войны 1812 года. Во время вот этих тяжелейших испытаний для России император Александр I, который столкнулся с этим вызовом, с этой бедой, как император, то есть повелитель России, случилось так, что он обратился к Библии и испытал то, что впоследствии стало именоваться библейским обращением Александра.
0: Александр думал, что русский народ ужасно темен и суеверен. Бабы верят, что существует много Богородиц. Владимирская, Казанская, утоли моя печали, всех скорбящих радость и мало ли еще какие. Крестьяне не понимают, в чем, собственно, нравственный смысл евангельского учения. Они служат молебно, а не с посланий дождя, освещают колодцы, если в них попадает мышь, они твердят какую-то молитву из пяти слов тысячу раз. А между тем они худо знают Писание. Надо их научить евангельской истине, чтобы они освободились от суеверий.
1: И вот именно с этой целью просвещение народа через издание и распространение Священного Писания было основано Библейское общество.
0: 6 декабря 1812 года было основано Библейское общество. По поводу этого собрания Александр I писал Голицыну: «Я придаю ему, Библейскому обществу, величайшее значение и вполне согласен с вашим взглядом, что Святое Писание заменит пророков. Это всеобщая тенденция к сближению со Христом Спасителем для меня составляет действительное наслаждение».
1: Когда он говорил о всеобщей тенденции к сближению со Христом Спасителем, он имел в виду то, что в образовании библейского общества участвовали не только православные христиане, но также и протестанты, и католики. То есть это было общехристианское дело. И он сам стал членом библейского общества, пожертвовал единовременно на его труды 25 тысяч рублей, а это были громадные деньги по тем временам. За 5 рублей можно было купить корову. И ежегодно жертвовал по 10 тысяч рублей на проекты библейского общества. Все это он делал не из казны, а из своих личных средств.
0: Не сразу, впрочем, решились у нас сделать перевод Нового Завета. Сначала печатали славянский перевод. Зато выпущены были в большом тираже Библия и новозаветные книги на иностранных языках. Евангелие было издано по-армянски, по-татарски, по-грузински, по-латышски, по-фински, по-калмыцки и так далее. В 1816 году РБО приступило к переводу Библии на русский язык. И уже в 1822 году опубликовало Новый Завет, затем Псалтирь. К 1825 году напечатала отдельным томом первые 8 книг Ветхого Завета.
1: Печатать русский перевод без славянского еще тогда не решались. Это было сделано позже. То есть Библия на славянском языке вот обладала таким авторитетом, что именно ее считали вот настоящей Библией. А русский перевод – это как пособие для понимания славянского языка.

0: Там нужно учитывать, что церковно-славянская Библия – это тоже перевод, только на, ну, как бы на церковно-славянском языке. Но это тоже перевод.
1: И Новый Завет, и затем Псалтырь издавались огромными тиражами для того времени. То есть общий тираж был свыше 100 тысяч экземпляров. Достаточно сказать, что тиражи произведений Пушкина в то время составляли 3-5 тысяч экземпляров, просто для сравнения. Хотя было очень много восторженных отзывов со стороны очень многих людей, и в том числе и церковных иерархов, и высшей знати, простых людей, которые впервые получили доступ к Священному Писанию на своем родном языке. Действительно был такой очень большой общественный подъем и очень много хвалебных отзывов. Но даже в то время не все были удовлетворены вот этим трудом и считали некоторые, что не стоило его и предпринимать. Очень скоро против библейского общества организовался заговор. В результате этого заговора библейское общество было закрыто. Его деятельность была приостановлена на очень долгое время.
2: В результате многих доносов в 1826 году при императоре Николае I РБО закрыли. Все имущество общества стоимостью 2 миллиона рублей передали Святейшему Синоду, а нераспространенный тираж книг Ветхого Завета сожгли в печах кирпичного завода Александра Невской лавры. Русский перевод Библии оказался под запретом более чем на 30 лет.
1: Многие винят именно императора Николая в закрытии Российского библейского общества, но это была не его инициатива. Это была инициатива церковных иерархов, высших государственных сановников.
2: Переводы священного писания с высокого языка, называемого славянским, на простой в общежитии употребляемый язык, называемый русским, под предлогом лучшего разумения церковных книг, придуманы для уменьшения их важности и поколебания веры. Чтение священных книг состоит в том, чтобы истребить правоверие, возмутить отечество и произвесть в нем междоусобие и бунты.
1: Действительно, библейский текст просвещает всякого человека и производит в нем свое действие. И это действие не всегда нравится окружающим.
2: На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Рави», что значит «учитель». «Где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос», и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа», что значит «камень».
1: Вот как передает Лесков легендарную беседу Рыжова с губернатором Ланским. Кстати, это историческая фигура. «Вы, говорят, знаток Библии. Читаю, сколько время позволяет, и вам советую. Хорошо, но могу ли я вас уверить, что вы можете со мной говорить совсем откровенно и по справедливости? Ложь заповедью запрещена, я лгать не стану». «Хорошо. Уважаете ли вы власти?» «Не уважаю». «За что?» «Ленивый».

0: алчны и пред престолом криводушны», — отвечал Рыжов. «Да, вы откровенны, благодарю. Вы тоже пророчествуете?» «Нет, а по Библии вывожу, что ясно следует». Распространение Слова Божия на русском языке действительно могло потрясти вот эти основы. И страшно некоторым было даже подумать о том, что в России может появиться множество честных чиновников, таких как Алексашка Рыжов, который не брал взяток. Люди начали читать Священное Писание у себя по домам. И это воспринималось как презрение к церкви, образование сект, собраний и скопищ. Чтение Священного Писания дома не означает презрение к церкви. Одно другому не противоречит. И люди могут читать Библию и ходить в церковь.
1: В 1858 году бывшему члену и активному участнику дела РБО митрополиту московскому Филарету Дроздову удалось возобновить перевод Библии на русский язык. Решающим аргументом для возобновления перевода стало соизволение на то императора Александра II. В 1876 году русский перевод Библии был издан по благословению Святейшего Синода и потому получил название синодального.
0: Даже несмотря на то, что перевод был издан по благословению Святейшего Синода, он был предназначен не для церковного чтения, а только для личного, для домашнего употребления. В церковном чтении оставалось незыблемым употребление славянского перевода. То есть можно сказать, что русский перевод издавался как пособие к пониманию славянского перевода.
2: В 1876 году вышла как раз, как она называлась, «Библия» или «Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в русском переводе». Санкт-Петербург, Синодальная типография, 1876 год. Единственная информация, которая об истории этой книги здесь дана, по благословению Святейшего Правительствующего Синода. Все. Точка. Кто переводил, по каким принципам переводил, ни словечко не сказано. Очень такая российская история, да, вот начальство дало добро, и не будем больше выяснять, как это получилось и почему. Хотя история, конечно, занимательная часть и трагическая. Сложность этой истории, она до сих пор видна. Вот в первом издании, открываем пятую главу Бытия, например. Адам жил 130, в скобках 230 цифрами лет, и родил в скобках сына по подобию своему, в скобках и по образу своему, и нарек имя ему Сиф. Дни Адама по рождению Сифа было 800, в скобках 700 цифрами лет, и родил он сынов и дочерей. Это вы встретите в православных изданиях, протестантских не будет того, что в скобках. Это вставки из Септуагинта, из греческого перевода Ветхого Завета, который одновременно является основным текстом греческой, восточной, христианской, православной традиции, и от которого нельзя было отказаться. Поэтому вот там, где расхождение в цифрах, соответственно, тексты конечным русского перевода указали еврейский вариант словами, а греческий цифрами, но в скобках. Вот такой непростой синодальный перевод. Впоследствии протестанты убрали просто все то, что в скобках. Но, конечно, от этого текст не стал свободен от влияния септуагинта, древнегреческого перевода, просто потому что очень часто там это влияние на уровне отдельных слов, выражений, на уровне каких-то интерпретаций. И вот это всегда компромисс. Библейский перевод всегда компромисс. История синодального перевода, она в этом смысле очень показательна. Он компромисс между, скажем так, консерваторами и либералами. Я понимаю условность этих названий. Компромисс между еврейским текстом и греческим. Компромисс между академической наукой и церковными инстанциями. Ну вот, очень часто в библейском переводе, вообще в том, как Библия живет в нашем мире, следы этого компромисса бывают весьма и весьма значительны, да.
3: Когда я читаю, то я часто сравниваю.

0: как или иначе переведено тот или иной текст. Почему? Потому что все-таки синодальный перевод или синодальное издание Библии, оно очень популярно в нашей стране. Например, другие переводы, они не имеют такой все-таки силы и влияния, как, например, синодальный текст. Хотим мы того или нет, но синодальные Библии, да, пока, но синодальные Библии люди прошли и войну, и гонения, и поэтому он как бы стал, ну, частью культуры. Может быть, современные переводы, они, у них еще есть будущее, они станут потом, может быть, когда-то в будущем, уже теперь той, как бы, основной Библии, к которой будут все обращаться.
1: Синодальный перевод, конечно, произвел огромное впечатление. Есть рассказ Лескова «Однодум» про квартального надзирателя. Это мелкий полицейский чин, который всю Библию прочитал и до Христа дочитался. И о нем говорилось, что такие люди, что юродивы, они чудят, а никому не вредны. Вот если бы побольше людей прочитало всю Библию и до Христа дочиталось, может быть, революция пошла по какому-то другому пути, а может быть, и не было бы ее.
2: Он шел безропотно тернистой дорогой. Он встретил радостно и гибель, и позор. Уста, вещавшие учение правды строгой, не изрекли толпе глумящийся укор. Он шел безропотно, и на кресте распятый народом завещал и братство, и любовь. За этот грешный мир порок и тьмой объятый, за ближнего лилась его святая кровь. О, дети слабые скептического века! Или вам не говорит могучий образ тот о назначении великом человека и волю спящую на подвиг не зовет? О, нет, не верю я. Не вовсе заглушили в нас голос истины корысть и суета. Еще настанет день, вдохнет и жизнь, и силу в наш обветшалый мир учение Христа.

0: Не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа.
1: Хлеб – продукт питания, выпекаемый из муки. В библейские времена для изготовления хлеба использовалась преимущественно пшеничная, ячменная и ржаная мука. В Псалме 103 псалмопевец благодарит Бога за хлеб, который укрепляет сердце человека. Пророк Иезекииль в 5 и 14 главах своей книги говорит о хлебной опоре, указывая на то, что хлеб дает человеку силы стоять на ногах и ходить. В широком смысле под словом «хлеб» в Библии имеется в виду пища. Хлеб также использовался в религиозных обрядах. Во второй главе книги «Левит» содержится предписание относительно хлебного приношения Господу, которое сжигалось на жертвеннике. Принося хлебное приношение, человек выражал одновременно благодарность Богу за его обильные благословения в прошлом и веру в его заботу в будущем. В скинии на столе всегда лежали 12 свежих хлебов или лепешек по числу 12 израильских колен. Эти хлебы указывали на духовную пищу, посылаемую Богом. В Новом Завете Иисус Христос учит своих последователей молиться о хлебе насущном. В 6 главе Евангелия от Иоанна Он говорит: «Я есмь хлеб жизни, приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда». Подтверждением этих слов служат совершенные Христом чудеса насыщения –

0: 6 главе Евангелия от Марка рассказывается о том, как Он накормил 5000 человек 5 хлебами и 2 рыбами. И Иисус дает хлеб в настоящем, но хлеб означает также вечную жизнь в будущем. Во время последней трапезы с учениками Иисус, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: «Сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите в мое воспоминание». В раннехристианской церкви сложилась традиция преломлять хлеб, вспоминая о жертве Христа, приобщаясь к Нему и предвкушая обещанную им трапезу в Царстве Божьем.
1: «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. Ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог».

0: и, придя на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там, и поставили над головой его надпись, означающую вину его: «Сей есть Иисус, царь иудейский».
1: Образ Христа на кресте – наиболее популярный символ европейской христианской цивилизации. Распятие можно видеть повсюду. Часто люди проходят по улицам, ну, например, в Испании, не замечая многочисленных распятий. Но так не должно быть. Распятие – это слишком глубокая и важная тема, которая не должна становиться общим местом. Каждое произведение религиозного искусства создавалось художником, чтобы обратить помыслы человека вглубь, призвать к размышлению о самом важном аспекте веры. В течение первых веков христианства в западном искусстве, следовавшем в тот период с византийской традиции, избегали изображения самого распятого Христа. В эпоху, когда христианство было запрещенной религией, распятие изображалось символически. Это мог быть агнец, стоящий рядом с крестом, или триумфальный крест, соединяющий в себе латинский крест с греческой монограммой Христа, наложенными друг на друга первыми двумя буквами «кси» и «ро» – слово «Христос». Он обрамлялся лавровым венком. Первый такой крест изображен на одном из римских саркофагов, датируемом примерно 340 годом. Этот символ страстей Господних держался вплоть до времени правления императора Феодосия, то есть до IV века. В 500-х годах, когда христианство уже около двух столетий было государственной религией, значение креста поменялось. В имперской Равенне инструмент спасительной смерти Христа изображается пустым и символизирует скорее победу над смертью, нежели страдания. Мозаика арианского баптистерия показывает

Крест на троне – это небесный трон, на котором восседает невидимый Бог. Его нельзя изобразить. Или пустой трон, как символ второго пришествия Христа во славе для совершения суда над живыми и умершими. В редких случаях, когда ранняя церковь все-таки изображала Христа на кресте, она не заостряла внимание на его страданиях. Самое раннее распятие Христа в страстном цикле, которое известно, это тонкий рельеф слоновой кости, сделанный в Риме в 420 году, являющийся частью драгоценной шкатулки. На одной из пластин изображен распятый Христос, который стоит с открытыми глазами, с неповрежденными пытками телом, победитель над смертью. Мария и Иоанн справа от него, а слева центурион воздел руки, признавая в нем Сына Божия. Крест даже в этот скорбный момент представляет собой дерево жизни, противопоставленное дереву, на котором повесился предавший Христа Иуда. Маленькая шкатулка слоновой кости напоминает верующим об их обязанности проповедовать победу Христа над смертью. В то время, как распятие слоновой кости демонстрирует победу и побуждает верующих к проповеди, написанное 1000 лет позже распятие Матисса Грюневальда, призвано побудить людей к сочувствию и благодарности. Кажется, художник использует тот же символ, но меняется его значение. Спасение предстает не только как следствие божественной природы Христа, разделенной с Богом, Отцом, но оно явлено через страдания, доступные нашему созерцанию. И до сего дня Христос стал образом всякого человеческого страдания, самозабвенной любви и печали. Как произошла такая революция в теологии? Монахи в монастырях изменили богослужение. Акцент переместился с поклонения Богу-Царю на поклонение Богу-Сыну, пришедшему умереть за грехи других, предложив совершенно новое видение отношения человека и Бога. Бог-Отец, могущественный и всесильный, послал своего Сына во искупление наших грехов через его страдания. Поскольку представление о спасении перевело фокус с Бога Отца на физические страдания Сына, то и западное христианское искусство изменилось кардинальным образом. В истории прослеживается отчетливая тенденция к усилению и обострению чувства физического страдания Бога-человека. Чтобы показать беспредельную любовь Бога и разбудить в верующих такую же любовь в ответ. Немецкий художник Матисс Нитхарт, известный с XVII века под именем Грюневальд, написал распятие такого потрясающего и гнетущего величия, что ничто на земле не может с ним сравниться. Это распятие является частью главного произведения Грюневальда – «Большого алтаря», исполненного им в 1512 году для монастыря святого Антония в Везенгейме, это Эльзас. Монастырь святого Антония, как и многие другие монастыри, посвященные этому святому, был своего рода лечебным центром. В лечебные процедуры неизменно входили молитвы больных у алтаря в монастырской церкви. Нитхарду удалось создать алтарь, который оказывал необычайно сильное воздействие на чувства и воображение зрителей. Алтарь представляет собой сложное сооружение. Размеры его велики. Высота достигает 3 метров. Величина большинства фигур приближается к человеческому росту. В закрытом состоянии можно было видеть мрачное и траурное распятие. Похоже, что чаще всего алтарь находился в таком виде по будничным дням. Распятый возвышается в центре, пригвожденный к грубому кресту,
сколоченному

из неотесанных балок. Он огромных размеров и почти вдвое превышает размеры соседних с ним фигур, потому что соотношение это основано на иерархическом принципе. Здесь, как и в средневековом искусстве, определяющим остается степень духовной значимости образа. Пояснение этому дает стоящий рядом Иоанн Креститель. Он указывает на Христа распятого и произносит: «Он должен расти, я умоляться». Кажется, что тело Христа со следами ужасных пыток действительно растет и почти пробивает обрамление алтаря. Его ноги скрючены и сведены судорогой. Его голова свисает вниз, его уста словно парализованы в предсмертной агонии. Сотни ран покрывают его сильное изувеченное тело. Он возникает из черновато-синего ночного неба и призрачно-зеленого полуосвещенного пейзажа, словно вобравшего трагическое предчувствие гибели Вселенной, сковавшее всю природу. Тело Христа оливкового цвета. Это цвет разложения, безжалостно показанный потрясенному до глубины души верующему. Кровь изливается с каскадами мистически пылающего красного цвета. Все это было изображено Грюневальдом с той непосредственной жизненностью, от которой захватывает дыхание. Воспринимать страдания Христа как свои собственные – в этом выражается экстремизм религиозной фантазии художника Грюневальда. Слева от креста близкие Иисуса плачет Мария Магдалина. Богоматерь в горестном забытии упала на руки Иоанна, будущего богослова. Иоанн Креститель исторически не был свидетелем сцены распятия, но он является свидетелем другого порядка, свидетелем неприходящей истины. Держа одной рукой открытую книгу, другой он указывает на Христа. У его ног ягненок. Он держит тростниковый крест, который обычно держит Иоанн. Кровь из горла ягненка фонтаном стекает в чашу, подобную чаше для причастия, которую используют в церквах. Вспоминаются первые слова Иоанна о Христе, произнесенные им во время крещения. «Вот Агнец Божий, берущий на себя грех мира». Грюневальд ужасает нас, как никто другой. Но в этом его цель – научить людей лучше понимать теологию распятия. В середине XVI века католическая церковь, отвечая на вопросы, поставленные протестантской реформацией, обдумывала роль искусства в утверждении веры. Тренский собор, проходивший в 1545 году, рекомендовал художникам ближе следовать библейскому тексту и сократить число фигур в произведениях искусства, которые, вероятно, могут рассеивать внимание прихожан. Следуя постановлениям собора, художники стали реже писать многофигурные сцены распятия. Они сосредоточились на фигуре Христа. Образ Иисуса на кресте, как им думалось, дает большую возможность для углубленной молитвы. Посмотрите на распятие известного испанского художника Франциско Сурбарана в Севилье, которое подтверждает эти доводы. Окруженный тьмой, Христос один на кресте. Он еще жив. Его голова приподнята. Губы полураскрыты. Он что-то произносит. Попробуем угадать, что же он говорил. Писание повествует, что он говорил 7 раз со креста. Но художник изобразил конкретный момент. Его глаза направлены вверх. Он обращается к Небесному Отцу. «Прости им, Отец, ибо не ведают, что творят».

Христос молился за нас. Боль многих из нас делает эгоистами, оправдывает, как нам кажется, наш отказ от обязательств по отношению к другим. Но это не о Христе, который даже в муке просит о спасении других. Это и есть идея картины. Художник как бы помещает нас у самых ног Христа, заставляя нас поднять голову и стать свидетелями искупительной жертвы, сильнейшего проявления Его любви. Распятие может показаться привычным местом в большом городе или на дороге. Но когда человек останавливается у одного из них и задумывается, он возносится к главной тайне христианской веры – Христу как Спасителю и жертве.

Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него».

0: Еще при жизни его называли гением. Он по праву считается величайшим русским поэтом и писателем, родоначальником новой русской литературы и создателем русского литературного языка. Его произведения признаются эталоном языка, подобно произведениям Данте в Италии или Гёте в Германии. Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня 1799 года в Москве. Отец поэта Сергей Львович Пушкин происходил из знатного, но впоследствии обедневшего дворянского рода. Мать была внучкой абиссинца Ибрагима Ганнибала, одного из подвижников Петра I. Пушкин с детства вращался в литературных кругах. Его отец был образованным человеком, он любил литературу и сам писал стихи. Дом отца посещали виднейшие писатели того времени – Державин, Карамзин, Жуковский и другие. Дядя Пушкина Василий Львович Пушкин, известный поэт того времени, также способствовал развитию в своем племяннике интереса к литературе. Для кого-то может быть откровением тот факт, что невозможно проникнуть в смысл пушкинских произведений без обращения к Библии. И тем не менее, священные тексты христианства послужили одним из важнейших источников поэтики Пушкина. Это связано с тем, что Александр Сергеевич, как и его современники, был человеком, воспитанным на христианской культуре. В пушкинское время на русский язык были переведены только Новый Завет и Псалмы. Сам Пушкин пользовался преимущественно славянским текстом. Поэт хорошо был знаком с Писанием, о чем говорят заимствованные оттуда слова в его произведениях. Например, стихотворение на мотив второго Псалма Давида.
1: «Метались смущенные народы, и высились и падали цари».
0: В оригинале это звучит так.

0: «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетные? Восстают цари земли».
1: «Вертроград моей сестры, Вертроград уединенный, чистый ключ у ней с горы не бежит запечатленный».
0: В оригинале это 4 глава книги «Песнь песни» записано: «Вертроград заключен, сестра моя невеста, Вертроград заключен, источник запечатлен». Славянизмы очень часто встречаются в поэзии Пушкина и служат важнейшим показателем опоры его на церковнославянский текст Священного Писания. К сожалению, литературоведы прошлых лет рассматривали их в отрыве от библейского источника и интерпретировали их как признак высокого стиля поэзии, который, собственно, был чужд Пушкину. Иногда поэт использует образы, восходящие к церковнославянскому источнику, не прибегая к славянизмам.
1: «Напрасно я бегу к сионским высотам. Грех алчный гонится за мною по пятам. Так, ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий, голодный лев следит оленя бег пахучий».
0: Нам трудно представить ту всеохватывающую роль, которую играла Библия в жизни человека пушкинской поры. Христианская религия определяла смысл и значение всех событий в мире и в собственной жизни человека. В определенный период Пушкину особенно близка была книга «Екклесиаста». Это размышления о суете и о том, что всему свое время.
1: «Я говорю, промчатся годы, и сколько здесь не видно нас, мы все сойдем под вечные своды, и чей-нибудь уж близок час. Младенца ль милого ласкаю, уже я думаю, прости, тебе я место уступаю, мне время тлеть, тебе цвести».
0: Мотивы книги «Екклесиаста» прослеживаются и в двух маленьких трагедиях Пушкина. Это «Скупой рыцарь» и «Пир во время чумы». Однако наиболее часто овладевали им апокалиптические настроения. Широко известна апокалиптическая песнь Пушкина 1830 года. Это стихотворение «Герой», созданное в Болдине, окруженном холерными карантинами. Оттуда Пушкин писал Михаилу Погодину:
1: «Дважды порывался я к вам, но картины опять отбрасывали меня на мой несносный островок, откуда простираю к вам руки и вопию голосом велием. Посылаю вам из моего пафмоса апокалипсическую песнь».
0: При рассмотрении религиозно-духовных источников поэзии Пушкина невозможно обойти вопрос его отношения к ним. Нельзя не согласиться с тем, что в начале своего творческого пути Пушкин относился к Библии как к источнику так называемой легкой поэзии. Он рассматривал священные тексты лишь с эстетической стороны. Известны его кощунственные насмешки над религиозными обрядами и священным писанием. Дело в том, что в детстве и ранней юности Пушкин воспитывался под влиянием французской литературы XVIII века и разделял его общее мировоззрение. Но позднее, в зрелые годы, поэт утверждал:
1: «Ничто не могло быть противоположнее поэзии, как та философия, которой XVIII век дал свое имя, ибо она была направлена против господствующей религии, вечного источника поэзии у всех народов».
0: В середине 20-х годов отношение Пушкина к писанию коренным образом изменилось. В 30-е годы поэт так отзывался о Евангелии:
1: «Есть книга, коей каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли, применено ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям мира, из коей нельзя повторить ни единого выражения, которого не знали бы все наизусть.

0: которое не было бы уже пословицей народов. Она не заключает уже для нас ничего неизвестного. Книга сия называется Евангелием. И такова ее вечная прелесть, что если мы, пресыщенные миром или удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не в состоянии противиться ее сладостному увлечению и погружаемся духом в ее божественное красноречие.
1: Пушкин сжег рукопись скандальной поэмы «Гаврилиада» и в дальнейшем уничтожал и списки этого, по его словам, жалкого и постыдного сочинения. Поэтическое творчество для Пушкина неразрывно связано с религиозностью. В одном из писем брату он пишет о том, что Библия для христианина – то же, что история для народа. Поэт, подобно пророку, знает лишь одну цель – исполнившись волей Божьей, глаголом жечь сердца людей. В трагедии Пушкина «Борис Годунов» есть части, которые напрямую связаны с вечными истинами христианства. Поступки исторических лиц оцениваются с позиции религиозной нравственности. Суд истории оказывается судом Божьим. Летописец Пимен так наставляет своего послушника.
0: «Не сетуй, брат, что рано грешный свет покинул ты, что мало искушений послал тебе Всевышний. Верь ты мне, нас издали пленяет слава, роскошь и женская лукавая любовь. Я долго жил и многим насладился, но с той поры лишь ведаю блаженство, как в монастырь Господь меня привел. Подумай, сын, ты не уйдешь от Божьего суда».
1: Сквозной мотив пушкинской трагедии – это мотив молитв. Они служат важнейшим средством нравственной характеристики событий и лиц. Причем Пушкин заботился именно об этом, а не об исторической достоинстве, говорит один из героев драмы. В конце пьесы народ безмолвствует, отказывая Борису в молитвенной помощи. С конца 20-х годов в Пушкине непрерывно созревает и углубляется духовная умудренность. И вместе с этим процессом нарастает глубокое религиозное сознание. Об этом одинаково свидетельствуют и поэтические его творения, и прозаические работы, а также автобиографические записи. Из письма Вяземского к Булгакову мы узнаем о последних часах жизни поэта. Когда я его спросил...
0: Пора, мой друг, пора. Покоя сердце просит. Летят за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия. А мы с тобой вдвоем предполагаем жить. И, глядь, как раз умрем. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Давно завидная мечтается мне доля. Давно усталый раб замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег.
1: Конечно же, всякая попытка приписать Пушкину поэту однозначно определенное религиозное или философское миросозерцание заранее обречено на неудачу, будучи по существу неадекватной своему предмету. Пушкин всегда и во всем многосторонен, но, тем не менее, он является нам как один из величайших гениев русского христианского духа.
0: Владыка дней моих, дух праздности унылый, любоначалия змеи сокрытой сей и празднословия, не дай душе моей. Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения, добро.

Брат мой от меня не примет осуждения, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи.

0: Говорят, Москва — это каменные джунгли. Кажется, присутствие людей исключает все живое вокруг. Но нет. Здесь, даже не заходя в зоопарк, можно встретить свободно передвигающихся животных из дикой природы. Вот, к примеру, кряквы. В Москве они не редкость.
1: Этих крупных и заметных уток легко встретить на многих городских прудах. А самки у них выглядят довольно скромно. Бурые с пестринами, самцы же, иначе говоря, селезни, очень красивые. У них зеленая или синяя голова с металлическим блеском, а серая спина и бока с розоватым таким оттенком. Недаром говорят, что утка в сарафане, а селезень в кафтане. Впрочем, сейчас различия между ними не такие очевидны. Почему? Ну, об этом несколько позже.
0: Но однажды некоторые московские старожилы обнаружили, что селезни куда-то исчезли. Весной их было ну просто пруд пруди, а к концу лета днем с огнем не сыскать. Хотя самок и подросших утят было предостаточно. Может быть, селезни улетели, а вдруг отравились выбросами. Но почему же мы видим самок? А может быть, кто-то специально истребил только самцов? Но зачем? Таинственное исчезновение селезней так и не превратилось в детектив. Причина пропажи оказалась проста. Они полиняли. Во время линьки птицы прятались, сменив же яркий наряд на камуфляж, они затерялись в толпе своих жен и детей. Тем не менее, селезни остались селезнями. Через месяц-другой они, еще раз полиняв, обрели прежнюю импозантность. Но отличить их можно всегда. У самок клюв и ноги коричневые, а у самцов зеленовато-желтый клюв и красные ноги. Объединяет же их особое пятно на крыле – зеркальце. Оно фиолетово-синее с белой окантовкой. По зеркальцу утки узнают своих. Это особенно важно во время перелетов. Так что, как бы сильно селезни не линяли, у них всегда остаются постоянные признаки. В жизни и нам приходится принимать разные обличия. Меняем образ мы по погоде и обстановке. Работа, учеба, деловая встреча или пикник с друзьями – ко всему требуется свой подход и свой костюмчик. Ведь мы стараемся быть понятыми и принятыми. Но есть нечто, что необходимо сохранять неизменным. Это наша верность Богу. В Библии мы читаем о жизни Иосифа, Мардохея и Даниила, которые сохраняли верность, живя в злом мире. И, наконец, пример Спасителя. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. –

0: пожертвовать собой ради Бога, ради Его слова, ради Его дела, ради буквы в этом слове.
1: Коля, ты уверен, что на самом деле они до смерти готовы пожертвовать? Или это только внешне так кажется, может быть, им самим? А когда дело доходит?
0: Ну, вот я не думаю, что Павел где-нибудь бы отступил назад, если бы ему грозила смерть. Вот когда Савл еще он был до своего обращения, что его, по-моему, ничто не могло остановить вот в этом фанатичном преследовании еретиков того времени. Да. Христиан, то есть.
1: То есть это было не притворство, вот которое я сейчас имела в виду, вот в своем последнем.

0: утверждении. Вот. Но это все равно было отсутствие Духа Святого.
1: Это было не притворство, да. Это было религиозное рвение, которое затмевает человека вот все, весь мозг, все чувства, все. Вот он, только вот, вот он, видит, как вот бык на тряпку, да, вот на красную, вот так же, вот все. Вот, только вот этого, только вот убить, только вот, и больше ничего.
0: Уничтожить.
1: Уничтожить, да. И ему уже, он как бы враж входит в такой. Угу.
0: И считает, что делает это во имя Бога, что
2: да,
0: Бог его...
2: Что тем самым служит да. Богу.
1: Угу. Вот этот религиозный фанатизм, это, наверное, я думаю, что страшнее его ничего нет. Потому что вот человек...
0: Ничего вообще нет, ни в каких сферах, да?
1: Твердую, это самое страшное, что может произойти с человеком. Конечно, вот есть попустительство, две крайности в отношениях с Богом и в религии. Это попустительство к греху, с одной стороны. Но это да, это мерзко, это, ну, это недопустимо в отношениях с Богом. Как бы славить его устами, а на деле там быть совсем другим, вот это лицемерие такое, это, а на деле грешить так, где-то тайно, может быть, а может быть и не тайно, оправдывая себя тем, что Бог тебя все равно простит, Бог тебя все равно любит, он ни за что там тебя не будет наказывать, ни за что не осуждает. Вот. Конечно, Бог не осуждает, но не до такой степени, вот, что человек может делать все, что хочет, и с собой, и с другими, и при этом не получить никакого воздаяния, что ли. Это, да, это не отношение с Богом, это не вера. Это что-то, это подделка, может быть, веры. А с другой стороны, ну, это еще полбеды, но вот с другой стороны, когда человек ради Бога готов убивать себе подобных, это вот это самое страшное, я думаю, что тут мозги уже, они отказываются уже как-то работать. Человек теряет способность логически мыслить и чувствовать, даже вот.
0: И чувствовать, ну, то есть быть ведомым Божьим Духом, да ведь?
1: Ну да, он полностью когда под этим сатанинским духом находится и уже ничего не может сделать. Он не может с ним никак бороться, потому что нет Христа в нем. Он его выгнал из себя. И Христос тоже не может ничего сделать с этим человеком, потому что Бог-то не насильник. Он-то как раз и... Долготерпит, милосердствует и так далее.
0: Это вот очень глубокая мысль сейчас прозвучала, что Бог вот не просто не действует, потому что дает человеку свободу, а потому что он не может действовать, не может, да, помимо воли человека. Это ведь вот очень-очень важная мысль.
1: Бог человеколюбивый. Милосердный. Он человека любит, он ценит, потому что это же его образ и подобие. Но вот такой искаженный образ, такое искаженное, извращенное подобие, конечно, уже превращает человека совсем не в Божье подобие, а в подобие другого существа, противника Божьего, сатаны. Угу. И человек становится, вот, по сути дела, самим сатаной. Угу. Вот это страшно, да. И вот что-то, ну, нельзя сказать, что вот тут произошло что-то такое вот уж прямо из, ну, самой крайности вот с Павлом, когда
0: это мы
1: читаем.
0: Это мы сейчас в 14 главе?
1: Да, 14
0: главе. Деяния апостола?
1: Да, его превознесли до уровня божества язычники, которые уверовали в его слова, в его благую весть и уверовали в то, что это чудо от Бога, которое он там произвел вместе с Варнавой, когда исцелил человека хромого от рождения. И язычники это восприняли как сошествие божеств, двух богов в их среду и явление Бога народу, что ли, вот таким вот образом, через это чудо. А дальше вот они их превозносили из-за того, что хотели принести жертву им быка там, какого-то, да, или еще какого-то, венки, да, да, жертвоприношение совершить в их честь. Но вот Павел этому воспротивил. Вот это крайность, да, в проявлении религиозном, в вере даже. И Павел этому воспротивил с Варнавой. Они всеми силами пытались их убедить не делать этого. Даже задрали одежду на себе, чтобы вот, это знак такого несогласия уже прям вот явного, чтобы они эту затею-то оставили. Ну вот...

0: А дальше вот интересно, что происходит. «И говоря это, они едва убедили народ не приносить им жертвы, идти каждому домой, между тем, как они, оставаясь там, учили». Вот этот случай говорит нам
1: это о том... Это Павел с Варнавой остались...
0: Они там остались в этой...
2: В Дерве и Листре.
0: В Листре, да, тащик, скорее. И они там остались, потому что увидели, что язычники открылись благовестию. Благовестными. Вот они увидели, что не просто так вот они их произнесли до божества, а то, что в них есть вот это место, которое...
1: Открытость.
0: Открытость, вот это место для Бога. Они увидели, что Христос может его занять сейчас в их сердцах, в их мыслях. И они открыты сейчас. И вот как раз вот еще бы им еще несколько времени послушать проповедь, увидеть, может быть, еще чудеса. И они остались, чтобы докончить, вот, довершить благовестие свое. Угу. И, ну, дальше вот не получилось у них. Из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи. Вот опять эти
1: везущие
0: иудеи, угу. Да, в Листру пришли туда. Ведь вот если посмотреть по карте, то от... И вот этой Антиохии Писидийской до Листры где-то около 170 километров. Это значит, что эти иудеи, вот эти вот вездесущие, вот такие...
1: Это на территории современной Турции эти все города расположены.
0: Да, совершенно верно, угу. Да. И вот эти неугомонные иудеи, они целую практически неделю шли туда, в эту Листру, только услышь, что там Павел находится, все, они идут, вот это религиозное рвение, вот это самое, да, то есть ради того, чтобы этого Павла уничтожить, они готовы на вот эти лишения, на этот многодневный вот этот путь проделать готовы. Ну, как это вот назвать, как вот не религиозный фанатизм, вот этот вот крайний. И они ведь с целью убить его и шли. Не просто так вот побеседовать, разубедить. Они уже точно знали, чего хотели. И они вот пришли из этой Антиохии и Иконии. И Иконии даже, целая группа там. И когда апостолы смело проповедовали, убедили народ, вот эти иудеи, отстать от них, говоря, что они не говорят ничего истинного, а все лгут. И, возбудив народ, побили Павла камнями.
1: Это вот то, что называется от любви до ненависти один шаг, да? То есть вот тот же самый народ.
0: Да. Угу. Те же самые язычники, которые вот так славили Варнаву с Павлом. Зевс сам зашел, вот Зевс. И этого же Зевса они теперь... Ну, не Зевса. Они побивают Павла. До Варнавы у них, наверное, иудеев тоже были какие-то виды, но главное это возмутитель, для них главный враг это был Павел. Угу. Это от него все идет, и его в первую очередь уничтожить. И они добились своего. Они побили Павла камнями. И дальше написано, вытащили за город, почитай его умершим. Ну, скорее всего, он и был умершим, потому что вот как-то... Обычно они делали свое дело с вот такой с яростью, и вряд ли можно было выжить после такого града.
1: Града камней.
0: Града камней. Угу. Но вот они побили камнями в городе, прям вот народ возбужден был настолько, что не утерпели. Вот в случае вот как со Стефаном прямо, тоже вот без всяких санкций римских властей, без ничего, они вот настолько вот это все... озлобились, ожесточились и не смогли утерпеть, что прямо вот Стефана побивали камнями без всяких санкций. То же самое сделали с Павлом вот тут. Побили камнями в городе. Запрещено было в городе побивать камнями, казнить вообще. Поэтому они постфактум, они вот вытаскивают, как тут написано, за город, почитая его умершим, и оставляют где-то там за городом. Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город.

0: Тут вот мы сталкиваемся с еще одним чудом Божьим. Вот я твердо верю, что Бог воскресил Павла. Просто вот это он это сделал. Цель Павла еще не была достигнута. Вот конечная, что можно было его взять из этой жизни, и, что все, Павел закончил. Нет, он не все закончил, он еще времени не был. У него цель Рим, император. Вот там, туда его Господь определил привести в конце концов.
1: Чтобы он там свидетельствовал он, о Боге.
0: Да? Да, с главы империи, вот оттуда, чтобы пошла весь вот в императорском доме, чтобы, ну, ведь Бог хочет что? Он хочет, чтобы Царство Божие было и на земле, как на небе. Если бы удалось обратить Нерона, его окружение, и Царство Божие пошло бы развиваться вот по всей империи, это было бы великое благо, и, ну, великая победа, Божья победа. И Царство Божие, ну, гораздо быстрее бы распространилось по земле. И у Павла была вот такая цель. И он сам об этом мечтал тоже. Мне нужно в Рим, мне нужно идти. Вот это как будто вот, Божье желание Павла, они совпали. А здесь он еще в Листре, еще до Рима далеко. Поэтому Бог его восстанавливает, дает ему жизнь. И вот как будто вот такое ощущение, что как будто вот никаких ран, никаких, ничего вот этого нет, да, пусть побеяны камнями. Человек, во всяком случае, ну, может быть, хромал, может, там кто-то его там опирался бы на кого-то. Павел встает, как ни в чем не бывало, и идет дальше. Я это объясняю только одним.
1: Ну да, воскрешение.
0: Воскрешением из мертвых. Ну, как да, Иисус воскрес. Да. Это, конечно, было не такое воскрешение, как Иисуса, но такое же воскрешение, как Лазаря.
1: Но скажем. Господь вот допустил ведь ему вот то, как он был, ну, как бы одобрял тех, кто побивал Стефана камнями, да, вот, и сейчас вот происходит с Павлом то же самое, за проповедь об Иисусе он, ну, такое претерпевает, но Господь в самом начале его призвания сказал, что должно тебе много пострадать. Да, и да, вот мы видим, что это одно из страданий, которое, ну, до смерти. То есть это вообще, конечно... Но Господь его действительно воскрешает, и потому что он избранный сосуд, который должен совершить то дело, на которое он призван Богом.
0: Ну, тут написано об учениках еще, когда же ученики собрались. Скорее всего, это были новообращенные ученики, не вот те, кто были с ним вот, в путешествии. Хотя в путешествии был только Варнава с ним в этот раз. А ученики, которых Павлу удалось обратить в Листре. И одним, кстати, из этих учеников оказался Тимофей Листрянин. Вот тот самый Тимофей, который написал два послания.
1: Павел,
0: которому Павел написал два послания.
1: Да, да, да.
2: Послание апостола Павла к Тимофею. Первое и второе.
0: Да, да, да. Которого он очень ценил и который стал потом пресвитером.
2: Листрянин, то есть он был язычник?
0: Родом из Листры. То есть он был...
2: Ну, может быть, и...
0: Наполовину. Иудей, наполовину.
1: У него была бабушка, да?
0: Бабушка у него вроде бы верующая, но вот у него да. Отец, по-моему, был иудей,
1: да.
0: А мама из Греции, гречанка. Ну, это, да, вот надо уточнить. Но это был вот тот самый Тимофей, которому обращены два послания апостола Павла. И вот мужество Павла, скорее всего, тоже повлияло на него, на этого молодого человека, что он стал, ну, укрепился в вере, и тем более Павел ничего не стало с ним. Господь вот так, ну, хранит, что даже вот после побиения камнями Павел встает, как ни в чем не бывало, и идет дальше. А куда он идет-то? А вот мы читаем. Встав, пошел в город. Вот в этот город, из которого выволокли. То есть в Листру. Он входит в эту... Давайте представим, вот Павла, только что вот языческая толпа, ну, казнил камнями. Все, успокоились, руки тряхнули, там идут по домам, идут по улице, вдруг видит Павел навстречу опять им идет. Вот реакция такая вот. Это что? Это как? Это, то есть люди, во всяком случае, в шоке, вот в таком, наверное,

оказались, что вот как же так может быть? Наверное, вот тут уже напал на них страх, что вот что мы тут наделали, сейчас он нас тут, раз он там, Бог там сошел с неба, это точно Бог, он сейчас нас точно убьет. Всех вот тут. И вот у них вот такая паника в этой Листре. И Павел видит их состояние. О, все, бесполезно им что-то говорить уже. Все, они в таком в состоянии аффекта находятся. И давай-ка лучше в Варнаву пошли, как мы другой сходим в город. Вот дальше пойдем. И они пошли в Дервию. И проповедовали Евангелие всему городу. И приобретя довольно учеников –

0: что они обратно прошли в Листру, и Иконию, и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере, поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Вот у Павла была такая привычка посещать те души тех людей, которых он обратил Евангелием.
1: Ну, как... душа живая, имеется в виду, ну, человек, да, то есть посещать тех людей.
0: Да, посещать тех людей, чтобы посмотреть, как они живут, все ли у них в порядке, в духовном смысле прежде всего. И вот он, мы даже читали, что даже переживая, как сказал Варнай, пойдем-ка вот проведем, вот туда сходим, да, вот в этот город, посмотрим, как они живут.
1: Да, ведь через такое прошли мы там, да, через эти крайности, то нам поклонялись, то нас побивали камнями.
0: Да, тем более здесь, вот сейчас вот утихло там все вот в этой Листре или нет, давай посмотрим. Если там кто-то еще, ну, вот испытывает какое-то недоверие к Христу или к Слову Божьему, давай-ка мы их утвердим еще тут, побудем какое-то время, посмотрим на их духовное состояние и поможем им как-то, если можно. И вот у Павла было такое вот обыкновение – утверждать новообращенных учеников. И вот это он сделал в Листре, потом Иконии, а дальше вот написано, что и в Антиохии тоже опять вернулся с Варнавой, и там тоже какое-то время они провели. Утверждая, написано, души учеников, увещевая пребывать в вере. Нам всем нужна вера, особенно вот в последнее время, когда вот столько разных событий происходит в мире, и написано даже вот дальше, многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Не обязательно с нами будут происходить эти многие скорби, но это может быть и с окружением, в котором мы живем, с теми людьми, которые вот страдают около нас, и мы... утвержденные в вере, мы можем их тоже утвердить как-то, как-то утешить, успокоить и дать надежду, что вот не кончится этот мир скорбями, он кончится совсем по-другому, он кончится вторым пришествием Иисуса Христа. Это радостное событие. И перед тем, как это событие произойдет, весь мир осветится от славы Божьей. Это не просто будет свет какой-то там такой сверхъестественный. Это будет царство народа святых. Вот перед дверей Христа. И если мы ждем царства тьмы перед дверью Христа, оно, да, оно наступит, оно будет очень, очень краткосрочное, кратковременное. Потому что силы тьмы, они никуда с этой земли не денутся. Они все-таки, да, попытаются предотвратить второе пришествие всеми способами. Но это будет очень такая вот кратковременное царство.
1: Про это в книге Откровения написано, да, что вот последнее, это, ну, я не знаю, полностью это событие или часть этого события называется Армагеддон, что вот, ну, будут, да, попытки сил зла предотвратить, ну, что ли, спасение людей через второе пришествие Иисуса Христа.
0: В конце концов, они Царство Божие сделают царство тьмы на земле. Но, опять же, очень будет короткое время. Но гораздо более длительное время охватит царство народа святых на нашей планете. Чтобы все люди могли убедиться, что же, то есть воочию увидеть и почувствовать, что же такое Царство Небесное. К чему же все-таки нас призывают эти верующие люди во Христа. А оно будет вот реально на земле. Это, об этом говорит нам тоже та же книга Откровения. Ну и Павел, утверждая учеников, он говорил, что да, скорби придут, но вообще-то мы ждем Царства Света. Царство Божие, которое мы вот распространяем сейчас вот в иконе, в Листре, потом в дереве, вот все вот тут. Вот. Ученики умножаются. Это значит, что мир светлеет, потому что люди светлеют. Потому что они становятся, они сознают, начинают сознавать себя храмом Духа Святого и детьми, и сынами, дочерями Божьими. И в этом смысле вот, мир становится светлее, потому что люди светлеют от проповеди Евангелия, от того Духа, которым они начинают жить и который начинает

0: начинает жить в них. Уже вот по их согласию, по их осознанию, что ли. И дальше вот написано, что они рукоположили пресвитеров в каждой церкви и помолились с постом и предали их Господу, которого уверовали. Вот тоже интересное место. Что такое рукоположение? Рукоположение пресвитеров. Ну вот в современном понимании рукоположить человека в пресвитер, это значит, ну, облачить его в какой-то сан, какую-то должность, облачить его доверием, что теперь этот человек пресвитер, да, то есть он может говорить с кафедры, он может учить народ Божий, Слову Божьему. Ну и что тут такое вот? Авторитет, что ли? Это так понимает вот современное христианство. Но во времена Павла под этим понималось немножко не то. А под этим понималось, что человек облекается славой, силой Божией, силой Духа Святого.
1: Угу.
0: Теперь через рукоположение апостольское эти люди говорят языками, пророчествуют, совершают чудеса, исцеляют, изгоняют бесов. То есть через рукоположение передается сила, передавалась для служения. И пресвитер — это тот человек, который, ну, он может силой Божией побеждать злых демонов, в общем-то. Так оно и происходило во всей книге «День апостолов». И рукоположение гораздо, гораздо более значимое. Вот тогда понималось событие в церквях. И еще вот тут, опять же, они помолились с постом. Вот третий раз мы уже встречаем вот такую молитву. Исследуя, что вот не просто помолились, но помолились еще и с постом.
1: Угу. Пост и молитва.
0: Пост и молитва, да. Ну, как Иисус
1: сказал. Пост ведь это не обязательно вот полное воздержание от пищи, да? То есть, да. Может быть, вот просто ограничение себя, чтобы было более такое возвышенное состояние, более как-то направленное на духовное, не на просто обыкновенную нашу текущую жизнь.
0: То есть, это воздержание от пищи, но не обязательно от так, какой-то, ну, от всей, от, полностью от пищи, да, и от воды. Да, мы читаем, что Иисус Христос постился 40 дней в пустыне, там даже и воды у него не было, без воды. Мы читаем о посте Моисея, хотя там не говорится, что это был пост, но когда он зашел на Синай и 40 дней там пробыл, то на этой горе там, конечно, не было никакой еды и даже воды. Но пост нам говорит о том, что человек предает себя полностью в Божьи руки, настолько предает, что ему даже и пища не нужна, и вода даже не нужна. Моисей, он сошел с горы сияющий светом Божьей славы, не похудевший там, не изможденный, а он сошел в силе Духа Святого. То есть он побывал в присутствии Божества, в присутствии его, ну, целительной силы, живительной силы, и он, наоборот, напитался вот этой вот энергией, вот этой Божьей, чтобы мог сам светиться уже. Как прожектор. Люди говорят: не-не-не, все, света слишком много, давай-ка покрывало лучше одень. Мы на тебя смотреть не можем. Это после поста-то такого. Но пост Иисуса был несколько другим, да, потому что там, слава Божия, такой не было уже, и горы такой тоже не было, сияющей там молниями. Но Христос пребывал тоже в Божьем присутствии, потому что Он посвящал вот сейчас вот. Сейчас он выходил на служение креста, на служение жертвы за грех мира. И здесь вот его пост, он, это глубокое размышление, это осознание значимости своей жертвы и своего служения. И это, как бы сказать, его решимость на это пойти.
1: Готовность.
0: Готовность, что насколько я готов, насколько я этого жажду, насколько этого жаждет Отец. И он наверняка беседовал с ним, наверняка советовался, что мне теперь дальше, как, какие шаги предпринять. Это был совет Троицы в этой пустыне. И Иисус тоже, он обошелся спокойно, без этой всей пищи. Но напоследок написано, взалкал.

0: да, напоследок, когда уже как бы ангелы отошли от него, и, то есть ну, как бы Дух Святой ну, оставил его одного там, и отец тоже. И вот тут он, да, как почувствовал себя как человек уже немощь, плотскую немощь, что вот нужна мне пища сейчас, как человеку. И да, взалкал, и ангелы служили ему. Здесь, вот в этом случае, я не думаю, что это был какой-то долгосрочный пост. Скорее всего, может быть, однодневный, может быть, даже несколько часов, мы не знаем точно. Но это было такое вот посвящение, что ли. Люди посвятили себя в Божьи руки настолько, что вот пища для нас это сейчас не главное. Сейчас главное узнать Твою волю, Господи. Вот что Ты скажешь вот об этих пресвитерах, которых мы оставляем? Они теперь останутся одни. Им нужна особая сила, особый дух, особая вера и особая там, энергия тоже от Тебя и руководство Твое, Господи, чтобы они могли вот через скорби не только пройти сами, но теперь их надо, теперь им предстоит утверждать теперь этих всех людей, которые Бог им поручил, то есть в церкви. И в руку положили они вот таким образом и предали, вот, да, вы напишите, предали их Господу. Предали их Господу, в Которого уверовали. Не значит, что вот это говорится о Павле и Варнаве, что они уже давно были верующими. Это вот о тех людях, которые новообращенные, опять же, больше к ним относятся, в Которого уверовали.
1: Так ведь, вот, мне кажется, происходит и ну, в любом случае, что на каком-то этапе человек помогает другому человеку найти Бога. Но если это истинное, если это настоящее, то следующий этап – это когда уже сам Бог ведет этого человека, да? Он направляет его уже особым образом. Вот. То есть это правильный такой путь, он таким и должен быть.
0: Потом, пройдя через Писидию, пришли в Памфилию, и, проповедовав слово Господне в Пергии, сошли в Аталию, то есть на побережье. Сейчас Аталия – это Анталия, это самый вот известный курорт в Турции, самый, наверное, южный. И вот оттуда уже отплыли в Антиохию, уже в Сирийскую, откуда были преданы благодати Божией на дело. То есть оттуда они вот начали свое путешествие на Кипр, потом в Памфилию, в этих все города, вот, Листры, Икония, Дамдирви, потом вернулись опять в Антиохию. И вот такое вот у них путешествие.
1: То есть это уже ближе к Иерусалиму, туда, ближе к Иудее, да?
0: Они вернулись в Антиохию, в Сирию, на побережье сирийское. В Иерусалим нет, они не возвращались, они миновали его. Но вот написано, что они были преданы благодати Божией. Вот
1: да, очень интересно.
0: В Антиохии. В Антиохии за них помолились тоже, также с постом отправили их. И предали их на... Вот что сделала благодать Божия? Мы видим вот это вот, этот круг, вот это вот путешествие, вот это вот. Это все делало с Павлом и Варнавой Божия благодать. Они предали их благодати, и эта благодать, она сотворила с Павлом такие великие чудеса. Множество народу было обращено в христианство, ко Христу. Множество, опять же, скорбей Павел пережил там, начиная с Кипра, там вот этот Илим и Вов им препятствовал, и пришлось его там даже, ты будешь слеп, он сказал, да, ослепить даже этого человека. Но потом Кипр в лице правителя этого Кипра, прокуратора, или как там был, типа царя, что ли, на Кипре, это римского, был обращен. Сергий Павел, по-моему, там такой был. А дальше множество обращений мы читали с вами в 14 главе, сколько произошло разных чудес тут, вплоть до воскрешения Павла из мертвых, после побиения камнями. И это все под водительством Божьей благодати. То есть сила Божьей благодати, вот она, сила, она двигала Павлом, и она же приводила людей ко Христу, тем, которым Павел проповедовал.

0: Напомни, пожалуйста, как ты обозначаешь, что такое Божья благодать? Что такое благодать?
1: Ну, благодать — это греческое слово харис, да. То есть это Божье одобрение, Божье такое вот благоволение к человеку. И кроме того, благодать — это еще и такая, я не знаю, это сила. Угу. Это сила, которая не просто вот Бог там одобряет, там, да, но Он еще тебя, Он дает тебе сил.
0: Наделяет.
1: Наделяет этими силами, чтобы ты мог совершить служение во славу Божию. Служение, в данном случае, благовестия апостола Павла. Служение исцеления. Вот тоже, который, вот эти все чудеса, это все это было сделано благодатью. И благодать приводила людей. Мы как-то прочитали текст такой послание в Евангелии от Иоанна. Когда пришел Христос, люди получили благодать на благодать. Угу. То есть в лице Иисуса Христа пришла благодать на них. То есть, оказывается, там уже была благодать. То есть одно к другому как бы соединяется в человеке. И благодать-то – это еще способность наша различать добро и зло. Это наша совесть, которая нам говорит, вот это хорошо, а вот это вот плохо. Вот это грех, а вот это вот праведность. И помогает нам справляться все-таки с нашими греховными желаниями, останавливает нас. Ну, как действует совесть? Вот мы все знаем. И я считаю, что это благодать и есть.
0: И вот какой-то интересный глагол там употреблен, да, что в этом тексте, что про благодать сказано?
1: Что они были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили.
0: Угу. То есть они Богом были преданы Божьей благодати, да, для исполнения дела.
1: Ну да, апостолы их преданы, то есть они рукоположили их, то есть, ну, помолились за них, возложили на них руки – с постом, тоже в ранних главах. И вот эту силу они им, как бы, вот этот импульс Божий, Божий Святого Духа, Божьей благодати придали им, так что они, все, теперь мы уверены, мы теперь знаем, что нам делать, мы теперь исполнены сил, желанием, там, и Духа Святого, и поехали в Кипр сразу.
2: Но я так-то поняла, что рукоположили они пресвитеров.
1: Да, но я говорил, что Павла раньше рукоположили в Антиохии.
2: А, все ясно. Перед тем, как они... То есть, когда они отплыли еще с Варнавой.
1: Они вот из этой Антиохии отплыли, а в эту же Антиохию опять прибыли. И прибыв туда и собрав пророков, они рассказали все, что сотворил Господь с ними, и как Он отверст дверь вероязычникам. И пребывали там немалое время с учениками. Ну вот, конечно, приятно побывать в кругу единомышленников и рассказать им о том, что сотворил Господь через них и без них. То есть Господь готовил же этих людей. Павел, он посылает туда, где люди-то уже готовы, приготовлены. Мы почитаем дальше, что... Когда Павел собирался пойти туда, куда, где не готовы были люди, Бог говорил: нет, сюда не надо, тебе вот сюда я сейчас. А, туда ты хочешь? Туда тоже нет, подожди, туда другие пойдут позже, а вот сейчас тебе вот сюда. То есть Господь, Он как-то сам все это, ну, регулирует, все эти процессы благовестия. И в нужный момент Он посылает туда одного человека, в нужный момент там другого. Ну, это Ему виднее, как это все делать. И то, что Он это делает, это и сегодня, это 100%. Он продолжает это делать и сейчас, как и тогда. И мы увидим еще больше чудес, чем вот во времена апостолов.
0: Когда и с нами происходящих, да, эти чудеса?
1: Я верю, что и мы увидим, да, и с нами будет происходить, и с окружающими нас людьми. Потому что время близко уже. Недалеко пришествие Иисуса Христа, и приблизилось Царство Небесное.
0: Слава Господу. Лен, очень интересно, да?
2: Да, да. Господь желает спасения все большего и большего числа людей, поэтому Он все делает для того, чтобы люди спаслись и чтобы Царство Божие расширилось.

0: Ну что ж, Коль, в следующий раз продолжим
1: 15 главу.
0: Сегодня 14-ю завершили. Спасибо вам большое, дорогие друзья, что вы были с нами. Пожалуйста, продолжайте нам писать. Пожалуйста, продолжайте комментировать наши программы. Для нас это очень важно. Мы очень рады, что расширяется круг зрителей именно вот этих встреч наших с Николаем Генриховичем. И ждем следующей встречи с вами. До свидания.

И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное.

Христос не только умер, но и воскрес. Но что значит его воскресение, спрашивает нас? Это очень интересный вопрос, поскольку среди верующих людей есть небольшие противоречия и расхождения. Есть часть верующих людей, которые считают, что победу над грехом, смертью и силами зла Христос одержал на Голгофском кресте, именно своей смертью. С другой стороны, есть часть верующих людей, которые, наоборот, подчеркивают силу воскресения, говоря о том, что воскресение Иисуса Христа и есть победа Христа над смертью, силами зла и грехом. И, соответственно, от этого и зависит, что значит само воскресение Иисуса Христа для верующих людей. Во-первых, если мы посмотрим с вами на первое послание к Коринфянам, 15 главу, кстати, вы можете спокойно дома ее прочитать целиком, потому что вся эта глава как раз и посвящена вопросу воскресения Иисуса Христа из мертвых и основы Евангелия, которые возвещает апостол Павел. Так вот, в 17 стихе Павел говорит об одном из важных значений воскресения Иисуса Христа. «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших». Ставит вопрос Павел очень интересно. Он предполагает, что если Христос не воскрес, то что же тогда произойдет? А произойдет то, что его смерть на кресте напрасна. Она ничего не сделала, она не искупила грехи, и, соответственно, вера многих христиан в то, что Иисус умер и воскрес, ну, или умер, да, она не имеет никакого значения, она бессмысленна и просто бесполезна. Но Павел как раз и хочет подчеркнуть, что смерть Иисуса Христа и его воскресение только в этом случае имеет действительно силу и победу. Ведь если Иисус умирает за грехи людей, но не встает с могилы, то тогда смерть его бессмысленна, она действительно напрасна. Но именно потому его смерть обретает значение и силу, потому что он воскрес, он восстал из мертвых, он поднялся, и в этом славном таком своем явлении он действительно победил смерть, он сокрушил зло. И не случайно, если мы будем читать 15 главу последние тексты, то мы увидим, что апостол Павел берет идею воскресения Иисуса Христа и переносит ее уже теперь на всеобщее воскресение христиан, показывая на самом деле, что Христос своим воскресением даровал будущую надежду на воскресение верующих христиан из мертвых. Читаем. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти грех, а сила греха закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Поэтому воскресение Христа из мертвых – это действительно победа Иисуса Христа над злом, грехом и смертью. Далее, второй момент очень важный. Когда мы читаем послание апостола Павла к римлянам, 6 главу, то мы видим, что апостол Павел использует такую духовную или аллегорическую идею воскресения Иисуса Христа как в духовном значении для христиан. Что же, скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть

его крестились. Да, утверждает апостол Павел. Итак, мы погребли с ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Потрясающий пример, который использует апостол Павел в данном случае. Он сравнивает смерть Иисуса Христа с тем, что делают христиане, когда совершают обряд крещения. Они погружаются под воду и таким образом умирают для греха. А когда их поднимают из воды, они воскресают для новой жизни. То же самое, как будто бы Иисус Христос умер и потом воскрес. Поэтому христиане не случайно крестили людей, тех, которые действительно потом поверили в Иисуса Христа, они их крестили. Да? И вот в обряде крещения как раз заложен два таких аспекта христианской жизни, очень важных. И, конечно же, из жизни самого Иисуса Христа. Да? Это его смерть и воскресение. Так и верующий человек как бы подражается, да, Христу, он как бы повторяет как будто его жизнь. Он умирает для греха, для этого мира, и воскресает для жизни новой с Богом. И теперь он живет духовно. И вот в этом отношении как раз и значение воскресения Иисуса Христа об этом и говорит, что воскресение Христа – это победа над злом, грехом и смертью. И человек, который верит в воскресение Христово, он побеждает грех, зло и смерть. Конечно, он не может победить смерть в смысле вообще не умереть, он умирает. Но он победит ее тогда, когда Господь вернется и воскресит его. А сейчас, пока он живет, его жизнь – это жизнь победоносная. Он не живет во грехе, и он не подчиняется теперь дьяволу. Он побеждает грех, и он побеждает дьявола со Христом, силой своей жизни, Духом Божьим, верности Божьему Слову и верности самому Иисусу Христу. И пусть Господь нас благословит, чтобы мы могли так жить и так понимать именно значение воскресения Иисуса Христа для нашей духовной жизни и нашего ободрения.

Сегодня, когда мы смотрели эту книгу и говорили о ней, мы увидели, что громадная пропасть пролегает между 20 веком, когда верующие пережили беспрецедентное гонение, и 30-летием, которое наступило в тот период, когда автор заканчивает свое повествование в 1991 году. За это время очень много произошло значимых событий. Я могу только их конспективно перечислить. Это и принятие закона о возвращении религиозного имущества, фактически о религиозной реституции. Это и введение института военных священников в армии, это введение тюремных капелланов, это принятие решения о введении курса основ религиозных культур и светской этики в школе, и это, наконец, признание теологии в качестве научной дисциплины. Такие вещи, конечно, не были возможны в тот период, о котором мы сегодня говорили. Это дает определенные основания для того, чтобы понимать, что церковно-государственные отношения, вопросы религиозной свободы по сравнению с тем, что было в этот период, развиваются очень успешно. Другое дело, что сейчас новые критерии и новые вызовы. В частности, мы столкнулись с тем, что сейчас уже верующих нужно защищать не от гонений как таковых, а от новой секулярной идеологии, агрессивной секулярной идеологии. Последние события, связанные с трансгендерными ситуациями, с однополыми браками, с принуждением священнослужителей к оформлению этих браков, многие другие моменты, с детской эвтаназией, которая была в ряде стран уже узаконена, взрослая эвтаназия. Это говорит о том, что вот эти вызовы, они сейчас являются приоритетными. Но в этом смысле Россия как раз занимает достаточно комфортную для верующих позицию, и это дает основание говорить о том, что и религиозное сообщество России, и государственная власть, и общество может во многом стать лидером мировым по отстаиванию прав верующих.

0: Чем футбол прекрасен? Основа закладывается правильная. Коллективная игра – это же ответственность, это чувство локтя. Я никогда не испытывал таких проблем в раздевалке, проявления расизма и дискриминации. Приехал во Францию, действительно, там очень много было разных абсолютно людей. И арабы были, и темнокожие ребята. Играли в футбол как единый коллектив, и мы замечательно просто ладили. Футбол должен быть зрелищным, он должен быть искрометным. А кто в него играет, абсолютно не важно.
1: «Оставил я тебя на краткое время, но приму обратно милостями осыпав. Скрыл я лицо свое от тебя в пылу гнева на краткое время, но по любви моей вечной помилую тебя, говорит Господь твой Избавитель».

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня тема наших духовных размышлений «Дух Святой может сделать тебя другим человеком». В первой книге Царств, в 10 главе, мы читаем очень интересную историю о том, как первый царь израильского народа Саул был помазан Самуилом на царство. Но очень интересно, Самуил говорит Саулу, что сейчас с тобою в течение этого дня произойдет целый ряд событий, но результатом всего происшедшего будет следующее. Первая книга Царств, 10 глава, 6 текст. «И найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком. Когда эти знамения сбудутся с тобою, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобою Бог». Вот эти замечательные слова. «И ты сделаешься иным человеком». Самым важным внутренним знаменем в жизни Саула должно было стать личное переживание, в результате которого он сделается другим человеком. Он получил дар от Бога, и у него было особое обязательство по отношению к Богу. Он приобрел от Бога то внутреннее преображение, обязательство абсолютного повиновения. Под воздействием божественного помазания, как говорит Священное Писание, Саул внутренне как бы переродился, получил возможность быть тем, кем он должен быть в своем новом звании. Интересно, что Дух Божий почил в начале правления Саула для того, чтобы открыть Саулу его собственную слабость и несостоятельность, показать Саулу нужду в божественной помощи. На страницах Священного Писания мы находим множество личностей, которые были ведомы, водимы и изменялись под воздействием Святого Духа. В книге «Бытие», в 41 главе, мы читаем удивительные слова. «И сказал фараон слугам своим, найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий?» Следующий библейский персонаж – это книга «Чисел», 14 глава, 24 текст. Господь говорит, «Но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует землю». Следующая библейская личность нам предложена также в этой же книге, в 28 главе, в 27 главе, 18 текст книги «Чисел». «И сказал Господь Моисею, возьми себе Иисуса, сына Навина, человека,

котором есть дух, и возложи на него руку твою». Очень интересно, в книге «Судей» описывается следующий библейский персонаж. Книга «Судей», 13 глава, 25 текст. «И начал Дух Господень действовать в нем, и начал Дух Господень действовать в Самсоне, в стане Дановом между Цорою и Эстаолом». Если бы мы постоянно развивали и поддерживали тесные взаимоотношения с Богом, то мы были бы способны приносить много плода. И все это, конечно же, является результатом и действием Святого Духа. Как сегодня мы можем созерцать очарование восхитительного характера Божия и благодаря этому созерцанию изменяться? Апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в 3 главе, 18 тексте, говорит следующее. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». Итак, исследуя Священное Писание и жизнь Иисуса Христа, мы можем иметь постоянную духовную жизнь. Размышляя над Его жертвенностью, мы сможем обрести настоящую любовь друг к другу. Сосредотачивая свое внимание на любви Иисуса к отдельной личности, мы можем научиться помогать людям, нести им надежду и утешение. Взирая на победу Иисуса над каждым грехом, мы можем сделать эту победу нашей победой. Оживляя в памяти историю прощения и принятия Иисусом разбойника на кресте, мы можем иметь подобное отношение ко всем людям. Вы вправе задать вопрос. Да, все это звучит красиво, но как сделать это реальностью? Я хочу испытать это, дорогие мои, подобные переживания от Бога. И Дух Святой – ответ на все эти ожидания. Эллен Уайт, христианская писательница, написала замечательные слова. «Дух Святой преобразует, очищает и освящает людей, делая их полнокровными членами царской семьи, детьми небесного царя». Несколько лет назад я услышал интересную историю, как человек шел к Богу, и имел очень сильную привязанность, привычку, дурную привычку, от которой не мог освободиться, он не мог бросить курить. И вот однажды ему подсказали, да ты помолись Богу, ты помолись, попроси, чтобы Дух Святой поддержал тебя и помог тебе оставить этот грех. Вы знаете, он совершил молитву и так рассказывает о своем опыте. Это был выходной день. Следующий день был выходным днем, и друзья пригласили его на рыбалку. И он говорит, ну обязательно же на рыбалке будет время, когда я закурю. Это он говорил так своему сердцу. Но он не знал, насколько велик наш Господь. Рыбалка была настолько удачной, клев был настолько сильным, что в этот день ни он, ни его друзья не имели возможности даже для перекура. Приехав домой вечером с удачной этой рыбалки, он думает, сам он был по специальности инженер, и думает, завтра до обеда поработаем, в обед придем в курилку и опять. Вы знаете, до обеда он даже не вспоминал, не думал. И вот наступило время обеда. Он пришел, как обычно, со всеми в курительную комнату, взял в руки сигарету, подержал ее, помял и понял. И понял, что Бог освободил его от этой греховной дурной привычки. Посещая многие города, не приходилось слышать удивительные опыты людей, которые рассказывали о том, что Дух Святой – реальная сила в помощи над любыми искушениями, над любыми греховными привычками, освобождая людей от всего, что мешает им жить полноценной, полнокровной жизнью в Боге. Ко мне подходили мужчины и женщины, но интересная особенность всех, кто рассказывал мне эти опыты, это была не просто молитва. Это был крик, это был вопль к Богу, это были особые...

грубые слова «Господи, или освободи меня от этой привычки, или я умру». На весы положено все. Или освободи меня от этой привычки, или я умру. И часто те, кто делились этими опытами, рассказывали о том, что это сопровождалось сильным воплем к Богу и многочисленными слезами. И Бог, видя такую опустошенность нас для Него, Он готов обогатить нас этим удивительным даром и исправить то, что не позволяет нам радоваться полноценно жизни. Мне очень нравится еще одно выражение Эллен Уайт, где она говорит: «Любой дефект характера». Вслушайтесь в эти слова. «Любой дефект характера, унаследованный, любая привычка, унаследованная или приобретенная, может быть оставлена силою Святого Духа». Священное Писание заверяет нас: никто не пал слишком низко. Мне очень часто приходилось встречать людей, которые говорят: неужели Бог простит меня? Я совершил столько нехороших дел, и перечисляют эти дела мужчины, женщины. Неужели Бог простит меня? Неужели Он помилует меня? Именно в этом заверении нуждается наш мир. Никто не пал так низко, чтобы не мог быть исцелен и освобожден. Самое тяжелое бремя, самое давящее бремя для человека – это бремя греха. Эллен Уайт говорит в одной из своих книг следующее: «Никто не может стать настолько порочным, пасть так низко, чтобы эта сила не могла» — речь идет о силе Святого Духа — «не могла произвести в нем свою очистительную работу. В каждом, кто отдаст себя Святому Духу, будет утвержден новый принцип жизни. В человеке будет восстановлен утраченный образ Божий». Несколько лет тому назад я трудился в Казахстане, и вот однажды возникла очень интересная идея – собрать особый съезд или форум тех людей, которые в местах заключения приняли Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. И сегодня являются другими людьми. Когда эти люди были собраны на эту встречу, это где-то было около 30 человек, я был потрясен, украдкой рассматривая их. Здесь находились, в том помещении находились люди, которые отсидели в местах лишения свободы 9, 12, 15 лет. И когда я смотрел на их лица, я был восхищен, я был потрясен. Какую удивительную перемену, какие удивительные преобразования Дух Святой сделал в каждом из них. Пребывание в местах заключения накладывает свой отпечаток, но Дух Святой полностью закрасил благодатью, любовью Божией эти лица. Это были радостные, счастливые лица. У каждого своя непростая судьба. И один из них рассказал мне следующую историю. Когда мне дали 15 лет, я потерял все. Меня оставила супруга, я потерял работу, я лишился практически всего. Но он заверяет в своем рассказе, говорит следующее: когда я принял Господа Иисуса Христа в мою жизнь, когда я попросил силы Духа Святого, чтобы изменить меня, в мою жизнь ворвались, не просто вошли, ворвались глубокие изменения. И одним из этих изменений является то, что в течение 6 месяцев Бог восстановил все, что я потерял. Он подарил мне прекрасную спутницу жизни. Он подарил мне интереснейшую работу. Он подарил мне детей. Дух Святой, пребывающий в человеке, исполняющий его своей силой, совершает в нем глубокие преобразования и изменения.
в его взаимодействии.

взаимоотношениях с Богом, в его взаимоотношениях с окружающими людьми. Дух Святой берет от любви распятого, воскресшего и вознесшегося Христа и вливает эту любовь в сердце человека. Апостол Павел в послании к римлянам в 5 главе, в 5 тексте записал эти потрясающие слова: «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Сегодня мы, подобно многим библейским личностям, можем стать другими людьми. Господь посредством силы и работы Святого Духа в наших сердцах готов произвести желаемые нами изменения. У кого из нас нет любви, Бог сделает нас самыми любящими. Кому трудно освободиться от гнева, раздражения, критики, сделать людьми истинно свободными. Он может сделать ропщущих и унылых благодарными и радостными. Он может сделать робких и застенчивых общительными людьми. Эллен Уайт в одной из своих книг записала следующее: «Когда Дух Божий овладевает сердцем, Он преображает жизнь. Исчезают греховные помышления. Человек перестает совершать злые поступки. И там, где царили гневливость, зависть и раздоры, воцаряются любовь, смирение и мир. Печаль сменяется радостью. Лицо человека просветляется, отражая небесный свет. Иисус входит в наши сердца и мысли через Духа Святого и приносит нам истинную полноту радости. В этом, мои дорогие друзья, и заключается основное действие Святого Духа. Господь Иисус Христос желает наполнить нас еще в большей мере этим удивительным даром, ибо только так Спаситель может войти в нашу жизнь и изменить нас в свое подобие. Дорогие друзья, хотели бы вы иметь полноту Святого Духа в вашей жизни? Священное Писание обращается к нам и предлагает: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». И да благословит нас в этом Господь.

Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его. Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои, да проповедуют славу Царства Твоего, и да повествуют о могуществе Твоем, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего –

царство Твое, царство всех веков, и владычество Твое во все роды. Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных. Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время. Открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению. Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих.

Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желания боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их. Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит. Уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть святое имя Его во веки и веки.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: В Библии есть выражение «Царство небесное силой берется». О какой силе идет речь? Совместима ли сила с христианской жизнью? И неужели, чтобы достичь Божьего Царства, нужно прилагать сверхусилия в духовной жизни? Сегодня у нас в гостях доктор практического богословия, священнослужитель Олег Юрьевич Гончаров. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте. Юрьевич. Вот, собственно, достаточно сложный текст. К нему есть множество вопросов. Ну и, соответственно, мы вот с вами об этом побеседуем, как со священнослужителем и исследователем Священного Писания.
6: Да, действительно, текст непростой, потому что вроде бы получается, что если Царство Небесное силой берется, а зачем тогда Христос нужен, да? Если мы его сами можем взять силой, это, а потом откуда найти эти силы, да? Вот, люди скажут, а у меня сил нету, как я возьму Царство?
5: Ну, может быть, подразумевается просто, что Царство Небесное, оно настолько значимое или настолько важное, что все силы свои нужно потратить на то, чтобы его достичь.
6: Ну да, или так. Ну вот интересно, что как этот текст еще можно перевести из древнегреческого языка. Здесь в русском языке силою берется, да, то есть те, кто употребляет усилие, переведено греческое слово биастес. Вот. Это слово биастес, применяющий силу, образовано от существительного хэ-биа, то есть сила, насилие, принуждение. И оно часто у греков употреблялось в контексте разбойничества. То есть фактически биастес можно перевести как разбойник. Вот. И интересно, что если с этой точки зрения, то дословный перевод этого текста может быть таким. «Одней же Иоанна Крестителя и до ныне Царство Небесное насилием берется, и разбойники похищают его». То есть, ну, конечно, так не перевели переводчики синодального перевода Библии, потому что это уже как-то, ну, вообще непонятно, да, о чем здесь идет речь. Как это так, разбойники похищают, что это такое? Ну, во-первых, мы знаем о том, что во многом язык Священного Писания, он наполнен различными символами, различными смыслами. Вот, поэтому здесь мы, может быть, начнем именно со смысла. Вот, в чем может быть смысл этого текста? Ну, есть такое понятие, как ревность к Богу. И оно встречается в Священном Писании. Ревность к Богу, к исполнениям Его заповедей, к духовной жизни. То есть эта ревность, она происходит, когда человек обращается к Богу всей своей душою. И в верующем человеке

0: в определенном смысле такой вот возгорается огонь желания служить Богу всей душою, всем сердцем, всем разумением, то есть всей сущностью своей. Вот, человек как бы в определенном смысле загорается, да, вот, зажигается, так сказать, даже, точнее сказать, Евангелием, да, зажигается. И есть среди христиан даже такое выражение. Смотрите, какой горящий христианин, да, ревностный христианин. Вот здесь, наверное, смысл этого текста, отчасти он в этом заключается. Речь идет о таком вот внутреннем огне, который разгорается все больше и больше, поглощает всего человека в его служении, в его любви к Богу, к Иисусу Христу. В определенном смысле некоторые толкователи этого текста, вот, о котором мы с вами говорим, например, святой Исаак Сирин, они писали, что живущий в любви плодоприносит жизнь от Бога, и в этом еще мире обоняет вечный, обоняет он и воздух воскресения. Любовь есть царство. О ней Господь таинственно обетовал апостолам, что вкусит ее в царстве его, ибо сказано: «Да ясте и пиете на трапезе царства моего». То есть здесь говорится о вкушении вот этой жизни человеком. И далее он сравнивает святой Исаак Сирин вкушение жизни во Христе с испитием вина. Вот, вино в Библии, кстати говоря, символизирует учение Иисуса Христа. Мы знаем этот символ. «Блажен, кто испьет вина сего», говорит вот этот вот отец церкви, Исаак Сирин. То есть любовь к Богу, духовная жизнь, она действует как вино. Она как бы опьяняет человека, но не в отрицательном смысле этого слова, никак там не дурманит, да? Он как бы захватывает все его чувства, весь его разум. То есть человек как бы влюбляется в Иисуса, он как опьяненный. Можно сравнить с любовью, например, вот среди молодых, вот когда влюбляются, да, там парень, девушку, они ходят как пьяные, да, они вина не пили, да, но они вот этой любовью опьянены. Им хочется что-то сделать для своего возлюбленного, что-то доброе, да, каждый час, каждую секунду своей жизни что-то делать для своего любимого человека. Вот то же самое происходит и с верующим человеком, наверное. Когда он принимает Иисуса Христа, то у него появляется вот эта вот сила служить Богу, и вот это чувство, оно как бы вот его захватывает. Ну, вы хотели вопрос какой-то задать?
1: Ну, собственно, немножко контекст посмотреть.
0: Нет, я дальше просто еще хотел некоторые мысли сказать. Некоторые видят в этом тексте еще один смысл. То есть первый смысл понятен – это ревностное служение Богу. Вот. А некоторые говорят о том, что это аллюзия на трудный путь, о котором говорил Христос. Например, в Матфея 7 глава, 14 стих. Он говорил: «Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». То есть в других местах…
1: Протискиваться надо.
0: Да, тесны врата, трудно богатому войти в Царство Небесное, потому что он сравнивает это… как если верблюд войдет в игольное ушко. Или он говорит о своем тернистом пути, там тоже такое используется выражение. То есть Евангелие говорит о том, что путь со Христом – путь полный испытаний, страданий, переживаний, то есть всего того, что было с Иисусом. Иисус же говорит: как поступали со мною, так будут что? Поступать и с вами, с моими учениками. Как меня предавали, так будут и вас предавать. Правда? Как меня обвиняли, там, так будут и вас обвинять. Как меня не слушали, так и вас не все будут далеко слушать. То есть все то, что происходило с Иисусом, будет происходить и с верующим человеком на протяжении его жизни. Поэтому Священное Писание говорит о том, что христианский путь – это непростой путь, в общем-то. И дорога к Царству Божьему, она… отнюдь не розами, да, услана, а тернии, да, значит, тернист этот путь.

0: на этом пути встречаются. Некоторые еще так трактуют этот текст. Они считают, что этот текст о язычниках. Вот интересная такая трактовка. Что как бы язычники похищают или силою берут...
1: Пытаются разбойничать.
0: Да, то есть язычники как разбойники, да. Некоторые так трактуют. Я просто разные трактовки. Да. Все обетования, которые мы читаем в Ветхом Завете, они принадлежат народу Божьему. Так считали фарисеи, книжники, саддукеи. Что только они избранный народ, и все это им принадлежит, а язычники – это погибшие люди, да? И это обетование не для них.
1: Ну и поэтому, если у язычников есть какой-то путь, то он только в том, чтобы взять то, что им не принадлежит.
0: Вот. И вот, вот вы правильно поняли. То есть некоторые так и считают, что язычники, они как разбойники, вдруг вырывают у инициативу, да, как мы говорим, у народа Божьего, и, значит, входят в небесное царство. Ну, в этом смысл тоже определенный есть. Вот. Определенный смысл есть, что действительно язычники как бы незаслуженно получают все эти обетования, и данные народу Божьему, и получают прощение и надежду на жизнь вечную.
1: Ну, есть же притчи, в которых некие не очень благовидные поступки Христом приводятся как пример благоразумия. И, ну, то есть, например, там человек, который там расписки раздавал.
0: Да. Есть еще трактовка этого текста. Некоторые относят его к укрощению греховной плоти человека. То есть... Человек должен бороться со своей плотью, в которой он родился. То есть, ну,
1: например, совершать насилие над
0: плотью? В определенном смысле, да. Вот, например, бесы изгоняются постом и молитвой. Это же о плоти говорится. Укрощать плоть свою постом и молитвой. Да? Об этом тоже говорит Священное
1: Писание. Но там все-таки вряд ли бесы из меня изгоняются таким образом.
0: Потом,
1: все-таки они там пытались беса-то изгнать из другого человека.
0: Я понимаю, но это говорится о том, чтобы изгнать беса из другого человека, нужно быть высокодуховной личностью, да, а для этого нужно поститься и молиться, да. То есть речь-то идет, в общем-то, о борьбе с плотью.
1: То есть подразумевается аскеза.
0: Аскеза, вот, совершенно верно. Вы правильно произнесли это слово, я хотел его тоже употребить. Вот. И как раз аскеза означает воздержание от греха, от каких-то греховных желаний. И Священное Писание говорит нам о том, что нам необходимо воздерживаться от алкоголя, курения, там, каких-то вредных привычек, да, которые у нас есть в жизни. Нам необходимо правильно питаться, тоже воздерживаться от нечистой пищи. И в этом плане, ну, нам нужно принимать волевые решения какие-то определенные. То есть это тоже можно, это тоже, этот текст тоже это может означать, да, силой берется, то есть борьба с греховной плотью. Еще есть одно толкование, которым тоже я хотел бы упомянуть в нашей беседе. Это борьба с сатаною, с дьяволом, о которой говорит Христос. То есть духовная жизнь христианина сравнивается с борьбой и даже войной с силами зла. Вот интересно, есть тексты в послании к Ефесянам, я хотел бы
1: прочитать. То есть разбойник тут христианин по отношению,
0: да, к сатане? Да, совершенно верно. То есть христианин становится таким разбойником по отношению к сатане, потому что наша брань не против крови и плоти, пишет апостол Павел в послании к Ефесянам в 6 главе, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресла вашей истины, облекитесь в броню праведности и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякую молитву и прошение

0: молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. То есть здесь интересно, в послании к Ефесянам апостол Павел сравнивает нашу духовную битву с грехом, с сатаною, с битвой, которую в то время несли воины, да? Ну и римской армии, может быть, не только римской. То есть он даже описывает снаряжение воина, да, каким оно было во времена апостола Павла. И он говорит, что вот христиане – это тоже воители, это тоже воины, но только воины уже не с людьми, там, как это делают, воюют вот, в армии, да, а воины с силами зла, силами вот этих духов.
1: Ну, а как разделить? Духи-то, они ж не сами по себе действуют. Они, как правило, имеют вполне физическое воплощение.
0: Нет, мы сейчас говорим о чем? Мы сейчас исследуем вот этот текст, да? Угу. Я почему вспомнил это. Что значит силы берется, Царство Небесное? То есть некоторые комментаторы говорят, что это как раз идет вот речь о вот этой духовной битве. А духовная битва, для этого нужна сила. Вот. И насилие, кстати. Да, вот.
1: Ну, просто насилие, оно как-то вот такое слово в Библии, по-моему...
0: Ну, насилие имеется в виду о битве, о войне.
1: Я понимаю. Вроде как это слово не особо часто встречается, тем более вот в таком положительном контексте. Нет ли тут вообще заявления о том, что Царство Божье нужно силой насаждать? То есть, ну, как сказать, царство, оно имеет определенные законы, определенные, ну, да даже дух определенный имеет. Но мы живем в другом царстве. И для того, чтобы какие-то правила Божьего царства насадить, ну, наверное, надо применять какое-то насилие, нет?
0: Знаете, некоторые так этот текст трактовали в средние века. К сожалению, мы имеем пример такого насилия по отношению к язычникам, да, вот, ну, к не христианам, когда христиане вели войны, да, когда христиане, например, вот европейцы создавали колонии там, в Северной, в Южной Америке, в Африке, в Индии, и они посылали туда миссионеров, но эти миссионеры, они при помощи армии и оружия насильно заставляли язычников принимать крещение, и именно таким образом вот трактовали эти тексты. Ну, конечно.
1: Но справедливости ради, Латинская Америка сейчас вся сплошь христианская, и в том числе благодаря таким методам.
0: Да, так ну, а что там Латинская Америка, если... говорить об истории России, то ведь у нас тоже Владимир-то крестил, используя силу в Днепре, да, свой народ, потому что они были язычники, поклонялись языческим богам, и языческие жрецы тогда были против принятия князем Владимиром христианства, да, и ему пришлось прибегнуть при помощи воинов, в том числе и к насильному отчасти крещению, да, этих язычников на первоначальном этапе. Такие тоже встречались вещи. Ну, что я хочу сказать, что, конечно же, это не Божий план. Почему? Потому что, когда мы смотрим на Христа, вот мы сейчас посмотрели на историю, на людей, как они обращали в христианство, да, язычников. А давайте мы посмотрим, как это делал Христос. Разве он использовал насилие? Нет, конечно. Он, наоборот, использовал любовь, прощение. Он учил о том, что зло нельзя побеждать при помощи зла. Нужно прощать врагов своих, молиться за своих врагов. Нужно терпеть, подставить правую щеку, да, под удар, если тебя бьют по левой и наоборот. То есть учение Христа и его жизнь, о которой говорит Евангелие, они противоречат вот этой теории, что нужно насильно заставлять людей принимать крещение, принимать Христа. Вот. Это насилие как раз в этом отношении. Оно присуще сатане и дьяволу. Вот он его проявляет именно таким образом. А Христос проявляет добро, любовь, терпение. А вот насилие, о котором говорится вот в этом тексте, силы берется, как раз больше подходит именно к нашей духовной битве. Вот здесь как раз, когда мы боремся с грехами, с пороками, с

0: со своей плотью, со своей похотью, со своими желаниями, нам нужно применять усилия. И даже, может быть, насилие, да, в определенном смысле этого слова. То есть нам нужно проявлять такую ревность. Знаете, вот я сейчас еще вспомнил один смысл этого текста, я прочитал у некоторых комментаторов. Что значит «Царство Небесное силой берется»? Это, некоторые пишут, борьба с неверием. Помните эту историю, когда ученики не могли исцелить отрока, мальчика, да, по неверию. Это как раз после преображения произошла история. После того, как они спустились с горы преображения. Евангелие от Марка, 9 глава, 24 стих, говорит об отце этого мальчика. Он понял, что для исцеления его сына нужна вера, вера во Христа. И он восклицает, произносит такие слова. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». То есть это отчаянный такой крик, это его борьба с неверием, понимаете? Вот. И это битва, это борьба, это применение определенных усилий. Но вот интересно, что в этой борьбе, опять же, мы не должны забывать, что мы не одни, с нами Господь. И в конечном итоге именно Господь дает нам силу побеждать зло. Именно Господь помогает нам преодолеть свою плоть, свои греховные желания и свои греховные привычки. Если мы сами будем сражаться, мы потерпим поражение. Так учит Священное Писание. А вот если мы с Богом будем сражаться, и если мы будем пользоваться Его силою, силою Христа, тогда мы победим. Вот с этой точки зрения Царство Небесное силой берется. Оно имеет положительный смысл. Мы просим у Бога силы. Да? Помоги моему неверию. Укрепи мою веру. Укрепи мою убежденность тебе. И Бог отвечает на эти молитвы. Он дает нам эту силу, и мы побеждаем.
1: Понятно. Текст все равно очень сложный. Ну, просто по той причине, что я больше нигде не встречал такого сочетания, когда сила направлена на Царство Божье. То есть, когда как-то все время есть призывы бороться с грехом, бороться с собой, там, со своими какими-то недостатками, так скажем. Здесь же дважды повторяется, направление приложения силы, оно какое-то могу ошибаться, я, конечно, не исследователь, но оно очень редко, я не припомню такой ситуации, когда бы оно было направлено туда, на небеса.
0: Спасибо за ваш вопрос. Я понял этот вопрос. Но здесь речь идет о борьбе с тем, что мешает нам на пути к Царству Небесному. Угу. Вот о чем идет речь. Что значит Царство Небесное силой берется. Мы же еще не получили это Царство, мы еще только на пути к нему находимся. И вот на этом пути мы боремся со всеми теми препятствиями, которые нам мешают достичь Царства Небесного. Вот в этом смысле-то идет речь о борьбе. А это как раз вот и привычки наши, и лень наша иногда. Знаете, для того, чтобы что-то получить, нужно труд применить, как написано в Писании. Что посеешь, то и пожнешь. Если ты ничего не посеешь, ничего и не пожнешь, соответственно. Вот. И, естественно, что для того, чтобы у вас была нормальная духовная жизнь, нужно читать Священное Писание, то есть находить время для изучения Священного Писания. Нужно находить время для посещения церковных собраний.
1: То есть это к вопросу, откуда взять эту силу.
0: Да, правильно.

0: Это к вопросу, откуда взять эту силу, потому что мы берем силу через изучение Священного Писания, через посещение собраний, да, через молитвы, уделять время молитве, да, вот о чем говорит нам Слово Божие. Но ведь для этого-то и нам нужно какие-то усилия, то есть нам нужно составить так график своей работы, чтобы у нас для этого было время, правда? Вот. И не лениться это делать. А это уже вот как бы от нас зависит, от нашего выбора. Вот, понимаете? То есть здесь нужно какое-то усилие над собой применить. Вот, какую-то силу применить.
1: То есть вообще пророки являли, ну, пророки, вообще говоря, герои Священного Писания. Ну, герой не очень хорошее слово, оно такое, оттенок имеет языческий, такой греческий. Но, тем не менее, назовем вот именно так, что люди, которые что-то преодолевали, они реально вели битву. То есть и в этой битве проявлялась их самоотверженность, их ревность, как вот часто качество описывается. То есть на самом деле важна вот эта вот, ну, определенная, я даже не знаю, чувственная составляющая или какая-то, когда, ну, вот как пророк говорит, что ревность по дому твоему снедает меня и так далее. То есть вот важна именно эта составляющая тоже, да?
0: Да, конечно, конечно. Нужно трудиться над своей духовной жизнью, так бы я сказал. Так же, как мы трудимся над тем, чтобы приобрести что-то материальное. Мы же для этого прилагаем какие-то усилия, да? Так вот и духовная жизнь, она тоже просто так не дается. Над ней нужно трудиться для того, чтобы получить уже потом плоды духовной жизни. И еще раз повторю, что от нас зависит, найдем ли мы время для молитвы, для общения с единоверцами, для посещения церкви, да, найдем ли мы время для чтения Священного Писания. Это наш выбор. Вот. И мы в этом случае как раз вот и берем силы Царства Небесное, да, делая этот выбор.
1: То есть мы должны помнить, что мы, по сути, участвуем в битве прямо сейчас.
0: Да, в духовной битве, как вот мы прочитали у апостола Павла, написано.
1: Спасибо большое, Олег Юрьевич, за, ну, такое наставление. Дорогие друзья, мы рады, что вы смотрите нашу программу. Всего доброго, до свидания.

0: Когда я смотрю на свою спящую дочку, мое сердце переполняется неописуемой нежностью. Каждая ресничка кажется мне особенной. Маленький аккуратный носик, остренький подбородок, две ладошки, сложенные под щечкой. Откуда в моем сердце столько любви к этому человечку? Если мы созданы по образу и подобию Бога, тогда самые добрые чувства, которые мы испытываем, это Его чувства. Моя любовь – лишь слабое отражение той любви, на которую способен Бог. А значит, когда Он смотрит на мою дочку, на меня, на тебя, Его сердце переполняется такой нежностью, какая нам с тобой и не снилась.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллионов.

миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на трех разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились».

«Все, что может рука твоя делать, по силам делай», сказал как-то библейский проповедник Екклесиаст. На самом деле, друзья, наши руки способны совершать массу разнообразных действий, и многое им под силу. Не будь их, мы не смогли бы, например, писать, играть на музыкальных инструментах, готовить еду и строить дома и многое другое. Однако для того, чтобы руки были сильными и здоровыми, их нужно укреплять и в то же время беречь. Давайте сегодня об этом поговорим. Начиная нашу беседу, отметим некоторые отличительные особенности верхних конечностей, как часто называют наши руки. Руки человека обладают уникальными анатомическими чертами, которые выделяют их среди других живых существ. Например, только человек может выполнить такое движение, как соединение подушечек большого и указательного пальцев. Для этого необходима слаженная работа 9 мышц. Благодаря им человеческие руки могут выполнять и другие изящные движения и быть потрясающе ловкими. Что интересно, у некоторых животных тоже можно встретить большой палец, например, у панд. Однако у них он всего лишь представляет собой гипертрофированную кость, которая лишена функциональности и навыков большого человеческого пальца. Кроме этого, у людей любые движения, в том числе и рук, непосредственно связаны с работой головного мозга. Животные же совершают свои действия инстинктивно. А теперь давайте поговорим о том, из каких анатомических отделов состоит рука человека, и узнаем, какого ухода требует каждый из них. Первой мы рассмотрим плечевую зону. Это часть руки, которая позволяет ей совершать движение с самой широкой во всем организме амплитудой. При необходимости, благодаря плечу, рука может дотянуться практически до любой точки нашего тела. Мы можем наклониться, можем за спину завести. В этом участвует подвижный сустав и две крепкие мышцы, двухглавая и трехглавая. Для того, чтобы плечи были сильными, им, разумеется, нужна физическая нагрузка. Однако не слишком усердная во избежание травм и их износа. Прежде всего, старайтесь избегать длительного ношения тяжестей на плечах, например, рюкзака или каких-либо других грузных предметов. Если вы заняты работой, требующей постоянного поднятия рук, непременно чередуйте ее с отдыхом. Будьте осторожными, занимаясь спортом. Знайте, что некоторые его виды дают на плечевой сустав значительную нагрузку. К ним, например, относятся метание копья, тяжелая атлетика, баскетбол и другие. Лучшим вариантом для укрепления плеч станет обыкновенная зарядка. Также во избежание болей в плечах нужно следить за их положением ночью. Частый дискомфорт в этом отделе руки мы испытываем именно по причине неправильной позы во время сна. А дело все оказывается в подушке. Она должна быть эргономичной, со специальным углублением для головы, при этом плечи не приподнимаются, а соприкасаются.

встречаются с кроватью. Именно такая поза является для них правильной. А теперь обратим внимание на предплечье. Область от локтя до запястья. Его мышцы участвуют в большинстве движений руки, и оно так же, как и плечо, обладает силой и выносливостью. Однако, регулярно подвергаясь чрезмерным нагрузкам, оно тоже может ослабевать и травмироваться. Зачастую это происходит при продолжительных, повторяющихся вращательных движениях в сочетании с сжатием какого-либо предмета. Например, во время занятия рисованием на холсте, малярными или плотницкими работами. Вы только не подумайте сейчас, что я пытаюсь отговорить вас от видов деятельности. Ведь руки даны нам именно для того, чтобы ими творить. Так что если вы любите рисовать, рисуйте. Если делом вашей жизни является создание уюта в домах и квартирах, создавайте. Только совершайте свой труд разумно. И главное, не перенапрягайтесь. Выбирайте легкие, удобные, качественные инструменты. И по меньшей мере каждый час прерывайтесь для того, чтобы сделать укрепляющую гимнастику. Например, взяв руку отягощения, подойдет даже любая маленькая бутылочка с водой. Сгибайте ее и разгибайте в двух положениях. Завершением нашей руки является кисть. О ее уникальном строении и возможностях говорят любопытные факты. Например, средняя длина ладони человека от кончика большого пальца до кончика мизинца при широко расставленных пальцах составляет примерно 20 сантиметров. Количество костей в каждой кисти приравнивается к 27, а средняя сила ее сжатия у мужчин достигает 50, а порой 70 килограмм. Да, друзья, эта часть руки действительно считается самой гибкой, но и в то же время самой чувствительной. И в отличие от двух предшествующих отделов, она требует особенного ухода. Прежде всего, не стоит забывать, что на ладонях и пальцах скапливается больше всего болезнетворных бактерий. Когда мы касаемся ими рта, носа, глаз или руки другого человека, например, при рукопожатии, микробы, попадая в организм, могут вызвать инфекцию. По статистике, 80% вирусных заболеваний передаются именно через кисти рук. Поэтому их просто-напросто нужно регулярно мыть. Ну и желательно дезинфицировать специальными средствами. Кстати, использование антисептиков сэкономит ваше время и смягчит кожу. Также не прикасайтесь голыми руками к химикатам, цементу, другим подобным раздражающим веществам. Если вам приходится с этим сталкиваться, используйте простые защитные перчатки. В них же производите садовые работы, в мастерской, на кухне. Будьте осторожны с колющими, режущими предметами, ножами, ножницами, открывалками. Ведь ими можно легко повредить наши пальчики, а они так нам нужны. Каждое утро, друзья, я молюсь Господу и прошу: «Благослови дело рук моих». И Он благословляет. Сегодня я благодарен моему Создателю за то, что многое могу сделать своими руками в Его славу. Кормить бездомных, людей, животных, ухаживать за больными, писать стихи, рассказы и так далее. Благодарите Всевышнего и вы, друзья, за то, что у вас есть руки. Берегите их, служите ими Богу и людям, и будьте здоровы!

Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы».

0: появившийся крохотный человечек создает для родителей много проблем. Малыш ведет себя непредсказуемо и все время плачет. Что же делать? Как его успокоить? Наши бабушки и прабабушки относились к младенческому плачу философски, считая, что во время плача ребенок развивает легкие. А потому поплачет и перестанет. Однако в настоящее время более популярна другая точка зрения, что плач – это просьба малыша о помощи, сообщение о том, что у него возникли проблемы, которые нужно решить как можно быстрее. Разобраться в причинах плача поможет нам сегодня специалист, врач-педиатр Наталья Анатольевна Драч. Здравствуйте, Наталья Анатольевна. Вы знаете, когда ребенок кричит сильно, да, плачет, мама в первую очередь бежит и, желая его успокоить, она ему дает либо грудь, либо соску. Вот насколько это хорошо и правильно?
1: Ну, это, наверное, инстинктивно. Мамы, они устроены, чтобы удовлетворить потребности ребенка. Накормить, положить спать. Угу. Вот, маму за это ругать не стоит. И действительно, ребенок по большей части плачет, если он голодный, и если он хочет в туалет, и его что-то болит. И вот тут мама должна разобраться.
0: То есть лучше сначала разобраться, что с ребенком, а не давать ему в первую очередь бегом соску, например.
1: Ну, у каждой мамы это приходит уже с опытом. Угу. Она уже понимает, как плачет ребенок, когда он голодный. Вот папам, наверное, это не так понятно. А мама вот по одному и тому же плачу она может понять. Или ему скучно, или вот он хочет кушать.
0: Угу. Ну, на самом деле, раньше крик разделялся на два типа. Если ребенок кричит громко, значит, он сильный, крепкий, у него все хорошо со здоровьем. А вот если он вяленько кричит, значит, не все в порядке, он хиленький, слабенький. Может ли крик говорить о каких-либо нарушениях в здоровье ребенка? И вообще, можно ли объяснить причину плача?
1: Ну, конечно, у плача всегда есть причина. Потому что это единственный способ, которым ребенок общается с мамой, вот пока он маленький. До сих пор, вот, когда ребенок рождается, его оценивают по шкале, по Апгар, угу. И туда входит крик. Когда он закричал сразу, закричал через какой-то промежуток после реанимационных мероприятий, крик – это очень важно, угу, для малыша. И маме нужно научиться понимать, когда это простые физиологические потребности, или этот крик уже несет под собой какую-то серьезную опасность, серьезную угрозу, на которую нужно реагировать.
0: Угу. А как правильно понимать и объяснять эту причину плача?
1: Ну, если этот крик, такой крик, как обычно плачет ребенок, он проснулся, плачет, мама посмотрит, он сухой. Иногда дети плачут, потому что они хотят в туалет. Такое тоже, угу, бывает. Некоторые покушают, успокоятся. Малыш сухой, малыш накормлен. Тогда нужно разбираться дальше. Возможно, очень там первая, наверное, причина – это колики. Колики, угу, малышей первых дней жизни. Здесь мы применяем тот же самый массаж, мы регулируем технику грудного вскармливания, чтобы малыш не заглатывал воздух, чтобы не болел животик. Мы стараемся не перекармливать и смотрим, чтобы молока хватало, угу, чтобы он не просто у нас был на груди. Если крик имеет характер монотонный,

0: монотонности, это монотонный крик такой, вот постоянно кричит ребенок, или это плач без эмоций. Все равно малыш плачет, какие-то эмоции он вкладывает. Или это, как называют, мозговой крик, такой вот на повышенных тонах, высокие тона. Этот крик может быть громким, это видно, что у малыша что-то болит, но он успокоился. Через минут 5-10 малыш опять закричал громко, потом опять утих. Это самый такой опасный один из криков, на который мама должна обратить внимание. Очень часто у малышей раннего возраста бывает инвагинация. Это когда кишечник, одна там перистальтика немножко несовершенная, и входит кишечник, одна кишечка в другую, и ущемляется. И малыш кричит, потом на какое-то время он успокаивается. Там присоединяется кровь, калий, может быть, такого немножко малинового цвета. Угу. И вот этот вот симптом, когда малыш кричит, успокоился, опять кричит, успокоился, вот громко кричит, нужно обращаться к врачу. Потому что в первые часы возможно вправление без всяких последствий. В дальнейшем это уже операция. Крик, когда малыш кричит и запрокидывает головку назад. Не когда это большой ребенок, который у вас на руках, он капризничает, раскидывает руки-ноги, а когда обычно ребенок начинает...
1: Маленький, да?
0: Да, маленький, начинает запрокидывать голову назад. И крик, который сопровождается судорогами. Крик, когда ребенок синеет. Вот эти все виды крика мама должна обратиться за помощью к специалисту.
1: Некоторые родители замечают, что малыш кричит во сне. В таких случаях нужно обращаться к врачу?
0: Ну, часто это вот относительно безобидный крик, это когда у малыша режутся зубки. Он спит и резко вскрикивает, он может плакать. Мама его успокоит, и все проходит. Мы ложимся, спим дальше. Или это у более старших детей, когда был очень насыщенный день, и малыш может плакать во сне, звать маму. А если это крик, когда ребенок кричал, устал, уснул и продолжает плакать, ну, это не нормальный крик, это нужно обращать на это внимание.
1: То есть в таком случае надо...
0: Да, да. Или если вот именно это всхлипывание какие-то с какими-то призвуками, тогда тоже стоит обратиться к неврологу.
1: То есть уже надо не к педиатру обращаться?
0: Ну, мы сначала идем к педиатру, да, если педиатр считает нужным в узких дальших обследованиях.
1: Как правильно утешать ребенка в момент плача? Чем можно помочь ему?
0: Ну, контакт с мамой. Это первое, что должно быть у малыша. Покричит и успокоится. Ну, некоторые, да, так воспитывают. Иногда это тоже нужно, потому что иногда малыш проявляет характер, мама все время не может. Если мама может, это контакт с мамой. Мама подошла, это контакт глаза в глаза, кожа к коже. Если малыш накормлен, переодет, у него болит животик или у него испытывает какой-то дискомфорт, мы можем включить ему воду. Вода хорошо успокаивает, звук.
1: Шум воды,
0: да, хорошо успокаивает.
1: Белый
0: малыши.
1: Шум еще называют, да?
0: Белый шум, это шум фена, пылесоса, вот хорошо дети под него спят. Это немножко успокаивает нервную систему, ассоциирует их с внутриутробной жизнью. Вот. Такие способы.
1: А пошуметь погремушкой вот здесь?
0: Это если, да, у нас ребенок бодрствует, и он у нас уже устанавливает зрительный контакт и следит, то также мы используем это. Это погремушки, пустышки, когда, если вы используете вам какие-то проблемы там с грудным вскармливанием, вы можете использовать пустышку. У некоторых детей, да, успокаивается. Но вот сувать просто сразу пустышку и трясти ребенка, чтобы он отключился, ну, нужно, если вы только уверены, что у него все нормально, и вот у него такой характер.
1: А давайте напомним, мы уже немножко говорили об этом, напомним о том, как помочь ребенку во время коликов. Вы сказали про массаж. Вот что, как нужно делать правильно массаж?
0: Массаж желательно делать до того, как малыш покушал, вот, на голодный желудок, так, для профилактики. Ну или это когда уже прошло у нас какое-то время. Мы делаем массаж, желательно голый животик, чтобы у нас
1: не мешались.
0: Да, да, ну и кожа. Мы делаем массаж строго по часовой стрелке. Мы прилагаем не то, что мы гладим кожицу, а мы вот прям хорошо
1: немножечко
0: так, да, массажируем. Не делаем больно малышу, но да. По часовой стрелке мы можем делать...

0: делать точечные массажи по уходу кишечника. Угу.
1: Строго по часовой стрелке?
0: Строго по часовой стрелке, да. Также мы можем класть малыша на животик перед кормлением. Это также способствует того, что у нас весь воздух выходит из пищеварительного тракта, и потом туда идет молоко, и не создаются колики. Также мы можем делать гимнастику с малышом. Мы сгибаем ножки к

0: Вот это все способствует. Если прям вы видите, что уже тяжело, малыш, что там запоры и прям явное количество газа, существуют газоотводные трубочки, они в аптеках, мы смазываем их детским крелем, вазелином, поднимаем малышу ножки к животику, а лучше на правый бочок, некоторые мамы, когда только начинают, лучше на правый бочок, вводим, и газики отходят, и малыш успокаивается.
1: А использование грелок, оно эффективно?
0: Да, эффективно. Малышам помогает. Или это ваша грелка. Единственное, что любая грелка должна идти через ткань.
1: Угу.
0: Мы не должны класть грелку
1: прям,
0: да, прям
1: к коже.
0: Да, кожа малыша очень нежная. Мы через ткань прикладываем грелку. Это может быть ваша теплая бутылочка. Вы берете обычную простую бутылку, наливаете из-под крана теплую воду, полотенчика и прикладываете. Может это у вас быть специальная грелка.
1: На животик?
0: Да, да. Это снимается спазм. Посредством тепла.
1: А есть такие периоды, когда ребенок кричит так сильно, что он заходится и не может вдохнуть. А вот в таких ситуациях мама, конечно, теряется, она не знает, что с ним делать. И вот в народе говорят, что надо там взять за ногу, подвесить, да, ребенка. Чем действительно можно помочь, чтобы ребенок задышал снова, потому что он даже синеет, и это очень страшно.
0: Ну, вообще, это должны быть единичные вот такие вот случаи. Если это приходит, повторяется, да, это называется аффективный респираторный приступ. И, как правило, это с 6 месяцев и может продолжаться до 6 лет. Если это старше 6 лет у ребенка, то это повод к дальнейшему серьезному неврологическому обследованию.
1: Угу.
0: Вот. А в данном случае мы, вот если он уже посинел, мы можем ребенка просто сбрызнуть водой.
1: Угу.
0: Да. Вообще, при вот этих приступах, если у ребенка отключается дыхание, то через какое-то время рефлекторно дыхательный центр это все разблокирует, и ребенок снова вдохнет.
1: То есть ничего страшного не случится, он не задохнется.
0: Задохнуться нет. Если у ребенка нет никаких препятствий дыхательном пути, если он не подавился, если у него ничего нету там, и это он просто заплакался, оно должно само восстановиться, это дыхание. Но маме спокойнее, конечно, никакая мама не может сидеть и смотреть, когда он там снова задышит сам. Мы можем взять воду, сбрызнуть водой, мы можем включить громко воду, мы можем взять его на руки, да, не будет он у нас лежать, мы можем его взять на руки, покачать, погреметь, если это маленький малыш. Вот. Но оно восстановится само. Да.
1: Но вниз головой держать, это как?
0: Это так. Для своего успокоения вы можете, конечно, повернуть его вниз головой. Что я сделала все, что да, могла. Но постарайтесь сначала просто применить вот воду. Часто это помогает эффективнее.
1: А еще бывает такое, что родители начинают ребенка очень интенсивно трясти, когда он кричит. То есть чем сильнее ребенок кричит, тем сильнее его утряхивают. Особенно это хорошо у пап получается. Вот. Нормально ли это? Можно ли ребенку вообще вот это испытывать, такие тряски? Не вредит ли это ему?
0: Ну, сильно не повредит, если уж прямо его в разные стороны головой не качать, новорожденного, который еще не фиксирует голову. Но малыш у вас привыкнет к тому, что вы его постоянно будете трясти.
1: Да. То есть это просто войдет уже
0: да, ну,
1: в норму,
0: вам просто придется
1: будет
0: во всех общественных местах с ними прыгать и скакать. Вот. Постараться просто переключить ребенка. Вот если это просто он плачет не из-за того, что он испытывает какой-то дискомфорт. Может быть, он действительно хочет спать, не может уснуть, тогда мы его покачаем. Но мы переключаем, мы включаем воду, легкую музыку, мы ему показываем окружающую среду, мы, может быть, дадим ему тому же пустышку, но вот такие способы используем.
1: В общем, пытаемся как-то выкрутиться без тряски.
0: Входим в контакт, да. Ну, если тряска помогает...
1: Ну да, иногда мамы садятся на большой мячик, и вот на этом мячике бывает, качают по 40 минут.
0: Это просто приводит к тому, что вестибулярный аппарат ребенка, ну, как бы успокаивается, он засыпает под этим.
1: Ага. Вот. Понятно. Чтобы успокоить малыша, и иногда родители используют какие-либо шумы, а иногда музыку включают. Я вот, например, сама тоже прибегала к тому, чтобы включить ребенку музыку разной громкости. На самом деле интересный вопрос, слышат ли дети вот эту музыку, и действительно ли она успокаивает, или это просто совпадение?
0: Ну, малыши реагируют на все вот звуки, которые вокруг нас происходят.

0: Смотря какую вы музыку будете включать. Угу. Если это громкая, агрессивная музыка, то вряд ли малыш от нее успокоится. Скорее, он возбудится еще сильнее. Если, угу. Если это какая-то классическая музыка, которая успокоит маму, малыш почувствует, что мама спокойнее, он тоже будет успокаиваться.
1: Угу.
0: Вот, то есть... зависит, да, музыка, музыкотерапия даже существует в современном мире.
1: А бывает такое, что родители хотят включить музыку громче, чем крик самого малыша, ну, не знаю, может быть, чтобы таким образом он перестал слышать и себя тоже и успокоился. Вот это хорошо, это можно так вообще делать?
0: Нет, конечно, это нехорошо. Это родители просто хотят выключить ребенка, переключить на музыку. Нет, нужно прислушиваться, почему кричит малыш. Нужно менять отношение к этому, а не просто закрыть ему рот. Угу. И... Потому что от такой громкой музыки малыш станет только более беспокойный, но никак уж она его не успокоит.
1: Угу. О том, как еще успокоить можно ребенка, я, в свою очередь, тоже пыталась это сделать разными способами. И покупала чаи, травки. Я искала, вообще спрашивала у врачей, чем же напоить ребенка, чтобы он, наконец, спокойно засыпал. Вот до сих пор я не знаю, это помогает или нет, вот эти вот всякие чаи, на которых что-то написано про сон. Хорошо это или плохо? Вообще помогает ли это? Нужно ли на это тратить деньги?
0: Да, но очень частый вопрос, на самом деле, у мамочек. Ну, пожалуйста, чай. Если вы даете ребенку чаи какие-то, там, ромашку вы поете, да, вы можете взять такой чай. Там идет обычно трава валерьяны, пустырника. Вот это у нас идет с месяца, с двух месяцев, с четырех, там, в зависимости от сбора этого чайного. И вы можете между кормлением поить ребеночка с ложечки или с бутылочки, как он у вас пьет. Да, пожалуйста. Если вы не видите никаких негативных реакций со стороны животика, то вы можете, да, это использовать, чай. Пожалуйста.
1: Ну, негативных нет, это хорошо, а положительные это так не факт.
0: Да, нет, конечно, любая вот терапия травами, это очень длительный эффект, полгода, угу. Да, и при регулярном применении, и это понятно, что ребенку мы два стакана настоя трав не вольем, она будет все равно концентрация меньше.
1: Ну, понятно, то есть чудо ждать не стоит от травки. А если мама адски устала и уже думает о том, чтобы ей накапать, не знаю, валерьянки ребенку куда-нибудь в воду или в бутылочку со смесью, можно ей вот так выйти из положения?
0: Ну, я думаю, маме нужно себе в этих случаях накапать, и то не спиртовой раствор. А обычно все эти растворы, они идут на спирту.
1: Угу.
0: И вот если говорят, что помогает, да, там, бывает, что и... что покрепче детям льют, чтобы они замолчали и уснули.
1: Угу.
0: Но это не лучший вариант. Есть специальные растворы, но они водные растворы, в лекарственных формах продаются в аптеке для детей, но там более старшего возраста. Ну, обычно грудным малышам такое не применяют, потому что они более концентрированные, они оказывают раздражающее действие на животик. Можно, да, и применить, но обычно все эти капельки, они идут на травах. Если что-то серьезное, это уже лекарственные препараты, которые тормозят развитие нервной системы, и все-таки злоупотреблять этим не стоит.
1: Угу.
0: На обычном
1: малыше. У нас осталось буквально несколько секунд. Эфирные масла, вот они возможны для успокоения?
0: Да, помогают? Очень хорошо. Вы купаете малыша, капаете лавандовое, пихтовое, мята.
1: Во время купания?
0: Да, вы можете делать подушечки из трав сушеных с лавандой, класть туда, где малыш спит, если нет у малыша аллергии. Да, это тоже все успокаивает.
1: Здорово. Так приятно. Значит, выходы есть. Спасибо вам большое. До встречи. Всего доброго.
0: До свидания.
1: Подведем итоги. Основные причины плача новорожденного ребенка связаны с самыми главными для него потребностями и проблемами. Голод, боль, страх, жажда, дискомфорт, переохлаждение или перегрев, переутомление или желание пообщаться. Укачивать новорожденного нужно с осторожностью, избегая большой амплитуды движений. Чрезмерная тряска представляет серьезную опасность для детского здоровья. Если ребенок долго продолжает хныкать и демонстрировать плохое настроение, необходимо проверить, не заболел ли он. При повышенной температуре тела, вялости и монотонных криках следует незамедлительно обращаться к доктору. Желаю, чтобы ваши дети были здоровы и счастливы.

Здравствуйте, меня зовут Ангелина. Я несколько лет работала поваром в пансионате. Очень важной задачей в нашем пансионате было показать, как можно приготовить самые простые блюда, полезные блюда привлекательным способом. Сегодня мы с вами приготовим вместе гречневую кашу с пророщенной чечевицей и овощной торт. Гречка. Ведь не все люди любят ее, если ее просто взять и сварить, и подать. Как можно приготовить так, чтобы было интересно, вкусно и даже еще более полезно, чем просто обычная гречка? Итак, для приготовления нам потребуется гречневая крупа, пророщенная чечевица, масло, репчатый лук, чеснок, молотый имбирь, соль, вода. А для украшения – грецкий орех. Итак, с чего нужно начать? В емкость необходимо сложить нарезанный репчатый лук, добавить немного воды, и поставить тушиться до такого небольшого смягчения, минут 5. Пока лук будет тушиться, несколько слов о пророщенной чечевице. Пророщенная чечевица – это уникальный продукт. Обычная чечевица – это полезная, а пророщенная – в 1000 раз полезней. В ней столько витаминов и микроэлементов, что это просто настоящий праздник для организма. Обязательно включайте в свое меню этот продукт. Как же правильно проращивать чечевицу? Необходимо предварительно замочить на 6-8 часов. Затем воду слить и оставить в емкости, в миске, в кастрюле, не суть важно, на один день, а может 2 дня. Но в принципе за один день уже прорастает чечевица. Очень важное условие – это 2 раза в день промывать водой, для того, чтобы не возникло каких-то побочных неприятных ароматов. Итак, обратите внимание, появились росточки белые. Сколько жизни в этой чечевице, да? То есть она здесь, ну, просто, не знаю, живая. Живая. Лук кипит. Я думаю, что можно добавить уже чечевицу, приправы, масло и продолжить приготовление. Добавляем имбирь. Соль. Перемешаем. И оставим тушиться еще 5 минут. А пока я покажу, как можно быстро, без применения техники, подручными средствами измельчать орехи. Грецкий орех. Можно, конечно, резать, можно измельчать. Самым простым способом. Перекладываем орехи в полиэтиленовый пакет. Завязываем, при этом оставляем достаточно места для того, чтобы орехи свободно распределялись по пакету. То есть узел делаем на самом конце.

кладем на доску, разравниваем и скалкой энергично достаточно вот таким образом измельчаем.

0: Готово. Хорошо. Ну, пока я это отложу, это нам понадобится в конце. Давайте посмотрим, что происходит в сковородке. Можно добавлять масло. Перемешаем. Засыпаем гречневую крупу. Я думаю, вы заметили, что это блюдо готовится по принципу плова. Поэтому несложно запомнить, ну и, соответственно, применить. Немножко перемешаем, чтобы масло каждую крупиночку как бы обволокло. Добавляем воду. И доводим до кипения. Чеснок, который входит в состав рецепта, мы можем добавить либо сейчас, либо перед самой подачей. Это уже как кто хочет. Я добавлю сейчас. Пропускаем через пресс или режем ножом. Все, перемешиваем, ждем, когда закипит, и варим. Варка, конечно, зависеть будет, конечно же, от объема этого гарнира, но приблизительно минут 20. После того, как все приготовится, подаем к столу и наслаждаемся вкусом необычной гречневой каши.
1: Каша гречневая с пророщенной чечевицей. 1-2 мелко нарезанных луковицы потушить с добавлением небольшого количества воды. Затем добавить 1,5 стакана пророщенной чечевицы, 1/2 чайной ложки молотого имбиря и 1 чайную ложку соли. Перемешать и потушить еще пару минут. Добавить 4 столовые ложки растительного масла и 1 стакан гречневой крупы. Перемешать. Влить 2 стакана воды. Добавить 3 измельченных зубчика чеснока. Перемешать и варить до готовности около 20 минут. При подаче на стол посыпать грецкими орехами.
0: Следующее блюдо, которое мы вместе приготовим, это овощной торт. Торты обычно бывают сладкие, но, оказывается, бывают и не только. В данном случае это из овощей, из вареных овощей торт. Итак, для приготовления нам понадобится отварной картофель, отварная свекла, отварная морковь, отварная морская капуста, консервированный или соленый огурец, семя льна и горошек консервированный, репчатый лук, соль, сахар, лимонный сок и льняное масло. Также нам понадобится соус ароматный. Итак, с чего начать приготовление? Нужно замариновать лук. Для этого в емкость необходимо поместить нарезанный, желательно соломкой, лук. Добавить соль, сахар. Лимонный сок. И тщательно перемешать с усилием руками до появления лукового сока.

Этот метод приготовления лука очень пригождается при приготовлении различных салатов, потому что лук имеет очень насыщенный, горький, острый вкус, а такой метод сделает его менее острым и менее горьким. Итак, смешали, растворили соль, сахар, и нужно дать постоять луку около 5 минут. Это для достижения наилучшего эффекта. Если вам уже очень сильно хочется кушать, можете не ждать. Теперь в маринованный лук мы добавляем морскую капусту, предварительно отваренную и нарезанную. Также нужно добавить льняное масло. Льняное масло имеет свою особенность. Что касается пользы, то содержит незаменимые жиры для нашего организма. А что касается вкуса, употребление льняного масла придает легкий аромат рыбных различных блюд. Поэтому учитывайте эту маленькую кулинарную хитрость в своих приготовлениях, если вы хотите, конечно, чтобы ваше блюдо было с ароматом, вкусом рыбы. Перемешали, выкладываем на блюдо. Это первый слой. Следующий слой – картофель. Картофель мы должны заправить соусом ароматный. Кстати говоря, соус ароматный желательно сделать с добавлением тоже льняного масла. Хотя это, конечно, не обязательно, но будет вкуснее. Просто добавляем и перемешиваем. Рекомендуется каждый слой из овощей перемешивать соусом. Тогда салат будет вкуснее. Это я вам из опыта говорю. Потому что кто-то промазывает соусом, ну, положили просто овощи и накладывают соус. Но он никогда так не пропитает, если вот не смешать, как делаю сейчас я. Готово. Выкладываем.

края этого блюда мы потом сделаем ровными. Сейчас это не играет большой роли. Сейчас нам главное каждый слой тщательно хорошо перемешать соусом и выложить. А края мы оформим позже. Следующий слой – это натертый на терке огурец.

так как он сочный, и бывает очень много сока в процессе натирания на терке, то рекомендуется сок слить. Иначе торт может уплыть с блюда и, соответственно, испачкать столы, что очень неприятно. Количество огурца – это уже по вашему желанию. Кто-то любит побольше, кто-то поменьше. Пожалуйста. Следующий слой – морковь. Также перемешиваем с соусом и выкладываем. Вы видите, какое многообразие красок? Зеленый, белый, оранжевый, а сейчас еще будет у нас и бордовый. Это уже даже в процессе приготовления вызывает аппетит. Не то, что когда мы уже доведем все до конца, до победного конца. И, кстати говоря, маленький секрет. Если вы хотите, чтобы ваше блюдо было аппетитным и привлекательным, тогда используйте принцип привлекательных

цветов. Привлекательные цветы, цвета – это красный, оранжевый, желтый в том числе, зеленый и коричневый. Комбинируйте их в различных сочетаниях, в блюдах, и тогда будьте уверены, ваше блюдо обязательно вызовет интерес и будет привлекательным украшением стола. Последний компонент – это свекла.

0: свекла обязательно должна быть сверху. Такой цвет, ну, я считаю, заслуживает того, чтобы показать всем, а не прятать его где-то там внизу, в этих многих слоях этого торта. Какой внушительных размеров торт у нас получается. Прямо прекрасное дополнение к праздничному столу. Как можно украсить и подать это блюдо, это уже будет решать ваша фантазия. Но я покажу маленький нюанс. Семена. Как обсыпать? Берем ложку и вот таким образом посыпаем. Сверху можно украсить уже всем, чем угодно. Как вам нравится. Наслаждайтесь, угощайтесь и угощайте ваших близких.
1: Овощной торт. Замариновать лук. Для этого 1-2 луковицы нарезать тонкой соломкой. Добавить половину чайной ложки соли, половину столовой ложки сахара и сок половины лимона. Тщательно перемешать до появления сока. Оставить на 5 минут. Треть стакана сухой морской капусты замочить на ночь. Затем отварить в подсоленой воде в течение 30 минут и нарезать. Добавить к луку. Полить 3 столовыми ложками льняного масла и перемешать. Выложить на плоскую тарелку, разровнять. Отварной картофель 4 штуки натереть на крупной терке. Заправить ароматным соусом, перемешать и выложить вторым слоем. 3 натертых на крупной терке огурца выложить следующим слоем. 2 натертых на крупной терке вареных моркови заправить ароматным соусом, перемешать и выложить сверху. 1 натертую на крупной терке вареную свеклу также заправить ароматным соусом, перемешать и выложить верхним слоем. Бока овощного торта обсыпать намолотым льняным семенем, сверху украсить зеленым горошком.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Пусть не исходит из ваших уст никакое худое слово, но только доброе –

0: какое нужно для назидания других, какое приносило бы благословение слушающим.
1: Мир вам, дорогие друзья! И с вами снова Виталий Овчинников. И сегодняшняя наша встреча посвящена тренировке плечевого пояса. Но если у вас есть заболевания или какие-либо ограничения, то прежде чем начать тренировку, проконсультируйтесь с врачом. Также помните, что залог успешной тренировки заключается в хорошей разминке. И эту разминку вы можете посмотреть в нашей первой встрече. И прежде чем мы начнем нашу тренировку плечевого пояса, нам нужно хорошо размять наши плечи. Потому что, когда мы тренируем грудь, трицепс, спину и те же самые плечи, часто травмируются связки плечевые и ключичные. Поэтому это упражнение, разминка плечей, очень необходимо. И в этом нам поможет сегодня наш ассистент Армен. Также, дорогие друзья, мы не должны забывать про защиту наших рук. Применяем либо перчатки, либо магнезию. Это разминка плечей, я уже вам показывал, рассказывал, поэтому смотрим, как делает это Армен. Руки прямые, пальцы вверх большие, растягиваем, выворачиваем. Делаем это упражнение по повторениям от 12 и выше раз. 3 подхода. Хорошо. Дорогие друзья, также не забывайте во время тренировки пить достаточное количество воды. И для следующего упражнения мы используем шведскую стенку. Ставим руки на той ширине, которая вам удобна. Ноги прямые, в прямом угле. Делаем отжимания. Если вам неудобно делать это упражнение, то можно использовать резинку и сделать альтернативное упражнение. В этом нам поможет Армен. Наши локти на высоте уровня плеч. Хорошо. Это упражнение выполняем от 3 до 5 подходов, а повторение в зависимости от вашей физической формы. Хорошо. Для следующего упражнения нам понадобится вот такая вот резинка. Ставим обе ноги равномерно и поднимаем руки ровными, ладони вниз, на уровне чуть выше головы. Пожалуйста, Армен. Берем равномерно. Ладони вниз. Выпрямляемся ровно. Плечи у нас стоим. Хорошо. Это упражнение мы выполняем от 3 до 5 подходов, а повторение в зависимости от вашего физического состояния. Хорошо. Для следующего упражнения нам также понадобится эта резинка. Встаем также равномерно. Руки по швам, ладони вниз. Поднимаем руки прямыми, чуть выше уровня плеч. Пожалуйста, Армен. Это упражнение также мы выполняем от 3 до 5 подходов, а повторение в зависимости от вашей физической формы. Хорошо. В следующем упражнении мы используем эту резинку немного по-другому. Возьмем ее крест-накрест, руки немножко согнуты, делаем наклон вперед и пытаемся как бы завести руки за голову. Пожалуйста, Армен.

наклон вперед. Руки немножко за голову, да. Вот, хорошо. Это упражнение также мы выполняем от 3 до 5 подходов, а повторение в зависимости от вашей физической формы. Хорошо. Для следующего упражнения мы используем платформу для отжиманий. Берем узким хватом. Голова наша должна быть на уровне доски. Локти в стороны при отжимании. Пожалуйста, Армен. Чуть ниже. Вот здесь вот. Хорошо. Это упражнение мы также выполняем от 3 до 5 подходов, а повторение в зависимости от вашей физической формы. Хорошо. Продолжая следующее упражнение, мы просто поменяем положение рукояди на платформе. Выполнение этого упражнения так же, как и при первом. Голова на уровне доски. Локти в стороны. Пожалуйста, Армен. Голова на уровне доски. Хорошо. Также и это упражнение мы выполняем от 3 до 5 подходов, а повторение в зависимости от вашей физической формы. Хорошо. Завершая тренировку плечевого пояса, нам обязательно нужно растянуть наши плечи. Делаем таким образом. Одну руку выпрямляем, другой рукой надавливаем на локоть. Меняем руки. Также можно сделать следующим образом, подойдя к шведской стенке. Расположение наших рук чуть выше головы. Растягиваем. На уровне плеч. Растягиваем. И чуть ниже плеч.

Когда мы почувствуем, что наши мышцы растянулись, мы завершаем заминку. Вот мы и завершили нашу тренировку. Приглашаем вас на следующую встречу, где прокачаем мышцы ног. Бог создал нас удивительными. Мы можем сегодня стремиться к совершенству, включив в наш образ жизни физические упражнения. Примите решение измениться сегодня и навсегда. И будьте здоровы!

0: Здравствуйте! Вы смотрите программу «Открытая книга». Что такое вечное Евангелие? Почему пал Вавилон? И что представляет собой вино ярости Божьей? Все эти фразы упоминаются в книге Откровения в отрывке под названием «Трехангельская весть». Что это за весть и кому она обращена? Об этом будем говорить сегодня. На наши вопросы отвечает священнослужитель Андрей Дмитриевич Юнак. Андрей Дмитриевич, здравствуйте.
1: Приветствую.
0: Итак, вообще трехангельская весть. Вот именно такой фразы, насколько я понимаю, в книге Откровения нет.
1: Нет.
0: Но есть некие три ангела, каждый из которых возвещает какую-то весть.
1: Да.
0: Итак, вот сегодня поговорим о том, что это за весть и относится ли она к нам.
1: В книге Откровения вообще очень много ангелов. И где три, где один, где семь. И каждый с какой-то вестью или с каким-то действием. Вот. Поэтому действительно приходится давать какие-то условные, так называемые, условные обозначения, чтобы как-то ориентироваться проще в книге Откровения. И трехангельская весть, так называемая трехангельская весть, записана в 14 главе книги Откровения. И здесь же, собственно, и контекст этой вести нам представлен. Поэтому начну, наверное, с самого начала 14 главы, так вот тезисно. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца его написано на челах». Мы уже немножко касались этих 144 тысяч, что это действительно число символическое, и это великое множество спасенных, но даже не всех спасенных, а тех, которые прошли через некую великую скорбь. И здесь дальше написано: «Услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома, и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом и перед четырьмя животными и старцами, и никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли». Не хочу сильно останавливаться вообще на 144 тысячах. У нас для этого была отдельная встреча. Мы их конкретно обсуждали, выясняли, кто они и что они. Но вот мы замечаем, что они поют особенную какую-то песню, которую не может никто спеть. Ну, не может такого быть, чтобы нельзя было выучить слова, мелодию и что-то не спеть. Да? Но почему сказано, что никто не может спеть, кроме них? А именно из-за пережитого опыта. Потому что мелодию, спеть слова – это одно. А вложить душу в эту песнь, спеть ее так, что ты знаешь, о чем ты поешь, могут только те, кто пережил то, о чем они поют. Поэтому это еще раз говорит об особенности вот этой группы спасенных. Хотя она и большая группа, это спасенные от всех языков и народов. Но что-то особенное они пережили. Здесь написано, что они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. В этом слове тоже можно увидеть некую отсылку на Ветхий Завет, где первенцы, предположительно, должны были быть священниками, каждый в своем доме. Впоследствии они были заменены на целое колено Левина, на колено священников. Но так и иначе мы видим особенность этой группы. В устах их нет лукавства, они непорочны пред престолом Божьим. И вот на фоне вот этого вида, вот этих вот 144 тысяч, мы видим другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, языку и народу, и говорил громким голосом, воздушным,

0: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. И поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». И дальше за ним следует еще один ангел, и третий ангел следует за ними. Вот. И дальше делается некий вывод, который заканчивается, по сути, образом второго пришествия Христа вот в конце этой главы.
1: Угу.
0: То есть вот такое обрамление вот этой трехангельской вести, 144 тысячи искупленных, прошедших через великую скорбь, следующих за Агнцем, куда бы он ни пошел, три ангела, каждый несет свою весть, и в завершении второе пришествие.
1: Угу.
0: Вот это обрамление должно очень четко показать, что это за весть и к какому периоду вообще оно относится, к какому времени оно относится. Если читать весть, соответственно, первого ангела, то мы видим, что он говорит: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод». Раз здесь есть еще призыв поклониться Богу, значит, есть еще шанс ко спасению.
1: Угу. То есть еще действительно второе пришествие не пришло,
0: не
1: и не наступил последний суд.
0: Да. Угу. Но в то же самое время мы видим, он говорит, наступил час суда Его. То есть суд наступил, а второе пришествие еще нет.
1: Угу.
0: Это уже интересный момент, и мы как-то вскользь упоминали так называемый следственный суд, который должен происходить до второго пришествия Христа. Но должен как-то Бог определить и принять какое-то решение, кто будет в момент второго пришествия спасен, а кто погибнет. Соответственно, кого куда в момент второго пришествия. Для этого как раз и делается следственный суд. И мы видим еще в нескольких местах в Священном Писании отсылки на подобный суд. В другом месте это названо как некое очищение святилища. И это тоже вопрос судного дня, потому что в еврейской традиции праздник очищения святилища, он же праздник День суда. Поэтому, когда здесь написано «Ибо наступил час суда», у нас сразу же идет отсылка на еврейский праздник, который имел определенную весть для народа о суде, имел определенную отсылку на то, что должно происходить в храме в этот час, в этот день. И мы понимаем, соответственно, в небесном храме тоже должно происходить что-то подобное. А именно, в этот день, однажды в году, первосвященник входил во святое святых, в самую закрытую часть храма, и там производил то, что называлось очищение святилища. После того, когда он выходил оттуда, то грехи, символически накапливаемые во святилище, выносились из святилища и возлагались на козла отпущения, который как раз-таки символизировал уже дьявола. То есть таким образом святилище очищалось от грехов. Поэтому мы видим, наступил час суда, значит, это очередная фаза спасения, очередная фаза служения в небесном святилище. Бог переходит в последнюю фазу. Он собирает эти грехи, он принимает решение, чьи грехи будут прощены, а за чьи грехи каждый человек понесет свое наказание. После этого он выйдет оттуда и будет пришествие. Поэтому весть первого ангела из этих трех – это весть о начале следственного суда. Но время для покаяния еще есть, поэтому есть и призыв покаяться.
1: Ага, поэтому тут он говорит, вечное Евангелие он имеет. Ну, то есть он просто возвещает евангельскую весть.
0: Да, да.
1: То, что надо принять Христа.
0: Принять Христа,
1: да,
0: покаяться. Да.
1: И благовествовать. А это значит, что буквально будет ангел лететь посередине неба и что-то возвещать, как из громкоговорителя. Там, например, чтобы мы, люди, ну, какой-то там небесный громкоговоритель, который услышат все люди на земле, не знаю, да. Или это просто такой тоже символ, опять же, иллюстрация того, что в последнее время будет что?
0: Точно так же, как в самой первой главе книги Откровения мы видели Иисуса Христа, держащего семь звезд в своей руке.
1: Да.
0: И нам здесь сказано, семь звезд – суть ангелы семи церквей. То есть вестники семи церквей, или руководители этих церквей, или миссионеры этих церквей, или священнослужители этих церквей. Так или иначе, это те люди, которые в церкви,

0: Церкви, ну, скажем так, не просто занимают место и сидят на своих местах, но те, которые совершают служение. А отсюда вывод. В 14 главе мы читаем, провозглашается вечное Евангелие. Кому Христос поручил провозглашать вечное Евангелие? Своим ученикам и ученикам своих учеников.
1: Ну, то есть люди, просто люди проповедуют верующие вечные Евангелие, призывают к покаянию, как бы говорят, что скоро вот будет Божий суд.
0: Да.
1: Это и есть весть первого ангела.
0: Да.
1: Ага.
0: Естественно, для того, чтобы она прозвучала вот по-особенному, необходимо, чтобы все-таки люди опомнились, посмотрели, осознали, в какое время они живут. Раз здесь говорится не просто о вечном Евангелии. Евангелие проповедовалось от самого Иисуса Христа, от первых апостолов. Но вот настал час суда его, эта весть не может проповедоваться до тех пор, пока этот час суда не настанет. А значит, должны быть верующие, которые осознают текущее время, осознают, что сейчас этот суд настал, а это же не просто так. У нас есть пророческие книги, Даниила, Откровения, других пророков, которые указывают на разные периоды времени, когда что должно происходить. И есть отсылки и на начало суда, и на начало вот этого действия в святилище, так называемое очищение святилища. Таким образом, мы можем определить, когда это должно было начаться, с какого времени эта весть должна звучать. И если не вдаваться сейчас в подробности в изучение этих длинных пророчеств, у нас не будет здесь ни сил, ни времени для этого, то можно просто сказать, что эта вещь начала звучать в середине XIX века. Вот. И даже несколько раньше, потому что нужно было приготовиться к этому. То есть наступил час суда его. То есть следственный суд длится уже вот более 150 лет. И это еще один фактор того, что второе пришествие уже прямо совсем-совсем близко.
1: Угу. Ну, я думаю, что это, естественно, тема для еще одного разговора о следственном суде. Почему именно в XIX веке он наступил, какие там события. Да, мы не будем сегодня об этом говорить, хотя это, конечно, ну, такой момент,
0: который цепляет. Для этого разбирать пророчество надо глубоко.
1: Он обязательно, и надо его рассмотреть однажды. Итак, мы идем дальше. Второй ангел говорит... «Пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Вот, собственно, вот все, что мы знаем про весть второго ангела. О каком Вавилоне идет речь? Что значит яростное вино блуда? О чем как бы здесь говорится?
0: Это действительно, на первый взгляд, самая такая загадочная фраза, потому что если посмотреть на Вавилон как город, он давно уже в развалинах, и ничего там от него не осталось. Но вот как понятие, во всем Священном Писании Вавилон всегда выступал как некий противник Божьей вести. Всегда противопоставлялся Иерусалиму. Причем Иерусалим тоже со временем начинает приобретать нарицательное понятие. Не только просто как конкретный город в Палестине, но как символ Божьего народа, Божьей церкви, а где-то и Божьего царства, как, например, Новый Иерусалим. Таким образом, мы видим здесь противопоставление. Пал Вавилон. Вавилон как символ того, кто против Бога воюет. Сказать, что в последнее время тот, кто против Бога воюет, окажется в каком-то падшем состоянии, в каком смысле? Вот в смысле духовном, да, моральном, да, но не в смысле силы. Потому что мы видим, что он делает. Он яростным вином блуда своего напоил все народы. То есть этот Вавилон, он свои идеи, свое мнение, свое затуманивание разума, потому что что делает вино? Оно не дает нам трезво мыслить. Блудом своим тоже распространяет это на всех людей. Но есть еще один нюанс, к касательно слова «Вавилон».

0: потому как Иерусалим всегда представлял не только народ Божий, но и церковь Божью. Вавилон в книге Откровения под этим словом подразумевается некое противопоставление церкви Божьей. И здесь стоит глянуть на еще одно понятие, кроме понятия Вавилона, на понятие жены. В 12 главе церковь Божья представлена как жена, которая родила младенца, потом убежала в пустыню, дьявол ее преследует, то есть дьявол пытается воевать с церковью, с женой или с невестой Агнца. И 12 глава оканчивается вот такой фразой: «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань, то есть на войну, с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа». То есть мы видим, что дьявол сначала воевал против жены, а потом в последний момент вдруг его жена уже не интересует. Его интересуют только некоторые от ее последователей, от ее семени, которые соблюдают заповеди Божьи и имеют веру, и имеют свидетельство Иисуса. Для того, чтобы дополнить эту картину, в 17 главе книги Откровения написано так. Один из ангелов говорит Иоанну: «Пойдем, я покажу тебе суд над великой блудницей». Блудница всегда была отступившая какая-то церковь, или жена, которая не осталась верной своему мужу. То есть церковь, неверная Богу. Он говорит: «Пойдемте, покажу над ней суд». «И повел меня в духе в пустыню». А мы видим последний раз в 12 главе жену в пустыне. Да. И Иоанн собирается, ну, хочет увидеть там блудницу, а видит: «Повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящему на звере». То есть дьявол-то со своей точки зрения пытается эту, пытается воевать с этой женой, а здесь мы видим, жена на этом звере сидит. То есть они уже друзья, они уже не воюют.
1: Ну, значит, это не та жена, это не церковь Божья.
0: Ага. И он говорит, и жена была обличена. Но почему? Ангел говорит: «Пойдем, я тебе покажу блудницу». А Иоанн пишет: «И я увидел жену». Вы помните, услышал и увидел. А речь об одном и том же. Он услышал про блудницу, увидел жену. Но смотрите, что он говорит. «И когда он увидел, я дивился удивлением великим». Конец 6 стиха. Чему же он удивился-то? А он удивился, потому что он узнал ее. Он не ожидал, что церковь опустится до такого состояния, что превратится в блудницу. Таких образов хватает и в Ветхом Завете, когда Бог обличает еще свой народ, Иерусалим. И он, с одной стороны, говорит: вот ты моя невеста, и в то же самое время ты блудишь от меня с другими богами.
1: Ну, значит, получается, Вавилон-то это что? Он же тоже вином блуда своего напоил все народы.
0: Получается, что Вавилон, вот в книге Откровения, это образ отступившей церкви. То есть та церковь, которая должна была проповедовать чистое христианство, чистую Евангелие, вечное Евангелие. И вдруг она отступает, начинает блудить со зверем. Это еще здесь целую кучу образов. Нам не достанет время каждый образ описывать. Но она начинает уходить от Бога. И вместо того, чтобы проповедовать чистое Евангелие и идти за Агнцем, куда бы он ни пошел, она начинает уже сидеть на звере. Она начинает блудодействовать и мерзостями своими растлевать народы вокруг.
1: Ну,
0: то есть вместо
1: блудом,
0: истинной проповеди,
1: да,
0: она предлагает ереси, ложную.
1: Ереси, ложные учения. Это и есть блуд, уход от истинного Бога. В ереси, да, в ложные учения. Но
0: написано... И здесь пятый текст в 17 главе. «И на челе ее написано имя, тайна, Вавилон Великий, мать блудницы
1: вот
0: и мерзостям земным». То есть Вавилон в книге Откровения – это отступившая церковь, которая изначально была той самой христианской церковью, но оказалась проповедницей совершенно других ересей.
1: Но тут написано, что Вавилон все-таки пал в 14 главе. Он сначала, да, напоил яростным вином блуда своего все народы. То есть есть какие-то отступившие

0: Да, вот это,
1: из-за этого люди.
0: Вот это падение.
1: Но в итоге он пал, ну, как бы, он потерял силу, что ли, получается.
0: Вот это падение, в первую очередь, речь о духовном и нравственном падении.
1: А,
0: потому что как сила, сила у них есть. И если мы посмотрим на предыдущую главу, на 13 главу, и посмотрим...

0: и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем». И так далее по тексту. То есть вот здесь я бы хотел остановиться. Кто принимает, кто поклоняется зверю и образу и принимает начертание на чело свое, на руку свою. То есть вот это, вот этот Вавилон, вот эта отступившая церковь, сидящая на звере, она-то как раз и действует, чтобы заставлять поклоняться. В конце 13 главы, опять же, обрамление вот этой трехангельской вести, мы видим, что с 12 текста, да, он действует пред ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела, и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми, и чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. Вот я сожалею, что у нас нет времени останавливаться чуть ли не на каждом тексте и объяснять вот это.
1: Все, образ зверя, все рана от меча, исцелела рана, что за рана.
0: Вот теперь, да, вот теперь остановлюсь только на том, что касается нашей вот здесь истории. Мы видим, падшая церковь сидит на звере и своим блудодейством, своими ересями наполняет всю землю. А в 13 главе описано, что некая другая сила, некий зверь, заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться. Чему? Вот этому Вавилону, участвовать во всех этих мерзостях. И не просто поклоняться, но мы видим, что творит знамение, чтобы это произошло, чтобы убедить людей в этом. И, а Бог со своей стороны говорит, а вот кто поклонится этому зверю, кто не выдержит вот этих испытаний, а здесь написаны известные тексты, что и малым, и великим, богатым, и свободным рабам положено будет начертание на правую руку или на чело, и нельзя будет покупать или продавать. Эти тексты, на которых очень много спекулируют сегодня, при этом не понимая даже близко их значений. И здесь Господь говорит, кто не поклонится вот этому ложному учению, тот, соответственно, будет пить уже вино ярости Божьей. То есть, кто поклонится, кто не выдержит. Вот. Поэтому он призывает, чтобы нам оставаться верными. Поэтому здесь и обрамление такое. С одной стороны, дьявол, используя свою силу в падшей христианской церкви, с огромным количеством ложных христианских учений, а сейчас несколько тысяч, наверное, христианских течений, которые каждый заявляет о том, что они истинны. Вот. И здесь мы что видим? Дьявол воюет только с теми от семени ее, которые соблюдают заповеди Божьи и имеют свидетельство Иисуса. Ему не интересны все церкви. Ему интересны только те, которые заповеди соблюдают. Те, которые вечное Евангелие проповедуют, те, которые о суде Божьем говорят, которые говорят, убойтесь Бога, воздайте Ему славу, наступил час суда Его, поклонитесь сотворившему, Творцу поклонитесь. Вот. Вот эти Ему как раз не дают покоя, они предостерегают. А все остальные? А все остальные участвуют вот в этом большом Вавилоне. Здесь есть еще одна такая аллегория, Вавилон – это смешение, то есть такая большая каша.
1: Ну, мы можем думать, что какие-то такие сказочные события, такие, как бывают показаны в каких-то фильмах катастрофах, или даже в фантастических фильмах, да, звери какие-то, там зверь, жена сидит на звере, дракон, мы думаем, можем думать, что это какие-то звери реальные появятся в конце земной истории, да, и как бы мы это увидим все, мы будем свидетелями этого, но на самом деле, я так понимаю, что достаточно просто невнимательно читать Библию и верить любому проповеднику, чьи слова тебе просто приятно слушать, и ты уже добро пожаловать в Вавилон, дружок. Ну, то есть, если мы не хотим действительно изучать Библию, толковать ее правильно, если мы

0: доверяем каким-то непроверенным проповедникам, угу. не пытаемся найти истину и делаем это сознательно, угу. то мы уже в Вавилоне. И никаких зверей. И то есть мы в конце времени можем оказаться, к сожалению, не на Божьей стороне. Это
1: мне,
0: так?
1: Мне, это абсолютно верно, как вы сказали. Мне нравится третий текст из 13 главы, последняя часть. «И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю». То есть вся земля следит. Следит за зверем, следит за вот этими вот событиями, каким-то еще чего-то. И пока они за этим всем следят, они в итоге очутятся там, что они поклонятся дракону. То есть тому самому древнему змею, дьяволу, сатане, который стоит за всеми этими зверями, там, силами, царствами, церквями отступившими, всем угодно. И в противовес этому стоят вот эти 144 тысячи. Они следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Для этого что нужно делать? Следить за Агнцем. Вот у нас есть две группы людей. Одни следят за Агнцем и следуют за ним, а другие следят за всем, чем угодно. Что у нас сегодня произошло, что завтра произойдет. Новости, астрология, гадания, события какие-то, войны, еще что-то. Они смотрят на все подряд и при этом не видят истину. Следить бы им за Агнцем, они были бы спасены. Будешь следить за всем остальным, сам не поймешь, как поклонишься зверю. Вот это самая большая опасность. Если вы не поняли ничего, вот это то, что нужно понять. Следите за Иисусом, куда бы он ни пошел.
0: Да, аминь. Кстати, недавно прочитала, по данным одного из христианских пабликов, 30 или 33%, ну, примерно, людей сегодня, на данный момент, обращаются к гадалкам. О чем это говорит? То есть 30% людей, как бы... Они обращаются не к Библии, не к вере, идут не в церковь, а идут к гадалкам. Это о чем-то говорит.
1: А это то, что Бог сказал, это мерзость.
0: Да, итак, но мы все-таки хотим на оптимистичной ноте закончить. Возвращаясь к тому, о чем вы сказали, надо действительно смотреть на Бога, следить за Агнцем, за Иисусом Христом и черпать в вере в Бога силы и опору на сегодняшний день находить там. Итак, Андрей Дмитриевич, я вас благодарю за участие в нашей программе. Спасибо вам большое.
1: Спасибо, слава Богу.
0: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего доброго, до свидания. Thank you.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь».
1: Многие слышали о таком числе – 144 тысячи искупленных. Кто это такие? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой вновь очень рады приветствовать у нас в гостях Александра. Лена, вот как ты считаешь, права я, когда я говорю, многие слышали о таком числе 144 тысячи искупленных? Или это все-таки узкий круг людей?
2: Мне кажется, что это не очень широкий круг людей.
1: Которые

0: Знаю, это 144
1: да,
0: тысяч.
1: Да, потому что всего лишь в двух текстах Священного Писания и в последней книге Откровения говорится о этом числе искупленных.
2: Да, но это все-таки те же семь печатей, да, в которых говорится о всадниках апокалипсиса. Угу. Они знают все практически.
0: Это книга, да, Иоанна Богослова.
2: Да.
0: Откровение.
2: То есть это тот же самый ряд видений, о которых мы и говорим. А здесь вот 144 тысячи.
0: Это видение о них.
2: Да.
0: У Иоанна.
2: Да. Мы на прошлой передаче с вами как раз говорили о том, что когда Бог будет приближаться к нашей земле, будут происходить различные катаклизмы на ней и так далее, да. И люди будут бояться, действительно будут испытывать...
0: Это перед вторым пришествием.
2: Перед вторым пришествием Иисуса Христа. Будут испытывать животный страх, понимая, что сейчас-то будет наказание, на самом деле. Что Бог приближается к земле. Да?
0: Мы с вами все так... без исключения будут этот страх испытывать?
2: Вот. Оказывается, что не все. Оказывается, что на некоторых Бог поставит свою печать. Печать свою, да?
0: И на прошлой программе, да?
2: Да, и на прошлом программе мы дошли до текста, что Иоанн слышит число запечатленных, да, и это у нас 144
0: тысячи.
2: 144 тысячи. Угу. Вот. И сразу вопрос, а мы-то где будем? 144 тысячи, сколько у нас людей живет? 8 миллиардов уже когда
1: да.
2: было, да?
1: Ну, 80 с лишним.
2: Пару лет назад уже, да,
0: по-моему. А за всю историю человечества?
2: Ну, мы говорим о пришествии Иисуса Христа.
1: Да, о живущих.
0: А те, кто будут живы в то время.
2: Те, кто живы будут, да. То есть 144 тысячи очень мало. Так ли это? Неужели столько людей Бог только удаст спасти? Неужели? Давайте разбираться.
0: Причем там еще сказано «из колен сынов Израилевых».
2: «Из колен сынов Израилевых», да. То есть как так может быть? Ведь мы же с вами читаем Священное Писание, что язычников Бог заключил с язычниками завет, да. То есть как так получается? Давайте с вами разберемся. Буквально мы будем с вами... воспринимать эту цифру или нет. Вот если мы цифру будем воспринимать буквально, тогда мы все, что написано, должны также воспринимать как?
1: Буквально.
2: Буквально, потому что не бывает тут буквально, а тут не буквально, да? Тогда буквально они должны быть из колен Израиля, да? 12 колен. А сколько колен Израиля вообще сейчас существует? Мы же с вами знаем, да, историю?
0: Нисколько, наверное.
1: Нет, 10 есть, да?
2: Ну, помните, да, 722 год, ассирийский царь пленяет 10 колен, уводит их в плен и, значит, селит их в других провинциях своих. Там, кстати, они и остаются.
0: Они там ассимилируются?
2: Они там ассимилируются, да. Бог благословляет тот народ, где они ассимилировались на самом деле, потому что до 1000 родов благословение идет, да. Вот, а они там ассимилировались. У пророка Еремии мы слышим, что я заключу Новый Завет с домом Израиля, с домом Иуды. Да? То есть Бог продолжает их звать. У Еремии написано даже в 3 главе, что Бог продолжает их звать. Вот. Но когда...
0: А дом Иуды – это два колена, да? Иуда и Вениамин.
2: Иуда и Вениамин, да. То есть это Южное царство, то есть как они были распределены. То есть Южное царство – это Иуда, а южнее – Вениамин, да, находится. Вот. А севернее находится 10 колен, и левиты распределены везде. То есть и на севере, и на юге, да. То есть
0: левиты еще... – это кто?
2: А левиты – это колено Левия, из них еще есть священники и просто левиты, которые служили при святилище всегда. Угу. Которые участвовали в суде там, и так далее, то есть учили закону Божьему. Вот, у них были свои города, колено. Ну, это так Бог замышлял. Вот, то есть о чем мы говорим? О том, что может ли действительно так быть, а так быть не может, что когда Кир издает свой указ уже из Вавилона, да, а это уже персидский,
0: это о возвращении пленных.
2: О восстановлении храма.
0: В Иерусалим.
2: Вот. Угу. А потом Артаксеркс еще свой указ издает о восстановлении государственности. То возвращаются даже иудеи не все. Опять возвращается часть иудеев, часть, значит, Вениамина, часть левитов. То есть сегодня
0: сказать... То есть 12 колен на тот момент уже нет.
2: Уже нету. Уже нет. Ну, они ассимилировали, уже нельзя так сказать. Да? Причем они, посмотрите, 12

0: тысяч из одного колена, 12 тысяч из другого колена, 12 тысяч. Mm-hmm. Так ровно. Mm-hmm. Ну, то есть видно, что здесь идет какая-то некая полнота.
1: Символизм.
0: Символизм какой-то, да. И мы с вами, помните, говорим, что 3 – это число Бога, 4 – число творения.
1: 3 – это Бог Отец, Сын, Дух Святой.
0: Ну да, можно так сказать. Угу. 3 умножаем на 4
2: –
0: 12. 3 плюс 4 – когда
2: 7.
0: Да? Угу. То есть это вот 7, 12 – это всегда Священное Писание, как раз вот полнота и символ того, что Бог присутствует в своем народе. Угу. То есть божество и творение 7, да? Вот, умножаю тебя, умножу, говорит Бог. Ну, это все символы. 144 тысячи. Когда говорится о множестве народа, всегда говорится тьма, тысяча. Вот, 144 тысячи. Давайте дальше разбираться.
1: То есть это 12 тысяч должно было бы быть тогда в каждом колене, и 12 колен, тогда 144 тысячи.
0: Да, что уже не может быть по факту сейчас, да? Смотрите, дальше.
1: К моменту пришествия, да, Иисуса Христа Второго нет, конечно.
0: Да. И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца его написано на челах. Да? То есть вот 144. Это мы читаем 14 главу, потому что, чтобы нам понять весь этот образ, мы будем использовать все тексты из книги Откровения, где упоминается об этих вот 144 тысячах. Да? Смотрите, у него там, у них на челах написано имя, да, Отца. То есть что такое печать Божья на челе?
1: Имя Отца.
0: Имя Отца. А что такое имя?
1: Имя.
0: Характер, да?
1: Характер.
0: То есть это те люди, кому Иисус смог изменить его характер. Угу. Кто подготовил свой характер. Кто изменил свой образ.
2: Освященный,
0: да, разум. Да, да. Человек. Кто изменил свой характер по действию Святого Духа. Вот кто эти люди. Это раз, да, это первый текст. Дальше мы читаем. Это те, кто не осквернились с женами, ибо они кто? Девственники. То есть мало того, что это из 12 колен Израилев должны быть, они еще должны быть кем?
2: Девственниками.
0: Ну, что тоже маловероятно, да? Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни шел. Они искупленные из людей, как первенцы Богу, в устах их нет лукавства, они непорочны перед престолом Божьим. То есть мы с вами видим, что это символика. Угу. Символика. Давайте лучше посмотрим на их качество. Первое, мы уже сказали, измененный характер. Угу. Правда?
2: Угу.
0: Измененное мышление, измененный разум. Это то сердце человеческое, в котором действительно царствовал Дух Святой.
2: Угу.
0: Дальше. Неоскверненные с женами. Что это такое может быть? Вот у нас есть тексты, предупреждения, да? Это у нас послание к Ефесянам от апостола
2: Павла,
0: да. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения». От кого? Хитрые, от сатаны, да? Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. Сейчас очень много учений различных. Они не могут быть все истинны, потому что они противоречат друг другу.
2: Они противоречат Священному Писанию.
0: Вот. Мерило любого учения, любой истины. Это что у нас?
2: Священное
0: Писание. Это Слово Божье. Вот что это такое. Слова Иисуса Христа, Евангелие. Послания апостолов, Ветхий Завет. Вот те книги, которые никогда друг другу не противоречат, а только дополняют друг друга.
2: И поясняют.
0: И поясняют друг друга, да. Вот. Слова Иисуса Христа у нас есть. Когда он говорит: «Я пастырь овцам». Это у нас Евангелие от Иоанна, 10 глава, 4-5 стихи. И когда выведет своих овец, понимаете, он что делает? Выводит, а овцы за ним идут. Идет перед ними, а овцы за ним идут. Потому что знают, что...
2: Голос его.
0: А за чужим не идут. Не идут за чужим. Но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Кто эти люди, которые не осквернились женами? Вы знаете, что многие себя христианами называют, да? Но как написано, не твоим ли именем мы чудеса творили, да?
1: Обратятся они ко Христу.
0: Ко Христу. Он говорит: я вас не знаю. Вот. А кто унаследует Царство Небесное, говорит Христос? Тот, кто исполняет волю.

0: Отца Моего Небесного, которое выражено в Слове Его. Да? Да. Они знают голос Христа, они знают голос Святого Духа. Они наставлены в учении, в Писании. Писание действительно сделалось их мерилом, их поступков, их жизни, любого дела, которое они делают. Образ Христа всегда перед ними находится. Они Ему доверяют. Они сличают свои дела, свои поступки с тем, как бы что сделал.
1: Что сделал бы Иисус.
0: Что сделал бы Иисус на их месте.
1: Да.
0: Вот кто эти люди.
1: Ну а с женами-то, да, ведь все-таки вот тоже в книге Откровения именно о женщинах говорится, о церкви истинной, о церкви истинной и о церкви...
0: Да, спасибо. Угу. Я забыл договорить, угу. Значит, да, это же тоже образ Ветхозаветный. Да. Там всегда, когда только Израиль был верный, верен Господу, да, то это была какая? Какой народ?
1: Народ
0: жена.
1: Верный, да.
0: Верная жена. А как только он уходил в идолопоклонство, это называлось прелюбодеянием, и это была вот такая жена. И действительно, Елена Литина правильно говорит, что в книге Откровения есть две жены. Два народа Божьего, да. Один неверен Богу, другой верен Богу. Вот. И эти люди живут в истине. В истине. Смотрите, дальше написано. Они искуплены из людей, как первенцы
2: Эти
0: Бога.
2: Эти вот 144 тысячи про них, да, продолжается?
0: Да, это после исхода и совершенной Пасхи, да, Бог повелел искупать первенцев. Почему сказал? Это символ исхода.
2: Люди искупать первенцев, это что значит?
0: Посвящать их Богу.
2: Искупление.
0: Сути. Искупление, да. Они посвятили жизнь свою Богу. Это мотив исхода. Бог постоянно выводит свой народ откуда-то. Первые, кого он вывел, это был Ной и его семья в ковчег. Да? То есть это же мы тоже говорили, что это символ конца мира. Помните? Как было в одни Ной, говорит Иисус. Бог выводит свой народ сначала в ковчег, затем он выводит из той земли, где сотворили Вавилонскую башню, выводит Авраама, да. Затем от Авраама производит народ, патриархи, приводит их куда? В землю египетскую. 400 лет они там живут. И оттуда он их опять из земли греха что делает?
1: Выводит.
0: Он постоянно кого-то выводит. Потом все попадают в Вавилон. И потом из этого Вавилона опять выводит остаток. Вот этот остаток, о котором постоянно говорится и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Это верные люди Богу из народа Божьего, которые следуют Его заповеди, которые ищут Его имя. Посмотрите, что о них еще написано. В их устах нету что?
1: Лукавства.
0: Они ничего не скрывают от Бога. Они следуют за Ним. Да? Они непорочны пред... Чем даже написано?
1: Престолом Божьим.
0: Престолом Божьим.
1: То есть перед законом,
0: что
1: перед
0: означает?
1: Ковчегом.
0: Что это означает? Вот я там на этом слайдике нарисовал судебный молоточек. Это означает, когда они могут быть непорочны? Когда я исповедую имя ваше перед Богом Отцом, а пред Отцом своим, перед ангелом всей вселенной. Суд над ними свершился, они сами этого еще не знают и не сознают. Они ждут пришествия Иисуса Христа, но суд над ними уже что?
1: Свершился.
0: Вот почему Бог печать ставит на их чела. Потому что они особенные, они избранные. Они уже готовы, чтобы их забрать. И Иисус поэтому и приближаться начинает с земли, чтобы их забрать.
2: Почему такое ровное число 144 тысячи?
0: А это символ...
1: полноты.
0: Полноты исполнения божественного замысла о нашем спасении.
2: В чем тут полнота?
0: О том, что Бог все, что замыслил в нашем спасении, Он сделал. Во Вселенной все гармонично. И наше спасение то же самое. Все в руках Божьих находится. И Он делает все так совершенно, как совершенно изначально был создан наш мир. Помните, что Он посмотрел на наш мир?
1: Весьма прекрасно.
0: Да.
1: Весьма хорошо.
0: Весьма хорошо. Сам Бог, сам Творец сказал. Вот как Он нас создал. Весьма хорошо. А спасение разве не совершенно?
1: Да.
0: А планы Бога разве не совершенны? Вот почему.
2: То есть, когда Господь придет во второй раз, второе пришествие, то мы не знаем, какое будет число спасенных.

0: живыми его встречающих.
1: Оно будет полным.
2: Вот. Она будет полным. Мы не знаем. Еще есть одна особенность. Давайте ее запомним. Она нам пригодится, очень пригодится на следующей теме. Они поют как бы новую песнь пред престолом, пред четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч искупленных от земли. Помните, есть ли у нас какое-то ветхозаветное событие, когда кто-то пел какую-то песню?
1: При посвящении храма.
2: Ну вот когда народ Божий бежал от фараона, а фараон гнался, а фараон там символ сатаны, по сути. Бог избавлял свой народ, он выводил свой, сегодня он выводит в небесный Ханаан, в землю обетованную, в новую землю, в новый Иерусалим. А тогда он выводил это в землю ханаанскую, которую хотел отдать своему народу. За ним гнался фараон, который всеми силами пытался не отпустить народ Божий. Сатана то же самое делает. И помните, как, чем все кончилось? Бог раздвинул море, через которое прошли, прошел его народ, да, а и войско фараонова кинулось вслед, и воды сошлись, и все войско, и фараон погибли. И после этого народ Божий воспел песнь победы, песнь Моисея, о ней, кстати, еще будем говорить. Песнь Агнца, да, есть песнь Моисея и песнь Агнца. Вот здесь вот смотрите, песнь Агнца, да. Никто не мог научиться. Почему никто не мог научиться этой песне? А потому что именно эти люди пережили события последних дней. Именно эти люди живыми встретили Иисуса Христа. Именно только у них будет этот опыт. Понимаете? Именно только они будут петь эту песню.
0: То есть это их собственный опыт, да? Да? Чужой опыт не может помочь.
2: Это новозаветный исход. 11 глава пророка Исаия, где написано, что произойдет отрасль от корня Иисеева, заканчивается словами о новом исходе. «И иссушит Господь залив моря Египетского, и прострет руку свою на реку в сильном ветре своем, и разобьет ее на семь ручьев, так что в сандалиях могут переходить ее». Тогда для остатка народа его, который останется у Ассура, а тогда было пленение ассирийской, в Ассирийскую империю, да, вот мы говорили, 10
0: Иудею,
2: колен.
0: Да?
2: Да, 10 колен, да. Будет большая дорога, как это было для Израиля, когда он выходил из земли египетской. То есть
0: как интересно,
2: пришествие Иисуса Христа, это будет новым исходом народа Божьего из земли рабства, из земли греха, все то, о чем постоянно пишет Моисей. Я вывел тебя мышцей высокую, да,
0: превознесенную,
2: да, и вырвал буквально, вывел тебя. Вот так же сделает Христос, когда придет на нашу планету во второй раз.
0: Очень интересно, да, Лена?
1: Да, да. То есть оно как бы становится реальностью, вот прям на глазах, да? Все, что мы читаем в Священном Писании, очень красочно.
2: И хочется быть в числе этих спасенных.
0: Да. Спасибо большое, Александр. Огромное благословение участвовать в этих передачах вместе с вами.
2: Хочу
0: спасибо
2: маленькую интригу внести.
0: Да, давайте.
2: Ведь перечисляются колена, да? Там 12 колен. И два колена отсутствуют. Колено Дана и колено Ефрема. Вместо колена Ефрема появляется сам Иосиф, да? То есть вот давайте рассмотрим это на следующей передаче. Мы будем рассматривать вот эту проблематику. Почему отсутствуют два колена?
0: При описании вот этих
2: 144 тысяч. Да, в печати прям подробно описываются колени. И два колена отсутствуют. Куда они делись? Что с ними произошло?
0: Хорошо, да. Очень интересно. Ждем тогда следующей встречи, когда будем это обсуждать. Спасибо вам, дорогие друзья, что вы вместе с нами. Пожалуйста, пишите нам, продолжайте присылать свои комментарии, свои вопросы. Это нас очень поддерживает. Мы понимаем, что мы делаем Богу угодное дело, что мы приближаемся к Нему сами и пытаемся как-то рассказать об этом и вам, чтобы вам тоже захотелось быть с Ним. До свидания, всего вам самого хорошего.
2: До свидания.

«У меня все под контролем». Эта фраза стала настолько привычной, что мы перестали задумываться, действительно ли контролируем все. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем цикл программ «Библия 21 века». Читаем послание апостола Иакова. Сегодня у нас уже 4 глава. С нашим священнослужителем Михаилом Юрьевичем Долженко мы разбираемся, почему нам актуально это в 21 веке, да?

0: И сегодня поговорим на очень интересную тему. А о чем мы сегодня будем разговаривать, расскажет Михаил Юрьевич.
1: Да, одна из самых интересных, можно так сказать, тем современного общества, современного мира, когда мы живем в погрязшем мире суеты. Особенно это касается крупных центров, мегаполисов, где сегодня большая часть населения мировая живет, да, и люди как бы закрывают себя в бетонных коробках, да, и суета начинается с первыми лучами солнца и заканчивается с появлением звезд. И вот эта суета, постоянная попытка все решить, все контролировать, все знать, да, все предвидеть в мире информационного века, когда ты неразрывно живешь вот с этим потоком нескончаемой разной информации. Иаков, очень интересно, со страниц Священного Писания начинает говорить о том, что при всем нашем желании все держать под контролем, мы забываем, что на самом деле вся наша жизнь принадлежит Богу.
0: Да, вот это, к сожалению, действительно есть. Это такой бич, мне кажется, 21 века. Сегодня мы читаем и синодальный перевод, и перевод Института перевода Библии с 13 по 18 текст. Да? Прочитайте, пожалуйста.
1: «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Интересная взаимосвязь, которую мы можем увидеть в этом тексте. Начинается все с суеты, начинается все с некого человеческого планирования, которое, ну, немножко, как бы не немножко, вообще отдельно от Бога осуществляется, да, и заканчивается все фразой про делание добро. И ты думаешь, а какая взаимосвязь?
0: Вообще очень актуально, и как писал про суету, когда в самом начале читали, я подумала, сразу вспомнила книгу «Экклесиаст», которая пишет «Все суета и томление духа».
1: «Все суета, сует», да.
0: Но у меня такой вот здесь вопрос. Получается, нам что? Это вот, ну, некое такое планирование, тайм-менеджмент, нам не надо ничего планировать? Или вот что, теперь мы живем одним днем, как, кстати, очень многие любят делать?
1: Да, и вот дело в том, что наш мир – это мир постоянных крайностей. Да, так, и эти крайности, они вот живут друг с другом очень, очень близко. В одном и том же мегаполисе, да, по соседству могут жить два человека. Один, который с утра до вечера все контролирует, у него конкретно расписана поминутно вся его жизнь, да, и рядом по соседству может жить человек, который вообще живет одним днем, просыпается, когда просыпается, ложится спать, когда ложится спать, да, и весь день у него он такой, как бы, я предоставлен сам себе, я ничего не планирую, как говорится, что как будет, так и будет.
0: Как Бог пошел.
1: Да, как Бог, и ты знаешь, и ты смотришь так на этих двух людей, и один вроде живет, и второй вроде живет.
0: И у этого как-то все прекрасно, и тот вроде ничего выживает.
1: Посмотришь, и этот вроде счастлив, и этот вроде счастлив, хотя на самом деле каждый из них внутренне не удовлетворен своей жизнью. Но, вы знаете, Иаков как раз здесь начинает поднимать очень интересную тему. Он продолжает то, о чем мы говорили в прошлой программе.
0: Так.
1: Проблема человека независимости от Бога. То есть, когда человек думает о том, что он сам предоставлен себе, его собственная свобода распоряжаться своей жизнью так, как ему кажется правильным.
0: Как сейчас очень часто говорят о том, что если я такой целостный, я такой
1: самодостаточный.
0: Да. Да, спасибо большое, что я такой самодостаточный, что мне никто и ничто не нужно. Но на самом деле мы понимаем, что мы все существа-то социальные, Бог нас такими не зря создал.
1: Да, и вот в этих крайностях, к сожалению, можно увидеть, как люди проявляют на самом деле, и один человек, который пытается все контролировать, и второй, который вообще ничего не любит планировать и контролировать, каждый из них по-своему пытается отдалиться от Бога, жить независимо от Него. А Иаков говорит о золотой середине. Но он говорит очень интересным образом, давайте мы по текстам прям разберемся.
0: Да.
1: Сегодня, ну, как бы он приводит такой пример, который явно был взят из его жизни, То есть он общался с людьми, которые тоже были предпринимательской жилкой. Они как бы говорят, вот мы пойдем сейчас

0: соседний город, мы будем торговать там в течение года, мы себе сделаем там состояние, да, вернемся с прибылью.
1: Да, причем самое интересное, у нас тоже люди очень часто уезжают куда-то на заработки, прям как...
0: Потому что проблема-то вообще, она не новенькая.
1: Да.
0: Как тоже Соломон
1: как
0: сказал,
1: это актуально
0: что нет ничего нового.
1: Сейчас, да.
0: Как
1: нет, Соломон, ничего нет ничего нового под солнцем.
0: Да. И вот, это вот, вот эта тема, да, по поводу того, что я построю планы, я сделаю бизнес, да, там, и современный человек сегодня может написать там для себя бизнес-план, может взять там деньги у себя или в кредит, или у друга занять, да, для того, чтобы построить бизнес. И он-то очень сильно верит и надеется, что его схема точно сработает, и она принесет ему прибыль. И человек может как бы быть достаточно подготовлен к этому, почитать книжки соответствующие, там, пройти коуч-семинары там, да, и так далее, и тому подобное, и знать, вот я точно, я вот в это вложусь, оно вот отработает, оно сделает меня действительно богатым, да, то есть ради чего все это делается. И человек как бы раскладывает он свою жизнь, он планирует на год, на два, на три, на четыре, и на самом деле в этом нет ничего плохого. В том, что человек, он ставит конкретные цели, и он к этим целям прилагает усилия, чтобы их добиться. Потому что это серьезно дисциплинирует человека.
1: Ну да, то есть мы в принципе...
0: А его момент преодоления препятствий делает человека более терпеливым, да, более усердным, ответственным, там, и т.д. и т.п. Все это вкладывает в него определенные черты характера, которые необходимы и важны для функционирования здесь, на Земле. Но проблема не в этом.
1: Да, вот здесь
0: проблема,
1: вот
0: проблема в автономии от Бога. То есть вот здесь Иаков, он говорит именно о том, что он повторяет, да, говорите вы это, а сами не знаете, что принесет вам завтрашний день. Но это очень актуально для нашего современного мира. Мы можем очень много чего планировать, но, извините, завтра может все поменяться кардинально, да?
1: Да, к сожалению.
0: И какие-то внешние действия, внешние факторы, они могут изменить твою жизнь вот просто по щелчку пальца. И сегодня ты был на высоте, у тебя было все, а завтра ты вообще нищий, и у тебя
1: ничего нет. И последние станут первые, и первые станут последними.
0: Да, и вот этот вот момент. И дальше Яков, он говорит, и вообще, что такое жизнь человека? Он задает вопрос. Вообще, что такое жизнь человека? Вот ты, человек, думаешь... что жизнь человека – это постоянная череда планов, успехов, добиваться чего-то, искать. И вот мы в прошлый раз с вами говорили, кто-то основой своей жизни делает удовлетворение прихоти, похоти и всего остального, и он думает, что в этом счастье. Да? И вот этот человек пытается постоянно искать счастье в земных прелестях, искать счастье в греховной системе, которая здесь на Земле существует. Она как внешняя, так и внутренняя.
1: Да, но... можно вот вернуться к вопросу про жизнь. Все-таки ну, как бы мы вообще в Священном Писании, в Библии читаем, что вообще жизнь – это ценность. А здесь, получается, пар, который появляется ненадолго, а затем исчезает.
0: Да, Яков так и говорит. И вообще, что такое жизнь ваша? И он говорит, пар, который появляется ненадолго, а затем исчезает. Здесь как бы Иаков не пытается унизить понятие жизни, а он пытается показать о том, что человек в таком положении, когда он пытается жить автономно от Бога, эта жизнь, она пар, и он констатирует, можно так сказать, неотъемлемую часть нашего бытия, данность, с которой человек не может спорить, но это факт. Даже наша жизнь, которая там длится 60, 70, там, 80 лет при большей крепости, но это реально пар. Достаточно просто посчитать. Из этих 80 лет самое золотое время – это сколько?
1: Ну
0: родился,
1: Бог.
0: Да, там, садик, школа,
1: да.
0: Институт. Ну, вот, ну, можешь там зачерпнуть немножко институт, да, там где-то 20-21, 22. Ты начал немножко как бы что-то из себя представлять. Сначала как личность, да, что-то понимать. До скольки лет это тянется, пока не начнутся проблемы серьезные со здоровьем и со всем остальным?
1: А деменция молодеет.
0: Ну, до 60, да. И то, сейчас-то я понимаю, что некоторые люди в соцсетях пишут, после 30 ты уже все, ты уже развалюха, там, тебе аптечка с чемоданом, да. Вот. И ты понимаешь, что, в принципе, у тебя золотого-то времени, 20 лет, 25 максимум, да, с возраста 20, там, 1-24, до 50, там, да, и дальше, вот, до 55, ну, 30 лет, 35. Это вот весь твой

0: сильный, мощный, насыщенный энергией жизненный цикл.
1: Но в суете он вот так.
0: А в суете эти года пролетают реально просто моментально. И если ты еще женился, то после 30, 35, ближе к 40, и если еще умудрился ребенка родить, да, то, в принципе, твоя, все, что ты успел за этот период времени, от начала жизненного цикла в бодрости до накапливания аптечки домашней, там вообще времени остается не так много.
1: Да.
0: И поэтому Иаков, он здесь говорит, жизнь человека — это пар, который вот когда вышел на мороз, выдохнул и исчезло, растворилось просто. И он здесь приводит этот пример, он говорит о том, что человек, тебе нужно подумать об этом.
1: Что время скоротечно, что мне кажется,
0: очень мы серьезно, да. И когда ты пытаешься спланировать жизнь без Бога, ну это типичное, да, там для нас, например, мужчин, а мы такие прям самоуверенные, что да. Женился, родил сына, там, посадил дерево, построил дом. Минимум выполнил, и вроде как все. Да? Но в современных реалиях не так просто.
1: Да.
0: Начиная от родить сына и заканчивая построить дом и уж посадить дерево.
1: К сожалению.
0: То посадишь не там, его быстренько затопчут. То дом построишь, который то наводнением снесет, то пожаром, то еще что-то,
1: да.
0: И вообще, есть ли у тебя возможность дом-то построить?
1: Да.
0: Всякому и дано еще. Да, а уж родить сына, ну уж тут как...
1: Как Бог даст.
0: Как Бог даст, да, не у всех получается. Вот. Я знаю, которые усердно пытались родить, имеют много девчонок, но никогда сына так и не нашли.
1: А причем каждый из нас ведь задумывается о смысле жизни. И вот мы задумываемся об этом, может быть, уже годам 30, а у нас там, или к 35, дай Бог.
0: Да.
1: А у нас уже очень много времени действительно осознанности и сознательности, да, когда мы могли бы, допустим, прийти к Богу вообще, радоваться, чувствовать вот эту вот его любовь и принятие. Принятие, да, оно уже, к сожалению, упущено было, поэтому
0: да,
1: об этом стоит задумываться.
0: И вот здесь как раз Иаков не просто поднимает тему, да, проблемную, и он на самом деле не говорит о том, что планировать плохо. Он говорит о том, что крайность планирования, она плоха в том, что человек живет без Бога. Он не, он не пытается отдать свои планы в руки Божьи. Он не пытается советоваться с Богом в построении своей жизни. То есть он не использует отношения с Богом для того, чтобы как-то волю Божию понимать в отношении себя. И поэтому он здесь и говорит, вам следовало бы говорить по-другому. То есть это, опять же, он обращает внимание на принцип вот этой зависимости от Бога, о чем как раз все послание Иакова, в котором вера должна проявляться в делах. То есть если ты верующий человек, а он здесь в первую очередь обращается к верующим, братьям в церкви, и он говорит, вы можете думать, что у вас все под контролем, но вы не забывайте, что ваша жизнь, она как пар, который в руках Божьих. И он здесь говорит о том, что если угодно, то будет Господу, мы будем жить и сделаем то-то и то-то.
1: Вот здесь вот такой вопрос. Я понимаю, что он достаточно, наверное, сложный, но вот часто мы слышим такую фразу «На Бога надейся, а сам не плашай». Вот вы говорите об этих крайностях. Как вот эту вот золотую середину, вот как ее обрести, чтобы действительно не впадать в эти крайности, чтобы и можно было строить планы и быть целеустремленным, но при этом вот не пускать себя на самотек, говорить, да, Бог все сделает, решит, потому что этим очень часто грешат и верующие люди, между прочим.
0: Ну да, и почему я говорю, что есть другая крайность, в которой человек такой как бы сидит, ничего не делает, и говорит, ну Бог даст, возьму, не даст, ну и ладно. То есть как бы я ничего делать не буду и шевелиться не стану, поэтому ничего планировать не собираюсь. Вот да, это вторая крайность, которая здесь тоже Иаковым она поднимается. Потому что золотой середине, о которой он говорит о том, что человек должен планировать, он должен строить планы, но эти планы нужно отдать в руки Божьи. А дальше ты уже смотришь реализацию этих планов, как Бог управляет и руководит ими, этими планами, для того, чтобы они возникли. Я в своей жизни хотел быть геологом, потом хотел стать лесником. Потом в какой-то момент в 9 классе я заразился темой медицины. То есть я хотел быть хирургом. И анатомию школьную знал настолько, что когда я пришел на экзамен школьный, мне просто достаточно было взять билет, посмотреть, что там написано, и тут же сказать, я готов отвечать. Мне даже учитель сказал, слушай, Долженко, ты совесть имей, иди посети хоть со всеми. Там, вид сделай, что ты хоть готовишься. Вот. И все. То есть я настроен был на это. Но в итоге я стал священнослужителем.
1: Как интересно.

0: что... Но все равно у вас была всегда тяга к живому.
1: Да, я вам скажу, что у меня есть образование. Техник-технолог литейного производства черных и цветных сплавов. Что вообще не...
0: Грозно звучит.
1: Вообще никаким макаром не подходит ни к лесничеству, ни к...
0: Да, вас тянуло к живому, а притянуло к неживому. Это как?
1: Да, вот так вот. То есть на самом деле в жизни есть вещи, которые ты не можешь 100% контролировать. Ты можешь планировать, но они от многих факторов зависят. И когда ты начинаешь отдавать это в руки Божьи, ты понимаешь, что Бог начинает как-то у тебя координировать. И он говорит, слушай, я-то знаю твои способности, твои возможности, я знаю, где они должны пригодиться. Не где-то, может быть, да, может быть, я бы и мог быть хорошим лесником, там, геологом и все такое. Но
0: думаю,
1: это...
0: у вас получилось бы.
1: Но, да, у меня бы получилось бы. Но факт тот, что польза от этого... Ну, кроме белок, лис и зайцев, ну как бы, кому она? Ну, да, кто-то должен этим заниматься.
0: Они но Бог живые, говорит, слушай, и это тоже важно.
1: Да, но Бог может сказать так, кто-то этим должен заниматься, ну давай не ты. Или, например, я мог стать великолепным хирургом. Но почему-то Бог говорит, слушай, хорошо заниматься телами, но для вечности, наверное, все-таки нужно лучше душу. Заниматься душой, да, человеческой. Вот, и поэтому тут вот как Бог руководит, как Он управляет вот этой системой. И очень важно понимать, что Бог хочет. Да? И когда в моей жизни были этапы принятия решений, вот, и когда я принимал решение, которое я считал правильным, Бог начинал координировать, потому что я говорю, Господи, слушай, я вот понимаю, что, наверное, что-то не туда, да, что-то не так. Ты давай управляй и веди. И когда какая-то дверь открывается для меня, я вижу, что мне нужно в нее войти. Когда я вхожу, и Бог благословляет, я вижу, да, это тот нужный путь. Но есть двери, в которые я там колотился, вот, бился, пытался что-то сделать, Бог говорит, слушай, не твоя дверь. Главное это вовремя понять.
0: Да,
1: когда
0: вот
1: ты это начинаешь... Да,
0: важный
1: видеть,
0: момент.
1: Да, и когда ты начинаешь это видеть и понимать, говорит, слушай, он говорит, зачем ты долбишься в эту закрытую дверь? Рядом я открыл другую. Вот, и ты как бы понимаешь, немножко смотря по глазам, ну, по сторонам, останавливаясь, ты видишь, оказывается, есть другая дверь. И ты входишь в нее. И дальше Бог говорит, вот тебе зеленый свет, красная дорожка, иди. И вот этот момент, как бы, вот здесь он Иаковом описывается. Он возвращается постоянно к теме зависимости от Бога. И он говорит, вы же в самомнении своем хвалитесь, а всякая такая похвальба – зло. То есть, он говорит, проблему, он поднимает не проблему самого планирования, он поднимает проблему самоуверенности человека в том, что я знаю, я все контролирую, я все умею, я владею информацией, я профессионал, у меня там навыки и все остальное. Он говорит, слушай, ну... На самом деле, не все ты контролируешь.
0: Мы, конечно, за тебя рады, но не от себя.
1: Да, но не от тебя многое зависит. Да. И поэтому вот этот момент, он даже называет, вот эта похвальба, самомнение, он говорит, это зло.
0: Ну, когда человек очень много вот этим кичится, вот это некий, как сейчас говорят, нарциссизм, что я...
1: Да, да, он говорит, это зло. Почему зло? Потому что ты не творишь в этот момент правды Божьей. Ты опять встаешь на сторону... вот проявление вот этого сопротивления божественной воли, о чем мы говорили в прошлой программе. И вот здесь, смотрите, вот заканчивает Иаков очень интересно. Он говорит, в общем, кто знает, как делать добро, но не делает, тому грех. Он такой оборот использует интересный. Он говорит, кто знает, как делать добро. То есть он обращается к верующим и говорит, ребята, ну вы же знаете, как делать добро?
0: Ну, вроде как все знают, как делать добро.
1: Но не делают.
0: Ну, не делают.
1: Знаете, есть такая тема интересная, да, когда я знаю, как делать добро, но я не делаю. То есть я могу разные вещи придумать для того, чтобы не делать этого добра. Проехать мимо, да, когда ты видишь, человек голосует, у него там открыт капот. Вот. Хотя в наше время тоже нужно быть с этим осторожным, можно и нарваться и на мошенников, и на кого угодно, и люди боятся. Да,
0: сейчас много на что можно нарваться.
1: Но если, например, ты можешь сделать добро, но ты его не делаешь, здесь вот поднимается тема, что это грех. Тем более, если это касается темы тех людей, которых я знаю, которые от меня зависимы, да? А обычно страдают больше всех именно те, кто рядом с нами.
0: Да, близкие, мы как-то...
1: Иногда мы готовы делать добро для других, но не готовы делать для своих. И свои страдают от этого еще сильнее.
0: Да, очень часто почему-то такое бывает. Как будто бы близкие, это да, он...
1: Что ему? Поймет.
0: Он поймет, да, он примет, а вот тем я должен помочь.
1: А иногда тем ты помогаешь.

0: Знаешь, почему? И вот здесь Иаков поднимает этот вопрос.
1: Да, потому
0: иногда
1: что...
0: мы помогаем тем,
1: да.
0: потому что те могут что-то дать.
1: Угу.
0: Ну, могут дать влияние, средства, авторитет.
1: Да даже ту самую похвальбу, которая...
0: Похвальбу, которая очень греет сердце.
1: Класс.
0: Не всегда дома тебе скажут спасибо, да, там,
1: да.
0: папа там и скажет спасибо мама. А, вот, иногда дети, ну, как бы воспринимают как должное.

0: А человеку это как бы не нравится. Нам хочется лайки, нам хочется
1: репосты
0: наших высказываний, наших действий. Вот. Угу. А здесь Яков говорит о том, что кто знает, как делать добро, то есть ты знаешь принципы, угу, на которых строится Божья правда, Божья заповедь, но ты этого не делаешь. А это еще один принцип включается в Священном Писании, когда говорится о том, что если тебе много дано, с тебя много и спросится. И мы несколько программ назад мы поднимали тему «Не всякий становись учителем». Да?
1: Угу.
0: А почему? Потому что это великая ответственность. И вот здесь вот этот принцип, он вновь повторяется Иаковом. Он говорит о том, что если ты знаешь, если ты понимаешь, если ты чувствуешь, как это сделать, но принципиально ввиду желания, нежелания делать, а угождать своей прихоти, ты не делаешь добро, то, говорит, это зло. Ты в какой-то момент очень легко переступаешь черту между Божий друг и противник Божий.
1: Угу.
0: И у Иакова здесь четкие границы они проведены, хотя они могут человеку казаться, ну, как бы размытыми. Но он здесь четко говорит, ты знаешь, но ты не делаешь. То есть ты можешь, угу, но ты игнорируешь.
1: Вот про этот контроль, который мы говорили, а не может ли это быть даже неким проявлением гордости? Что вот я все контролирую, я потом начинаю этим гордиться, что я молодец, вот этим вот кичиться, да, и говорить, какой я крутой, угу, да, вот это вот признание из мира, да, от других людей, оно может быть, да, вот этим вот проявлением того, что вот как
0: ну
1: бы
0: да,
1: греха,
0: ну, проблема, мы знаем с вами изначально, она вот в человеке навсегда живет, и человеку всю жизнь предстоит с этим бороться. Со своей гордыней, да, со своей тщеславностью, самомнением, самовлюбленностью. Uh-huh. Это те пороки, которые всегда в нас присутствуют. Они побуждают нас делать иногда жесткие достаточно вещи по отношению к другим.
1: Uh-huh.
0: Самовозвышение, да, и так далее, и тому подобное. А это проблема противостояния Богу.
1: Uh-huh.
0: То есть эта проблема, почему связана с противостоянием Богу? Потому что мы пытаемся возвысить себя до уровня божества,
1: да,
0: определенного, стать кумиром, даже для самого себя.
1: Uh-huh.
0: Когда ты стоишь перед зеркалом и говоришь сам себе, посмотри, ты красавец, да, сделал.
1: Ой, столько всего у меня.
0: Молодец, и у меня вот это, и то.
1: Вообще.
0: А сейчас вот я поеду, и Яков пишет, и еще там сделаю себе, заключу там договора и поднимусь еще выше на лестницу социальную, продвинусь в списке Forbes, такое.
1: Как раз в самом расцвете сил.
0: Практически вот эту Иаков повторяет тему, которую Иисус Христос произнес в притче о богаче,
1: угу,
0: который построил большие житницы. Да? Вот она прям очень вторит, эта история. И он себе сказал, все, пей, веселись, душа, у тебя на многие годы ты там себя обеспечил.
1: Угу.
0: Да? А он говорит, Иисус, не знает человек, что в эту ночь заберут у него жизнь его, и все. И кому, и для чего, и чего ты пустил.
1: А смысл?
0: Да, и для кого ты пыхтел, да? Вот, угу. И вот здесь вот эта мысль, она четко прослеживается. Она, угу, говорит о том, что когда ты планируешь, но ты планируешь вне Бога, когда ты пытаешься жить, а ведь ты планируешь, если вне Бога, ты пытаешься жить вне Бога.
1: Да, конечно.
0: А некоторые люди конкретно заявляют даже об этом, они говорят, Господи, не мешай.
1: Угу.
0: Я хочу вот это, не мешай. Я знаю, угу, людей, которые в какой-то момент, их Бог привлекает, их вера привлекает, они начинают читать Евангелие, когда они сталкиваются вот с этими дилеммами, они, честно, но говорят об этом. Говорят, я хочу пожить без Бога.
1: Угу.
0: То есть Бог мне мешает добиться своего счастья, которое я вижу сам по себе.
1: Угу.
0: Вот. Но, к сожалению, эти люди зачастую в таком положении счастливыми-то не становятся. Да, они тратят десятилетия в попытках достичь своего, чего они хотят, но оказываются у разбитого корыта в итоге. Поэтому вот этот вот принцип «а-ля я сам», он в Библии описан как опасный.
1: Uh-huh,
0: uh-huh. Он в Библии описан как опасный. И мне нравится это высказывание последнее, оно вот схоже очень сильно, я думаю, Владимир Иванович Даль очень интересно подтвердил, он говорит, что человек, в принципе, для того, чтобы делать добро. Да? Назначение человека в том, чтобы делать добро, он так сказал. И когда ты смотришь, да, ты видишь великий человек.

0: век, да, создал толковый словарь русского языка. И помимо этого он еще много чем занимался. Это был человек-мыслитель, думающий. Он занимался изучением Библии, тоже у него много есть высказываний. И вы знаете, когда ты смотришь, ты думаешь, человек понял основу жизни человека, да, в отношении с Богом. Назначение человека в том, чтобы делать добро. И вот здесь, в принципе, Иаков говорит. Да,
1: знаете, как делать добро? Да. Добро. Спасибо большое, Михаил Юрьевич, за то, что так важно и так четко рассказали о том, как нам быть и как нам жить, чтобы осознать, осмыслить и не контролировать все. Благодарю. Дорогие друзья, надеемся, что наши программы полезны были и вам. Вы для себя почерпнули очень глубокие размышления и можете применять их в жизнь. Как пишет апостол Иаков, напоминает нам о том, что жизнь – это не только результат наших решений, но и Божьего попечения. Наши планы должны быть основаны не только на «я решил», но и на «если угодно будет Господу». Помните, что сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет действиями его. Всего вам доброго!

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

«Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его».

0: Иона сказал им, что они смогут выжить только в том случае, если бросят его в бушующее море.
1: Тогда они взяли Иону и бросили его в море.
2: Господь Бог интересным образом доставил Иону до места назначения. Он плыл в Ниневию у рыбы в животе.
3: В животе у рыбы плавать неинтересно.
2: Когда рыба прибыла к берегам Ниневии, она выплюнула Иону на берег.
0: Бог повелел Ионе идти в город и предупредить жителей, что если они не перестанут делать зло, к ним придет беда, и их город будет разрушен.
3: Я не хочу, чтобы город разрушился.
4: Может, они перестанут обижать друг друга?
2: Жители города Ниневии услышали

0: слова пророка и сильно испугались.
1: Дедушка, ты такой красивый,
2: он похож на царя.
3: Ниневитяне поверили Господу Богу, и все от малого до большого раскаивались в своих грехах.
0: И даже царь, который жил в этом городе, услышал пророка Иону и отдал своим слугам приказ, чтобы все жители Ниневии молились Господу Богу и оставили свои злые пути.
1: Они перестали обижать слабых.
3: Они одели специальные одежды в знак скорби о своих грехах. Жители Ниневии послушали своего царя и пророка Иону и стали просить у Бога прощения за свои грехи. Они плакали и обещали Богу, что перестанут делать зло и обижать слабых.
1: Они смогли выполнить свое обещание?
0: В Библии написано, что Бог увидел, как они отвернулись от своего злого пути.
4: И Бог простил жителей Ниневии?
1: Бог добрый, Он любит людей.
3: Бог пожалел о бедствии, которое хотел навести на жителей Ниневии, и не навел.
5: Ура! Я знаю, что Бог добрый, Он любит прощать.
1: Бог добрый, Он любит прощать.
0: Иона стал ожидать и наблюдать, что будет с городом.
3: Он сделал себе небольшой шалаш, укрылся в нем и стал смотреть на город.
6: Но солнце палило так сильно, что Иона не мог укрыться от него в своем шалаше.
0: Тогда Бог произрастил растение, которое укрыло Иону от зноя, и Иона перестал огорчаться.
5: А почему Иона огорчился? Ведь все было хорошо.
6: Иона знал, какие были злые люди эти ниневитяне. И он расстроился, что Бог проявил к ним милость.
1: Но ведь Бог добрый, Он любит прощать.
0: Да, Бог простил этих людей, потому что после проповеди Ионы они стали добрыми.
4: Тогда почему он огорчился? Ведь все было хорошо.
3: Наверное, ему трудно было поверить, что эти люди смогут измениться.
0: Но Бог преподал Ионе хороший урок. Когда Иона заснул,
1: он увидел сон?
5: Наверное, Иона увидел сон, где Бог ему все объяснил.
0: Возможно, что Иона и видел сон, мы точно не знаем. Но я хотел рассказать о другом. Когда Иона заснул, червь подточил растение, и оно засохло.
6: На другой день, когда солнце поднялось, оно стало палить голову Ионы. Да так сильно, что он изнемог и просил себе смерти.
5: Почему он так огорчился? Он ведь сделал доброе дело.
6: Бог хотел показать Ионе, какое большое дело он сделал для Бога.
0: Бог спросил его: «Ты хочешь умереть, потому что огорчился из-за этого растения?» Тогда Бог сказал Ионе: «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором живет более 120 тысяч человек?»
5: Иона спас так много людей?
3: Да, своей проповедью Иона спас больше 120 тысяч человек.
6: Помните, что означает имя Иона?
1: Голубь.
5: Голубь.
6: И этот Божий посланник принес им весть мира, которую они приняли и стали добрыми.
3: Дорогие ребята, в следующей серии мы расскажем вам о других пророках, у которых была от Бога особая весть для людей. Всего вам доброго! До новых встреч!

0: Лаше не терпелось узнать, что случится с Иаковом, потому что мама сказала, что после своего побега Иаков встретил свою любовь.
1: Там он увидел колодец в поле, и возле него 3 стада овец. Иаков спросил пастухов: «Братья, откуда вы?» «Мы из Харана. Знаете ли вы Лавана, внука Нахора?» «Да, знаем. Все ли у него хорошо?» Он еще говорил с ними, и подошла Рахиль.
2: «Глаша, ты что читаешь?»
1: «А ты почему не спишь?»
2: «А я тебя жду».
1: «Иди, я сейчас приду».
2: «Я без тебя не пойду».
1: Яков полюбил Рахиль и сказал Лавану, ее отцу:

0: Буду работать на тебя 7 лет за твою младшую дочь Рахиль. И служила Иаков 7 лет за Рахиль. И они показались ему как несколько дней, потому что он любил ее.
1: В эту ночь Глаша долго не могла заснуть.
0: И они показались ему как несколько дней.
1: А потом она все-таки уснула. И вечером все вместе они услышали продолжение этой истории.
2: Итак, Иаков женился, и у него родились 12 сыновей.
3: Ого!
1: Но его тесть Лаван, отец Рахили, постоянно обманывал его. И когда Иакову стало совсем тяжело, Господь Бог явился Иакову и сказал: «Возвращайся домой, к своей родне, и я буду с тобой».
4: Ура! Яков скоро вернется домой!
5: Наверняка его ждали большие приключения.
1: Ну что ж, настало время открыть нашу Библию и рассказать эту удивительную историю.
2: Итак, Иаков решил уйти от Лавана и вернуться на свою родину вместе со своей семьей.
1: Иаков отправился в путь. Он посадил свою семью на верблюдов и погнал весь скот впереди себя.
2: Когда он был уже недалеко от дома, Иакову сообщили, что навстречу к нему идет его брат Исав, а с ним 400 человек.
1: Иаков испугался великим страхом. Он стал молиться Господу Богу.
2: «Молю тебя, спаси меня от руки моего брата Исава, потому что я боюсь, что он придет и нападет на меня и на мою семью».
1: После молитвы Иаков отправил в подарок Исаву стада овец, коз и верблюдов. Таким образом, он думал умиротворить сердце своего брата.
2: Иаков переправил оставшийся скот и свою семью через поток Иавок и остался один.
1: И вот некто боролся с ним до самой зари. Увидев, что он не может пересилить Иакова, он коснулся бедра Иакова так, что бедро было вывихнуто во время борьбы. Тогда Иаков услышал: «Отпусти меня, потому что восходит заря».
2: Но Иаков ответил: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня».
1: «Как твое имя?»
2: «Иаков».
1: «Отныне твое имя будет не Иаков, а Израиль, потому что ты боролся с Богом и людей побеждать будешь».
4: Яков боролся с Богом?
1: Это удивительная история. Библия говорит нам, что Иаков боролся с самим Богом.
2: Иаков назвал место, где он боролся с Богом, Пенуэл, сказав: «Это потому, что я видел Бога лицом к лицу и остался жив».
4: А он победил своего брата?
1: Да, он победил, но не силой, а любовью.
2: Иаков отправил в подарок своему брату большие стада. И когда они встретились, Исав обнял своего брата и расплакался.
3: Как?
2: Да, Исав был тронут щедростью своего брата, который сначала обманул его, а потом подарил ему щедрые дары.
5: А он вернул Иакову богатство Исаака?
1: Библия ничего нам об этом не говорит, но я думаю, что Иаков получил гораздо большее богатство от Бога.
4: Какое?
6: Какое?
2: Дорогие ребята, а вот какое богатство Бог дал Иакову, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Это удовольствие первое. Приготовить хорошее блюдо и угостить им других – это удовольствие второе. Ну а третье, я думаю, вы скоро догадаетесь. Ну что, времени у нас немного, поэтому мне нужна будет ваша помощь. Я буду готовить быстрое-пребыстрое печенье. Для этого нам понадобится 100 грамм сыра, 2 яйца и 2 столовых ложки муки. Я попрошу Самуила мне помочь и вот на этой терочке натереть сыр. Держи. А мы с Надей займемся яйцами. Я отделю желток от белка и попрошу тебя, Надюш, растереть желтки. Хорошо? Хорошо.

0: Я все.
1: Молодец. Давай я уберу. Теперь мы смешиваем муку, сыр и желтки в этой тарелочке. Сейчас. Погоди. Раз и два. А Надю мы попросим в это время смазать противень маслом. Хорошо, Надюш?
0: Хорошо.
1: Так. Вот это видишь. Так, аккуратненько надо все перемешать. Сейчас, Самуил, ты мне поможешь вот эту мисочку подержать и аккуратненько, тихонечко выливать. А я буду перемешивать, продолжать. Хорошо? Давай. Прям вот сюда. Серединку потихонечку. Тише. Вот так. Смотри. Сейчас все получится. У Нади противень готов, да?
0: Нет, еще совсем чуть-чуть. Все, теперь готов.
1: Давай, пододвигай его поближе. Ага. И нужно просто теперь аккуратненько выложить и сформировать такие печенюшки. Сверху приплюснуть немножечко.
0: Получилось, как будто бы свёрсточка. А это слон.
1: Да, можно делать по формочке, тогда изобрести какие-нибудь фигурки.
0: Вот человечек. Уже нет. Перевернутая куала.
1: Самуил, фантазер какой, а?
0: Собака.
1: Фантазировал нам.
2: Нет, больше на корову похож.
1: Ну что, как вы думаете, это быстрое печенье?
0: Очень.
1: А запекаться ему тоже быстро. Всего 15 минут при температуре 220 градусов. Ну и последнее.
0: Маленькая.
1: Небольшая, да. Оп. Давайте сделаем так.
2: Это на страуса больше похоже.
1: Теперь я противень убираю в духовку. И следующее блюдо, Надюш, твое.
0: Да. Мы приготовим быстрые конфетки. С вашей помощью, конечно. Итак, нам для этого понадобится курага и чернослив. Я их уже помыла и размочила. Вот, берите. Понюхайте, как сушеными абрикосами вкусно пахнет от кураги.
1: Так, а как конфетки?
0: Туда мы в курагу и в чернослив их раскрываем, ага, и делаем начинку. Кладем, ну, половинку ореха и изюм.
1: Ага.
0: После чего закрываем. Черносливом то же самое.
1: Это, кстати, конфетки такие получаются очень полезные, да?
0: Да. Вот, уже готово.
1: Ух ты! А у меня что-то не хочет залезать туда.
0: Потому что много не надо.
1: Да.
0: По одной штучке.

0: сколько?
1: Кладем половинку. Целую лучше ореха не надо класть.
0: Так я и не целую.
1: Это хорошо.
2: Угу. Вот так получилось.
0: И две семинки.
1: Ну, можно две, можно три, как хочешь. Сколько по месяцу?
0: Я две кладу. И в это тоже две положу.
1: Молодец.
2: Ты с такой скоростью делаешь, ты чувствуешься уже прям профессионал.
1: Сколько по месяцу, столько можно и класть. Не очень важна пропорция. Ну что, все?
2: Ну, мы, наверное, не самые лучшие помощники, но все-таки с нашей помощью получилось чуть быстрее.
1: А теперь, когда у нас начинка уже сделана, нам нужно курагу обвалять
2: в кунжуте?
1: В кунжуте, да. А чернослив...
2: В кокосе.
1: Да, правильно. Я сейчас вам покажу. Смотрите.
2: Угу, давай.
1: Берем чернослив. И вот так вот его в кокосовой стружке. Затем выкладываем его. Вот давайте на вот эту тарелочку.
2: Угу. Я тоже попробую. А так. У кого самые длинные руки, тому удобнее всех.
1: Эти конфетки очень быстро готовить. Вот вы сами видели. Они очень вкусные и полезные. И если вы хотите ими угостить кого-либо, то можете запросто сказать, что они растут на деревьях.
2: Точно, так и можно сказать. Самуил, а какое блюдо мы приготовим вместе с тобой?
0: Молочный коктейль. От него тоже появляется много сил, и он очень вкусный.
2: Здорово.
0: Мороженое у меня в холодильнике. Сейчас бегаю.
2: Ага. А мы пока достанем блендер.
1: Так.
0: Для него нам еще понадобится молоко, 2 банана и 6 клубник. Помогите мне, пожалуйста, почистить бананы и клубнику. А я пока налью молоко и мороженое.
1: На, держи тебе ложечку.
2: Каждый по банану.
1: Угу.
2: Держи, Надюш, ножичек. Надо?
1: Давайте.
2: Па-ба!

0: Ага. Бананы крошим туда, да? Отлично. Ох, у нас как. Все. И клубничку. Выкладывай мороженое.
1: Давай, выкладывай.
0: И вот так.

0: А, я еще вспомнил про мед. Я добавлю еще мед. И раз. Отлично.
1: Ну что, взбиваем?
0: Ну что, взбиваем? Закрывай. Приготовились. На старт. Внимание, пуск. Мне кажется, он готов. Так. И осталось теперь его разлить по стаканчикам.
1: А я еще трубочки положу.
0: Отлично, держите.
1: Кому какую? Мне розовую.
0: А мне зеленую. Ага, спасибо. Раз.
2: Ух ты, какой он красивый.
1: Два.
2: С пузыриками.
0: Три.

0: Ну, а я тем временем достаю наше печенье. Ага. Так, тарелочка. Итак, мы получили с вами все три удовольствия. Вы догадались, какое у нас было третье? Вот вам подсказка. Делим радостно заботы, варим вместе мы компоты. Хоть порой в муке и тесте, хорошо нам быть всем вместе. Так приятно, что опять можно людям...
1: Помогать.
2: Помогать.
0: Помогать. Вам понравилось, ребята, помогать друг другу?
3: Да.
0: И мне тоже. Друзья, мы желаем, чтобы у вас всегда было множество удовольствий. Ну что, всем пока?
3: Пока.
0: Пока.

Предположим, что нам удалось разоблачить человека, который лгал. Этот человек понял, что его обман раскрыт. Что он будет делать? Скорее всего, он попытается найти себе оправдание, описав положение, в которое он попал, и страх, который заставил его солгать. Но уже сам факт, что он пытается найти себе оправдание, показывает, что он действительно понимает, что лгать – это нехорошо. Он допускает существование и справедливость всеобщего морального закона и затем пытается найти себе оправдание в своем проступке. Но мог ли он пренебречь всеобщим моральным законом? Мог ли он сказать,

Конечно, я тебе все время лгал, но я не вижу в этом ничего особенного. Я всегда говорю неправду. Принятое в обществе отношение к лгунам, их осуждений и поведение самих лгунов, то есть попытки найти себе оправдание, говорят о том, что моральный закон, направленный против лгунов, так сказать, написан в сердце каждого человека. И это относится не только к закону против лжи, но и к другим фундаментальным моральным законам. Такие моральные законы проходят через конституции большинства стран мира. Практически все люди на Земле согласятся, что лгать, красть, убивать, насиловать – это плохо. Человек чувствует это даже тогда, когда он не знаком еще с конституцией. С раннего детства он понимает, что это плохо. Ребенок, видя сцены насилия по телевизору, закрывает глаза и плачет, понимая, что что-то происходит не так. Это позволяет предполагать, что моральные законы написаны в человеческом сердце. Но это не означает, что все люди на Земле всегда придерживались этих законов или просто стремились их соблюдать. Когда человек привыкает нарушать моральный закон, его совесть успокаивается и смиряется с моральным злом. Обманщик может решить, что его поведение – признак ума и зрелости, приемлемый путь достижения успеха в учебе или спорте. Нечестный бизнесмен может подумать, что ложь и обман необходимы при ведении бизнеса, а недобросовестный политик, что это необходимая составляющая политики. Что же мы можем сказать о понимании и осознании фундаментальных моральных законов? Будь мы неодушевленными, пусть и сложными механизмами типа самолета, мы бы сразу ответили на этот вопрос. Кабина современного самолета оборудована разнообразными приборами, световыми и звуковыми индикаторами, радарами, которые помогают пилоту управлять самолетом. Они показывают высоту, направление, скорость движения, количество топлива и предупреждают пилота об опасности. И хотя он должен принимать решение сам, эти приборы были специально созданы, чтобы он мог руководствоваться их показаниями и помогать ему в принятии решений. Таким образом, напрашивается естественный вывод. Врожденные чувства и способности человека также были специально задуманы и даны нам, чтобы помогать в принятии решений. Вот что мы читаем о них в Библии. «Когда язычники, не имеющие закона по природе, законное делают, то не имея закона, они сами себе закон, ибо показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». И второй вывод. Если существуют моральные законы, которые не придуманы человеком, а, так сказать, написаны в его сердце, мы должны задаться вопросом, как они там появились, кто их там написал? В Библии есть ответ на этот вопрос. Бог вложил эти моральные принципы в наше сердце, и поэтому важно понимать, что именно перед Ним нам стоит держать ответ.

0: Привет! Это программа «Пит-стоп». Вы заехали сегодня к нам. И у нас в студии сегодня Богдан, Наташа, Надежда и Сергей. Я не хочу взрослеть. Об этом мы сегодня поговорим. Что такое взрослость? Что такое быть взрослым, стать взрослым?
1: Не знаю, мне кажется, каждый ребенок вот смотрит на своего родителя, думает, а, какой он крутой, он такой взрослый, я тоже хочу быть похожим на него, таким же взрослым.
0: Или на старшего брата, или сестру. Ты считаешь, что взрослый человек не может жить в таком состоянии, удивляться?
2: Ну, у них этого мало, потому что у них столько забот, а мне хочется, чтобы вот со мной всю жизнь, вот каждый день рождения, я только бы не быть взрослым. И вот даже есть люди, которые, я желаю тебе не взрослеть, и я такая, спасибо.
3: Раз вот так.

0: принято, я теперь должен пойти взять эту ответственность и обременять себя, что ли, этим. Я, может, не хочу, я спокойно себе поживу с той ответственностью, которая у меня сейчас есть.
1: По мнению большинства россиян, сегодня молодые супруги стараются отложить рождение детей на более позднее время. Демографы уверяют, что такое решение свидетельствует о незрелости современных мужчин и женщин стать взрослыми. Инфантилизм называют пороком 21 века. Инфантилизм. Не знаю, встречались ли вы с таким термином или нет. Сегодня вот будем об этом говорить. И первый вопрос, который я хотел бы вам задать, ребят. Скажите, что значит быть взрослым? Сразу заикнулись Наташа и Надя. Поэтому давайте Наташа, а потом Надя.
2: Ну, взрослый человек – это человек, который уже сформировался, так скажем. У него уже есть какая-то такая сформированная ответственность. Он уже увереннее себя ведет в какой-то той или иной ситуации. С ним как-то спокойнее, можно положиться на него. Он, как правило, это чаще всего серьезный, смотрит на все адекватно. В общем, такой вот взрослый человек стандартный. Ну, лично для меня.
1: Так, Наташа,
3: Надя. Мне кажется, взрослый человек – это не обязательно серьезный такой вот взвешенный. Мне кажется, это больше человек, который действительно всегда берет на себя ответственность. То есть он что-то делает, и он понимает, что вот здесь я ответственен, здесь я, может быть, поступил неправильно, я должен исправить. Вот этот человек, я должен его защитить или еще что-то. Ставит перед собой цели, которые достигает. Но не обязательно серьезный. Может быть, и веселый вполне.
1: Он может там какой-то целый день там где-нибудь тусоваться, где-нибудь играть и селиться, но на следующий день он помнит, у него закон, что он должен быть серьезным.
3: Ну, вполне он решил, он что этот день – это мой день отдыха.
1: Мой день отдыха. Хорошо, девочки, спасибо, Богдан.
0: Ну, вот я согласен, в принципе, с тем, что взрослый человек – это уже такой, как вот отсеянный какой-то песок, да, когда уже уходит эта всякая мишура, ну, что-то такое, может, детское, еще что-то остается, именно уже чисто вот, ну, размышления какие-то там, ну, там, ум, да, как бы, ну, знает, как поступать где, вот, но в основном, я думаю, что взрослый человек сейчас определяется возрастом, просто вот, например, вот, там вот даже скажут тебе, вот ты что вообще этим занимаешься, ты же уже взрослый человек, даже вот так вот говорят.
1: Там, хотя каким возрастом? Ну, как сейчас, какого возраста взрослый человек уже считается взрослым?
0: Это говорят, на самом деле, в любом возрасте. Тебе 22, ты чего этим занимаешься? Ты уже взрослый человек. Тебе 45, ну ты же взрослый человек.
1: Тебе 13, ты что балуешься? Тебе 13, ты уже взрослый мужик.
2: Так всегда будут говорить 7
0: лет. А в 7 лет тоже говорят, ты же уже взрослый, не надо там вот это. Но в душе люди по-другому взрослеют. И поэтому как-то, ну, человек может выглядеть сурово, как взрослый, там какой-нибудь бородатый байкер с татуировками, а он может, не знаю, прийти домой и с щенками там валяться, я не знаю, радоваться жизни.
3: Ну почему взрослый человек не может там с щенками валяться?
1: Хорошо, ну, вот мы высказали.
0: Ну, я и говорю, что он, в принципе, может, но это, ну, это как бы.
3: Ну, может быть, он душевно тоже взрослый, но щенки-то тут при чем? Щенки хорошие.
1: Ребят, высказали свое вот какое-то мнение со стороны, а теперь я хочу, чтобы мы все-таки на своем примере лично сказали. Скажите, вы когда-нибудь хотели стать взрослыми? Было у вас такое вот непреодолимое желание? Ну, все, меня сейчас считают детьми, ребенком, я хочу стать взрослым уже, я хочу повзрослеть. Было такое?
2: Да, было. Все детство, наверное. Всегда хотела, чтобы я была взрослой. Но, если честно, это, мне кажется, у всех так, подростков особенно.
1: Да, конечно.
2: Я уже все знаю, я уже так, не надо мне тут, пожалуйста.
1: Я сам.
2: Вот это, да, да. А потом, когда это уже, ну, выросло, я такая, нет, пожалуйста, я еще маленькая, я не хочу этого делать. Я не хочу звонить дяде и там что-то обсуждать, ну, там, не знаю, устраиваться на работу. Я не хочу, не знаю. Хотя нет, вот как раз работы, мне наоборот нравится работать, и я, наверное, лет с 15 уже вот работаю. Даже
1: то
2: раньше.
1: Есть, ну, ты боялась, работаю, не хотела чего-то, каких-то таких стрессовых ситуаций, которые связаны с этим,
2: да,
1: взрослым.
2: Где надо,
1: да?
2: Вот,
1: а мне нужно что-то
2: особенно
1: решить.
2: Выбор делать. Ой, это вообще.
3: Не знаю, мне кажется, каждый ребенок вот смотрит на своего родителя, думает, а, какой он крутой, он такой взрослый, я тоже хочу быть похожим на него, таким уже взрослым.
1: Или на старшего брата или сестру.
3: Или на старшего брата и сестру.
1: В данном случае у тебя есть старшая сестра, Надь. Ты как-то хотела быть похожей на нее?
3: Ну, мне кажется, в детстве

0: ну да, я хотела. Мне кажется, любой ребенок в детстве смотрит на взрослых и думает, вот тоже хочу быть взрослым, таким же крутым, со мной будут считаться там и так далее.
1: И ты хотела тоже?
0: Я тоже, и конечно, хотела. Но сейчас отчасти...
1: Да, обстоят дела у тебя в этом плане.
0: Ну, отчасти все равно есть люди, которые тебя воспринимают все-таки как ребенка, потому что они тебя видели как ребенка всегда. И поэтому, несмотря на то, что, может быть, у тебя как-то изменились мысли, может быть, ты что-то понимаешь в своей жизни, тебя все равно воспринимают как ребенка, как будто, ну, как бы... Ну,
2: это родители, да?
3: Ну, только родители. И недавно мне это, в больнице я была. Ну, девочка, давай, проходи, давай. И папа стоит и смеется. Я думаю, ну, конечно, девочка. Хотя мне было приятно, удивление. Ага. Лет в 14 меня бы это обидело.
2: Ну, пожилые люди часто говорят, типа, сынок там...
3: Нет, нет, ну, они имеют в виду, что я как бы маленькая.
1: Или мама до сих пор называет меня солнышком, да? Да ты уже
2: это
1: там,
2: же мама, это же родители, нормально. Но вот, например, на моем примере у меня был период, когда мне хотелось, ну, как бы повзрослеть. Это когда в семье тебя там ограничивают, в принципе, разумно. Но ты этого не понимаешь. И, ну, просто вот я вот через 3 года я вот уеду.
1: Хочется
2: и вот
1: свободы.
2: я буду это делать. Да. А-а-а. Вот и только вот, ну, наверное, вот в этом как-то, ну, такая вредность какая-то, что ли, или какая-то самореализация, или что. А так, ну... В принципе, никогда не хотелось там быстрее отрастить бороду и...
1: Вот вопрос такой.
2: Говорят, щенками.
1: Давайте опять еще более узко перейдем. Да, на данный момент. Считаете ли вы себя взрослыми? Богдан, давай начнем с тебя. Считаешь, что ты взрослый человек?
2: Нет.
1: Со всем тем, что к этому, так скажем, должно
2: быть. Я просто на пути вот обычного взросления, наверное, и все. Я не считаю себя ни ребенком, ни каким-то прям супер взрослым. Просто, не знаю, я даже как-то не задумываюсь об этом.
1: Даже не задумываешься. Но считаешь,
2: просто все идет своим чередом. Зачем думать, что сейчас так? Я на сколько сейчас процентов взрослый? Надо вот еще 2% дотянуть, и тогда еще можно пару месяцев жить.
1: Ну, смотри, вот сказали перед этим мы немножко о критериях взрослости, да? Это принимать решения, ответственность, это уметь ставить цели, достигать. Что еще было, девочки, вы говорили, тоже ты, Богдан. Это определенный возраст, ты сказал, да, что примерно в возрасте, когда люди говорят, что ты уже взрослый. Этого возраста ты уже наверняка достиг, когда люди говорят, что ты взрослый. По крайней мере, 20 плюс точно, да? Ты по этим критериям можешь себя оценить и сказать, что ты взрослый?
2: Ну.
1: Если так уж тогда говорить.
2: Ну, по каким критериям? Ну, да, мне 20 побилось, я взрослый, так что... Ну, да.
1: Перед этим всем ответственность. Ты можешь принять... Это, конечно, такое, да, тоже...
2: Ну, это все
1: объективно,
2: потому что, как бы, в каждом возрасте ты... У тебя добавляется еще больше ответственности, да? Я, может быть, не такой взрослый, как те, у кого сейчас есть семья, дети, обязанности там какие-то в моем возрасте еще раньше, может быть, вот. Но, тем не менее, у каждого свой этап жизни, у каждого своя ответственность. Вот, каждый с ней справляется.
1: Хорошо, Наташа, ты можешь сказать про себя, что ты взрослый?
3: Наверное, скажу банальную вещь, но я очень не хочу сильно становиться быть взрослым, потому что я очень люблю наблюдать за людьми, и вот, в частности, за взрослыми. Я смотрю на этих людей, я вижу, что они как планктоны. У них такая стандартная жизнь. У них, ну, семья, работа. Отдых там, он такой тоже банальный. Но очень редко, когда люди занимаются чем-то необычным. Очень мало своего хобби и всего вот этого. Но это все пропадает, это понятно, почему. Ну, тяжело этим заниматься, когда у тебя столько всего. И вот эта ответственность, которая на них. Ну да, быть ответственным человеком – это хорошо. Но когда ты до жути вот такой, не знаю... Я вижу, что очень часто взрослые грустят, и они... Вот жизнь идет, и она идет. А для меня хочется, чтобы каждый день он был каким-то необычным. Это, конечно, зависит еще от самого человека, но я считаю, что когда ты немножко такой вот больше в душе ребенок, ты удивляешься каждый... Ну, взрослые очень мало удивляются. Их очень сложно чему-то удивить, и вообще это такая тема. А мне хочется удивляться даже, я не знаю, бабочке, которая мимо меня пролетела. Я вот до сих пор каждому котенку на улице, я такая, какой же ты прелесть.
1: Ты считаешь, что взрослый человек не может жить в таком состоянии, удивляться?
3: Ну, у них этого мало, потому что у них столько забот, а мне хочется, чтобы вот со мной всю жизнь, вот каждый день рождения, я только бы не быть взрослым. И вот даже есть люди, которые... Я желаю тебе не взрослеть. И я такая, спасибо, взаимно.
0: Я как-то немножко по-другому все равно это воспринимаю. Мне кажется, это больше

0: Вот когда люди вот такие грустные, унылые, все в делах, это не скорее взрослость, а именно когда человек погряз в этой рутине. А мне кажется, вот реально взрослым человеком, вот я бы хотела стать, сейчас я не считаю себя взрослой, потому что я еще не испытала очень многих вещей, как, ну, не вся ответственность за мои поступки еще пока лежит на мне. Но мне кажется, это с течением времени постепенно это будет. И это на самом деле очень интересно, потому что новые проблемы, новые трудности — это как игра. То есть если это воспринимать вот так, это становится, наоборот, интересно. Ты, не знаю, если действительно не погрязать в этой рутине, то, мне кажется, такого не будет. Ты действительно будешь делать выбор, быть ответственным.
1: Ты будешь взрослым.
0: И взрослым, и радоваться, и смотреть на окружающие, радоваться бабочке.
2: Да, ну, по большому счету, даже ребенок, который, в принципе, он не взрослый, он тоже может погрязнуть в этой рутине, да?
0: Да.
2: Потому что школа, музыкалка, художка, уроки, сон, школа и так далее. Как бы. Это не делает его, в принципе, взрослым, потому что, может быть, его родители заставили туда пойти.
3: Он говорит, это зависит от
2: человека. Да, просто, ну...
1: Ребята, я хочу сейчас немножко нас переориентировать. Есть такая проблема сегодня в наше время. Я ее озвучу, когда прочитаю небольшой отрывок из книги, которая называется «Важные годы 2030». На протяжении сотен лет юноши и девушки после 20 переставали быть детьми и сразу же становились мужьями и женами. Однако сейчас возраст от 20 до 30 лет стал для молодых людей временем неопределенности. Массовая культура чрезмерно сфокусирована на этой возрастной категории 20-30, подавая ее как годы беззаботности, когда от жизни необходимо взять все сполна. В итоге юноши и девушки выглядят старше, а взрослые люди – моложе, что превращает взрослую жизнь в один длинный период 20-летия. В итоге человек ведет один и тот же образ жизни и придерживается одних и тех же взглядов с юности до самой смерти. Вкратце, о чем говорит автор. Проблема сегодня нашего времени, что люди до 30, так скажем, еще не хотят взрослеть, они хотят оставаться молодыми, но хотят иметь все привилегии взрослых, которые имеют взрослые, то есть быть свободным, сам принимать решения, жить с кем им хочется, тратить деньги с кем им хочется, но оставаться вот молодыми, не взрослеть. А люди, которые взрослые, они, так скажем, наоборот, хотят вернуться вот в этот возраст, продлить еще молодость, которая вот у них еще, это, чтобы не быть обремененным ничем и так далее, не работать даже иногда, да, то есть чтобы кто-то его обеспечил. И молодость у нас, вот этот процесс растягивается во всю жизнь. То есть эти стремятся туда, но хотят остаться здесь, те стремятся вернуться сюда, и получается у нас вот расширяется этот момент юности и невзросления.
2: Но, в принципе, скажите, это плохо, что ли?
1: Плохо это или хорошо,
3: палка
1: и чем это чревато?
3: Концах, наверное.
1: Палка двух конца.
3: Потому что действительно, когда человек, он избегает вот этой ответственности, избегает взросления, принятия решений, то это ненадежный, как правило, человек. И в какой-то ситуации, а такие ситуации, они бывают, когда ты нуждаешься в этой помощи, нуждаешься уже в здравом смысле, его нет. Просто человек либо уходит от ответственности, либо он делает еще хуже.
1: Тем более, если этого человека семья, дети, жена, которые хотят, чтобы он, ну, чтобы он как мужчина, например, да, если мужчина говорит, чтобы он принял решение в данном случае, а он просто не хочет этого делать, да?
3: Когда семья, нужно жертвовать еще чем-то. И вообще это целый такой механизм. И, ну, я считаю, к этому механизму уже доет.
1: В принципе, последствия вот как раз-таки вот этой ситуации о том, что люди стали выходить замуж, да, создавать семьи уже после 30. То есть зачем до 30 себя обременять, когда можно добрать из жизни все, а некоторые даже уже к 40 годам, да, и мы знаем, что в Европе сегодня это нормальное дело, в 40 лет жениться или выйти замуж.
3: Ну, они же все равно, ну, как бы, я так поняла, они очень часто сейчас гражданские браки стали. Как бы, но это тоже.
1: Последствия также гражданские браки. Опять же, нежелание брать на себя ответственность за человека,
3: но
1: потому что вы в любой момент можете,
3: бы...
1: да, расстаться. Надя, ты что-то хотела сказать?
0: Ну, я, в принципе, хотела сказать то же самое, потому что, ну, мне кажется, эти люди просто боятся брать ответственности. Вот так же, как если ты закопаешься в рутине, тебе она покажется: о, нет, уберите ее подальше. Потому что они не понимают всю суть, потому что... те удовольствия, которые ты хочешь приобрести, они приходят и вместе с ответственностью. А человек, который не хочет

0: взрослеет во взрослом возрасте, уже можно сказать взрослым, он просто боится этой ответственности.
1: Он хочет получить удовольствие, да, но не брать ответственность.
2: А какие, какие проблемы, если я не хочу сейчас брать эту ответственность, я могу просто как бы, ну, спокойно себе жить дальше. Почему я, раз вот так принято, я теперь должен пойти взять эту ответственность и обременять себя, что ли, этим? Я, может, не хочу, я спокойно себе поживу с той ответственностью, которая у меня.

0: проблем, в принципе, нет. Но мы сейчас как раз-таки обсуждаем тех, которые вот эти фиктивные браки.
1: Ну, а, то есть, которые, по сути говоря, обходят, да, как-то?
0: Да, они пытаются уйти от этой ответственности, типа продлить свою молодость.
2: Ты не имеешь к этой ответственности никакого отношения, то ладно, ну, как бы, не женат,
3: да, а если ты уже вошел в этот, так скажем, круг ответственности, в этот период, когда ты должен уже брать на себя... ну, решение принимать и так далее, ответственность за этих людей, то здесь в любом случае уже пути обратно нет. Знаете, я, честно говоря, думаю, хотел сказать ему свое мнение относительно того, как в жизни людей это происходит. Конечно, со временем меняется культура, меняются люди. Если мы читали, что раньше люди до 20 должны выходили замуж, женились, потому что это действительно нужно было, необходимо было. Такое время было, что в семье ты мог выжить, зарабатывать вместе, там муж помогает жене и так далее. Если ты до 20 не вышла замуж, девушка, да? То ты осталась одна в девах, и ты не сможешь себя прокормить, и так далее, и так далее. Люди стремились к этому. А и раньше проблемы были такие, что, да, то есть война, да, была, Вторая мировая война. Отцов забирали из семьи, отцы умирали. Дети оставались одни или сиротами, или мамы в домах, да. И приходилось как-то крутиться, и дети брали уже с 14 лет на себя ответственность за своих младших братьев, сестер. Они шли работать и так далее, и так далее. Сегодня время поменялось. Сегодня, даже не выходя замуж, не женясь, можно спокойно жить хорошо, припевающийся, самой зарабатывать где-нибудь, да, и так далее. Парни могут тоже, опять же, вот браки гражданские, ты можешь, даже не живя в браке, просто, ну, так скажем, получать все удовольствия от этой взрослой жизни и не беря на себя ответственность.
1: Это все обстоятельства. Да, тогда началась война, так пришлось. Сейчас начнется война, тоже сейчас придется так же. Я думаю, так же будет.
2: Но ты сразу в воду не войдешь. Ну, как бы сказать,
3: Хотел больше именно к своему опыту привести. Где-то в 23 года, мне сейчас 28, где-то в 23 года у меня такое появилось огромное желание дарить любовь или быть с одним только человеком. Если до этого у меня было желание, дружба со всеми, ребята, девчонки тоже, да, общаться, дружить, как бы не с таких связей, да, например, не приближать себя близко человека, чтобы не брать вот эту самую ответственность, но где-то в 23 года, и мне кажется, это в любом случае возникает когда-то у всех, тебе уже хочется... Не зря Бог сказал, что двое станут одной плотью, и это задумано, что человек неполноценен, когда он один. Это вообще касаемо браком больше говорим, да? То есть мне захотелось именно с одним человеком быть. И тогда у меня появились желания, стремления найти того самого одного человека. И к 26 годам я нашел, и я понял, что если бы я вот этот период, опять я его закрыл себе, запустил, я не стал, так скажем, себя обременять, я также общался с другими, я не ответил бы этому своему чувству, дарить любовь только одному человеку, связать с ним жизнь и стать одним целым, да, то, может быть, оно у меня бы прошло, по-любому прошло, и дальше я бы жил так и один, и радовался жизни вот так вот со всеми, не принимая вот эту ответственность. Но когда я уже понимал, что отношения там уже с девушкой, да, заходят далеко, и что уже движется к семье, все, я понимал, что я уже надо, так скажем, отбрасывать все вот эти вот мысли о том, что будь как будет. То есть ты должен планировать, ты понимаешь, что это все не просто так, и что оно должно идти, и есть свои определенные стадии. Вот, конечно, мне уже нравилось, я уже 20 лет был взрослым, там где-то на 19 я там не зависел от родителей, если мы говорим о финансах, тоже это на самом деле, как Надя говорит, это интересно, и это важно, особенно для мужчины. Вот. Поэтому я говорю, что все равно в любом случае есть определенная стадия, когда тебе нужно принимать решение, становиться взрослым или нет. И если ты ее переступишь и как бы просто, так скажем, пойдешь дальше, не будешь об этом думать, то оно и забудется. И ты дальше будешь жить, так скажем, на эту стадию, тебе все равно когда-то
1: придется... То есть хочешь сказать, что нужно работать, как бы, и не нужно все оставлять на самотек. То есть обязанности сами ко мне придут. То есть
3: на самотек никогда не должен. Да, ты должен сам ставить цели, ты понимать, что твоя жизнь коротка, и ты когда-нибудь к этому придешь, ты должен ставить цели и понимать, когда ты примешь это решение, когда ты там устроишься
1: потому
3: на работу, когда ты примешь решение.
1: Поздно.
2: Это будет формировать в тебе такой очень правильный характер, который тебе во многом будет потом способствовать в этой жизни.
3: Сегодня очень много людей, живя уже в семьях, до сих пор еще не поставили себе план, когда они станут взрослыми. Они, даже будучи с детьми, они приходят домой, играют в игрушки. Я знаю, многие, у меня есть знакомые, которые действительно... Они просто живут в разных комнатах с женой. Она там играется в компьютере, он здесь. Ребенок там где-то тогда плачет, они даже иногда его не слышат. То есть определенно и... Ну, то есть они просто...
1: Но они не готовы, наверное, были тогда, что ли? Они просто по глупости
3: какой-то? Наверное, были не готовы.
1: Потому что если ты на это ответственно идешь, как бы планируешь заранее, то, ну, как бы, если мозги на месте, должен это все понимать. Да ведь?
3: Следует подвести итог. сегодняшней программе.

0: программе. Во всем всегда есть мера. В Библии есть хороший стих: «Всему свое время и время всякой вещи под солнцем». Конечно, это время меняется, но я думаю, что нам всегда нужно задуматься о том, когда нам нужно принимать уже решение, становиться взрослыми, потому что рано или поздно это стоит сделать. В конце хочу привести несколько стихов из Библии. «Будьте как дети. Слова ваши будут «да», «нет», все остальное от лукавого». Еще мы все говорили здесь: «Всему свое время». И последнее: «Веселись, юноша, в дни юности твоей, но помни, что за все это придется отвечать перед Богом». Я вам желаю, дорогие друзья, чтобы вы стремились к тому, чтобы быть взрослыми, на данный момент жили тем, что вам дает Господь, и не боялись брать на себя ответственность, когда это предстоит вам сделать. Планируйте свою жизнь, пожалуйста, не оставляйте все на потом, не оставляйте все на самотек, просите у Бога мудрости, чтобы Он вас в этом благословил. Пока!
1: Пока!

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: Вот я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда предо мной.
1: Можно ли от Бога уйти так далеко, что перейти точку невозврата? Почему гордость мешает человеку строить взаимоотношения с людьми и с Богом? Читая очередную главу книги Даниила, мы встречаем с вами грандиозное заявление о величии и славе Бога. После взаимодействия великого императора с одним из своих подчиненных, Даниилом, мы замечаем, что он делает очень серьезное заявление. «Ныне я, Навуходоносор, славлю и превозношу и величаю Царя Небесного». Это, по сути своей, очень важное заявление, к которому должен прийти каждый человек. Бог создал человека. В этих отношениях с человеком он пытается воссоздать в грешном человеке свой образ. И, конечно же, приближаясь к Богу, человек замечает Его славу, Его величие, Его всемогущество. В его сердце рождается желание прославить Бога. И на самом деле, уже неоднократно сталкиваясь с таким молодым, но богобоязненным человеком, Навуходоносор начинает понимать, что в этом земном измерении, в этом окружении он не может найти ответы и смысл жизни. Именно поэтому он поднимает свои взоры немножко выше и говорит, на самом деле на небесах есть Бог, и я славлю этого Бога, и я превозношу. Дело в том, что, понимая, что люди, окружающие его, могут обмануть, он находит вместе с этим истинный источник правды. И он заявляет в завершении 4 главы,

Все дела Его истинны, и пути Его праведны. Он силен смирить ходящих гордо». Так завершается 4 глава. Но поскольку в свитках не было деления на главы, то мы понимаем, что в контрасте с этим заявлением о том, что Бог смиряет гордых, начинается следующее повествование, следующая интересная и трагичная в то же самое время история. «Валтасар сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих, и перед глазами тысячи пил вино». И там дальше, в этом повествовании, мы читаем с вами, что он приказал принести золотые и серебряные сосуды. Дело в том, что это были особые сосуды, они были взяты из Иерусалимского храма. Что это означало? Мы замечаем, что в ответ на прославление Бога и признание Навуходоносором величия Бога ведется следующее повествование о том, что человек решил пойти против Бога. На самом деле нужно сказать, что между этими историями проходит немало-немного 20 лет, но автор показывает в этом повествовании совмещенном, что разные люди испытывают разные чувства по отношению к Богу. Кто-то, понимая бренность бытия и понимая, как Бог действует в истории, и наблюдая за окружающим миром, понимает, что есть Бог, что это не могло появиться случайно, что только сила Божья могла создать уникального человека и всю эту уникальную вселенную. А кто-то не желает все это заметить. И даже более, если даже замечает, он продолжает противиться и говорит: «Нет, это мои деньги, это моя сила, это моя власть, и я всем докажу, что Бога нет, я всем докажу, что я могу жить, как я пожелаю». Мы читаем в этом повествовании, что на самом деле тысячи людей, они пили вино, наслаждались жизнью. Это был вызов Богу. Нужно сказать, что человечеству известны многие истории. И многоизвестная история с «Титаником», когда было сказано о том, что Бог сам не сможет потопить этот корабль. И много подобных историй, когда люди считали, что земная сила и власть, они способны дать человеку все, в чем он нуждается. Но Библия повествует, что землю сотворил Господь, что человек – это создание Божье. И только в этой связке человек и Бог, человечество имеет будущее. Оно возрастает, оно процветает, и без Бога человека ожидает не что иное, как смерть и деградация. Это то, о чем Бог сказал в свое время Адаму и Еве, о том, что как только ты проявишь непослушание, ты смертью умрешь. То есть начнется это постепенное увядание жизни, что в принципе и происходит, и что мы с вами замечаем каждый день, на себя смотря и на окружающий нас мир. В этом заявлении всемогущества человека, в этом заявлении вечной силы и власти, непоколебимости и жажде доказать Богу, что мы от Него не зависим, вдруг мы читаем, что в тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского, и царь видел кисть руки, которая писала. И написано, что он изменился в лице своем, мысли его смутили его, и связи чресл его ослабели. И тогда он сильно закричал: «Зовите!» И снова в ход вступают гадатели, чародеи, маги. Мы с вами уже неоднократно замечали в книге Даниила, что земные науки бессильны против Божьего откровения, что земные науки, они оказываются в определенный момент истории неспособными дать ответ на все переживания человека, что человек не может объяснить смысл бытия, существование, устройство Вселенной и всех галактик, а тем более природы самого Бога. Единственное, что может сделать человек, это смириться, что он творение, а на небесах есть Творец. Не случайно в своих повествованиях Даниил неоднократно будет использовать несвойственную для всего Священного Писания и того времени фразу «Бог Небесный». Он покажет неоднократно в этом повествовании, что на небесах есть Бог, и там, на высоко на небесах, решается участь человеческая, что там, высоко на небесах, есть тот, кто обладает силой, властью и вершит историю этой маленькой планеты. –

только в признании этой вечной силы, обитающей там, на небесах, этого вечного Бога, живущего там, мы сможем с вами нашу жизнь построить верно, правильно. Именно поэтому взаимоотношения с вечно живущим Богом так важны для каждого грешного человека, живущего на этой земле. И каждый раз, когда мы заявляем, что нам Бог не нужен, мы обречены на это состояние, заметьте. Чресла, да, связи чресл ослабели, изменился в лице, стал переживать, колени задрожали. Это естественное описание человека, который проживает свою жизнь без Бога и перешел эту точку невозврата. Что же происходит здесь? Автор отмечает, что цвет лица царя и цвет стены уравнялись. Хотя до этого было веселье, и пили вино, и на его лице должен был быть румянец. Но нет, в этих переживаниях и в этом страхе. Да, безбожие всегда ведет к страху. Жизнь без Бога наполнена страхом постоянно, этой смутой. И, конечно же, налицо именно это состояние. И мы замечаем с вами, что эта надпись, она была особенной. Но автор упоминает, что была лампада. Хотя эта огненная надпись на стене освещала весь тот зал большой. Но автор отмечает, что на стене была лампада, как будто бы этот свет, он никогда не угасал. И на самом деле, этим светом в этом государстве был Даниил. Был человек, который знал Бога. Но его не позвали, хотя по статусу он там должен был быть. Здесь тоже определенная ирония. Царя звали Валтасар, и имя, данное Даниилу вначале, тоже было Валтасар. И в этой истории ничто иное, как Валтасар боится Валтасара. Дело в том, что в одном из них высокий дух и вера в Бога, один из них любит Бога, знает Бога, молится Богу, снова и снова открывает людям волю Божью, а второй Валтасар заявляет о том, что Бог мне не нужен. Я могу жить без Бога, он говорит, и я докажу сегодня вам, оскверняя сосуды из дома Божьего. Что же происходит в завершении всего? И что сообщает великая Божья рука? Нужно сказать, что нам кажется иногда, что Бог отстранился от человека. Так думали деисты в свое время. Что Бог, создавая эту землю, определил ей течение жизни, а сам занимается своими делами. Иногда мы думаем с вами, что Бог не знает ни о чем, что происходит в нашей жизни. Мы думаем, что Он забыл нас, и наши переживания, наши печали, наше горе Ему неизвестно. Как и наши успехи особо Его не радуют, и наши переживания Его не беспокоят. Но в этой истории показано еще раз, что Бог близок к каждому из нас. Он близок к тебе, и намного ближе Он к тебе, чем тебе это может показаться. Оказывается, Бог знает движение наших мыслей. Бог знает каждый шаг нашей жизни. Бог знает каждое движение. Он знает все о наших чувствах и о наших переживаниях. И Он не отстраняется от нашей с вами жизни. Мы замечаем это из той надписи, что появляется. На стене были написаны слова, и в этих словах заключался смысл, что ты взвешен на весах и был найден легким. Мы читаем с вами о том, что Бог сообщает о том, что разделено твое царство, и оно отдано следующей мировой державе, Медоперсии. Интересно, Бог, который взвешивает человека. Что это за небесные весы? Это весы, взвешивающие наши чувства, наши мысли, наши мотивы. Это весы, взвешивающие наши слова, смыслы, которые мы несем в нашей жизни. Это весы, которые показывают, наша жизнь чем наполнена. И эти весы, они определяют, эти небесные весы. Наша жизнь, она угодна ли для вечной жизни, которую Бог желает дать каждому из нас? Или все же она наполнена пустотой, тем, что отнимает у нас ценности, которые Бог желает нам передать или привить? Мы читаем с вами о том, что никого не нашлось способного объяснить эту надпись. И вот здесь Даниил снова приглашен. Ему говорят очень интересные слова.

Если ты объяснишь значение, если ты сейчас прочитаешь эту надпись, если ты объявишь нам значение и смысл, 16 стих, то облечен будешь в багряницу, и золотая цепь на шее твоей будет, и третьим властелином будешь в царстве. Интересно. Неужели деньги решают все? Нет. Деньги не решают все. Есть такие моменты в жизни, когда деньги больше ничего не решают. Есть такие моменты в жизни, когда деньги не могут помочь человеку. Хотя есть люди, думающие так, что если бы у меня сейчас были бы деньги, то я мог бы вылечиться от своей болезни. Если бы сейчас у меня было бы власть или влияние, я мог бы исправить эту ситуацию. Или, может быть, я могу пойти и оплатить кому-то, чтобы он простил все мои грехи. Иногда людям кажется, что очень большое пожертвование, отнесенное в храм или в церковь, решает все духовные проблемы. Но во взаимоотношениях с Богом деньги второстепенны. И мы замечаем с вами, что Валтасар, он именно так и думал. Я жил, как хотел, а в конце я готов заплатить. Я даже готов дать тебе власть, поделиться властью. Но объясни мне, что Бог хочет мне сказать, и реши эту дилемму моей жизни. Приходя к завершению жизни, дилемму решить уже не удастся. Потому что все должно быть в свое время в жизни человека. И Даниил отвечает ему и говорит, что «дары твои пусть останутся у тебя, и почести отдай другому». Хочу вам сказать, что Даниил всегда тактичен. Но в этой истории мы замечаем, что он очень резок и очень прям, и он говорит, что «все пусть твое останется у тебя». Почему так важно? Потому что ты упустил благодатное время, потому что тот момент, когда Бог взывал к тебе, и когда ты должен был встать на колени и признать Его могущество, в тот момент ты отказался от этого. Ну а сейчас, когда жизнь завершается, что можно исправить в этой жизни? Что можно изменить? И он говорит, «Всевышний Бог даровал отцу твоему Навуходоносору царство, величие, честь и славу. Но когда надмилось сердце его, и дух его ожесточился, он был свержен с престола своего. И ты, Валтасар, не смирил своего сердца, хотя знал все это, но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе. И ты, и твои вельможи, дальше мы читаем, что вы пили из этих сосудов. А Бога, в руке которого дыхание твое, и у которого все пути твои, ты не прославил». Интересно, не смирил сердце своего, не смирил. И он вспоминает опыт предыдущий, что тот царь тоже шел этим путем, но предыдущий покаялся, а вот ты не пожелал смириться перед великим Богом. И неоднократно в этой главе упоминается рука, рука Божья, рука, которая писала. Дело в том, что в самом начале мы читаем с вами о том, в самом начале Библии, о том, что Бог рукою свою создал эту планету, что Он человека сотворил, что Он тот, который устроил всю жизнь на этой земле. И вот та появившаяся рука, это было напоминание о том, что Бог продолжает руководить историей этой земли. Дорогие друзья, конечно же, Бог обращается к каждому из нас. Конечно, Господь взывает к сердцу каждому из нас. И естественной реакцией человека на это обращение Бога – это смирение. Естественная реакция человека на действие Божье в этом мире и в его личной жизни является именно это качество – смирение перед Богом. Именно смиряясь перед Ним, мы признаем величие, власть и силу. Именно склоняясь перед Ним, мы с вами признаем, что Он – тот, кто творит историю, а также помогает нам на нашем жизненном пути. Именно поэтому в этой замечательной пятой главе книги Даниила показано, что человек, взвешивая все происходящее, рассматривая свою личную жизнь и все, что происходит вокруг него, он должен склониться перед всемогущим и сказать, «Да, Господи, Ты властелин, Ты управляешь всем на этой земле. Я так хотел бы, чтобы Ты управлял и моей жизнью. Я так бы хотел приблизиться к Тебе. Я так бы хотел

научиться строить отношения с Тобою, для того, чтобы в этом моем путешествии земном я смог бы приблизиться к Тебе. Потому что каждый раз, когда я отдаляюсь в моей жизни, происходят трагедии. Когда я отдаляюсь в моей жизни, происходят беды. Я теряю смысл жизни. Я оказываюсь неспособным все это пережить. Конечно, в путешествии с Тобой в моей жизни тоже могут происходить какие-то печальные события. Но я, на Тебя уповая, могу идти дальше и чувствую, как Ты ведешь меня по жизни. Бог взвешивает каждого человека. Он взвешивает и нас, находясь в небесном святилище. Пусть твоя жизнь, будучи наполнена смыслом и будучи взвешенной, не окажется пустой, не окажется неспособной оценить по достоинству все, что Бог делает для тебя. Но, будучи наполненной смыслом и строя эти постепенные, теплые отношения со Спасителем, каждый из нас мог бы сказать: «Господи, воистину Ты владыка всего, и я преклоняюсь перед Твоим величием в смирении моего сердца». Именно смирение рождает эту способность строить отношения с Богом.

«За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое».

Я много раз сталкивалась с ситуацией, когда близкий мне человек или просто знакомый плачет. Ему очень плохо, а я не знаю, как помочь и что делать. Поэтому в этой программе мы попробуем ответить на вопрос: как поддержать людей в период трудностей? Во-первых, разные случаи требуют разного подхода. Например, если ваш друг потерял близкого человека, изучите информацию о нескольких стадиях принятия неизбежного, включающих отрицание, гнев, торг, депрессию и самопринятие. Если он попал в финансовые трудности, помогите ему спланировать бюджет. В разных ситуациях нужно вести себя по-разному. Не жалейте времени хорошенько изучить ситуацию. Сохраняйте спокойствие с этим человеком. Помните, ему и так сейчас тяжело. Он должен понимать, что ваше плечо может стать опорой или убежищем от этих неприятностей. Поэтому проявите свою сильную сторону. Ни в коем случае не упрекайте своего друга. Не теряйте самообладание.

свидание. Иначе ваш друг посчитает, что проблема сложнее, чем он ее видит, либо вообще нерешаема, что расстроит его еще больше. Позвольте другу погрустить, но недолго. Не заставляйте друзей улыбаться и не злитесь, если они не могут побороть дурное настроение. Будьте готовы выслушать, но иногда нужно давать советы. Ваша задача не обнадеживать без причины. Будьте искренни с вашим другом. Это очень ценно, особенно в такие минуты. Избегайте банальных клише «понимаю, что ты чувствуешь, хотя на самом деле не понимаете» или «могло быть хуже, когда человек и так уже себя чувствует ужасно». Старайтесь говорить от души и конкретно по ситуации. Предлагайте решения, которые могут помочь. Подумайте, что можно сделать в такой ситуации. Помолитесь, и Бог обязательно даст вам мудрость и пошлет слова утешения. И помните, самое главное – оставаться искренними в любой ситуации. Поддерживайте близких, это принесет мир и в ваше сердце. С вами была программа «Вопросы Бром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

Молчи и слушай тяжесть нот, дыханием звезд произнесенных, твоих волнений и забот, блестящих мыслей, планов взлет, тщеславным сердцем изреченных. Вселенский хор не подберет. Смотри и слушай вечный гимн. Звук времени вперед спешащий, в движении с ним триоль комет, фермата век от уст молчащих, бескрайних, вечно ждущих лет. Где ты в них, скачущий, кричащий? Молчи, замри, услышь ответ. Твои слова пустой кимвал, увы, бессмысленно звучащий. И слов твоих, идей блестящих, в гармонии вселенной нет. Но ты там есть, любим, согрет резцом на сердце сотни лет.

Иисус пытался показать людям, что Царство Небесное сравнимо с драгоценностью –

Здравствуйте! Сегодня я хотел поговорить с вами о мелочах нашей жизни. И тема нашей программы «Бог мелочей или мелочный Бог». У Самуила Маршака есть известное стихотворение «Гвоздь и подкова». Я прочитаю его вам. «Не было гвоздя, подкова пропала. Не было подковы, лошадь захромала. Лошадь захромала, командир убит, конница разбита, армия бежит. Враг вступает в город, пленных не щадя, от того, что в кузнице не было гвоздя». Правильно. Согласно толковым словарям Ушакова, Даля, Ожегова, мелочный человек – это тот, который уделяет слишком большое внимание мелочам своей жизни. Можно сказать, что такие люди всегда преувеличивают значение всех вещей и проблем. Мелочный человек – это тот, который не замечает важных вещей, придавая много внимания деталям. Мелочные люди отличаются излишней чувствительностью, и часто они обидчивы и злопамятны. И некоторые христиане считают, что Бог также мелочный.

И что они говорят по этому поводу? Какая разница, что я кушаю, во что я одеваюсь, какие ношу украшения, и смотрю ли я фильмы, сериалы какие, какую музыку я слушаю? Неужели это имеет какое-то значение в вопросе моего спасения? Ведь главное, ведь я верю в Иисуса Христа, соблюдаю Его заповеди, хожу в церковь регулярно и стараюсь никому не делать зла. Разве этого недостаточно для моего спасения? Имея такое представление о Боге, мы упускаем нечто очень важное в познании Господа нашего. Самая первая библейская история, которую я хочу вам напомнить сейчас из страниц Священного Писания, рассказывает о том, как согрешил Адам и Ева. Мы знаем с вами, что Бог запретил им подходить к дереву познания добра и зла. Но Ева, однажды удалившись от своего мужа, Адама, оказалась в непосредственной близости возле этого дерева. И змей, сатана в образе змея, искушая ее, она берет этот плод и вкушает. И мы знаем, каковы были последствия этого. Ева вкушает этот плод, и когда рядом с ней оказался Адам, он берет этот плод и вкушает его. Произошло грехопадение. И неужели Бог не мог их простить? Было наказание. Они были изданы из сада Эдемского. И самое главное, они были лишены дара бессмертия на условиях, которые был дарован им. Когда мы читаем, ведь эту историю, послушайте, Ева ведь съела только лишь из женского любопытства этот плод, а Адам, будучи мужем ее, чтобы оказаться рядом со своей женой, из любви к своей жене. Следующая история рассказывает нам о том, как Каин убивает Авеля. Перед этим произошло нечто. Они должны были принести дар Господу. И Авель приносит с кровью жертву, так как он был пастухом, а Каин – то, что он взрастил на земле. И одну жертву Бог принимает, Авеля, а Каина отвергает. Почему? В результате этого Каин убивает своего брата и становится скитальцем по земле. Бог, неужели он не учел другое, когда такое наказание постигло Каина? Ведь он, как и Авель, вырастил и принес самое лучшее от плодов своих. И многие думают, что Каин несправедливо пострадал. Моисей за то, что он не ударил по скале, не сказал скале, а ударил по ней посохом, чтобы потекла вода, потерял право войти в землю обетованную. И еще один пример. Описывается это в первой книге царств. Когда филистимляне собрались на войну против Израиля, Саул, первый царь Израиля, ожидал Самуила, который должен был прийти, и он должен был принести жертву приготовленную. 7 дней не приходил, не появлялся Самуил, а вражеские войска, они стояли, окружив израильский стан. И происходило в израильском стане следующее. Люди стали разбегаться. У них, они ожидали угрозу войны, и народ в отчаянии разбегался, и Саул, смотря на все это, он начинает предпринимать определенные действия. Он берет и приносит в жертву то, что было приготовлено. И в результате

Когда Самуил пришел и увидел, что Саул не дождался прихода его, он сказал ему: «Плохо ты поступил. Теперь Господь передаст царствование твое другому». Но ведь, когда мы смотрим на эту ситуацию, попытайтесь себя представить на месте Саула. Саул долго ждет, целых 7 дней. Самуил не приходит. Народ в отчаянии стал разбегаться, а Самуил так и не идет. Почему Бог так строго наказал Саула? Только за то, что он принес жертву всесожжения, при том то, что было предназначено для этого. И во всех этих историях на первый взгляд кажется, что Бог какой-то мелочный и строго наказывающий, как будто только он и ждет ошибки наши, чтобы тут же наказать нас. И Адама, и Каина, и Моисея, и Саула можно было простить, но, по крайней мере, не так строго наказывать. Да, они проявили непослушание слову Бога. Но разве в Библии не сказано, что Бог человеколюбивый, долготерпеливый и многомилостивый, прощающий преступления и грех? Разве сам Иисус Христос не учил своих учеников, что прощать нужно до 77 раз? Неужели человек не имеет права на ошибку? Когда мы молимся о каких-то бытовых проблемах в нашей жизни, незначительных, и Бог решает их, мы восхищаемся и говорим тогда: «Как Бог любит меня! Даже в таких мелочах я чувствую Его присутствие, я чувствую, что Он рядом, что Он живой. Я помолился, и Он ответил мне даже на эту маленькую просьбу». Но когда мы говорим о наших увлечениях и наших пристрастиях, которые могут увести далеко нас от Бога, такие как смотрим сериалы бесконечные, играем в азартные игры, являемся фанатами той или иной футбольной или хоккейной команды и ночи напролет смотрим их, слушаем музыку, какая нам нравится, читаем любовные романы, увлекаемся неизвестно для других порнографией, посещая различные сайты, уподобляемся миру в стремлении модно одеваться, носим различные украшения и многое другое. И новое веяние сегодня есть. Мы выкладываем в соцсетях различные фотографии свои. И утром, не успев проснуться, мы смотрим, сколько лайков мы получили, как одобрение, кому понравилось. И мы думаем: неужели это как-то может повлиять на вопрос моего спасения? Все это мы считаем мелочи жизни, незначительное, не стоит на этом заострять внимание, и даже не нужно говорить мне об этом. Что же тогда получается? В прихотях моих Бог мелочный, а когда мы просим Его в каких-то мелочах помочь нам, даже в бытовых ситуациях, и Бог откликается и помогает нам, мы говорим, что наш Бог – это Бог даже наших мелочей. Почему-то Бог смотрит на все эти, казалось бы, на первый взгляд, безобидные вещи иначе. Я хочу прочитать вам сейчас высказывание христианской писательницы Елены Уайт, как она описывает реакцию Саула на слова Самуила. Послушайте. «Когда пророк обличил его в Галгале, Саул счел свое прегрешение незначительным. Он решил, что с ним поступили несправедливо, и пытался оправдать свои действия и извинить ошибки». Но если мы прочитаем, как оценивал этот поступок сам пророк Самуил, для этого мы прочитаем с вами в первой книге Царств, 15 главу, 23 стих. «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство».

и противление то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Его преступление можно показаться нам пустячным. И суть его заключалась в испытании. И подчинится ли царь пророку, слову пророка, который был наделен властью от Бога? В этом заключалось испытание. Пророк говорил и действовал от имени Бога. И Саул, необдуманным своим действием, считал, что может не связывать себя словом Господа, повелениями его и предписаниями. Это непослушание в результате стоило дому Саула потери царства. И я хочу сейчас обратить ваше внимание вновь на слова пророка Самуила, который показывает, что на самом деле совершил Саул своим действием. Обратите внимание, в этом 23 стихе, вы сейчас увидите его на экране вновь, чтобы поразмышлять над ним. Здесь мы видим, Самуил указывает на прямую связь между непокорностью и колдовством. В русском переводе Библии мы читаем слово «волшебство», ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство или колдовство в оригинале мы читаем. И обратите внимание, также в этом стихе курсивом выделено слово «такой же». В Библии это означает, что в оригинале этого слова нет, оно дается как вставка для пояснения. Но если мы уберем выражение слова «такой же», что получается? Прямая связь между непослушанием и колдовством. Поэтому данный библейский текст необходимо прочитать следующим образом. «Ибо непокорность есть колдовство». Одно дело сравнивать непослушание с колдовством, и совершенно другое – непослушание является формой колдовства. Сколь многие люди сегодня находятся под чарами вот этого непослушания, которое пророк Самуил называет как формой колдовства. Они обольщены этим непослушанием. И колдовство в любой форме, оно приводит к одному и тому же результату. Открывает человека для влияния демонических сил. Цель колдовства заключается в том, чтобы управлять обстоятельствами, ситуациями и, самое страшное, разумом человека. Это достигается различными способами. Причем часто сам человек не понимает того, что именно происходит с ним в духовном мире. Именно в малом проявляется наш характер. Ничто в нашей жизни нельзя считать незначительным и маловажным. Каждый наш поступок, стоит нам сделать его, он ставит нас либо на сторону добра, либо на сторону зла. Мы должны помнить всегда с вами об этом. В повседневной жизни необходимо учиться ставить долг и принципы, которые открываются нам в Священном Писании, выше чувственных наклонностей и наших удовольствий временных. Проявляя верность в малом, проявляется и сила нашего характера. Тогда намного легче сохранить верность в более важных вопросах и делах, которые приходят в нашей жизни. Хочу привести вам еще один пример из жизни одного библейского персонажа, имя которого Самсон. Священное Писание повествует его и характеризует, как он, как человека самоуверенным, своевольным, непокорным своим родителям. Он не привык себе абсолютно

ни в чем отказывать. Не внимал предостережениям своих родителей. Он считал, что если он избран Богом быть судьей Израиля, то что бы он ни совершил, какой бы этот поступок ни был, это никаким образом не может отразиться на его служении и, самое главное, обладаемой им силой. Путем обмана Самсон был закован в цепи филистимлянами и предан смерти. И со словами «Умри, душа моя, с филистимлянами» Самсон был погребен вместе со своими врагами под обломками храма Дагона. Таков был печальный конец этого судьи Израиля. И действительно, физически Самсон был очень сильным человеком. И не было, наверное, сильнее его на земле. Но с точки зрения самообладания, он был одним из самых слабых. Многие люди принимают сильные страсти за сильный характер. И в действительности тот, кто подчиняется своим желаниям, идет на поводу своих увлечений и наклонностей, является слабым человеком. Истинное величие измеряется силою чувств, которыми он управляет, а не теми, которые управляют им. Именно тех, кого Бог избирает в качестве своего орудия в этом мире для выполнения миссии, сатана особенно силится ввести в заблуждение. Он атакует самые слабые наши места и использует недостатки человеческой природы, чтобы обрести полную власть и контроль над человеком, особенно над его разумом. Однажды я услышал одну историю, которая реально произошла в жизни одного христианина. Имя его Дэвид Гейтс. Он известен в христианском мире тем, что он являлся по сей день и является пилотом-евангелистом. Он посещает на своем самолете многие страны, проповедует Евангелие, и Бог через него совершал и по сей день совершает великие чудеса. Как-то он совершал одну командировку и летел самолетом уже не в качестве пилота, а в качестве пассажира. И когда он летел на борту этого самолета, рядом с ним сидел еще один мужчина, так же, как и он, пассажир, и у них невольно произошел разговор. Они стали знакомиться, как тебя звать, чем вы занимаетесь. И когда этот пассажир спросил Дэвида Гейтса, чем вы занимаетесь в этой жизни, он сказал, что я христианин и совершаю миссию спасения в различных странах мира, являясь еще евангелистом. И тот человек, когда услышал эти слова, говорит: «А я колдун». И у них произошел дальнейший разговор. Конечно, Дэвид Гейтс не ожидал такой беседы и такого соседства, но когда разговор пошел дальше, Дэвид Гейтс спрашивает этого пассажира, который был колдуном по жизни: «Скажите, а как вы зарабатываете на жизнь? Как вы вообще живете?» И этот колдун ответил: «Ко мне часто приходят мужчины и готовы заплатить большие деньги для того, чтобы я колдовал и сделал со своей стороны силами демоническими то, чтобы этот мужчина овладел женщиной, которая сопротивляется этому». И в этот момент Дэвиду Гейтсу вопрос звучит из уст этого колдуна: «Хотите, я и вашу жену заберу у вас?» Конечно, Дэвид Гейтс не ожидал такого вопроса. Он стал молиться, и Бог дал ему самообладание, и он сказал в тот момент: «Нет, вы не сможете этого сделать». Колдун удивился, и он говорит: «Хорошо, я задам вам несколько вопросов. Скажите, вы читаете любовные романы,

Дэвид сказал: нет. Вы смотрите бесконечные сериалы? Он сказал: нет. А может быть, вы слушаете рок-музыку? Он также ответил отрицательно. А может быть, вы увлекаетесь тайком, посещая порно-сайты? Каждый раз на вопрос Дэвид отвечал отрицательно. И тогда этот колдун сказал: да, действительно.

по отношению к его жене. А ваша жена не любит ли читать это, не любит ли слушать это, не увлекается ли этим? И Дэвид каждый раз отвечал: нет, она не слушает, она не смотрит, она не увлекается этим. И тогда колдун, потеряв всякую надежду, сказал: я не смогу забрать вашу жену у вас. Первый раз в жизни я встречаю такую семью. Если хотя бы что-то в вашей жизни было вашим увлечением из перечисленных мною, я бы стал контролировать вашу жизнь и имел бы власть над вами, силою дьявольскую. Любой наш поступок, насколько бы он ни казался для нас незначительным и маловажным, может перевесить чашу весов нашей жизни либо в сторону спасения, либо погибели. И наш Бог не мелочный Бог, но каждую мелочь нашей жизни Он готов наполнить смыслом, и то может действительно отразиться в нашей вечности. Либо мы проведем в царстве возлюбленного Сына Иисуса Христа, либо мы окажемся в вечной погибели. Исследуйте вашу жизнь на этой неделе. Наш Бог не мелочный. Он желает наполнить нашу жизнь смыслом. И я хочу прочитать вам сейчас одно стихотворение, которое показывает, насколько действительно наша жизнь наполнена мелочами и как мы поступаем по отношению к ним. Вся жизнь, она из мелочей. Глобальностей не так уж много. По ним мы узнаем людей. Они – брусчатка на дороге. Из них слагается витраж нас окружающих реалий. Из них становится мираж живым, естественным сознанием. Ухмылка, слово, жест – и взгляд, походка, интонации, гамма. О человеке говорят ясней, чем фото Инстаграма. Глаза есть отражение души, поступки – отражение сердца. Цветные камушки для бус душевных качеств человеки. Вся жизнь, она из мелочей. Глобальная из них ведь тоже. И память держит их сильней, и нам они всего дороже. Друзья мои, сегодня мы размышляли с вами над этой темой, которая, казалось бы, изначально не стоит придавать особо значения. Мелочи жизни. Неужели о чем-то более глобальном нельзя поразмышлять вместе, читая Священное Писание? Но мы убедились с вами, что Бог наш обращает особое внимание именно на мелочи нашей жизни. И более того, сам враг душ человеческих, сатана, он особо пристально наблюдает за каждой мелочью нашей жизни, особенно если мы считаем это наши увлечения безобидные или какие-то наклонности. Наш Бог не мелочный, но каждая мелочь нашей жизни отразится в вечности. И Он желает, чтобы из этих мелочей складывалось счастье нашей жизни, а не поражение ее. Всего доброго. До свидания.

Я отца попрошу, и даст он вам вместо меня другого утешителя, который навеки останется с вами. Духа истины даст, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает. А вы знаете его, потому что он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю осиротевшими вас, снова приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, но вы меня будете видеть. И потому, что я живу, вы жить будете. И когда придет тот день, вы узнаете, что я в Отце моем, что вы во мне, и я в вас. Кто хранит заповеди мои и соблюдает их, тот действительно любит меня. А кто любит меня, тот будет любим Отцом моим, и я буду любить его, и открою ему себя в своей любви ясно. Иуда, не Искариот, а другой Иуда, сказал ему тогда: «Господи, как это так? Ты хочешь открыться только нам, а не миру?» «Тот, кто любит меня, — ответил Иисус, — будет поступать по слову моему. Отец мой будет любить его. К нему мы придем и будем жить у него. Не любящий меня не будет и поступать по слову моему. Слово, которое слышите вы, не мое, но слово Отца, пославшего меня. Я сказал вам все это, пока нахожусь еще с вами. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя мое, всему научит вас и напомнит все, что я говорил вам. Ныне же мир и покой вам оставляю. Дарю вам мой мир, которого на земле никто вам не даст. Пусть не тревожится сердце ваше, пусть не страшится. Вы ведь слышали, я вам сказал: ухожу, но опять приду к вам. Если бы вы действительно любили меня, то радовались бы тому, что я иду к Отцу, потому что Отец больше меня. Я сказал вам все теперь, сказал до того, как это произошло, чтобы, когда это произойдет, окрепла вера ваша. Недолго осталось мне говорить с вами, ибо князь мира этого уже на своем пути сюда. Не властен он надо мной, но мир должен узнать, что люблю я Отца и делаю именно то, что он мне поручил».

0: всем вокруг от его перфекционизма. Тяжко. Статистика говорит, что 80% людей находятся не на своем месте. То есть он не вкладывает душу в тот продукт, который он творит. Когда мы строим отношения с кем-то, мы предполагаем, что этот человек будет ответственный.
1: Здравствуйте, дорогие зрители. Мы очень рады вас приветствовать. И сегодня вместе с нами Василий Половенко. Василий, не знаю, смотрел ли ты когда-то такую программу, которая рассказывала о чистоте. Там показывали два класса людей. Одни, которые очень любили чистоту, и другие, которые вообще не занимались ею. И что интересно, когда приходили люди чистоплотные к нечистоплотным, то, естественно, был шок. Ну, в общем, задача была в том, чтобы надо было навести чистоту у тех людей, которые ее не любили. И всегда показывается...
0: Я представляю, что там...
1: Да, там, конечно, было нечто, но в чем смысл? Всегда показываются две группы людей. Есть люди, которые всегда стремятся к совершенству. И почему брали именно ту группу людей чистоплотных? Потому что для них чистота, ну, это все. То есть там каждый час идет уборка. И показывают людей, для которых вот эти же действия не имеют значения. И в нашей жизни то же самое так бывает. Вот мы с тобой сегодня поговорим о перфекционизме, о стремлении к совершенству. Скажи, вообще перфекционистом, да, человеком, который все делает на 5 с плюсом, на 10 баллов, там, на 100 баллов, хорошо быть? Как себя такие люди чувствуют в этом мире?
0: В моем окружении, с кем я общаюсь, таких людей не так много, но они есть.

0: церковь, где я на самом деле тоже совершаю служение. И у нас есть один брат, который, ну, я считаю, что он, может быть, не стопроцентный перфекционист, но максимально к этому приближен. Я скажу, что, по крайней мере, всем вокруг от его перфекционизма тяжко, это мягко сказать. Я понимаю, что внутри у него тоже есть определенные, как бы, ну, переживания, потому что он сам ставит высокие цели. И что бы, может быть, не предложили рядом находящиеся люди, вот, он говорит, что это не получится, и как бы объясняет причины. Поэтому я скажу, что быть перфекционистом, мне кажется, в любом случае это очень непросто, очень нелегко.
1: Угу. Но смотри, вот всегда есть другая группа людей, да, которые, ну, дело делают, как бы, как мы говорим, сквозь руки. Да, и ты с ними
0: спустя рукава.
1: Да, спустя рукава. Ты там назначишь встречу, они вовремя не приходят или могут забыть об этой встрече. И их отношение ко всему, оно намного спокойнее. То есть, ну, как бы не получилось, так и не получилось. Вот где сегодня грань человеку, который стремится вот, да, все сделать очень хорошо, и человек, который к этому вообще равнодушие имеет? Как вот быть в таких ситуациях?
0: Вот на самом деле я полагаю, что должна быть золотая середина вот в этом, во всем, о чем мы сейчас говорим. Когда мы строим отношения с кем-то, мы предполагаем, что этот человек будет ответственный. Mm-hmm. То есть он придет вовремя на назначенную, для назначенной встречи. А если он не успевает, он может позвонить, к примеру, сообщить, он может извиниться, проговорить какие-то вот моменты, которые могли бы все-таки продолжать ему доверять, строить отношения с ними дальше. Когда мы говорим о людях, которые делают все спустя рукава, это такая категория людей, где уже другие на них повесили отчасти определенный ярлычок. Он такой человек. Не обращая внимания, то есть если ты говоришь с ним, а договариваешься со времени, ты должен, допустим, к примеру, еще прибавить час, условно говоря, к тому, чтобы он пришел туда-то или...
1: Но такого человека уже и серьезно не воспринимает никто, получается.
0: Безусловно. Возможно, это идеальный человек. Это хороший там практик в чем-то, хороший знаток чего-то в своей области. Но мы все равно в своей жизни строим отношения с теми, которые надежные люди, которые тебя не подведут в непростой ситуации. И все же мы больше тянемся к таким людям. Что касается людей, которые делают спустя рукава, у нас как-то вот больше к ним уже, ну, меньше, так скажем, особого внимания к ним расположено. Почему? Потому что мы, как люди верующие, читая Священное Писание, Слово Божие, понимаем, что есть прекрасные слова. Все, что не делаете, все делайте как для Господа. И получается, что если человек делает все, как бы лишь бы сделать, то есть он не вкладывает душу в тот продукт, который он творит. Это означает, что, по сути дела, Бог не прославляется в его жизни. То есть тот Творец, который создал его, дал ему определенные, даже, может быть, таланты, способности. Человек делает лишь бы сделать. Вот этот момент в нашем сегодняшнем современном обществе особенно, он не привлекает внимания к себе.
1: Да, вот потому что, смотри, я думаю, каждый хочет летать на качественном самолете. Ехать на хорошем автомобиле. У нас даже есть такие стандартные, я думаю, ты помнишь раньше, допустим, немецкий автопром, это считался, или японский, самый надежный. То есть ты знал, что этот автомобиль, он будет долгие годы тебе служить. То есть мы, наверное, хотим иметь хорошую мебель, хорошие компьютеры. То есть везде, где мы возьмем нашу практическую бытовую жизнь, она все складывается, ну, наверное, тоже из какого-то перфекционизма. Потому что почему, допустим, определенная модель телефона, да, всегда ценится. Вот уже там условно человека нет, который ее создал, да, но как бы его деятельность так в производстве продолжается, потому что отличается качество деталей. Я помню, даже нам преподаватель приводил такой пример, когда ты покупаешь, допустим, определенную технику, в коробку, в которой она находится, как она уложена. Но вот есть ли какая-то вообще проблема с совершенством?
0: Проблема с совершенством есть, потому что у человека, который имеет склонность к перфекционизму, у него постоянная высокая планка критики к тому, что он делает. То есть такая внутренняя цензура своей

0: деятельности,
1: но смотри,
0: которая иной раз не позволяет ему даже и начать что-то сделать. А. Потому что он заведомо понимает, что вот эти условия, эти обстоятельства, это, скажем, эти детали, которые, ну, из чего я буду этот продукт делать, они несовершенны. Я уже на этом этапе от этого отказываюсь.
1: Да, я просто что хотел сказать, что, может быть, в этом есть и положительный плюс, потому что, когда он подходит к деталям совершенным, то говорят, что вот в космосе каждый винт имеет значение. И вот если, допустим, человек его не закрутил, сколько было таких историй, когда там ошибились не на сантиметр, а на там миллиметр, да, но там уже привело к большим потерям и финансовым, и таким, то вот это отношение к деталям, оно играет ключевую роль.
0: Знаешь, расскажу тебе, Игорь, пример такого. У нас есть тоже наш друг мой, он тоже посещает церковь. Христианин, верующий человек. Он автомеханик, он же и автоэлектрик, он занимается ремонтом машин. И я вот уже на протяжении, там, наверное, порядка 10 лет стараюсь к нему машину вести на ремонт, даже на обслуживание какое-то. Я знаю, что я даже если отвезу ему машину, просто поменять масло, такое, так скажем, обычное ТО, которое происходит там в машине. Я знаю, что он обязательно потянет ручник. Он проверит все лампочки, которые у тебя есть вот в автомобиле. И он все сделает. Я его об этом не попрошу. Но он все сделает. Вот такой, понимаешь, такой человек...
1: Отношение,
0: отношение,
1: да?
0: Его к его работе, оно вызывает уважение. Ты готов ехать за 3-9 земель, ты готов тратить время, ты готов ждать даже. Но ты знаешь, что этот человек сделает определенный ремонт, определенное дело, и он сделает все самое лучшее и лучшим образом. Перепроверит, перестрахуется, и ты сел в машину и спокойно поехал. Это очень важный момент, потому что не раз были разные ситуации, и я думаю, что и в твоей жизни как бы тоже с автомобилем, который где-то не докрутили.
1: Да, колесо стандартно, да, на шиномонтажке.
0: У меня было такое несколько раз, когда колесо чуть не отвалилось.
1: Ну, да.
0: Потому что я отдал машину, должны были все сделать. Поэтому вот продукт, сделанный человеком, говорит о том, кто его делал. И оно вызывает либо вызывает, как сказать, ну
1: восторг
0: определенно, да, и желание с ним дальше строить отношения, либо просто как бы тебе не хочется с ним ничего общего дальше.
1: Скажи, пожалуйста, вот в этом контексте люди, которые сегодня обратной стороной страдают, да, совершенства, то есть все, как мы говорим, спустя рукава, какие они могут шаги в своей жизни предпринять, чтобы хотя бы выйти на уровень, но определенного качества, определенной надежности. Пусть, конечно, они совершенными не станут, как мы говорим, перфекционисты, но подтянутся под вот этот стандарт.
0: Наверное, тем людям, которые что-то не дорабатывают, не доделывают, я думаю, что этим людям нужно сначала понять, то ли дело, которым они занимаются. Оно их или не оно, либо чем-то другим им заняться. Потому что, к сожалению большому, статистика говорит, что 80% людей в нашем мире находятся не на своем месте. То есть, получается, люди работают, получают деньги, а радость от этого удовлетворения они не получают. Это им не приносит. А значит, получается, мы встречаем людей-медиков, которые где-то повышают голос, где-то, так скажем, ну... как-то вот срываются на своих пациентах. Встречаем продавцов, которые где-то, так скажем, свои тоже эмоции выражают вслух, так что это заметно покупателю, клиенту. Вы знаешь, Игорь, что в нашей жизни нам нужно, чтобы мы занимались своим делом. Это в первую очередь самое главное. Когда занимаешься своим делом, ты скажешь, это непросто, это сегодня нелегко. Найти дело, которое могло бы кормить тебя, и плюс ко всему ты бы получал удовлетворение от этого. Но, тем не менее, даже то, чем ты занимаешься, ты можешь приложить сюда, в это дело, душу. Это самый главный момент, главная, ну, необходимость. Священное Писание говорит нам и обращается к нам с такими словами. Христос в Нагорной проповеди сказал: «Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». То есть Господь поднимает определенную планку, определенный уровень, чтобы мы, как Его дети, сыновья и дочери, могли быть узнаваемы в этом обществе. А наша узнаваемость может быть благодаря нашему продукту, который мы предлагаем этому миру. То, что мы делаем, каждое свое. Пускай может быть повар кто-то может быть массажист, кто-то может быть там видеорежиссер,

0: режиссер, редактор, неважно кто. Вот продукт, если он аппетитный, если он вкусный, если на него приятно посмотреть, и это хорошо всем, это здорово, это прекрасно.
1: Скажи, пожалуйста, ты затронул такой интересный текст про совершенство. Можем ли мы сказать, что Христос, он был перфекционистом? Потому что мы видим, что на протяжении его жизни, читали из Евангелия, из христианской истории, все, что он не делал, он делал очень хорошо. То есть если он, допустим, приходил к человеку, он его лечил, душевно помогал, скорее всего, он был хорошим сыном, хорошим помощником своим родителям. Вот как мы можем оценить его действия, вот чтобы нам как бы равняться на него?
0: Я думаю, что Христос был уникален еще тем, что он определенные действия, которые он их совершал не для того, чтобы заслужить высокую самооценку
1: оценку какую-то,
0: себе,
1: да?
0: Со стороны ближних. Для него это было, он был спокоен, он был свободен от этого. Он не работал на свой имидж, чтобы его статус был максимально по рейтингу высоким. Он делал то, он говорил об этом, он делал то, что является волей пославшего его, волей Отца Небесного. И вот он старался, самое главное, угодить Небесному Отцу. Поэтому во всех его поступках, во всех его действиях был виден этот единственный, единый почерк, который наблюдался. Что я скажу по поводу перфекционизма, страдал ли Христос перфекционизмом? Я не думаю так, но тем не менее определенные действия, которые он делал, он хотел и старался делать их максимально лучше. Но тем не менее мы видим, что у Христа ушли ученики, как бы он ни говорил, как бы он ни проповедовал, все равно была та категория людей, которых не устроила речь Христа, его проповедь, его слова. Были те люди, которые приходили ко Христу только ради чудес, и кому-то он реально отказывал, потому что он понимал, что для этих людей чудо не поменяет их внутреннюю составляющую. Кому-то, написано, Господь сжалился и совершил чудо, исцеление, помог, потому что для Христа Христос никого не жалел. Это очень тоже очень важный момент. Христос не просто жалел людей, а Он им реально помогал. Вот в чем заключается приоритет нашего проявления общения с людьми? Это не жалеть людей, а реальные действия к ним совершать. Действие предполагает усилия с нашей стороны, время, которое мы потратим, какие-то ресурсы, которые мы затратим, но будет результат.
1: То есть, смотри,
0: это
1: вот
0: самое важное.
1: То из этого мы можем такой вывод сделать, что Христос, скорее всего, был совершенен в своих действиях, вот в проявлениях, но при этом его совершенство, оно не ломало окружающих. Да, о том, что ты говоришь, с перфекционизмом проблема, что человек иногда под этот стандарт равняет других. И он видит, что люди не могут, и он как бы их сразу отсеивает. Да, то есть он как бы отгораживает от себя. Или вставит в какой-то незначительный такой класс или типаж. Вот скажи тому человеку, который сегодня страдает перфекционизмом, и, может быть, он понимает, это знает, но ничего не может поделать. Что мы можем посоветовать? Как быть такому человеку? Потому что он живет в мире, где очень несовершенные люди. Ну и сам человек очень несовершенен.
0: Такому человеку можно пожелать, чтобы он на самом деле давал себе шанс на ошибку. Угу. Это важный момент, который страдает перфекционист.
1: Ошибаться не страшно, да?
0: Понимаешь, когда человек все делает идеальным, и он даже не знает, что, возможно, и у него здесь все будет как бы хорошо, но он уже заведомо себя вставит в такую траекторию пути, что у него будет здесь определенная ошибка. Вот это вот, ну, крайняя сторона перфекционизма. Нужно дать себе шанс попробовать, а вдруг все получится. Возможно, дать шанс не только себе, но и тому, кто находится рядом с тобой, кто помогает тебе что-то делать общее. А потом также необходимо дать себе возможность не зацикливаться. Перфекционисты, они вот просто застревают на каком-то определенном моменте, и вот пока они его не сделают, может пройти день, два, неделя, месяц может пройти. Вот пока они на идеально не сделают, на отлично, они дальше не двинутся. Вот нужно понять, что не нужно зацикливаться. Вот ты выделил время определенное для этой работы, ты ее сделал максимально качественно со своей стороны. Ты старался сделать это, ты двигайся дальше. Дальше. И таким образом может на самом деле пойти определенный как бы успех в этом вопросе. Но это основные моменты, которые

0: к большому сожалению, имеют место переживания наши друзья. Я хотел бы как завершающий совет дать для людей, имеющих эту чрезвычайную требовательность к себе, к другим. Это послание к Колоссянам, 3 глава и стих 14. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Вот в чем Христос был перфекционистом? Наверное, в любви. Потому что Он эту любовь дарил к людям. Дарил людям. Это была не жалость. Это просто не были какие-то, скажем, подачки любви. Это была реальная, конкретная помощь, где человек вставал с колен и шел, и понимал свой смысл, свою цель жизни, и понимал вектор, куда ему необходимо двигаться и идти. Вот совокупность совершенства, эта вот любовь, нам она не достает, нам ее не хватает в этой жизни. Очень хотелось бы, чтобы Господь даровал нам возможности и силы, во-первых, полюбить себя, а потом полюбить ближних, благодаря Богу.
1: Василий, спасибо тебе за то, что сегодня был с нами. Дорогие наши зрители, пожалуйста, поделитесь теми чертами перфекционизма, которые вам помогли в жизни, а также, может, теми, которые стали препятствием. Нам будет очень интересно.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не

0: Здравствуйте. Некоторым людям страшно обращаться к Богу. Они думают, что Бог начнет менять их жизнь, и им придется отказываться от чего-то, что очень дорого их сердцу. Гостья, которая сегодня пришла в нашу студию, не потеряла, а наоборот приобрела очень многое, когда обратилась к Богу. Смотрите сегодня новую историю в программе «В гостях» у телекомпании «Три ангела». Сегодня у нас в гостях Маргарита Колываенко, дирижер-хоровик, композитор и исполнительница христианских песен. Маргарита, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Очень рада вас приветствовать сегодня в нашей студии.
1: Я тоже рада.
0: Маргарита, я знаю, что вы родились в Таджикистане, и вам еще не было года, как ваша семья переехала, и вас перевезли в Новгородскую область. Собственно, там и начинается все интересное в вашей жизни, все, что связано с вашей профессиональной деятельностью и с вашим путем к Богу. И я знаю о том, что у вас там случился первый опыт молитвы. Это была детская молитва, такая, это был немного забавный, может быть, наивный в чем-то опыт. Расскажите об этом.
1: Да, мои предки по маминой линии, они мусульмане. Угу. Вот. И бабушка, она всегда молилась по-мусульмански. И я, в принципе, я знала эту молитву, хотя не понимала ни одного слова. Вот. И однажды, как бы, тогда, когда было лето, и нужен был для бабушки дождик, потому что этот дождь должен был полить огород. И она помолилась, я это видела. Вот. И помолилась, и пошел дождь. И она с радостью стала накрывать сток сеном, потому что дождь пошел. Вот. Я же, как ребенок, говорю, мне не нужен дождь, мне нужно солнце. И я встаю на крыльцо и говорю, молюсь этой молитвой, и говорю, Господи, дай мне солнце.

0: И дождь прекратился. И вот было мое ликование. Я говорю, вот бабушка.
1: То есть это, наверное, было похоже, ну, в представлении девочки маленькой на волшебство какое-то, да?
0: Да,
1: произнесла слова.
0: Ну, такая победа.
1: Интересно.
0: Да.
1: Ну вот вы также рассказывали, что по материнской линии женщины в вашей семье обладали музыкальными талантами. И, собственно, да, это увлечение, это, эти дары, они передались и вам.
0: Да, вот бабушка, она пела очень хорошо. Вот, мама моя тоже пела. Ну и я вот родилась, я тоже пела. И меня отдали в музыкальную школу. Угу. И я была такая хрупкая, маленькая, часто плакала. И мама мне говорила: «Рита, это будет твой хлеб». Хотя учиться многим детям трудно в музыкальной школе. Вот. И мне тоже было трудно учиться. Я умела петь, любила петь, а на фортепиано играть не очень любила. И я как бы окончила музыкальную школу в городе Чудово, это в Новгородской области. И потом уже я понимала, что моя жизнь будет связана именно с музыкой.
1: И пошли учиться дальше.
0: И мне сказали, да, хотя я хотела поступить на вокальное отделение, но мне сказали, что надо сначала приобрести профессию. То есть вокалист в представлении тех людей как бы это не была профессия. Вот. И предложили мне, чтобы я пошла на дирижерско-хоровое отделение в Новгородское музыкальное училище. И, в общем, в принципе, я поступила.
1: И вы учились там, да?
0: И училась, да.
1: Ну, то есть вы уже тогда осознали, что это то, что вам нравится. Хотя в музыкальной школе было трудно.
0: Конечно.
1: А потом вы втянулись, так скажем, да?
0: Да, потому
1: занятия
0: что, да,
1: музыкой.
0: Всегда любила петь. И в детстве пела. У нас был вокальный, инструментальный ансамбль «Искорка». Это еще мое детство. И там вот как бы все так... Было позитивно, ну, кроме музыкальной школы. Музыкальная школа – это как-то тягостно немножко. А когда ты только поешь, тогда хорошо.
1: Более весело, да?
0: И
1: легко. Ну вот в Новгородской области, я так понимаю, в этом городке, или это небольшой городок Чудово, там, собственно, у вас произошла и такая первая встреча, серьезная встреча с верующими людьми. Ну, с верующим человеком, который пригласил вас в церковь, так?
0: В церковь меня пригласила сестра, это в музыкальном училище, когда я уже... Это я училась уже в музыкальном училище, и, в принципе, моя душа...
1: В Новгороде, получается.
0: Это Новгород,
1: да. Это был Новгород,
0: это
1: понятно,
0: был Новгород,
1: понятно.
0: Это были 90-е годы, это как раз время перестройки, когда... Все то, что было под запретом, теперь открывалось. Если раньше пели песни о Ленине, о партии, то вот началось как раз движение, когда духовная музыка, она просто ворвалась, правда, я могу сказать. И люди, они просто, ну, видно, что была жажда. Правда, эту жажду именно, наверное, я вот в эту волну попала, когда хотелось...
1: Слушать именно духовное.
0: Слушать, пение, исполнять, да. Столько было позитива, потому что, когда мы, например, наше музыкальное училище наше, оно располагалось и располагается в Кремле, в Новгородском, вот, и рядом Софийский собор. И были вот дни письменности. И в это время приезжали такие именитые коллективы из Москвы, из Санкт-Петербурга, хор Чернушенко, ну, симфонические оркестры. И я помню, что мы просто выбегали вот из музыкального училища, нам позволяли это делать, и прямо на улице там вот происходили такие вот действия интересные. Это вообще, это не передать. И я попала вот в эту волну. Когда вот оно ворвалось, и столько эмоций было по поводу
1: этого. Ну, и вам нравилось это?
0: Да, мне это нравилось.
1: То есть это трогало сердце, да?
0: Да, конечно.
1: Вы говорили как-то, что когда вы стояли однажды,

0: исполняли, да, насколько я помню правильно, какой-то духовный гимн, да. Сердце трепетало.
1: Да, у меня сердце трепетало.
0: Расскажите вот про это впечатление.
1: Да, наш хор выступал, наш как бы хор дирижерского хорового отделения в лектории. Там все рядом, там такие важные здания. И вот мы стояли, пели. Может быть, это был Гречанинов. Точно я не помню название произведения. Но у меня сердце прям вострепетало. И я оглядывалась на лица других хористов и искала, а переживают ли они то же самое, что переживаю я? Думаю, а так ли у них, как у меня? Мне почему-то было это интересно. Наверное, не хотелось бы в одиночестве.
0: Ага, хотелось разделить с кем-то эту глубину, глубину эмоций.
1: Радость. Да. Всегда хочется вот... делить такие моменты.
0: Маргарита, вот вы уже начали говорить о том, что там, в Новгороде, вы в числе ваших однокурсниц, да, была девушка, которая и пригласила вас в церковь.
1: Да,
0: да, вот это... расскажите об этом моменте.
1: Да, это был 4-й курс. Мне уже, в принципе, надо было как бы уходить. Все, я уже оканчивала училище и идти в профессию. Но вот тут вот как бы Господь, Он добрался до моего сердца. То есть я была подготовленная, потому что, вот как я сказала, что мое сердце трепетало, еще как бы не зная ничего, но уносилось куда-то. Вот, и однокурсница пригласила меня в церковь протестантскую. Вот, и это был маленький дом. Вот когда я туда пришла, для меня было все очень необычно. Даже, ну, может быть, как-то дико, потому что оно не было похоже на то, к чему я привыкла. Вот это вот православное песнопение, все. Но, находясь там, вот с такими противоречивыми переживаниями, у меня в сердце был... было слово «ты должна быть здесь». Вот. Вот это я твердо как бы запомнила.
0: Как будто внутренний голос вам говорит.
1: Да, ты должна быть здесь. Вот несмотря не на то, что, может быть, тебя что-то смутило, что это не похоже на то, что ты представляешь себе.
0: И вы начали туда ходить? Или вы были там один раз?
1: Я была там один раз. И я потом, как бы после 4-го курса по распределению, я уехала в маленький городок, в Пестово. И раньше надо было 3 года отработать. Я в музыкальной школе там работала. Но могу сказать, что вот после... вот эта вот однокурсница, она мне подарила Евангелие. И я помню, что я это восприняла особо, то есть с каким-то трепетом. Я сказала «спасибо большое». И я как-то так получилось, что в комнате в общежитии я была одна. И я себе решила, что я утром я просыпаюсь, я разговариваю с Богом. И ложусь, я тоже разговариваю с Богом. И я начала читать Евангелие. Все, вот это моя точка была уже, вот движение.
0: А до этого, как я понимаю, у вас не было опыта воцерковленной жизни?
1: Нет.
0: Так? И вот вам дарит Евангелие, как, откуда вы знали, как нужно молиться? Ну, вы читали, может быть, молитву «Отче наш», или вы молились своими словами?
1: Я, наверное, не... Ну, «Отче наш» я, наверное, постепенно вот как-то научилась. Я просто говорила, может быть, «Доброе утро, Бог». Ага. Вот как-то так вот. Это я помню, что я вот просыпалась и начинала...
0: Ну,
1: вот...
0: то есть вы своими словами,
1: да,
0: как меня... вот с обычным человеком,
1: да,
0: мы говорим,
1: это
0: вы
1: вот что-то
0: так
1: детское
0: выражали.
1: Было, вот, такое, вот такое легкое-легкое.
0: А чтение Евангелия, ну, насколько вот вы понимали Евангелие? Что вас влекло к Евангелию? Почему вот человек, который... Ну, в церковь пришел один раз фактически, да, и то церковь не очень привычная для его менталитета, там дарит Евангелие. Чаще всего люди, ну, спасибо, и поставили на полку дома, да. Ну, может быть, открыли, пролистали, убрали. А вы это начали регулярно читать. Вот опять же хочу спросить, что вас в нем влекло?
1: Ну, я не знаю, это что-то такое таинственное, наверное. Но я что сказала?

0: Да, удивительно, вот что Господь, я не сразу как бы вошла в эту церковь.
1: Угу.
0: То есть Господь ждал, наверное, когда я буду готова к этому. Но слово Его, вот как бы я приняла, и я себе так сказала. Господи, вот я прочитаю все от начала и до конца, и этого мне будет достаточно.
1: Угу. Достаточно для чего?
0: Как для себя.
1: Ага.
0: Вот я такую себе... Все, и я уже вот это такие.
1: Ну, слова. Я уже как бы духовная, да? Или я
0: нет,
1: уже как
0: нет,
1: к тебе.
0: Нет, все, вот, угу. Вот все хорошо.
1: Ну, это как бы то, что я должна
0: да,
1: сделать.
0: Это что-то да? Детское, ага. Наверное, ага, вот ага. Такое было.
1: То, что я должна сделать, может быть, это, да. И что? Вы прочитали в итоге все четыре Евангелия?
0: Да, я вот я говорю, что как бы я поехала в Пестово, угу. Я там работала, я там читала, я там молилась. Но чем, я могу сказать, чем больше я дальше читала, тем слово неотступнее от меня было. То есть слово, прочитанное мной, я не могла забыть. Оно как угу. Колокол во мне звучало, что я должна следовать за ним. И чем дальше, тем все это было серьезнее, серьезнее, серьезнее.
1: Угу.
0: И я даже, если даже я сомневалась... Но Господь, Он меня очень твердо вел.
1: Угу.
0: Я помню, что я, ну вот, как бы, где-то я упиралась, а Господь меня вел все равно. Я должна была подчиниться.
1: Угу. Как вот та фраза «я должна быть здесь», да? И как бы это, ну, Бог – это тот, за которым я должна следовать.
0: Ну, это вот, наверное, Господь мне указал, это твое место.
1: Угу. А было ли вам страшно идти за Богом, ну, то есть молиться, читать Библию, переосмысливать вот все, что вы прочитали в Евангелии. Потому что я точно помню, что когда я, например, пришла к Богу, начала ходить тоже в церковь, и я вроде бы ходила как будто одной ногой там, а другой ногой еще не совсем, потому что я боялась, что если я сейчас буду молиться так, как это принято, например, «Боже, коснись меня», «Боже, измени мою жизнь», «Измени мое сердце», «Пусть все будет по воле Твоей», да, вот эти все фразы, которым учат в церкви, и я боялась, что если я буду их произносить, в моей жизни начнутся какие-то изменения, причем такие изменения, которые не вот там улучшат ее, ну, может быть, да, и улучшат, но они будут заставлять меня от чего-то отказываться. То есть я должна буду начать жертвовать. То есть такая будет жесткая аскеза, ну, как бы. В моей жизни я не хотела этого, я этого боялась. У вас было подобное?
0: Мне, наверное, как бы я ни молитвы, ни Слова Божия не боялась. Я, наверное, как бы переживала, что сам Бог будет со мной делать. Что
1: да.
0: Он угу. поставит меня в такое положение почему-то, что я не смогу, не пойму. И угу. я не справлюсь с этим. Вот такое, наверное. То есть мне было сложно поменять привычные для меня условия, хотя на самом деле потом все, конечно, не так.
1: Угу.
0: Ну, Господь, Он не делает ничего такого, чтобы человеку было плохо.
1: Ну, это да, это точно.
0: Вот.
1: Но, значит, когда вы жили, уехали работать по распределению, там церкви не было, в церковь вы не ходили, вы просто продолжали читать Евангелие, молиться, и там у вас тоже были какие-то переживания
0: да,
1: духовные
0: да,
1: очень
0: да.
1: сильные.
0: Началось, наверное, этап испытаний. Ну, угу. всегда надо взрослеть. Ты родился и взрослеешь. Вот. И в течение месяца, наверное, вот, на вечерней молитве у меня начинались вот такие вот испытания.
1: В чем это выражалось?
0: В духовном вторжении, наверное. Темных сил.
1: Ну, как это проявлялось? Ну, вот и примерно скажите, насколько это возможно объяснить.
0: Мысли. Угу. Плохие мысли. Плохое. То, что я не могла как бы с этим бороться. То есть я молюсь, и тут же вторгается. И это было в течение месяца. Вот. И мне некому было это сказать. Я думала, что я сойду с ума. Вот такое вот. Одна коллега, к с которой я доверяла.

0: Я просто ей сказала: «Галина Фирсовна, я, наверное, скоро сойду с ума». Вот. И это продолжалось месяц и закончилось.
1: Неожиданно закончилось,
0: да? Да, просто остановилось и все.
1: То есть вы молились, во время молитвы вам приходили какие-то, ну, страшные мысли?
0: Да.
1: Да, это было каждый
0: Дело
1: раз.
0: В том, что я там жила как бы на квартире. Ну, квартира – это сложно назвать. Это был дом, как бы с колодцем. И я была одна, одинока. И, наверное, вот это усугубляло мое положение. Вот это одиночество. И вот вечерняя молитва, ночь.
1: Понятно. Но слава Богу, что он дал вам, помог вам пройти вот через такое духовное испытание, и эти мысли вас оставили, да?
0: Да.
1: Эти мысли вас оставили. Это хорошо. Потом вы переезжаете из этого места.
0: Да,
1: куда?
0: Я потом как бы подумала, что, ну, маленький городок. Мои все родственники живут, мама жила на тот момент в Санкт-Петербурге, и я думаю, что как бы мне надо быть там. И я переехала, я устроилась в школу общеобразовательную по специальности. Вот.
1: Но учителем там... музыки, да?
0: Да, учителем музыки. Но там у меня как бы начались проблемы, потому что моя семья пошла в противоположном направлении, как бы в противоположном духовном направлении. Потому что как вот открылись двери как бы для Слова Божьего, точно так же как бы у нас в России транслировали духовные разные программы, плохие те, которые людей губят. И мои родственники пошли.
1: Ну, вот то есть какие-то сомнительные духовные практики, да, которые повлияли тоже, ну, на многих людей, в том числе на ваших родных. Ну, я знаю, что не очень вам, как бы, может быть, хочется рассказывать подробности этого, поэтому мы пойдем дальше. Вы из-за этого переехали из Санкт-Петербурга.
0: Да.
1: И вы поехали куда в итоге?
0: Да, и меня Господь вывел. Потому что вообще я очень боялась вот этих перемен, как я уже говорила. Вот опять мне одной куда-то ехать. И опять новый коллектив, опять мне надо перевыкать. Опять я не знаю, что меня ждет. Вот, и я помню, что я еду в автобусе, уже темно, это февраль месяц, конец февраля. Темно, холодно в автобусе. Открываю Библию, и вот фонарик, который вот светит в темноте, да, вот с потолка в автобусе, и он прям падает на слово «не бойся, только веруй». А я была тогда вот как листок на ветру.
1: Осиновый.
0: Да. Я трепетала вообще, я так переживала. Что на этот раз ждет меня? Вот так вот.
1: Ну, с чем был связан ваш переезд? Вас ведь, по-моему, пригласили.
0: Да, меня
1: именно
0: пригласили.
1: Не вы сами решили, а поеду я снова в Новгород.
0: То есть я, меня вот эта вот сестра, она пригласила.
1: Сестра когда, из церкви, да?
0: Сестра из церкви. Когда я еще в Петербурге жила, она говорит: «Рита, поедем, побудешь у нас». И там была пожилая сестра Вера Михайловна. И она говорит: «А что ты переживаешь? Если Богу угодно, ты ему помолись, и ты поедешь, и здесь будешь». Ну, что я и сделала, потому что как бы жить в обстановке тяжелой духовной, которая сложилась в нашей семье, я не могла уже. Я поняла, что я просто там не выживу.
1: И дальше вы стали продолжать ходить в церковь? Ну, то есть там, где вы были один раз, вы снова приезжаете в этот же город, снова встречаетесь там со своей бывшей однокурсницей.
0: Да.
1: И, пожалуйста, ну, она же и была верующей.
0: Да.
1: Она вас пригласила в церковь
0: снова?
1: Да, я
0: снова? Как раз вот вспоминаю свой четвертый курс. Это чуть-чуть назад возвратиться. Я когда окончила, вот все экзамены были сданы, я иду там по мосту, и у меня в сердце: «Я здесь буду жить, я сюда возвращусь». И я сюда возвратилась, как бы.

в Новгород опять приехала. Я приехала, меня устроили в музыкальную школу неподалеку от Великого Новгорода. И началась моя уже церковная жизнь.

0: отказывала какое-то действие, да? И тут вы снова приезжаете в Новгород, где вы впервые побывали в этой протестантской церкви, и так просто вы начали туда ходить.
1: Потому так? что все уже люди мне были знакомы. Вот просто как Господь делает, Он не ломает нас. Он делает все постепенно. То есть все люди, я уже к ним привыкла. Сестра, потом она меня познакомила с другими верующими. То есть для меня все стали уже родными. То есть прошел вот период какой-то, и я спокойно туда вошла.
0: То есть это стало такой духовной семьей для вас.
1: Да,
0: для вас
1: да.
0: Ваши родственники были от вас далеко,
1: да.
0: не всегда вы могли там найти понимание.
1: Да.
0: А здесь вы обрели духовную семью.
1: Да.
0: Ага. Итак, и вот, собственно, там и начинается ваше музыкальное служение. Вы не только работаете в музыкальной школе, но вы и в церкви служите, ну, так скажем, своими дарами музыкальными. И, насколько я понимаю, отсюда именно начинается ваша деятельность композитора.
1: Ну,
0: правильно?
1: Да,
0: вот
1: да.
0: С чего все началось вообще?
1: Ну, началось с того, что я стала хором руководить.
0: Церковным.
1: Церковным. И на тот момент, это были 90-е годы, был очень мал репертуар как бы церковных песнопений. Вот. Но сборники печатные гимнов были. И так как вот была нехватка музыкального материала, я открывала сборник песен Возрождения. И какой-то стих, он обретал свою мелодию. И вот первая песня, которую я написала, это «Когда в твои слова вникаю». Вот это вот была самая первая. Потом «Святой Дух в день Пятидесятницы». Это нужно было для хора. Я сделала как бы гимн такой для солиста и хора. Сами мы сделали фонограмму. Вот сейчас та, которая потом уже фонограмма появилась, это уже она профессиональная. А там мы делали так, по-свойски, по-простому.
0: Как могли, какие ресурсы имели на тот момент, да? Я знаю, что вот у вас есть такая песня, одна из любимых, да? И такая, как вы ее назвали, фундаментальная, как бы знаковая песня, очень яркая. Стихи написала тоже женщина из церкви, Елена Шележинская.
1: Да-да.
0: И вас тронули эти стихи, и вы решили написать мелодию или, ну, вот история этой песни, потому что мы ее будем слушать сейчас.
1: Да. Ну, сначала как бы Лена мне дала стихи. В надежде, говорит, может быть, они обретут мелодию. И на тот момент я себя помню, вот у меня как бы в душе, я как девочка. Я посмотрела, ну, может быть. И положила, убрала. Но пришел момент, наверное, не знаю, но это год, два, три прошло с того времени, когда в моей жизни были испытания. Вот. И я открыла, вот сидя в комнате, записную книжку, и там вот этот был этот листок. И я со слезами, я помню, что я плакала и пела. И вот так вот появилась эта песня.
0: Да, но вообще всегда интересно узнавать историю каких-то песен, да, каких-то художественных произведений, потому что авторы таковых, они чаще всего находятся в каком-то кризисе, да, в каких, ну, на подъеме каких-то эмоций, они, может быть, проходят вот как долину смертной тени, да, в своей жизни.
1: Бывает, да.
0: И вот, да. И вот история этой песни тоже связана с такими переживаниями в вашей жизни. И сейчас мы послушаем эту песню в вашем исполнении.

0: Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Маргарита Колываенко, композитор и исполнительница христианских песен. Песни в исполнении Маргариты вы можете посмотреть на нашем канале. А мы продолжаем разговор с нашей гостьей. Итак, Маргарита, песня прекрасная. Песня говорит именно о тех переживаниях, которые, наверное, вас коснулись и очень близки каждому человеку, который ищет Бога. Мне очень понравилось, что здесь подчеркивается мысль о том, что Бог о нас печется. И я поняла, что я не одна, а я с Богом. Бог всегда со мной. Я знаю, что у вас есть альбом.
1: Да.
0: «Святая любовь», да, по-моему, да, называется «Святая любовь». И расскажите историю этого альбома.
1: Дело в том, что когда вот в церкви я трудилась, служила, у нас помимо как бы я и свои песни делала, они были. Вот. И мы писали и для детских спектаклей, для детских лагерей. И вот когда мне исполнилось 40 лет, я тогда мужу сказала, я говорю: «Андрюш, я хочу сделать альбом. Вот. И если я это не сделаю сейчас, я этого не сделаю никогда». И как бы мы решились на это. Как бы... Ну вот.
0: Так просто, да? И вот он есть. А какой путь проделан был?

0: пути
1: да,
0: к
1: как
0: результату.
1: Бы я отобрала все как бы песни, подходящие для данного как бы дела. Отобрала, вот, каких-то песен еще не было, и они возникали потом в процессе. Вот.
0: То есть вы постепенно отбирали, писали новые,
1: Писала, да, мы молились, вот, молились. Господь давал аранжировщиков. Первые три песни были написаны. Вот «Я люблю тебя, Боже», она, наверное, самая такая. Я думала, что я альбом назову «Я люблю тебя, Боже». Но писала я этот альбом долго. И со временем появилась песня «Святая любовь». И я почему-то подумала, я могу сейчас так сказать, я не хотела, как бы, вот мы можем дерзнуть сказать «Я люблю тебя, Боже». А Божья, я потом поняла, что Божья любовь, она намного выше, чем то, что мы Богу приносим. И я думаю, нет, будет альбом «Святая любовь». И это была одна из последних песней. То есть вот Господь, вот у меня такое переосмысление возникло. Я думаю, я люблю тебя, Боже, но твоя святая любовь, она больше. Да. Именно подчеркнуть именно любовь Божью надо Христа.
0: Какой для вас Бог?
1: Хороший. Добрый. Милосердный. Я просто такой человек, я могу себя строже оценивать и могу себя как бы, ну, критически очень относиться к себе. Поэтому мне, наверное, каждый раз надо вот принимать милость и любовь Божью. Вот даже когда я ехала сюда, вот я себя так угнетала. А потом...
0: Переживали.
1: Да, а Господь... делает совсем все по-другому. Милосердно. И я много раз уже в жизни это испытывала. Я вот учусь как бы правильно воспринимать, что Бог нас любит.
0: И действительно, вот эта мысль тоже, которая беспокоит многих, о которой я уже говорила, о том, что часто люди Бога боятся. Они боятся, какой сюрприз преподнесет им Бог, если они откликнутся на его призыв. Они боятся, что Бог их будет судить, или что Бог их даст им какое-то непосильное дело в этой жизни. Вот вы получили для себя ответ на этот вопрос, ну как бы бояться Бога или не бояться Бога?
1: В Библии написано, бойся Бога, есть тоже такое.
0: Есть, да, в том-то и дело, да.
1: Страх Господень, мудрость, да, страх Господень. Вот, поэтому здесь мы должны правильно относиться. Мы должны перед Богом, наверное, трепетать, но не видеть в нем что-то такое злое, наверное. Потому что мы можем вот такой человеческий страх, который искаженный, неправильный. Этот страх по причине греха возник. Человек согрешил, и он стал бояться. Но страх уже не тот. Не тот, который Господь от нас хочет. Да, вот такой страх с любовью.
0: Уважение, почитание, может быть, да, Бога. Да. Но не такой дикий страх, да, когда мы не знаем, чего ожидать.
1: Это по причине греха. Да, вот мы должны как-то... учиться.
0: Скажите, Маргарита, вот последняя минута у нас, буквально минута эфира. Вы, конечно, много уже очень сказали о своих переживаниях, да, о том, как вы воспринимаете Бога. Что бы вы хотели сейчас в нескольких словах пожелать нашим телезрителям, потому что нас смотрят разные люди, кто-то уже ходит в церковь, кто-то только на пути к Богу, кто-то сомневается, но так или иначе практически все наши зрители интересуются духовными вопросами. Они ищут, они, может быть, в каких-то сомнениях пребывают, но они нуждаются вот именно в свидетельстве от того человека, кто в церкви давно.
1: Христос

0: сказал, будьте как дети. И когда мы становимся вот ребенком, вот только ребенок может полностью отдаться своему отцу, своему родителю. И вот я желаю, чтобы вы посвятили свое сердце так, как посвящает свое сердце ребенок Богу. Вот я сейчас я говорю, я вспоминаю, как я ходила маленькая, там рвала цветочки. Я ничего не колыхала, я ничего не заботила.
1: Маргарита, большое вам спасибо за то, что были сегодня у нас в студии, поделились историей своей жизни, поделились своими уникальными переживаниями. И я желаю вам дальше успехов в служении Богу, в работе. Желаю гармонии в семье, и пусть Господь ведет вас и дальше по жизненному пути.
0: Спасибо вам.
1: Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что это время вы провели с нами. Смотрите наши программы на сайте, а также в социальных сетях. Всего вам доброго. До свидания.

живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю».

Однажды в одной книге прочитал интересное выражение, которое звучало следующим образом, что Вселенная состоит не из атомов, а из историй. И действительно, истории человеческой жизни – это всегда что-то необычное. И вот хочу сегодня поделиться, можно так сказать, началом своего понимания отношений и встречи с Богом. Вообще, как это в жизни случается. У всех по-разному, я знаю, и мой личный опыт – это мой опыт. Но в любом случае я понимаю, что в течение жизни Бог взаимодействует с каждым очень индивидуально, и у Него любящий подход к каждому человеку. Впервые свой опыт в отношениях с Богом я начал приобретать где-то в возрасте 11-12 лет. Тогда мы с моими родителями строили Байкало-Амурскую магистраль. И я как ребенок тоже принимал участие в этом, будучи тем, кто находился рядом с ними. И главное вот в этой истории то, что совершенно в 100 метрах от нашего дома, где мы жили, начиналась глухая тайга со снежными вершинами гор, с прекрасными родниками, горными чистыми реками и совершенно непролазным лесом. И вот, естественно, я как молодой мальчишка очень любил ходить в этот лес, потому что мне дико нравилось все, что и с чем я сталкивался. Будучи родившимся и выросшим до этого возраста в Оренбургских степях, понятно, что для меня лес – это было что-то особенное. И в этом лесу в какое-то время я стал себя ловить на мысли, что в моей голове стали появляться некие размышления, что человек – это не просто продукт эволюции. Я стал смотреть на окружающий мир и задаваться вопросом, неужели вот вся эта красота, все эти законы, которые в природе вокруг меня, в чистой воде, в цветах, в мхе на камнях, да, это не просто что-то, что появилось в результате какого-то взрыва во Вселенной. И даже глядя на себя, на свои руки, я помню, что задавался вопросом, неужели человек живет только для какого-то маленького периода времени, и, прожив какую-то жизнь, он просто исчезает, превращается в прах. Я был настолько внутренне как-то этим обеспокоен, не согласен с этим выводом, что задавался вот этими вопросами. И когда я задавался вопросами, очень часто, находясь вот как раз в лесу, бывает даже иногда вот просто в одиночестве, где-то уйдешь там, недалеко сядешь на берегу реки, которая журчит, шумит своими бурными водами, и смотришь на небо и задаешься этими вопросами, неужели

Бог тебя нет, или все-таки ты есть. И вот эти мысли, они как-то формировали во мне представление о том, что мир вокруг меня – это действительно четкий порядок, порядок, установленный законодателем. И вот когда я стал об этом думать, стал размышлять, как-то в моем сердце стало больше появляться тяги к чему-то доброму. И немножко по-другому я стал смотреть на свои какие-то обязанности в своей семье, на свои обязанности за тем, чтобы как-то присматривать за своим младшим братом. Если раньше он как-то раздражал меня тем, что меня обязывают за ним присматривать, то теперь, наоборот, мне как-то стало даже в этом какой-то интерес. Я стал понимать, что что-то в моем сердце начало происходить. И вот эти вот постепенные изменения, да, они растянулись на достаточно долгий период времени, там, как минимум лет 10-15, вот этот процесс во мне формировался. Но постепенно я стал для себя понимать, что Бог – это личность. Личность, для которой я имею значение как ребенок, имею значение как человек. И вот эти вот мысли, они постепенно формировались в какие-то выводы. И в какой-то период времени я уже начал ловить себя на том, что я начинаю молиться. Вот, я обращаюсь к Богу, я даже помню вот эти детские молитвы, когда я говорил: «Бог, я не знаю, как Тебя звать, но я молюсь к Тебе, потому что знаю, что Ты тот, который добрый, который заботится обо мне, который слышит мои просьбы». И действительно, эти опыты в просьбах, они происходили. Я помню, как однажды очень сильно заболел, вот, попал даже в больницу инфекционную. И вот в тот момент, лежа там, врачи не знали, какой диагноз мне поставить, потому что что-то все было плохо с анализами, они точно не могли понять, что это. Вот. И я молился как-то на постели о том, чтобы Бог как-то спас мою жизнь, и по-детски верил в то, что Бог услышит. Как-то была вот эта вот внутренняя уверенность. И действительно, буквально на следующие сутки, когда мне взяли на анализы кровь и все остальное, выяснилось, что инфекция куда-то пропала, куда-то исчезла. Врачи так озадаченно почесали затылок такой: «Ты что здесь делаешь? Выписываем тебя домой. Вот, мы не знаем, что с тобой было». Вот. И вот этот момент, он как-то лег в копилочку в определенную дальше в тех жизненных обстоятельствах, которые в дальнейшем случались. И, но самое главное, вот какой вывод я вот сейчас, оглядываясь назад, для себя сделал, что многие люди, которые любят природу, любят тишину, которую они, можно так сказать, обретают вот в этом общении на природе с Богом, это люди действительно, которые формируют в себе ответ на взаимодействие Бога. Они как бы формируют отклик, который помогает им как-то обрести для себя личностного Бога, для них родного, который становится к ним близким. И вот этот мой небольшой опыт, первые шаги, можно сказать, в обретении веры действительно сыграли вот такую формирующую часть в дальнейшем как для характера, так и в определении судьбы. Поэтому действительно это очень интересно сегодня вспоминать, наблюдать и понимать, что Бог удивителен, уникален, и Он крайне любящ человека в любом возрасте, в любых обстоятельствах и в любых местах географически. То есть Бог открывается в своей простоте, в своей красоте и в своей милости.

Наукой доказано, что мысли материальные, слова материальные. Мы творим реальность, в которой живем. Понимаете? И очень важно, чтобы мы собирались и говорили, обсуждали проблемы, и, мало того, помогали друг другу. Вот я сегодня заговорила о издательстве детской литературы. Ко мне уже несколько человек подошли. И я надеюсь, что они мало того, что закажут книги какие-то, они еще помогут этому издательству как-то развиваться. Потому что весь смысл в том, чтобы мы сотрудничали, понимаете? И вот это очень важно, то, что есть возможность собраться и поговорить на эту тему. СМИ очень мало говорят об этом, наши такие общие, главные. Поэтому это очень важно, чтобы мы находили личные контакты. Каждый из нас приносит плод перед Богом тем, что он делает.

0: Так что вот очень хочется, чтобы мы не были фарисеями, как в притче, да, который говорит, ой, я такой классный, замечательный, не то, что мытарь, а мытарь что-то делает. При этом, так сказать, через покаяние очищается. И, понимаете, самое главное, может быть, не то, что, что ведет к спасению. Важно к тому, что ты, являешься ли ты живым храмом для живого Бога. Иисус проповедовал это, что разве вы не знаете, что вы суть храм Божий? Вот что самое главное. И Серафим Саровский говорил о чем? О том, что цель христианской жизни – не поклоны, свечки, вот эти обрядовые вещи, которые у любого направления есть, а смысл в одном – в присутствии Духа Божьего внутри. Потому что какой Дух в тебе, такой ты.
1: Прокофий Демидов был большой оригинал. Он выезжал в оранжевой карете. Когда в моду вошли очки, он надел их на прислугу, лошадей и собак. Живые статуи в его саду пугали дамочек, за что сад нарекли нескучным. Но славу ему принесла благотворительность. На больницы, училища и дома для сирот он жертвовал безумные деньги. Ведь безумства были в его духе.
2: Иисус сказал: «Я хлеб жизни. Никто из приходящих ко мне не будет голодным, и тот, кто верит в меня, никогда не будет томиться жаждой».

Добро пожаловать на пятый из восьми дополнительных вечеров для семьи, которые объединены темой «Есть ли бы любовь?» Многоточие. Сегодня мы поговорим на тему «Он и она» в книге «Песни песней». Эта книга представляет собою удивительный феномен сам по себе. Она очень не похожа на другие книги Священного Писания. И ею всегда интересовались исследователи как в иудаизме, так и в христианстве. И много появилось всевозможных взглядов, толкований, в том числе и методов толкования этой книги. Эта книга повлияла также и на искусство, и на живопись, на литературу, в том числе и на поэзию. И потому по мотивам книги «Песни песней» накопилось и на русском языке немало возвышенных образцов. Вот, например, 1808 год. Гавриил Державин. «Приди плениться пеньем небес, лесов, полей, да слухом и виденьем вкушу красы твоей. О, коль мне твой приятный, любезен тихий вид, а паче ароматный, как вздох ко мне летит». Узнаете, чья это речь? Я думаю, сейчас будет понятнее. Тоже стихотворение. «Сколь милый мой прекрасен». Это кто говорит? Это уже она говорит, это уже Суламит. И, соответственно, первый образец – это слова Соломона. «Сколь милый мой прекрасен». Там, там вон ходит он, лицом, как месяц ясен, челом в зарях Сион, с головы его струятся волны желтые волосы, свинца, как солнце, зрятся блистающие красы. А вот современный автор, 2004 год,

Александр Бунаков. «Встань, любимая, встань, мое утро прекрасное, выйди, выйди ко мне, мое ясное солнышко. Миновала зима, распустились смоковницы, появились цветы, время птичьего пения. Виноградные лозы, лозы в разгаре цветения, слышно в нашей стране воркование горлицы. Голубица моя среди скал нависающих, дай мне видеть твое ясноокое личико, дай мне слышать твой голос манящий и радужный». И вот она также говорит о любви. «Ты лобзай, лобзай меня лобзаньем уст своих, и слаще, чем вино, твои ласки полные желанья, что испить мне нынче суждено. Твое имя, как святое мира, от благоухания мастей, потому девицы всего мира тебя любят. Так идем скорее». Священное Писание говорит о любви, о взаимоотношениях между женихом и невестой, между мужем и женой. Очень много. Но вот книга «Песни песней» воспевает именно физическую любовь, чувственную любовь. И говорит об этом так откровенно, что порою некоторым приходится как-то вот так вот стыдливо, потупив глаза, реагировать на эти удивительные строки. И эта книга, когда вчитываешься в нее, она показывает разницу в том, как реагирует на любовь мужчина и женщина, что ожидает от любви мужчина и женщина. Кое-что, безусловно, схоже, но многое и отличается. И вот наша задача сегодня – посмотреть на то, как любовь в ее чувственном, физическом, телесном измерении описана в Священном Писании. Когда мы задаем вопрос о том, почему Бог решил поместить эту книгу в канон священных книг, то, конечно же, ответом не может быть, ну, чтобы мы знали, как древние евреи слагали поэзию. Правда? Много было написано, и в Священном Писании есть упоминание целого ряда книг, которые почитались богодухновенными, которые почитались содержащими истину, но вместе с тем они не включены в канон Слова Божьего на все века. Так? Упоминается книга праведного, книга брани Господних, упоминается послание апостола Павла к лаодикийцам, первое послание Коринфянам, которое было написано до первого послания Коринфянам и так далее. Но не все богодухновенные книги были внесены в канон, а Бог распорядился, чтобы в коллекцию книг, составивших единый том, который сегодня называется Библия, вошли именно те книги, которые имеют ценность и для будущих поколений. То есть Господь, представьте, вот Бога, который на протяжении многих лет и веков своей предвечной мудрости фильтровал информацию для того, чтобы оставить только самое нужное, что переживет века и тысячелетия. И в своей мудрости Он знал, что нам нужно оставить книгу «Песни песней». Потому мы можем относиться к ней только, вот, в первую очередь, как к учебнику телесной любви. Бог желал продемонстрировать, как это может быть, каков замысел у Всевышнего в отношении чувства, романтики и физического аспекта любви. И вот когда мы начинаем разговор на тему о том, чем мужчина и женщина отличаются, в том числе и вот в этом очень важном измерении, хочу продемонстрировать вам иллюстрацию, которую я нашел в бескрайних просторах интернета. Итак, «Устройство полов» называется эта иллюстрация. Итак, вначале покажем мужчину. Вы видите, у него одна кнопочка. Включено и выключено. То есть готов, не готов. Простейший механизм. А теперь посмотрим на женщину. Сколько кнопочек, лампочек, ручек, настроек. Специалисты в действительности утверждают, что когда мы заговариваем на тему
о телесной любви, то женщина устроена гораздо деликатнее. Ее механизм вовлеченности в любовь в этом измерении намного тоньше, намного сложнее. И в действительности, для того, чтобы достичь вот той радости, которую Господь изначально предназначил для интимной близости в супружеских отношениях, женщина устроена гораздо сложнее. Потому и мужу нужно быть гораздо образованнее, чем женщине, чем жене, для того, чтобы радость состоялась и для него, и для нее. Но это иллюстрация. Кто его знает, это так или нет? Так думают специалисты. Давайте посмотрим на еще одну иллюстрацию. Вот как называется эта книга. «Чего хочет женщина?» А если у кого зрение не очень, внизу подписано «Том первый». Представляете? Мужья, похожа ваша жена вот на такую конструкцию, где инструкция составляет вот такой огромный том? Кто его знает? Единственное, что мы сейчас уже твердо можем сказать, что Священное Писание в апостольских писаниях через апостола Петра называет женщину немощнейшим сосудом. И в оригинале используется слово, которое означает именно хрупкость, изящность, деликатность. По своему устройству, конечно же, мы можем говорить о серьезных различиях между мужской и женской любовью. И вот книга «Песни песней» на эту тему говорит очень много. Вот одна из иллюстраций, которая представляет собой попытку отразить тематику этой книги. Здесь и растительность, и плоды, и вот горлицы, и, естественно, он, и она, и их объятия, и поцелуи, и так далее. Мы посмотрим на книгу «Песни песней» для того, чтобы вначале задать вопрос о том, есть ли какие-то сферы, которые его и ее делают похожими в ожиданиях и проявлениях физической любви. И первый вопрос – поцелуи. Но позвольте вначале спросить. Мужчины, вам целоваться нравится? Слава Богу, у нас есть ответ не просто в сердце и в уме, а вслух. Большое спасибо. Мужчинам нравится целоваться? Нет. А кому больше нравится, женщинам или мужчинам нравится больше целоваться? Ну, давайте посмотрим, что думает Священное Писание. Приглашаю посмотреть на 4 главу книги «Песни песней», 11 стих. Мы вначале смотрим на взгляд Соломона, на то, как он описывает свои желания, и мы задаем вопрос, о чем ему интересно говорить, в частности, касательно поцелуев. Он говорит: «Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста, мед и молоко под языком твоим». Куда он забрался? Вы чувствуете, какая глубина, да, чувств? Мы даже знаем, как это называется, да, названием вот одной известной страны. То есть ему нравится целоваться, так? Ему нравится вот этот процесс, у него есть целая ассоциация с тем, как это и на запах, и на вкус, и на ощущения. В 7 главе, в 10 стихе написано так, 7 глава, 10 стих: «Уста твои, как отличное вино». Еще одна аналогия. «Оно течет прямо к другу моему, услаждает уста утомленных». Итак, вот что Соломон говорит о своем отношении, о своих ощущениях в контексте поцелуев. А вот что Суламита говорит. Книга «Песни песней» начинается довольно уникально. Ведь она была написана в патриархальный период, в патриархальный строй, когда считалось, что инициатором всегда является мужчина. И более того, мужчина пишет книгу. А кто помнит, как книга «Песни песни» начинается? Вот у нас первая глава, первый стих. «Да лобзает он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина». Представляете, что происходит? Во-первых, книга написана от имени женщины, что само по себе в древности весьма редкое явление. А во-вторых, эта книга начинается призывом.
Она говорит, поцелуй меня.

поцелуй меня. Да лобзает он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина». Давайте посмотрим на еще один отрывочек из книги «Песни и песни», где Суламита говорит о поцелуях. 8 глава, 1 стих описывает ее отношение и ее желание. 8 глава, 1 стих говорит: «О, если бы ты был мне брат, сосавший груди матери моей, тогда я, встретив тебя на улице, целовала бы тебя, и меня не осуждали бы». Итак, этот отрывочек показывает, что не только она ожидает поцелуев от него, а она хочет, чтобы ее целовали, но и она хочет его целовать. Вот это то, что мы находим в книге «Песни и песни» касательно ожидания поцелуев и отношения к поцелуям. И ему, и ей поцелуи нравятся. Следующий интересный вопрос – это благовония. Вообще, само слово вам нравится? Благовоние. Так? В чем разница между термином благовоние и благоухание? Одно и то же, да? По сути. Но вот этимология, конечно же, разная. И мы сегодня еще к этой этимологии вернемся. Так вот, некоторые могут сказать, как... при чем тут запахи, вообще говоря, да? Как пахнет, имеет ли значение. Да? Тут дело в том, насколько уровень гормонов соответствующих в тот или иной момент присутствует. Но когда мы задаем вопрос специалистам, то мы узнаем, что запахи имеют огромное значение, что касается либидо, что касается сексуального влечения. Есть так называемые феромоны – естественные запахи, выделяемые телом. И помимо вот нашей способности улавливать запахи, которые мы можем опознать и можем как-то описать и так далее, есть еще и способность более тонкая, которая тоже, вот этот орган расположен в ноздрях, но улавливаются знаки так, что мы их не распознаем. Мы просто вот так вот на уровне принятия или отторжения как бы чувствуем, что человек нам импонирует или не импонирует. Но если вот этот вот уровень убрать, то есть уровень естественных запахов чистого тела, есть целая тема благовоний и запахов как таковых. И вот в Священном Писании, в книге «Песни и песни» об этом говорится довольно много. Давайте посмотрим вначале на Соломона. Книга «Песни и песни», 4 глава, в начале стихи с 5 по 7. «Два сосца твои, как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями, доколе день дышит прохладою, и убегают тени, пойду я на гору Мировую и на холм Фимиама. Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе». Контекст этого разговора я намеренно с 5 стиха прочитал, где он описывает, как выглядит его возлюбленная, да, включая млечные железы. А вся вот эта 4 глава является описанием ее красоты, телесной красоты. И вот именно в этом контексте, в очень физическом контексте, в контексте физического измерения любви, он говорит: «Я пойду на гору Мировую и на холм Фимиама». Это не то, что он ее оставляет и куда-то идет гулять. Потому что он завершает эти слова свои словами: «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя». То есть, говоря о запахах, он по-прежнему описывает ее. Он наслаждается запахами. Ему приятен ее запах. Дальше стихи 10, 11 и 14. «О, как любезны ласки твои, сестра моя невеста! О, как много ласки твои лучше вина! И благовоние мастей твоих лучше всех ароматов!» Тут явно она использует кое-что, как говорится, помимо естественного запаха, который исходит от ее тела. И ему это очень нравится. «Вот масти, которые ты используешь, — говорит он, — лучше вообще всех ароматов». Далее стих 11. «Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста, мед и молоко под языком твоим. И вот теперь благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана». И 14 стих. «Нард и шафран, аир и корица со всякими благовонными деревами, мира и алоэ со всякими лучшими ароматами». Итак, что касается

касается Соломона, мы видим, что он и ценит, и любит, и наслаждается, и озвучивает то, что ему запахи приятны. Давайте посмотрим теперь на Суламиту. Как она реагирует? Первая глава книги «Песни песней», стихи 2, 11 и 12. «От благовония мастей твоих имя твое, как разлитое мира, поэтому девицы любят тебя». Итак, какие молодые люди нравятся девушкам? От которых приятно пахнет, так? Хотя есть, как говорится, древнее заблуждение, что мужчина должен быть каким? Помните разницу между благоуханием и зло... благовоние, да? Но если первую часть вот поменять, то получается то, что у многих и случается. Иногда, прости Господи, едешь в общественном транспорте и думаешь, доживу ли или не доживу до следующей остановки. Как говорится, хоть всех святых выноси. Страшное дело. Ведь надо же помнить хотя бы элементарнейшие данные из школьного курса человеческой анатомии. На коже человека живет огромное количество микроорганизмов, которые питаются тем, что выделяют наши потовые железы. Дальше соли выделяются. И так далее, и так далее. Потом вот эти вот железы сальные, все это становится пищей для микроорганизмов. И если регулярно не омываться, то, конечно же, с любовью будет трудно. Дорогие мужчины, знайте, что женщинам вот в лице Суламиты нравятся приятные запахи. Посему, вообще, если в целом посмотреть на этот вопрос в Священном Писании, то люди Божьи не умощались только когда? Не омывались, не использовали масти, благовония и так далее, только когда? Только в день траура или во время траура, да? Во время сетования, да? Во время поста. Вот, Даниил, например, описывает, я был в сетовании 3 седмицы дней, так? И в это время он молился и прочее, ему вообще не до запахов было, потому что он прочитал пророчество, которое в тот год должно было уже исполниться, что 70 лет от начала пленения Иерусалима исполнились, а плен по-прежнему не закончился, потому он вопиет Господу. Так вот, когда сетование, когда какой-то траур, тогда, естественно, чуть, как говорится, не так обращать внимание на запахи. А вот иногда приходишь в какое-то, как говорится, общество, и сразу же вопрос, по кому что-то не скорбят, интересно? По кому тут траур, по кому сетование? Итак, благовоние – важное дело для мужчины, не менее важное дело для женщины, и это выражено в Священном Писании. Теперь мы посмотрим не только на то, как сама Суламита реагирует на запахи, которые издает мужчина, ее возлюбленный, да, но и на то, как она сама использует все эти благовонные вещества. Пятый стих пятой главы говорит, «Песни песней 5.5, написано, «Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капала мира, и с перстов моих мира капала на ручки замка». Какой контекст здесь? В начале главы, во втором стихе написано, «Я сплю, а сердце мое бодрствует». Вот голос моего возлюбленного, который стучится, отвори мне, сестра моя. То есть она уже легла спать, она приготовилась отдыхать. И вот, когда он ее разбудил, она подходит к дверной ручке, а с ее перстов капает мира. Значит, она на ночь умощается. И если бы это не имело никакого значения, то Богу бы не нужно было утруждать Богодухновенного писателя, чтобы вот эту деталь записать. Но Господь оставил Библию для нас как книгу для жизни и как учебник, в том числе и в этих вопросах. Итак, мы посмотрели на вопрос поцелуев, на реакцию мужчины, на реакцию женщины. Мы посмотрели на вопрос благоухания, на реакцию мужчины и на реакцию женщины. Давайте посмотрим теперь на такой немаловажный фактор, в том числе и в контексте телесной любви, как общение. Общение. Вначале на Соломона. Книга «Песни песней», 2 глава, 14 стих. «Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса, покажи мне лицо твое.

«Дай мне услышать голос твой». Так ему хочется слышать ее голос. Но вот вопрос, почему? Почему? Чем ее голос для него притягателен и интересен? И вот написано, «Потому что голос твой сладок, и лицо твое приятно». Итак, голос какой фактор играет? Что?

какую информацию он хочет узнать. Ему звучание нравится, ему тембр голоса нравится. Есть соответствующие исследования психологов, которые показывают, что тембр голоса женщины является часто определяющим фактором для вот мужчины, когда он задает вопрос о том, нравится ли она ему или нет. Он не задает вопрос о том, что же она ему расскажет сегодня. Ему хочется мелодию послушать, да? Ибо голос твой сладок, голос твой сладок. Дальше, в 8 главе, 13 стих, еще один эпизод, написано: «Жительница садов, товарищи внимают голосу твоему, дай и мне послушать его». Когда мы говорим об общении, мы находим, что для Соломона оно важно. Он просит: «Поговори!» Но он обращает внимание не столько на информацию, сколько на мелодику, на звучание голоса. Ну, а теперь посмотрим на Суламиту. Что для нее важно в контексте общения? Во 2 главе, стихи 8 и с 10 по 14. Она говорит: «Голос возлюбленного моего». И вот стихи с 10 по 14. «Возлюбленный мой начал говорить мне: встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди». Что происходит? Она фактически помнит, что он ей говорил. Представляете, она цитирует дословно его речь. «Возлюбленный мой начал говорить мне», двоеточие. И она помнит, какими ласковыми словами он ее называет и что он ей в действительности сообщает. То есть, как вы видите, очень сильно разнится подход к общению у Соломона и Суламиты. В 5 главе во 2 стихе написано: «Я сплю, а сердце мое бодрствует, вот голос моего возлюбленного, который стучится». Двоеточие, кавычки открываются. Снова идет цитата. «Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чиста моя, потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои ночною влагою». Бывает так, что проходит 30, 40 и так далее лет совместной жизни, а женщина по-прежнему помнит, какие слова он ей говорил в тот или иной памятный момент. И она может передать часто дословно содержание этой речи. А часто бывает так, что муж не в состоянии повторить, что жена говорила ему 5 минут назад. То есть вот ориентация в общении совершенно разная. Он, если и нравится ему голос, то именно мелодика и звучание, а она запоминает слова. И это очень важно, потому что это помогает нам, с одной стороны, ожидать реалистичных ожиданий, с другой стороны, понимать, когда он или она в общении не похожи на нас. И вот что касается слов, потому для мужчины очень важно, когда он и она готовятся вот к этому особому времени, установленному Господом, Творцом, для выражения радости друг от друга, очень важно говорить, потому что она помнит, она запоминает, и для нее это чрезвычайно важно. Мы продолжим разговор на эту тему во второй части нашей беседы.

0: И получается все гармонично и хорошо, и комфортно.
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

На самом деле, внутренне любая женщина хочет ребенка. У нас сейчас не воспитывают женщин в том нормальном ключе, когда во главе угла семья и ребенок. Поэтому нам всем приходится до 30 лет биться головой об стену и думать, за что и почему. И потом к 30 годам мы вдруг понимаем, что все очень просто. Сначала семья и ребенок, а потом все остальное. И жизнь налаживается.

Блаженны миротворцы, Божьими их назовут детьми. Блаженны те, кого за праведность преследуют. Их царство – Царство Небесное.

0: Здравствуйте. Что такое женственность и нужно ли ее развивать в себе? Кому нужно работать над своей женственностью? Сегодня это тема нашего разговора. Здравствуйте, Айгуль. Очень рада приветствовать вас в нашей студии. Итак, про женственность. Есть мнение, что если, например, я говорю про женственность, и я хочу развить в себе женственность, это значит, что я хочу соблазнять мужчин, хочу вызывать у них интерес, хочу владеть их вниманием. То есть как будто бы женственность оттеняется мужественностью. А если я уже замужем, и меня не интересуют другие мужчины, например, то и интересоваться темой женственности мне совершенно не нужно.
1: Я бы вообще сказала, что какая-то гиперболизация темы женственности, она в современном поле присутствует. И вот то, как вы сейчас описали, да, женственность, это только одна малая часть, которую я бы больше назвала темой не женственности, а сексуальности. То есть привлекать мужчин — это проявлять свою сексуальность, привлекать как бы своим телом, своей игривостью и этим. Но если мы говорим о женственности, то она не включает в себя только одну эту сферу. В ней очень много компонентов, и в первую очередь женственность — это не про то, что я на себя надеваю, чтобы каким-то образом предстать в глазах других людей, а то, кем я являюсь. То есть если я женщина, то я уже в любом случае женственна, потому что моя физиология, моя психология, мое социальное положение, мои особенности жизни, они уже сформировали во мне некие качества, которые характеризуют меня как женщину.
0: Но вот все-таки то, что если я уже женщина, что я по определению женственна, для меня немного спорно. Понятно, что физиология, да, как бы она определенная у всех женщин. Но что касается, например, характера, наших темпераментов, наших реакций, мне кажется, что все женщины вообще очень разные.
1: Вот именно.
0: И это тоже женственность.
1: Конечно. Я это понимаю. Единственное, что вот смотрите, если мы обратим внимание на то, что есть женщины, которые пытаются выполнять гендерно другую роль. И мы уже понимаем, что если женщина, она... Вот бывают женщины активные, яркие, инициативные, экспрессивные, но это не делает их мужественными. Но бывают женщины, которые нарочито двигаются по-мужски, общаются с какими-то такими стереотипными действиями мужскими. И здесь мы видим, что она выполняет другую гендерную роль. Но это не зависит от фигуры, это не зависит от слов, которые она выбирает. Это вот именно цельный образ, как мы говорим, имидж человека, как раз-таки и представляет вот эти вот традиционные представления о женственности и о мужественности. Но если ты со своей ролью женщины согласна, и при этом ты проявляешь там, не знаю, ту же самую гиперактивность, словоохотливость, лидерские какие-то качества, это не делает тебя мужественным человеком, если ты признаешь при этом внутренний согласие.

0: согласен со своей женской ролью.
1: Угу. Ну вот и вопрос тогда, в чем моя женская роль? Если вы, я так понимаю, признаете, что женственной может быть и тихая, спокойная, смиренная домашняя девочка, и может быть бойкая девочка, энергичная, которая наравне с мальчиками там, она бежит куда-то, что-то делает, и она может быть женственной.
0: Да, я...
1: Тогда в чем вообще
0: вот
1: суть?
0: Давайте начнем конкретно с того, что Бог изначально сотворил мужчину и женщину разными, так ведь? И один факт признания того, что мы физиологически гормонально разные, говорит о том, что мы признаем, что эта разница определенным образом нас характеризует. Но есть еще... Проведем вот несколько параллелей. Первая параллель физиологическая, вторая параллель психологическая, третья параллель социальная. Так вот, нам очень важно, когда мы определяем понятие женственность и мужественность, все эти три параллели рассмотреть. Потому что если мы будем рассматривать только с точки зрения, например, социальной, то есть женщина не должна быть лидером, женщина там не должна быть президентом, например, то мы на самом деле игнорируем тот факт, что это только одна часть характеристики, и что, например, психологически она ведет себя совсем не как мужчина, она проявляет совершенно другие качества, что физиологически ее гормональный фон, он же тоже влияет на наше поведение, он тоже по-другому себя проявляет. То есть нам нужно смотреть все в совокупности. И в совокупности женская роль предполагает, во-первых, это более мобильная гормональная система, это большая склонность к многозадачности, это большая склонность к эмоциональности, это физиологические компоненты. На психологическом уровне у женщин более тонко выражены те или иные психологические характеристики, способность считывать эмоции собеседника, способность выражать свои эмоции. И это вот психологический компонент. А на социальном уровне женщины... чаще склонны более тонко подходить к вопросам коммуникации. То есть они реже говорят в лоб. Они чаще готовы там обходить какие-то моменты, но скорее, это, скорее всего, не психологический фактор, а связанный с воспитанием и социальной средой. И плюс еще здесь мы можем затронуть такую вещь, как... положение, да, в социуме. Женщина в первую очередь рассматривается как мать и хозяйка в доме, да, и это тоже налагает определенные условия на то, как женщина может реализоваться в социальной среде. То есть, если мы все эти три компонента рассмотрим, то мы увидим некий образ. Может быть, мы его не сможем конкретно верифицировать и обозначить, потому что деталей в нем очень много. Но этот образ, он складывается.
1: Угу. Ну, получается так, что если уже изначально женщина все-таки ведет себя как женщина, даже если она лидер, она все-таки лидер женщина, а лидер мужчина, он по-другому решает вопросы и коммуницирует, да, с сотрудниками, то вопрос отпадает. Вопрос развития женственности. Я и так по определению женственна. Вот Господь меня создал женщиной. И моя психология, там, моя физиология. Это все уже и так у меня есть. Поэтому мне вот над этим работать совершенно не надо. Я женственна и так. Это вот как цвет глаз. Мне не надо менять, как бы он у меня такой, какой есть. Вот. Так же и с женственностью.
0: Ну вот я сама с этой позиции 100% согласна. Тот факт, что я признаю, что я женщина, тот факт, что я с этим состоянием каким-то образом умею взаимодействовать и умею его выражать и транслировать, уже говорит о моей женственности. Но здесь все-таки есть нюанс. Здесь мы, наверное, можем поговорить о том, какие есть стереотипы о том, какой должна быть женщина, и как эти стереотипы влияют на мое поведение. Потому что... вот я уже много лет человек верующий и много общаюсь также с верующими женщинами и понимаю, что многие из них, придя в церковь или рождаясь там в семье религиозной, начинают пытаться играть определенную роль, чтобы оставаться вот в этой парадигме женственности. И вы знаете, зачастую бывает так, что кому-то эта роль подходит, вот если он ее для себя как-то органично подобрал, а для кого-то она становится проблемой. То есть кто-то пытается себя сдерживать, кто-то считает, что вот он должен быть молчаливым, кротким, смиренным, а это очень сильно противоречит его вот истинному, ее истинному внутреннему состоянию, там, яркой

0: индивидуальности. И это приводит к проблемам. То есть нам очень важно понимать, каждый из нас, как женщине, какими убеждениями я сейчас руководима при выборе того или иного там, стиля поведения, стиля общения, характера своей самовыраженности. Является ли это действительно правдой о том, что если я женщина, я должна быть только такой, только тихой, смиренной, с косой, я не знаю, там, с покрытой головой, с длинными волосами, или все-таки это некие стереотипы, которые мешают проявиться мне по-настоящему.
1: Угу. Ну да, кстати, когда, наверное, в церковь приходят женщины, да, а женщины, наверное, приходят в церковь, ну, чаще мужчин, они, наверное, более, да, они более склонны как бы к тому, чтобы строить отношения с Богом, находиться в церкви, вот, и они видят там вот какую-то сестричку, которая им нравится своей кротостью, она милая, к ней в любое время можно подойти, она всегда поможет, безропотно выслушает, как бы, и, а эта женщина бойкая, ей палец в рот не клади, она поспорит там, переспорит всех, она предложит что-то интересное, новое всегда, но ей не нравится, какая она, и она почему-то решает быть похожим вот, похожей вот на эту женщину. Но, и она начинает играть в спектакле,
0: да,
1: который никому не нужен. И, но с другой стороны, а что плохого в этом? Ведь как бы, ну, что плохого в том, что мы хотим кому-то подражать?
0: Наверное, нужно понимать, что когда мы подражаем другим людям, мы на самом деле... вот есть такая фраза, если все будут как она, то кто будет как я? Понимаете? Бог нас изначально всех разными создал. И это многообразие, оно как раз-таки и является свидетельством глубины и многогранности характера Бога. И поэтому, когда мы пытаемся подражать кому-то другому, мы мешаем Богу воссоздать в себе тот образ, который Он в нас изначально задумал. Это первое. Второе. Когда мы играем роль, мы на самом деле проявляем насилие по отношению к своей собственной психике. Потому что если в нас есть определенные характеристики, и они являются для нас аутентичными, то есть естественными, нужными, то, идя поперек этих аутентичных состояний, мы каким-то образом, знаете, как будто бы расщепляемся. Что, я думаю, все это чувствовали, да, когда мне хочется одно, я делаю другое, и возникает вот такой какой-то внутриличностный конфликт. И чем дольше мы играем роль, тем серьезнее происходит расщепление в психике. И тем скорее человек придет к таким состояниям, как выгорание, стресс и даже депрессия. Потому что играть роль долго для психики – это очень тяжело.
1: Но женщина искренне думает, что такое поведение, ну, как бы греховное даже, слишком, слишком энергичное. Вот, и она считает, что более духовное — быть смиренной и молчаливой. И она считает, что таким образом она борется с грехом в себе.
0: Вот это очень хороший момент вы обозначили относительно борьбы с грехом. Есть один очень четкий критерий, в соответствии с которым мы можем идентифицировать греховность и негреховность. И он заключен в 10 заповедях. То есть вот квинтэссенция 10 заповедей, о которых в Новом Завете Иисус говорил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением и всей крепостью, и ближнего своего, как самого себя». И вот в этих 10 заповедях как раз-таки и показаны конкретные признаки греха. Апостол Павел в послании к римлянам и говорил, что законом обозначается грех. Вот он закон. И то есть получается, а все остальное — это уже особенности, которые мы выбираем, исходя из того, какими талантами, какими дарами, какими способностями и каким характером нас наделил Господь. И я знаю, что даже истории библейских героинь, они тоже предполагают, что среди них были как Мария, которая была кроткая, молчаливая, да, так и там в период судей, я забыла, как звали судью, женщина, которая взяла на себя роль быть судьей до периода царств. То есть у каждой из них была женственность, и она проявлялась по-разному.
1: Угу, понятно. То есть ориентир 10 заповедей все-таки в случае определения греха. Ну вот раз вы говорите, Айгуль, что женщина, она по определению...

0: делению уже женственна, она уже от Бога женственна, то тогда отпадает вопрос, снимается с повестки он, как развить женственность. Тогда ее не надо развивать?
1: Я думаю, что, смотрите, я думаю, что развиваем женственность мы за счет того, что мы создаем, принимаем себя как женщину. Не боремся со своим характером, не боремся со своими особенностями, но при этом учимся быть в ладу с самой собой. Потому что, знаете, я думаю, что такая очень важная характеристика женщины – это какая-то гармоничность, которая от нее исходит. Когда нет ощущения конфликта в ее присутствии. И это бывает в отношении тех людей, которые сами с собой в ладу, у которых все хорошо в контакте с собой, у которых естественно проявляются эмоции, грамотно звучит речь, красиво подобраны образы. Это не значит, что женщина увлекается только этим, только вот этими вот внешними характеристиками. Но они являются следствием того, что она знакома с собой, и ей комфортно жить эту жизнь, и она может в ней проявляться по-разному.
0: Угу. Современная женщина все-таки очень отличается от женщины, например, библейских времен, от женщины, которая жила там 100 лет назад, 300 лет назад. Я думаю, отличается. Вот. Конечно, как вы считаете, вот именно современным женщинам на что нужно обратить внимание сегодня?
1: Я бы здесь хотела небольшую параллель провести. Я некоторое время интересовалась, исследовала вообще положение женщины в разных социальных структурах и обратила внимание на то, что еврейские женщины очень сильно отличались от всех остальных женщин. Потому что, начиная с периода ветхозаветной истории, все-таки закон Моисеев позволял женщине чувствовать себя более-менее в безопасности вот в этой патриархальной системе. И это привело к тому, что еврейские женщины достаточно легко и свободно выражают свое мнение. Они чувствуют себя защищенными в кругу вот тех семейных отношений, в которых они существуют. И в связи с этим они очень легкие и комфортные в общении. И я понимаю, что именно вот эта вот защищенность давала возможность женщине быть собой. И почему современная женщина отличается от женщин предыдущих поколений? Потому что все-таки мы понимаем, что несовершенство мира привело к тому, что женщина оказывается в подчинении в патриархальном обществе. И эта подчиненность диктует ей определенные рамки. И как мы уже на одной из передач разговаривали, есть всегда тенденция перехода от какой-то одной крайности в другую, что если многие годы женщина была в подчиненном положении, то начиная с сексуальной революции женщины внезапно почувствовали, а я могу быть собой, и это привело к тому, что они гипертрофированно себя представляют, гипертрофированно сексуальные, гипертрофированно амбициозные, гипертрофированно деловые, так сказать, да, стремящиеся к чему-то. И вот эта гипертрофированность — это тоже проблема. Женщине важно чувствовать себя свободной и при этом не пытаться никому ничего доказать. И когда она в этой свободе пребывает, она понимает, что в глазах Бога она ценна, важна и прекрасна, пропадает всякая необходимость играть какие бы то ни было роли. И мне кажется, развивать женственность можно тогда, когда ты укрепляешь свои отношения с Богом, укрепляешь свою позицию в Боге, что ты драгоценность в Его глазах. И это дает очень много свободы быть собой.
0: Очень интересно. Спасибо большое за полезные советы. Благодарю за эту беседу, Айгуль.
1: Спасибо вам.
0: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Принято считать». Всего вам доброго. До свидания.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Тема нашей встречи – «Тайна Страстной Субботы» и «Евангелие от Никодима». В гостях у нас литературовед и филолог, и богослов Александр Богданенков. Здравствуйте, Александр!
1: Здравствуйте, Олег!
0: Александр, мы в прошлых встречах говорили об Евангелиях, об Иисусе. Кроме того, мы узнали, что существуют и апокрифы, которые появлялись, может быть, даже в период апостолов и в поздний период. Но в то же время в Евангелии мы знаем, что некоторые моменты описаны очень подробно.
1: Да.
0: А есть бы, может быть, какие-то места в Евангелиях, но не совсем ясно. Вот, к примеру, момент, когда Христос находился в гробнице. Вот можем ли вообще как-то доподлинно говорить, вот, что было в этот момент?
1: О некоторых вещах мы можем говорить с большой долей вероятности. Что-то показано панорамно, что-то кратко, эпизодически. Поэтому нужно здесь шаг за шагом пытаться понять, разузнать. И очень важно обращать внимание на детали. Видеть неброское, сокрытое, ускользающее от зрения обывателя. Но открытое для внимательного глаза. И нужно учиться читать между строк. Позвольте некоторые примеры.
0: Давайте.
1: В качестве иллюстрации, чтобы потом перейти к библейскому тексту и попытаться разобраться, что же было между пятницей распятия и воскресением воскресения. Мы пару недель назад играли с моей средней дочерью угадать монетку надо было. Она брала монетку, клала на руку, зажимала и выставляла кулачки. Мы играли. Да, в какой руке?
0: Ну, детский. Ну, понятно.
1: Вот она делает. Раз я угадал, два я угадал, три я угадал, пять я угадал, десять я
0: Все
1: угадал.
0: Все подряд, что ли?
1: Да, подряд. Десять раз. И она говорит, папа, а как ты угадываешь? А еще старшая дочь моя была со мной, с нами. Она делала так. Она прятала монетку и вот ставила кулачки. А я видел, что один кулачок чуть-чуть ближе к ней, и один чуть-чуть выстрелен вперед. Я понимал, ага, тот, который она выставляет, она тем самым говорит, папа, выбери этот, потому что тут ничего нету. Вот чуть-чуть вперед и чуть-чуть назад. Я выбираю, раз, этот. Тут нету, а тут есть. Раз угадал, 10 раз подряд угадал. Я говорю, слушай, Алиса, смотри, Настя, людей можно читать. Ты делаешь вот так, и я знаю, что ты тот, который с монеткой чуть-чуть к себе прижимаешь, чтобы я его не выбрал. А тот, который хочет, чтобы я выбрал, чуть-чуть выставляешь ко мне. А, поняла. Поняла. В следующий раз играю. Она опять ставит кулачки. Я говорю, вот здесь. И опять угадал. Папа, как ты угадал? А потому что я тебе только что рассказал твою стратегию. Ты решила, ага, папа выбирает этот, а не
0: сейчас
1: этот.
0: Сейчас обратно, да? Поменяла.
1: Все то же самое держала, только монетка уже была в том, который немного вытянул.

0: выстрелен вперед. Я опять угадал. А она потом уже начала. Понимаете, то есть детали, которые ускользают, но если мы обратим внимание, то сможем разгадать некую загадку.
1: То есть где-то нужна просто внимательность.
0: Нужна просто внимательность. Нужно внимательное чтение Библии. Или другой момент. Наблюдение за своими воскресными занятиями по русскому языку. У меня собирается группа, мы занимаемся языком русским и английским, и вот они пишут. И, например, слово «вокзал» как нужно писать?
1: «Вокзал».
0: «Вокзал», абсолютно верно. А они пишут «вокзал» через «а». Например, как нужно писать слово «смеяться»?
1: Через букву «е» «смеяться».
0: Не-не, дальше, концовку.
1: Мягкие знаки.
0: «Смеяться».
1: Да, через мягкие знаки.
0: Они пишут «смеяться». Ца.
1: А, смеяться.
0: Да. И вроде бы это орфографические ошибки, так ведь? Но я понимаю другое. А это не совсем ошибка. Потому что в стране, в Беларуси, где я провожу эти курсы по русскому языку, есть два государственных языка, русский и белорусский. И происходит наложение, это контаминация происходит. То есть в сознании у них белорусский и русский язык накладываются. А в белорусском вокзал, смеяться.
1: Да.
0: И происходит контаминация. И поэтому я бы мог им просто сказать, ай, двоечники вы, писать не можете. Но я понимаю, что здесь специфическая ошибка, связанная с контаминацией языков. И опять-таки мое наблюдение помогает мне. Или мы с вами работали, помните, в архиве, да. В Инжерхофградце, Панов из Градца.
1: Хороший опыт.
0: Помните
1: работы?
0: Документы, принадлежащие Симеону Русу? Да. Которые он написал, те, которые никто еще никогда не видел. Да.
1: Мы ориентировались на его подпись, чтобы найти.
0: Да, видели несколько человек. И помните его последний документ, когда он просит у пана из Граца несколько грошей, чтобы уехать на курорт в Добрые Воды,
1: отдохнуть.
0: Что неподалеку от Карловых Вар.
1: Да, да, да.
0: И мы с вами заметили тогда, написано не его рукой, но подпись неуверенная.
1: Да, это было отличие было заметно.
0: От всех других документов, которые были, все-таки это старочешский, да, это да. Середина 16 века, вторая половина 16 века.
1: Более 400 лет.
0: Почти 500 лет документам. И мы видели документы чуть раньше, уверенная подпись. Последний документ, он умрет там в Добрых Водах, подпись неуверенная. То есть,
1: отличалось очень уже.
0: Да, обращая внимание на детали, мы можем увидеть, что происходит, как происходит, почему происходит, предугадать нечто, что будет, и прояснить то, что будет, то, что было. Поэтому очень важно быть внимательным к тому, что неброско, сокрыто и ускользающе. Но это крайне важно.
1: Хорошо, Александр, ну, я с вами согласен. То есть нужна там внимательность, да. Так? Нужно, ну, даже изучить какие-то документы архивные.
0: Да.
1: То есть и они могут многое сказать, да. Так, о прошлом. Но все же, давайте возвращаться к тексту.
0: Давайте.
1: Как вот быть вот в этом промежуточке времени? Вообще есть какие-то еще тексты из Библии, которые ну, как-то проясняют вот, нахождение Иисуса Христа вот, в момент смерти? Или ну, здесь просто какая-то, я не знаю, догадка нужна, реконструкция нужна? Вот как быть, Александр?
0: Давайте откроем прежде всего текст, который... Весьма неясен. Один из самых путанных текстов Нового Завета. 1 Петра.
1: Такой есть, да?
0: Есть.
1: Таких один.
0: Достаточно.
1: Даже не один.
0: Достаточно. Но это
1: хорошо.
0: Такой один из особенных.
1: Вы поможете нам разобраться, да?
0: 1 Петра, 3 глава, с 18 по 20. Мы прочитаем и в современных периодах. Вы поможете мне.
1: Хорошо.
0: Я сначала синодальный перевод, привычный для нашего слуха перевод. Итак, 3 глава 1 послания Петра с 18 по 20 текст. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал, некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению во дни Ноя». Во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. Видите, мутноватый текст.
1: Но вопросы есть, по крайней мере.
0: Есть.
1: Духи
0: есть,
1: в темнице проповедовал.
0: Духи в темнице во времена Ноя.
1: Во времена Ноя что-то
0: были
1: вот...
0: Были непослушные. Ну, давайте прочтем и современные переводы.
1: Вот,
0: Заокскую Библию и российские.
1: Хорошо. То есть мне зачитать, да? Перевод.
0: Да, пожалуйста.
1: Так, с 18-го
0: текста. С 18 по 20, да.
1: «Ведь и Христос... Однажды претерпел муки за грехи, праведник, он за неправедных пострадал, чтобы привести нас к Богу, умерщвлен.

0: Возвращенный во плоти, он к жизни был возвращен в духе своем, в котором и духом в темнице он ходил проповедовать тем, кто был непокорен во дни Ноя. А Бог в те дни ждал терпеливо, пока строился ковчег, в котором немногие, всего только 8 душ, перенесенные через воды, спасены были. Тут...
1: Спасибо, да, это уже 21-й.
0: Да.
1: И в периоде Российского библейского общества, позвольте.
0: Да.
1: Потому что и Христос пострадал за грехи. Раз и навсегда. Праведный за грешников. Чтобы привести вас к Богу. Он был умерщвлен телесно, но духом, с большой буквы, возвращен к жизни. И в духе, с большой буквы, он отправился и проповедовал духом, с маленькой, в темнице. Чтобы некогда, что некогда отказались покориться Богу. В те времена, когда Бог терпеливо дожидался, пока Ной построит ковчег. Немногие спаслись тогда в нем по воде, только 8 душ.
0: Ну, Александр, отличия не заметны.
1: Заметны.
0: Но все равно не так проясняет, может быть, вот.
1: Смотрите,
0: вопрос
1: две версии.
0: По этому отрывочку.
1: Две версии. Первая версия, которая больше получила распространение, Христос между пятницей и воскресеньем в субботу спускается в ад, где проповедует духом умерших, и потом часть из них выводит.
0: Да, есть такая точка зрения. Есть.
1: Эта
0: известна.
1: Точка зрения, кстати, находит корни свои, обретает, берет в Евангелии от Никодима.
0: Евангелие от Никодима.
1: Да, мы сейчас
0: это вновь апокриф.
1: Это апокриф. Это апокриф, который состоит из двух частей. Первая часть – это деяние Пилата, а вторая часть – это сошествие в ад. Вот эти две части, в принципе, самостоятельно довольно-таки, создают Евангелие от Никодима. Чуть позже об этом. Есть другое мнение, что Христос некогда в духе проповедовал тем, кто жил во времена потопа. То есть сейчас он пришел телесно, он воскрешен духом, и некогда вот в духе святом он проповедовал бывшим тогда.
0: То есть тем жителям,
1: как тем бы, да? Жителям тогда. Этим же духом, которым он был воскрешен. Есть еще несколько мнений. Давайте попробуем разобраться. Итак, слово «темница». Темница – это как бы на русский язык современный сказать?
0: Какое-то помещение, где человека можно держать в заперти. Там.
1: Тюрьма. Казенный дом, тюрьма. Да. Да. Действительно так. Вот, к примеру, может, и не будем даже открывать. К примеру, помните, Иосиф был заключен в темнице.
0: Да, был, да.
1: И это там то же самое слово, которое здесь и у Петра. В Септуагинте, в древнегреческом переводе.
0: Одинаково,
1: или,
0: да?
1: Да. Или, например, из Нового Завета, чтобы древнегреческий был подлинник, автограф. Иоанн Креститель заключен Иродом
0: в темницу.
1: То есть буквальное значение, как тюрьма, место заключения. Но давайте откроем Исаию 42 главу. Книга пророка Исаии, 42 глава. У слова «темница» может быть и другое значение. Угу, и другое
0: хорошо.
1: Значение. То есть не обязательно темница как место заключения. Вот иногда говорят, видите, некие духи заключены в некой темнице, и там томятся. И Христос пошел их, некоторых из них освободить. От времен Ноевых там томятся. Но темница не обязательно обозначает место заключения. Смотрите, Исаия 42, 7 текст. Тот самый текст, который Христос, помните, произнесет в Назарете в синагоге. Манифест.
0: Да, да, да. Евангелие от Луки.
1: В Евангелии от Луки. Манифест в Назаретской синагоге. Смотрите, 7 текст. Чтобы открыть глаза слепым, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы. То есть Христос ведь не ходит по тюрьмам. Мы же не читаем в Евангелии ни одной истории, где бы он был в тюрьме.
0: Кстати, реакция была на его слова, когда он прочитал
1: этот
0: текст.
1: Да, да, потому что это претензия на мессианство. Да. И Иисус Христос, когда говорит о темнице, то речь идет о темнице слепоты.
0: То есть не в прямом значении людей заключенных.
1: Не в прямом значении, фигуральном, в переносном значении. То есть люди, которые не видят истины, люди, которые не понимают очевидного, они, по сути, их разум, их сознание заключены в темницу, тьмы. И Христос пришел просветить. Отсюда эпоха просвещения, к примеру.
0: Ну, да? Это уже

0: Позже,
1: да, да, да, это уже гораздо позже. Ну, просто та же самая метафора. Просветить находящихся
0: научись
1: в тьме темниц.
0: Проповедовать.
1: Да, да, да. То же самое, например, духом пришел. Да? Тоже, ну, смотрите, хорошо, ладно, темница. Но куда же вы денетесь духом? Он же пришел проповедовать духом.
0: Да, да.
1: Ну, давайте откроем, к примеру, 1 Коринфянам 16 главу.
0: Давайте.
1: Дело в том, что слово «духом» также может пониматься не как духом кому-то бестелесному, неким существам бестелесным, лишенным тела или вообще его не имевшим. Нет, смотрите. А 1 Коринфянам, 16 глава, ну давайте 17-18 текст, чуть раньше. Нас 18 интересует, но чуть раньше. «Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика. Они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили». Почитайте таковых. Что значит «мой и ваш дух успокоили»? Как можно сказать иначе?
0: Ну, принесли утешение какое-то.
1: Кому?
0: Павлу.
1: Мне и вам.
0: Да. Да.
1: То есть «мой дух», по сути, можно заменить местоимением «мне», и «ваш дух» — «вам». То есть дух может обозначать и личность, и человека.
0: О некой отдельной субстанции явно не идет речь.
1: Не обязательно.
0: Это отношение.
1: Не обязательно.
0: Просто отношение.
1: Да. Потому что если мыслить категориями Евангелия от Никодима, то получается вообще идея чистилища. Люди ждали Христа, пока он в субботу между распятием и воскресением спустится, проповедует и выведет их. Вот цитата из Евангелия от Никодима.
0: Вы готовы зачитать?
1: Да, я вот специально приготовил. «И тогда царь славы в своем величии попрал смерть и, схватив князя сатану, предал его власти преисподней. И простер длань, и поставил знак креста на Адаме, на всех его святых, и взял Адама за правую руку, и вышел с ним из ада, и все святые последовали за ним».
0: Да, вот начинаешь понимать. Такое нынешнее толкование, да. Вот по поводу
1: и там много цитат,
0: отрывочка
1: там. Вот, поднимитесь, нашего. «Поднимите врата верхи ваши», это когда Христос спускается в ад, вот, врата ада. Угу. «Кто сей царь славы?» восклицают там, когда он входит в ад. «Отсюда ключи ада и смерти, воскресшие в Евангелии от Матфея». То есть берется и привязывается к этой идее. Но если мы рассмотрим предлагаемую Евангелием от Никодима идею в свете Библии широкого контекста, мы увидим, что она несостоятельна. Давайте сделаем это. Попробуем это сделать. Ну, где был Иисус в субботу? Что происходило в субботу?
0: Но в Священном Писании мы в гробнице находился.
1: Да, ну, телом. Можно сказать телом. Давайте откроем Екклесиаста 9 главу.
0: Давайте.
1: Екклесиаста 9 глава. Чтобы понять природу мертвого человека. Екклесиаст, 9 глава, с 4 по 6, 10 текст. Известный текст. Угу. «Кто находится между живыми, тому есть еще надежда. Так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Живые знают, что умрут. А мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем». И 10 текст. «Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, не мудрость».
0: По крайней мере, вот с так называемым Евангелием Никодима, но явно не сопоставляется, и ничего общего нет.
1: То есть там они что-то живут, какой-то чем-то занимаются, помнят, узнают происходящее. А мы вообще читаем в Библии, что человек умерший находится в бездеятельном состоянии, в бесчувственном состоянии. Вообще Библия сравнивает смерть со сном.
0: Александр, а вот, наверное, отцы церкви в большинстве как вот придерживались? Не знаете вот тут по этому вопросу?
1: К сожалению,
0: вот есть подозрение, что вот под влиянием все же, наверное, какой-то греческой вот этой философии, вот этого платонизма, скорее всего, вот они предполагали вот здесь все же интерес к Никодиму Евангелия.
1: Здесь
0: нет?
1: Не только платонизм. Да. Видите, платонизм противопоставляет материальное духовному, идеальному.
0: Но только вы немножечко напомните, вот платонизм, вот что за идея, которую

0: она в христианство вот, все же как-то проникала. Ну,
1: вы помните главный тезис в отношении души у Платона и тела у Платона, что тело – это темница души.
0: То тело есть это темница, душа закрепощена
1: да.
0: в тело человека,
1: к примеру,
0: до определенного освобождения.
1: По Платону, это по Платону, греческой философии. Потому что Ориген, к примеру, вообще говорил о предсуществовании души.
0: И, ну, Платон четко говорил, что это человек темница, все, умирает и освобождается.
1: Да, от этого вот материально сковывающего мяса, телесного мяса, освобождается душа. Но это не так, ну, потому что мы в Библии, и она, душа сама по себе там потом живет, а тело надо...
0: А иногда вот ты начинаешь понимать вот влияние даже на культуру. Даже в архитектуре, даже в личной какой-то жизни, вот эта аскеза, оторванность от жизни, все какое-то должно быть грустное, черное, печальное, потому что душа, которая некогда освободится, она будет вот блаженствовать. Затем, а земная жизнь это такая...
1: Но на самом деле мы читаем в Библии, что не так, что нет того, той бестелесной души, о которой говорили греки. Вот, то есть бездействие, бесчувствие, некое небытие.
0: Можем допустить, что те гностики, которые писали, да? Мы можем сказать, что все же гностики писали Евангелие от Никодима?
1: Ну, там так, есть такой гностический элемент.
0: Не без влияния этого греческой мысли какой-то, да, философии.
1: Да, но гностики немножко, они тоже, да, греческой философией влиялись. Но... Давайте вот Новый Завет посмотрим. Итак, смерть и сон, смерть и сон. А помните эпизоды, чтобы не прочитывать полностью, когда умерла подросток, дочь
0: Иаира,
1: дочь начальника синагоги, старейшины. И Христос говорит такие слова: девица не умерла, но спит.
0: Да.
1: И там хихикают, ха-ха, хихи, что не понимают.
0: Так проще и о Лазаре тоже так речь шла.
1: Подождите, да. Вот вы забегаете вперед.
0: Да.
1: Да. А Христос, и смеются над Христом, а на самом деле эта девица умерла.
0: Да.
1: Но Христос понимает, что сон и смерть, они близки и родственны. Они коррелируют друг с другом, они аналогичны друг другу в каком-то смысле. Не в целом, а отчасти.
0: Но физиология жизни отсутствует в этот момент. То есть это такое образное выражение сон.
1: Это образное. Да. То есть нету сердцебиения, она умерла. Но это смертный сон, мы говорим. Да? Или да, вот вы вспомнили уже Лазарь. Лазарь друг
0: там очень такой яркий сюжет.
1: Уснул, я иду
0: дня.
1: Разбудить его.
0: Да.
1: А он спит уже 4 дня, простите.
0: Вообще, мёртвый. Похоже, что Иисус не торопился туда идти. Не торопился. То есть он пошел туда. 4 дня проходит. Написано, что даже восмердел. То есть он, явно у него какая-то вот была причина так не торопиться.
1: Я вам больше скажу. Дело в том, что в греческой философии не все так однозначно. И есть, в принципе, весьма рациональная идея. В греческой философии была богиня ночь. И у нее... родились двое сыновей-близнецов. Одного назвали Хюпнос, а второго Танатос.
0: Танатос.
1: Да. То есть одного...
0: Танатос, я знаю, смерть.
1: Да.
0: А в русском
1: гипноз,
0: языке...
1: Гипноз, Хюпнос, сон.
0: А, кстати, в русском языке известно для нас слово «фанат», произошло слово
1: ну,
0: «танатос».
1: Ну да. То есть, смотрите, богиня ночи, и у нее двое сыновей-близнецов. Сон и смерть. Ну, Танатус на древнегреческом мужского рода, у нас смерть женского, но не будем обращать внимания на это. Да. То есть, по сути, это одно и то же, и даже греки так это мыслили. Поэтому мы понимаем, что с точки зрения понимания природы человека, природы смерти, что Христос, будучи 100% человеком, должен находиться в гробнице, а не спускаться куда-то. Потому что он мертв. Он спит. Он распят, но еще не воскрес.
0: То есть мы можем сказать смело, что Христос никуда не спускался, нигде он не находился, то есть никуда он не ходил, а просто находился в гробнице.
1: Но мы сейчас еще больше скажем. Это исходя из понимания природы смерти и природы человека. Но давайте откроем Евангелие от Иоанна, 19 главу. Нам нужно сказать, что же он делал, а чего он не делал. Мы знаем, что он не спускался ни в какой ад. А мы поговорим в следующий раз про ад.
0: Хорошо.
1: Я вам
0: будем ждать вас.
1: Да, я расскажу вам то, что вы не знаете, я гарантирую.
0: Мы просто будем рады.
1: Итак, 19 глава Евангелия от Иоанна, 30 текст. Христос распят. Когда же Иисус в

0: вкусил уксуса, сказал: «Совершилось!» И, преклонив голову, предал дух. А Христос для чего пришел на землю?
1: Я, Александр, даже вот интересно здесь в переводе так. Под редакцией Кулакова: «И, уронив голову на грудь, умер».
0: Да, вот так да, предлагается. Но у нас очень важный момент «Совершилось!» Угу. А Христос ради чего пришел? Сын Божий воплотился с какой целью?
1: Спасти.
0: Спасти. Искупить человечество, находящееся в рабстве греха. Так? И вот, оканчивая задуманное Отцом, совершая эту миссию, которая была предназначена ему, он говорит: совершилось, все, конец. Я сделал то, ради чего пришел, и умирает, уронив голову на грудь и испустив дух. Последнее дыхание выходит. Давайте откроем Бытие, вторую главу, первые три текста.
1: Первая глава, да?
0: Вторая глава, прошу прощения. Вторая глава, первые три текста. «Так совершены небо и земля, и все воинство их, и совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил день седьмой от всех дел своих, которые делал, и благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо он и почил от всех дел своих, которые Бог творил и создал». Что Бог делал? Сделал к седьмому дню?
1: Почил.
0: А еще? Прежде чем почил. Что Бог сделал к седьмому дню? Совершил все творение. Вот творение Бог совершил и успокоился на какой день?
1: К седьмому дню.
0: К седьмому дню, который есть суббота, что и значит покой. Иисус Христос совершил миссию спасения людей в пятницу с распятием. И что сделал в субботу?
1: Почил.
0: Почил. Совершил творение, совершил искупление, почил в субботу после творческого акта, почил в субботу после акта искупления. По сути, Христос находится в покое.
1: Покой.
0: Отсюда, кстати, и слово «покойник».
1: А, да? Да, согласен.
0: Нет же для Бога проблемы воскреснуть на следующий день. Что, проблема для него, что ли?
1: Согласен, Александр.
0: Нет проблемы.
1: Позволите мне вопрос?
0: Ох, времени.
1: Но если вы очень коротко готовы да. будете ответить. Вот то мнение сегодня бытующее в христианстве, что вот Христос ходил, духом проповел и так далее, оно... Ну, имеет какую-то опасность, неопасность, то есть, можно это не надо обращать, то есть, оно имеет какой-то резонанс для настоящих
0: имеет христиан? Имеет опасность, но об этом поговорим в следующий раз.
1: Будет у нас возможность
0: да, поговорить. Да, поговорим об этой опасности, практической опасности. А от чего искупил Христос людей?
1: От греха.
0: От смерти?
1: От греха.
0: От греха. А еще по-другому скажите.
1: Ну, от смерти.
0: А мы же все умираем.
1: Но
0: значит, когда не ты... искупил от смерти, мы все умираем.
1: Это момент времени? Когда человек...
0: Ну, все же умираем, тогда не искупим.
1: По возвращении своем Господь воскресит.
0: Так вот, Христос...
1: Человек находится в могиле.
0: Совершив в пятницу искупление и спасение, в субботу покоится, поскольку выкупил нас у второй смерти. И всякий, принявший Христа, не умрет второй смертью, поскольку Христос приобщился к людям и в опыте второй смерти, искупив тем самым верующих от этой второй смерти.
1: Александр, спасибо большое. Мы будем ждать обязательно еще в гости. Дорогие друзья, пусть Господь вам всегда дарует надежду. Может быть, кто-то из вас недавно пережил какую-то трагедию, какой-то печальный случай в жизни. Не огорчайтесь, не печальтесь. Господь – воскресение и жизнь. Он так себя называет. Он всегда готов подарить человеку надежду. Доверяйте Ему. Открывайте свое сердце, следуйте за Ним. В Священном Писании, в книге Притч написаны такие слова: «Доверьте пути Господу, и предприятие ваше совершатся». Доверяйте, не сомневайтесь, и жизнь ваша будет с избытком, как Господь говорит. Будьте благословенны. До новых встреч. До свидания.

Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева, да пошлет тебе помощь из святилища, из Сиона да подкрепит тебя, да воспомянет все жертвоприношения твои и все сожжения твое, да соделает тучным, да даст тебе по сердцу твоему и все намерения твои да исполнит. Мы возрадуемся о спасении Твоем, и во имя Бога нашего поднимем знамя. Да исполнит Господь все прошения Твои. Ныне познал я, что Господь спасает помазанника своего, отвечает ему со святых небес своих могуществом спасающей десницы своей. Иные колесницами, иные конями, а мы – именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо.

Богу нетрудно воскресить человека из мертвых, но Он не может за нас с вами сделать выбор. Что вы почувствуете, если увидите в газете статью о том, что в вашем городе появилось, ну, нечто новое, что-то такое, чего раньше не было? Ну, к примеру, такого-то числа, статья в газете, такого-то числа, такого-то месяца в торжественной обстановке произошел спуск на воду нового теплохода. Ну и дальше его название. Или, например, открытие памятника в честь какого-то очень важного события в истории вашего города или страны. Или, может быть, построили новый корпус университета или запустили новый цех на местной фабрике. Может быть, вы проигнорируете это событие и не остановите вашего внимания на этом. Ну, в самом деле, какое мне дело до теплохода или до нового цеха на местной фабрике? Но что, если вы работаете в пароходстве, и это у вас, там, где вы работаете, спускают на воду теплоход? Или, например, вы проработали на заводе 15 лет, и это у вас. Это у вас на заводе пускают новый цех, в котором вы получите новое рабочее место. Или что скажете, если в вашем городе открывают памятник героям-пограничникам, и вы не так давно служили в этих войсках? Но согласитесь, в таком случае это будет для вас праздником, и вы обязательно придете на торжество, как это обычно все выглядит. Ну, конечно же, будут приглашены разные гости. Не исключено, что оркестр будет придавать торжественность событию своей музыкой. И где-то на возвышенном месте установят микрофон. Много подготовительных мероприятий, звукорежиссер будет бегать, проверяя микрофоны, оркестранты загудят та-та-та-та, настраивая свои инструменты. Где-то рядом телеоператор стоит, настраивая телекамеру и держа в кадре телерепортера, готовящегося записать свой первый спич для вечернего репортажа. И, наконец, когда произнесут свои речи губернатор, мэр города, может, кто-то еще из высокопоставленных особ. Настанет момент, когда разрежут принесенными на бархатной подушечке ножницами ярко-красную ленту, поднимут тент и разобьют бутылку шампанского о борт корабля. И это будет означать, что что-то изменилось в жизни города, в вашей судьбе, и это требует какой-то особой оценки, ведь ну, кто-то же очень хорошо потрудился для того, чтобы жителям вашего города, да и вам самим, стало лучше. Таких моментов много, но это далеко не все. В истории Вселенной есть упоминание о таком Божьем замысле, который ну, невозможно никак не вспомнить. Это не может быть маловажным

из его книги. «Припаяшь ныне чресла твои, как муж, и я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне, где ты был, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь, кто положил меру ей, если знаешь, или кто протягивал по ней вервь, на чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее, при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости». Это строки из книги Иова из 38 главы. Бог заложил основание нашей планете, нашему дому, в котором мы живем. Представьте, нас еще нет. Мы только в проекте. Но для нас Бог создает планету, где мы будем жить. Это событие величайшее. И, наконец, когда все готово, Бог создал человека для вечной жизни. Вот это все было задумано для нашего блага. Во время исполнения этого замысла звезды ликовали, и, как написано, все сыны Божии восклицали от радости. Осталось только провести торжественное посвящение планеты. Ну, разрезать ножницами ленточку, образно выражаясь. Чтобы, ну и останется только жить себе счастливо. Не тут-то было. Произошло то, что произошло. Человек согрешил. И это не все. Земля тоже изменилась. Появились процессы, которые должны привести Землю к погибели. Кажется, сыны Божии поторопились радоваться о сотворении Земли. Все пошло как-то не так, как должно было быть. Но представьте себе, что у Бога были на этот случай приготовлены спасительные меры. В связи с этим, несмотря ни на все, вот сейчас здесь я все-таки хочу вас пригласить на торжество по поводу сотворения Богом нашей Земли. Да-да, это торжество обязательно состоится. И там обязательно должны быть именно мы с вами. Все дело в том, что перед тем, как начать создавать землю, Бог заранее позаботился о том, как спасти людей на тот случай, если последние согрешат. Библия говорит о том, что Иисус Христос был заклан от создания мира. Он уже тогда готов был умереть за людей. Вот почему я начал об этом говорить. Речь идет не просто о каких-то людях, а о нас с вами лично. Почему? Да, потому что Бог не просто создал землю для каких-то людей. Вы скажете, ну мы умрем, и все на этом. Неужели есть какое-то продолжение? Да главное это в том и заключается, что продолжение есть. Ну, согласитесь, можно было бы Богу подождать, когда мы все умрем. Ну, умерли, да и ладно. Сотворить новых людей для хорошей жизни. Христу умирать за кого-либо не пришлось бы. Но это очень важно понять, что Бог хочет, чтобы не просто были счастливы какие-то люди. Он желает, чтобы именно мы с вами, первоначально созданные Богом, были счастливы вместе с Ним. Нас смущает, что впереди, кроме смерти и громовой доски, больше ничего не увидишь. Но это не так. Все дело в том, что Богу нетрудно воскресить человека из мертвых. Но Он не может за нас с вами сделать выбор. Бог может восстановить нашу планету снова. И дать жизнь может, и ему это не трудно. А это значит, что есть надежда. Было бы глупо ей не воспользоваться. Но в это не вписывается, в это понимание не вписывается поначалу. Важно понять,
что Богу нетрудно воскресить

ну, из мертвых. Только выбор за нас он сделать не может. Да, да, Богу нетрудно, я третий раз повторю, нетрудно ему воскресить человека из мертвых. Он всемогущий, он это может. Но он не может за нас сделать выбор, если мы этого не хотим. Послушайте, что говорит апостол Петр в своем втором письме. Эти слова записаны в третьей главе. Вот послушайте. «А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысячи лет, и тысячи лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетований, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Вы слышите ли? Слышите, что написано? «Не медлит Господь исполнением обетования». Земля погибнет, так или иначе, те, которые названы нечестивыми, нечестивыми, погибнут вместе с ней. А что же будет с нами? Вот в этом-то и дело. Бог не желает, чтобы люди погибли. Он не торопится свершать свои суды, но долготерпит, чтобы все, кто захотят спастись, спаслись. Надо просто перестать быть нечестивыми, все взвесить и выбрать путь, предначертанный Богом. От этого зависит наша вечная участь. Но вот, допустим, все-таки вы, мы с вами, допустим, сделали правильный выбор, и мы решили следовать путем, предначертанным Богом для нашего спасения. Если вы желаете спастись, но не знаете, что же делать для этого, вы переживаете за это. Вы слышите, что апостол Петр сказал? Не бойтесь, Бог подождет. Бог вас подождет и сделает все, чтобы вы были готовы. Он долго терпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Это очень важно. Главное, чтобы вы не стояли на месте, а что-то делали, чтобы к чему-то стремились. Стремились к чему-то, ну, такому, что поможет вам узнать Бога. Ну, для начала, что можно сделать? Да, конечно, есть искушение не думать об этом, полагая, что я смертный, ну, что я умру, что нужно взять от жизни все, пока я жив, пока молод, пока в силах. Как говорится, будем есть и пить, ибо завтра умрем. Какое великое заблуждение так думать. Вот что важно усвоить. Это для нас с вами невозможно решить проблему со смертью, но не для Бога. Но важно понять, что Богу воскресить из мертвых нетрудно. Он не может нас с вами насильно заставить сделать выбор. Вот наш выбор. Вы понимаете, вот что важно. Поверьте Богу, Он всемогущий, Он может все. Как же Бог так устроит, что искупленные им люди снова будут жить в новом, созданном им мире? Я вот, например, вижу вот только этот мир. Вот эту вот студию, камеры у меня. Вот у меня есть только моя одна жизнь. Тут зуб один удалили, и новый уже не вырастет просто так. Не то чтобы там появилась какая-то новая жизнь. Кажется, другой жизни нет, но тем не менее. В Священном Писании написано о воскресении мертвых. Вот послушайте некоторые подробности. Это записано в первом послании к Коринфянам, в 15 главе. Вы можете найти эти тексты. «Говорю вам тайну, – пишет апостол,

Павел. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? О чем говорит апостол Павел? А о том, что Бог сотворит другое тело. Оно будет совершенным. В нем больше не будет процесса старения, болезней, греховных желаний. Человек приобретет то, что Бог задумал изначально. Человек станет бессмертным. Мы будем чувствовать себя по-другому. Сейчас об этом можно только мечтать. Хотя, давайте выразимся по-другому, ведь мы же не мечтатели, мы верующие. Давайте будем не мечтать, а верить. Так выразимся точнее. Верить в воскресение очень важно. Вот что апостол Павел об этом пишет в своем том же первом послании к Коринфянам в 15 главе. «Если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Так вышло, что в Коринфе верующие вот разуверились в том, что воскресение будет. Ну, что оно возможно. Павел убеждает, что не верить в это ну никак нельзя. Если не верить в воскресение, то зачем тогда вообще верить в Бога? Павел про тех, кто не верит в воскресение, говорит, что они несчастнее всех человеков. Итак, мы увидели, что при воскресении Бог даст новое тело. Новое. А что насчет всего остального? Тут сейчас нужно уделить несколько внимания тому, как устроен человек. Ну вот, как этот процесс описан в книге «Бытие». Послушайте. Книга «Бытие», первая глава. «И создал Господь Бог человека из праха земного, вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Книга «Бытие», вторая глава. Очень лаконично. Библия говорит, что человек состоит из духа, души и тела. А книга «Бытие» повествует о том, как сотворение происходит. Бог создал тело, вдохнул в него дыхание жизни, и вот только после этого человек стал душой живой. Итак, прах плюс дыхание, получается душа живая. Есть еще одна составляющая человека. Это дух. Ну, дух, если вкратце, то это то, что делает человека неповторимой личностью. Вот как описан процесс смерти. Это книга Экклесиаста. «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». То есть Бог сперва создал тело, но оно было бездыханно, хотя уже в этом теле заложено Творцом неповторимая личность будущего человека. Пока еще это тело не имеет жизни, но уже есть личность, неповторимая, как нет на земле двух абсолютно одинаковых людей. Осталось только сделать одно движение, которое мог сделать только Творец жизни и никто другой, кроме него. Ну, потому что больше нет Бога, кроме того, который может дать жизнь. Бог вдохнул в человека дыхание жизни и стал человек душою живою. Когда стал человек душою живою? А когда Бог вдохнул дыхание жизни. А во время смерти происходит обратный процесс. Как только уходит дыхание жизни, к Богу

возвращается Богом данный дух. Причем, ну, неважно, какой это человек, праведный или грешный. Библия говорит о том, что дух любого человека возвращается к Богу. Так говорит Священное Писание. Ну, конечно же, хочется спросить, а душа-то где? Есть поверье, что душа улетает в рай или в ад? Но я в Священном Писании такого учения не увидел. Вот в языческих поверьях это есть, но не в Библии. Я искренне боюсь приписать Библии то, чего в ней нет. Говорят, что душа – это вечно живет, нечто вечно живущее, и в момент смерти она улетает из тела. Но я только что процитировал, что Библия говорит о душе. Душой человек стал тогда, когда его тело получило дыхание жизни. Библия не говорит о душе, живущей вне тела. В Ветхом Завете у еврейского слова «нефеш», которое переведено словом «душа», есть у него 11 значений, и нет ни одного значения, ну, обозначающего какой-либо фантом или что-то вечно живущее вне тела. Например, в книге Иезекииля в 18 главе написано черным по белому, «Ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои, душа согрешающая, та умрет». На самом деле Библия говорит о том, что душа смертна. Прочтите сами, я не придумал. Я боюсь приписать к Библии то, о чем она не говорит, ведь Слово Божие – это откровение от Бога, и я могу говорить только то, что открыл Бог. Ну, конечно, очень хочется узнать, но как будет происходить вот этот процесс воскрешения, ну, с точки зрения науки, что ли, или физиологии. Но, к большому сожалению, Библия вот не делится подробностями на этот счет. Я осмелился только озвучить то, что сказано. Я боюсь утверждать сверхнаписанного. Дело в том, что мы должны знать, ну, нечто такое, что больше подробностей, связанное вот с какими-то такими вещами, с такими, как процесс воскрешения. Бог нам дал знать, что главное, без чего ну никак не обойтись. Вы сами подумайте, зачем в подробностях знать о процедуре воскрешения из мертвых, если я этой чести не удостоюсь. А главное ведь вот в чем. Ведь Богу нетрудно воскресить человека из мертвых. Сейчас я хочу поведать вам о Божьем замысле. О замысле, когда Бог сотворил человека, Он изрек следующее. Это записано в книге «Бытие» в первой главе. «Сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и подобию нашему. И довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле». Что должен был делать человек? Владычествовать над всею землею ни много ни мало. Бог создал вселенную для людей. В принципе, для нас с вами. И Он желает ее нам с вами вернуть. А что же сказано об ангелах? А давайте прочитаем, что о них сказано. В послании к евреям в первой главе содержится следующее. Об ангелах сказано: «Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь». Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Вы слышите, что сказано об ангелах? О них сказано, что они созданы служителями. Как славно! Ведь это потрясающе осознавать, что нам служат прекрасные существа, ангелы. Служат нам, тем, кто созданы для того, чтобы владычествовать. Ну, интересно знать и о том, как это Бог может исцелять. Ну, как это Бог может воскрешать мертвых? А какие ангелы?

как Иисус мог родиться человеком, будучи Богом? Даже становится обидно, что Бог как-то не ответил на эти вопросы. Но согласитесь, в нашем положении ведь это не главное. Для подобного рода познаний есть вся вечность. Важнее нам туда, в эту вечность попасть. Ведь главное, что для Бога нетрудно воскресить из мертвых. Богу нетрудно исцелить больного. Он может все, он всемогущ. Он не может только одного. Он не может за нас сделать выбор. Вернее, конечно, он просто не может, не будет пытаться этого сделать. Ну, потому что он не может спасти того, кто этого не желает. Он ценит и считается со свободой выбора человека. Он не будет спасать того, кто этого не желает. Вот что важно, вот предмет поиска, вот что главное – наше с вами желание. Важнее всего сделать выбор. Книга Исаии, 65 глава, повествует. «Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут вспоминаемы и не придут на сердце, а вы будете веселиться, радоваться вовеки о том, что я творю. Ибо вот я творю и Иерусалим весельем, и народ его радостью, и буду радоваться об Иерусалиме и веселиться о народе моем, и не услышится в нем более голос плача и голос вопля». Бог творит эту землю для нас с вами, и Он хочет очень, чтобы мы с вами на этой земле были. Он для этого все сделал. И без нас с вами Божий замысел никак не исполнится. И хотя Бог немного поведал нам о том, как Он создал землю, Он немного сказал нам о том, как Он сотворил человека, но очень важно не ошибиться в выборе. Просто знайте, Бог ждет и ищет именно вас. Каждый день приносит все новые и новые заботы. Чем накормить, во что одеть, как заработать и многое другое. Заботясь о насущном, важно не пропустить главного. Иисус однажды сказал: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Очень важно не пройти мимо главного. Бог приготовил вам Царство. Начать думать об этом никогда не поздно. Для того, чтобы каждый день узнавать, что Господь хочет сказать вам, необходимо иметь Слово Божие, Библию. Если у вас ее нет, мы поможем вам, но мы не хотим брать денег. Мы ценим ваше святое желание. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках.

В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Ныне же мир и покой вам оставляю. Дарю вам мой мир, какого на земле никто вам не даст. Пусть не тревожится сердце ваше, пусть не страшится».

0: Что общего между современными миллиардерами и богачами времен апостола Иакова? Почему он говорит, что их золото изржавеет? И как это касается тех, кто не считает себя богатым? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на программе «Библия 21 века». Мы изучаем послание апостола Иакова и уже пришли к 5 главе со священнослужителем Михаилом Юрьевичем Долженко. Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Вот, Михаил Юрьевич, о чем вот красной нитью, может быть, или о чем повествует послание Иакова для нас сегодня? О чем оно говорит? Можете ли вкратце в одном предложении нам рассказать?
1: Да, он в своем письме, в своей проповеди, Иаков четко повторяет мысль. Первую – это то, что человек принадлежит Богу. Угу. И второе – верующий человек, который, понимая свою принадлежность к Богу, являет свою веру в своих делах.
0: Действиях супер, отлично. И мы, я так понимаю, тоже также в пятой главе будем рассматривать, о каких делах будет идти речь у богатых людей. Да,
1: да, Иаков не мог обойти стороной все сферы абсолютно деятельности человеческой. И мы говорили уже и о мудрости, мы говорили о смирении, мы говорили о любви. И вновь Иаков повторяет тему денег. Денег богатства – это то, без чего человек не мыслит свое существование здесь на земле. И это то, без чего не мыслим каждый из нас, во все времена, в каждом поколении.
0: Да,
1: это средство, которое позволяет нам существовать, жить, да, творить что-то, да, и помогать другим. В этом предназначение средств, которые Бог дает как инструмент человеческой жизни.
0: Итак, мы читаем синодальный,
1: да,
0: синодальный перевод,
1: да,
0: и также рассматриваем из перевода Института перевода Библии.
1: Да. Ага. Итак, послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши как бы на день заклания. Вы осудили, убили праведника, он не противился вам.
0: Интересный такой отрывок, и, честно говоря, немножечко режет слух, да? Плачьте, рыдайте, ибо вас ждет беда. Зачем он так жестоко о богатых, пожалуйста?
1: Чем они променились?
0: Обоснуйте, пожалуйста, да, почему?
1: Да, действительно, вот ты читаешь, и ты понимаешь, что достаточно резкие высказывания, которые по-настоящему немножко вышибают как бы из того, к чему мы обычно привыкли слышать. Да? Потому что сегодня человек богатый, это человек ответственный, это человек, который...
0: Дело при чем?
1: Да, человек дело, да. Многие богатые люди зачастую рекламируют и говорят о том, что они не просто зарабатывают деньги, они занимаются благотворительностью, да. Вот, и тратят огромные средства на то, чтобы... там строить стадионы, там, да, и больницы, и школы, и так далее, и тому подобное. И какие-то

0: какие-то фонды учреждать помощи. Но Иаков почему-то, обращаясь к богатым, говорит о том, что плачьте и рыдайте, вас ждет беда. Ну, практически он об этом говорит.
1: Да, да.
0: И какая может быть беда для богатого, если, в принципе, человек богатый может все купить?
1: То есть он да, живет это возможности, это свобода.
0: Да, и вы знаете, здесь есть некое продолжение предыдущей темы, когда человек пытается вне зависимости своей, вне зависимости от Бога, по своей собственной воле, строить свою жизнь, о которой Иаков говорит как пар, на время являющийся. То есть человек на самом деле, как бы он ни мнил о себе, он не контролирует всю свою жизнь и многие процессы, которые вокруг него происходят. Проблема богатых не в богатстве. Проблема в том, что человеческое сердце очень сильно прилипляется к тому, чем ты, ради чего ты многим жертвуешь. Можно так сказать. А человек богатый, который практически здоровье, да, отношения в семье, он пожертвовал ради зарабатывания огромных средств, это человек, который прилипляется своим сердцем к производной богатства. А производное богатство – это ресурсы и деньги. Да, то есть богатство как ресурс позволяет тебе обрести большую власть. А большая власть тебе дает доступ к большим ресурсам. И вот этот процесс, он длится бесконечно, пока или ты живой, да, или пока границы власти не кончатся определенные. Но вот в этом достижении всего этого, Бог говорит, есть проблема человеческая. А мы с вами уже в прошлых программах говорили. Это похоть, это тщеславность, это гордыня. Это все то, что Иаков называет быть противником Богу. То есть вставать на сторону противника Божьего. То есть набор всех этих отрицательных черт характера – это черты характера Божьего противника, Люцифера, сатаны, который противопоставил себя Божьему правлению.
1: Но это то, что не приводит нас действительно к истинному счастью, к наполненности, да, когда мы пытаемся чего-то такого добиться, достичь, к некой зависимости это больше приводит, потому что достигая этого, нам все хочется больше, больше и больше. И мы тоже, как говорили в одной из прошлых программ, да, если вы хотите понять, да, в чем смысл в жизни, да, как быть наполненным, как быть действительно рабом Божьим. Смотрите наши программы «Библия 21 века». Мы уже рассматривали данную тему, да, и говорили про то, что когда у нас есть вот эта вот взаимосвязь с Господом, мы действительно можем найти и свое, так скажем, предназначение, да, и найти вот эту золотую середину.
0: Да, и Иаков на самом деле, вот всякие читающие послания, он может увидеть, насколько оно практично в плане вот жизненных вопросов. Иаков коснулся абсолютно всего. Естественно, говоря о деньгах, он говорит о мотивации их приобретения. И не зря он здесь, ну, как бы, достаточно таким сожалением, обращаясь к богачам, он говорит, считайте, что пропало ваше богатство и одежда ваша. То есть вы накапливали, да, он говорит, вы плачете и рыдаете. Почему? Потому что все, ради чего вы положили жизнь свою, да, оно изъедено, побито молью. Дальше он использует такой оборот речи. Изъедены ржавчины, даже золото ваше и серебро. Ржавчина эта изобличит вас, испалит вашу плоть, как огонь.
1: Изъедены ржавчиной золото ваше. Это
0: да.
1: Что оно пропадет?
0: Ну, тут есть, да, несколько комментариев на эту тему о том, что Иаков пытается показать о том, что золото ваше не золото на самом деле в глазах Бога, а это как обычный металл, который ржавеет. Это с одной стороны, что то есть ценностью ваше золото не является. То есть в глазах Бога это не ценность. А с другой стороны, есть еще комментарий, говорящий о том, что под ржавчиной золота подразумевается производное влияние процессов зарабатывания денег, когда ты толкаешься локтями, когда ты давишь конкурентов, когда ты принимаешь решения, явно не носящие в себе добро, да, потому что в бизнесе нет друзей, вот в настоящем высоком бизнесе там друзей нет. Там есть только взаимовыгодные отношения.
1: Партнеры, да.
0: Да. И в случае, когда выгода становится выше, чем отношения, однозначно человек будет в ущербе по отношению к другому, и он начинает друга воспринимать как

0: конкурента. И там, как говорится, нет ничего лишнего. Это бизнес и только бизнес. Да?
1: Ничего личного, вот. Только бизнес.
0: Да, и вот эти вот моменты, он говорит, ведь в этом состоянии то золото, которое ты приобрел, оно не является, оно покрывается ржавчиной нестабильности, ржавчиной, которую поедает грех, которую поедает похоть, которую поедает потворство вот этой гордыни. Это же разъедает человека изнутри, это разъедает его общество, в котором он живет, малое общество, в котором он живет. Это семья, это отношения со своими работниками, о чем здесь Иаков как раз он говорит. Он говорит о том, что и плата, которую вы не отдали работникам, собравшим хлеб с полей ваших, взывает к отмщению, и крики жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Очень интересна отсылка. Дело в том, что подобное выражение мы встречаем в моменте, когда Каин убивает Авеля, и Бог приходит к Каину и говорит, слушай, кровь Авеля взывает от земли.
1: Это вообще страшно на самом деле.
0: Да, то есть мы-то можем буквально это, как может кровь там звать, да? А в книге Откровения тоже есть одно высказывание, которое говорит о том, что, что праведники, убитые за правду свою, да, кровь их взывает. То есть как бы речь ведется о том, что несправедливое отношение богатого в желании приобрести богатство, а за счет того, кого это зачастую происходит, за счет того, что ты ущемляешь людей, у которых нет возможности тебе противостоять. И эта тема стара в мире вообще давно, и она сегодня здесь тоже себя проявляет очень сильно. В любом случае всегда будут страдать те, кто не может дать сдачи, да, те, кто не может. И вот они как раз люди, зависимые от Бога, они взывают Господу Саваофу. И вот здесь, между прочим, Иаков использует Бога, название Бога Господь Саваоф. Вот Бога Саваофа в Священном Писании всегда использовали как Бога войны. Это Бог, который защищает, это Бог, который встает на сторону униженных, на сторону обиженных, на сторону тех, кто был, таким образом, можно так сказать, раздавлен, да, тем, что ты трудишься, ты работаешь, ты в поте лица зарабатываешь, а тебе, вот тебе копейка, чтобы ты с голоду не помер, да, и все.
1: Обидно.
0: Обидно, да. И люди, взывающие, тут написано, да, взывают к отмщению, крики жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Эти люди совершенно верно, совершенно праведно просят Бога справедливости. И справедливость эту Бог готов дать. И он говорит, вот все, что ты накопил, да, как очень богатый человек, накопив тем, что ты ущемляешь. То есть речь здесь ведется именно об этих богачах, которые ущемляют права других людей, которые зарабатывают за счет того, что они, из-за них страдают другие люди неправедным путем. Поэтому он говорит, что вы плачете и страдаете, потому что все, что вы накопили, это прах. И вы когда будете видеть, как это все будет превращаться в прах, а мы знаем, что Бог говорит о суде Божьем, это самая сильная боль, которую только может переносить богатый человек, потому что твое сердце прилипло к этому. Ты не мыслишь своей жизни без этого.
1: Да, это очень сложно.
0: Да, закономерность мы с вами видим в мире, она очень простая в этом вопросе. Да, когда человек зарабатывает деньги, он идет во власть. Вот. Потому что душа жаждет большего. Да, то есть
1: Но они всегда неразделимы. Деньги и власть, они...
0: Конечно, они взаимосвязаны. А властный человек, он мнит себя практически Богом. Вот. И потому что он понимает, что от его действий может зависеть чья-то жизнь. Это кровавый сладкий вкус, который человек обретает вот в этом состоянии, когда я могу видеть, как и воочию управлять жизнью другого человека.
1: То есть получается, что здесь снова вот это противостояние.
0: Да, вот это противостояние.
1: Бога.
0: То есть человек мнит себя Богом, божеством. Да? Кто-то это осознает. То есть есть люди, которые это осознают. Я в своей жизни встречался однажды с очень богатым человеком, который просто мне откровенно, чисто он говорил о том, что он был самодостаточным, очень доволен своим положением. И он говорил, что мне как бы стоит просто пальцем пошевелить, и я могу просто чью-то жизнь превратить в ад, вот, в реальности. То есть как бы, могу лишить всего. И человек приползет ко мне на коленях и будет умолять, чтобы я... И он говорил о буквальных вещах. И я

0: явно в его жизни подобные вещи были, и он очень упиваемо об этом рассказывал, да, и поэтому...
1: Ужасно.
0: Да, и на самом деле ты смотришь, ты понимаешь, это страшно.
1: Да.
0: А вот это вот состояние человека, который мнит себя божеством. А вот это очень страшная вещь, когда человек начинает вот так относиться к окружающему миру, угу. что весь мир, он принадлежит ему. Угу. А, и мы знаем в истории вообще человеческой очень много таких людей,
1: да,
0: которые
1: вообще, в принципе,
0: да, считали себя таковыми, и для них человеческая жизнь не имела вообще
1: ничто.
0: Ничто, да.
1: Пар, как мы читали из прошлого, из прошлой главы, да, но здесь пар уже в таком смысле.
0: Да, и поэтому, и это... а Бог говорит, извините, я такие вещи не приемлю. Угу. Да, я могу проявлять милосердие до какого-то времени, являться человеку для того, чтобы... его пытаться остановить, но в какой-то момент Бог обязательно вмешается и сделает свое. И вот здесь в отношении богатых, он говорит, настанет момент, когда все империи, которые были построены угу. за счет унижения, как в Библии сказано, вдов-сирот, да, угу. Ну, такая категория людей, угу. которые не могут за себя постоять, самые социально ограниченные. Он говорит, Бог взыщет с них, взыщет очень серьезно на суде Божьем, и эти люди не смогут, подняв глаза, посмотреть Богу в оправдании, сказать, что, ну, извините, у меня так получилось.
1: То есть,
0: я как бы не хотел. Да,
1: что вот так вот. Все-таки, да, Бог очень милостив, очень милосерден к нам, но при этом он может быть и очень справедливым.
0: Конечно.
1: И очень таким...
0: И вот здесь он представлен Иаковым, да. Богом Саваофом. Да, который говорит о том, что это Бог войны, это тот, который отмщение несет за несправедливость.
1: Угу, угу.
0: Дальше, да, как раз мы читаем, вы роскошествовали на земле и всем желанием своим потакали. Да, вот эта причина, по которой неприемлем для Бога вот такой богатый человек.
1: Ага.
0: Да? Так уточнили вы себя на день заклания. Он опять повторяет эту мысль.
1: А можно вот здесь вот немножко расшифровать, вот что говорит, вот что значит, так уточнили вы себя на день заклания, да, и вот такой еще вопрос про желание. Вот как здесь найти вот эту золотую середину, потому что, ну, все-таки у нас же как бы есть желание, там есть цели, вот, но как им не потакать?
0: Вот здесь как раз один из самых таких острых моментов, который здесь описывается и важно понимать для человека. Дело в том, что у человека есть базовые потребности.
1: Да, да? Конечно.
0: Они для того, чтобы удовлетворить необходимые нужды человека, не просто чтобы он там не вымер, да, mm-hmm. а чтобы он вполне комфортно существовал. И как выясняется, вы знаете, человеку не так много и надо. Вот если посмотреть, вот реально, и вот очень много историй есть в мире, да, вот разных мудрецов, людей, которые думали, поднимали эту тему, и они реально описывают, в интернете много всяких роликов на эту тему, угу. говоря о том, что по факту человеку-то нужно, ну вот сколько для жизни, да, угу. а немного, как выясняется, а немного. Базовые потребности к ним относятся, это питание, угу. да, не впроголодь, а в том, чтобы было достаточно. Угу. Да? Дальше он говорит о том, что... Ну, то есть хлеб на каждый день, вот, когда у тебя есть...
1: Хлеб нам насущный,
0: насущный,
1: да?
0: Насущный, да. Вот мы опять, понимаете, да. возвращаемся да. к базису, который есть в Священном Писании. К базовым потребностям насущ, крыша над головой.
1: Угу.
0: Да? Вот эта небольшая крыша над головой, даже если это съемная квартира, которую ты можешь обеспечить, угу. это базовая потребность. Да, ну, человеку да. хочется иметь свою, это нормально, когда да. человеку хочется иметь свою, и Бог говорит, ну, как бы, давай я помогу тебе это угу. сделать. Но ты опять же, советуйся со мной, мы это как-то, ну, усмотрим. Вот. И вопрос реализации, да, угу. вот, то есть это семья, это вот социум, который для себя человек создает, это предназначение, которое человек выполняет угу. в плане потомства, да, и всего остального. Вот этот базис, который необходим. Когда человек начинает выходить за рамки этого базиса, когда он начинает говорить, слушайте, а мой базис это, извините, не 60 квадратных метров, да, в которых я живу, там 45, а 600 там, или там 6 тысяч. Да. Да?
1: И несколько
0: желательно по всему миру в разных да, климатических зонах. Да? Вот. И чтобы добраться, я домог для этого на частном самолете или на своей mm-hmm. яхте. И человек как бы, вот это выпрыгивание за определенного базиса. Mm-hmm.

0: Потому что любой физик вам скажет, что наш мир, он живет по такому закону. Если где-то прибавить, где-то убавиться, да? Ну, это вот такая вот тема у нас, она существует. А из пустоты ничего не берется. Оно всегда, если где-то прибавляется, то где-то убавляется. И когда в обществе человек, желающий выйти за базис, он, естественно, это делает за счет уменьшения у кого-то.
1: Угу. Ну, да,
0: и, то есть, что вот да, это... и вся система мировая, она так построена.
1: Ага.
0: Вот, и поэтому у нас есть страны, в которых вообще ничего нет, и люди там с голоду умирают без элементарных вещей. Но они почему умирают? При этом в этих странах есть алмазные прииски, нефть там и все остальное. А потому что тот, кто это сделает, добывает это там, он оставляет место населения вообще да, на вымирание. И они просто забирают все практически. Это значит, что вот прибыль вот здесь, а значит в ноль где-то у кого-то. И поэтому вот это состояние, оно постоянно вот оно присутствует рядом с нами. Угу. Это система, которая была не нами придумана, как бы, вот, а она в мире всегда существовала. И, к сожалению, вот с этой системой, когда она глубоко поселяется в сознании человека, и человек, когда для того, чтобы увеличить у себя, как мы читали с предыдущих тем, удовлетворяя пороки да, угу. свои, естественно, из-за этого страдает совсем другой. Угу. Тот, который вообще ни при чем, он не виноват в этом. Но и вот эта тема как раз, которую здесь Яков поднимает, он говорит о том, что вы, уточняя себя, приготовили на день заклания.
1: Ага. То есть вы, набирая себе больше...
0: Вы берете на себя огромную ответственность.
1: Угу.
0: Ответственность не просто за те средства, которые вы накапливаете. Вы берете ответственность за тех людей, у которых вы взяли.
1: Да.
0: Да. Осознанно вы это сделали, неосознанно вы это сделали, но вы забрали.
1: Угу.
0: И поэтому вот эта ответственность за их жизнь, за их судьбу, Бог будет спрашивать.
1: Uh-huh.
0: А Бог на самом деле очень ревностен вот в этих отношениях. Он может многое терпеть. В Ветхом Завете есть много высказываний на эту тему, когда Бог терпел идолопоклонство, uh-huh. Он терпел, может быть, какие-то там откровенные противостояния против Бога, но Он дальше говорит, я, говорит, перестаю терпеть, когда начинается унижение вдовы и сироты, когда начинается внутри народа постоянная давка вот этих, uh-huh. вот этих крайне незащищенных слоев населения. И вот тут Бог говорит, вы знаете, вот я до этого терпел еще вас, uh-huh. но когда вы это стали делать, вот здесь я терпеть перестаю.
1: Uh-huh.
0: И дальше начинаются суды Божии в плане там, захвата территории врагами, и катаклизмы, там, и насекомые, и все-все-все-все-все. Давайте посмотрим на современный мир. А мы с вами видим, эта проблема, она набирает обороты.
1: Да.
0: Здесь военные действия, там катаклизмы, там саранча, там это. А причина в чем? Причина в том, что человек перестает осознавать свою зависимость от Бога. Он концентрирует внимание на золоте, о котором Бог говорит, ржавеет.
1: Угу.
0: И вот это вот неправильное перераспределение, неправильное отношение к нуждающимся людям, да, к удовлетворению базовых потребностей, да, оно заканчивается тем, что Бог начинает взыскивать.
1: Опять вот это вот то, что люди делят мир на черное и белое, немножко переходят иногда
0: да.
1: с одного на другое. Ну, в том плане, что перетягивают одеяло, можно сказать, только на себя.
0: Да, Иаков как раз он здесь заканчивает. Вы и теперь продолжаете судить и убивать праведников, хотя они и не противятся вам.
1: За что? Ну, то есть, почему богатые
0: пытаются? Вы знаете, проблема всех праведников в том, что, в данном случае, в том, что их жизнь отражение их веры.
1: Ну а как они им навредили? Они же богатые у праведников все забирают. Почему? Почему праведникам так не повезло?
0: Ну а за что Иоанну Крестителю отрубили голову? За правду. Потому что он посмел сказать царю, что тот живет в прелюбодеянии. И вроде царь как бы понимал, что Иоанн Креститель, классный парень, да, он пророк Божий, негоже плохо делать пророку Божьему. Какой-то страх был у Ирода, да. Но вот женщина коварная, да, она решила, чтобы уста праведника замолчали, да, и устраивает такую схему, махинацию, при которой она требует у царя.

царя подвыпившего, исполнение желания, да, и угождает ему. И царь, который, как говорится, это как раз тема к словам. Все, выпустил слово, а тут как его вернуть назад, как отказаться? Удар по авторитету. Вот этот эгоизм включился человеческий. И, к сожалению, Иоанн Креститель потерял голову. И вот здесь тоже мы видим с вами,

0: и жизнью говорит о другом, он пытается всегда этот голос как-то вот принизить, нивелировать, да, и...
1: Это он, получается, за живое ему задевает, говоря о том, что
0: Тема
1: ему...
0: обличения,
1: Да.
0: она же всегда была сложной для общества. Вот. И вот это, почему Писание запрещали долгие столетия, да? Потому что человек, читающий Писание, прозревал, стоял более, становился более, у него глаза
1: Умным,
0: открывались,
1: да,
0: более
1: более
0: обдуманным,
1: осознанным.
0: богобоязненным. А это сразу било по системе, зарабатывания денег. Как говорится, слепоте и темноте интеллектуальной и духовной общества. И поэтому, естественно, ну, таких всегда гнали, да, будь то реформаторы там и все остальное. Многие заплатили своей жизнью за то, что они посмели немножко пролить свет на темноту. Вот. И когда грех был обличаем, понятно, что человеку, в адрес которого это звучит, это, ну, хочется, чтобы голос не говорил больше этого, да?
1: Первооткрыватели света получали,
0: Да,
1: так скажем.
0: и вот эта тема как раз она здесь Иаков тоже поднимается. Говорит, вы и теперь продолжаете судить и убивать праведников, хотя они не противятся вам. Он опять говорит о силе веры. Верующий человек, человек отношений с Богом, он не будет мстить. Он не будет действовать тем же оружием, которое направлено против него. Он не будет проявлять зло, ненависть по отношению к своему обидчику. Этот человек отдает суд, как мы читали до этого, в руки Божьи. То есть кто
1: Да.
0: судить должен?
1: А судить
0: Бог.
1: только Бог.
0: Да, Бог судит. Поэтому праведник, он предпочитает, я лучше умру, но не согрешу. То есть не уподоблюсь греховному человеку, не встану на сторону противника Божьего. Да? Я лучше умру, зная, что Бог воскресит, нежели я сделаю грех, сделаю зло и, в принципе, буду осужден, так же, как и
1: Так
0: нечестивец.
1: же, как и нечестивый, то есть я буду таким же, такой же
0: Я,
1: верой
0: да,
1: проявлять,
0: я,
1: как и
0: да, я
1: греховный.
0: проявлю то же самое, что проявил нечестивец. И как раз мы с вами поднимали тему у Иакова миротворцев. Почему именно они, миротворцы, несут семя мудрости? Потому что они умеют, вот негатив, они умеют гасить раскаленные стрелы лукавого. Да? То есть они умеют нивелировать проблему тем, что они предпочтут уступку, они предпочтут как-то вот даже с ущербом для себя что-то сделать, лишь бы только сохранить ценность человеческой жизни для вечности. Вот, и поэтому как бы вот такая тема.
1: Я благодарю вас, Михаил Юрьевич, за такой разговор о важном.
0: Спасибо.
1: Спасибо. Апостол Иаков не осуждает богатство само по себе. Он обращает внимание на отношение к нему. Человек, весь смысл жизни которого иметь больше денег, статус, власть, однажды осознает тщетность потраченных сил и времени. Для каждого важно собрать сокровища не на земле, где моль и ржа истребляют, а на небе, где ждет нас Господь.

смотрите, чтобы никто никому за зло не воздавал злом. Напротив, всегда стремитесь делать добро и друг другу, и всем.

0: летало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я, профессор Бодрячок, снова рад приветствовать вас в моей чудесной школе здоровья. А вот и моя помощница привела новую...
2: Здравствуйте, Софи!
1: Проходите. Ой. Как вас зовут?
3: Настенька.
1: И Матвей. Очень приятно. Меня зовут профессор Бодрячок, а это
4: а
1: моя...
4: Писатинка. Ой, профессор Бодрячок, я сегодня так торопилась в школу.
1: Приятно.
4: Чуть не забыла свою одну вещичку.
1: Да, какую же вещичку ты хотела с собой взять?
4: Сейчас я вам покажу.
1: Покажи.
4: Вот она.
1: Так это же градусник.
4: Да.
1: А зачем ты взяла градусник?
4: Я очень хотела узнать, какая же температура в нашей школе.
1: Это несложно сделать. Вот посмотрите. Посмотрите, столбик градусника поднялся довольно высоко. Он показывает даже 25 градусов.
4: Так.
1: А это означает, что здесь очень тепло.
4: Но мне кажется, я и без градусника могу определить, тепло или холодно.
1: Веселинка, моя дорогая племянница. Я думаю, что это тебе только кажется, что это очень просто определить. Но на самом деле это довольно бывает непросто. А даже сложно.
4: И правда. Один раз я хотела погулять. Посмотрела в окошечко, а там светит солнышко.
1: Светит.
4: Я думала, что на улице тепло.
1: Потрясающе.
4: Вышла погулять
1: и
4: простудилась и заболела.
1: Оказывается, не все так просто. А что нужно было сделать, ребята?
3: Сначала посмотреть в градусник, да.
1: Правильно, совершенно верно. В градусник, который висит за окном, на улице.
4: Ну, тогда бы я точно оделась потеплее.
1: Ребята, а вы умеете одеваться правильно? Вот когда на улице холодно, какую одежду нужно одеть?
5: Ну, теплую.
6: Куртки всякие, штаны очень теплые.
1: Даже
5: ботинки теплые.
6: Или варежки.
1: Варежки надо.
5: И шапку на голову.
1: Обязательно.
5: Шапку на голову.
6: И даже можно искусственные кроссовки одеть.
4: Теплые.
1: Да, но только теплые кроссовки.
4: Высокие.
1: Зимние бывают такие кроссовки.
6: У меня зимние очень теплые, я даже спрела в них.
4: Он может на Северный полюс не так.
1: Да, погода же холодная бывает разная. Осенью одна холодная погода, а зимой еще холоднее. Да, а если на улице тепло, лето, жарко.
4: Как у нас сегодня.
1: Да, как у нас сегодня.
3: Носочки летние, там шапочки.
4: Шапочки?
1: Ну, я вижу, судя по всему, вы молодцы.
4: Платьица летняя.
3: Платьица, там шумашечки,
6: зимой
3: бубочки.
6: Только мучиться всякие куртки одевать.
1: Вот веселинка однажды и пошла погулять, а на улице-то было как раз и холодно.
4: Тогда бы я точно теплее бы оделась.
1: Ну, конечно. А сейчас давайте-ка проверим, как вы умеете одеваться. Я на полянке кое-что приготовил.
4: Пойдем.

0: у меня для вас есть задание. Угу. Здесь я приготовил разную одежду. Представьте себе, что Настенька едет у нас отдыхать на юг.
1: Я вместе с тобой поеду.
0: Да, и вот тут есть чемоданчик, на котором нарисовано солнышко. Именно с этим чемоданчиком она поедет на юг, где очень тепло и даже жарко. Настенька, твоя задача выбрать ту одежду, которая тебе понадобится на юге, где очень тепло.
1: Так.
0: Ты ее возьми, положи в чемоданчик, а мы потом посмотрим.
1: Хорошо.
0: А ты, Матвей, получается так, что ты едешь в путешествие на север. И вот тут есть чемоданчик, где нарисована снежинка. Выбери ту одежду, которая тебе понадобится на севере, где холодно.
1: В экспедицию, наверное,
2: как в холодильнике.
0: Как
2: в холодильнике.
0: Белых
3: медведей. Даже еще леденее, чем в холодильнике.
4: Даже чем в заморозке.
0: Вот такое вам задание.
2: Даже чем зимой холоднее.
1: Один, два, три. Начали. Давайте я вам помогу. Так.
2: Платьице.
1: Платьице. Отлично. Так. Какая красивая панама. Возьмем панаму. Держи.
0: Ух ты. Внимательно.
2: Юбочка.
1: Ой, какая красивая юбочка. Смотри, Матвей, это тебе точно понадобится. Держи. Так, так.
2: Я почти... Я тут собрал.
0: Да, так. Чемоданчики уже наполняются у нас.
1: А это тебе нужно, Матвей? Смотри, какая красивая рубашка. Как это нет? Я бы взяла такую рубашку на Северный полюс. Вот. Ой, какая красивая кофта. Держи.
0: Ну, я вижу, вы молодцы.
1: Так.
0: Что ж, вижу по всему, что вы молодцы. Правильно. Так, ну что же, я вижу, что вы уже собрали свои чемоданчики и уже готовы отправиться в путешествие на север или на юг.
1: Так.
0: Давайте-ка посмотрим, какую одежду у нас взяла с собой Настенька.
1: Так.
0: Так, и там на юге, наверное, она будет отдыхать где-нибудь на берегу какого-нибудь моря.
1: Конечно.
0: И вот там очень жарко, и она поэтому взяла с собой вот такую чудесную маечку.
1: Ой, мне будет очень хорошо.
0: Да, конечно. В жаркую погоду в маечке как раз хорошо. А ходить она будет вот в таких чудесных сандаликах.
1: Красивый сандалик.
0: Конечно, можно ходить в сандаликах. И еще здесь есть вот такое вот платьице. Наверное, она будет одевать его иногда.
1: Когда будет гулять
0: когда
1: с бабочками.
0: Будет гулять, да, да, да. Так, так. А что у нас еще тут есть? Ага, вот есть вот такое вот интересное платье.
2: Я на вечер буду надевать.
0: Да,
1: вечер на юге.
0: Вечер.
1: В общем, профессор, мы собрались с ней на юг.
0: Да, только забыл взять ты, Настенька, одну очень нужную вещь. Ведь на юге светит солнышко, оно может напечь голову.
2: Панаму.
0: Да, правильно.
1: Да, панаму.
0: Да, да, да, да, даже если нет панамочки, ее можно сделать из бумаги. И так тоже поступают. Это очень важно знать. Ну что же, молодец, Настенька. А сейчас мы посмотрим, как собрал вещи Матвей.
1: Опа.
0: Так, Матвей, где-нибудь на севере.
1: Пойдем посмотрим, что собрал Матвей.
0: И ему, чтобы не было холодно, он взял с тобой вот такую кофточку.
1: Отлично.
0: Да, наверное, в доме же тоже холодно.
1: Да.
0: И в ней тоже можно будет ходить.
1: Тебе будет тепло в ней.
0: Ну, а на улице... понадобится такая чудесная курточка.
1: С капюшоном.
0: Ветер. Да, с капюшоном. И ветер, и холод
2: шапка.
0: Не скоро пройдет сквозь такую толстую курточку. Так, а еще что?
1: Давай мы посмотрим, что тут еще есть.
2: И шапку.
0: Так, давайте посмотрим. Так, какие штаны.
2: Штаны.
1: Теплые.
0: Теплые, да, с подстежечкой. В них даже можно с горки кататься.
1: И на санках. И на лыжах.
0: О, и вот такие чудесные сапожки.
2: У меня только розовые такие же.
0: Да, даже мех есть.
2: Только поменьше розовые.
0: А шапка какая?
2: Ну, шапка.
0: Какая шапка?
1: Даже уши не замерзнут.
0: Даже уши не замерзнут. Ну что же, мы...

0: На меня она лезет, вот эта шапка.
1: Да, ты тоже можешь с ними съездить на Северный полюс.
2: Да, когда на юге ты тоже такую шапочку возьмешь и оденешь. Ну что же, дорогие мои, я вижу, что вы очень хорошо справились со своим заданием. Я уверен, что вы сможете правильно одеться. Ну а сейчас я приглашаю вас за столик. Я хочу показать вам, какие бывают градусники.
1: Интересно!
2: Пойдем! Ну, с этим градусником вы уже познакомились.
0: Да.
2: Да. Этот градусник измеряет температуру в помещении.
1: Да.
2: Так. А есть у меня еще один интересный градусник. Как вы думаете,
1: какой красивый.
2: Для чего он служит и на что он
0: для
2: похож?
0: Воды.
3: А смотрите, я думала, играть как можно.
2: Правильно, правильно, Настенька. Это градусник для измерения температуры воды.
1: Я его буду брать с собой, когда пойду купаться на речку.
2: Веселинка, ну кто же берет с собой градусник, когда идет купаться на речку? Вы видели когда-нибудь, чтобы кто-то брал градусник?
0: Нет,
2: правильно, потому что если вода в речке холодная, ты и так туда не полезешь.
1: Тогда зачем он вообще нужен?
0: Это надо в ванне измерять воду.
2: Правильно.
1: Ванной?
2: Да, этот градусник нужен не зачем, а кому. Он нужен маме для того, чтобы измерить температуру воды, когда она хочет искупать своего малыша.
0: Да.
2: Вот давайте и посмотрим, как он работает. У нас есть вот такая вот емкость с водой. Мы положим туда градусник.
1: Ой, смотрите, как он плавает.
2: Да,
1: как интересно.
2: Он плавает. И мы можем посмотреть, вот там есть столбик, который потихонечку будет приближаться к той температуре, какая у воды.
1: Это там, где вот улыбка, да?
2: Да, и вы видите, что столбик не доходит до той температуры, которая нужна для купания малыша.
0: И снежинка!
2: Это... Да,
1: и
2: вот тут нарисована
1: снежинка.
2: Конечно, он замерзнет.
0: Ой, какой холодный я.
2: Да. Для того, чтобы малыша искупать, нужно сюда добавить
0: теплой
2: воды. Совершенно верно.
1: Как интересно.
2: Да.
0: Ну, горячий не надо.
1: Да.
2: Так. Ну что же, давайте его положим вот сюда. А сейчас я вам покажу еще кое-что очень интересное.
0: Для кошка.
1: А зачем нам
0: иглу? Ну, присоска.
2: Да, правильно.
0: Это лягушка. Ну, присоска. Лягушка-градусник.
2: Правильно. Если мы перевернем лягушку брюшком кверху, мы увидим, что здесь расположился у нас градусник.
1: Она измеряет температуру лягушки.
2: Нет. Лягушка-то пластмассовая. Это как раз, Веселинка, тот градусник, на который ты забыла посмотреть, когда пошла на улицу, где было холодно.
1: Так вот это самый хороший градусник.
2: Да.
1: Я обязательно на него буду смотреть, когда буду гулять со своей собачкой с Дарабулькой.
2: Да, этот градусник прикрепляется к окну с уличной стороны и показывает температуру за окном на улице. Если мы на него посмотрим, то мы можем определить, холодно или тепло.
1: Так, чтобы правильно одеться.
2: Есть еще один градусник, который я хочу вам...
0: А если его ветром сдует?
2: Тогда придется покупать новый.
0: У меня же в детстве такой был градусник.
4: И у меня тоже.
2: Вы угадали, для чего он?
0: Чтобы проверить температуру на лбу.
1: А мама мне его ставила под мышку.
0: И у меня.
2: Совершенно верно.
0: А у меня лоб теплый.
2: Вы правильно
0: угадали. Он у меня даже горячий.
2: Этот градусник служит для того, чтобы измерять температуру тела и определить, здоровы мы или больны.
1: Профессор Бодрячок, а вот если непонятно, что показывает градусник? Вот как понять,
2: все
1: что
2: очень
1: он
2: просто
1: показывает? Вот ты понимаешь, что он показывает?
2: Для того, чтобы понять, нужно попросить помощи у мамы и у папы. Ведь Бог специально дал нам родителей для того, чтобы они о нас заботились.
1: Я ему обязательно скажу спасибо, когда его увижу.
2: Да, но для того, чтобы поблагодарить Бога, Не обязательно его видеть, он и так тебя услышит.

0: Достаточно ему сказать: «Дорогой Бог, я благодарю тебя за то, что ты дал мне маму и папу».
1: Да, так просто?
2: Или родителей.
1: Так просто? А я хочу предложить вам сделать одну интересную подделку. Я предлагаю сегодня вам сделать подделку, которая будет напоминать о сегодняшнем нашем уроке. Угадайте, какую?
2: Радость.
1: Точно? Смотрите, что я вам приготовила.
0: Так.
1: Вот мои коробочки. Это я специально приготовила для градусника. Это для Матвея машинку. Держи. А вот такой красивый жирафик с цветочком — это для Настеньки. Держи.
0: Очень-очень.
1: Чтобы это был настоящий градусник, вот я вам приготовила такую шкалу. Она состоит из двух частей. Вот, и розовенькая, и голубенькая. Розовенькая показывает, когда у нас тепло, а голубенькая, когда у нас холодно.
0: Понятно.
1: Вот, держи.
0: Да.
1: Тебе шкалу. И тебе, Настенька, тоже шкалу. Смотрите, чтобы приклеить нашу шкалу, я вам приготовила
2: клей.
1: Правильно. Смотрите, теплая погода.
2: А ниточки, чтобы подвесить.
1: Да, вот теплая, смотрите, розовенькую мы приклеим сверху, а голубенькую снизу. Смотрите, что у нас получится, да? Сможешь так приклеить? Давай. Давай я тебе помогу. Открывай клей. Давай сначала приклеим какую? Розовенькую, да? Давай, смазывай клеем. Смазывай. Молодец. Давай я тебе помогу немножечко. Так, приклеивай. Сможешь правильно приклеить?
0: Ой,
1: какой у вас красивый градусник получается. Так, выше надо, выше. Вот так. Опа, отлично. Молодцы. Смотрите, что не хватает нашему градуснику?
0: Столбика.
1: Точно, столбика. Но у нас будет необычный столбик.
0: Да, мы же должны определять температуру.
1: У нас столбик будет из ниточек. Но чтобы нам вот это продеть ниточки, нам нужно сначала сделать дырочки. Вот смотрите, для дырочек я вам приготовила зубочистки.
0: А, именно.
1: Если вам сложно, попросите маму и папу.
2: Я хочу.
1: Только дырочки мы делаем, смотрите. Вот здесь посерединке и здесь посерединке. Получится? Давай попробуем с тобой. Делай дырочку. Ну-ка.
0: Давай. Молодец, ура.
1: Так, ну-ка подырявь еще немножко. Давай, подырявь. Получилось? Отлично. Давай теперь снизу сделаем.
2: Ну, зачем две?
1: Обязательно. Это вот сюрприз. Сейчас увидите. Давай еще протыкай. А чтобы дырочка была побольше, попросите папу принести вам шило. Вот смотрите, вот можно вот так вот шилом сделать дырочку еще побольше. Только папа или мама. Обязательно.
2: Вот. Шило, потому что огромное.
1: Да. Вот профессор Бодрячку мы отдадим лучше. Хорошо, профессор Бодрячок? Вот. Так, где же у нас тут шкала? Смотрите, я для шкалы приготовила красную ниточку. Молодцы. Красную ниточку и белую ниточку. Вот вам даю красную и белую ниточку.
0: Так,
1: держите.
0: Давай.
1: И нам с Матвеем. Их надо скрестить и соединить. Вот попробуйте. Вот смотри, что у меня. А ты красную соединяй снизу. Вот. Вот, смотрите, что у нас должно получиться. Вот как у нас с Матвеем получилась такая ниточка. Они соединились между собой. И вот эти кончики мы куда запросовываем? Наши готовые дырочки.
0: Да, можно сломать зубочистку. И тупым кончиком продеть ее в это отверстие.
1: Сверху, смотрите, белую ниточку, а снизу красную. Подожди, сейчас мы должны их сначала соединить. Ты видишь, как мы их соединяем, да? У нас большие дырочки, у нас вот так влазит.
0: Оттолкнулась, отлично.
1: Ой, смотри, что у нас получилось. Вот, и сейчас мы что сделаем?
0: Вот, а теперь беленькую давай.
1: Завяжем их. Их надо завязать. Смотри, как. Держи вот так вот здесь плотненько, чтобы у нас там. Во, молодец! Вы с

0: справились с этой сложной задачей.
1: Да, Алексей.
2: Ты дорос.
3: Смотрите,
0: ну,
3: как она сходится. Как она сходится.
1: Смотрите, что получается. Мы можем научиться пользоваться градусниками.
0: Да.
1: Вот смотрите, тут на градуснике есть столбик, который мы можем ставить, как нам хочется. Когда столбик слишком низко, то это означает, что на улице холодно.
0: Да.
1: Дует ветер, мороз, трескучий. Смотрите, 40 градусов, 30 градусов. Но наступает солнышко, и температура все выше, выше, выше, выше. И, наконец, становится жарко.
2: Хочется в ледяной воде искупаться.
1: Ну, а наш урок подошел к своему концу. Нам пора прощаться. Дорогие ребята, обязательно сделайте такой градусник, чтобы вы могли научиться определять, когда холодно, а когда жарко. Да. А сейчас мы с вами прощаемся. Всего вам доброго. До скорых встреч. Пока.
0: Пока.
4: Пока, ребята. До свидания.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечке его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте: mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: В свое время он готовил такие небольшие сборники загадок.
1: Благодаря ей все эти книги изданы.
2: Была взята обложка, все выдержки Сталина оттуда были, естественно, все убраны.
3: То, чем занимается Дмитрий Анисимович, это не просто написать, что я думаю, а это написать, что думал другой человек. –

0: В основном мы были дети как дети всех. Тем более дети военного времени. Отец, как всегда, был то в отъездах, то на военной службе, то на... Только мама да дедушка.
1: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
0: Мама нас собирала. Мы не начинали рабочий день или свой, или кушать, ничего не брали в рот, чтобы не помолиться вначале. Это было у нас святым делом.
2: Отец, например, тоже помню, рассказывал, как он смотрел еще на своего деда. И вот дед запрягал коня, шли они пахать поле, и брал моего отца с собой. И когда они приходили, вот они у поля вставали, дед сбрасывал с себя фуфайку, оставался только вот в какой-то такой... Ну, в чем тогда ходили? Вот эти вот, да, вот эта рубаха, грубая тогда еще, льняная такая грубая рубаха, становился на колени и молился. И только после этого он уже впрягал коня в плуг, и после этого они шли.
0: Когда я впоследствии писал историю нашей церкви, материалы, я имел такие ответы на молитвы. Вот меня попросили, после мы пошли на пенсию, попросили написать историю нашего народа в Молдавии. Я написал первую книгу по истории. Я знаю, что есть в румынских журналах, но их нет у меня. Кое-что описано вот в нашей истории, в других историях. И знаете, я так думаю, собираю мысли и говорю: Господи, ты знаешь, где есть материал этот? Ты знаешь, где я нахожусь? И ты знаешь, как их послать ко мне. Поэтому, если нужна эта книга написать и отразить вот это, то, что я думаю, тогда пошли мне этот материал.
2: Но одно дело, когда это история, которую ты слышишь вот там про своего, получается, прадеда, да, или даже прапрадеда. Но когда ты смотришь и видишь отца молящегося, это совершенно другое. То есть, ну, кабинет вы его видели, да, он в этом кабинете очень много времени проводил и за работой, и за написанием. И иной раз приходишь, а где папа? Папа в кабинете, все. Бежишь, открываешь кабинет, а он на коленях. И это настолько часто бывало, что я не могу себе, ну, скажем так, представить, чтобы отец не молился. Потому что я постоянно не раз, так другой раз видел его молящимся. И зная, что отец молится, зная, что это для него это что-то особенное, и я уже начинаю по-другому относиться к молитве.
3: Это всегда молитва, это люди молитвы. Это люди безграничного доверия Богу, чему я, собственно, у них и хотела бы учиться и до сих пор. Жизнестойкость.

0: Вот это вот, еще раз повторяю, несокрушимой доброжелательности. Потому что кого-то мы любим, кого-то мы не любим. Я не слышала, чтобы они сказали, а вот этого там мы не любим, этого мы не хотим. А у нас это зачастую у меня во всяком случае.
1: Нас учили молиться. Да, это сложный такой период, когда ребенок еще боится, стесняется говорить. У меня тоже это было, я тоже выучил вот это «Отче наш», вот им «Отче наш», да, мне не стыдно было произнести вслух. А как-то еще помолиться своими словами было очень неуютно, особенно когда маленький. Но, несмотря на это, по примеру отца и зная силу молитвы, всегда перед сном я молился, и я молился своими словами. Я разговаривал с Богом, я говорил то, что я чувствовал.
2: Мама моя была неграмотная совершенно. Когда русские вошли, тогда был такой введен ликбез. Старшие дети учили родителей неграмотных. Моя старшая сестра, которая умерла в 24 года, вот, она мою маму научила читать. Вот, и она прочла Библию всю до конца. Но она читала даже не по слогам. Она по одной букве называла, и как-то все на «у», вот «бу», «му», вот так. И потом складывала это слово с трудом. Но самое главное, когда я ушел в армию, она каждый день мне писала письмо. И я говорю, если она неграмотная и пишет мне, я буду отвечать ей на каждое письмо. Каждый день я получал от мамы письмо. Иногда она пишет: «Но буду заканчивать, потому что третий час ночи». Можете себе представить. Вот. То есть молитва матери сыграла какую-то роль особую в нашей жизни.
3: Картина, которую я наблюдал и в те детские годы, и сейчас, когда приезжаю к нему, я постоянно вижу и по утрам, и по вечерам моего отца, склонившимся на коленях и молящимся обо всем, обо всех. То есть вот эта картина, наверное, для меня наибольшее свидетельство того, что у него вера, его религиозность не только слова и какие-то правильные знания, а именно жизнь.
2: Но еще скажу пару опытов, как Бог отвечал на молитвы. После долгого застоя как-то появились первые ласточки Библии неофициально. Мать моей жены передает Библию новенькую. Я на велосипед вечером поехал, или днем, не знаю, в воскресенье, приехал. Она показывает, я не верю своим глазам. Новенькая, понимаете? Карманная, маленькая Библия. Такое. Она говорит, ну, отдохни немного. Я говорю, нет, я должен Лии показать. Вот это ж такое. Я сажусь на велосипед, еду. Я отъехал где-то метров, положил сюда метров 100. А не снится ли это мне? Есть? Есть книжка. Я вынул, я опять ее раскрыл. Понимаете, вот это было.
1: Я помню, как этот переход случился, когда я перестал стесняться. Да? Это не было что-то, ну все, теперь я буду молиться как взрослый. Да, нет. Просто в один момент где-то меня попросили помолиться, и ожидая, что я, как обычно, произнесу на память «Отче наш», а я вдруг начал говорить не «Отче наш», а по привычке, по своей уже привычке, потому что я с Богом в личной молитве по-другому разговаривал, начал говорить по-другому. Но я произнес первую фразу, и я вдруг понял, что я уже не так начал, но я уже не могу остановиться, я уже начал.
2: Однажды мы услышали, что в Москве очень много, тогда вот эта переценка, уценка, форма одежды менялись, клёши на узкие, и можно было одежду отовариться в магазинах, где-то целые полки за 5 рублей костюм, за 10. Нам москвичи написали, мы поехали, там наших троих брата, я вместе, третий с ним, а я в сеточке. Если помните, когда-то были нейлоновые рубашки, вот такие белые, они продавались

0: на рынке. Я купил где-то эту рубашку, нейлоновую рубашку положил. И Библию положил эту новенькую. Я в субботу ж буду в церкви, мне нужно смотреть в Библию. Приехали на Киевский вокзал, такси заказали, поехали в поселок Саларьево, где-то в Москве. К нашим друзьям. Я выскочил помогать из багажника яблоки выставить. А моя сеточка с рубашкой и Библией стоит на окошке. Поехал. А я говорю, а моя сетка? А ты что, не взял? Ни номер такси. Ничего мы не знаем. Мы рассказываем хозяин, вот такая-такая. Ну, это Москва.
1: Нет какого-то правила, как молиться. Ты с Богом разговариваешь. Все, что ты хочешь ему сказать, то говоришь. Как ты хочешь ему сказать, так говоришь. Это должно быть твои личные отношения с Богом.
0: Я говорю, Петро, давай съездим. На всякий случай. Помолились, Господи. Помоги, чтобы вернулась. Ты знаешь, какая для меня это ценность. Едем мы на Киевский вокзал. Там по-прежнему очередь стоит, где диспетчер по очереди. Такси приезжающий садит людей, как нас посадил. Подхожу я к диспетчеру и говорю, скажите, пожалуйста, у вас с одной АТБ таксисты едут? Да нет, со всего города. Я одни и те же. Да нет, а что случилось? Да я говорю, вот рубашку там оставил и книгу у него забыл. А что ж вы так смотрели? Да вот так получилось, вот так получилось. Не успели мы еще говорить, разворачивается перед нашим носом такси. Я вижу, моя сетка стоит там, где ее положил. Газетка обвернутая, рубашка и в рубашке завернутая. Мы прибегаем к таксисту. Мы тут забыли. Но он понял, и видно даже, я понял, что он разворачивал. Ну, хорошо, что никто не взял. Берите, если вы. Там другие таксисты подводят. Ну, хоть бы поблагодари. Это после реформы 61-го года. Деньги были другие, рубль. Это что-то стоило. Да. Дал я ему рубль, он поблагодарил меня, я его поблагодарил. Возвращаемся своей ношей. Как Бог ответил, нужно, чтобы мы пришли в это время, нужно, чтобы в это время тот имел пассажиров опять на Киевский вокзал и привез их сюда, на Киевский вокзал со всей Москвы, со всей округи, где он ездил до обеда, я не знаю. Да, после нас. И чтобы никто не взял.
1: Бог отвечает явно. И опять же сказано, молись Отцу, который в тайне, а Он воздаст тебе явно. И это ответ. Ответы на молитвы наши. И я понимаю, что то, что происходит, не случайность, это ответ на мою молитву.
0: Вот таких опытов я очень много имел. Поэтому разувериться у меня в Боге не было никогда и мысль такой. Потому что я видел, как Бог отвечает на наши молитвы. Как он мне в армии отвечал на молитвы, как он в других местах, как можно сказать, делал то, что никто другой не... И это совпадение никак не получится.
2: Боже, новую песнь воспою тебе, на десятиструнной псалтире воспою тебе.
3: Книги, которые рядом с вами находятся. Да. Почему вы выбрали рассказать именно вот про какие-то вот эти книги? Что тут особенного?
1: Ну, наверное, самое главное – это вот этот пятитомник «Библия в стихах». Это совместный труд и папы, и мамы. Я так понимаю, что это нечто вообще уникальное. Я не знаю, чтобы что-то подобное вообще кто-то еще делал в мире. Это полностью от Бытия до Откровения, полностью переложенная Библия на стихи.
0: Мы увлекались стихами. Когда мы поженились, я понял, что и моя жена тоже любительница стихов, даже в нее лучше получалось.
4: А в то время, когда хороших стихотворений было сложно найти,

0: даже из русских классиков дореволюционных, потому что мало у кого были те старые букинистические книги, а в советских переизданиях религиозных стихотворений было гораздо меньше, вот, можно было найти. И поэтому появлялись вот эти небольшие стишочки.
1: Эта книжка чем мне? Здесь стихи. Стихи старые, здесь год еще стоит 57-й. Это полностью рукописная книжечка. Здесь написано так. Авторская рукопись стихотворений, рассказов и статей духовного содержания, написанных начиная с 1952 года. Собраны в единый сборник в 1957 году и явно дописано с 1957 по 1963. Вот. В селе Николаевка Санжирейского района в Молдавии. Но чем интересна эта книжечка? Тем, что здесь сзади написано «Госполитиздат, 1955 год», 3 рубля. Значит, это когда-то была книжечка с выдержками и цитатами Сталина. И здесь по гравировке и по вот этой надписи вы можете увидеть, да, вот, СТ, но здесь написаны стихи, а изначально здесь была надпись Сталина. И если присмотреться, то можно увидеть, что это не буква И, а там выдавлено под букву А и так далее, и так далее. Значит, была взята обложка, все выдержки Сталина оттуда были, естественно, все убраны, и из тетрадных листочков он просто сделал такой себе записной блокнотик. И в этом блокнотик туда эти выдержки собрал. Так что то, что когда-то было издано для... как сборник изречений Сталина, теперь стихи духовные.
0: Я знаю, что отец в свое время специально изучил курс стихосложения. Даже у него есть, сохранились его старые тетради, где он там все эти ямбы и хореи и все прочие стили, все это описывал. Он потом мне показывал, меня учил этому, как подсчитывать правильно все эти слоги, количество ударений там, и так далее, и так далее. Вот они с мамой много различных стихов писали, и было 5-6 разных сборников стихотворений с сотнями стихов на разные случаи.
1: Называется «Мой дом есть дом молитвы». Спаситель в храм вошел, то было перед Пасхой, но то, что там нашел, не обрисуешь краской. То была ярмарка, базар, купцы там восседали чинно. Христос вошел в самый разгар, первосвященник благочинно ходил среди расставленных столов. Миновщики сидели денег, истолкователи неясных слов. Забит весь двор и даже сени, мычание телок и быков, блеяние коз, овец. Вот храм-то он каков, не это требовал Творец.
0: И в какой-то момент они взялись из-за переложения Библии по порядку.
2: В конце, может, даже 60-х годов у нас появилась идея, а почему не попробовать переложить весь текст Библии. Мы начали, но потом переезды, работа в церкви, посещение. Пастор должен посещать общину, достать членов раз в квартал, всех обойти. И это не было телефонов, что ты связываешься, иногда придешь, их нету. Это не считалось посещением. У нас планы такие были на посещение других. И мы забросили.
1: Они ее писали очень долго на самом деле. То есть они начинали еще в своей юности. И, наверное, около половины было завершено к тому моменту, когда я родился. Где-то в подростковом возрасте, я помню, я учился слепой печати на компьютере. И мне... хотелось где-то что-то тренироваться. Вот. И тогда, чтобы не печатать просто так случайные тексты, думаю, а может, есть что с пользой. Потому что, опять же, я привык, что у меня мама постоянно что-то набирала, какие-то тексты сначала на печатной машинке, потом с появлением компьютеров уже на компьютере. Я видел пользу, скажем так, и от самого этого обучения слепой печати, скорости набора. Да? И, естественно, не хотелось... печатать что зря, хотелось с пользой. И они говорят, вот, есть что печатать. И дали мне тогда перепечатывать где-то их старые тетрадки, там еще что-то. И среди них были и рукописи, и стихов. То, что им хотелось, чтобы когда-нибудь, куда-нибудь все-таки вот оно

0: довелось до ума.
1: Когда мы работали в Москве, вот этот самый наш Андрей Андрюша, тогда он такой был любопытный по нашим тетрадкам, смотрю, начал на компьютере набирать Библию в стихах. Я говорю: Андрюша, не набирай, потому что это будет лишний труд, их нужно все перередактировать заново из-за ударений. Мы уже поработали с русскоязычными. В первой общине, которой уже я пастором рукоположенным был проповедником, дали мне общину, где 12 национальностей, вы можете себе представить. Я проповедовал с двумя переводами – на гагаузский и на молдавский. Остальные уже так понимали по-русски-то ничего. И это все в ушах. Тебе звонит. Ты сам сделался вот таким картавым, потому что по-русски никто толком не говорил, а общаться нужно. Потом мы перевели нас 10 лет в русско-украинскую общину, где говорят вот таким русско-украинским языком, как восточные, вот это Донецкая, Луганская область, другие. Вот. Опять не то, да. Поэтому пришлось нам заняться серьезной, было где-то 2 томика уже переведено, серьезной редакцией этой Библии в стихах.
0: Набирая стихи, я их раззадорил, потому что они это дело уже отложили достаточно давно и сколько-то лет этим не занимались.
2: Замысел был такой. Сюжет библейский, да, проще запомнить, если он положен на стихи. Можно там придираться как бы по художественной, так сказать, ценности, да. Не в этом как бы ценность настоящая этого, а вот именно в том, что я сказал, запомнить первое. И второе, здесь в этих стихах скрыто богословие определенное. То есть они же не просто так написаны.
3: Да? То есть там интерпретация некоторая,
2: да,
3: есть?
2: Да, конечно же. И поставлены каким-то образом акценты. Где-то что-то опущено, где-то наоборот что-то, значит, и высвечено. И когда это читаешь, то ты это читаешь отчасти как богословский труд.
1: Кто не читал Библии настоящей, может, хоть в стихах прочтет где-то, если издадут.
4: Эти стихи были очень востребованы, скажем, под проповедь. Кто-либо говорил проповедь и в начале, или потом после проповеди, или перед проповедью кто-то другой цитировал этот отрывок в стихотворном виде. И это звучало довольно-таки интересно на богослужении.
0: Знаете, наверное, прочитаю... Любимое мое, сейчас поищу, где оно должно быть, это книга Ионы, Ионы. Опять же, его по-разному называют. Да, здесь все-таки с таким с еврейским вариантом произношения Иона, ударение на А. Иона, Иона, ты Ниневию видел, говорит Бог, она в ужасающем виде. Ты пойди, Иона, ныне в город большой, объяви, что вина велика предо мной. Стал тогда Иона, чтоб в Фарсис убежать. С ним корабль по волнам в море стал уплывать. Взяв билет, Иона облегченно вздохнул. Он доволен сполна. В трюме лег и заснул. Крепко спит Иона, никогда так не спал. Буря в море сильна, на людей страх напал. Долго спит Иона, люди ж вещи бросать стали в море волнам, чтобы жизни спасать. Спит еще Иона. Люд к богам вопиет, буря очень сильна, помощь им не идет. Вдруг нашли Иону. Говорят, что ты спишь? Мы идем все ко дну. Один ты лишь молчишь. Воззови Иона к Богу ты своему. Может, милость даст нам, говорят все ему. Трудно так Ионе. Люди жребий бросают, по его все вине. Но ведь люди не знают. Жребий пал. Иона виноват в этом горе. Заливает волна и вздымается море. Так скажи, Иона, чей, куда и откуда? В чем твоя здесь вина, что на судне всем худо? Рассказала и она все подробно сначала, кто, откуда, куда, как бежал до причала. И просила и она, меня выбросьте в море, тут моя лишь вина, что постигла вас горе. Так и быть и она, люди к Богу воззвали, пусть не вменится нам кровь сия, так сказали. Подняли Иону, в море бросили стон, не пошел он ко дну, был подхвачен китом. Дан пример Ионы для меня и тебя, чтоб как Божьи сыны мы сей мир возлюбя,

Ли не как и она, но скорее вперед пробуждать мир от сна и спасать весь народ. Я иногда добавляю, кто такой и она? И ты, и он, и она. Вот, знаете, действительно, когда читаешь...

0: другие дела более для нас важные, чем делать то, что Бог поручил. И мы не торопимся порой делиться теми благословениями, которые есть у нас с другими людьми. Из-за этого гибнем сами.
1: Я мог иногда утром подняться, прежде чем пойти в офис, перевести одно послание в стихи на апостола Павла. Я сам удивлялся себе. Потом она подключилась и сделала послание к евреям, она переложила. А я книгу Откровения. К 2000 году мы завершили.
2: Это не та высокая классическая поэзия, как у великих гениев Пушкина, Лермонтова и прочих. Это более такой, можно сказать, доморощенного. Но я с удивлением обнаружил, что есть много людей, которые ценят именно такие стихотворения. Это, может быть, я бы сравнил с музыкальными произведениями. Допустим, обычную такую музыку, хоть народную, хоть популярную музыку, не сравнить с классической музыкой. Но тем не менее у нас есть высокие ценители и этой музыки, которая, кажется, стоит на порядок ниже, чем хорошая классика. Точно так же и в поэзии.
1: Вот этот текст у меня есть 2006 года в этом самом компьютерный. Тот я, если кто-то хочет, я его раздаю. Вот. Потому что там уже есть кое-какие улучшения, изменения, где мы более еще обрусились и увидели, что здесь будет правильнее вот такое выражение. Вот такова история.
3: При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение, верою во Христа Иисуса.
4: Вот еще он мне запомнился тем, что много внимания уделял молодежи, воспитанию молодежи, образованию, такому библейскому образованию. В свое время он готовил такие небольшие сборники библейских загадок, шарад, ребусов, кроссвордов.
1: Разные головоломки я любил с детства. Особенно ребусы я любил больше, чем кроссворды. Кроссворды где-то не ответишь, значит, всего не разгадал. Да. А потом я увидел, что там пишут, кто первые ответы послал. Начал я посылать ответы. Сразу бы, как только получишь газету, ну, а тем более, что на периферию газеты не скоро приходили, как в Москве, допустим. Но все же получалось, что тоже в числе первых я отвечал на некоторые вопросы. Это и в школе, других учеников побуждало как-то развиваться. И вот наш ученик, там уже отпечаталась его фамилия. Фамилию написать печатными, в каком-то печатном произведении. Это что-то такое большое было в то время для детей. 50-е, 40-е годы, еще конец 40-х, послевоенных.
5: Зачем кроссворды?
2: О, кроссворды. Я бы сказал, что это даже более полезные вещи, чем проповеди. Потому что проповедь – это услышал назидание, наставление, принял его или не принял, запомнилось или не запомнилось, ну, какой-то след оставило. Но что касается кроссвордов, библейских вопросов, это то, что поглощает человека и вот так непринужденно заставляет изучать Библию дотошно.
5: А вам приходилось отгадывать?
4: Да, конечно.
5: Интересно вам было?
4: Да,
5: удавалось?
4: Очень-очень интересно, да, очень интересно.
5: А ваши дети пользовались потом этими популярностью у ваших детей?
4: По-моему, даже не одно поколение подростков, молодых людей пользовались вот этими материалами, которые были подготовлены им. И, конечно, его супруга Лучия Васильевна тоже пользовалась.

0: принимала в этом активное участие. И это увлечение, оно потом передалось и одному из их сыновей, Василию.
1: В поисках ответа на кроссворды или на библейские вопросы, или на шарады, или еще на что-нибудь, человек в результате получает хорошее знание Библии.
2: Вот часто приходилось мне готовить программы, а потом вот такие викторины, вот такие разные, потом я их издавал. Потом я начал практиковать, вот допустим, это и не столько головоломки, сколько вот такие ребусы, загадочки. Разобраться, что там написано, буквенные вот такое.
1: Что касается вот книг с кроссвордами, то эти книги издавались и частным образом, большими тиражами, ну как большими, относительно, 3-5 тысяч экземпляров одного, допустим, первых двух сборников изданы частным образом, потом повторены таким же примерно тиражом в издательстве «Источник жизни» и повторены таким же тиражом в христианском издательстве, не адвентистском, «Триада». Там вышло три или четыре, четыре тома, по-моему, в «Триаде» вышло.
2: Когда едешь в электричке Тула-Москва, часто бывает, я смотрю любую газету, а там или вообще кроссворды, вот бывали такие выпуски, я начинаю не разгадывать, а составлять на той же самой рисунке, составлять свое, писать. Помню даже такой случай. Как-то еду, девушка рядом сидит, я пишу. Он говорит, нет, здесь по значению другое имя каких-то историков. Я пишу на Навуходоносор, она говорит, что-то другое, оно подходит мне по количеству слов. А я ей говорю, а вы знаете, я не отгадываю, я составляю на этом кроссворде новый кроссворд. Все нацелено на то, лучше знать Библию. Вот у меня был первый такой томик «Отдыхая, учись». И отдыхаешь, и в то же время запоминаешь какие-то.
1: На самом деле, тщательное изучение Библии даст гораздо более фундаментальное образование для человека, чем изучение различных богословских трудов разных людей.
3: Один раз прочитать Библию, ничего не произойдет. И два, и три, ничего не произойдет, понимаете? Да, ты что-то узнаешь, появятся какие-то вопросы, узнаешь еще что-то. Но когда это происходит на протяжении всей жизни, меняется сознание, меняется человек, человек становится другим. Я бы обратил внимание, наверное, на престарелых людей, которые уже в очень преклонном возрасте, и сравнил тех, которые Библию читают, имею в виду постоянно, и тех, которые этого не делают. Так вот, я еще не видел ни одного человека в возрасте, который постоянно читает Священное Писание, который был бы не в своем уме. Они сохраняют ясность ума до самых последних дней своей жизни.
2: Библия дала мне, знаете, какое образование? Перед армией я прочел всю Библию за несколько месяцев, и я ее помнил почти всю в армии, когда у меня не было Библии. Библия – это действительно бездна богатства и познания. Это все.
4: «Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам».
1: Думая об отце, конечно, он в первую очередь отец, но больше, наверное, он мне пример в жизни. Он, наверное, что сделал для меня наилучшее, это направил мою жизнь в то русло, в том направлении, в котором я нахожусь сейчас. То есть... И финансовая сторона, он у нас финансист, и я тоже в эту сторону. И духовная сторона, он и служитель в церкви, и я всю свою жизнь посвятил служению в церкви. В издательских вопросах он пишет книги, и я тоже этим увлекся. Он занимается историей, и меня увлек историей, мне передает сейчас свои архивы, свои исторические коллекции, я этим продолжаю заниматься.
3: Ну, самое главное, что мне привили родители, это вот это особенное отношение к молитве, особенное отношение к Библии. Когда ты понимаешь, что Бог есть, и ты это прочувствовал, когда ты понимаешь, что Библия – это истина и ничто иное, и никак по-другому быть не может, тогда все, это та основа, на которой дальше ведет Бог. Я вижу эту задачу, например, и в своих детях. Познакомить их с Богом, чтобы они вот за Бога ухватились, все, куда их Бог дальше поведет, куда они дальше пойдут, я уже могу не переживать, вот, что бы ни происходило в их жизни.
5: Пример отца в служении, в посвящении, в духовном развитии, в знании Священного Писания – это очень важно.
6: Дмитрий Анисимович, мало того, что он принадлежит к поколению людей, которые читали толстые книги от начала до конца, он принадлежит человеку, который еще пишет эти книги. И для того, чтобы написать, нужно еще более быть глубоким, более вдумчивым, внимательным, сосредоточенным, чем тот, кто читает. Вы понимаете, ну, работа с информацией, да, вот особенно с исторической информацией, то, чем занимается Дмитрий Анисимович, это не просто написать, что я думаю, а это написать, что думал другой человек, да, или, ну, как бы, почему это произошло. Это поиск каких-то сведений, это сведение этих сведений в одно, вот анализ всего этого. Это работа посильная только вот таким титаном, те, кто понимает эту жизнь. А ее понимать можно только, если ты к ней внимателен, если ты чуток к этой жизни, если ты не пропускаешь мимо детали. На самом деле в этом суть. Вот. А не понимая сути, мы и жизнь не понимаем.
7: Действительно компетентный человек. Вот. И есть такое высказывание одной христианской писательницы. Она пишет: «Не ставьте перед собой цели ниже, чем быть компетентным в вопросах вам доверенных». Так вот, этот человек следовал этому принципу всю свою жизнь. Если он за что-то брался, он прежде всего узнавал все, в чем он должен быть компетентен. Да? И он проявлял эту компетентность во всем, что он делал.
3: Всегда очень много книг дома. И, наверное, максимально строгое отношение к книге как к предмету вообще, то есть максимально бережное отношение к книге, потому что они ценились, он за них много редких книг в доме доставались они очень тяжело и дорого и сложно, поэтому такое строгое отношение, уважение к книгам. И, естественно, привил любовь к чтению этих книг, поэтому читать я научился года в три, наверное, если не раньше, потому что у братьев сохранились письма, что я им писал в армии. Представьте, 18 лет разницы со старшим братом, и он, соответственно, 18 лет ушел в армию. Не знаю, есть ли у старшего письма от меня, но у второго точно есть.
1: Мне сейчас вспоминается его увлеченность дикой природой. Где бы мы ни жили, меняя новое место, у нас в саду, в огородике был обязательно уголок дикого леса. Он везде, где бывал, привозил разные дикие растения, которые где-то выкопает в лесу, и приходил и садил в этом уголке. И вот у нас был такой уголочек дикой природы, диких растений.
7: Он очень скромен в этом плане. Он не афиширует себя, он достаточно скромен, но тем не менее, вот в этой скромной личности Бог проявляет свою силу. И Бог через него сделал очень многое для людей, для церкви. Как пастор, он очень человек душевный, который может расположить. Это очень гостеприимный человек, который, если вы спросите членов церкви сегодня, да, многие из них побывали у них дома, и эти встречи у них дома, они запомнились. Потому что за простым обедом они беседовали о важных для каждого из нас вещах, да, на важные темы. И это осталось в памяти этих людей.
8: Ну, вера прежде всего именно вот в ровном таком вот характере. Я не видела, чтобы они как-то возмущались, избави Боже.

0: ругались, это вообще даже исключено. Вот эта вот мягкая речь, вот это желание, отзывчивость изумительная, да, на любое. На беду ли они, значит, помолятся, поддержат, приголубят, как говорится. Когда бы к ним ни обратился, безотказно. В чем бы это ни было.
1: Я всегда получал заряд бодрости, жизнерадостности, ну и такой вдохновенной жизни пастора. То есть он жил этим служением, уже будучи на заслуженном отдыхе. Дмитрий Анисимович все равно переживал за развитие Божьего дела, интересовался всегда, расспрашивал, рассказывал, вот, как было в прошлом, как сейчас, какие преимущества тогда были, какие сейчас.
2: Пастора нет в прошлом. До последних дней жизни он все равно остается пастором.
1: Дмитрий Анисимович любит людей, он живет проблемами людскими, даже находясь, вот так скажем, уже в домашних условиях, он всегда в интересе, что, где, как происходит. Расспрашивает всегда.
2: Есть такая категория людей, которые, находясь в трудной ситуации, когда ты идешь их ободрить, да, и помочь, оттуда уходишь сам ободренным. При всей сложности жизни они никогда не впадают в уныние.
3: Что бы ты ему хотел пожелать?
4: Побольше этой радости, когда он будет видеть вот, в церкви успех, у детей у своих, что Бог прославляется в их жизни, и церковь растет, развивается, и книги его печатаются.
5: Его жизнь была посвящена Иисусу Христу, и вот мое пожелание, чтобы эта жизнь не прекращалась, она продолжалась.
2: Дай Бог, чтобы больше таких людей было, которые, да, как в Священном Писании были написано, это были образы для нас. Чтобы мы не только на образы тысячелетней давности смотрели, но чтобы мы могли видеть образы сегодняшнего дня.
1: Очень важно, пока люди старшего поколения живы, поддерживать этих людей, ценить их и учиться у них. Как строить отношения с людьми, как заботиться о других, как строить свою жизнь, как ее планировать. И как доверять Господу.
6: По примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках.
3: Дмитрий Анисимович Юнак родился 17 июня 1936 года в семье христиан-баптистов в Бессарабии, в украинском селе Николаевка Санжирейского района. Окончил 7-летнюю школу, а затем молдавский кооперативный техникум с красным дипломом по специальности бухгалтер. В 1957 году заключил завет с Богом через водное крещение в церкви христиан-адвентистов Седьмого дня и вскоре был призван в армию. Вернувшись из армии, работал в кузнице. В 1961 году женился на Лучии Васильевне Поперечной. В 1964 году получил приглашение на духовную работу, и молодая семья переехала в село Продонежты. Через год избран пресвитером в Николаевке. В 1969 году был рукоположен в сан проповедника. В 1974 году Дмитрий Анисимович с семьей переехал в Тулу для литературного и казначейского служения. В это время выпущены книги «Миф или действительность», «Отдыхай и учись», «Знаешь ли ты свою Библию?», «Библия подскажет», «Библейский досуг» и другие. И, наконец, книга по истории церкви христиан-адвентистов Седьмого дня «И помни весь путь». Осенью 2000 года Дмитрий Анисимович ушел на заслуженный отдых, но отдыхать так и не научился. Последней его работой было написание более 40 статей для Всемирной энциклопедии церкви христиан-адвентистов Седьмого дня. С 2011 года ухаживал по болезни за своей супругой Лучией Васильевной. В 2021 году семья Юнак отметила двойной юбилей – 60 лет совместной супружеской жизни и 85-летие со дня рождения Дмитрия Анисимовича. Супруги Юнак всегда говорили: «Все, что мы смогли сделать, это благодаря милости Божьей».

Божьей и Его руководством. А что не смогли сделать, это проявление человеческой слабости. 14 ноября 2021 года юнак Дмитрий Анисимович успокоился в Господе. Его памяти посвящается этот фильм.

0: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок «Как мне жить, если?». Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Каждая программа на телеканале «Триангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
6: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Триангел».
7: Ибо для Бога нет ничего невозможного.

Прежде чем стать профессиональным керамистом, потребуется много лет. Это может занять 5 лет, может 10, а может и 20. В зависимости от того, как часто ты этим будешь заниматься и насколько твоя жизнь насыщена именно керамикой, насколько ты привержен своему делу. Но в среднем люди выдают уже определенные результаты года через 2. Результаты – это какие-то интересные, сложные произведения, какие-то изделия. Это может быть там какой-то необычный сервиз, или это может быть целая скульптура, изразцы, все что угодно.

Когда училась на архитектора, у нас там была скульптура. Мы лепили из скульптурного пластилина разные вещи, и также у нас была глина. И я вот уже хотела свою мастерскую, я уже прям мечтала о ней. Но мне говорили: Катя, это несерьезно. Оставь эту забаву, это не для жизни. Тебе нужна серьезная профессия. Архитектура – это деньги, это статус в обществе. А что такое керамика? Это так, ерунда. Когда я приняла для себя решение, что все, я ухожу из архитектуры, моя жизнь кардинально изменилась. Вот это просто вот такое Божье благословение, вот серьезно. Появляются люди, которые тебя поддерживают в этом направлении. Появляются заказы.

0: Раньше это было хобби, сейчас это я буду делать своей профессиональной деятельностью. И, конечно, всегда есть риск, что может что-то не получиться. Есть риск, что в один месяц просто не будет заказов и не будет денег, а нужно там снимать жилье, покупать продукты. И, конечно, есть такой страх. У меня съемная квартира. И пока нет денег для того, чтобы я могла организовать свою мастерскую, снять какой-нибудь уголочек. Поэтому эту мастерскую я организовала у себя дома. Конечно, она занимает всего лишь 2 на 2 метра, но, как говорится, если душа чего-то требует, то можно и потерпеть. Желательно перед началом создания какого-то изделия лучше иметь эскиз. Но порой твое вдохновение приходит уже в процессе работы. Человек, который не умеет рисовать, тоже может стать керамистом. Это как люди, которые играют фортепиано, но не знают нот. Допустим, мы возьмем какой-нибудь кувшин и выкрутим его на гончарном круге.
1: Для верности. Сейчас будешь мяк? Чтобы проверить, отцентрованно или нет, просто закрываешь глаза, кладешь руки на кусочек и смотришь, он не бьет. Значит, отцентрованно, и можно работать дальше. Теперь можно разводить стенки.

0: Потом мы это изделие протачиваем.
1: Здесь у нас очень тонкое дно получилось. И мы не сможем задать очень изящное дно, донышко.

0: В этом случае либо ты делаешь из него стакан, либо все равно делаешь небольшую выемку для устойчивости.
1: И донышко протачиваем из центра наружу и наоборот.

Когда мы покрыли изделие глазурью, мы можем его сразу отправить уже в печь. И уже получается готовое изделие. Но тут очень много сюрпризов нас ожидает. А глазурь, она очень интересная по своей структуре. И иногда ты ожидаешь один результат, но из печи выходит не совсем то, что ты предполагал, или может просто изделие разорвать на конечном этапе.

принципе, природа уже все придумала. Все лучшие формы и идеи она нам уже дает. Вот, как говорится, главное только посмотреть. Недавно у меня возникла идея, тоже гуляла по лесу и увидела, как листик лег на траву. Меня настолько это вдохновило, что я просто пришла, я сразу зарисовала эскиз, и потом я настолько загорелась, я пришла домой, развернула глину и давай лепить. И, собственно, у меня родилось интересное изделие. Мне хочется верить, что мои изделия смогут сделать мир лучше.

самое главное, мне кажется, упорство, потому что вдохновение, это все круто, это все приходит, но без упорства это ничего не сделать. Придумать, у нас все после курсов хотели, все круто, все клево, все хотят сделать свои мастерские, но пока ты не упрешься, не организуешь себя, не решишь, что мне нужно сделать это, не разложишь это по полочкам, у тебя ничего не получится. Ну вот, видимо, все получилось, я надеюсь, что надолго.

когда я создаю изделие, я себя ощущаю творцом. А по-другому ты себя не можешь никак ощутить, потому что ты из ничего создаешь что-то. Так же, как и Бог из ничего создает нас.

Наверное, можно сказать, что люди бывают религиозные и нерелигиозные. Такой вопрос: спасает ли Бог нерелигиозных людей? Здравствуйте, дорогие друзья!

0: Друзья, Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, очень рады приветствовать вас на новой встрече «Что есть Евангелие?», «Что такое Евангелие в действии?», «Как Евангелие действует в нашей с вами жизни сегодня?». Лен, вот вопрос, с которого я начала. Спасает ли Бог нерелигиозных людей? А прежде чем мы Коле дадим возможность ответить, как всегда, очень интересно, глубоко, как это он такую тему предложил. Вот как ты думаешь?
1: Ну, мне как-то больше ближе верующий человек и неверующий, нежели религиозный и нерелигиозный.
0: То есть ты видишь разницу между этим, верующий и религиозный?
1: Да, да. И поэтому... Но я думаю, что спасение зависит от Бога, поэтому Он знает, кого Он спасет. Mm-hmm. Мы как бы суд отдан Ему, поэтому в нашем понимании спасение, я не знаю.
0: Коля, так что тебе предоставляем слово. Как, почему ты вот выбрал такую тему? Вообще, мне кажется, что у нас уже на протяжении нескольких встреч вот это вот звучит. Религиозный человек и в противоположность верующему, да?
2: Ну, это потому, что мы исследуем по книге «Деяния апостолов», в которой это вот прослеживается очень четко, вот эта вот идея спасения там, язычников, иудеев, неиудеев. В общем, об этом мы все время, с этим все время сталкиваемся в тексте. И поэтому вот сегодня 15 главу мы открываем.
0: «Деяния апостолов».
2: «Деяния апостолов». И там вот первый текст. «Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». Вот это поставлен вопрос спасения человека для вечности.
0: И говорится об обрезании. То есть об иудейском, я не знаю, это, можно сказать, обычай или это религиозное установление, да?
2: Да, это обряд Моисеев, как вот тут написано, да, так и есть. То есть это некий обряд, который обязаны исполнять все иудеи. Ну вот, поскольку это написано в Писании, они это делали. А теперь они говорят, что это делать должны все, кто претендует на Бога, то есть кто претендует на веру в Бога.
0: Угу. То есть и христиане тоже, да? И поверившие во Христа, поверившие в Бога через Христа тоже, да? Это утверждал.
1: А интересно, вот почему называется Моисеевым обрезанием? Ведь первый был, по-моему, Авраам еще обрезан, да? Уже. Mm-hmm. Это был завет между ним и Богом, да?
2: Ну, вообще все ветхозаветные, вот пятикнижие ветхозаветные названы Писанием Моисеевыми. Назван Моисеевым.
1: То есть он написал.
2: Поскольку он автор этих постановлений, то есть книга «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа», «Второзаконие», это все Моисей написал.
0: Это пятикнижие.
2: Называется пятикнижие или Торой, то вот считается так, что как бы это все Моисеева.
1: Моисеев, все ясно. Он как раз описывает в «Бытие», что Авраам еще был самый первый обрезан.
2: Ну да, это Моисей же написал, да.
0: Ну, Моисей, конечно, писал по Божьему вдохновению, да. То есть Моисей, он, конечно, Божий пророк, несомненно.
2: А мне бы хотелось начать вот разбираться в этом вопросе с такой иллюстрацией. Вот у нас есть молитвенный дом на автозаводе, и там есть котел, который отапливает все это здание зимой. Он такой большой, я не помню, какая у него мощность, но его вот запустить не так просто, он достаточно, в общем-то, старый. И чтобы его запустить, там некоторые манипуляции нужно сделать. Но сначала нужно зажечь запальник. Вот он горит так, потом какую-то там кнопку нажимаешь или рычажок, и потом вся вот эта... Газ пошел, он вспыхивает так там внутри. Угу. И все, значит, он пошел нагрев, это вот все прогревает.
0: Это ты себе образно так представляешь. Наверное, те, у кого есть такие отопительные газовые приборы, тоже это себе представляют. Или нагревательные.
2: Ну да. Я просто вот эту иллюстрацию хочу применить к излитию Святого Духа. Вот во времена апостолов, в книге «Деяния» записано, там во второй главе и дальше, что вот были 120 человек, учеников Христа, на которых был излит так называемый ранний дождь Святого Духа. То есть на них как бы почили огненные языки, как-то запальник вот такой вот.
0: А где этот термин используется, ранний дождь?

0: А это в книге пророка Иоиля. Но потом Моисей, Петр, по-моему, это применяет тоже в своих проповедях.
1: То есть именно ранний дождь, поздний дождь – это именно произлитие Святого Духа, да? То есть это однозначно библейское понятие.
0: Ну, это связано с природой Палестины. Там вот сезон дождей перед посевом, перед созреванием посева. Вот такие два периода дождей. И ранний дождь – это перед зимой, осенний. Он не такой обильный. А вот весной идет другой такой поток, период. Там уже гораздо более мощный дождь. Для того, чтобы семя налилось, колос смог зайти. А потом такой период без дождей, что ли. Ну, это так, как сказать, условно так говоря.
1: То есть ранний дождь, он еще не такой большой. Это просто, чтобы семя зацепилось в земле, чтобы оно, ну, дало корни.
0: Да.
1: А вот поздний дождь, это уже обильный. Это когда уже созрело плод, созрело семя, а оно наливается благодаря этому позднему дождю. И он обильный. И это сравнивается со Святым Духом.
0: Ну вот ранний дождь – это время апостолов, вот, когда Дух Святой изливался вот таким вот дождем на всех, кто принимал Иисуса Христа верою. И даже кто еще не успел принять Иисуса Христа верою, но вот в преддверии этого находится. Бог видел этих людей и посылал им Духа Святого, чтобы они вот прям вот как вот Корнилий сотник, например, в историю мы когда рассматривали. Петр пришел, сказал слово, и все, человек загорелся, и у него сразу и вера укрепилась, и он теперь узнал, что действительно на правильном пути. Ну, вот такие вот.
1: То есть, чтобы события. Вера укоренилась, это вот первое, да, было излитие Святого Духа?
0: Вот этот ранний дождь, вот это излитие Святого Духа в образном понятии раннего дождя, началось со 120 человек, учеников Христа, которые были собраны вместе, воедино. И однажды на них вот такие вот сошли огненные языки. Вот такое чудо. На голову каждому почили эти языки. И они исполнились Духа Святого, стали и говорить языками, и вот и пророчествовать. И потом за этим вслед загорелось вот практически все при Средиземноморье. Вот такое.
1: Это в каком смысле загорелось?
0: В таком смысле, что они донесли до языческого мира вот этот огонь Духа Святого. То есть дары Духа Святого через рукоположение. Они же возлагали руки на всех, кто попадался им, собственно говоря, кто пожелал этого. И исцеления пошли, и разные чудеса. Вот благодаря тому, что ученики пошли и проповедовали Иисуса, и сопровождались вот эти проповеди чудесами. Возложение рук, исцеление больных всяких разных, изгнанием бесов. Вот такие вот вещи. И вот этим потом вот как бы котел заполыхал. Вот я бы так вот назвал. Это вот иллюстрация такая.
1: То есть от первых 120 человек... Вот они стали уже распространять весть о Боге, и Дух Святой через них уже воздействовал на других людей.
0: Да, то есть вот эти 120 человек – это запальник, а весь котел загорелся, это вот все, вот это вот римский мир, вот этот весь, и дальше даже римского мира. Это...
1: И Россия ведь тогда, да?
0: И Россия, славянские... конечно, да. Потому что ученик Иисуса Христа, первозванный причем, Андрей, брат Петра, он направился в Россию по преданию. И здесь проповедовал. И зажег Россию в то время, вот в первом веке. Не в одиннадцатом, а в первом. Поэтому вот ранний дождь – это как раз вот то излитие Духа Святого при Средиземноморье и прилегающие страны того времени на Римскую империю в виде вот такого вот излития Святого Духа и принятия его даров. Исцелений, вспоможений, там, ну вот что апостол Павел написано, чудотворений и так далее. И нужно отметить, что этот пожар Духа Святого не погас. Он продолжал гореть, до сего дня продолжает. То есть Дух Святой изливается не мерой, как написано в Писании. Бог дает не мерой.

0: Духа Святого. Он не перекрыл кран где-то там на небесах и сказал, все, хватит там, попользовались Духом Святым и хватит. Ничего подобного, он продолжает изливаться и сегодня. То есть вот то, что зажгли первые 120 учеников Христа, оно продолжает гореть. То есть котел работает.
1: Да. Ты как, Лена, считаешь, в чем проявляется это? То, что продолжается излитие Духа Святого?
2: Ну, я думаю, что вот благодаря этому мы с вами сейчас читаем Священное Писание, и нас слушают наши телезрители, которые, я думаю, что тоже загораются от тех слов и от действий Духа Святого, потому что Слово Божие, оно Богом вдохновлено, и Дух Святой его передает через наши уста. Да. Поэтому пусть Господь благословит всех, кто слушает это слово.
1: Аминь.
0: Ну, будет еще и последний дождь, поздний, то есть, когда дойдет Дух Святой, дойдет до каждого человека, живущего на планете.
1: До каждого он должен.
0: До каждого он дойдет.
1: Благодаря... Вот мы начали сегодня говорить, бывают религиозные, бывают нерелигиозные, то есть ты утверждаешь, что до каждого дойдет.
0: Ну, да, потому что написано, что вся земля осветится от славы Божьей. Вот это в Откровении написано, в 18 главе. Что значит «вся земля осветится от славы Божьей»? То есть вся земля будет прославлять Бога. Все жители земли, то есть. Ну, конечно, будут там и какая-то часть неверующих людей все-таки останется. Кто вот так уж прямо сопротивляется Духу Святому, тому он не навязывает себя. Но... основная, большая часть населения Земли, она будет исполнена Духом Святым. Вот я вот верю, потому что так написано.
1: Да, потому что говорится об обильном излитии позднего дождя. Да?
2: Но и сам Иисус сказал, да, что Он придет, когда будет проповедано Евангелие до концов
0: Земли. Посвятительство всем народам.
2: Да, посвятительство всем народам. Так что... это его слова, изречения, и они исполнятся. И именно он придет тогда, когда каждый услышит слово.
0: Ну, вот Господь указал интересный путь наделения Духом Святым через рукоположение. То есть, когда человек возлагал, вот как вот в книге Деяний написано, руку, апостолы возлагали руки на людей, они исполнялись Святым Духом, в том числе и не иудеи, особенно не иудеи, наверное. И так вот, таким вот образом от человека к человеку Дух Святой распространялся по странам. Уже не вот с неба он как бы, да, и нам не следует в последнее время ждать, что будет огонь какой-то с неба или какое-то чудесное такое явление Духа Святого. Он уже горит здесь, на земле, в людях, верующих. И вот от этих людей Дух Святой пойдет дальше. А тех, кто еще не уверовал в Иисуса, и кто, может быть, не знаком с Ним, от человека к человеку будет распространяться поздний дождь. Вот таким образом.
1: Но сам человек играет какую-то роль в этом? Вот не тот, кто, ну, что называется, возлагает руки, то есть тот, кто уже делится вестью, которая у него в сердце, а тот, кто принимает. Ведь вот, ну, невозможно же, наверное, чтобы Дух Святой был излит на того человека, который этого не хочет или который этого не понимает.
0: Ну, дело в том, что к последним временам Господь совершит такую вещь, что я возбужу не жажду воды и не голод хлеба, а жажду и голод по Слову Божьему.
1: Слышание Слова Божьего.
0: Слышание, да. То есть люди будут просто нуждаться, желать просто, как вот голодный нуждается в хлебе, так и основная масса населения Земли будет нуждаться в Священном Писании. Вот в словах Божьих.
1: То есть будет испытывать это?
0: Да, да, да, да. То есть это...
2: Даже у Исаии, да, есть такое интересное пророчество, что там написано, что 10 человек за одного пойдут за одним и скажут, что... Да.
1: Ухватятся.
2: Да, что мы пойдем за тобой, ибо желаем, чтобы мы были, ну, вот именно под покровительством твоим, да, изучение Священного Писания.
1: Интересно.
2: Да.
0: Ну вот, вот такой канал Господь выбрал от человека к человеку, чтобы Дух Святой распространился по нашей земле и делу Божие. То есть план его спасения совершился окончательно, и пришел бы Христос второй раз на землю.
1: То есть Дух Святой начинает

0: действовать в сердце слушающего, да? Слушающего Слово Божье, размышляющего над Словом Божьим.
1: Ну вот и 15 стих, главу вот мы начали, да? Некоторые из пришедших из Иудеи учили братьев. Пришедшие из Иудеи, очевидно, были уже верующие в Иисуса Христа, как вот я понимаю. Они пришли из Иудеи и учили братьев: если не обрежетесь по обряду Моисеева, не можете спастись. Вот теперь обряд Моисеева. То есть, нам, людям, свойственно все-таки вот это обрядоверие, что ли, верить в то, что обряды имеют спасительные действия, если мы их соблюдаем.
0: То есть обрезание можно считать обрядом. А что еще можно назвать обрядом?
1: Можно обрядом назвать различные омовения, которые очень много изобилуют в Ветхом Завете. Принесение жертв. Это тоже, да, о том, что еще. Различные очищения. В наше время обрядом можно назвать крещение водным погружением. Или вечерю Господню. Вот тоже это обряд.
0: Причастие,
1: да. Ну, вот в Новом Завете не только я вот два знаю.
0: А брак? Таких вот. Заключение брака?
1: Я бы не сказал, что...
0: Нет, это что-то...
1: Обряд, да. Но это... Это, то есть обещание. Человек обещает другому человеку быть с ним до конца и просит Божьего благословения на это, чтобы нам эту жизнь привести вместе, чтобы она была одним целым. Это неразрывно. Это, скорее обет, чем что-то еще.
0: Завет.
1: Обет. Завет, да. Да,
0: вот это хорошо. Но ведь, Коль, ничего плохого ведь нет в тех обрядах, которые ты перечислил. Все ветхозаветные обряды указывали на Христа, то есть они готовили восприятие людей к пониманию того, кто такой Христос и что он, что за Мессия, что же делает Мессия, сделает, да, и сделал. Вот, и новозаветные обряды тоже, в них ничего плохого нет. А ты говоришь вот про обрядоверие как что-то отрицательное, да?
1: Дело в том, что вот этим обрядам приписываются спасительные свойства, что если человек не будет соблюдать этого, он не может спастись. Вот как они говорят, не может спастись. Это, то есть вопрос спасения. Обряд – это вопрос спасения. Вот так ставится вот здесь этими людьми вот постановление такое. И когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы? Вот Павел с Варнавой с этим не согласились.
0: Вот таким... что нужно обрезание по обряду Моисееву, да?
1: Что это обрезание несет спасение.
2: Несмотря на то, что они сами были оба...
1: Были, да.
2: Да,
0: обрезаны.
2: Да, в свое время.
0: Иудеи были,
2: да.
1: Но дело в том, что Иисус уже принес себя в жертву. А все обряды, все вот жертвоприношения, омовения, там еще что-то, все они указывали на жертву Иисуса Христа, на Его смерть, на Его воскресение, на то, что это Он очищает от греха, а не то, что я окунусь в воду там или что-то еще сделаю своей одеждой, например, или с собой. То есть спасение-то во Христе Иисусе только. Вот в чем был абсолютно убежден Павел и Варнава.
0: Поэтому они вступили в спор.
1: Поэтому они вступают в спор, состязание с ними. И предложили Павлу и Варнаве, и некоторым другим из них, направиться по этому делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим.
0: Это те, кто с ними был не согласен, да, с Павлом Варнавой, говорят, давайте все-таки к апостолам.
1: Ну вот, это происходило в Антиохии, такой вот некой штаб-квартире христианства. И таким вот, я даже назвал бы это христианским центром, что ли, того времени. Поскольку из Иерусалима их повыгоняли, вот, да, благодаря усилиям того же Павла. И теперь они, значит, вот рассеявшись, вот такой центр получился.
0: Благодаря усилиям это имеется в виду, что протест вызывало то, что делал Павел, да, поэтому их выгнали.
1: Тогда уж он назывался Саулом, тогда носил такое имя, и гнал всех христиан до даже смерти.
0: Это ты еще про тот этап говоришь.
1: Это гонение, да, то есть благодаря этому были рассеяны христиане по всей Палестине, и даже дальше.

0: А вот в Антиохии образовался такой вот центр христианский. Очевидно, там было больше свобод, очевидно, там, может быть, условия были такие для верующих христиан, что им было там удобно, свободно и хорошо. И вот там, и вот здесь происходят вот эти события, и те, кто слушал вот этот диспут между Павлом, Варнавой и вот этими иудеями, которые пришли и говорили, что спасение в обрезании, то вот они не понимали, кого слушать-то. И эти вроде так, вроде правы, да, это Божье постановление. И Павел такой вот рьяно противится этим всем вот вещам. Спасение во Христе, спасение только по вере во Христа, и все. И тогда они говорят, ну что ж, мы сейчас вот в таком недоумении, давайте-ка вот высших апостолов спросим в Иерусалиме, что там они думают по этому вопросу. И тогда уж примем решение, кого следовать, этим или тем.
1: Апостолы – это ученики Христа, то есть те, кто ходили со Христом, да?
0: Да. Итак, быв провождены церковью, они проходили Финикию, Самарию, рассказывали об обращении язычников.
1: И это Павел с Варнавой?
0: Это Павел с Варнавой, да, идут в Иерусалим. Такая вот миссионерская получилась у них программа. Они же вот только что вернулись из такого путешествия.
2: Первого.
0: По языческим городам, да. И там везде обращались язычники, творились с ними чудеса, и исцеления, и из-за небес, и так далее. И вот об этом всем они рассказывали по дороге. И какая была реакция слушателей? Радость великую во всех братьях вызывала это все. Ну, это естественно, конечно, когда люди обращаются от злых там сил, когда изгоняются бесы, когда болезни уходят, и люди становятся здоровыми. Любые болезни причем, даже увечья, каким-то образом вот увечья исправлялись. И, конечно, это приносило великую радость.
1: Вот мне хочется сказать, дорогие друзья, когда мы читаем ваши комментарии к нашим программам, пусть даже, может быть, не какие-то великие события происходят, вот, а подобно тем, о которых сейчас Николай сказал, но вот такой радостью исполняется наше сердце, когда вы рассказываете, когда вы просто говорите о Боге, о том, как вы его лучше узнаете, как в том числе и наши программы этому помогают. То есть вот я могу понять, что это такое, когда вот их сердце было исполнено радостью. Потому что наше сердце, оно вот точно так же исполняется радостью, когда мы слышим, даже читаем ваши какие-то короткие комментарии, но все равно вот любовь к Господу прямо светится в них.
2: Написано еще, что об одном кающемся грешнике Господь радуется, и все небо радуется.
1: Да,
2: все ангелы на небесах.
1: А 99 праведников,
2: не имеющих нужды в покаянии.
0: То есть вот можем сказать, что религия должна приносить радость, должна нести счастье людям. А вот те обряды веры, которые верили, что спасение через обряды только могут быть, там какой-то радости не ощущалось. Там, наоборот, помните, налагают бремена неудобы, осимы, осами там, да.
2: Осами пальцем не хотят.
0: Да, только вот так пальцем. Вот ай-яй-яй там, давай-ка лучше вот ты вот этим займись, тогда ты спасешься. То есть там религия мрачная какая-то, вот обряды веры на это. И вот там такая доктрина была еще. Страдания исходят от Бога, а радость от сатаны. Mm. Вот это многие такие вот люди настроены, что да, вот надо вот смирить себя, надо, это же такой вот тернистый путь, это вот надо вот все гонения сплошные, там, ты должен еще этому там, ну, не ожесточаться, а даже радоваться. И вот как-то вот, вот такая мрачная религия, она, конечно, не приводит людей к Христу.
1: А что это имеется там в виду, что радость от сатаны? То есть радость от греховных, ну,
2: наслаждений?
1: Да, что будто бы радость дают только греховные наслаждения. Что если радость, значит, что-то не то, да?
0: Ну да, вот такое вот, если ты с Богом, то ты приноси страдания, ты вот там, может быть, какой-то грех еще там где-то живет, и с ним надо бороться, но это какая же может быть радость? Это нужно с ним вот, ну, все силы собрать и там, может быть, там поистязать еще свое тело, потому что такая была еще, ну, доктрина, что тело самая проблема-то наша, вот такое греховное-то, вот с ним надо борьбу вести. Дух-то наш для праведности жив, да?

А вот тело, оно вот нас тянет вниз, там его надо усмирять по-всякому. И вот такая вот доктрина привела к тому, что появилось, вот, не знаю, монашество, там, папство, еще что-то. Такие вот вериги цель носить люди, там, угу. Эпитимии разные назначать. Угу. Ну, а апостолы идут и рассказывают об обращении язычников и приносят это людям, вот написано, радость великую во всех братьев. То есть вот

0: Иисусом. А вам нужно очень немного всего, навсего поверить в Него и принять Духа Святого. И они принимали ведь Духа Святого. Вот, вот, в доказательство того, что апостолы были правы, они приводили, вот смотрите, язычники обратились, и вот смотрите, что у них там. У них языками говорят, у них чудеса творятся, у них исцеления сплошные, бесы бегают от них. Вот смотрите, что происходит. Это влияние, и конечно, приносило радость. Ну да, естественно.
1: Коль, ну ты вот среди обрядов назвал крещение. Но крещение-то ведь это как бы объявление всему миру о том, что ты хочешь быть близок к Богу, о том, что ты умираешь вместе с Богом, да, на кресте, верой своей, что ты, ну, в водной могиле, что ты воскресаешь со Христом, совоскресаешь для вечной жизни, да? Конечно. То есть, ну, вот этот обряд, он не, ну, как сказать, не изжил себя совершенно.
0: Я не говорю, что этот обряд, потому что это новозаветный обряд. Угу. В Ветхом Завете, да, разные были омовения, да, от нечистот, там, от, ну, от всяких случаев, что нужно омыться, там, очиститься. И вот тогда,
1: омыть
0: там,
1: чаши, омыть, да, столы и лавки.
0: Да, вот после, допустим, если ты выздоровел от проказа там, или еще от какой-то болезни, там неделю, что ли, там нужно было это делать, принести жертву, там еще маслом, потом, чтобы тебя
1: парили, ну, понятно, священник. Да.
0: Угу. То есть вот это необходимо было сделать, да, чтобы тебя опять восстановили в качестве сына, дочери Божией, то есть ты опять в народ Божий вошел бы. Угу. Что касается крещения, то крещение, оно ознаменует прощение грехов. То есть я приношу Богу свое покаяние. Я раскаиваюсь в прошлой жизни. И в знак того, что я действительно раскаиваюсь, я совершаю это крещение. Это публичное действие. Это не вот я вот один на один там как-то, да. Оно назначено для того, чтобы люди видели, что теперь, ну, этот человек меняет свою жизнь. Вот он отныне теперь живет совершенно по другим законам, чем жил раньше. Отныне он живет с верой. Вот это свидетельство, что ли. Угу. Конечно, это для меня самого свидетельство, да. Что вот отныне, да, это как бы начальный этап, отправная точка моего христианства, что ли. Угу. Но дело в том, что нельзя ставить крещение в основу спасения моего. Спасение все-таки несет не крещение, а вера. Угу. И если я принимаю крещение, это не значит, что я вот теперь уже на небесах. А на небесах я только тогда, когда я уверую. Мы можем вспомнить случай с разбойником, который висел рядом с Иисусом, который не принял крещение, но которому было сказано: «Будешь со мной в раю», только потому, что он уверовал в Иисуса, что вот ты, я понимаю, что кто ты такой сейчас, я вижу, что ты действительно Бог.
1: Это разбойник так сказал.
0: Разбойник Христа, так, да, вот принял Христа. Он принял Христа как Бога, как Мессию, как Спасителя. И на эту веру их сразу, тоже мгновенно откликнулся.
1: Сказал: будешь,
0: будешь со мной в раю. Да, несмотря на его мучительное состояние вот там, на кресте. Поэтому мы и говорим, что да, крещение — это важно, но крещение — это не спасение.
1: Угу. Это очень, очень важно и очень интересно, да? Это очень важно понимать вот всю глубину этого, что крещение, оно следует за верой, да? Ну, это результат принятия Бога.
0: За верой и за покаянием. Если я не, не покаюсь перед Богом в своих грехах, то Бог не может меня простить.
1: И тогда это на самом деле становится просто таким обрядом, ну, не имеющим никакого смысла, духовного смысла.
0: Да? Ну да. То есть крещение человек должен подойти вот именно с верой и с раскаянием. Это крещение, покаяние. И покаяние, оно значит, что я теперь порываюсь с грехом. Я теперь не хочу больше так жить. В грехе, в своих там каких-то, не знаю. Ну, в общем, я порываю с прошлой жизнью, которой меня, которой я проводил без Христа, без связи с Ним. А вот крещение, оно разрубает мою связь с грехом и соединяет меня одновременно, соединяет с Богом. Вот теперь я отныне, Господи, я Твой.
2: Но я вот слышала такое, ну, как

0: бы комментарий такой, что Иисус принял крещение, он не нуждался в прощении грехов, но когда он пришел и к Иоанну креститься, да, Иоанн сказал, что мне должно от тебя креститься, да, а он сказал, что нам нужно совершить всю правду. И вот такое есть, что Иисус, как бы в Иисусе крещение приняли те, кто, ну, по каким-то причинам, да, не принял крещение. Угу. Вот, но это действительно, вот, наверное, оно так и есть, потому что он сказал сам, да, что мне должно совершить то, что необходимо, и это, как мы говорим, во Христе умираем, да, и во Христе воскресаем, да, так я думаю, что и тот же разбойник, о котором мы сейчас говорили, он как раз тоже принял крещение, Христос за него принял крещение.
1: Угу. Ну, во всяком случае, вот само крещение, да, вот, имеет огромную глубину, вот, что оно значит, это крещение. Вот, например, я могу сказать, что Христос, когда совершал крещение, он этим самым погрузился в нашу жизнь, в нашу, ну, в человечество, что ли, в то, как мы живем в этом мире. И он этим самым дал понять, что он теперь полностью наш. То есть он полностью...
2: С нами.
1: С нами, да, и полностью участвует в нашей жизни так же, как и как будто это мы. Угу. И то, что он этим самым показал, что он полностью отдает себя людям, человечеству, угу, без остатка.
2: Да, так что крещение самого Иисуса Христа – это тоже очень-очень важное событие в истории человечества, да.
1: Ну да, еще есть такой текст, что не знаете ли вы, что крестившиеся в смерть его крестились, вот тоже, да? Mm-hmm. Мы крестились в смерть его, то есть как будто мы на кресте побывали там, когда погружаемся. Но вот я говорю, столько, очень много разных значений в крещении, таких глубоких, mm-hmm, что, ну, это очень значимый обряд, да. Mm-hmm. Но это не значит, что это после крещения я сразу на небо устремляюсь. Mm-hmm. У меня должна быть вера. Без веры угодить Богу невозможно. И тоже и спасение без веры тоже похоже, что так и есть, что без веры спасение тоже невозможно.
2: Ну да.
1: И без покаяния невозможно. Угу. Потому что нет праведного ни одного, к сожалению.
2: Все, что не поверит, все грех, сказано, да.
1: Итак, быв порождены церковью, они проходили Финикию, Самарию, рассказывали.
2: Это Павел с Варнавой.
1: Ага, Павел с Варнавой, да. Обращение язычников. Производили радость великую во всех братьях. По прибытию же в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами, пресвитерами, и возвестили все, что Бог сотворил с ними, и как отверст дверь веры язычникам. Вот что Бог делает. Он отверзает, открывает, то есть, дверь веры язычникам. Не только иудеям, не только обрезанным, но и тем, кто вообще о Боге-то не знал. Чтил каких-то своих богов, совершал свои какие-то ритуалы, а может быть, и не совершал вообще ничего. И этим людям Бог открывает дверь веры, и они начинают принимать Христа массами, и при этом изливается Дух Святой на них. Ну вот что происходит? Происходит то, что земля начинает светиться от славы Божией. То есть Царство Божие растет, растет, как мы все время говорим на программах. Оно расширяется, и люди становятся, они становятся другими. Вот почему это все радует-то? Потому что жизнь меняется у человека к лучшему, что он теперь обретает во Христе и смысл, и радость, и надежду. И надежду на вечность, и при этом еще исцеляется. И кто-то, может быть, даже из мертвых воскрес, потому что такие случаи тоже описаны в книге Деяний. Ну, конечно, это радость. Конечно, ко Христу потянулись масса, масса, масса, масса. А вот в иудаизм что-то не больно. Угу. Как тут вот мы говорим.
2: Коль, мы, наверное, все-таки к ответу на вопрос, могут ли быть спасены нерелигиозные люди, сегодня не приходим еще, да? Потому что, ну, много очень интересных моментов возникает по ходу разговора.
1: Ну, во всяком случае, вот апостолы,

0: собрались на это, чтобы разобрать это дело. Но, опять же, тогда восстали некоторые из фарисейской ереси уверовавшие и говорили, что должно обрезываться язычникам, и заповедовали соблюдать закон Моисеев. Вот, опять же, уверовавшие люди во Христа уверовали. Написано из иудейской ереси. Даже вот Лука ересью называет это учение. Хотя оно все из Ветхого Завета взято. Потому что оно становится ересью, когда принижается жертва Христа. Вот совершил Христос жертву свою, не надо больше никаких жертв. Все. Достаточно для спасения только этой жертвы. И никакими делами мы не заработаем спасение, никакими обрядами мы его не заслужим. Как бы мы не соблюдали их скрупулезно, не получится этого без веры. Вот о чем вот ратовали Павел и Варнава. И потом, да, пресвитеры, они собрались для рассмотрения сего дела. Ну, а что там решили на этом первом совете церковном, мы, наверное, уже поговорим в следующий раз. Потому что это надо очень подробно все-таки осветить.
1: Да, конечно. Но давай все-таки вот как-то на этот вопрос ответим, что могут ли быть спасены, спасает ли Бог нерелигиозных людей вот на основании того, о чем мы уже сегодня поговорили.
0: Я думаю, что, наверное, в первую очередь он их спасает. Вот как раз тех нерелигиозных, которые не прикрываются обрядами и не говорят, что вот в этом весь смысл моей веры или моей религии.
1: Очень ободряюще звучит для нас с вами, дорогие друзья, для тех, кто вот сейчас нас смотрит, или кто-то близкий вам. Вот скажите это им, да, что не обрядами Бог спасает нас.
0: А главное, чтобы человек был добрее, чище, отзывчивее, честнее. И ведь если мы надеваем себе такой хмурый вид, такой вот религиозную такую вот,
1: праведность.
0: Правильность, что ли. Это еще не значит, что мы стали чище или лучше. Может быть, наоборот даже. Но когда люди вот искренне открывают Богу сердце, они меняются действительно. Они от них сияние какое-то исходит. И к ним тянет. С ними легко. И Богу легко. Не только нам. Поэтому, конечно, он вот таких людей видит, и таких, к таким людям как раз и весть несет через своих посланников.
1: Ну что же, очень интересный такой ободряющий разговор. И вот есть впереди тема, которая тем, кто более религиозен, наверняка окажется очень интересная. Вот мы с вами ждем этой встречи с вами, где будем продолжать размышлять над этими вопросами. А сегодня прощаемся. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фимнуткина. До свидания, до следующей встречи.

0: Надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся.
1: Мир вам, друзья! Мы все любим получать подарки. Они нас радуют, особенно тогда, когда они неожиданные, и, конечно же, когда они ценные. И, наверное, каждый имеет в памяти, список или особенные подарки, которые получал в своей жизни по поводу, на день рождения, а может быть, на юбилей. Сегодня я хочу вам рассказать одну историю об удивительном подарке, который получила молодая девочка от абсолютно незнакомого человека. 6 октября 1976 года 19-летняя Нэнси решила сходить в автосалон, чтобы посмотреть на новый Кадиллак Севиль, который нового модельного 77-го года вышел.

вышел в очень красивом цвете морской волны. Она стояла, любовалась этим замечательным автомобилем. В это время подошел сотрудник центра и на ушко ей шепнул: «Посмотри, к нам в салон зашел Элвис Пресли». Она спросила у дилера, могу ли я подойти поздороваться с ним. Но он разрешил, она подошла, поздоровалась с ним, и вдруг он разговорился с ней. Он оказался очень простым человеком, пошутил, что дилер похож на его престарелого отца, поговорили о том, о сём, и потом отошел от этой девушки. А через некоторое время, поговорив с дилером, подошел к ней и указал на этот замечательный Кадиллак и сказал: «Эта машина твоя». После этого он оплатил 36 761 доллар в кассу за этот автомобиль и попрощался. Почему он это сделал? Ну, его называли королем рок-н-ролла, а король может себе позволить многое. Но настоящий король, настоящий наш царь Иисус Христос обладает чем-то большим, чем даже великий певец Элвис Пресли. Посмотрите, что говорит нам послание к Эфесянам. Иисус Христос предопределил усыновить нас в похвалу славы благодати Своей, которой Он облагодетельствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Почему Бог благ к нам? Почему Иисус проявляет свою любовь к нам и дает множество своих благословений? Потому что Он царь, и Он может позволить по богатству своему дать все богатства мира и дать то, что выше любых денег и цен – спасение, вечную жизнь, вечную радость в любви Господа нашего Иисуса Христа. Дорогие друзья, я сегодня радуюсь и хочу, чтобы вы радовались вместе со мной, потому что самый главный подарок в своей жизни мы уже получили. Благодать Божья, подаренная по бесконечному богатству дарителя Иисуса Христа, является нашим великим приобретением.

наша история российская, ну, начиная там с 80-х, 90-х годов 19-го столетия по настоящий день, свидетельствует, что вот эта вот политика государства в отношении религиозных организаций, она постоянно видоизменяется. Мы видим, что пробивается дорога та же, которую прошло все человечество, начиная с Европы. Это переход от государства клерикального к государству светскому. И там, на Западе, это началось задолго до нас, где-то 300 лет тому назад. Они прошли уже этот огромный путь. У нас это переход объективно необходимый, закономерный, произошел всего лишь 100 с небольшим лет назад. Поэтому в сопоставлении с тем, что там, тем, что у нас, мы как бы еще только вот первой трети, так сказать, прошедшего пути. Поэтому нам свойственно большое количество на этом пути заблуждений, ошибок, тупиковых решений, неверных движений. И все это отражалось на самочувствии верующих людей и неверующих людей. Поэтому политика затрагивает мировоззренческие интересы всех. И мы видим вместе с тем, что в какие-то периоды нам удается с большей скоростью отказываться от мифов, от неправильных решений, пересматривать их. Какие-то исторические периоды нам это удается с меньшей скоростью. Что касается сегодняшнего дня, то, знаете, я вот думал вот эти дни все эти...

0: как это все это. Я бы так сказал, что, безусловно, вот начиная с 91-го года, да, переход из советского прошлого в российское современное прошлое, мы многое сделали правильного, нужного, верного, того, что поддержано обществом, людьми, верующими, неверующими. Безусловно, движение было конструктивным, правильным, в нужном русле, в нужном направлении. Но мне лично, как вот историк, представляется, что где-то на рубеже 2007-2009 годов мы приостановились. И, к сожалению, мы уже не конструктивно развиваем вот эту политику, а в определенной степени уже регрессивно. Что я имею в виду? Ну, когда откроешь новый, современно изданный закон о свободе совести и посмотришь количество нововведений, которые туда по сравнению с 97-м годом внесено, то ужасает огромное количество изменений. Но еще больше ужасает тот момент, что все эти изменения носят характер ограничений, запретов, какого-то сомнения в их деятельности и т.д. и т.п. То есть вот эта наша политика вопроса к свободе совести почему-то приобретает все больше и больше какой-то охранительный характер.
1: Мне кажется, ребенок, он априори толерантен. Это нам нужно у них учиться, у детей, общаться друг с другом. Я занималась в детстве 7 лет в ансамбле грузинского танца «Колхида». У меня эта проблематика. Вот человек другой национальности, как же мне с ним найти общий язык? Александр Сергеевич Пушкин, он какой был национальности? Мы все разные, но мы все едины, как букет из цветов.
2: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

И я скажу вам: просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят».

дверь души моей. И зову тебя, войди и властвуй.

тебе я здравствуй. Просто открываю сердце дверь, признаю, что жил и глух, и слеп.

восхищаясь красотой земли, подумайте о грядущем мире, где не будет печали, греха и смерти, где природа не будет носить на себе ни тени проклятия. Представьте себе родину спасенных и помните, что она будет прекраснее, чем может это себе представить самые смелые и живое воображение. Разнообразные Божьи дары в природе являются лишь самым слабым отражением Его славы.

написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим.

0: конфликты в семье, проблемы с детьми, созависимость и другие семейные драмы влияют на наше эмоциональное здоровье. Приветствую вас, мои дорогие друзья. Мы снова в студии, и мы сегодня углубимся в тему эмоций в семейных отношениях.
1: Руслан Ларин, психолог, бизнес-тренер, любит путешествовать. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз – счастье – это состояние души.
0: С какими проблемами к нам, как психологам, чаще всего?

0: обращаются люди. Но раз они к нам дошли, значит, это уже действительно какая-то сложность, да, с которой нужно поработать. Но что это вот у вас?
1: Ну, если так как-то ранжировать это все, если касается семейных отношений, то, конечно, это взаимоотношения супругов, какое-то непонимание. В каждой семье, естественно, свои причины этого. И я отметила бы, что достаточно много запросов, связанных, обращений, связанных с детско-родительскими отношениями, особенно со взрослыми детьми, с подростками, с детьми, которые живут отдельно, вот такого характера.
2: Мария Вачева, семейный консультант, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз – каждый новый день – это новая возможность.
3: Да, бывает так, что ко мне люди приходят со сложностями определенными, семейные пары, и он, она говорят друг другу: он не удовлетворяет мои потребности, она не удовлетворяет мои потребности, и на фоне этого у нас возникают конфликты. У меня были определенные ожидания к ней, к нему, а вот эти ожидания не сбылись, поэтому у нас семейные войны.
2: Иван Соклаков, психолог-предприниматель, любит командные виды спорта. Проводит классные часы в школах по активной жизненной позиции. Девиз «Счастье – не чья-то ответственность», «Несчастье – не чья-то вина».
4: Ну, у меня наряду вот с этими вопросами очень часто приходят люди, знаете, вот говорят, есть профессиональное выгорание, а тут какое-то семейное выгорание. Приходят люди, которые говорят, я много вкладываю в детей, я много вкладываю в быт. А супруги говорят, я много вкладываю в то, чтобы моя семья жила достойно, там, финансовое какое-то обеспечение семьи, но я не вижу отклика, и это приводит вот к этому состоянию какого-то одиночества, непризнанности, потери вот этой близости. И вот с такими запросами ко мне тоже часто приходят люди.
2: Айгуль Иншакова. Психолог, тренер личностного роста, арт-терапевт. Мама троих детей, неутомимая путешественница и просто активный человек. Обучается профессии более 20 лет. Является волонтером службы психологической помощи «Ангел-7D». Девиз «Ключ от счастья в ваших руках».
0: А можно ли вообще как-то это ранжировать, что вот такие-то семейные сложности, они больше влияют на эмоциональное здоровье, а другие меньше? Или это слишком как-то цинично?
1: Я думаю, что все-таки важно понимать, что любой дефицит, неважно какой это, касающийся каких-то базовых потребностей, каких-то основополагающих для человека нужд в принятии, в уважении, в любви, если они не удовлетворяются, они внешне могут быть одеты в любую обертку, но тем не менее каждая из них будет примерно одинаковое, но влияние оказывать. Человек будет чувствовать себя непонятым, непринятым, одиноким. И это по степени будет все равно однозначно влияние иметь на эмоциональное состояние.
0: То есть, по большому счету, любая проблема, ситуация, сложность в семейных отношениях, она оказывает влияние на эмоциональное здоровье. Потому что семейные отношения – это же один из таких каких-то фундаментов, что ли, вообще жизни человека.
1: Ну, просто семья – это некая структура.
0: Да.
1: И если в семье кому-то даже одному плохо, то страдает вся структура. Семья – это некая система. И поэтому, если
0: чуткая
1: проблема…
0: Взаимосвязь,
1: да, там очень много параллелей, связей различных. И когда кому-то одному плохо, когда у кого-то одного есть проблема какая-то, мы должны понимать, что вся структура, она как инфекция распространяется на всю структуру. Так же, как в теле что-то один орган страдает, болит, также в семье. Поэтому, конечно, если есть где-то какой-то дефицит, он сказывается на состоянии семьи. Если какой-то дефицит в отношениях мужа и жены, дети тоже это почувствуют в том, что им не будет хватать тепла, не будет хватать ресурсного родителя, принятия со стороны родителя.
0: Но я вот в последнее время чаще сталкиваюсь с темой, когда там жена говорит: мой муж абьюз, вот это современное слово, вот он вот прям поставил уже заранее диагноз, или она говорит: он нарцисс, значит, нужно полечить его нарциссизм. Вы с этим сталкиваетесь?
1: Очень много.
4: Есть такое.
1: Очень.
0: Да, вот это вызывает у вас улыбку. Почему?
4: Это, наверное, потому что огорчение.

0: Нет, внутри улыбку, вот... но мы стараемся не показывать.
1: Нет, на самом деле это другая сторона этого психологического просвещения, что люди, не вникая в какой-то термин, они его принимают, потому что он модный, он звучащий, он создает такой образ экспертности у человека, который не сталкивался с психологией глубоко. И хорошо вот эти вот фишки, ярлыки, да, на других людей повесить, потому что создается ощущение, что все, я все понял, теперь делайте с этим что-нибудь. Но на самом деле мы не можем так однозначно, даже к психологу, когда приходит человек, мы не можем так однозначно сказать, ты абьюзер. Ни в коем случае. Тут же так много компонентов, которые следует разобрать. И вот когда с таким запросом приходит, сделайте с моим супругом что-нибудь, в первую очередь я должна донести до человека, что если тебя вот не устраивает в другом человеке что-то, надо понимать, что это система взаимоотношений, в которых ты играешь ключевую роль. И надо разобраться, что в этой роли формирует такое отношение со стороны партнера. И всю систему раскладывать на составляющие, чтобы разобраться.
2: Ну и, конечно, в этом контексте, если шире посмотреть, наверное, нарциссизму в той или иной мере все
3: присущи.
2: Это у всех это есть в той или иной мере. Каждый
3: только,
2: из нас...
3: Только проявляет это.
2: Ну, у кого-то это ярче проявление, у кого-то меньше, но так или иначе мы все где-то ориентируемся на мнение других, где-то в чем-то нам важно, что другие о нас думают, хотим создать впечатление какое-то. И приятное впечатление. Поэтому мне кажется, что очень важно действительно не вешать ярлыки. Меня это очень расстраивает, и я в первую очередь начинаю расспрашивать людей, а что это такое? Вот когда обращается женщина, она говорит, вот мой муж абьюз, и муж рядом сидит, пара семейная пришла, и муж говорит, да, я абьюз. Спрашиваю, а что такое абьюз? Как вы понимаете? И когда я начинаю исследовать отношения, то, знаете, очень большой вопрос возникает по поводу того, кто на самом деле абьюз в этих отношениях, абьюзер, кто на самом деле проявляет насилие в этих отношениях и давление, потому что как будто мы берем такие модные слова, и нам так удобно как-то этими словами обозначить что-то, какой-то ярлык навесить на ту ситуацию, которая есть в наших отношениях.
0: Вот тоже момент. В абьюзивных отношениях, то есть палач, есть жертва. И, как правило, жертва приходит к специалисту и жалуется, да, сделайте что-то с моим мужем или с моей женой и так далее. Вот. И понимая, точнее, навешиваю какой-то ярлык уже на этого человека, да, на абьюзера, то, соответственно, мы уже начинаем выстраивать стратегии, определенные по отношению к этому человеку. Мы начинаем пытаться его контролировать, мы пытаемся понять, как он будет действовать. По большому счету, я жертва становлюсь уже палачом. То есть вы понимаете, что в этих отношениях жертва с палачом меняется местами?
3: Да, да, да.
2: Конечно, но здесь, Иван, еще знаете, какая тонкая грань? Когда приходят с этим обращением к психологу, где-то у этого человека неосознанное желание психолога на свою сторону,
0: конечно, да,
2: посадить, да, чтобы психолог тоже сказал, да, он такой, утвердил в этом, и давай теперь будем... какую-то некую коалицию создавать против другого партнера, да, и будем его вместе, скажем, вот такого абьюзивного или нарцисса, будем его исправлять.
0: Да, вот здесь как раз психолог должен такую немножко стороннюю позицию, нейтральную занять, абстрагироваться, и это, ну, согласно этике психологов. Ну,
1: да, на самом деле, вот такое поведение, когда вешают ярлыки и плюс берут в коалицию психолога, это же тоже способ снять напряжение. Потому что нашему мозгу легче, когда мы даем название каким-то явлениям, и возникает ощущение, что если мы дали название, значит, с этим как-то можно справиться. Даже человек, который сам себя считает жертвой абьюза, он также находится в напряжении, он также переживает. Просто тот способ, который он избрал, избавиться от этого напряжения, он непродуктивный. От того, что ты навесил ярлык на своего партнера, тебе легче отстроить с ним отношения не станет. И тут важно понимать, что если ты сформулировал для себя какую-то проблему, это первый шаг. Второй шаг.
2: Что дальше?
1: Нужно что-то с этим делать, да. И в первую очередь нужно делать что-то с тем, что поддается твоему контролю. А нашему контролю поддаемся только мы. Мы не можем заставить другого человека измениться никаким образом, даже с помощью психолога, как бы это ни хотелось.
2: Изощренно иногда пытаться сделать.
1: Да.
3: Но если углубиться в эту тему, то вот хорошо, если действительно человек попал в ситуацию, когда он, ну, настоящая жертва вот таких абьюзивных отношений, да, когда есть очень сильное, ну, такое эмоциональное насилие второго партнера. Вот как человеку этому помочь все-таки вот в этой ситуации не потерять себя?

0: себя, свое эмоциональное здоровье, не разрушить себя, сохранить себя. Можем что-то посоветовать такому человеку? Это может быть как мужчина или женщина, потому что иногда такой есть стереотип, что типа абьюзивные, значит,
1: отношения мужчины по отношению к женщине.
2: Более сильный пол.
0: Я помню такое небольшое отступление сделаю, потом вернемся к вопросу. Ситуацию, когда одна женщина, она вот жаловалась постоянно, что вот у меня муж, он не хочет зарабатывать деньги, он такой ленивый. И вот в таком вот русле все. Потом прошло какое-то время, они уже расстались. Это не была моя клиентка, это вот чисто знакомая. Расстались, и потом вторая жалоба с ее стороны, что, ну, вы представляете, в той семье почему-то он не ленивый, он там зарабатывает, а у меня-то был почему-то ленился всегда. И так вот хотелось бы, конечно, как психолог поговорить с этим человеком. Но вернемся, да, к теме.
1: Мне кажется, конечно, это непросто, вот если находиться в таких отношениях. И, конечно, нужно потихонечку выставлять границы, определять себя, можно, нельзя со мной, что позволять в отношении себя, что не позволять. Но когда я работала с такими людьми, я видела, что какое-то время им нужна какая-то поддержка для того, чтобы они внутри себя хотя бы эти границы начали определять. Потому что если люди живут долго в таких отношениях, очень сложно сказать «нет», и очень сложно даже увидеть, что это насилие. Человек иногда, у абьюзера все-таки такая тактика, что он дезориентирует, и создается впечатление, что это ты просто виноват, или ты виновата. Ты сам меня спровоцировал, твое поведение меня спровоцировало, все бы было хорошо. Да. И вот с этим чувством вины нужно какое-то время, чтобы человек находил какую-то поддержку и какую-то еще обратную какую-то связь о том, что то, что он хочет, то, что он чувствует, как с ним должны поступать, это нормально. Потому что человек, который живет долго в абьюзивных отношениях, ему кажется, что это нормально. И поэтому выход из таких отношений, он непростой. И не в одночасье. Да, бывает, что люди живут, доходят до какой-то точки, говорят, все, больше не могу. Но из таких отношений, вот по моей практике, не так просто выйти, потому что абьюзер не так просто оставляет жертву. Он долго пытается так или иначе все равно вернуть ее, вернуться к этим отношениям. И человеку очень сложно внутри, если все это время его вот этот стержень разрушался, очень сложно выстроить границы, потому что у него нет защиты, он уязвим. И малейшее, я помню, как одна женщина очень долго зрела к тому, чтобы попросить мужа не кричать на нее. То есть он приходил с работы, и он позволял себе вот просто на нее накричать, сорваться. Дети все где-то вот по углам прятались. А он считал, что он обеспечивает семью, поэтому он может дома расслабиться. И долгое время понадобилось для того, чтобы внутри себя, сначала она просто проговаривала внутри себя, во внутренней речи о том, что это нехорошо, так со мной нельзя. То есть иногда жертва абьюза настолько бывает подавлена, что просто сказать человеку, ставь границы, давай борись за свою, отстаивай какие-то свои интересы и убеждения, сложно иногда, и поэтому какое-то время нужно человеку, чтобы внутри сначала проговорить, потом потренироваться где-то с кем-то, и потом уже попробовать абьюзеру сказать нет.
3: Вот я здесь хотела бы отметить, почему именно важно к специалисту обращаться, потому что в той среде, в которой живет человек с синдромом жертвы, просто у него нет возможности найти хотя бы минимальное эмоциональное пространство, чтобы проявить себя. И когда человек приходит на консультацию к психологу, вот задача психолога – это пространство создать. У психолога нет задачи на этом этапе формировать что-то в человеке, влиять на него как-то, а просто создать пространство, где человек может побыть рядом с собой. Психолог даст ему какую-то обратную связь о том, как он себя чувствует, какие у него ценности, что для него важно, какие эмоции он испытывает. И когда человек привыкает быть самим собой, вот в безопасном здесь, пространстве здесь и сейчас, то тогда вот в формате семейных отношений ему уже легче понимать, вот здесь задели мои границы, и это недопустимо. Но это действительно происходит медленно, но верно. Главное, чтобы человек осознавал, что он нуждается в этом изменении, нуждается в этом пространстве, нуждается в том, чтобы те обстоятельства, в которых он находится, изменить.
2: Я еще хочу дополнить, что действительно психология жертвы – это очень серьезный вопрос. И

0: Не так-то просто, действительно, как сказала Мария, сказать «нет», выстроить границы. Почему? Потому что в какой-то мере сам человек, подвергающийся насилию, он имеет какую-то выгоду в этом. Ну, что я имею в виду? Что человеку сложно выбраться из этих отношений, потому что где-то он уже привык, и он думает, у него такие, знаете, мысли в голове, если я скажу «нет», или там, пожалуйста, не делай то, что ты, не надо кричать на меня.
1: Ну, будет конфликт.
0: Да, будет конфликт, я не хочу.
1: И поэтому мир любой ценой.
0: Да, поэтому мир любой ценой.
1: Потерплю.
0: Да, а если вдруг мы расстанемся, а с чем я останусь?
2: Брать на себя ответственность.
0: Да. Да. А встречу ли я еще человеку? Может быть, лучше синица в руках, чем журавль в небе?
1: Конечно, а как?
0: Какие-то вторичные выгоды человек вот эти все имеет, и здесь тоже нужно немножко дать человеку понять, что да, есть все-таки другая жизнь, и нужно потихонечку возращивать вот эту самооценку в себе.
1: Но для этого ему же надо осмотреться, что у него действительно есть какие-то ресурсы, если он останется без этих отношений. Что он действительно может. Да. Если жертва понимает, что нет работы, нет профессии, то, конечно, очень страшно будет сказать «нет» и выходить из таких отношений. То
0: есть, и поэтому вот здесь вот как раз хороша когнитивно-поведенческая терапия, работающая с мышлением и поведением. То есть, снова мы говорим, есть ограничивающие убеждения, есть внутренние глубокие убеждения, которые, на которых строят автоматические мысли, какие-то иррациональные, какие-то дезадаптивные. И мы их просто меняем и пытаемся прописать вот новые нейронные связи в голове, чтобы человек понимал, нет, то, как я мыслю, это мысли неверные. Есть более адаптивные мысли, которые помогут мне вырастить в себе я и стать личностью.
3: Вот в этом процессе все начинается с мыслей, да, то, о чем мы начинали говорить. То есть это какой-то внутренний монолог должен быть, да, когда человек сам себе говорит о том, что, например, меня пытаются сделать виноватым, но в реальности в этой ситуации...
1: Так ли я виноват, и вся ли ответственность на мне? Важный вопрос.
3: Или все-таки здесь на ком-то другом может быть вина, либо обстоятельства, чтобы человек не принимал на себя, да? Потому что вот в этих абьюзивных отношениях вот это начинается с формирования вины, либо обесценивания. Да? А действительно ли я ничего не стою, или я ничего не могу добиться в этой жизни? А действительно ли я не могу там сам о себе беспокоиться, там, позаботиться, заработать деньги и так далее? То есть такой внутренний монолог. А потом очень хорошо, если, к примеру, с психологом, тогда это можно проговаривать. Когда человек проговаривает, то же самое формирует у себя внутренние уже какие-то новые мысли, убеждения. И после этого, наверное, уже как третья стадия, когда человек умеет уже нормально, в вежливой форме начинать проговаривать со своим партнером.
2: Тут самый интересный момент, что то, что мы подразумеваем как абьюз, какое-то прям серьезное насилие, а по факту оказывается просто неумение строить границы. И когда человек научается выстраивать границы, партнеру так или иначе приходится приспосабливаться. И я знаю семьи, в которых потом начинались нормальные отношения. Считается так, что если ты жертва абьюза, то надо там разрывать отношения и уходить. А на самом деле, оказывается, это был не абьюз, а просто вот эта вот подсознательная игра, знаете, где тонко, туда и происходит давление,
3: оттягивание. Пробудили хищника что вели себя как жертва.
2: Да. На самом деле, когда ты выстраиваешь эти границы, когда ты формируешь устойчивую позицию «я», то другому человеку приходится либо с этим смиряться и изменять свое поведение, и тогда уже получается строить диалог, и отношения выходят на новый уровень, либо действительно разрывать отношения и каждому из вас строить новую жизнь. И это прекрасно, то, что в наши границы... Вот, например, с точки зрения христиан считается, что нельзя отстраивать границы. Нужно со всем соглашаться, нужно быть добреньким, знаете. А это приводит к тому, что мы таким образом усиливаем в другом человеке этот агрессивный компонент просто в подсознании. Поэтому вот Христос – это пример вот такого вот очень ясного, четкого понимания, кто я, моя миссия, и не позволял никому давить на себя. И эта вот позиция, она давала возможность быть ему настолько влиятельным человеком и настолько строить близкие отношения с людьми.
0: То есть вы считаете, что между мужем и женой, вот в семье, между самыми близкими людьми должны быть границы?
2: Конечно. Спасибо за этот вопрос. Потому что без границ – это не отношения. Без границ – это амебообразное какое-то взаимодействие.
1: Такое слияние некое, где непонятно, где он, где она. Я считаю...
3: Здесь нужно понимать, что подразумевается под границей.
2: Да,
3: например, если
2: твоя
3: супруга, к примеру, захотела пойти со своими подружками провести время. И вот тот мужчина, который вмешивается,
1: говорит, нет,
3: а с кем ты идешь?
1: Нет, ты
3: а
1: со мной давай
3: ты
1: посиди.
0: Да, это в лучшем случае, да.
3: Ну, например.
1: Обычно говорит, посиди со мной.
3: Мне кажется, это уже вмешательство. Но, наверное, ты об этом говорила, правильно? Или что-то другое?
0: Нет, именно это. То есть, смотрите, когда партнеры встречают,

0: женятся, значит, ну, создают семью, должны ли они забывать про свои какие-то хобби, увлечения, которые они имели до семьи? Например, мужчина любил там ловить рыбу, там, на рыбалку любил ходить. А жена там спрашивает у него: так, ты куда, когда вернешься? А ты правда на рыбалку?
1: 100 звонков на рыбалку.
0: Да, а мне плохо без тебя. Вот я без тебя скучаю, может быть, ты все-таки со мной побудешь? И вот такие вот тоже манипулятивные вещи, да, возникают. То равно как и у тоже, у жены тоже могут быть какие-то вопросы. И муж тоже может контролировать.
1: Здесь однозначно всплывает вопрос неверного представления о семье в отношениях, о том, какие границы должны быть в отношениях. В здоровой семье, с одной стороны, должны быть созависимые отношения, когда им не все равно друг про друга, когда они друг о друге переживают, им без друга все-таки грустно и одиноко. Но и с другой стороны, это не должны быть такие состояния слияния отношений, когда они каждый пытается раствориться в другом, и нет границ, где я, где он.
2: Здесь, мне кажется, мы можем вернуться к теме, которую как-то обсуждали на передаче, о самооценке. Когда есть здоровая самооценка, твое внутреннее состояние не зависит от того, как к тебе относится партнер. Но я сам самостоятельно могу выбирать, сколько внимания я хочу ему уделить, и насколько мне от него нужно внимание. И это в диалоге постоянно обсуждается. Потому что не бывает такого, чтобы оба всегда были в ресурсе и всегда могли либо на равных друг с другом общаться. Иногда кому-то больше внимания требуется, потому что он там в минусе. Иногда другому. Но важно, когда оба человека это осознают, потому что у них есть здоровый контакт с собой. Когда они умеют это транслировать друг другу, значит, у них есть здоровый контакт друг с другом. И у них есть способность в этом диалоге постоянно каким-то образом маневрировать и искать вот эту вот атмосферу, в которой обоим комфортно. И мне кажется, вот этот вот навык, который формируется в семье, когда есть уверенность, что я в семье могу построить здоровые отношения, он влияет и на наши социальные контакты. Если я могу со своим супругом, супругой правильно строить отношения, то я более уверен, что и на работе, и в общении с друзьями, и в реализации своих каких-то желаний, в своих хобби, я также смогу быть более уверенным, следовательно, и эмоционально более здоровым.
0: Вот Айгуль затронул очень интересную тему построения отношений через общение. Но как часто мы вообще вот в семьях разговариваем так вот, да, по вот таким серьезным вопросам с своими женами, жены с мужьями?
3: Культура не сформирована до конца, да?
0: Да, потому что нам кажется, что это какая-то дикость. Да зачем вообще об этом говорить? Нужно просто жить как-то, как получится. Зачем вникать? Но оказывается, что все-таки вот нужно об этом говорить. Но опять же, о разговоре таких нужно договариваться, потому что, как правило, мужчине нужно, ну, больше, наверное, времени созреть таким диалогом, ну, потому что так мы устроены. Вот. И, наверное, определять какие-то принципы, что все-таки, да, я, ты, послание мы говорим, что мы говорим о том, что мне больно, не обвиняя друг друга, что вот я так поступил, потому что ты так поступил, начинается вот это вот, да, это ты виноват или ты виновата. Вот эмпатичное слушание, то есть я думаю, что это те навыки, которые нужно развивать, чтобы строить отношения и
3: ну, давай чуть углубимся, да, вот про эмпатию, эмпатичное слушание, потому что навык эмпатии, он не очень хорошо развит в целом, если смотреть на исследования. Для чего вообще нужна эмпатия, как ее можно развить?
2: Мне нравится слово «навык». Вот. Любой навык это что такое? Это какое-то действие, которое мы регулярно повторяем, соотносим его с реальностью, со своими возможностями и развиваем. То есть навык эмпатии это не то, что, знаете, вот говорят, ты такая эмоциональная, ты такая добрая, вот хорошо, что ты пошла на психолога. А я говорю, ну, дело не в том, что я эмпатична и поэтому я психолог, а наоборот, скорее всего. И я формировала этот навык там годами общения, этот навык, да, внимательного слушания. Слушание, я сообщение о чем это? О том, что когда мы общаемся с другим, вот как ты говоришь на своих тренингах, я отдаю место другому, потому что ты другой. Ты не обязан соответствовать моим ожиданиям. Но при этом я уверена, что я тоже в твоих глазах могу быть другой. И мы вот с этой позиции, что это нормально быть разными, но мы готовы вместе строить диалог. Вот.
3: Да, здорово.
1: Ну вот мне кажется, как раз мы затронули про то, что люди иногда, не имея даже и эмпатии, когда еще сложности в общении, они не только считывать не умеют, они себя не умеют считать. И поэтому не могут считать другого. А что у другого? Плюс еще включаются какие-то фильтры. Она это сказала потому, что он это хотел вот это на самом деле. И когда меня очень радует, когда люди сидят, вот пара сидит передо мной, и когда мы останавливаемся, и может быть какая-то небольшая

0: большая ситуация, и мы вот сейчас остаемся и разбираем ее, и выясняем, что, оказывается, он не хотел сейчас ее обидеть, когда он так сказал. И она хотела просто его поддержать, оказывается. И люди как будто бы, знаете, как глаза открываются, они начинают друг друга видеть,
1: слышать.
0: Под другим углом слышать. Они немножко снимают вот эти барьеры какие-то, забрал свои щиты, и начинают понимать, что, оказывается, они не враги друг против друга.

0: арбитром, который будет выяснять, кто кому больше надавал, кто больше виноват, да, и ставить баллы. Я говорю, мы должны с вами представлять, что мы здесь втроем, а между нами ваши отношения. И мы работаем над отношениями. Мы не меняем жену, мы не меняем мужа. Вот здесь есть некие отношения, которые сейчас больное место в этой семье. И это то, над чем мы работаем. Мы не меняем мужа и жену. И поэтому психолога не надо тянуть куда-то на свою сторону, пытаться
1: судью.
0: Да.
1: Говорит ли что-то вообще Библия о том, какими должны быть эти семейные отношения, вот о проблемах в отношениях? Есть ли что-то вот в Писании, да, чему мы можем научиться?
2: Бог очень заинтересован в семье, потому что семья – это такая ячейка общества, которая вышла из самого Эдема. А это тот сад, где было все совершенно, все прекрасно. И поэтому Бог задумал семью как какой-то эдемский сад, в таком хорошем смысле этого слова, где все замечательно, где все цветет и пахнет. Конечно, мы живем сейчас здесь на земле, где очень много проблем и грехов, да, и, конечно, возникают разногласия. И, конечно, Христос и Библия очень много говорили о том, как все-таки сохранять отношения, чтобы мужья любили жен, чтобы они...
1: Мне очень нравится еще фраза «относиться к супруге».
2: Как к немощнейшему сосуду.
1: Да, который для меня это, знаете, как драгоценный сосуд, который...
0: Хрупкое что-то.
1: Хрупкое, нельзя...
2: Что это... вот разбить, да, нужно вот аккуратно быть. То есть к жене тоже есть советы.
1: Как относиться?
2: Да, чтобы жена любила, уважала мужа. Вот. Да,
0: я думаю, что вот все-таки, когда мы говорим о библейских каких-то посылах, принципах, мне очень нравится о том, что послание апостола Павла, когда он говорит о том, что мы служили друг другу с любовью. Вот это «служить друг другу с любовью» – это для меня какой-то высший эталон. Потому что когда вот для меня он ей любовь, она ему уважение, для меня это немножко...
2: Прагматизм.
0: Иногда какой-то, знаете, как сделка какая-то. Так, ты меня должен любить и немощно как обращаться как к сосудам хрупким. А он говорит, ты меня должна уважать, Бог так сказал, и прям кулаком по столу пытается выбить из нее уважение. Очень красивая фраза есть о семейных отношениях, мне нравится, о том, что у него ожидается, Бог возложил на мужа лидерство, но это должно быть... смиренное лидерство в ответ на добровольное подчинение. Да. То есть,
1: красивая
0: когда
1: фраза.
0: Он смиренный лидер, он такой лидер, как Бог. Бог лидер церкви, но он не угнетет свою церковь. И точно так же церковь, она добровольно должна подчинить свою волю Богу. И точно так же в семье жена добровольно должна, а не он должен выпрашивать, выбивать это подчинение, требовать. Послушание, требования. И вот это та гармония, которой Бог нас приглашает. Но, конечно, мы живем в семьях, в которых не всегда все идеально. И я хочу вот эту мысль подчеркнуть, потому что бывает иногда, что женщина или мужчина, разные люди, я встречаю их, они выкладываются, они служат, но не всегда находят в ответ хэппи-энд, что им обязательно в ответ вот теперь изменится, и все, давайте жить дружно, будет у них все хорошо. И вот в таких ситуациях я понимаю, что бывает иногда, что мы продолжаем служить, несмотря на... То есть отношения – это все-таки про служение. И, на мой взгляд, очень важно об этом помнить, что мы можем отдавать мужьям, детям, женам, и не всегда в ответ получим в ответ то, что мы ожидаем.
2: И, наверное, это самая лучшая позиция. Почему? Потому что, как вы уже заметили, вклад в семью, когда человек один у другого вкладывает, это не своего рода какие-то инвестиции. Потом, спустя время, он может получить какую-то прибыль, да, или дивиденды. Вообще, когда люди подходят к вопросу создания семьи, они должны быть уже осознанными и понимать, что уже, в принципе, их потребности удовлетворяются. То есть мы самодостаточны, мы довольны, мы любим себя. И мы просто хотим создать семью для того, чтобы поделиться той радостью, тем счастьем, которое у нас есть, для другого человека. И, соответственно, и та половинка тоже самое. А не так, что так, я сейчас... женюсь или выйду замуж, и я получу истинное счастье. И вот он должен мои потребности удовлетворить на 100%. Эти вот ожидания, их нужно просто снижать.
1: Спасибо вам, мои дорогие коллеги, за этот такой конструктивный, интересный разговор о том, как вообще-то управлять своими эмоциями и своим состоянием в семейных отношениях. Спасибо вам за разговор.
0: Спасибо.

0: Остановите цепочку насилия. Добейтесь уважения своих детей делами, а не силой.
1: Почему мы частично или полностью забываем события, вызвавшие психологическую травму? Нужно ли вспоминать весь тот ужас, который мы пережили? Или же лучше все забыть? В этом видео я расскажу вам об некоторых важных особенностях памяти человека, связанных именно с травмой. А также, насколько могут быть целительными эти воспоминания. В своем опыте работы с детьми или взрослыми людьми, которые подверглись сексуальному насилию, я обратил внимание на одну особенность их памяти. Они совершенно порой не помнят, что именно с ними произошло. И, конечно же, они не обращаются сразу с запросом помочь им справиться с последствиями сексуального насилия. Лишь впоследствии память постепенно к ним возвращается. И это первая важная особенность нашей памяти. Травматичные воспоминания мы склонны вытеснять. Это так называемая диссоциативная амнезия. Амнезия, которая возникает у человека тогда, когда он переживает невыносимый опыт. И в этом случае его воспоминания блокируются. Она бывает нескольких типов. Вот такая забывчивость, скажем так, вот такое вытеснение воспоминаний. Есть локализованная амнезия. В этом случае человек как бы забывает места, где с ним случилось вот что-то ужасное. Вытесняет из памяти какое-то конкретное событие, которое с ним произошло. Какой-то определенный участок времени. Просто у человека как будто бы вот наступает полная блокировка воспоминаний вот в этой области. Также в очень редких случаях есть полная потеря вот целого такого куска жизни и событий, и людей, и эмоций, которые человек переживал вот в период получения травмы. Его называют генерализованная амнезия. В некоторых случаях, хотя и в крайне редких, иногда люди теряют полностью память и даже перестают помнить те навыки, те знания, которыми они когда-то владели. То есть человек всю жизнь там условно занимался чем-то, умел что-то делать, что-то знал, и тут вдруг он после травматичного опыта теряет и знания, и навыки, и способности. Почему же так происходит? Почему человек теряет память полностью или частично, или некоторые фрагменты памяти сохраняются? Давайте вспомним устройство нашей нервной системы. Мы с вами говорили о том, что она состоит из трех таких больших структур. Это спинной мозг, это лимбическая система и это кора головного мозга. Все эти структуры работают как единое целое. Но все меняется, когда человек сталкивается с серьезной психологической нагрузкой, вызванной трагическими событиями. Все дело в том, что если событие, воспринимаемое человеком, становится для него слишком невыносимым, слишком болезненным, мозг для того, чтобы уберечь, в общем-то, организм от перегрузки, от психологической перегрузки, он блокирует определенные события. Он как бы вытесняет их в подсознание. Это не значит, что человек полностью все забывает. Конечно, травматичное событие, оно не стирается из памяти. Оно просто блокируется. У человека теряется доступ к этим воспоминаниям. Если при штатной работе памяти мы можем, в принципе, без проблем извлекать целые фрагменты каких-то событий, восстанавливать цепочку событий, то при посттравматическом стрессовом расстройстве нередко наблюдается вот именно такая блокировка памяти. Следующая особенность – это фрагментация.

травматичных воспоминаний. То есть суть фрагментации заключается в том, что человек выборочно что-то помнит в своем травматичном опыте, а что-то не помнит. То есть он каких-то людей помнит, а каких-то не помнит. Вот, чаще всего жертвы сексуального насилия, особенно те, которые переживали это ужасное действие в детстве, они не помнят своих насильников. То есть, вот, в принципе, в целом память о событии у них есть, но вот конкретно вот персонаж, который совершил насилие, он как бы забывается, он как бы вот вытесняется из памяти. Такие фрагментарные воспоминания могут приводить к довольно болезненным ощущениям. У человека нет целостной картины, он понимает, что у него что-то очень болит внутри, он понимает, что что-то ужасное с ним случилось, но не может восстановить всю картину целиком. И зачастую это приводит к тому, что вся жизнь человека подчиняется тому, что он пытается убежать, как бы дистанцироваться от травматичных событий, пытается забыть об этом. И третья особенность травматичных воспоминаний заключается в том, что нормальные, обычные воспоминания, они динамичны, то есть они меняются с течением времени, а травматичные воспоминания статичны. В этой связи очень интересен эксперимент исследования Гранта, которое было проведено в Оксфордском университете незадолго до начала Второй мировой войны. Так вот, это исследование, оно включало в себя студентов и преследовало свою цель изучить особенности памяти. Так вот, конечно, при начале этого исследования, которое началось еще до начала Второй мировой войны, до 1939 года, никто, конечно, не знал о том, что наступит такая большая беда в истории всего человечества. И поэтому это исследование в дальнейшем, оно привело к очень удивительному открытию. Выяснилось, что люди, которые вспоминали о войне сразу после того, как она закончилась, воспоминания фиксировались, записывались довольно подробно. И когда к этим же воспоминаниям людей, переживших войну, просили вернуться через много десятилетий, то у людей, у которых не случилась такая серьезная психологическая травма, которая привела к посттравматическому стрессовому расстройству, их воспоминания менялись. То есть они по-другому воспринимали события, они акцентировали свое внимание на других вещах, на других людях, на других событиях. То есть была видна динамика развития памяти. Люди по-другому оценивали события, люди подчеркивали другие какие-то вещи вот в этом опыте пережитом. Но любопытно, у людей, которые все-таки пережили серьезную психотравму, у людей, у которых сформировалось посттравматическое стрессовое расстройство, у этих людей воспоминания практически не изменились. То есть они повторяли слово в слово, почти слово в слово свои травматичные воспоминания. Почему так происходит, собственно говоря? Все дело в том, что наша память, она очень подвержена, скажем так, вернее, связана с нашими эмоциями. Чем более сильные эмоции человек испытывает в момент какого-то события, тем прочнее это событие врезается в память человека. И поэтому те события, которые переживали люди с посттравматическим стрессовым расстройством, они оказали настолько серьезное влияние, что их память как бы зафиксировалась. Но вот единственная разница заключалась между воспоминаниями в том, что воспоминаниями одной группы людей без ПТСР и второй группы людей с ПТСР заключается в том, что первая группа помнила эмоции и выражала свои эмоции, а вторая группа, которая очень четко помнила события, не помнила своих эмоций по этому поводу. Вот в этом довольно интересная особенность памяти человека. Какие же последствия того, что наш травматичный опыт вытесняется либо полностью, либо частично из нашей жизни, из нашей картины

мира. Первое последствие, которое неминуемо наступает вот как раз в том случае, когда человек либо полностью, либо частично теряет память о травмирующем событии, заключается в том, что такое вытеснение наносит еще больший ущерб. Почему? Все дело в том, что когда человек сталкивается, обычный человек сталкивается с какой-то серьезной ситуацией, которая требует его реакции, эмоциональной и физиологической реакции, то этот опыт, он носит некую завершенность. То есть, предположим, человек столкнулся с тем, что на него вот внезапно залаяла собака. Событие произошло, которое напугало человека. Лимбическая система среагировала. Человек, естественно, вот, получил серьезную такую порцию гормонов. Тело мобилизировалось и отскочило, убежало. Значит, после этого человек, обдумывая, осмысливая произошедшее, он понимает, что, значит, эта собака, конкретно эта собака, она может нести такую внезапную угрозу. Или, допустим, человек может для себя решить, что вот в этом месте мне нужно быть осторожным. В следующий раз, когда я буду проходить, нужно внимательнее обращать внимание, вот, потому что из-за этого угла может выбежать конкретно эта собака. Все, опыт завершен. И, как правило, в таком случае человек помнит это событие как нечто такое, знаете, вот, может быть, даже забавное, а может быть, даже нейтрально окрашенное. В случае, когда у человека случается посттравматическое стрессовое расстройство, все работает немножко иначе. Человек сталкивается с каким-то серьезным, экстраординарным событием, получает порцию гормонов благодаря работе лимбической системы, тело его никак не реагирует или реагирует недостаточно для того, чтобы завершился цикл, связанный с этим травматичным событием, не происходит до конца осмысление произошедшего. И в таком случае тело продолжает, при малейших воспоминаниях, тело продолжает генерировать гормоны, которые стимулируют человека что-то сделать. То есть получается, что этот случай, он как бы не до конца прожит. И воспоминания, которые могут нахлынуть на человека с ПТСР, они как бы погружают его снова в ту же ситуацию травматичную, где он не завершил этот цикл, не справился с ситуацией. В этом смысле слова воспоминания, намного, вот такие фрагментарные воспоминания, намного хуже, чем даже сама психологическая травма. Потому что, вспоминая определенные события, связанные с травмой, человек все глубже и глубже в нее погружается. Как правило, это происходит после того, как человек сталкивается с каким-то триггером, раздражителем, который провоцирует это воспоминание. Допустим, если человек жертва сексуального насилия или жертва домашнего насилия, то какая-то конкретная фраза или даже интонация голоса человека, или, может быть, запах какой-то, он вызывает вдруг нахлынувшие эмоции, вернее, воспоминания, которые провоцируют бурные эмоции. Тело, естественно, реагирует, лимбическая система продолжает выделять гормоны, и человек как бы находится в таком состоянии, как будто бы погружается в воронку, все глубже и глубже психотравма его затягивает. Следующее последствие, которое следует из первого, заключается в том, что человек оказывается неспособным развиваться дальше. Почему? Потому что вот эти болезненные воспоминания, которые частично, иногда, но очень внезапно на него обрушиваются, они блокируют работу мозга. То есть человек как бы фиксируется на прошлом, он фиксируется на своей травме, на события, которые вызвали эту травму. И вот эта фиксация, она не позволяет человеку думать о чем-то другом. Она не позволяет достаточно серьезно погрузиться в изучение какого-то предмета. Вот почему дети, которые пережили сексуальное насилие,

испытывают трудности с запоминанием, трудности с концентрацией внимания, и у них начинаются проблемы в школе. При том, что раньше этих проблем как бы не замечалось. Поэтому вот такое травматичное событие, которое частично человеком осмысливается, вспоминается, оно, конечно, приводит к таким печальным последствиям. Так что же делать в конечном итоге с этими воспоминаниями? Вспоминать или не вспоминать? Друзья, я очень рекомендую вспоминать все то, что с вами случилось. Почему? По одной простой причине. Чем больше мы начинаем вспоминать и проговаривать этих случаев, моментов в своей жизни, тем быстрее наступает исцеление. Это происходит потому, что когда тело человека, когда организм человека ощущает некую безопасность, вдруг эти воспоминания появляются внезапно. И вот это появление воспоминаний в результате либо того, что человек в большем комфорте себя ощущает, в большей безопасности, точнее, либо потому, что он как-то начинает об этом говорить, это говорит о том, что начало исцелению положено. Может казаться, что лучше забыть о том, что произошло, лучше не вспоминать, но по факту это оказывается очень неэффективной техникой. Поэтому чем больше мы об этом говорим, чем больше мы вспоминаем разных деталей, проговариваем их, тем проще нам становится справиться с тем, что с нами произошло. Ну и последнее, что хочется сказать, очень важная деталь заключается в том, что нужно не просто вспоминать события. Дело в том, что люди с ПТСР могут довольно детально помнить само событие. Но нужно, очень важный момент, нужно вспоминать и проговаривать эмоции, которые человек испытывал в момент, когда он получил психологическую травму. Именно это имеет очень большое, решающее, ключевое значение. Потому что просто проговаривание, просто когда человек повторяет свою историю снова и снова, не всегда и оказывает терапевтическое воздействие на человека. Но вспоминание и проговаривание эмоций – это то, что приносит исцеление. Поэтому, если вы начали вспоминать какое-то страшное событие в своей жизни, это скорее хорошо, чем плохо. Найдите человека, с которым вы можете поделиться. И вспоминайте о том, что вы чувствовали в этот момент. Это начнет приносить облегчение.

«Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть».

0: суставная гимнастика. Хорошая подвижность в суставах дает человеку совсем другое качество жизни. Это красивая походка, это хорошие амплитудные движения, это жизнь совсем другого качества. Поэтому сегодня мы будем делать упражнения, которые будут улучшать подвижность в наших суставах. Я приглашаю Максима, чтобы он помог мне делать эти упражнения. Некоторые мы будем делать вместе, а некоторые он будет делать один. Первое упражнение мы будем делать для лучезапястного сустава. Это упражнение знают все, но мало кто делает его, делают часто. Поэтому упражнение очень простое. Мы просто вращаем наши запястья в одну сторону и потом в другую сторону. И если вы посмотрите и попробуете это делать, то вы увидите, что в одну сторону вам вращать очень легко, потому что вы привыкли. Но в другую сторону у вас может вообще не получиться. И у нас даже хуже получается. Правильно?
1: Да.
0: Да. Потому что мы привыкли делать что-то в одном направлении. Следующее упражнение мы делаем для локтевых суставов. Разминаем наши локтевые суставы.

Раз, два, раз. Если нам тяжело, то мы можем не брать руки в замок. Можно взять руки в замок и делать. Если тяжело, то тогда можно просто руки сложить друг с другом и без замка делать это упражнение. Хорошо, спасибо. Следующее упражнение. Мы начинаем вращать плечами. Вращаем плечами назад. Высоко поднимая плечо, почти к уху, отводим его глубоко назад и опускаем вниз. Потом мы можем подключить ноги к этому упражнению, и наше упражнение будет еще более полезным. Тогда включается позвоночник, и весь позвоночник прорабатывается вместе с лопаткой. Мы вращаем таким образом 10-15 раз в одну сторону. Спасибо. Следующее упражнение выполняется лежа. Для этого мы ложимся на бок. И одна рука у нас, левая рука, ложится перпендикулярно телу. Вторая ложится вдоль тела. И человек в таком положении начинает поворачиваться. И правым плечом он должен лечь на левую руку. Не у всех это получится, потому что ему не будут давать мышцы и связки вот этой лопатки. И человеку бывает не просто, и у него здесь бывает такой зазор. Он вот до такого положения, в такой амплитуде может сделать, а дальше ему тяжело. Но с течением времени, если будет он постоянно этим заниматься, то в конечном счете его плечо ляжет на руку, и вот здесь, в этой области, будет сильнейшее натяжение. И 10-15 секунд нужно полежать. Это замечательно. Упражнение, которое растягивает всю заднюю поверхность, все мышцы лопатки, делая их эластичными и упругими. Хорошо, спасибо. И потом на другую сторону мы делаем то же самое. Для следующего упражнения нам нужно лечь на живот. Когда мы лежим на животе, руки нужно поставить соответствующим образом. Ладони вот так. Локти вверху, обе руки мы кладем таким образом, и голова у нас лежит на полу. И в этом положении мы начинаем опускать локти к полу. В этот момент вся спина в районе лопаток очень сильно натягивается. Все мышцы, все суставы и связки испытывают сильное натяжение. И это хорошо. Нужно стараться, чтобы рука была как можно выше, чтобы локоть находился на уровне как минимум уха. Максим, попробуй сделать еще повыше немножко. Подними руки сейчас, подними руки. Теперь немножко ладони передвинь выше и попробуй опустить снова. Будет какой-то момент, когда человек этого сделать не может. Тогда он поднимает руки, чуть-чуть выше сделай. И по очереди, опуская сначала одну руку, потом поднимает, потом другую руку, потом поднимает. Таким образом достигается максимальная амплитуда. Это очень хорошее упражнение. Я его называю курочка-гриль, потому что положение, в котором находится человек, оно похоже. Спасибо, Максим. Для следующего упражнения нам снова нужно лечь на бок. Это упражнение называется скрутка. Мы ногу подгибаем к груди, да, а тело разворачивается к полу. Тело разворачивается к полу, и рука ложится или на пол, или как можно близко к полу, потому что это такое серьезное натяжение здесь происходит, и не всегда получается руку положить на пол. В таком положении нужно находиться несколько секунд и глубоко дышать. Когда человек глубоко дышит, то мышцы расслабляются. Когда человек выдыхает, мышцы расслабляются максимально. После этого руку нужно поднять вверх. Ну, вверх вдоль пола ее ведя, насколько это возможно, поднять ее над головой. И во всей фазе этого движения наши суставы, наши мышцы будут растягиваться и напрягаться, и получать это целебное воздействие. Обратно. Нога находится на полу, а рука движется вдоль пола к голове. Еще раз. Да, спасибо. И так несколько раз мы повторяем, а потом переворачиваемся на другую сторону и делаем то же самое с другой стороны. Спасибо, Максим. Для следующего

Упражнение. Нам нужно лечь на спину, и мы будем имитировать ходьбу. Максим, прошу тебя, начни ходить на полу. Да? Двигаются тазобедренные суставы, двигаются у нас плечи. Очень хорошо работает в этот момент позвоночник. Весь позвоночник прорабатывается, все маленькие связочки, они действуют, работают, растягиваются, и тем самым мы достигаем нужного эффекта. Двигаемся. 10-15 повторений этого упражнения. Потом мы останавливаемся и повторяем 2-3 таких подхода. Спасибо. Для следующего упражнения нам снова нужно лечь на спину. Поднимаем руки над головой, соединяем их. Ноги тоже не соединены. И человек просто крутится. Он поворачивается сначала на один бок, а потом на другой. Вот в таком положении, когда человек находится, то руки вытянуты, то тоже вся грудная зона, она испытывает определенное растяжение. Очень хорошее растяжение. И иногда, когда человек поворачивается, у него там происходит небольшой хруст. Такое похрустывание. Это неплохо. Это значит, что наши связки и сухожилия растягиваются максимально. И получается этот оздоровительный эффект. И потом мы делаем то же самое в другую сторону. Мы поворачиваемся и делаем то же самое в другую сторону. И так делаем таких повторений тоже 8-10. И заканчиваем это упражнение. Мы закончили упражнение суставной гимнастики. Хорошая подвижность суставов – это залог качественной жизни в любом возрасте. Божьи принципы здоровья просты, доступны и почти всегда бесплатны. Выбирайте правильные упражнения и помните, что движение – это жизнь.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Демонстрируем еще одну процедуру – топтание в холодной воде. Всем давно тоже известная, кто жил на просторах природы. Эта процедура делается очень просто. В холодной воде, независимо, это будет у вас ванна, таз или мелкий водоем, а может быть даже просто летняя лужа. Для этой процедуры нам нужна холодная вода и хорошее настроение. Ну и, соответственно, полотенце, чтобы вытереть ноги. Вот и все. Итак, давайте мы ее все-таки сделаем. Что же мы можем добиться этой процедуры? Так это активизировать кровообращение во всем организме. Наливаем воду до середины голени. Шагаем бодро в воде, поднимая ноги высоко, выше воды. И опускаем резко в воду, для того, чтобы брызги шли. Вот такое вот воздействие холодной воды в сочетании с механическим воздействием ударом воды мы активизируем все те резервы, которые у нас немного спят в организме. Кровообращение. Активизируем кровообращение. Мы еще добиваем

Занимаемся стимуляцией нервной системы. Если вы хотите взбодриться утром, то эта процедура будет очень полезна. Если вы захотите расслабиться вечером, она будет вдвойне вам полезна. Вам надо просто шагать, как цапля, ногу поднимать выше воды и с брызгами опускать. Ходим мы так 15 секунд на увеличение каждый раз на 15 секунд. И доводите до минуты, а кто может, до 4 минут. И вы увидите, как у вас иммунитет станет крепче, вы перестанете бояться холода, у вас не будет насморка, вы будете всегда оптимистичны. И когда надо, сможете глубоко расслабиться, если сделаете это вечером. Вода должна быть температуры 14 градусов. Если можете ниже, сделайте ее ниже. Но чем холоднее, тем лучше для нас. Особенно запомните, нервная система лечится холодной водой. Поэтому, если вам это надо, делайте как можно холоднее воду. Заканчивается эта процедура очень просто. Вытиранием сухим полотенцем ноги. И потом, если вы хотите, вы можете одеть шерстяной носок, походить по полу и лечь в кровать. Вот это самое лучшее будет. После всех холодовых процедур вам надо обязательно согреться. Это правило гидротерапии. Если тело не согревается, продумайте, как его дополнительно согреть. Еще раз хочу напомнить, что используйте воду в любом состоянии, в твердом виде, жидком, газообразном. Это и есть гидротерапия. Это Божий дар для нас.

0: Элиана, давай сыграем в такую игру. Я тебе называю цвет, а ты называешь мне в ответ какой-то овощ, фрукт или, может быть, ягоды такого цвета. Готова?
1: Да.
0: Оранжевый.
1: Морковка.
0: Желтый.
1: Кукуруза.
0: Красный.
1: Помидор.
0: Синий.
1: Черника.
0: Угу. Фиолетовый.
1: Фиолетовая капуста.
0: Да, смотри, какая у нас радуга с тобой получилась. Вот такую радугу мы будем сегодня собирать на одной тарелке. Последние годы это блюдо получило большое распространение. И мне это очень нравится, потому что оно действительно отвечает многим принципам построения здоровой тарелки. Герой нашей сегодняшней программы
1: — поки.
0: Многие считают, что поки — это блюдо из азиатской кухни. Но на самом деле поки пришло к нам с жарких Гавайских островов. Ведь слово поки на самом деле переводится «нарезать кубиками». И сейчас мы этим займемся. Будем резать огурец. Да, давай почистим. Я пока порежу помидорки. Не случайно в начале программы мы играли в эту игру с цветами, потому что не случайно наши овощи, фрукты, ягоды имеют какой-то определенный цвет. За цвет во фруктах, овощах и ягодах отвечает особый компонент, который называется биофлавоноид. При дефиците биофлавоноидов у нас теряется эластичность кожи, падает иммунитет. Биофлавоноиды способны увеличивать продолжительность нашей жизни. Они оказывают влияние практически на каждую систему и орган нашего организма. Например, они оказывают большое влияние на сердечно-сосудистую систему, ведь они укрепляют стенки сосудов. Также наше зрение тоже поддерживают. Как же нам получить все эти положительные эффекты от употребления биофлавоноидов? Есть такой принцип, называется «радуга на тарелке». Это означает, что в каждом приеме пищи мы должны использовать не менее 3, а лучше 5 цветов на нашей тарелке. Уверена, что детям понравится собирать такую радугу. Пускай на завтрак будут одни цвета, на обед и ужин будут другие. Вот так просто, собирая радугу, мы можем обогатить и разукрасить наш рацион. Дочь, давай красиво все это

0: Все составляющие у нас уже готовы. И мы продолжим нашу игру. Потому что Поки, он как конструктор. Мы берем какую-то основу полезную. У нас это рис. Вот здесь у меня есть красный рис. Есть рис басмати. Вы можете брать какие-то другие ваши любимые гарниры, будь это киноа, может быть, гречка, булгур. И добавляем те составляющие, которые вам нравятся. Вот, например, Элиана, что ты любишь из этого?
1: Кукурузу, морковку, капуста, яйца, ну, бери, огурец.
0: Клади, что хочешь. Вот уже, смотри, сколько у нас цветов тут собирается. Важно помнить, что каждое блюдо у нас должно быть сбалансированное. Это значит, что в нем должны присутствовать важные ингредиенты. Дочь, какие важные ингредиенты ты знаешь?
1: Овощи, белок.
0: Угу.
1: Овощи – это у нас клетчатка и…
0: Масло – это что?
1: Жиры.
0: Угу. И рис?
1: Рис.
0: Углеводы. В каждом приеме пищи у нас должны быть белки, жиры и углеводы. Для того, чтобы добавить белка и полезных жиров нашему блюду, мы будем использовать перепелиные яйца. Добавим еще полезных жиров. Теперь мы украсим. Бери, отрывай. Мы любим выращивать вот такую микрозелень. Когда зернышко прорастает, оно отдает все свои питательные свойства в эту зелень. Тебе нужен лук?
1: Нет.
0: Я люблю посыпать зеленым луком. Смотри, мы можем с тобой украсить еще кунжутом.
1: Я буду беленьким.
0: А я хочу и тот, и тот. Мне кажется, черный тоже будет красивый. Хочешь?
1: Давай.
0: У тебя на светлом рисе будет очень красивый черный кунжут. А ты мне посыпь, пожалуйста, светлый, потому что у меня темный рис. Дочь, давай посчитаем, сколько цветов у нас получилось.
1: Давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и черный, семь.
0: Угу, здорово, у меня тоже столько же. Думаю, мы отлично справились со всеми поставленными задачами. Надеюсь, у нас получилось и у вас вызвать желание готовить такие аппетитные блюда, радующие глаз.

0: Вашему малышу пошел уже второй год. В этом возрасте все дети осваивают навыки свободного передвижения. Ребенок становится более самостоятельным. Но самое приятное для родителей, что теперь его можно кормить разнообразной пищей. С развитием жевательных навыков и появлением зубов родители вводят в меню ребенка более твердую пищу, много фруктов и овощей и даже первые десерты. Но какие ошибки могут допустить родители в этот период? Мы спросим об этом у врача-педиатра Натальи Анатольевны Драч. Здравствуйте, Наталья Анатольевна.
1: Здравствуйте.
0: Каждая мама с нетерпением ждет, когда, наконец, ее малыш перешагнет черту годовалого малыша и станет, в общем-то, более самостоятельным. Но в связи с этим у мамы и появляются новые страхи. Например,

0: например, соответствует ли ее ребенок сейчас должному развитию. Вот как мы можем увидеть, что ребенок действительно развивается правильно, соответственно, своему возрасту?
1: Ну, существуют такие рекомендации, что должен уметь ребенок в интеллектуальном плане, в физическом плане, но это всегда рекомендации. Каждый ребенок индивидуален, если учесть то, что сейчас дохаживают малышей таких глубоко недоношенных, они тоже немножечко будут отставать в развитии, не обязательно, но могут. И это все приблизительное, вот то, что должен ребенок уметь. Если он не умеет у вас там по лестнице 20 шагов туда-обратно ходить в год, а написано, что он должен, это не значит. Но все-таки есть какие-то границы, которых мы будем придерживаться. Да? Вот малыш год, может, кто-то постарше, кто-то пораньше начинает ходить. Да? Если ребеночек не может ходить, ходит на носочках или еще какие-то отклонения, да, мы обращаем на это внимание. Также у него увеличивается запас, словарный запас, не который он говорит, а который он понимает. Где-то вот 20 слов ваш малыш будет понимать, что вот вы ему говорите. И какие-то навыки, он стремится кушать сам, он берет кружку, пьет сам из кружки. Мама может это вот вместе с ним все развивать.
0: Он обязательно должен кушать сам?
1: Нет, вот он не должен. Я ей говорю, он хочет это делать.
0: А, он должен хотеть.
1: Да, да, мама его кормит, и вы видите живой интерес в глазах, ну, и вы можете способствовать этому. Ну, вот, ну, потратьте одну тарелку каши на это, дайте вы ему ложку, ну, пусть он учится. Он все испачкает, вы сделаете интересные фотографии, но он сам учится, он уже сам это хочет. Если вдруг ребенок теряет интерес к окружающему, к маме, замыкается в себе, да, мы тут уже настораживаемся, и тут могут прослеживаться какие-то, ну, патологии. А нормальный ребенок дальше растет, развивается.
0: На этом этапе какие основные ошибки могут совершить родители?
1: В плане воспитания,
0: ну,
1: да?
0: Да.
1: Ну, очень часто сейчас прослеживается тенденция, что наш малыш будет самый умный. Мы с ним читаем, я 7 гномов, вот он родился, я ему цвета покажу. Вот он у меня читает, научится в 2 года в год и считать. И при этом они забывают про другие стороны, да, что нашего малыша нужно физически развивать. Да, что мы делаем с ним гимнастику, мы делаем закаливание. Очень часто вот физическое развитие у детей сейчас уходит на второй план, а вперед выходит умственное. Вот эти технологии, гаджеты. Кто-то, наоборот, дает гаджеты ребенку. Вот он все понимает, ему становится интересно, мы его загружаем. А вот годовалому малышу, в принципе, они не нужны. У него есть интересный окружающий мир, и мама вместе с ним это все смотрит.
0: Насчет гаджетов. Вот нужны, не нужны, это понятно. Насколько это можно делать вообще, давать? Потому что в наше время мы сами постоянно, да, находимся со смартфонами, планшетами. Дома родители часто сидят за компьютером, даже работу какую-то выполняют, и мама может заскочить, да, что-то. Можно ли ребенку такого возраста вообще давать, ну, например, какое-то, да, устройство, чтобы он там поиграл, к примеру, может быть, даже что-то, опять же, развивающее?
1: Ну, это ближе, наверное, к 2 годам он поймет, как играть. А вот в этом возрасте это какие-то яркие
0: тыкает,
1: мультики.
0: Интересно.
1: Это большая нагрузка на нервную систему. Смена яркая, смена картинок, этот виртуальный мир. Если вы что-то такое решили, развивающее, это вот 2 минуты. Сможете вы ограничить малыша 2 минуты?
0: Вряд ли.
1: Да. В 2 года 10 минут. Если сможете, да. Если нет, откажитесь. Да?
0: Вообще.
1: Ну, если вы сможете. Все равно вы никуда не денетесь от гаджетов. У нас такой мир, у нас такой век. Но чем позже вы это отложите, тем лучше это будет для малыша.
0: Меня вот интересует такой вопрос. Сейчас все больше деток с проблемами аутизма, да, вот в этом возрасте можно ли как-то заметить, что что-то не в порядке, потому что есть такие мамы, которые говорят, ну, просто у меня особенный ребенок, ну, все же дети, ссылаясь, кстати, на то, что вот и вы сказали, все дети по-разному развиваются, ну, вот просто он так развивается. Можно ли заметить, и насколько это важно, что мама раньше заметит, или это не имеет никакого значения?
1: Ну, если вот мы берем, да, интеллектуальное развитие, да, вот тот же аутизм, это, ну, все-таки болезнь, которая у него будет, да, она проявляется

когда ребенок идет на контакт, контакт с окружающими. Если ваш малыш, да, общительный, и вот году он уже с вами идет контакт, и вдруг он резко замыкается или уходит, да, мы должны об этом подумать. А мы не будем смотреть, есть дети, которые темперамент, да, или характер, они такие интроверты, а не с собой. Мы это все проверим, если у нас ребенок был вдруг экстраверт, общался с мамой, папой, говорю, мама, папа, потом вдруг замкнулся, да, мы пойдем к неврологу.

0: Это тоже очень волнующая тема, потому что, ну, например, раньше какой у тебя пухленький ребенок, это был комплимент. Эта фраза, она создавала улыбку на лице, гордость. А сейчас мамы, в общем-то, посмотря какую-то статью в интернете, могут заметить, что у детей все больше патологии в весе и все больше детей, страдающих ожирением. И есть даже такая статистика, что дети до того, как пойдут в детский сад, уже каждый пятый страдает ожирением. От чего возникает вообще такая проблема с детской полнотой?
1: Это все-таки наш образ жизни, который мы своим детям также, да, навязываем. Это иногда бывает, что у мамы нету грудного молока, приходится переводить на смесь, а ребенок с удовольствием ест, и мы ему закладываем, заливаем, потом у нас появляются каши, быстро растворимые, которые очень много углеводов, не так много питательной основы, и если мама ему кашу варит манную, которая, в принципе, не несет в себе никакой вот полезной ценности клетчатки, мы его раскармливаем, да, у нас ребенок, кажется, нам кажется, он здоровый, на самом деле нет. Малоподвижный образ жизни, вот, и перекорм. Вот на этом году жизни. Также небалансированная диета. Мы добавляем ему углеводы, жиры, мы лишаем его клетчатки.
0: На самом деле, в общем-то, ну, слегка упитанный ребенок во многих странах, да и у нас, смотрим, кажется нам здоровым, счастливым, активным. Как в действительности понять, что твой ребенок уже находится не в нормальном весе?
1: Ну, существуют тоже вот таблицы распределения, да, они средние, они статистики. Статистика, мы, конечно, смотрим на конституцию мамы, папы, мы оцениваем рост ребенка, окружность груди, головы и вес. Мы вот берем эту таблицу распределения центильную, находим возраст ребенка, да, вот берем 3 месяца и понимаем, что если у нас ребенок 3 месяца 8 килограмм, то явно выходит за рамки, границы и нормы. И тогда маме нужно вот предпринимать какие-то, делать выводы, последствия, потому что нам кажется, ну, потом он подрастет, потом он сядет на диету, это все уйдет. Нет, вот жировые клетки, ткани, они закладываются в этом возрасте. Он похудеет, а клетки останутся. И уровень холестерина повышается у этого ребенка, склонность к ожирению у него также, вот если именно это не ребенок на грудном вскармливании, на мамином молоке, а вот искусственный вот это вот избыточный вес, то ребенок похудеет, а склонность во взрослом возрасте у него останется к этому.
0: Угу. То есть такие достаточно серьезные последствия получаются.
1: Да, конечно, потому что это и лишняя нагрузка на пищеварительный тракт, лишняя нагрузка на ферментную систему, на поджелудочную железу, на тот же самый инсулин. Угу. И если вдруг у ребенка есть предрасположенность к диабету второго типа, угу, вот, то этот диабет под вот этим огромным нахлывом углеводов, булочек сладкого, то он может прогрессировать и манифестировать в более раннем возрасте.
0: Нас смотрят мамы, возможно, у которых уже дети действительно находятся в серьезном таком весе, патологическом. Как мы можем сейчас им помочь? Какие советы можем им дать?
1: Если уже
0: ребенок полный, да, и уже он раскормленный.
1: Ну, нужно изменить в первую очередь себя, маму, психологию мамы. А если, ну, ваш ребенок голодный, да, вам кажется, что он голодает, и ты его не накормишь, и ты такая плохая мама, а есть такие дети, они рот открывают, и им хочется что-то туда сунуть, нужно режим питания все-таки выстраивать. Угу. Мы вот берем сколько ребенка, мы убираем все перекусы, мы убираем легко усвояемые углеводы, булки, конфеты, чупа-чупсы, каши, которые не грубого помола. А каши мы делаем на воде желательно и увеличиваем количество клетчатки, фруктов, овощей. Мясо мы даем нежирные сорта, индейку, желательно раз в неделю, а не делать это каждый день. Убираем полуфабрикаты. В принципе, детям полуфабрикаты не нужны. Да, конечно, да. Уходим с баночного питания. Вот, например, вот у нас стоит тут, готовый баночный. Это очень удобно. Например, куда, если

0: мы поехали, удобно, да, экологически безопасно, но все-таки той же самой клетчатки там меньше. Если просто мама сварит и провернет там через блендер, а если этот малыш с зубами, ему не нужны каши, ему нужно жевать, у него должен быть происходить весь...
1: Жевательный процесс, да?
0: И вот процесс, этот? И ферменты вырабатываются уже во рту, да. Мы ему дадим меньше, но мы ему дадим качественно. И, конечно, заниматься физической активностью с этим малышом. Исключить все перекусы. Если мама решит для себя, вот так вот, и просто он, может быть, у вас хочет не есть, а пить, дайте ему воды. Ни чай, ни сок, ни компот, ни молоко, ни смесь, а налейте ему воды чистой.
1: Ну, конечно, сложно себя переделать маме.
0: Да, хочется лучшего. Понятно, что маме хочется лучшего.
1: Да, хочется побаловать. Особенно, когда идешь с ребенком гулять, на витрине лежат всякие вкусности. Как тут устоять, если ребенок показывает пальчиком, просит очень жалобно? Вот это, конечно, проблема. Еще как это заменить так, чтобы ему было так же вкусно, как до этого он ел шоколадку? А сейчас нужно что-то дать другое.
0: Да, возможно, потихонечку мы уходим от этого. Мама делает сама из сухофруктов конфетки. Очень легко делается в блендере. Изюмку, рога перемалывается. Если он кушает орехи, у него нет аллергии, орешки туда, бананчик. Все это в форму конфет. Хотите, заворачивайте также. И вкусно, и питательно.
1: Ребенок взрослее, как раз в этом возрасте, начинает уже питаться с общего стола. И, наверное, это здорово, это легко.
0: Удобнее
1: надо,
0: маме.
1: Да, разготавливать отдельно вот эти баночки, все кастрюлечки. Есть ли какие-то продукты, которые категорически не нужно давать ребенку, которые могут ему навредить с общего стола?
0: Да, это есть. В принципе, грибы. Вот подольше не давайте грибы детям. Вот. Очень тяжелый продукт, тяжело переваривается.
1: Казалось бы, натуральный продукт.
0: Натуральный продукт,
1: да?
0: Но тем не менее тяжелый, да. Вот. И рыба до полутора, вот, до года. И если вы берете рыбу, не жирные сорта, белые. Вот. Ну и, конечно же, все полуфабрикаты, все сосиски, сардельки, все такое переработанное мясо, жареное, острое, специи. Это с детского меню мы убираем. Газированные продукты. Очень часто приходят дети с заболеванием желудочно-кишечного тракта, дискинезии поджелудочной железы и те же ожирения. Вот у них норма, мама им покупает вот такую банку газировки и думает, что она дает ребенку пить. Нет, это то, что там 30 ложек сахара и красители. Это мы убираем. И сладости, конечно.
1: А у меня такой будет вопрос, он немножко не про еду, жвачка. Вот если ребенок увидел, что ты жуешь жвачку, ну так вот получилось, и тоже ее просит. Вообще можно ли давать ребенку вот в возрасте с года до двух жвачку? И что будет, если ты дашь, а он ее проглотит?
0: Ну, так, один раз ты дашь, он проглотит, и если вы уверены, что он не вдохнул, а проглотил, ну, конечно, не нужно бежать к врачу, чтобы вам достали эту жвачку щипцами, но систематически это ни к чему хорошему не приведет. Во-первых, это же понятно, что с года до двух ребенок жевать эту жвачку не будет, да? Мы не можем использовать никакие лекарства, там, постилки рассасывать, потому что он, ну, не понимает, мы ему не скажем об этом, не поймет. И... если он съест много этой жвачки, понятно, что там вплоть до какой-то обтурации, до непроходимости. Ну, это не тот продукт, который мы предлагаем ребенку с года, да, там.
1: Который мы...
0: Да. Ну, и тем более это химия, там.
1: Понятно. Скажите, к вопросу о молоке. Можно ли ребенку и вообще полезно ли ребенку, который, например, уже искусственник, он не на грудном молоке, да, а он спокойно кушает еду с общего стола, полезно ли ему обычное коровье молоко? Нужно ли оно ему, усваивается ли оно? Потому что ходят слухи, что молоко у детей уже не усваивается, если он не на грудном.
0: Нет, молоко у детей будет усваиваться довольно долго еще. Это у взрослых может возникать лактазная недостаточность. А если изначально ребенок хорошо переносил молочные продукты, оно будет усваиваться. А если вдруг ребенок аллергик и склонен к аллергии, да, то белок коровьи мы исключаем из еды, переводим его на безлактазную диету. А если все хорошо у малыша, то мы можем оставить молоко. Это источник кальция, источник белка. Мы добавляем

0: добавляем кисломолочные продукты, творог. Это очень полезно, да. Также, если у вас есть откуда взять натуральное молоко коровье, не магазины, или козье молоко. Козье молоко обладает еще таким как бактерицидным действием. И детки, которые плохо набирают вес тоже, вот они на этом молочке больше прибавляют. И некоторые дают соевое молоко. Ну, там от молока, наверное, только название. Больше именно вот растительная идет основа. Но, пожалуйста, вы можете использовать. Единственное, что лучше малышу давать кипяченое молоко.
1: В любом случае лучше его прокипятить.
0: Лучше, да, прокипятить, остудить. Если вы варите каши, овсяную кашу лучше сварить на воде и потом добавить молоко.
1: А у нас осталась буквально минутка. Скажите, чем можно помочь мамам, у которых дети имеют, наоборот, плохой аппетит? Как его повысить?
0: Ну, нужно нормализовать режим питания. Мы убираем все перекусы. Мы даем за полчаса 2 стакана или стакан, сколько малыш выпьет, теплой воды. Мы проверим, если нет никаких проблем с желчным пузырем, да, может быть, какие-то глистные инвазии. Если все хорошо, то мы терпеливо предлагаем продукты, которые нравятся ребенку, увеличиваем калорийность и преподносим это все вкусно. Но по большей части малыши это перерастает.
1: Ну, ясно, значит, нужно просто ждать, стараться накормить чем-то вкусным и ждать. Спасибо вам большое. Всего вам хорошего. До встречи.
0: До свидания.
1: Подведем итоги. Привычка в правильном и здоровом питании закладывается с детства. Помните, что постоянное перекармливание малыша приводит к избыточной массе тела и проблемам со здоровьем. Разнообразьте рацион питания ребенка, включая в меню злаковые каши, овощные супы, свежие овощи и фрукты. Будьте счастливы и здоровы!

Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа.

Кто ты, что зажег своим безумным пламенем огромный шар? Наше солнце. Кто же ты, кто закрутил нескончаемый хоровод и подарил каждому живому существу

я, что тот, кто обладает всей вселенной, пришел на землю ради меня. А я знаю, что если бы на земле не было больше ни одного человека, ты бы все равно пришел ради меня одной.

0: «Бесы повинуются нам», — сказали однажды ученики Иисуса Христа с радостью. «Самая великая богопротивная сила трепещет. Разве это не радость?» Но Иисус велел не радоваться этому. Почему? Разве борьба с бесами не входит в планы Бога? И чем тогда должен заниматься ученик Иисуса Христа, если не чудеса творить? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Сергей Валерьевич Долматов. Сергей Валерьевич, здравствуйте. Итак, очень любопытный отрывок из Евангелия о том, как Иисус Христос посылает на служение учеников, и не только 12 учеников, вот мы привыкли считать, что их у него было 12, но целых 70. Давайте рассмотрим этот отрывок.
1: Я прочитаю несколько стихов.
0: Это какое Евангелие?
1: Эта история начинается, да, описана евангелистом Лукой и, скорее всего, со слов очевидцев. Вот. Его Евангелие интересно тем, что он говорит, что исследуя все сначала, я описал все по порядку. Поэтому, скорее всего, да, это интервью свидетелей этого события. «После сего избрал Господь других 70 учеников и послал их по два перед лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. И сказал им: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите». Вот это основное, на что мы обопремся в нашем сегодняшнем размышлении. С этого начинается, и мы должны отметить интересный факт. До того, как о радости поговорим, да, о радости победы над бесами, мы должны сказать такую вещь. Эти ученики не апостолы. То есть ученики, которые не имеют статуса апостольского служения. Это ответ на тот вопрос, когда кто-то считает, что только апостолам было поручено нести Евангелие. Вот. Мы видим, что здесь 70, и слово присутствует других учеников. 70 учеников.
0: А статус апостольства чем отличается от статуса обычного

0: источника.
1: Апостолы получают вот этот таким словом, да, вот этим апостолос, так посланный, да, то есть они имеют право и власть руководить процессами организации этой работы. Они не только посланники, чтобы вещать, разговаривать. Очень яркий пример в этом плане – это вот как раз Павел, который пошел, он не просто благовествовал, он основывал, руководил, создавал организационные моменты, порядок в церквях какие-то, да. Вот. Петр заботился внутри общин, заботился о душепопечении, тоже организовал порядки, скорее всего, ход богослужения для иных. Вот, потому что из иудеев были обращенные большей частью, да, то есть вот таким образом. Здесь же ученики идут конкретно, ну, если можно таким словом называть, именно миссионерский выход. У них поручение, миссия благовествовать, ну, и скажу так, может, чуть грубовато, обкатать врученную на практике силу, которую им дал Христос. Вот. Это первое. Второе, очень важно, если медленно всматриваться, мы видим, что звучит цифра 2. По двое. Парами. Он так делал и с апостолами. Мы видим постоянно вот парные взаимодействия с Иисусом. И здесь по двое. И мы можем даже посчитать, получается, что были охвачены 35 местных селений. 70 учеников и 35 каких-то близлежащих вот этих сателлитов небольших. То есть ученики пошли по двое. Это очень важно. Тоже отмечаю для тех, кто иногда мыслит так. Ну, я никогда не один, я всегда с Иисусом. Но Иисус говорит, где двое или трое. И нет такого в Евангелии «я и Иисус, и вот нас двое». Именно по двое, и тогда Иисус посреди них во имя Его. Да. Нет такого христианства одиночества, да, одиночки. Да. По двое. Это очень важно. Вот. Мы можем привести пример, что вот именно работа в паре позволяет более эффективно совершать любой труд. Есть такое понятие вот синергии. Да? То есть вот когда один за другого, например, совершает молитву в момент, когда тот непосредственно в труде, вместе планируют. И, как написано, двоим лучше, чем одному. Да? Если один упадет, другой всегда есть, кто поднимет. Речь идет не только о физическом падении. То есть есть, когда опускаются руки, когда духовное отчаяние какое-то наступает, всегда должен быть второй. Вот, это важный момент. По двое перед лицом своим, куда сам хотел. То есть еще мы видим, что Иисус определенно имел план, куда сам хотел идти. То есть это как вот процесс обучения учеников. Наступил момент, когда вы делаете, я смотрю перед своим лицом. Вот они идут и делают. Да, вот это начало этой истории. И обязательно обращу внимание, вместе обратим внимание, это второй стих. Это в контексте жатвы. Все-таки они идут, и опять упоминается вот этот важный символ. Да? Труд со Христом по его примеру сравнивается с жатвой. Жатвы много, делателей мало, и он отправляет делателей. Вот. И обязательно хочу сказать, и это важно понять и запомнить, делатели на жатве – это жнецы, не сеятели. Да, то есть идут делатели жать. Это жнецы, жатвы много. Да, это очень важно. Потому что иногда мы думаем, что мы бесконечно должны только сеять. Но вот Иисус подчеркивает, второй поток учеников, апостолы первый, второй поток учеников, а сразу отправляется именно практиковать труд жатвы.
0: А что он означает тогда?
1: Но это фактически, если в поле мы собираем колосья, да, для того, чтобы заготовить хлеб, то в духовной сфере мы собираем тех, у кого сердце открыто для Слова Божия, и мы открываем им знания о Мессии, о Христе, о Его служении, о Втором пришествии, да, и призываем следовать. То есть жнец призывает следовать за Иисусом. Вот. Это он собирает...
0: Кто откликнулся, те
1: да,
0: жатва.
1: Те жатвы,
0: собранные
1: да,
0: урожаи,
1: да, да, те идут, следуют за Христом. Вот. Это жнецы. Ну вот, теперь можно перейти к нашему вот этому ключевому вопросу.

0: Действительно, обладание такой властью, когда ты даешь приказы в духовный мир зла, нечисти бесовских, а они тебе повинуются. Ты их изгоняешь, ты им приказываешь, да, но это, если бы сегодня такую власть кто-то бы из людей вот реально демонстрировал, ну, это, наверное, в общем-то, очень, ну, мы бы увидели силу явления, да, когда...
1: Впечатляюще.
0: Впечатляюще, да.
1: И сразу понятно, ну, это сила с этим человеком.
0: С этим надо считаться.
1: Он языком мелет, простите меня за грубость, да. Он не, потому что сказать можно все что угодно, а тут сила прям
0: появляется. Вот яркий пример, например, когда сам Иисус изгоняет, значит, из бесов в стадо свиней, то есть это реально, видят эту власть и силу, и теперь они отправляются, эти 70 человек по парам, и они возвращаются и говорят, мы это тоже сделали. И они в таком возбуждении, видимо, знаешь, возвращаются наперебой один другого, говорит, ты смотри, да, вот мы сюда переходим, в этот текст 17-й. Да, весь отрывок, конечно, надо прочитать, там рекомендации Иисуса, но у нас определенная цель вот эта, да. 70 учеников возвратились с радостью и говорили, Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем. Практически они сделали дело, пошли эти селения, посетили, выполнили его инструкции и рассказывают то, что больше всего их впечатлило. Вот. И сколько бы лет вот я не читал, Новый Завет и Писание, все, что связано с реакцией Христа, она меня всегда поражает, шокирует. Христос, телом находясь на земле, совершая служение в облике человеческом, Он всегда своим духом и сознанием с Отцом. То, как мы видим реальность и ну, знаки реальности, что мы здесь, Иисус видит по-другому. Вот Его ответ обескураживает. Он вдруг ни с того, ни с сего, он сказал, хорошо, остановитесь. А я вот видел сатану, спадшую с неба. Вот давай, Юля, вот просто подумаем. Вот если бы мне пришли мои ученики, ну, пусть им там, я бы обучал на гитаре, да, вот я на гитаре играю, обучил бы я пару учеников, они бы сходили, отыграли концерт, вернулись и сказали, такие аплодисменты, такая реакция, так спасибо, классно мы так все сделали. Что бы я в ответ сказал?
1: Молодцы, я очень
0: молодцы.
1: Рад за вас, здорово. Я для этого вас и учил, чтобы вы выступали.
0: Совершенно верно, да. Что бы еще сказал? Сказал, а ты вот каким методом воспользовался, да, вот как ты, что тебе это вот позволило такого успеха достичь? Я бы поспрашивал, да, что, какие приемы, какие там, что ты там делал? Нет, Иисус, ну, я не знаю, пауза была или нет, он их выслушал и говорит, а я вот видел сатану с падшего неба. И что? Да? Вот зачем это все, да?
1: И потом... бесы повинуются, а я самого сатану.
0: А я самого сатану, да, видел падшего с неба. Да, и продолжает. Даю вам эту власть, да, вот эту всю вражью силу побеждать, вам ничто не повредит. И, наконец, вот наш... ключевой вопрос к тексту 20. «Однако ж, не тому радуйтесь, что духи повинуются вам, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Вот Иисус просто утверждает, что их имена написаны на небесах. И радоваться тому, что бесы повинуются, это не самое важное. А радоваться надо, что ваши имена записаны на небесах.
1: Ну вот первое все-таки, что ученики сказали, когда вернулись из этого путешествия миссионерского, это было именно то, что бесы повинуются нам. Ну, правда, о имени твоем, да, они тут, о имени твоем они все-таки подчеркнули, видимо, именем Христа они бесов изгоняли, и вот об имени Христа бесы им повинуются. То есть ученики не сказали, что люди готовы слышать Евангелие. Или столько людей тебя принимает, или, а вот некоторые отвергают очень печально, что не все хотят слышать Евангелие. Они почему-то делают упор на то, что бесы им повинуются. Почему-то это для них было важное. Вот тоже вопрос. И ответ Иисуса как раз о бесах.
0: Он подчеркивает, что власть, которая проявилась в них, вот это выше того, как он о радости скажет. Он говорит, власть – это от меня. Это я даю вам власть. Я видел сатану, спадшего с неба, потому что моей властью это совершилось.

0: То есть сатана был ограничен и, значит, на землю низвергнут властью Христа. Вот. И он это подчеркивает. Да. И когда переходит вот к этой... Он понимает, что они ликуют и радость, как мы с тобой сказали, что проявить такую силу, и это их зажгло. Действительно, они фокус внимания на этом сосредоточили. Не рассказали, не дали статистики, сколько, значит, людей, да, за ними последовало, или как в Деяниях апостолов сказано, там и крестилось в тот день, душ около 3000. Да. Здесь этого нет, ни статистики, ничего. Поэтому возникает вопрос. То есть вот между строчек, если прочитать мысль Христа между строчек, он фактически их спрашивает, а что будет, если этого с вами не произойдет? Вот вы дальше пойдете делать, и такого эффекта не будет. Куда ваша радость денется? То есть что вы будете делать, если этого явления больше не будет? Сегодня же вот прям вот реально даже у меня какая-то вот есть потребность, что вот бы сейчас чудо совершить. Вот бы на глазах публики там человека там из могилы поднять, да, там, во имя Иисуса. Тоже же во имя Иисуса. А если этого не произойдет, что, больше не будете радоваться об имени моем? Поэтому он говорит, куда, где фундамент вашей радости? Вот на сегодняшний день люди, они придумали много суррогатных причин для радости. Масса искусственных праздников. Это сегодня легко делается, да, на ровном месте. И радуются, но это искусственные причины. Христос говорит, фундаментальная причина для радости кроется в том, что ваши имена вписаны в книгу жизни. Или на небесах, да, здесь написано? Да, ваши написаны на небесах. Еще нужно отметить, и важно, и следует это прямо отметить сегодня, этот первый выход в инструкциях Иисус дает вот эту рекомендацию «с собой не брать ничего». Наверное, в 9 главу надо вернуться, да, здесь в начале. Сейчас посмотрим. Да, вот он 12 сначала апостолам эту рекомендацию дает. «Послал их проповедовать Царство Божие, исцелять больных». 9 глава, 1, 2 стих. «И сказал им, ничего не берите на дорогу. Ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, не имейте по две одежды» и так далее. И здесь тоже про домы, куда входите в домы, отрисите прах и так далее. Вот эти инструкции. Так вот, наблюдая за этими 70, мы видим ни книг, ни газет, ни буклетов. Какая-то совершенно иная мотивация была в них. Да? То есть они не опирались ни на какую дополнительную, ни посох, ни сума, ни газетка, ни буклетик, ничего. Они шли к людям, и, на мой взгляд, это очень ярко выражает апостол. Вы – письмо Христово. Пусть они вас читают. Как вы себя ведете, что вы говорите, совпадает с тем, что делает. То есть они вышли, и этот первый выход, они по-другому выполняли свою задачу, совершенно другим духом проповедовали Евангелие, без каких-то опорных вещей. Ни финансы, ни мешки, ни сумы, ни посохи, да, как уже говорим, ни газетки, ни книжки.
1: Ну, то есть они должны были питаться от подаяния, что ли? Или кто вот кого в дом пригласил для того, чтобы послушать Евангелие, тот их и покормил.
0: Так и написано, да, так и написано, да. «Оставайтесь», 8 стих, «придете в какой город, примут вас, ешьте, что вам предложат, исцеляйте, да, говорите, приблизись царство», там, и так далее, да. «Не переходите из дома в дом». То есть, если вас в доме приняли, вот там оставайтесь на то время. То есть, какой-то временной был отрывок, потому что они же вернулись после этого похода. Да, закончилось время, они вернулись. И вот эти все рекомендации, да, они питались, как сказано, трудящийся достоин пропитания. То есть, их привечали, располагали, и они там кушали. Ну, и жили, да, жили вместе.
1: А вот мне интересно, а сколько, кстати, времени хотя бы примерно продолжалось вот это путешествие?
0: Ничего не могу сказать. Вот временной отрывок.
1: Ну, точно не один день, это понятно.
0: Точно не один
1: Иначе
0: день,
1: Иначе бы
0: да,
1: не было таких подробных
0: рекомендаций. 35 городов. В каждом городе это разные расстояния. Это пока они идут в дом, где-то не приняли, ноги отряхли, пошли в другой, пока не приняли. Там оставались. То есть... Трудно сказать. Вообще трудно по временному отрывку. Ничего не знаю.
1: Ну вот что касается...

0: Разных чудес, вот в том числе и изгнания бесов, а также исцелений, воскрешений, да? Ведь Иисус сам дает ученикам власть исцелять, изгонять бесов, и они это делают. А потом, когда они возвращаются и говорят, мы чудеса творили, он говорит, не радуйтесь этому.
1: Не радуйтесь этому, да.
0: Где логика, казалось?
1: Абсолютно верно. Я говорю, меня шокирует, потому что Иисус смотрит глазами Отца на деятельность. Угу. Также говорит о своей деятельности. Отец мой делает, я до сих пор делаю. То есть все согласовано с тем, как организовано в Царстве Божьем. Вот. И указывая на истинную причину радости, он говорит, это тот факт, что ваши имена написаны на небесах. У меня возникает вот этот неожиданный, значит, вопрос в голове. Откуда, как ученики могли понять, по какой причине их имена вписаны на небесах, и они должны именно этому радоваться? Откуда, как это вот? Что должно, по какому критерию оценить, вписаны наши имена на небесах или нет? Да? А Христос говорит, это и есть истинная причина радости. Есть еще одна финальная, мы ее в Откровении читаем, это когда уже встреча происходит со Христом при втором пришествии, написано «возрадуемся и возвеселимся». Такая финальная там уже причина, когда происходит соединение Церкви и Христа. А вот здесь он пока говорит, то есть авансом вы должны понимать ваша радость от того, что имена вписаны в книгу жизни. И если всю историю вот рассматривать, то мы понимаем, что, во-первых, это не имена Сережа, Юлия, там, Катя, или как их там всех звали, да, даже имен нету. Не эти имена вписываются в небеса. Речь идет о том, что они, последуя в служении на жатву за Христом, получают определенные, как это сказать, ну, имя, которое отражает их дарование и деятельность. Да? То есть, ну, допустим, хороший кузнец, да, ему фамилию Кузнецов. И он так по жизни, поколение, да, то есть хороший хлебопек, там, у него там, например, фамилия Хлебодаров. То есть, если они на жатву вышли и определенную проявили способность, вот эти имена и вписываются в небеса. Они вписываются по причине, что ты работал в поле Божьей. Господне. Да.
0: Ну, и, наверное, это ведь и не буквально. Что действительно ли там все наши имена записаны, и есть какие-то хранилища книг. Вот иногда идешь, видишь мемориал какой-то, да, посвященный павшим во время Второй мировой войны, и читаешь эти фамилии многочисленные, и ищешь, а интересно, моя фамилия там есть, кто-то с моей фамилией там есть, ну, не обязательно мой родственник, а однофамилец. Иногда находишь и думаешь, ну вот, понятно, что не я одна эту фамилию ношу, приятно увидеть эти знакомые буквы, и великое множество, десятки и сотни фамилий тех, кто там защищал родину и пал. А это имена спасенных всех поколений, всех веков. Ну, то есть, как бы это, может быть, немножко другой вопрос, но все-таки стих об этом говорит. Действительно ли буквально имена всех спасенных написаны где-то на небесах? Или речь идет просто о том, что просто мы там будем, и все?
1: Ну, чисто мое субъективное впечатление от этой истории. Эти 70 учеников получают вот это заверение, гарантию, что ваши имена вписаны на небесах, и вы должны этому радоваться. Означает следующее, что вы, по моему поручению, Христос говорит, откликнулись и пошли, выполнили, как делатели, то, что я вам поручил. Это и делает вас сопричастниками Божьего Царства. И ваши имена... Если, да, я не говорю, я именно и говорю, что земные имена никак не попадают в те книги, как бы нас ни звали. Туда попадает вот этот отклик и сотрудничество со Христом. То есть вы получаете награду быть на небе. Быть на небе. То есть ваши имена написаны на небе означает, что вы гарантированно, благодаря отклику на мой призыв, числитесь спасенными.
0: Ну, то есть вы там будете.
1: Вы там будете.
0: То есть вы радуетесь тому, что вы там.

0: там будете.
1: Абсолютно.
0: Поэтому мало ли где там мое имя будет написано, а потом стерто и навеки забыто спустя много столетий. А вот эта строчка именно говорит о том, что вы будете с Христом в Царстве Небесном. Вот самое важное, что вы, ваша душа там будет, да?
1: Да. Загораешься тем, что да, там евангельская программа, или ты побеседовал с человеком и думаешь, ох, какой успех. Да? Угу. Но вот именно как раз Христос призывает, что сегодня может быть успех, завтра успеха может быть такого не быть. Неужели вы разочаруетесь во мне? Да, то есть вы должны следовать дальше и продолжать сохранять эту радость от того, что вы сопричислены к вот этим вечным чертогам, к спасенным. Вот это настоящий источник радости.
0: Угу. А вот все-таки я думаю еще о том, что почему нас привлекают чудеса часто, что все-таки вот чудеса, ну, чему радовались ученики, да, что бесы повинуются им, и что они исцеляют людей. Все-таки чудеса происходят здесь и сейчас. И как бы это явно видно. Вот то, что мое имя вписано на небо, этому еще нужно поверить. А вот то, что сейчас человек восстал из мертвых или встал с постели больного, это явно уже совершенные действия, и я это вижу. И вот иногда мы радуемся чему-то сиюминутному, правда, но это проходит. Ну, то есть исцеленный человек, он все равно стареет и умирает, да, со временем. А вот наша принадлежность Богу, наша вера, наше пребывание в Царстве Небесном, оно вечно.
1: Вот поэтому мы находим такие вещи, одну в Евангелии от Иоанна, другую в Евангелии от Луки. Иисус, когда рассматривает в перспективе свое возвращение, он задает вопрос, Сын Человеческий, вернувшись на землю, найдет ли эту веру на земле? То есть сохраняют ли люди, вопреки всем обстоятельствам, доверие Его Слову Божию и продолжают трудиться, как делатели, на Его поле? Это первое. А в Евангелии от Иоанна такая вещь подчеркивается. Ученики из года в год ходили за Ним. Ну, 12 учеников, 70 учеников там умножались, убавлялись, кто-то отходил, приходил. Вот. И всякий раз вот такая вещь происходит. Вот смотрят они в Кане Галилейской на действие Иисуса. Он превращает воду в вино. Звучит фраза «Вот теперь веруем».
0: Угу.
1: Еще читаем несколько глав, там в 9 главе исцеляет слепорожденного «Вот теперь веруем». И потом опять такие вот американские горки, значит.
0: Угу.
1: Чуда нет – разуверовались.
0: Угу.
1: Чудо есть – вот теперь веруем.
0: Угу.
1: Да. И поэтому на самом деле Христос меняет фокус вот с этих сиюминутных. Ну, да, они чудеса случаются, какие-то невероятные вещи, там, с мистикой даже связанные, да, то есть происходят чудеса, но они сиюминутные, временные, здешние, да, а вечно сохраняется причина для радости, что ты принадлежишь Царствию Небесному, доверяя тому, что говорит Христос. Вот, придя на землю, Сын Человеческий, найдет ли веру на земле? То есть сохранять веру и радость от того, что ты вписан на небеса.
0: Угу.
1: Принадлежишь, угу, небесам.
0: Угу. Ну, получается, что все-таки, ну, значимость чудес умалять нельзя, я думаю. Ведь сам Христос творил чудеса. И да, Он их творил, они привлекали людей, но не чудо было главным. Определяющим судьбу человека является не его восхищение чудом, а вот именно его вера.
1: Сначала вера, потом чудо. Если делать наоборот, получается чудоверие, обрядоверие,
0: угу,
1: да, в материальные какие-то предметы,
0: угу,
1: и так далее. Сначала вера, потом чудо. Это и есть причина для радости.
0: Угу. Да. Ну и вот последний вопрос. Тут уже у нас мало времени остается. Все-таки мне интересно. Так скажем, обкатали ученики свои навыки, и им вот этим 70 ученикам удалось все-таки
1: совершить
0: действие великое?
1: Видишь ли, Юля, поименно они не указаны.
0: Да.
1: А когда Христос возносится, написано, более 500 братьев было на тот момент.
0: Uh-huh.
1: И когда эти же, даже эти 500 братьев, возможно, часть участвовала в этом походе, 12 апостолов, они смотрят, слышат заключительное наставление Иисуса, там, не ваше дело знать времена, сроки, идите, и такое-то. И написано, а иные усомнились.

0: Даже вот этот факт части людей не позволил. Поэтому, скорее всего, даже среди этих людей были те, кто, возможно, не смогли вступить в эту таинственную область веры, перешагнуть шаг, что это все действует, да. Но большая часть, видимо, раз история сохранилась, большая часть этих 70 обкатали, применили на практику, и все получилось, да.
1: Итак, время нашей программы подошло к концу. Сергей Валерьевич, благодарю вас за ответы. Спасибо вам. Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что вы это время провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Желаю вам всего доброго и пусть Господь благословит вас. До свидания.

0: кто сей царь славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани.
1: Крепкий – библейское определение Бога, который имеет силу и могущество. Крепкая рука Бога видимым образом управляет народами. Близкое по смыслу определение Бога – сильный Иаковлев. Пророк Исаия также называет грядущего Мессию Богом крепким.
0: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира».

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Приветствую вас, дорогие друзья, дорогие слушатели, исследователи Слова Божьего. В первую очередь к тем, кто читал Евангелие, хочу обратиться. Сегодня мы будем исследовать притчу об Иосифе. Наверняка вы слышали притчу Иисуса об Иосифе. Ну, а если не слышали притчу Иисуса об Иосифе, то я вам скажу, она записана в Евангелии от Луки в 16 главе. Приглашаю вас открыть эту главу вместе со мной. Вообще рекомендую всегда, когда вы слушаете проповеди, открывать, иметь Слово Божие рядом, чтобы следить, что там написано, так ли там написано. Читать, может быть, контекст, который не был сказан в проповеди. Это всегда полезно, исследовать Слово Божие с молитвой тщательно. Итак, Евангелие от Луки, глава 16. «Сказал же и к ученикам своим. Один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его». Прежде чем мы углубимся в эту притчу, я предлагаю подумать, а вообще в какой контекст всей этой истории. Очень часто мы начинаем исследовать какую-то тему или какой-то отрывок из Священного Писания, не читая и не понимая, что было до, что было после, в каких обстоятельствах вообще все это

это происходило. Эта глава начинается о том, что Христос говорит притчу своим ученикам. Ну, оборот такой интересный. «Сказал же и к ученикам своим». А почему «и»? А кто там еще рядом был? А что он другое говорил? Кому? Придется открыть страничку ранее, посмотреть предыдущую главу. Иногда этого недостаточно, иногда приходится листать еще на 2-3 главы раньше и читать вообще, какой контекст был, что происходило. 15 глава Евангелия от Луки написано: «Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: он принимает грешников и ест с ними. Но он сказал им следующую притчу». И дальше в 15 главе рассказывается три притчи, и среди них одна из самых известных притч – притча о блудном сыне. А после этого Христос говорит притчу своим ученикам. Представьте себе вообще, как это происходило, как учителя учили своих учеников в то время. Стоит учитель, вокруг него несколько учеников, у кого больше, у кого меньше. И этот учитель учит своих учеников, рассказывая им то, что он планирует им рассказать. Ту тему, в которой он, собственно, учителем является. Естественно, рядом проходят люди. Кому-то это интересно, кто-то может остановиться, послушать, пойти дальше. Проходят другие люди, тоже останавливаются, слушают, идут дальше. Проходит другой учитель со своей группой учеников, останавливаются, послушают, идут дальше. А может, не идут дальше, может быть, послушают, может быть, вступят в какую-то полемику два учителя, а ученики будут стоять рядом, наблюдать, слушать, учиться, делать выводы. А может быть, они разговаривать между собой учителя не будут, а каждый из них скажет своим ученикам что-то. Послушав, например, того другого учителя, потом обернется к своим ученикам и даст несколько комментариев своей версии того, как правильно там было учить, или какой правильный вывод сделать, или еще что-то. Вот такое примерно окружение всего этого. Что мы здесь видим? Что происходит? В 15 главе Евангелия от Луки мы видим, что приближаются к Иисусу мытари и грешники слушать его. Естественно, ученики в первых рядах. Христос проповедует своим ученикам, Христос учит своих учеников. Но другие люди этим тоже интересуются. И в первую очередь почему-то этим интересуются мытари и грешники. Люди, которые нуждаются в спасении. И когда он проповедует мытарям и грешникам, рядом находятся другие учителя, фарисеи, книжники. Книжники, то есть действительно люди мудрые, люди с высшим образованием, люди сведущие в законе Божьем. И они, находясь рядом, написано, роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними. Как вы представляете себе такой ропот? Другие учителя стоят рядом и вот между собой с важным видом обсуждают, что здесь происходит. Обсуждают вот этого учителя молодого, обсуждают его учеников, обсуждают всю ту толпу грешников, которая тоже стремится услышать что-то из того, что учитель говорит своим ученикам. Здесь написано, но он сказал им следующую притчу. В 15 главе, видя вот такой вот ропот, такое возмущение, которое иногда эти фарисеи и книжники иногда направляли не только друг на друга, просто вот про себя возмущаясь, но иногда говорили Иисусу об этом, иногда говорили ученикам его, проходя мимо, говоря, а что это ваш учитель делает то-то или то-то, этого не должно делать. То есть они вставляют свои комментарии, происходит вот такой вот небольшой диалог. Насколько это уместно было делать, тут уже вопрос другой. И в один момент, когда вот они здесь ропщут, Христос оборачивается к вот этим учителям, другим, к этим важным законникам, и говорит им, в данном случае, три притчи. Закончив рассказывать им эти три притчи, после этого написано, сказал же и к ученикам своим. То есть обернулся, закончил проповедовать тем, обернулся, теперь говорит конкретно только ученикам, уже не обращая внимания на всех остальных, кто стоят рядом. Но рядом находятся не только эти ученики. Рядом все еще ропщут фарисеи и книжники.
рядом все еще приближается толпа мытарей.

и грешников, которые тоже все это слушают. Вот теперь, когда мы увидели вот этот контекст этой истории, кому говорит Христос, кто слушает рядом, кто возмущен, кто не возмущен, кто в каком состоянии. А для того, чтобы это состояние еще лучше прочувствовать, то мы, естественно, по-хорошему должны прочитать и предыдущие несколько притчей. Поэтому для тех, кто хочет понять эту ситуацию лучше, вот вам домашнее задание, откройте, прочтите эту главу,

человек имел управителя, на которого донесено было ему, что он расточает имение его. Те, кто не первый раз читает Евангелие, скажут, ну это же притча о неверном управителе, причем здесь притча об Иосифе. Вроде бы заявлено было, что мы изучаем притчу об Иосифе. Но давайте прочитаем еще два или три текста и, наверное, увидим здесь Иосифа. «И призвав его, вот этого управителя, на которого донесено было, что расточает имение его, и призвав его, сказал ему, что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Итак, у господина есть управитель. Очень распространенная ситуация того времени, даже не самые богатые люди могли себе это позволить. Итак, этот управитель, он чем занимается? Управляет всем в доме. И тут донесено на управителя, что он расточает имение господина. Допустим, что делает господин? В этой притче господин зовет управителя и говорит, дай отчет и до свидания. Ты не можешь больше управлять. Подождите, а как правильно было бы поступить? Неправильнее ли было бы поступить, позвать управителя и сказать, знаешь, тут на тебя кое-что донесли, а это правда или нет? Ну, в конце концов, исследовать дело, а может быть, это ложный донос. Много ли доносов истинных, много ли доносов ложных? Случаются ли ложные? Думаю, сплошь и рядом, особенно когда есть завистники. Особенно если этот богатый человек имеет управителя. Наверняка у него есть те, которые не очень в хороших с ним отношениях и ищут повода ему насолить. Какой лучший повод насолить управителю? Какой лучший повод насолить богатому человеку? Еще раз, чем занимается управитель? Управляет всем в доме. Попробуйте поменять управителя. Вы знаете, если вы хозяин какой-то большой фирмы, и у вас в этой фирме есть управляющий или директор этой фирмы, попробуйте сменить управляющего. Это, мягко говоря, стресс для всего персонала. Еще не вопрос, новый будет лучше или хуже, как пойдут дела. То есть это серьезная проблема. Это время на то, чтобы освоиться новому руководителю. Не всегда есть возможность хозяину взять все в свои руки на какое-то время, там, пока найдется подходящий человек. А ведь подходящего человека еще надо будет найти. И хозяин здесь поступает такое ощущение, как будто не очень разумно. Он зовет этого управителя и говорит, дай отчет, ну то есть все свои бумаги, все свои дела, как ты там занимался, ты вот предоставь, как есть. И до свидания. Ты не можешь больше управлять. Хозяин не расследует дело, не дает возможности управителю оправдаться или хотя бы что-то высказать в свое оправдание. Просто отстраняет его от управления делами. Неужели так правильно? Давайте вспомним историю об Иосифе. Иосиф однажды был своими братьями продан в рабство. И купцы, которые купили его, довезли его до Египта, перепродали там. И так он попал в дом начальника телохранителей фараоновых в Египте. И в этом доме, естественно, не сразу, но через некоторое время он показал свои способности. И этот человек, начальник телохранителей фараоновых, возвел Иосифа до уровня управителя. Написано, что настолько хорошо Иосифу доверяли, настолько полно Иосифу доверяли, что тот человек не знал в доме своем ничего, кроме хлеба, который ел. Интересное выражение. Скажите, а управитель может быть свободным человеком? Как здесь у очень богатого, у очень влиятельного человека, начальник телохранителей фараона? Это один из самых высоких постов вообще во всем Египте. И он доверяет управление домом

чужеземному рабу? Может ли управитель быть свободным человеком? Вы знаете, исследование привело меня к тому, что нет. Крайне неразумно иметь управителем свободного человека. Идеальный управитель – это раб. Но раб должен быть еще и мудрый, способный к этому делу. Много вы знаете известных управителей из Священного Писания. Вот Иосифа вспомнили, один из первых. Есть еще раньше управитель в доме Авраама, Елиезер. Он тоже раб. И этот раб имел даже небольшой шанс стать наследником в доме Авраама, если бы у Авраама так и не появилось детей. И такое тоже иногда случалось. Но давайте подумаем, а почему управителем должен быть именно раб? Почему не наемный рабочий, не свободный? А как раз именно по той самой причине, что свободный быстрее будет не родить о доме господина. Свободный быстрее будет не очень честным. Он быстрее будет что-то тащить из этого дома в свой, потому что у него есть свой дом. Он не сможет быть полноценным управителем этого дома, потому что он придет на свои 8, 10, 12 часов работы. А потом пойдет к своему дому. А у раба нет своего дома. Раб привязан к дому господина своего. И чем богаче господин, тем богаче раб. Чем влиятельнее господин, тем влиятельней раб, управитель этого господина. И управители богатых людей, хоть и сами были рабами, но порой им было быть выгоднее и приятнее и успешнее, и вообще лучше жилось им, чем многим-многим свободным людям среднего достатка. Как же ж этот неверный управитель в притче похож на Иосифа, кроме того, что он был раб? А на Иосифа тоже был донос. В какой-то момент жена Потифара, жена этого начальника телохранителей фараоновых, приглянулся ей этот Иосиф, и она попыталась даже делать какие-то знаки внимания к Иосифу. Он не реагировал. Тогда в один прекрасный момент она прямо схватила его и предложила ему быть с ней. Но Иосиф вырвался, убежал. Она ухватила и удержала часть одежды или всю одежду. И вот она теперь с этой одеждой дожидается прихода господина. И когда муж ее, господин, пришел, она докладывает ему: «Знаешь, что твой раб сделал? Он ко мне приставал. Вот одежда». Как вы думаете, что должен был сделать господин? Что должен сделать господин с рабом, который позарился на его жену? Бросить в темницу? Нет. Он должен был его убить здесь и сейчас. Это раб. Это не свободный человек. Его жизнь в твоих руках. И он должен был это сделать, потому что, ну, чтобы неповадно было другим. Почему? Почему Потифар сохраняет жизнь Иосифу? Как вы думаете, кому Потифар верит? Иосифу или жене? Странный вопрос. Судя по всему, он больше верит Иосифу, потому что он очень хорошо знал Иосифа и очень хорошо знал жену. Но почему же он тогда, написано, бросил Иосифа в темницу? А в какую темницу он бросил Иосифа? Во-первых, никак не отреагировать он не мог. Потому что если его жена обвиняет Иосифа вот в таких вот домогательствах, причем делает это прилюдно, и, скорее всего, при свидетелях, которыми будут другие рабы или работники в этом доме, он не может не наказать Иосифа. Потому что если он не накажет, то, получается, его авторитет падает в ноль. Тогда другие

и рабы, они не знают, было это, не было это, но про себя подумают, ну, значит, наверное, можно. И тогда дальше точно не избежать беды. Он должен наказать Иосифа. Но если он настолько доверяет Иосифу, то он не может его просто убить. А что он тогда дальше будет делать? Где он найдет другого управителя такого? Он очень мудро поступает. Он садит его в тюрьму. И знаете, в какую тюрьму? Ну, для того, чтобы это понять, нужно еще немножко почитать. Как всегда, контекст открывает очень много интересных нюансов. В следующей главе рассказывается другая история. Иосиф уже находится в тюрьме. И в эту тюрьму за какие-то провинности попадает от фараона виночерпий и хлебодар. И написано, что фараон прогневался на них и отдал их под стражу в дом начальника телохранителей, в темницу, в место, где заключен был Иосиф. Куда? Где находилась темница? В доме начальника телохранителей. Вы понимаете, как мудро поступает Потифар? Он Иосифа не то что не убивает, вроде бы посадил, но посадил куда? В темницу, которая в его доме находится. Он всегда с ним может прийти проконсультироваться. Он всегда может уточнить какие-то детали управления домом, может посоветоваться. Очень мудро поступает. Но вернемся к Евангелию от Луки и к нашей притче. Притча о неверном управителе. Притча об управителе, на которого был совершен донос. И это, как говорят, две большие разницы. Был ли он неверным? Мы не знаем. Мы только знаем, что на него был донос. Вопрос, почему господин принимает решение не разбираться в ситуации, а убрать управителя, отстранить его от управления домом, на примере Иосифа, вот как минимум одна из ситуаций. Если он не отстранит, может пострадать репутация хозяина. Понятное дело, что это притча, Христос не раскрывает всех деталей. И детали, может быть, не настолько и важны здесь, но важен принцип. Управитель – это раб, господин отстраняет управителя, не разбираясь, правда донос или неправда донос, потому что иначе может пострадать репутация. В этом тоже есть отдельный урок, на который можно остановиться и подумать вообще о том, как мы влияем на репутацию нашего господина или нашего Господа. Мы как христиане, как мы себя ведем? И когда люди смотрят на нас, как они смотрят в итоге на Бога? Но вернемся к притче, здесь есть еще несколько важнейших нюансов. После того, когда управитель отстранен, он должен дать отчет, и вот в эти последние часы, когда он может собирать еще что-то делать в доме господина, он призывает должников и начинает списывать им долги. И здесь мы видим, да, он, получается, ищет выгоду себе за счет уже своего господина. В этот момент он уже точно управитель неверный, потому что вот в этот момент он уже точно обкрадывает своего господина. Раньше это было ему невыгодно. Раньше, если он и расточал имение своего господина, то не потому, что он воровал себе, а скорее просто, если это вообще было правдой, то скорее просто потому, что он не умел или не был эффективным управителем. Но в данном случае он действительно начинает пытаться обеспечить каким-то образом себя. Он говорит: копать не могу, просить стыжусь, надо что-то делать. Копать, слово имеет два значения в данном случае. Что именно он не может делать? Копать в плане работать физически, но если он был управителем и работал больше умственно, то, может быть, действительно физически он и не очень хорошо умеет что-то делать. По крайней мере, так вот выразимся, на рынке труда он будет не востребован. Но есть и другое слово, то есть значение слова «копать». Воры подкапывают и крадут, написано в Священном Писании. Он говорит:

Воровать не умею. Хотя здесь он прекрасно с этим справляется, но здесь скорее мошенничество, чем воровство, да? Скорее какая-то попытка выжить. А вот воровать на улице, может, и не умеет. Просить, говорит, тоже стыжусь. Ну, конечно, когда ты был управителем богатого господина, ты фактически был представителем этого господина. Ты заключал от его имени сделки. У тебя наверняка была печать господина. Может, нет, конечно, но очень часто была. Ты известный человек. Он говорит, просить стыжусь. Он переживает, как сделать так, чтобы его приняли в домы. И он с этим успешно справляется, простив достаточное количество долга. Можно немножко подсчитать, что это за меры и сколько это примерно было. Если посмотреть, 100 мер масла по тем мерам, которые тогда были, ну, есть разные варианты, но усредненный такой вариант, около 4000 литров эти 100 мер из себя представляли. Списав половину долга, то есть он простил должнику 2000 литров масла. А это уже немало. 100 мер пшеницы – это еще больше, это около 50 тонн пшеницы, и там он списывает 20%. Это тоже очень и очень немало. И мы не знаем, может быть, не только два должника было, может быть, и другие были. Показан принцип. Он пытается себя обеспечить. Потому что если раба выкинут на улицу, у него нет ни дома, нет ни возможности даже кому-то наняться на работу. Тем более с такой репутацией. Но дальше идет самое потрясающее, что может быть. Господин похвалил этого теперь уже точно неверного управителя, что догадливо поступил. Догадливо, потому что он нашел выход из ситуации, казалось бы, безвыходной. А после этого уже комментарии Иисуса. Потому что на этом притча заканчивается, и нужно сделать какой-то вывод из притчи. И Иисус делает вывод из этой притчи. «Ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде». То есть люди неверующие, люди, не поклоняющиеся Богу, не знающие истину, догадливее, чем христиане, чем люди верующие, чем люди с высокой моралью и с теми, которые действительно, и с теми качествами, которые действительно позволяют им быть честными, справедливыми, служить Богу. Как это догадливее? Не должно ли быть наоборот? Не должен ли Бог дать мудрости людям верующим? Интересно здесь, что вот это догадливее действительно связано с нашими стремлениями. Есть еще несколько текстов здесь, которые можно было разбирать, но мы пройдем к тексту 13. «Никакой слуга, — говорит Иисус, — не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне». Почему сыны века сего догадливее, сообразительнее, чем сыны света? У сынов века нет вот этой вот проблемы, кому служить. У них одна цель – быть успешными, быть богатыми, может быть, быть известными или быть влиятельными. И они готовы идти практически по головам для достижения этой цели. Да, может быть, у них какие-то принципы будут, но цель у них одна. У человека верующего – угодить Богу, искать Царствие Божьего, служить Богу. Но также человек верующий понимает, что он не может без пропитания. Ему надо и зарабатывать себе на пропитание. И он вынужден с одной стороны служить Богу, а с другой стороны переживать, что ему кушать, во что одеться. А помните, Христос говорил, не заботьтесь о том, что вам есть или что пить, или во что одеться. Господь знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите прежде Царствие Божие, а это все приложится вам. Потому что Господь не оставит без пропитания того, который действительно готов Господу служить. Господь говорит о том, что у верующего человека очень часто бывает перекос. То ли он Богу слушает, то ли себе. То ли он за Господом идет, то ли у него мирские какие-то цели. Пока у нас двоящиеся мысли, такой человек не тверд на всех путях своих.
Такой человек не может получить

благословения и не может в итоге достигнуть ничего. И там не достигнет, и здесь не достигнет. Какой же вывод мы можем сделать из этой истории? Если вы действительно хотите достигнуть Царствия Божия, тогда целиком и полностью отдайте свою жизнь Иисусу. Без остатка, без оглядки, чтобы вы могли достигать цели, духовных целей, в первую очередь, не переживая о своих земных целях. Потому что все остальное приложится вам, говорит Господь. Благодарение Ему за такое обетование, и да благословит Он вас сильной верой довериться Ему в этом обетовании, потому что это бывает ой как непросто. На сём благословений и слава Господу нашему. Аминь.

нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца.

Мы не должны верить потому только, что чувствуем или имеем доказательства того, что Бог слышит нас. Мы должны довериться Божьим обетованиям и приступать к нашим делам, веря, что Бог выполнит обещанное. И что благословения, о которых мы просим, будут посланы именно тогда, когда мы более всего нуждаемся в них. Сердце Божье внимает каждому молению, возносимому с верой. Однако вера наша несовершенна. Нам следует понять, что наш Небесный Отец силен оказать нам большую помощь, чем родители своим детям. Почему бы не довериться Ему?

0: Несправедливость торжествует. Молитвы остаются без ответа. Внутри пустота и надежда угасает. Как найти силы терпеть, если от тебя все равно ничего не зависит? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в программе «Библия 21 века». Мы разбираем послание апостола Иакова, и мы разбираем пятую главу. Сегодня будем говорить про терпение со священнослужителем Михаилом Юрьевичем Долженко. Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Правда ли, что мы будем говорить сегодня о терпении?
1: Не просто о терпении, а о христианском терпении, которое в синодальном переводе называется «долготерпение». Это словосочетание, которое усиливает понятие терпеливости, да, терпение как, как претерпевание сложных жизненных обстоятельств, при которых ты не бегаешь, не рвешь на себе волосы, а ты занимаешь позицию человека, который смело принимает те сложности жизни, которые выпадают на твою долю.
0: Да, это, мне кажется, очень актуальная тема. Она достаточно непростая, потому что порой, да, как вот в самом начале я сказала, это очень все сложно и тяжело. Я понимаю, что ответ у нас находится в Писании. Вы читаете синодальный перевод, а также мы потом будем разбирать перевод Института перевода Библии. Пятая глава с 7 по 12 текст. Давайте, пожалуйста, прочитаем.
1: «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей». В пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Прежде же всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею и никакой другой клятвой, но да будет у вас «да» – «да» и «нет» – «нет», дабы вам не подпасть осуждению.
0: Непростой достаточно отрывок, да, некое такое терпение в страданиях. И самый главный, наверное, такой самый первый вопрос. Мы читаем в 7 стихе, вот в ожидании пришествия Господня. Угу. Можно ли пояснить для зрителя, да, что это значит, актуально ли это нам сейчас, и немножко про пришествие рассказать.
1: Иаков продолжает в своей проповеди.

0: мысль, которая была сказана чуть ранее, а мы с вами говорили о том, что богатые, они убивали праведников, да, как тех, которые обличали их жизнь во грехе. И вот эта вот проблема, которая была развита в раннем христианстве, когда действительно христиане подпадали под жестокие гонения со стороны как иудействующих, которые не приняли Мессию, и для них новая религия – это проблема, так и римские власти, под оккупацией которых находились евреи, они тоже не терпели эту новую религию, потому что новая религия посягнула в своих действиях на власть империи, на власть императора, как божества. Вот, и поэтому христианам приходилось очень тяжело. В данном случае их ожидали опасности везде. То есть ты не можешь просто работать, ты не можешь просто жить. И все, что ты делаешь, это вот привязано к твоей вере. Это привязано к тому, что ты из себя представляешь. И вот еще интересно отметить, что ведь название «христианин», а это не христиане себе придумали. Вот. И это придумали окружающие люди как некое обзывательство в отношении верующих. Да, это было далеко не, знаете, гордое такое имя. Вот. И поэтому христианам приходило сложно, когда их так называли. Хотя, в принципе, они понимали значимость, да, что даже вроде звучащие достаточно некрасиво в том представлении, вот это вот, и как их называли, но они понимали, что люди точно подметили, кому они принадлежат. Они принадлежат Христу. А принадлежать Христу – это благо. И поэтому христиане приняли вот это обзывательство в свою сторону за честь. То есть они стали относиться к этому с особой духовной гордостью, правильной гордостью, понимая, что да, мы горды страдать за Христа. Мы готовы это делать. И Иаков, говоря о христианах, которые переживают серьезные гонения, он говорит им: будьте долготерпеливы до пришествия Господня. То есть Иаков верил, как многие христиане того времени, что обетование Иисуса о его возвращении, когда он покидал землю после своего служения и воскрешения, то они свято верили, что это произойдет вот-вот, в ближайшие там десятилетия. Да? А с момента, мы с вами знаем, когда писал Иаков свое послание, с момента вознесения Иисуса Христа прошло там буквально 10 лет, да? Ну, 10-15. И, то есть это очень быстрый период. Он еще свеж в воспоминании многих свидетелей того времени. И поэтому Иаков, как брат Иисуса, мы с вами знаем, он-то уж точно знал, о чем говорил. То есть он тоже был в числе тех, кто ожидал возвращения. Да, он знал Иисуса лично.
1: Да.
0: И поэтому вот эта вот тема, которую здесь поднимает Иаков, он говорит, что еще чуть-чуть, еще немного, и Христос придет. А пришествие Христа для верующих – это самое ожидаемое, что может быть только. Почему? Потому что с пришествием Иисуса Христа начинается совершенно новая эра для верующих. Во-первых, торжество суда праведного Божьего над нечестивыми. Грех будет нивелирован. И, наконец-то, не будет всего производного от греха. Не будет болезней, войн, там, горести, страданий. Человек из тленного своего состояния греховного обратится в нетление и получит жизнь вечную. И поэтому ожидание для христиан возвращения Иисуса – это просто вот высшая
1: мне кажется, вера, некая даже какая-то поддержка того, что, допустим, вот он говорит, да, не впадайте в уныние.
0: Это сильнейший мотиватор.
1: Сильнейшая мотивация того, что их страдания, они закончатся.
0: И вот что самое интересное, синодальный перевод говорит «долготерпеливы были до пришествия». То есть это не просто стандартное терпение.
1: Чуть-чуть претерпеть, это надо долго терпеть.
0: А долготерпение – это как усиление вот этого внутреннего состояния, в котором ты включаешь принципиальность. Принципиальность, которая для тебя, для верующего, сродни с предательством.

0: То есть, если ты не выдержишь, если ты не устоишь, ты предашь Иисуса. Для них это было очень, очень важно. И Иаков через тысячелетия, да, он сегодня обращается к верующим и, в принципе, задает вопрос, ты чей, ты кому принадлежишь, ты готов за Христа долготерпеть, ты готов слышать поношения, готов ли ты оставаться твердым, несмотря ни на что. Христиане всех столетий, всех веков, они жили этой надеждой, и когда были репрессии, да, в нашей стране, когда христиан гоняли там в других местах, когда их убивали, да, когда их жгли, там, четвертовали и так далее, и тому подобное, они оставались тверды этому званию, званию христианина, потому что они верили, Христос придет, Он меня воскресит. И вот это вот обетование этой жизни, оно придавало мощнейший импульс к тому, чтобы продолжать жить на этой земле, продолжать терпеть эти гонения, это унижение, и оставаться твердым.
1: Я понимаю, что долготерпение, может быть, это некое даже такое понимание того, что, да, вот он говорит, долготерпение, того, что они страдают не, действительно не чуть-чуть, а как бы много. Это как будто бы, вот, как сейчас бы сказали, наверное, сочувствие, вот, проявление этого. А как вообще, в принципе, можно ждать, да, ожидать пришествия и вот долготерпеть в том плане, что как не впасть вот в это вот отчаяние? Что им еще, может быть, помогало?
0: Ну, вот как раз...
1: Чтобы нам сейчас применить это в своей...
0: Да, жизни. Вот как раз усиление в синодальном переводе звучит долготерпение как долготерпение. Оно же в первую очередь связано не просто с пониманием чей-то, да, оно связано еще и с тем, что человек отчетливо видит для себя реальность нереального мира, можно так сказать, да? Он понимает, что он гражданин Царства Божьего, которому строитель Бог. И у него вот его завет с Богом – это его паспорт, как гражданина этого царства. И да, как бы не был болезненен переход, да, из этого да, вот состояние грешного человека в безгрешное существо при пришествии Христа, оно будет самым великим благом. И когда речь здесь ведется, да, посмотрите, мы читаем сравнение. Земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Это такая метафора, которая была основана на реалиях происходящего в то время, когда люди действительно, вот, населяющие территорию Израиля, климат таков, что урожай во многом зависел от двух периодов дождей. И люди старались вот, посеять так, чтобы ранний дождь мог оросить поля для того, чтобы они, корни появились, вырос росток, закрепился, а поздний дождь нужен был для того, чтобы происходило потом созревание урожая, чтобы вот, и плодовые, и ягодные, особенно пшеничные, зерновые, они набрались колосом и созрели. И поэтому человек, который сажал этот урожай, он повал на Бога. И он понимал, именно от этих вещей зависит, что будет с моим урожаем. Бог даст ранний дождь, значит, будет хорошо. Бог даст поздний дождь, значит, я соберу урожай, я накормлю свою семью, я смогу там что-то продать, выручить, ну, решить вопросы с долгами, там, еще с чем-то. То есть я буду выживать, я буду удовлетворять базовые потребности своей семьи.
1: Какое красивое сравнение вообще с долготерпением. Потому что очень многие сейчас из нас сталкиваются с тем, что, может быть, кого-то притесняют или гонят, или человек претерпевает какие-то очень сложные периоды жизни. Как красиво здесь пишется о том, что может мотивировать то, что какие плоды потом будут. Да? Как вот, допустим, земля может плодоносить тогда, когда есть дождь, так и мы можем претерпевать что-то, зная, что впереди нас ожидает любовь Божья и спасение.
0: Да, и если продолжить дальше, посмотрите, Иаков говорит, будьте и вы столь же терпеливы и стойки, близко уже пришествие Господне. Он опять поднимает в двух стихах подряд, он говорит о важности, чтобы перед глазами верующего человека была вот эта вот весть о пришествии Христа. И дальше в момент терпения добавляется еще и поведение, о котором Иаков на протяжении всего послания говорит.

0: Он говорит, если веруешь, покажи свою веру в делах. И здесь он тоже, по другими словами, говорит, если веруешь, не вини никого в своих бедах. Угу. Да, он говорит, братья, чтобы сами не быть осужденными, уже у дверей судья. То есть угу. третий стих подряд он повторяет говорит эту про... тему, что будет пришествие Христа, что будет пришествие судьи, и поэтому ты никого не вини в своих бедах. Угу. Да, может быть, в твоих гонении, у твоих гонений есть конкретное лицо, будь угу. то император или там твой
1: начальник
0: да, работодатель, да. Ага. даже если в лице твоего гонителя человек твоей семьи, это может быть отец, это может быть мать, это может быть муж или
1: да,
0: жена,
1: к сожалению.
0: Это может быть твой сын, да, как ты как престарелый у него живешь, находишься. Но он говорит, не держи зла. То есть ты должен понимать, что тебе не надо уподобляться злому этому миру. Ты не должен держать в себе ответную реакцию гнева, о чем мы тоже с вами говорили, да. Вооружись мыслью той, что грядет Господь, грядет
1: что
0: судья.
1: Спасение вот этого, да, что для нас очень важно быть, не просто прожить эту жизнь и не ощутить вот этого истинного счастья, не прикоснуться к тому, кто действительно является нашим отцом. Ведь самое главное — это спасение, где мы можем жить и быть вместе со Христом нашим. Поэтому очень важно помнить это и делать так, чтобы это мотивировало нас претерпевать любые страдания, которые у нас есть.
0: Да, и Иаков, между прочим, он начинает говорить примеры для своей церкви, он начинает говорить для верующих братьев о пророках. Да, мы читаем вот об этом. «Пусть будет для вас примером то долготерпение, какое явили в страданиях своих пророки, говорившие во имя Господне».
1: А это что за примеры?
0: Это примеры тех пророков, которые жили в ветхозаветные времена, и не только. Да? Потому что к пророкам здесь относятся и те, кто уже пострадал, очень хорошо известные личности во времена Христа.
1: Тот
0: же самый Иоанн и Креститель,
1: да, вот,
0: который пострадал за правду Божию. Или пророки, которые проповедовали весть Господню из Ветхого Завета, хорошо известные, там, кто были преданы смерти. И когда здесь произносятся вот эти имена этих Божьих пророков, они как фотографии из темноты веков появляются в сознании читателя и слушателя того времени. Это у нас сейчас есть фотографии, а в то время было только упоминание, воспоминание каких-то там из текстов священных писаний. И когда Иаков начинает говорить о пророках, в сознании слушателей возникают вот образы вот этих страдальцев, которые душу свою положили для того, чтобы проповедовать весть Господню, предупреждая этот мир и спасая хотя
1: да,
0: бы
1: причем,
0: кого-то.
1: Причем не самые простые у них были, да? У кого-то была и печь огненная, у кого-то
0: да,
1: были и львы.
0: И львы, и печь огненная, кого-то перепилывали,
1: да,
0: написано, кого-то там
1: это были
0: в колодах
1: ужасные
0: держали. Да.
1: Да.
0: Да, и вот здесь вот Иаков, он пишет, «Помните, что блаженными мы называем тех, которые терпели. Вы слышали о стойкости Иова, и знаете,
1: да.
0: какое намерение о нем было у Господа, ведь исполнен он сострадание и милосердие». То есть неспроста появляется
1: да,
0: вот
1: Иов.
0: В этом повествовании Иов.
1: Можно немножко описать нам личность Иова и как бы рассказать, что, кто это и как он проявил эту стойкость?
0: Да, между прочим, богатый человек.
1: Вот.
0: Первое, на что стоит обратить внимание, некоторые комментаторы говорят, что это был очень известный человеком своего времени, очень богатый, влиятельный человек, но его образ жизни был исключительно в воле Господней. Этот человек приносил жертвы, этот человек ходатайствовал за своих детей, этот человек, он творил милосердие, творил добро, он никого не обижал. Да, свое богатство он приумножил не благодаря унижению кого-то, а благодаря тому, что он очень много работал и мудро управлял теми ресурсами, которые ему Бог давал. И при этом мы с вами читаем о том, что он попадает в состояние, не зная того сам, противостояние между Богом и дьяволом и становится поношением, написано, для мира, как его сам себя потом начинает называть. То есть в один день он теряет все имущество, в один день он теряет всех своих детей, в несчастном случае, да, когда ураган просто сносит крышу и хоронит его детей заживо. Да, и при этом он поражаем сам болезнью, которая в обществе воспринималась как проклятие от Бога. Он поражается проклятием.

0: отказы, при которой человек просто-напросто начинает гнить заживо. И описание ужасно. Книги Иова там достаточно ужасное, что он сидел, взял, брал черепок, да, и шкреб себя для того, чтобы вот эту вот гнилой отваливающуюся кожу просто-напросто счищать. И поэтому, как бы, вот находясь вот в этом положении, при этом Иов не согрешил своими устами, он не проклял Бога, в которого он верил. Да, он задавал ему вопросы и говорил: объясни мне, почему, что я не так, да, где я не проявил в делах достойно веру. То есть, почему вот эта проблема возникла. И дальше Бог вступает с ним в диалог и объясняет ему. И, между прочим, сам Иов в своих размышлениях, он верил в то, что будет воскрешение, потому что он произносит, что «я верю, не чужие глаза, мои глаза узрят». Да, мои глаза увидят, как Бог восстановит мою распадающуюся плоть в последний день, да. Он говорил о том, что торжество правды Божией обязательно произойдет, потому что Бог судья. Бог не может проглядеть несправедливость. Он ее обязательно исполнит, эту правду. Иов это свято верил. И поэтому здесь он фигурирует у Иакова как человек, который претерпел.
1: И стойкий.
0: Да.
1: Мы говорили с вами в предыдущих программах о вере в действии, о том, что наша вера, она проявляется. И проявляется она также в признании того, что вот я раб Божий, в признании Бога. Как интересно, вот вы рассказывали сейчас про Иова. У него тоже вера проявлялась в действии. Он не просто как бы, да, ну, говорил, ну, вот так и дано, да.
0: Верю, да.
1: Да, он... ну, верю, да. Как бы. Он задавал вопросы. Он пытался что-то, ну, вот в том плане там делать, да, там чистить. Вот,
0: самое главное, из книги Иова он не согрешил против,
1: да,
0: Господа.
1: Да.
0: То есть он не обозлился, он не хлопнул громко дверью и не сказал, ну, все, Господи, хорош там.
1: Вот ты... это доверие, вот мне кажется, да, вот еще очень важная часть, которая нам и актуальна сейчас, в наше время, что как нам важно научиться доверять Богу и знать, что Он знает все наперед, все содействует правильно.
0: Но поэтому благ, здесь тема, да, долготерпение поднимается, потому что христианское долготерпение, оно как раз заключается в том, что ты вступаешь в диалог с Богом. Если ты чего-то не понимаешь, ты пойди Богу скажи. Ты встань на колени, да, и обратись к Богу и задай эти вопросы. А если человек не задает этих вопросов, он не найдет на них ответа. Иногда такое бывает, когда верующий человек прям вот вроде он считал себя, я хороший верующий человек, у меня все классно, я белый, пушистый, классный парень, но вот в моей жизни что-то случилось. Даже из рук вон выходящее, да, там, потерял ребенка, да, в несчастном случае, там, сгорел дом, там, еще что-то там, ты потерял все активы, ты стал нищим просто-напросто, да, еще что-то случилось с тобой, ты заболел болезнью, там, тебе говорят, все, парень, четвертая стадия онкологии, тебе там осталось пару месяцев. И есть люди, которые хлопали дверью, они говорили, за что, Господи, это что такое, я тут почему, и начинали проклинать Бога и все остальное. А есть люди, которые действительно, вот они как бы просили у Бога долготерпения, они говорили, Господи, я не спрашиваю за что, да, я спрашиваю для чего. То есть, что ты мне хочешь сказать в этом, да, что ты мне хочешь объяснить, на что ты хочешь, чтобы я обратил внимание. Вот. И вот все эти моменты, они позволяют человеку открывать для себя Бога в большей степени, видеть Его и ощущать Его приближение к себе. Потому что именно в этот момент ты начинаешь молиться совсем по-другому. Потому что когда хорошо, человек очень часто молится формально.
1: О, спасибо, классно.
0: Да, все нормально, все классно, идем дальше.
1: А еще порой даже вообще забывается.
0: А иногда даже и забывает человек молиться, он воспринимает Божью благодать каждого дня как обычную данность для себя. Но в критический момент человек начинает завывать, да, он начинает вопиять к Богу, да. И вот в этих молитвах действительно важно сохранить свою уверенность в том провидении, которое Бог ведет, будет вести тебя и в присутствии Божьем рядом с тобою. Потому что Бог ясно сказал, я, говорит, плачу с плачущими и радуюсь с радующимися. Да, и поэтому вот этот момент не зря Иаков указывает на Иова. Но идем дальше. Он говорит о том, что... Так, вы слышали о стойкости Иова и знаете, какое намерение у него было у Господа, ведь исполнен он сострадания и милости. То есть речь ведется о том, что Бог-то не тот, который, знаете, там, любитель покарать.
1: Да.
0: Да, он наоборот, он...

0: Бог любитель миловать, Он желает быть поддержкой и помощью. Но Иаков вот этот отрывок, он интересно заканчивает. Он говорит, но главное, да, не то клянитесь. Есть вот он перечисляет, и говорит, но главное, не клянитесь, братья мои, ни небом, ни землей, и ничем иным не клянитесь, просто пусть да у вас да, а нет, точно будет нет. Тогда это... и не навлечете на себя осуждения.
1: А вот это вот здесь про что? И как это связано вообще с терпением? То есть при чем здесь клятва?
0: Дело в том, что человеку свойственно, знаете, получать заверение в правде своих слов за счет клятвенных обещаний. Да? Ну, то есть, а где гарантия, что человек, который в суде клянется, положив руку на Библию, да, он скажет правду? Никакой гарантии. Тем более сегодняшнее современное существо, которое врет всем, всегда и везде.
1: Ну да, есть такое, кстати, исследование, говорит о том, что все мы, в принципе, все мы можем
0: абсолютно
1: врать, лгать, даже
0: в той или иной ситуации мы врем. Даже когда, может быть, и не надо врать,
1: да.
0: Но мы врем. И вот это состояние, да, и когда... И Бог предупреждает, Он говорит, в таком состоянии человеческой природы клятва – это некая, это очень серьезная заявка в небо. Да, когда, когда человек говорит, да, я клянусь там, здоровьем своей мамы, да, или там, я клянусь там, благополучием своей семьи, или там, я клянусь Библией,
1: да, мамой
0: или клянусь, да, там, Богом. Да, и вроде как бы, между прочим, как бы сказанная вещь, но Иаков здесь делает отсылку на заповедь Божью, в которой гласит о том, что не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, да? То есть какая здесь связь, какая отсылка? Дело в том, что человек, произносящий клятву, должен ее исполнить. И вот эта вот вещь об исполнительности клятвы, она в Священном Писании есть сюжет, который описывает, сыграла очень нехорошую роль, да, когда человек, который восстанавливал город, такой на радостях, я, говорит, хочу принести Богу жертву благодарности. Вот кто войдет через вот эти ворота, я того в жертву и принесу. Только брякнул, и через эти ворота заходит его дочь родная.
1: Своих ослов.
0: А ты перед всем народом, да, брякнул, что я принесу ее в жертву. Вот. Ну и что? Да? Вот ты как? Вот это вот. Поэтому, понимаете, как бы здесь Иаков четко говорит, у верующего человека должно или да, но ты тогда должен сделать да.
1: Угу.
0: Или нет, тогда ты должен сделать нет. То есть твоя вера должна соответствовать твоим делам. Если ты не уверен, не клянись.
1: Не клянись.
0: А если... А мы люди-то, мы вот только читали о том, что маленькие ты планы строишь.
1: Да,
0: а они
1: да.
0: все в руках Бога. Поэтому если ты поклялся, просто откуда ты знаешь, говорит, да, что это воплотится? Да. Поэтому лучше не клянись. Лучше скажи да или скажи нет. Если уж сказал да, сделай. Если сказал нет, не делай. То есть все просто и все четко. Не обнадеживай себя, раз... Не греши перед Богом, два, не обнадеживай другого рядом с тобой находящегося, три.
1: Я благодарю вас, Михаил Юрьевич, за такой интересный разговор о терпении. Спасибо. Спасибо вам, дорогие друзья, что это время вы были вместе с нами. Надеемся, что наши рассуждения, основанные на библейском писании, помогут вам в жизни. И очень важно помнить, что христианское терпение – это не пассивное ожидание, а активное действие. Ожидание ответа Бога должно быть подобно дозору, а не сну. И Он непременно ответит в тот момент, когда вам это действительно нужно. Мы желаем всего доброго и благословений.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак, в темноте нам.

0: знай.
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 8405 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Сегодня мы расскажем вам про Иосифа.
1: А кто это?
2: А кто это?
3: Иосиф был одним из сыновей Израиля, но он был необычным ребенком.
4: А вы знаете, как зовут необычных детей?
5: Их зовут вундеркинды.
4: Правильно. Когда у детей есть какие-то уникальные способности, взрослые это сразу замечают.
5: Да.
4: А вы можете вспомнить каких-нибудь вундеркиндов?
5: Нет.
2: Мама, расскажи.
4: С удовольствием. Карл Гаусс в 3 года умел считать до 100.
5: Ого!
4: И решал примеры с числами до 100.
2: Три года?
4: Да. Вы, наверное, слышали имя Вольфганг Амадей Моцарт?
5: Да.
6: Я слышала.
2: Я тоже слышала.
4: Когда ему было всего 3 года, он стал пробовать играть на разных музыкальных инструментах. А в 5 лет написал свою первую пьесу.
5: Если наша Вита будет вундеркиндом, она скоро напишет свою первую пьесу.
2: Не дразни меня!
5: А я ей не дразню.
4: А Грегори Смиту было столько же, сколько и тебе, Лёлик, когда он поступил на первый курс университета.
5: Ого!
2: Он был как Иосиф?
4: Нет, там, где жил Иосиф, университетов не было.
5: А как он стал знаменитым?
0: С самого детства Израиль видел, что Иосиф был необычным ребенком. Он любил его больше остальных детей.
3: Он давал ему подарки и заказал для него богатую одежду.
0: В общем, Израиль проявлял к нему свою особую любовь. И это вызывало недовольство среди других братьев.
3: Однажды Иосиф рассказал своим братьям сон.
5: Мне приснилось, что мы работали в поле. И вот мой сноп поднялся, а ваши снопы поклонились моему снопу.
0: Братья сказали ему: «Неужели ты будешь над нами царствовать?»
3: За этот сон братья возненавидели Иосифа еще больше.
0: Потом Иосиф увидел другой сон.
5: Мне поклонились солнце, луна и 11 звезд.
3: На этот раз Израиль тоже слышал про сон Иосифа, и он упрекнул его.
0: «Неужели я, твоя мама и братья поклонятся тебе?»
3: Братья сильно разозлились на Иосифа и решили ему отомстить.
0: Однажды Иосиф пришел навестить братьев, когда они пасли овец.
3: Братья увидели его и сказали:
0: «Вот идет сновидец, давайте бросим его в колодец, а отцу скажем, что его съел дикий зверь».
3: Братья накинулись на Иосифа и разорвали ту богатую одежду, которую подарил отец, и бросили его в колодец.
0: Они стали смеяться над ним.
5: «Ну что, сновидец, что теперь получится из твоих снов?»
3: Вдруг они увидели караван купцов. Тогда Иуда, один из братьев, сказал остальным:
0: «Что пользы, если он будет сидеть в этом колодце? Давайте продадим его купцам».
3: Братья согласились и продали Иосифа купцам за 20 серебряных монет. Но вместе с ними не было старшего брата Рувима. Когда он вернулся, он увидел, что Иосифа в колодце нет. Рувим закричал:
0: «Что вы сделали? Что мы теперь скажем нашему отцу?»

0: отцу. Тогда они взяли богатую одежду Иосифа и принесли ее своему отцу. Они сказали:
1: «Посмотри, может быть, это одежда Иосифа?»
2: «Да, это одежда моего сына. Что с ним случилось?»
1: «Хищный зверь разорвал его».
2: Тогда Израиль закричал и горько заплакал. Сыновья пытались утешать его много дней, но Израиль не мог успокоиться.
3: Как они могли так поступить?
2: Эта зависть привела их к такому злому поступку.
3: А что случилось с Иосифом?
1: А Иосифа увезли в Египет, и он стал рабом.
4: А я не хочу, чтобы так получилось. Зачем они так сделали?
5: Не переживайте, Бог обратил все во благо. И Иосифу, и его братьям.
4: Расскажите, расскажите!
1: Дорогие друзья, а вот что случилось с Иосифом, которого братья продали в Египет, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

0: Здравствуйте, ребята.
1: Привет. Два уже есть. Осталось сложить только 998 журавликов.
0: Ого! Ангелина, а зачем тебе так много журавликов?
1: Хочу научиться ушами шевелить.
0: И для этого ты складываешь оригами?
1: Да, потому что по-другому никак не получается. Не шевелится, и все тут.
0: Ангелиша, ну а как тебе в этом помогут бумажные журавлики?
1: А я узнала про одну японскую легенду. Если сложить 1000 журавликов, то любое желание исполнится.
0: А что, если просто потренироваться подольше?
1: Некогда, Маш. Я сказала Марку, что завтра покажу ему, как надо ушами шевелить.
0: А, вон оно что.
1: Ага. Он хвастается, что у него одного получается. Не верил, что я смогу. Говорил, может быть, ты еще и головой вокруг шеи крутить сможешь. Хотя любой знает, что это невозможно.
0: Ну, почему же невозможно? Я сейчас тебе это продемонстрирую. Смотри, берем листок бумаги, складываем его пополам. Так, аккуратно так. И другой мы тоже так же складываем ровно пополам. Надавливаем на него немножечко. Теперь проходимся по нему. У меня получилось 2 листочка. Теперь мы берем скотч и ножницы. На одном из листочков мы еще рисуем овал. Вот как у нас с тобой личико идет такое. Рисуем четко, чтобы было. А затем вырезаем. И после того, как мы вырезали, убираем наш овал и склеиваем скотчем. Наши стороны.
1: Маш, я не понимаю, как тебе эти картонные листочки помогут головой вокруг шеи крутить?
0: Ну вот сейчас посмотришь. Еще как у меня получится головой крутить вокруг шеи. Так, отрезали все лишнее, теперь переворачиваем. И делаем все то же самое, только с другой стороны. Ангелиш, можешь помочь мне, пожалуйста, подержать?
1: Конечно.
0: Спасибо. Так. Заклеил.

0: отрезаем, конечно. И также отрезаем все лишнее, чтобы нам ничего не мешало. Вот так получается. Теперь мы надеваем коробку на голову.
1: Маш, ты как космонавт.
0: Ну, почти. И крутим голову вокруг шеи. Так, прокрутили, прокрутили. А теперь... Оп! И я вернулась.
1: А как это у тебя получается, Маш?
0: Ой, Ангелиш, все просто. Я тебе сейчас это покажу. Смотри, берем... Поднимаем немножко коробку, чтобы тебе это было видно. Поворачиваю коробку вместе с головой, голову до упора, а коробку я кручу дальше. Тем временем я голову поворачиваю в противоположную сторону. И когда коробка у меня находится, где отверстие для лица, на уровне моего лица, я поворачиваю голову вперед. И снова мое лицо оказывается в окошечке. Здорово!
1: Так это фокус, не взаправду.
0: Ну, взаправду вряд ли такое возможно.
1: Эх, Маша, была бы у меня золотая рыбка или конёк-горбунок, все бы мои желания раз – исполнялись. В сказках вон люди даже оживали. Все думали, что Иван погиб, а конёк-горбунок ему помог. И стал Иванушка живой и здоровый. Чудо!
0: Ты знаешь, Ангелина, что такое не только в сказках бывает. Наш Бог воскрешал людей взаправду. Давай расскажем об этом историю.
1: Давай!

0: Жил-был человек по имени Иаир. Он был начальник синагоги.
1: Синагога – это такое место, где люди молятся Богу.
0: У Иаира была жена, единственная дочка, с которой случилась беда. Девочка заболела.
2: Она перестала есть и разговаривать. Родители больной девочки плакали и не отходили от постели дочки.
0: Но никто не знал, как ее вылечить.
1: В это время Иисус Христос пришел в их края. Он исцелял многих людей. Слепые начинали видеть, а хромые легко ходить.
0: Узнав об этом, Иаир поспешил к Иисусу. Он упал к нему в ноги и стал просить: «Иисус, приди ко мне домой, доченька моя умирает. Возложи на нее руки, чтоб она исцелилась».
1: И Иисус сразу пошел на помощь девочке. Когда Иаир привел Иисуса к себе в дом, там было много народа. Все горько плакали и говорили: «Девочка умерла».
0: Тогда Иисус сказал: «Не плачьте, она не умерла, она спит».
1: Народ стал насмехаться над Иисусом. «Посмотрите, ребенок уже не дышит, а он говорит, что он спит».
0: Тогда Иисус попросил их выйти из комнаты. Он взял девочку за руку и громко произнес: «Девочка, встань!»
1: И тут же вернулась к ней жизнь.
0: Девочка встала, и счастливые родители были вне себя от изумления и радости.
1: А Иисус велел ее покормить, ведь она так давно ничего не ела.
0: Наверняка она была очень рада отведать чего-нибудь вкусненького. Я так рада, что девочка жила и стала снова здоровой.
1: Бог обещал каждому из нас подарить жизнь вечную, а Он свои обещания всегда исполняет.
0: А вот я нет.

0: Обещала Марку, что покажу ему, как надо ушами шевелить. А сама...
1: Ты знаешь, Ангелиш, я помогу тебе выполнить твое обещание.
2: Ты будешь тянуть меня за уши? Вверх и вниз?
1: Нет, все намного проще. У тебя же ведь там много еще бумаги осталось?
2: Да, конечно.
1: Отлично. Все будет намного проще. Мы сейчас с тобой кое-что сделаем.
2: Опять коробку на голову будем одевать?
1: Нет. Смотри, берем по листочку, мне нравятся бумаги, и рисуем на нем овал. Давай заглянем в нашу коробочку. Держи. Это у нас с тобой будет лицо. Смотри, сейчас я покажу. Мы рисуем овал. Это наше лицо. Так. Овал будет сбоку. Так, когда нарисуем овал, нам нужно будет его вырезать. Получилось? Итак, вырезаем. Вырезаем наш овал.

Теперь это наше лицо. Да, у тебя очень хорошо получилось. Теперь мы рисуем здесь глазки, носик, рот и бровки. Бери маркером. И вот мы начинаем рисовать. Так, у меня смотри, какое получилось. А у тебя? Человечек у меня получился. Ой, у тебя очень красивый, классно. Ты ему даже реснички прорисовала. А теперь мы продолжим работать с нашим желтым листочком. Берем овал и берем наш листочек. Теперь положили овал на листочек, но так, чтобы было место для того, чтобы мы могли нашему человечку нарисовать еще уши. Так, готово? Теперь рисую ему ушки. Так, у нас получается уши. Ты прям линию проводи до конца. Ага. Теперь смотри, что мы делаем. Мы убираем наш с тобой овал. Видишь, и эти две буковки S соединяем линиями, но внутрь, да, вот к серединке, линия должна немножечко сужаться. Сейчас смотри, как я сделаю. Ты вот так вот хоп, прорисовываешь. И точно так же с другой стороны. То есть ты немножечко ведешь ее вниз. Хорошо? И точно так же с другой стороны. Так, и доводим до другого края. И с другой стороны, да, то есть мы только так чуть-чуть идем немножечко наверх, а потом обратно сужаем к низу. Супер, как классно у тебя получилось. Ангелиш, а теперь мы вырезаем эту косточку. Так, берем ножницы.

0: Вырезала? Отлично. Я тоже вырезала свою косточку. Теперь мы берем линейку, берем желтый наш листочек и вырезаем две полоски. Примерно вот такой длины, да, где-то там, может быть, сантиметров 16. Так, а в ширину будет где-то сантиметра 2. Две полосочки. Так. Можешь вырезать одну, чтобы было проще, а потом по этой вырезать уже другую полосочку. Получилось?
1: Да. Теперь вторую?
0: Супер. Да, теперь вторую.
1: Все.
0: Супер. А теперь одну из этих полосочек мы разрезаем пополам. Так вот берем ножницами. И оп. Угу. Ну, у нас почти все готово. А давай мы теперь сделаем с тобой галстук.
1: Давай.
0: Так, Ангелиш, с тобой заготовочки в сторону отодвигаем, да? И берем красный листочек. Держи. Сейчас мы с тобой будем делать галстук. Галстук должен быть такой...

0: большой, узел у него должен быть такой большой, чтобы потом его было видно. Прорисовываем.
1: А сколько сантиметров?
0: Вертикально. Внизу, ну, тоже примерно сантиметров 5, как у тебя было начало галстука. Вот так, чуть-чуть. Вот. И теперь уже можно вырезать. Лишнюю бумажечку, да, можешь убрать, чтобы она не мешала тебе вырезать. Ой, какой классный у тебя получился. Какая важная Ангелина. Классный галстук. Вот, только он нам сейчас с тобой пригодится. А что мы будем делать? Сейчас я расскажу. Смотри, теперь нам понадобится клей. Достаем из нашего сундучка клей. Какой тебе больше нравится, такой или такой?
1: Вот такой.
0: Вот такой. Держи. Итак, мы переворачиваем нашу мордочку и берем нашу косточку. Теперь мы кладем косточку на мордочку.
1: На глаза.
0: Нет, давай чуть-чуть пониже. Это же были наши ушки.
1: Так.
0: Ага. Супер, отлично. Теперь мы с тобой берем две наших маленьких полосочки. Достаем наш клей. Мажем, смотри, кончик нашей короткой полосочки мы вот так намазываем, промазываем его. И внизу другой стороны тоже, смотри, вот так вот с другой стороны внизу мы тоже промазываем.
1: С другой стороны? Вот тут вот получается?
0: Нет, с другой стороны я имею в виду внизу.
1: А.
0: Внизу, да, с этой же стороны, только внизу. Теперь мы берем и как будто закрепляем наши ушки. Вот здесь вот, хорошо? То есть у нас видно с тобой частичку уха, а мы вот здесь вот так берем и хоп, приклеиваем. Отлично. Теперь берем другую полоску и делаем с ней все то же самое, что и с первой. Промазываем краешки, клеим и приклеиваем с другой стороны. Оп. Отлично! Это наши ушки. Но это еще не все. У нас еще с тобой осталась целая полосочка. Смотри, что мы, Ангелич, с ней делаем. Мы ее складываем, сгибаем пополам и промазываем вот этих два кончика. Оп, оп. Так, чтобы они склеились, приклеились друг к другу. Намазываем. Теперь переворачивай. Переворачивай нашу мордочку. Нам важно, чтобы вот этот кончик, да, который у нас получился со сгибом, он остался наверху мордочки. А наши нижние концы мы продеваем через эту косточку. Вот, правильно, отлично. И один кончик продеваем к нашей полосочке, которая была в серединке. Но смотри, как мы это делаем. Мы наш галстук приклеиваем вот так.
1: Угу. Сюда его приклеиваем.
0: Да, мы его приклеиваем повыше, прям под голову. Угу. Прямо ушами шевелить.
1: Маш, ты мне за правду помогла желание исполнить.
0: Я очень рада. Друзья, а какие желания есть у вас?
1: Вы когда-нибудь исполняли желания других? Нам интересно было бы узнать, что это было.
0: Будем ждать ваших писем и рисунков с желаниями.
1: Пока! Пока!

верить, надо ждать. Чудеса вокруг случаются, продолжаю я мечтать. А еще нужны наклейки, робот-кукла-тиль.

Надо ждать. Чудеса вокруг случаются. Продолжаю я мечтать. Всех быстрее хочу я бегать, как художник рисовать, чтоб друзей побольше.

0: этому утюгу можно смотреть YouTube. Ой, как хорошо, что я это не сделал. Жизнь или зависимость, она не погода, сама собой не пройдет.
1: Я к нему в комнату стучу, говорю, включи мне компьютер.
0: Невозможно перестать думать о рыжей обезьяне.
1: Нет, вообще не хочу.
0: Крыши едут, они сектанты такие. Через 4 года я куплю себе Мерседес.
1: Что значит поиграть хочу? Иди гуляй. Сейчас хорошо будет, сейчас хорошо будет, сейчас хорошо будет.
0: А хорошо не будет. Мы не рождаемся с вами зависимыми людьми.

Так, добрый вечер всем. Приятно видеть таких красивых, интересных молодых людей. Да, меня зовут Алексей, я председатель фонда социальной помощи. Наш фонд 23 года занимается помощью зависимым людям. Сам я в 11 лет я попробовал легкие наркотики, в 15 лет я первый раз укололся. Ну и, в принципе, наркотики, они вытеснили все, что можно из моей жизни на тот момент. Я не закончил школу, меня выгнали, меня судили, я не жил дома. И там жил на разных притонах, иногда дома, иногда на притонах. Ну, в общем, наверное, примерно вы себе это представляете, как это происходит. Ну, может быть. Вот. И когда мне был 21 год, у меня произошла передозировка дома, и мои родители нашли меня, ну, фактически мертвым, синим я лежал, у меня все синее было уже, я посинел, вот, родители вызвали врачей, и мама у меня верующий человек, она молилась, и Бог каким-то чудом вернул меня к жизни. После этого я сразу же поехал в центр помощи зависимым, буквально через несколько дней. Ну, сначала меня посадили, потому что на бригады скорой помощи, которые выезжают на передозировки, выезжает полиция. Вот, меня посадили там на несколько дней, и вот, когда меня выпустили, я поехал в центр. Вот, в центре я прошел полугодовую программу. И принял решение остаться работником в этом центре для того, чтобы помогать таким же зависимым, как и я. Вот, я остался, помогал, и потом, когда я женился, через год я уехал в город Заволжье. Есть такой, знаете, у нас в области в Нижегородске город Заволжье. Мы туда уехали с женой, и там открыли филиал этого центра. Вот, наш филиал проработал, ну, до сих пор он работает, где-то 6 лет. С того момента. И потом так случилось, ну, я стал вот руководителем той организации, которая меня приняла для того, чтобы мне помочь. Так сложились обстоятельства. Ну, смотрите, зависимость, она имеет, их зависимостей много, да, и я вообще специализируюсь больше, но на зависимостях алкоголь, наркотики,

ставки лудомания. Ну, лудомания – это ставки на спорт, и, ну, игры в автомат, азартные игры, да, спасибо большое за подсказку, продолжай в том же духе. Вот. Но, как бы, я понимаю, что время идет, у всех разный возраст, разная жизнь, и я понимаю, что такое шопоголизм, я понимаю, что такое вейпы, сигареты, от чужого мнения, телефонная зависимость. Спасибо тебе, молодой человек, за подсказку. Вообще, с вами приятно иметь дело. Вы все подсказываете, все помогаете. Я сначала так боялся к вам ехать. Ну вот. Ну ладно, и этих, конечно, зависимостей очень много, но у них у всех есть одна природа зависимости, потому что иногда спрашивают, а тяжело ли вот, что тяжелее, справиться с наркозависимостью, с алкозависимостью? Понимаете, что зависимость, она внутри человека, то есть это определенный внутренний фактор. И по большому счету без разницы, какой зависимостью человек страдает, природа у нее одна. И у зависимости есть свои плоды, свои результаты. Это разрушение жизни человека, разрушение личности человека. Зависимость не дает стать человеку тем, кто он должен быть, кем он должен быть. И, естественно, как уже говорили здесь, отвечая на вопросы, вытесняет все интересы из жизни человека. И, соответственно, ему сложнее реализоваться. Ну, давайте пройдемся по тому, что сейчас популярно или опасно. Какие зависимости, да, более актуальны для нас? Наркотики. Наркотики, понятно. Если вы попробуете наркотики, они заберут все, что у вас есть в вашей жизни, и вытеснят все. Это потому, что такая форма зависимости от этих препаратов очень сильная. Алкоголь. Это тоже понятно, да. Если легкая форма зависимости, то вы просто будете, у вас будет болеть голова по субботам. Так живет очень много людей. Вот, они огурцы 5-5 дней в неделю. Вот. А если тяжелая форма зависимости алкогольного употребления каждый день, естественно, она так же, как и наркотическая, вытеснет все интересы, заберет все, что есть. Все деньги, всю семью, здоровье. И никем ты не станешь, никем ты не будешь. Будешь просто алкоголиком. Вот. А дальше, никотин. Ну, к никотину мы приравняем вейпы там и все остальное. Самая глупая и бестолковая зависимость, потому что, ну, очень тяжелая, да, с которой действительно очень тяжело справиться. Люди могут бросить алкоголь, наркотики, но не всегда сигареты. Но почему она такая глупая? Потому что человек, который употребляет какие-то запрещенные вещества, его сознание меняется, он может сказать, я вчера так выпил, классно посидели, было так здорово. Да? А когда человек курит, он теряет свое здоровье, он тратит свои деньги и ничего не получает. Ну, потому что человек, который употребляет никотин там в любом виде, да, ну, ничего не получает. То есть состояние оно никак не меняется, ничего, ты просто вот прилип к этому и все. И отлепиться не можешь, и постоянно за это плачешь. Больше ничего она не дает. Дальше. Видеоигры. Да, видеоигры, в чем их проблема? Они часто отрывают от реальности человека. То есть человек уходит в этот виртуальный мир, прокачивает каких-то героев, донатит, покупает какие-то скиллы. И он кем-то становится в этом виртуальном мире, но вокруг него людям вообще никому не интересно. Что с ним происходит? Вместо того, чтобы развивать себя, вместо того, чтобы вкладывать в себя, становиться кем-то, совершать какие-то достижения, которые людям, в принципе, могут быть очевидны, которые его окружают. Он делает то, что никто не видит. Ну, практически, я понимаю, что есть геймерское какое-то сообщество, где там люди общаются между собой, там у них есть свои там достижения и так далее. Но в целом в жизни это не имеет никакого веса. Вот, поэтому игры отрывают от реальности, человек, он живет больше в виртуальном мире, чем в реальном. Соответственно, если мы живем не в настоящем, если мы живем не в своем, то, конечно же, мы теряем какие-то вещи, которые мы могли бы достичь или сделать. Соцсети. Зависимость от соцсетей забирает время впустую. Ну, все мы сидим в ВКонтактах, там, в Инстаграме, в Рилсах, там, еще в чем-то, и мы все понимаем, что просто время улетело, и ты ничего не сделал. Знаете, как бывает, можно заняться чем-то полезным, сходить в спортзал, на это надо также, там, полтора часа, допустим, прочитать книгу, пообщаться, еще что-то, какие-то вещи, и ты такой раз чем-то занялся, и у тебя прибавилось. Ну, ты, у тебя что-то, где-то новая информация появилась, какие-то изменения в лучшую сторону. А когда ты в соцсети...

соцсетях, ты листаешь, ты полистал часик и ничего. Ну, просто, ну, можешь в конкурсе выиграть про мемы, вот, ну, то есть получить шоколадку. Но это тоже не каждый день. Вот. А, следующее – это шопинг. А, шопинг, конечно, для меня не совсем понятно. Я понимаю то, что многие люди с этим борются, им сложно. Но я вам расскажу вот свой пример. Ну, у меня, как у всех у вас, есть приложение Wildberries. И я себе постоянно что-то покупал. А, ну, не сказать, что часто, но 2-3 раза в неделю я в пункт Wildberries заезжал. Вот. И, но я брал только то, что нужно. Я не брал ничего лишнего, я брал только то, что нужно. А, только потом на это только что нужно смотришь и думаешь, вот бы деньги назад вернуть за это. Вот. И я считал то, что вот я беру то, что мне действительно необходимо для офиса, для дома, для себя. И потом у меня слетело приложение Wildberries. Ну, просто раз слетело, что-то заглючило. Я захожу в него, смотрю, видите логин и пароль. Ну, вы знаете все эти вещи с логинами и паролями. Никто их не помнит и так далее. Потому что ты один раз забил, и все, пользуешься. Потом у тебя раз, нет, и все. У тебя все, вся жизнь пропала. Вот. И как-то же дочке мы покупали какой-то подарок. И жена мне говорит, ну, закажи. Я говорю, я не могу заказать, я вышел из приложения и не помню логин и пароль, потом восстановлю, закажи со своего. И потом проходит какое-то время, месяц, может быть, полтора, она говорит, ну, закажи. Я говорю, да я так и не восстановил это приложение. И я заметил, что когда у меня не было приложения, не было доступа к личному кабинету, 2,5 месяца где-то, оказывается, 2,5 месяца мне ничего не надо было. И я ничего не покупал. Вот, поэтому это, знаете, такая штука, что не всегда мы можем осознать, что нами управляет. Я думал, что я человек, который, в принципе, покупает только нужные вещи. Оказывается, много ненужного было куплено. Так, следующее, что какие зависимости актуальны для нас сегодня, это, конечно, зависимость от чужого мнения. Знаете, мы живем с вами все в обществе, и так или иначе мы от мнения других людей зависим, и это, в принципе, нормально, когда мы регулируем себя, как-то свое поведение так, чтобы не навредить, не обидеть, не оскорбить, и, ну, все равно для нас важно, что о нас подумают. Но здесь есть определенная грань. Да, насколько мы адекватны в этом вопросе. Если чужое мнение заставляет нас, вот как девушка говорила, делать ущерб себе, своим интересам, своей жизни, то это, конечно, уже, ну, является ненормальным, не нормой. И еще одна актуальная зависимость – это порнозависимость. Да, потому что это легкий доступ к определенному удовлетворению, удовольствию, которое можно получить, буквально включив там сотовый телефон. Вот. Но это также разрушает нашу мозговую деятельность, это мешает качеству построений, отношений и сексу в реальности. Лучший способ – это не пробовать. Самый лучший способ, как не встрять, не попасть жир ногами, как говорится, это не пробовать. Потому что, когда мы пробуем, активизируется наша дофаминная система, и в следующий раз нам уже хочется повторить этот опыт, получить те же самые ощущения, которые мы получили в первый раз. И это становится замкнутым кругом, по которому ходит зависимый человек. Зависимость разрушает, не дает человеку самореализоваться и стать тем, кто он есть. Одна из страшных сторон зависимости, не считая вреда здоровью, это то, что человек, он не может выразиться, даже не то, чтобы выразиться, он не может активировать свои ресурсы, которые находятся внутри него. То есть зависимость, она либо его порабощает, либо ослабляет его, либо забирает у него силы, либо забирает у него время. В каждом из нас есть ресурс, благодаря которому мы можем самореализоваться, благодаря которому мы можем достичь определенных успехов и что-то созидать в этой жизни. И наша задача каждого человека – это вытащить этот ресурс из себя и реализовать его. И зависимость, она

именно то, что и делает, то, что она сковывает нас и не дает этой самореализации, что, в принципе, усугубляет наше состояние. Вы знаете, я очень люблю читать Библию и считаю то, что там написано очень мудрые вещи. Вообще, если читать Библию и следовать тому, что там написано, можно очень качественно прожить свою жизнь. И вот там есть один такой стих в Евангелии от Иоанна, 10 главе, 10 стих написано: «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. А я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Это уже говорится об Иисусе. И вот первая часть стиха. «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить». Вор – это зло. Олицетворение некого зла, некой зависимости, некого разрушения. И Библия говорит, что вор, он приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Что мы думаем и что мы слышим, возможно, от своего окружения, когда говорится о какой-то зависимости? Особенно, когда говорится о алкоголе, о наркотиках, о сигаретах, еще о каких-то вещах. Делай это, и тебе будет классно. Все же что-то пробуют, запрещенные вещества, какие-то вещи для того, чтобы стало классно, для того, чтобы расслабиться, для того, чтобы потусить, для того, чтобы повеселиться. И, в принципе, человек, мы же с вами все адекватные, мы не хотим навредить себе. Кто из нас хочет навредить себе? Мы же не дураки с вами, правильно? У нас есть голова. Мы не хотим себе вредить. Мы хотим делать себе добро. Каждый из вас, вы, когда думаете, мечтаете и думаете о себе, вы хотите для себя блага. Вы хотите для себя что-то хорошее. Никто из вас не мечтает вырасти бомжом, я думаю, да? Никто из вас там, нет же такого в мечтах. Вот мечтаю, чтобы моя жизнь была такая ужасная, такая страшная, чтобы я страдал, чтобы у меня не было денег. Нет же среди нас таких, да? Мы все мечтаем о каком-то позитиве, об успехе, о чем-то хорошем. Вот. И поэтому, когда мы пробуем что-то запрещенное или впадаем в какую-то зависимость, мы хотим сделать себе хорошо. Мы хотим для себя сделать что-то хорошее, что-то доброе. И вот эти слова говорят, что вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. У него нет никакой другой функции. То есть у зла или у зависимости она не может себе нести ничего хорошего. В ней просто этого нет. Например, представьте утюг себе. И вот вам говорят, по этому утюгу можно смотреть YouTube. Хотелось бы, чтобы было так, но нет там этой функции. Хоть лопни, хоть тресни, как ты его не крути, что ты с ним не делай, в нем нет этой функции. Ты никогда не увидишь ни одного ролика на YouTube через утюг, потому что утюг предназначен, чтобы гладить, а не чтобы смотреть. Вот так же и зависимость, и любое зло, в нем нет ничего созидательного и позитивного для человека. Просто нет, просто не предусмотрено. Любой ваш шаг в сторону зависимости, любой, он никогда и ничем не сможет принести ничего хорошего в вашу жизнь. Поэтому, если мы с вами разумные существа, мы и хотим себе добра, хотим что-то хорошего в свою жизнь, мы должны не пробовать того, что не надо. Если уже это произошло, мы должны с этим бороться. Потому что, как говорится, жизнь или зависимость, она не погода, сама собой не пройдет. Да? Это то есть, если день плохой, да, ты думаешь, завтра нормальный будет. С жизнью и с зависимостью так не бывает. Оно само никуда не уходит. Ты не просыпаешься вдруг, теперь мне это не надо. С этим надо бороться и разбираться. И мы переходим к тому, каким образом победить, да, зависимость, побороть ее. Каждая зависимость имеет свои нюансы. Я скажу какие-то общие вещи, но понятно, что шопоголизм и наркомания, например, там разные подходы решения этой проблемы. Да? То есть поэтому в зависимости от того, чем мы страдаем, от чего мы зависимы, от этого зависит, какие подходы надо использовать и как именно работать.
Второе. Нужно искать профессионалов, тех, кто понимает, с чем столкнулся человек. В каждой зависимости я советую искать профессионалов, людей, которые специализируются на работе с этой зависимостью. И надо искать людей, которые будут разговаривать с вами на одном языке. Я вам расскажу такую историю, что когда

моему сыну было лет 15, он играл в компьютер, в игры. И, ну, я такой стал замечать, что он много времени проводит в компьютере, ну, в играх. Потом смотрю, он мало гуляет, он уже не хочет идти в спортивную секцию. Его спрашиваешь вечером, ты сделал уроки? Ой, нет. Ну, то есть он играл, да, не успел сделать. И такие вещи. Ну, я стал его напрягать за это. Вот. И... Потом я ему как-то раз говорю, слушай, а что ты там играешь? Ну, покажи. Он мне показывает, он мне говорит, а ты какие игры любишь? Я говорю, ну, там, пострелять что-нибудь, походить. Он говорит, давай я тебе включу. Включил мне, я сижу, тук-тук-тук, раз, сел. Он мне уже, отдай компьютер. Я говорю, подожди ты, уйди. Ту-ту-ту-ту-ту. Все, я прилип. Все, такой, поиграл, спать пошел. С утра просыпаюсь, перед тем, как ему в школу, я к нему в комнату стучу, говорю, включи мне компьютер, там эту игру, ты в школу уйдешь, я поиграю маленько. И тогда я его понял. То есть пока я сам не испытал вот это состояние, я ему говорил, ну, хватит играть, он, ну, я поиграть хочу. А для меня вообще не понятно, что значит поиграть хочу. Иди гуляй, иди в спортивную секцию, иди там книги почитай. Но когда я сам попал в это состояние, когда я понял, что, ой, прикольно, интересно, я уже стал разговаривать с ним по-другому. Поэтому... Если решать проблему, надо ее решать с теми людьми, которые тебя понимают, которые прошли такой же путь, какие-то группы поддержки, где человек, он, ну, потому что, вот, например, спрашивают, как бросить курить? Да просто не кури. Ну, как бы все, тут вообще ничего, никаких проблем нет. Ты просто не куришь, и все. А человек, который курит, на тебя смотрит, думает, блин, ну, конечно, да. Человеку нужны какие-то шаги, какая-то работа над собой. Поэтому, если есть проблема, нужно искать профессионалов, людей, которые ей занимаются, которые будут тебя понимать, где твоя боль, где твоя ситуация, как тебя поддержать, как тебя вдохновить. Вот. Мы в своей работе используем интерес к жизни. То есть, например, мы работаем с наркоалкозависимыми людьми, и, в принципе, изолировать человека от употребления несложно. И человек не употребляет, когда он находится под определенным контролем. Программа нашего восстановления, она один год. И многие люди у нас проходят полгода, год эту программу. И ты на человека смотришь, трезвый целый год. Ну, вообще, все прекрасно, трезвый целый год. Ну, может человек не употреблять? Ну, если бы не мог бы, тогда бы не был трезвый. Он целый год трезвый. Ну, может же, значит. Это же не воздух, не вот он дышать не может. Но потом человек раз из центра выходит, остается один и срывается. Кто-то в этот же день, кто-то на следующий, кто-то через неделю. Ну, не все, конечно, но есть такой процент людей. Вот. И встает вопрос. Ну, ты же год мог, почему ты сейчас не можешь? Но мы стали... Не то, что стали, мы просто делаем акцент на то, чтобы научить человека жить интересно, научить человека жить так, чтобы ему зависимость употребления каких-то веществ не было нужно. Вот это самое главное, потому что можно многие разные программы использовать, психологов там и так далее, работать с человеком, но если... Ты не научишь человека мечтать, смотреть в будущее, заниматься интересными для себя вещами, увлекаться. Если ты его не приведешь в состояние, где он скажет, моя жизнь это кайф, то он будет возвращаться в свою зависимость. Это знаете, как такая есть штука, да, не думайте о рыжей обезьяне. Ни в коем случае не думайте о рыжей обезьяне. Когда я так говорю, да, сразу же кто в голове? Рыжая обезьяна, да. И невозможно перестать думать о рыжей обезьяне, невозможно. Но можно заместить, можно начать думать о зеленой обезьяне. Вот, в принципе, это мы и делаем. То есть мы понимаем, что мы не можем просто человеку сказать «не кать». Мы не можем просто человеку сказать «не кури». Мы не можем просто человеку сказать «не зависи от другого мнения», «не смотри порнографию». Мы не можем сказать «не занимайся шопоголизмом». Не можем. Потому что человек спросит, а что мне делать? Мы должны дать альтернативу человеку. Он должен сказать, хорошо, я не буду сидеть в телефоне. А что я буду делать? И вот наша задача, ну, вот конкретно нашего фонда, научить человека найти то, что ему будет интереснее, чем сидеть в телефоне или заниматься какими-то другими вещами. Вот. Также общество. Вы знаете, что... Ну, говорят, что скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Ну, и как вот люди начинают какими-то глупостями заниматься.

в обществе, да, то есть они приходят, ну, начал ходить, как говорят, попал, ой, у меня сын-то такой хороший, у меня мой Коленька, он вообще молодец, но он попал в плохую компанию. И вот однажды этот Коленька ходил, гулял-гулял, зашел в подъезд, где все стоят, курят. Да, Коленька стал в этот подъезд ходить, ну, и что с ним стало? Сам стал курить. Да, то есть общество с негативным поведением на него повлияло. Также общество с положительным поведением влияет на человека, терапевтическое сообщество. То есть если я, будучи из зависимого человека, имея какую-то зависимость, начинаю общаться, проводить время с людьми, у которых есть свобода в этой проблеме, у которых есть интересы, я также начинаю перенимать этот образ жизни. Как перенимается негативный, но негативный он перенимается немного быстрее и ярче, но также перенимается и позитивный опыт. И поэтому для того, чтобы победить зависимость, один из вариантов – это сменить общество на то, где люди, независимо от этих вещей, где у людей есть интересы, есть цели, есть планы, и общение в этом обществе, оно будет влиять положительно на наши привычки. Дальше. Полезные привычки вытесняют негативные. Ну, то есть это то же самое, что, ну, если ты забираешь зависимость, дай что-то в ответ. Дай, чем человек начинает заниматься. Как это выглядит? Ну, вот, например, курит человек, и в какой-то момент он думает, слушай, начну бегать по утрам. Ну, пришла такая мысль, буду бегать по утрам. Человек начинает бегать по утрам. И потом человек задумывается, думает, ну, я вот бегаю и курю. Ну, как-то это несовместимо, надо решать. И вот я 3 километра бегаю нормально, 5 дышать уже начинаю. И потом он думает, а не бросит ли мне курить тогда? И то есть положительная привычка, бег, ну, хорошая привычка, да, она начинает заставлять человека вытеснять какие-то отрицательные привычки из своей жизни, потому что они начинают мешать ему. Может быть, многие, кто начинает бегать, они начинают задумываться о марафоне, ну, там тоже крыша едет, они сектанты такие, эти бегуны. Вот. И, но положительная привычка начинает вытеснять негативные. И чем больше мы с вами будем приобретать и сформировать положительных привычек в своей жизни, тем сильнее они будут вытеснять те негативные, которые у нас есть. Хорошо. Дальше. Есть такой пункт, как причины зависимости. Да? Причины зависимости, их может быть достаточно много. Это какие-то психологические травмы, жизненные события, когда мы убегаем от каких-то проблем. Это может быть ситуация, это может быть компания. То есть это может быть человек не искал ничего, никакие проблемы, но просто он оказался в компании, где люди решили закинуться ЛСД. Ну, например, просто так, ну, так случилось. Вот, пригласили его в компанию, посидели, выпили шампанского, и кто-то ЛСД принес. Ну, вот человек раз закинулся. И все. То есть, ну, просто ситуация, просто компания. Такое тоже бывает. Дальше. Как помочь зависимому, да? Первое, это, конечно, поддержка. То есть, ну, зависимый человек, он нуждается в поддержке, но зависимый человек, он, ну, конечно, всегда винит вокруг себя. Есть такой термин, как жесткая любовь. Мы, например, когда к нам обращаются родители, говорят, вот мой там сын, он наркоман, вот он ничего не хочет, а мы говорим, ну, расскажите его образ жизни. Ну, вот он там, кто его кормит, я кормлю, кто ему стирает, я стираю, кто отдает долги, я отдаю там и так далее. Но это термин жесткая любовь. Мы говорим, выгоняйте из дома, не давайте денег, не решайте проблемы, не стирайте, не кормите. И мама такая... Как так? А что? Это? А как? Мой сын? Мы говорим, понимаете, пока вы все для него делаете, для него зависимость не проблема. Он живет, как нормальный человек, не видит этого. Когда он останется на улице, когда ему вопрос, где деньги, где есть, кто будет решать мои проблемы, кто будет выкупать вещи из ломбарда, кто еще что-то, то сразу начинает, слушай, а у меня жизнь-то какая-то стрёмная. Ее надо менять, что-то в ней происходит. И мы говорим, говорите, я тебя люблю, поэтому я не буду смотреть, как ты убиваешь себя.

обязательно нужно поддерживать. Они должны понимать, что у них есть друзья, у них есть опора. Но вы должны им показывать, что они теряют. Например, если человек употребляет алкоголь, да, а ты нет, ты можешь сказать: слушай, я твой друг, и я хочу проводить с тобой время, но мне с тобой с пьяным неинтересно. Просто извини, я пошел, ну, как бы, придешь трезвый, будем там тусить, что-то делать, как-то общаться, но с пьяным мне с тобой неинтересно, мы на разных языках говорим. И человек, он, ну, начинает задумываться, понимает: меня не кинули, меня не, там, не сказали, я больше тебе не друг. Но почему-то, когда я в таком состоянии, со мной не хотят общаться. Ну, это как просто из примеров. Как устоять? Да, если вы, например, встали на путь борьбы с зависимостью, да, вы держитесь день, второй, третий, четвертый, как устоять? Надо понимать, что с каждым днем будет все легче, но не в первое время. Да, то есть первое время оно самое тяжелое. Первый день вы продержались, тяжеловато, но смогли, но думаете, завтра будет полегче. Нет, завтра будет потяжелее. Вот. Послезавтра будет еще потяжелее. Это продлится какое-то время, нарастание, вот эти мысли, навязчивые желания, оно будет возрастать. Какое-то, ну, в зависимости от глубины проблемы и от какая зависимость, это состояние, оно будет нарастать, нарастать, нарастать, но настанет момент, когда будет пик. Ну, я не пикнул, я имею в виду пик самый высокий этот. Вот. И потом пойдет вниз. То есть будет легче, легче, легче, легче, легче, легче. И потом знаете, что произойдет? Вам будет без разницы. То есть когда вы зависимы, вам кажется, вы не можете без этого жить. Я не могу. Сколько я раз слышал от курильщиков, которые к нам в центр приезжают. Я курю 30 лет, я курю 40 лет. Я без этого не смогу. Сможешь. И что с нами происходит? Сначала нам кажется, что мы расстаться с зависимостью не можем. То есть мы срослись, как сиамские близнецы, и друг без друга существовать не можем. Но потом, проходя вот эти вот все стадии, когда нас отпускает, нам становится просто все равно. Ну вот сейчас кто-то где-то пьет морковный сок. Ну тебе же все равно. Ну не парит тебя это. Так же будет с сигаретами, так же будет с алкоголем, так же будет с наркотиками, так же будет со всем, но через определенный промежуток времени. Это надо понимать. Дальше, открытость. Тянет, надо говорить. Потому что мы, знаете, какие? Бросаем что-то, и тебе там, ну, всегда же друзья окружают, и они тебя. И что, тебя совсем не тянет? И ты такой, тебя внутри всего трясет, и ты такой: нет, вообще не хочу. Понимаете? Это ошибка, когда мы сдерживаем в себе. Это нормально. Тянет? Говори. Да тянет, хочу, не могу, на волоске держусь. Это будет помогать. Вообще лучше иметь несколько людей или одного человека, с которым можно поделиться. То есть это так, терапевтическая поддержка такая. Например, есть у тебя друг или кто-то, да, с кем ты общаешься, доверяешь, и ты, например, бросаешь какую-то привычку и хочешь сорваться. И ты этому человеку звонишь, говоришь: давай встретимся. Либо по телефону говоришь: все, я сейчас сорвусь, я не могу. Ты слышишь с того конца телефона, тебе говорят: держись, нормально все будет. Ты 5 дней держался, и 6-й выдержишь. Это помогает побороть. И надо понимать, что это приходит волнами. То есть бывает, ты живешь, такой ходишь, все нормально, и у тебя раз навязчивая мысль. И ты думаешь: я не могу терпеть, не могу бороться. Но это волна. То есть, если ты переборешь ее, этот пик этой волны пройдет, через полчасика, через часик ты такой: ой, как хорошо, что я это не сделал. Это просто, ну, надо понимать в борьбе с этими вещами. Дальше. Нужно держать перед глазами, условно говоря, то, ради чего ты делаешь. Например, я не там бросаю эту зависимость, потому что она мне вредит здесь, здесь и здесь. И если я ее брошу, то я стану лучше в этом, в этом, в этом. Я, ну, например, бросаю мышепоголизм, да. И ты понимаешь, что ты такой посчитал: так, если я вот 4 года не буду заниматься этой ерундой, которой я занимаюсь, тратить деньги бессмысленно, то через 4 года я куплю себе Мерседес. Ну, к примеру, да. И ты такой, тебя тянет, и ты понимаешь, что... Сейчас, если ты совершишь опять это, то Мерседес от тебя уедет. Ну, это к примеру, да. У всех у нас свои цели, там свои эти. Но ты понимаешь, ты должен понимать, ради чего ты борешься, что это принесет в твою жизнь.
Если я перестану пить алкоголь,

я смогу стать спортсменом, я смогу больше зарабатывать, я смогу лучше себя чувствовать. И так, эти вещи должны всегда лучше быть не только в голове, но где-то записаны. Чтобы ты понимал, что ты, употребив, сорвавшись, ты не просто срываешься, ты теряешь свое будущее. Прекрасное будущее, лучшее, чем твое настоящее сегодня. Вот. Следующее. Если ты сорвался, не опускай руки. Срыв – это нормальная штука. Я понимаю, что время, да, все, я заканчиваю. Срыв – это нормальная штука в борьбе с зависимостью. Есть люди, которые бросают раз, и все. И у них нет срывов. Но таких меньше. Больше людей, они постоянно на срыве. Случается срыв. И самая проблема в том, когда человек руки опускает, все, я не могу, перестает верить в себя, да я дальше пробовать не буду. Срыв – это нормальная практика, после нее можно жить и двигаться дальше. Брать себя снова в руки и пробовать. Срыв можно использовать как положительное, ну, такое состояние, которое поможет в дальнейшем бороться. Например, у меня были такие случаи, ко мне ребята приходили и говорят, слушай, я сорвался. Вот, мне так плохо, я сорвался. Я говорю, ну и как тебе? Он говорит, паршиво, вообще все так плохо, так все вообще. Я говорю, зафиксируй это состояние. Запомни его, что кайфа не было, что пришло разочарование, что стало хуже, чем было. И когда в следующий раз тебя потянет, оно должно вылезти у тебя это состояние, ты должен понимать, да будет опять плохо. Потому что когда нас тянет к срыву, нам кажется, сейчас хорошо будет, сейчас хорошо будет, сейчас хорошо будет. А хорошо не будет. И вот если мы зафиксируем этот опыт, мы сможем его применить в следующий раз. И все, друзья, последнее и самое главное, что я хочу сказать. Поскольку я являюсь человеком верующим, то классный путь, если вы не пробовали зависимости никакие, или вы находитесь в зависимости, важно искать Творца Небесного, который нас создал. Потому что Бог, Он... придумал человека, сделал человека, заложил определенные функции в человека. И когда мы ищем его, то Бог открывает нам, кто ты, кем он тебя создал, какие у тебя дары, какие у тебя таланты, какие у тебя ресурсы внутри. Ты начинаешь их реализовывать, и ты превращаешься в человека, кому вот эта вот вся шелуха дополнительная, она не нужна. Потому что любая зависимость – это то, что дополнительно. Мы не рождаемся с вами зависимыми людьми. Ну, в негативном смысле, поэтому мы зависим от воздуха, от еды, от всего вот этого. Но когда мы дети, когда мы рождаемся, мы не рождаемся с телефонами, шопоголизмом, там, еще с чем-то. Мы рождаемся абсолютно целостными. Мы всю эту шелуху мы приобретаем. И поэтому, если человек способен найти Творца, и Творец открывает ему, кто он есть, какая у него миссия, какое предназначение, что он имеет и носит внутри себя, человек самореализуется, и зависимости его просто перестают интересовать. Каким словом закончить? Аминь. Хорошо.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

«Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».

0: И снова здравствуйте, дорогие друзья и подруги. С вами шоу «Найди свой путь». Я ее ведущий Борис. Представляю своего коллегу Размик. Привет.
1: Привет, друзья. Сегодня будем говорить про общение в интернете. И для этого мы пригласили нашего специального гостя. Ее зовут Таня.
0: Таня.
1: Таня, привет. Мы тебя приветствуем.
2: Привет. Здравствуйте, очень приятно.
1: Как у тебя настроение?
2: Пока хорошее.
1: Пока хорошее?
2: Да.
0: Мы надеемся, что и к концу эфира оно будет не менее хорошим.
2: Я тоже на это очень надеюсь.
1: Тань, ты знаешь, да, мы решили позвать тебя на эту тему, потому что у тебя был подобный опыт и очень даже своеобразный.
0: И я бы даже сказал, судьбоносный.
1: Да.
0: Нередко встретишь человека, который нашел свою судьбу путем виртуального общения.
2: Вполне успешный опыт.
0: Поэтому именно об этом мы сегодня с тобой поговорим.
1: Расскажешь о том, ну, о своей истории?
0: Как все начиналось?
1: Расскажи о своей истории.
2: С самого начала, я, например, начну со знакомства со своим будущим мужем. В принципе, нашла я его ВКонтакте. Да, на то время я была в активном поиске, я искала сама. В принципе, я первая писала, я не считаю, что это зазорно на самом деле. И я ему написала, и как бы даже это самоцелью у меня и не было, чтобы вот обязательно начать с ним отношения. А фактически просто что меня заинтересовало, на его страничке было написано, что он занимается написанием каких-то рассказов, и я в это время тоже себя как раз опробовала в этом деле. Мне просто стало интересно, а чисто пообщаться, то есть, конечно...
1: Получилось так, что, извините, что случайно, да, нашли?
2: В принципе, но не могу сказать, что это было совсем случайно. Я смотрела, у кого стоит статус в активном поиске, как бы искала, да. Ну, конечно, у всех... А свой интерес, но я не могла представить, что, в принципе, так получится. Стали общаться. Потом он, соответственно, пригласил меня встретиться. То есть, как бы это звучало как встреча, даже не как свидание. Ну, естественно, девушки себе все фантазируют, сами понимаете. Ну, встретились нам, а понравилось общение. Конечно, зажаты были оба, какие-то свои страхи у каждого были, но, соответственно... А потом нам понравилось, так как он не из нашего города, он имел возможность только раз в неделю приезжать, а по воскресеньям, значит, где-то часов, наверное, в 10 он приезжал в Нижний. И вот мы с ним в воскресенье встречались, остальное время звонили, переписывались. И так на протяжении 9 месяцев потом уже
1: обнялись. Таня, как так получилось, что именно ты решила в интернете завести это отношение вживую? Может быть, ты пробовала, там не получалось?
2: А знаете, вживую я, конечно, опробовала, но проблема в том, что у меня довольно узкий круг знакомых, и среди моих знакомых не было человека, который мне бы вот был симпатичен. Я пыталась, да, знакомиться разными способами и на улице, и в кафе, и, ну, в общем, все варианты я перепробовала, соответственно, а также рассматривала сеть, я и на сайте знакомства была зарегистрирована в свое время, но люди, с которыми я встречалась, а там я просто поняла, что эти люди мне не подходили.
1: То есть бывало такое, что и до этого встречалась с другими людьми?
2: А естественно, я встречалась, так скажем, назначала опробные свидания, то есть как бы я считаю, что лучше все-таки увидеть в лицо человека, чем вот так вот просто общаться. Я встречалась, и я понимала, что этот человек либо

0: как-то были очень пассивные. А, то есть фактически я понимала, что они двигать отношения не хотят. Что если я инициативу проявлю, ну, они что-то там. Соответственно, если я инициативу не проявляю, то и они будут дальше сидеть и молчать. Либо, конечно, по-современному люди, которые не хотели серьезных отношений, а чисто сексуальный контакт интересен был, ну, такое мне тоже, как человеку верующему, не подходило.
1: Таня, я услышала, что ты говорила, что ты назначала свидание, ты проявляла инициативу, да? То есть я так понял, вообще не с мужским полом противоположным. Ты любишь себя показывать именно как инициативная сторона?
0: А вовсе нет, но... Знаете, когда есть цель, когда действительно, ну, все девушки хотят замуж, и, в общем-то, я считаю, в этом нету ничего стыдного или позорного в этом признаться, что да, я хотела замуж. И, конечно, были молодые люди, которые мне писали, и, в принципе, я как бы не доминирующий, то есть как бы что я инициативу хочу проявлять. А просто если нету инициативы со стороны мужчин, ну, приходится.
1: Слушай, вот еще есть не секрет, такой вот откровенный вопрос. Вот многие люди могут, ну, стыдятся или побаиваться сказать, что они как-то не обладают навыками общения даже виртуальные, что как-то они стесняются, побаиваются, как-то пишут неловко, из-за этого начинается собеседник отторгаться. Вот ты, может, как-то изучала, как ближе подойти к человеку, вот именно что касается виртуального общения, или прям будь что будет, вот написала, там, позвала гулять, и как пойдет, как поедет.
0: А скорее вот, второй вариант. А потому что я поняла, что, конечно, можно читать книжки по психологии, это все, но, на мой взгляд, личный опыт вот какой-то, это самое ценное. Я многим людям сама писала, многие люди писали мне, начинала... Соответственно, какая-то завязывалось общение. Были, конечно, неудачные опыты, были ошибки. В некоторых случаях я, кстати, сама понимала, что своими действиями, своими неловкими фразами я порой сама отталкивала человека. Такое случалось, в принципе. Но как-то в процессе я уже стала лучше чувствовать людей, наверное, уже знать, с каким, может быть, с каких фраз стоит начать, что про себя, в первую очередь, не стоит говорить, что нужно спрашивать, какие вещи спрашивать, ну, не стоит.
2: Но когда ты начинала общаться в интернете, ты все-таки ожидал, да, что тебя будут все-таки ждать какие-то подводные камни, что все будет не так идеально?
0: А естественно, конечно, но, наверное, самый первый подводный камень, которого больше всего боятся девушки, это то, что сейчас современные нравы действительно не предполагают в большинстве случаев серьезных отношений. И есть иногда у девушек такое вот четкая установка какая-то в голове, что все мужчины от них хотят, а только одного, соответственно. И, конечно, такой страх был. И, соответственно, я была такой наивной, можно сказать, книжной девочкой, воспитанной на романах. И, конечно, для меня этот мир вот реального общения, реальных отношений был чужд. Но постепенно как-то училась перебарывать свой страх. И в какой-то момент я для себя вдруг с удивлением поняла, что некоторые парни тоже хотят серьезных отношений, что не всем нравится легкий поверхностный флирт. То есть какое-то такое вот было для себя открытие. Но... А в общем-то, вот так шла к этому постепенно.
2: Хорошо, а твой уже будущий муж, как у вас развивались с ним отношения? То есть вот ты говорила, что на первом свидании у вас больше, то есть были замкнутыми, стеснялись друг друга. Как начали открываться?
0: Все-таки в отношении с мужем я как бы так вышла, что я, наверное, была в большей степени инициатором, чем он. Но я чувствовала, что он не пассивен, что он, в общем-то, тоже заинтересован в этих отношениях. Если бы я не почувствовала заинтересованность, я бы, в принципе, бы не стала их как-то продолжать, потому что я считаю, что если заинтересованности нет, это бессмысленно. Но вот постепенно, да, уже как бы переписка, вот уже потом больше обоюдная пошла. То есть я уже потом не могу сказать, я не отсчитывала, я не следила, кто кому а больше пишет и больше звонит. Да, то есть это был уже такой естественный какой-то живой процесс. Мне просто было интересно узнавать его, вот этого человека. Я тогда же еще не знала, что это

0: Это будет мой будущий супруг мне, а просто он стал интересен как личность. Наверное, вот так.
1: А ты можешь нам рассказать, что, как он воспринял это общение? Что он в этот момент, может быть, чувствовал?
0: А, знаете, да, я уже потом, соответственно, когда мы уже были женаты, я задала ему такой вопрос. Я спросила, значит, каково было его первое впечатление, вот когда он меня встретил, самое первое свидание, и он мне сказал, дословно я уже не вспомню, но смысл сводился к тому, что я спокойная и домашняя. То есть, как он мне, вот как я это поняла для себя, что вот такие девушки, которые любят потусить, погулять, они ему тоже не слишком нравились. И вот как раз то, что я считала своим минусом, что вот я такая... А девочка, воспитанная на книгах, с его оппозиции это, наоборот, оказалось плюсом.
1: Я могу сказать от лица многих мужчин, которые ищут серьезных отношений, как раз наоборот их, то есть как раз именно их привлекают именно такие девушки, которые, что называется, домашние.
0: Ну вот, вот это вот я как бы тоже поняла, но просто я же не сразу до этого дошла. Я думала, что наоборот, надо быть такой немножко разбитной, да, чтобы понравиться.
2: Таня, а сколько прошло времени после того, ну, после вашего общения, когда вы уже поняли, и как вы вообще поняли, что это именно тот человек, с кем вы должны завязать свою судьбу?
0: А знаете, познакомились мы в августе месяце 2014 года, а предложение он мне сделал на Новый год. Но как бы, я думаю, все-таки поняли мы, наверное, чуть раньше, месяца, может быть, два прошло, а как-то... Наверное, мы уже особо не обсуждали, как бы вот, что вот мы там вместе или нет. Мы просто понимали, что нам хорошо. Ну, такие мы оба романтичные, там замочки на мостике вешают. Ну, знаете, всю эту историю. И вот как-то просто были вместе. Ну, я ждала, естественно, от него предложения официального. Ну и как раз в новогоднюю
2: разговоры
0: ночь...
2: Разговоры были уже об этом, да?
0: Да, да, да, разговоры, намеки уже были. И как раз в новогоднюю ночь я его получила.
1: А не было таких сомнений или опасений? А не быстро ли? А куда спешить? А может быть, еще пожить, подождать?
0: Нет, нет, нет. А в принципе, у меня таких никогда не было, а потому что я и сама не очень люблю тянуть. И, во-вторых, как бы, ну, я просто как верующий человек, я считаю, что... Близкие отношения до брака для меня были неприемлемы, а поэтому, в общем-то, я понимала, что сначала нужно заключить брак, а вот такой вариант пожить вместе и там, как это, в характерах, подойдут, нет. Для меня это был просто как бы неприемлемый
2: вариант. А он как отнесся к этому? Не конфликтовали из-за этого?
0: Ну, скажем так, нет. Мы из-за этого не конфликтовали. Он, конечно, был удивлен в определенной степени вот моей такой решимости, но он воспринял это...
2: С уважением?
0: Да, действительно, с уважением воспринял, и мне даже показалось, что это для него каким-то плюсом было больше.
1: Ну, я так понял, что он как раз и понял, что девушка очень серьезно настроена и в случае чего не хочет делать серьезных ошибок.
0: Да.
2: Найди свой путь. Таня, ты верующий человек.
0: Да, я верующий человек.
2: А как-нибудь Бог помогал тебе в подведении, там, в выборе человека?
0: Ну, естественно, конечно. А потому что всемирная паутина, а там... миллионы людей, и выбрать именно от того, вот, кто тебе больше всего подходит, я считаю, что это только Господь вот так сводит людей, потому что я действительно считаю, что мы с мужем, как такая даже поговорка есть, два сапога пара, что мы действительно максимально друг к другу подходим. Я не могу себе представить другого человека из числа моих знакомых, из тех людей, вот, о которых я слышала, я не могу себе представить человека, который бы мне, наверное, подходил больше, чем мой муж. Я считаю, что это только милость Божья, что вот помог так встретиться двум настолько родственным душам.
2: Но он не против, да, то, что ты в церковь
0: нет,
2: ходишь?
0: Нет,
2: то есть все в порядке?
0: Да.
1: Еще такой вопрос, Тань. Можешь ли ты дать совет тем людям, которые еще не нашли свою

0: и вторую половинку. Именно совет, что касается поиска именно своего того человека, именно в интернете? Или ты все-таки считаешь, что это больше фарш? Что...
1: Общение вживую, то есть может быть лучше.
0: Да, что лучше не стоит рисковать, лучше искать людей именно вживую? Или все-таки в интернете
2: знаете,
0: тоже стоит?
2: В принципе, я сказала, я рассматривала все варианты, но, конечно, я считаю, что любая, конечно, в интернете это хорошо, но встретиться нужно. Поэтому, да, познакомиться можно, но потом все-таки лучше бы согласиться на встречу и уже на этого человека посмотреть. И уже, потому что по действиям, по манере, даже по его глазам очень много уже можно понять. А что бы я, наверное, могла пожелать? Ну, есть такая тоже хорошая поговорка: под лежачий камень вода не течет. Что не нужно сидеть и ждать, когда тебе там на алых парусах за тобой приплывут. Знакомьтесь, общайтесь. Например, просто заводите знакомство в сети. Не обязательно, что это именно окажется ваш будущий муж или жена. Это может быть просто ваш хороший друг или собеседник. Но нужно знакомиться, не нужно бояться людей, а нужно всегда расширять свой круг общения. И я желаю вам в этом удачи.
1: Но ты не пожалела, да, что именно
2: нет,
1: в интернете?
2: Нет, нет, я... Я не жалею и, наверное, не пожалею
1: Таня,
2: никогда.
1: Стоит опасаться того, что знакомство в интернете может... Ну, ты же не знаешь, какие там люди, там, может, какой-нибудь маньяк окажется.
0: Или вовсе не человек, какая-нибудь там спам-машина тебе что-то рассылает, какую-то левую информацию.
2: Ну, вот как бы, наверное, именно поэтому я все-таки предпочитала где-то после недели переписки все-таки встретиться, чтобы это не затягивалось годами, а то бывают люди и пишут, а сами не встречаются. Но, как бы, скажу честно, на свидании, пока встречи я шла без опаски и на маньяков пока не напарывалась.
0: Тань, спасибо, что зашла к нам в гости, рассказала нам такую трогательную, добрую историю.
1: Да, но время уже подошло к концу, и, к сожалению, общение тоже придется прервать, Тань, но мы продолжим, конечно, общение после съемок. Ну, а с нашими телезрителями хочется сделать вывод. Друзья, мы сегодня говорили об отношениях в интернете, но это не значит, что обязательно общаться и находиться вторую половинку в интернете, потому что можно и вживую. Вот. Но как один из способов знакомства, выбора своей второй половинки, можно использовать.
0: В гостях у нас сегодня была Таня. Это программа «Найди свой путь». Я ее ведущий Борис и мой коллега Размик. Подписывайтесь на наше обновление, ставьте большой палец вверх, а также пишите комментарии. Всего доброго, пока!

Император Хаэдоши, 16 век. В свое время он решил построить огромную статую Будды и разместить возле нее большой храм. Это было решение в связи с тем, что была совершена победа в гражданской войне, и она закончилась. Мечи, собранные у народа, были собраны для того, чтобы металл, используемый для мечей, был использован для того, чтобы закрепить детали деревянной статуи Будды. И вот теперь, когда началось строительство, на протяжении 5 лет 50 тысяч рабочих выполняли этот огромный проект. В 1586 году этот проект был завершен для того, чтобы использовать его в тех целях, для чего он и предназначался. Но в 1596 году произошло серьезное землетрясение. Храм стоял на удалении от города Киото, и император после того, когда произошло землетрясение, направился туда, чтобы посмотреть, что случилось там. Оказалось, что в результате землетрясения статуя Будды накренилась на одну сторону и проломила крышу только что построенного храма. Император был в ярости. Он обратился к своей гвардии и приказал выстроиться в боевой порядок. И сказал следующие слова: «Стреляйте в сторону храма и этой статуи, потому что я думал, что он позаботится о всех нас, а он не смог позаботиться даже о своем храме». У каждого из нас возникает вопрос: каково наше с вами представление о Боге? Предсказуемы ли действия Бога для нас? Именно поэтому я приглашаю посмотреть сегодня на книгу «Исход», 32 главу. И здесь мы будем читать с 1 по 6 текст. Этот отрывок повествует нам о том, что происходило в израильском народе. «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: „Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось“». Другими словами, люди ожидали возвращения Иисуса Моисея, и поскольку они не видели, что Моисей придет скоро, они находились в состоянии глубокого переживания, что случилось. И, наверное, кто-то из них мог понимать, что уже такое случалось с Моисеем, что когда он делал что-то опрометчивое, он убегал с того места, на котором совершал свое действие. Эта история хранилась в памяти общества. И, конечно же, они переживали за то, что, может быть, Моисей совершенно забыл о них. Или, может быть, он перестал заботиться о том призвании, которое он провозгласил для всего народа. И вот теперь, глядя на то, что Моисей не возвращается, народ обращается к Аарону с просьбой изготовить Бога. Почему это важно для людей? Почему важно Бога изготовить? Что здесь просит израильское общество? Бог, который изготовлен своими руками, это Бог или идол, который, в общем-то, может оказаться весьма предсказуемым. Потому что если вы изготовили Бога и поставили его в начале стана, и собрались, и пошли за ним, то в таком случае он будет в начале стана. А если вы захотели его поставить в конце стана, это тоже можно сделать, если это Бог, которого сделали вы сами. Гораздо сложнее с живым Богом, потому что живой Бог непредсказуем. Непредсказуем в своем поведении и в своем действии. И вот этот живой Бог, который непредсказуем для народа, он вызывает некоторое напряжение, некоторое переживание у людей. Давайте вспомним эпизод,

из жизни великих людей, представленных на страницах Священного Писания. К примеру, мы посмотрим с вами на Ноя, который, находясь в большом напряжении, оказался уже в ковчеге. И теперь, когда он находится в ковчеге, и он верит, что должен произойти потоп, вся его семья рядом с ним находится, он ожидает сутки, вторые, но ничего не происходит. Что происходит с теми людьми, которые находятся за пределами ковчега? О чем они говорят? Что они произносят, когда они указывают рукой на ковчег? Они понимают, что там этот человек заперся в этом непонятном строении для того, чтобы спастись, но вот, уже прошел день и другой, и ничего не происходит. В каком состоянии находится Ной, находясь внутри этого ковчега? Что он думает? О чем переживает? Ведь он верит, что сам Бог повелел ему построить это сооружение для того, чтобы спастись от вод потопа. И вот когда он это сделал, когда уже это произошло, что после этого наступило? Один, второй, третий день – тишина. Конечно же, если бы Ной не знал Бога, он мог бы разочароваться во всем. Но так случается в Священном Писании, что Бог призывает человека к какому-то очень важному делу, он побуждает его к какому-то решению, и затем, когда человек уже решается на этот шаг, вдруг как будто бы Бог исчезает из присутствия человека. Он оставляет человека для принятия какого-то решения наедине с самим собой. То же самое случилось в жизни Авраама. Бог приглашает его взять сына, единственного любимого, и направляет его, чтобы он шел на гору для того, чтобы там принести сына во всесожжение. И подумайте, первые, вторые сутки. О чем мог мечтать Авраам? Чего ему хотелось? Что он ожидал от Бога? Может быть, ему хотелось, чтобы Бог тихим голосом вечером на стоянке сказал ему: «Знаешь что, Авраам, не переживай, все будет хорошо, в итоге все закончится прекрасно, не волнуйся, иди смело на гору Мориа». Но этого звука не было, не было этого голоса. Бог пригласил его пойти, и он должен был идти. Подобного рода картины представлены для нас с вами не только в этом опыте. Бог призывает людей последовать за Ним. Учеников призывает войти в лодку и отплыть на другую сторону. И когда они отплывают на другую сторону, вдруг появляется буря на море. И тишина от Бога. Нет никакой ясности. Что ожидает дальше? Как будто бы вселенная останавливается, чтобы человек мог принять свое решение. И именно так, когда мы с вами смотрим на это повествование из книги «Исход» 32 главы, мы обнаруживаем, что эти люди, которые находятся здесь, в ожидании Моисея, они волнуются, они переживают, его нет, он не сходит с горы, но нужен тот, которому они будут поклоняться, нужен тот, которому они назовут избавителем своим. И поэтому они просят Аарона: «Сделай для нас Бога, который был бы посреди нас, он бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, которого вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось, мы не знаем, что с ним произошло, и поэтому сделай нам так, чтобы мы могли видеть того, кто ведет нас из земли египетской». Рассказывают историю об одной девочке. Однажды ночью она пришла к своей маме и тихо сказала: «Мама, мне страшно». Мама обернулась к ребенку и сказала ей следующий ответ: «Доченька, не беспокойся. Иди смело в свою комнатку, ложись спать. Мы с тобой вечером молились Иисусу, и Он тебя сохранит». На что девочка ответила: «Давай я останусь здесь рядом с папой, а ты пойдешь ту комнату, и там будешь со своим Иисусом». Ребенку, нам, взрослым, каждому человеку хотелось бы иметь предсказуемость в отношениях с Богом. Хотелось бы знать, что будет в следующий момент, что будет следующим шагом. Итак, мы возвращаемся.

Возвращаемся к 32 главе Исхода, и здесь читаем следующие слова. «И сказал им Аарон, выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне». И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца, и обделал его резцом, и сказали они, «Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Обратите внимание, когда народ приходит к Аарону и просит его о том, чтобы появился реальный Бог, который бы был предсказуем в своих действиях, они готовы для этого идола пожертвовать все. Самое дорогое, то золото, которое они имели на своих ушах, в ушах своих дочерей и сыновей, все это они готовы взять и принести Аарону для того, чтобы он из этого мог сделать для них предсказуемого, понятного Бога. В чем отличие между живым истинным Богом и идолом, которого требуют израильтяне от Аарона? Для этого мы посмотрим с вами внимательно на сам процесс. Что происходит в этом процессе? Здесь описано следующее. «Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца». И мы прервемся на этом. Все то золото, которое было собрано среди народа, оно было направлено в печь. И эта печь была приготовлена для того, чтобы был вылит телец. И это напоминало для них религии Египта. И именно в такой форме оно было вылито для того, чтобы оно было ближе к тому, что знакомо им по Египту. Но далее здесь написано следующее. «И обделал его резцом». Что это значит, когда мы читаем «обделал его резцом»? Для чего используется резец? Для чего мастер приходит к тому, чтобы доработать скульптуру? Что он хотел бы создать этой скульптурой? Конечно же, резец в руках мастера используется для того, чтобы можно было придать правильную форму тому изваянию, которое делается. И вот эта ситуация, при которой мастер берет резец и прикладывает свои усилия для того, чтобы сделать из изваяния определенную форму, это особый процесс. Потому что есть идея в сознании мастера. А как должен выглядеть бык? Как должен был выглядеть он так, чтобы он выглядел красиво, интересно, чтобы это действительно отражало какое-то особое значение? Таким образом, мастер имеет идею, он берет в руки резец и прикладывает этот резец к этому идолу. И вкладывает в это во все свой особенный авторский смысл. Если принято, что передние ноги идола, который должен напоминать правильную форму быка, шире, значит, грудь будет широкая. Если надо, чтобы туловище сужалось, значит, оно будет сужаться. Мастер реализовывает свою идею для того, чтобы придать именно ту форму, которая ему нравится. Но в чем здесь на самом деле серьезная опасность? Иногда мы, люди, именно так относимся к живому и истинному Богу. Мы хотели бы, чтобы Бог, которому мы поклоняемся, которому мы верим, он был более предсказуем для нас в своих действиях, в своих ожиданиях от нас. Более того, нам иногда хочется, чтобы он был более похожим на нас. И поэтому мы иногда, рассматривая и формируя свое представление о Боге из Священного Писания, мы прикладываем свое представление. Другими словами, говоря образно, свой резец, с помощью которого мы выделяем для себя ту часть, которая нам нравится, и немножечко прячем то, что нас не устраивает. Конечно же, в этом есть огромная опасность для человека. Формируя представление о Боге по своему представлению, по своему образу мыслей, мы неизбежно нарушаем тот святой образ живого Бога. Потому что мы делаем его таким, как мы. И естественно, что Бог, которого мы формируем в своем сознании, он будет оказывать влияние на наше представление. И, конечно же,
То, что мы с вами будем делать,

и делать неправильно. Он к этому всегда, к нашим ошибкам, к нашим неправильным поступкам, к тому, когда мы причиняем кому-то боль или обиду, он к этому будет всегда снисходителен. Он, естественно, будет говорить о том, что Бог всепрощающий. Бог понимает слабости людей. Но другая особенность. Когда мы будем смотреть с вами на ошибки, промахи других людей, на злые поступки в отношении к нам, тогда тот Бог, которого мы формируем по своему представлению, окажется очень строгим, очень требовательным, очень справедливым Богом. Потому что именно таким должен быть Бог, который видит злые поступки людей, окружающих нас. Именно в этом главная опасность поклонения идолу. Потому что идол никак не может отреагировать на ваши правильные или неправильные действия. Когда мы говорим о поклонении идолу, мы говорим о том, что существуют правила поклонения этому идолу. И это удовлетворяет всех. Когда же мы говорим о поклонении живому Богу, мы понимаем, что живой Бог не может быть сформирован по нашему представлению. Он такой, какой он есть, совершенный, святой, истинный. И он может быть для нас непредсказуем в своих действиях. Когда мы продолжаем с вами читать этот отрывок из 32 главы книги «Исход», мы видим следующую картину. Идол готов. С помощью резца мастер придал форму. И далее произносятся интересные слова. И сказали они: «Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». То есть общество, видя красоту и изваяние этого идола, готово принять и согласиться с таким представлением о нем. О Боге, который вывел их и освободил от рабства в Египте. Но далее с 5 стиха мы читаем третью важную составную часть этого описания. «И увидев сие, Аарон поставил пред ним жертвенник и провозгласил Аарон, говоря: „Завтра праздник Господу“. На другой день они встали рано и понесли всесожжение, и привели жертвы мирные, и сел народ есть и пить, а после встал играть». И когда мы с вами смотрим на это описание, что происходит? Обратите внимание, оказывается, для того, чтобы поклоняться идолу, можно следовать определенному распорядку. Нужно обязательно объявить праздничный день, назначить этот день, желательно объявить это заранее, и Аарон так и поступает, чтобы сделать праздничное собрание, нужно объявить об этом собрании заранее. Назначается место, назначается время, определяется, что должно происходить в порядке этого служения идолу. Но, когда они начинают поклонение идолу, кажется, что все как обычно. Они приносят жертвы, они накрывают стол после праздничного богослужения. Но что происходит с людьми? Что происходит с людьми, которые только что поклонились идолу, считая, что это тот, который Бог, выведший их из египетского плена? Здесь написано так: «И сел народ есть и пить, а после встал играть». И вот у этого слова «играть» есть несколько значений, которые хотелось бы отметить сегодня. Потому что «играть», оно высказанное здесь, может иметь как минимум три разных направления в понимании. Потому что играть для того времени, для израильского общества, это могло означать подтрунивать, смеяться, шутить. И, в общем-то, понятная ситуация. Потому что после хорошего служения, которое было организовано торжественно, после обеда, который произошел тут же, рядом с этим идолом, самое время немножечко расслабиться и почувствовать себя в позитивном настроении, и, может быть, кто-то скажет какую-то шутку, и это все как-то характеризует вот это настроение, которое сформировано в обществе. И это кажется вполне допустимо и нормально. Но кроме того, чтобы это слово означало подтрунивать и высмеивать, это слово означает танцевать. И танец, который мог существовать там, какой

какого-то плана народный танец или какой-то хоровой, который мог присутствовать, он тоже кажется вполне допустимым для этого праздничного настроения. Но есть еще одно значение у этого слова. И это значение связано с тем, что играть может означать вступать в близкие интимные отношения. И это уже совершенно другой уровень, который переживает человек. Вы помните, что когда Моисей спускается с горы, он видит шум, ликование, песни, пляски, и то, что случается с обществом, оно отражает как раз-таки вот эту стадию пирования перед идолом. И, конечно же, нам с вами известно, что Моисей, увидев это состояние, призывает тех, которые принадлежат Господу, чтобы они вышли к Нему для того, чтобы осуществить суд. Суд над теми людьми, кто оказался вот затронутым этим поклонением настолько, что они оказались на другом уровне моральной и нравственной распущенности. Те, для кого игра была не просто хоровод, те, для кого игра была не просто шутка, те, для кого игра стала действием, которое нарушало заповедь Божью. Именно к ним обращает свой меч колено Левия. Они идут для того, чтобы наказать тех, которые отступили от Бога. И здесь у нас возникает вопрос. Как могло случиться так, что люди, которые хотели совершить праздничное богослужение, сделали для этого идола, вдруг оказались на этой низком ступени морального и нравственного разложения? Это может случиться по той причине, что есть разница между поклонением живому Богу и поклонением идолу. Что может дать поклонение идолу? Оно может дать моральное и нравственное восстановление человека? Нет. Поклонение идолу может дать психологическую разгрузку. Поклонение идолу может привести человека к тому, что он почувствует себя легко и свободно, потому что будет снят какой-то стресс. Но поклонение идолу никогда не приводит человека к моральному и нравственному возрождению. Это может сделать только живой Бог. Только живой Бог может влиять на сердце человека, чтобы человек увидел проблему внутри себя, трудности внутри себя, грех внутри себя. Это возможно только тогда, когда на человека смотрит живой и истинный Бог. Если на человека Бог не смотрит, если человек не приходит на поклонение к живому Богу, он не может измениться, он остается тем же самым, грешным. Более того, он деградирует. И в этой связи мне хочется обратить наше внимание на тот вывод, который мы можем сделать из всей истории. Потому что здесь, в этой истории, мы видим три шага, которые случаются. Мы видим, что люди хотели бы на самом деле иметь предсказуемого, понятного Бога. Такого, которого они бы могли поставить в тот угол своего дома, где им удобнее. Но живой истинный Бог, Бог, который сотворил концы земли, наш Бог-Вседержитель, Он не может быть таким. Его нельзя поставить в рамки. Ему нельзя описать то, что Он должен делать и чего Он делать не должен. Живой истинный Бог делает то, что считает правильным. И мы, как люди, вынуждены принять Его волю такой, какой она будет для нас. Хотим мы того или не хотим. Потому что поклонение живому истинному Богу, которое формируется Словом Божьим, оно ожидает, что мы с вами не прикоснемся с помощью резца, чтобы из образа Божия сделать нечто такое, что нам удобно, понятно, что нам приятно или легко. Нет, живой Бог не поддается тому, чтобы мы прикоснулись к Нему, чтобы мы сформировали представление о Нем. Всякая попытка лично моя сформировать представление о Боге на своем личном опыте может быть крайне опасной. Точно так же, как случилось с Израилем. Они сделали идола, они определили ценность этого идола

тем объемом золота, из которого он был изготовлен. А дальше? Что происходит дальше? Дальше они встречаются с событиями, которые оказывают влияние на все общество. Потому что люди, поклонившиеся идолу, не пришли к покаянию, не пришли к смирению, не пришли к осознанию того, что им нужно согласиться и принять волю Божью. Они надмевались в своей собственной значимости и в своей праведности, и в своей важности. И это приводит их к духовному разложению и деградации. Дорогие друзья, когда мы с вами обращаемся к Слову Божьему, когда мы читаем Евангелие, когда мы читаем книгу Библию для того, чтобы почерпнуть из нее знания о Боге, что важно сделать для нас? Мы должны согласиться с тем, что действия Бога по отношению к нам, к нашим близким, могут быть непредсказуемы. Мы не можем предсказать и сказать Богу, как с нами надо поступать, а как нет. Мы должны довериться Ему. Подобно Аврааму, который шел до последнего, и уже когда возложил своего сына на жертвенник и занес нож над телом своего сына, вдруг в это мгновение Бог вмешивается и останавливает. Тогда, когда Ной уже переживает страшное напряжение от того, что много дней нет никакого признака дождя, Бог вмешивается, и люди слышат раскаты грома и чувствуют, как дождь начинает падать на землю. Другими словами, для нас с вами крайне важно сегодня, когда мы смотрим на Слово Божье, довериться. Если мы изучаем его, если мы открываем для себя его страницы, чтобы узнать о живом и истинном Боге, значит, Бог позаботится о том, чтобы мы с вами обрели это познание. Давайте не будем ограничивать Бога, прикасаясь к Нему своим человеческим пониманием. Потому что мы ограничены в том, как мы можем понимать действия Божьи. Давайте будем доверять Богу, что Он будет вести нас туда, куда Он считает нужным и правильным. Давайте позволим Ему, чтобы Он, ведя нас этим путем, изменил наше внутреннее состояние, чтобы Он привел нас к смирению и покаянию, чтобы Он помог нам увидеть наши слабости характера. И тогда этот великий, непредсказуемый, но живой и истинный Бог совершит великое чудо изменения вас и меня.

Послание апостола Павла в Рим. «Любовь ваша да будет нелицемерной. Отвращайтесь от зла и твердо держитесь добра. Будьте преданы друг другу в братской любви. Других почитайте выше, чем себя самих. Не ослабевайте в усердии, духом пламенейте, служите Господу. Радуйтесь в надежде, в испытаниях будьте стойки, в молитве постоянны. Помогайте братьям вашим, когда оказываются они в нужде, и будьте всегда гостеприимны. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. С радующимися радуйтесь, и с плачущими плачьте. Относитесь участливо друг к другу, не впадайте в высокомерие и держитесь смиренных. Не мните о себе, никому за зло не воздавайте злом, и то, что вы печетесь только о добром, пусть будет для всех очевидным. Со всеми людьми, насколько это зависит от вас, будьте в мире. Не мстите за себя, возлюбленные мои, но предоставьте все гневу Божьему, ибо написано: «Мое возмездие я воздам, говорит Господь». И более того, если вы

Враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напои его. Поступая так, горящие угли соберешь ты ему на голову. Не дай злу победить тебя, но побеждай его добром.

0: целенаправленно одолевает верующих людей, соблазняет их, искушает, склоняет ко греху. Имеет ли сатана власть над людьми? И как ему противостоять? На наши вопросы сегодня отвечает Павел Владимирович Гончар, священнослужитель, магистр богословия. Здравствуйте, Павел Владимирович. Ну, вот такой вопрос. Я просто, ну, какой-то вот свой опыт могу сказать, что бывает часто, достаточно часто разговариваешь с человеком, и когда этот человек совершил какой-то нехороший поступок, ему об этом говоришь, и он, ну, как бы говорит, ну, бес попутал. Или, ну, сатана меня искусил, вот, да. Насколько это, ну как, насколько серьезно можно к этому относиться? То есть, насколько это соответствует, ну, какой-то там духовной реальности, что некий злой демон действительно нами как-то вот манипулирует и принуждает ко греху?
1: Да, ну, для нас, наверное, очевидно, да, что даже для людей, которые особо нерелигиозны, что в мире происходит борьба между добром и злом на разных уровнях. Вот, на уровне политическом, на уровне даже бытовом, да, на уровне личности, даже в мыслях наших побуждения одни бывают какое-то зло сделать человеку, а другие побуждения как бы нас останавливают, да, или наоборот, как бы сделать какое-то добро. То есть вот эта тема противостояния зла и добра – это одна из основных тем вообще человеческой цивилизации, понимания себя, и она существует с нами столько, сколько помнит человек.
0: То, что есть противостояние, оно, ну, как бы, это нет смысла обсуждать, потому что это опыт каждого человека, абсолютно.
1: Да. Но дело в том, что если есть это противостояние, да, это как вот колышутся деревья. А почему они колышутся? А потому что их кто-то колышет. Ветер. Мы его не видим, а он эти деревья раскачивает. Вот примерно то же самое здесь. Если стихии добра и зла в нашем мире бушуют, и мы видим, как они иногда вспыхивают, подобно пламени, а потом притухают, да, то, естественно, возникает мысль, а кто их раздувает? Кто раздувает огонь страстей и неправды там, в моем сердце или в народах, в истории? Вот. И пытаясь осмыслить, да, это, вот, мы обращаемся к Священному Писанию, к Библии, да, к церковной традиции, которая рассказывает им, к проповедям, которые сообщают нам о том, что вот это противостояние между добром и злом, оно имеет такой вселенский характер. И на стороне добра выступает Творец, Бог, и на стороне зла выступает противник. Сатана – это противник. Тот, кто ему противится. Тот, кто поднял против него восстание. Да? Тот, кто бросил ему вызов. Вот. Ну, мы не знаем, почему так случилось. Вот. То есть это зло... тайна происхождения зла. Но зло в библейском понимании, оно персонифицировано. Это не какая-то...
0: То есть это абстрактная вещь. Это не просто нарушение какой-то воли определенной Божьей, не просто нарушение какого-то закона, а это вот есть личность, которая прям вот четко...
1: Просто нарушение закона должен кто-то сделать. Само по себе закон не нарушается.
0: Да.
1: А должен кто-то сделать это. И вот, вот персонификация. Да, вот личность есть, которая, значит, является... вот этим инициатором противления Божьей воли.
0: То есть не я

0: получается, нарушаю, а кто-то меня заставляет. Причем не что-то, то есть не мои какие-то там эмоции, чувства, там, ну, еще
1: получается
0: что-то.
1: Получается так, что кто-то. Мы оказываемся вовлеченными в эту борьбу. Это вот, ну, например, идет война, да, есть какой-то главнокомандующий в этой войне, но мы его вообще лично не знаем, никогда не видели. Но он есть объективно, он, значит, управляет военными действиями. А мы, как участники этой войны, в той или иной, значит, может быть, даже не будучи там в этой армии, а как-то вот оказавшись в этих обстоятельствах здесь рядом, мы вовлекаемся в эту войну. И мы делаем выбор, за эту армию воевать или за эту, этих поддерживать или этих, да, там быть или там. И точно то же самое происходит и здесь. То есть вот в книге Откровения написано «Михаил и ангелы», значит,
0: воевали
1: его воевали с драконом, значит, и его ангелами. Ну, ангелы — это не те крылья с крыльями существа, да, а это, ну, ангел — это вестник вообще, тот, кто весть несет. Ну, это представитель вот того, другого мира. То есть это показывает вселенскую войну. И когда Михаил, да, это имя Бога, кто как Бог, буквально, да, он, и, значит, в этой войне это происходит, это вовлекает нас, как водоворот. Мы этого не хотим, может быть, и знать ничего не знаем про эту войну, но мы оказываемся в ее гуще, помимо своего желания или нежелания, от самого нашего рождения. Справедливость, несправедливость, добро, зло, правда, неправда – это те вопросы, которые нам приходится каждый день решать. Вот, каждый день как бы определять для себя. И мы вот окажемся вовлеченными в эту войну. Да? И когда мы понимаем это, вот в какой-то момент наступает это понимание, когда мы обращаемся к тому, чему церковь учит, к тому, что говорит Священное Писание, что говорят пророки, что говорят апостолы, вот, мы должны сделать этот выбор, на какой стороне мы находимся. Да? И вот когда мы этот выбор делаем, мы тогда оказываемся уже перед лицом искушений. Потому что когда у нас выбора нет, когда мы не знаем, что такое добро и что такое зло, у нас как бы и противника нет.
0: Понимаете? То есть когда выбор появляется, когда мы его осознаем, вот тут, собственно, происходит борьба между тем и другим.
1: Да, да, да. Тогда у нас появляется искушение. То есть если мы знаем, что Божья заповедь говорит вот так...
0: Но есть возможность поступить по-другому.
1: По-другому. Это называется искушением. Да? И мы, естественно, как бы... А кто стоит за этим искушением? Ну, если свет борется с тьмой, если на одной стороне Бог, на другой стороне сатана, то, естественно, получается, что за этим искушением стоит родоначальник этого зла.
0: То есть искушение мы персонифицируем в данном случае. И, ну, в принципе, даже не важно, реально ли вот эта вот сверхличность, которая, ну, которая вот это все олицетворяет, или это просто даже какие-то механизмы, не так важно, или важно?
1: Ну, знаете как, Библия говорит о том, что это личность. Вот. Вот, когда Спаситель наш крестился у Иоанна на Иордане, написано, духом был он возведен в пустыню для искушения. Явился ему сатана. И, искушая, говорил, сотвори. А там написано, что по истечении 40 дней он залкал, явился сатана и говорит, сотвори из всех камней, если ты сын Божий, сотвори из всех камней. То есть и второе, третье искушение. Да?
0: Вопрос в другом. Ему действительно явился вот этот искуситель, который с ним лично вот таким образом общался. Мне ни разу не являлся искуситель, который лично мне...
1: Ну и слава Богу.
0: Безусловно, я с этим не спорю. Я просто в контексте, ну если мне не являлся непосредственно...
1: Ангелы являлись?
0: Тоже не являлись.
1: Тоже не являлись. Ну, видите.
0: Нет, я
1: просто
0: я говорю о том...
1: В библейском понимании сатана и ангелы – это падшие ангелы. То есть это не... какие-то там другие, специальные. А это те же самые ангелы, но просто падшие, которые избрали путь противления Богу.
0: Да-да-да. Я все это говорил просто в контексте ответственности-то на ком?

0: в результате. Потому что мне не очень важно в конечном итоге вот это вот искушение, вот это вот мое желание совершить что-то нехорошее, возникло оно само по себе или возникло оно под чьим-то действием, там, под чьим-то внешним воздействием. Важно все-таки, кто отвечает в итоге за это поступок.
1: Смотрите, в Евангелии есть притча, которую сказал Спаситель. Значит, был дом, в котором жил бес, демон. Да? И этого беса изгнали из этого дома. Он походил по белому свету, ища себе, значит, жилище. Нашел таких же 7 бедолаг, как и он, да, которых тоже изгнали. И потом пошел посмотреть, а вот дом, в котором он жил, он как там, занят или нет? А оказался свободен. И они все вместе туда и поселились. Да, ну, под домом подразумевается сердце человека. Вот. А ответственность на ком? Что ж, там живет бес или не живет? Значит, 7 там их или 1? Если он ушел, кто на его место должен прийти? Кто за порядок в этом доме, в сердце человеческом отвечает? Ну, конечно же, человек. Да? В данном случае не бес определяет участь человека, а сам человек, открывая дверь для этого беса или не открывая, прислушиваясь к его, как вот вы говорите, бес попутал, да, как мы говорим, прислушиваясь к тому, что вот он говорит, или не прислушиваясь. То есть, конечно же, оправдаться тем, что вот кто-то меня искушает, нельзя, как Яков говорит, не говори, что там Бог меня искушает. Апостол Яков в своем послании. Каждый человек искушается сам. То есть, другими словами, каждый человек сам делает выбор. Вот. А искушение – это просто предложение этого выбора. Вот. Можно жить без искушения, и выбора нет.
0: С бесом, понимаете, там такая ситуация. Понятие одержимости бесом – это когда человек, в принципе, ничего сделать не может.
1: Ну, здесь речь не идет об одержимости в смысле болезни. Да, здесь речь идет о все-таки выборе человека, пустить его в свое сердце или нет. Там речь шла вот о вере во Христа. Если люди не принимают Христа в свое сердце, то в святое место пусто не бывает. На это место придет бес. Вот, то есть, как бы вот этот статус-кво, нейтралитет, ну, поддерживать практически невозможно. В той или иной степени оно должно быть занято тем или другим.
0: Основной вопрос, может, тебя и бес попутал, но как ты это допустил?
1: Да, да, можно сказать так. Да.
0: То есть ответственность все равно лежит на том, кто что-то...
1: Да, на человеке. Хотя мы вовлечены в эту борьбу между добром и злом, да, и мы как бы, может быть, не являемся такими вот прямыми участниками, но, ну, вовлечены. Да, мы, то есть, а если так, то мы должны делать выбор, на чьей стороне мы. За красных или за белых, да, грубо говоря, за свет или за тьму. И этот вопрос приходится нам решать каждый день. Вот новый день начинается, и мы как бы заново вступаем в эту борьбу, в эту атмосферу этой борьбы, да. И в каждый момент жизни мы руководствуемся теми или иными наставлениями, теми или иными правилами, законами Божьими или, значит, тьмы, для того, чтобы совершать свои поступки. И для этого у нас есть совесть, для этого у нас есть Слово Божие, для этого у нас достаточно руководства, для того, чтобы не ошибиться и сделать правильный выбор своей жизни. Поэтому, ну, бес-то он может попутать, просто как это, обманываться мы сами рады, да? А я обманываться сам как бы рад, да.
0: Обмануть меня нетрудно.
1: Да, обмануть меня нетрудно, я обмануться сам рад. Вот если я сам как бы готов обмануться, прислушаться

0: голосу обмана,
1: угу.
0: ну тогда так. А можно этому противостоять, да?
1: То есть, еще раз просто вот утвердить, есть искушение. Механизмы можно там обсуждать, но полной власти искушение над нами.
0: Вообще, вот вопрос свободы выбора, это фундаментальный вопрос вообще человека, человеческого бытия. Человек потому и человек, что он свободен сделать свой выбор. И история человечества, она начинается с свободы выбора. Бог создал человека по образу своему и подобию своему. Он его создал свободным. Свободным повиноваться Богу или не повиноваться Богу. Слушаться его или слушаться беса, который сидит. Да? И ответственность наша перед Богом как раз и наступает тогда, когда у нас есть свобода. Если бы у нас не было свободы, то закон был бы бессмысленен, да, Божий.
1: Угу.
0: И Божья воля для нас была бы бессмысленна. Мы бы работали как вот животное. Да. Вот что с животного? Можно ли говорить о нравственности или ненравственности поступка животного? Он руководствуется инстинктом. Инстинкт, который вложен в него, в животное, и поступать против он не может. Как говорят, сколько волка не корми, он в лес смотрит. Потому что инстинкт его таков, он хищник. Угу. Да? И говорить, что волк безнравственный, а овечка нравственная, ну, как бы это смешно, потому что природа такая. Вот о человеке так сказать нельзя. Человек, о человеке, хотя и можно сказать, что он, в общем-то, носит в себе греховную природу, но при этом он и образ Божий в себе носит. И эти два начала в человеке постоянно находятся в противоборстве, и это, собственно, и подводит нас к вопросу о выборе в пользу добра и в пользу зла. Да.
1: Спасибо большое, Павел Владимирович. Дорогие друзья, то, что сам выбор между добром и злом существует, и что мы осознаем, что вот тот или иной поступок нехорош, неправилен, это как раз говорит о том, что мы можем злу сопротивляться. Мы можем сделать правильный выбор в любой ситуации, которую осознаем. Всего доброго. До свидания.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены».

0: Бывает, что Бог отвечает нам через определенные обстоятельства, через внутренний голос. Но что делать, когда Бог молчит? Здравствуйте! Сегодня тема нашей программы «Бог молчит. Что делать?». И сегодня у нас в гостях Роман Тихонов. Он является директором кабинета здоровья в Калужской области. Роман, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Спасибо, что нашли время, приехали к нам. Роман, Бог молчит. Что делать? Так называется наша тема. Скажите, вот что в вашем понимании означает «Бог молчит»? Что вы чувствуете при этом, вот когда слышите, да, вот это выражение «Бог молчит»?
1: Ну, для меня Бог молчит, когда нету таких явных целей, ориентиров и какая-то тишина. Особенно это проявляется после какой-то бурной деятельности. Например, была какая-то цель, нужно было ее достигать, прилагать усилия, преодолевать где-то вот усталость. Цель достигнута, и больше нету целей. Тишина. Вот это вот Бог молчит. Вот, и нету перспективы, что эта цель вообще появится в ближайшем будущем.
0: Вы так грустно об этом говорите. Просто Бог молчал. Получается, когда вы достигали какой-то определенной цели, вы сами к ней стремились. Вот я просто хочу понять, хочу разобраться. Вы говорите о цели, вы ее достигали. Вы сейчас просто являетесь врачом в собственном кабинете, да, вы директор там. Вот вы же к этому пришли, то есть Бог вас вел, получается, Он не молчал, Он отвечал вам. А вот в каких обстоятельствах, может быть, вот с детства что-то вот вы помните, да, и там есть какие-то определенные события?
1: Вот жизнь человека, ну, мою жизнь можно так представить, ну, и любого человека. Человек пошел в школу, его цель – закончить ее. Школа закончилась, в институт, ну, образование другое получать. После образования – работа, там достичь какой-то профессиональной планки. Вот. И одна цель сменяется другой. И понятно, куда человек движется. Вот. Наступает такой момент, когда ключевые цели закончились, и что дальше? И вот это момент, когда, ну, человек размышляет, задумывается, а что дальше? И он или какие-то свои мечты начинает воплощать, или задает вопросы внутрь себя, устраивает ли его эта жизнь. Вот, готов ли он еще столько же прожить именно вот в таком режиме, занимаясь тем же. Вот, и вот эта минута молчания, она может быть такой напрягающей. То есть это не просто я занимаюсь своими делами, и время идет. Мне бы хотелось это время чем-то занять значимым. Вот, и хотелось бы получить ответ, а что дальше? Какая цель?
0: А что мешает? Вот, что внутри вас ограничивает? Мы просто вот сейчас с вами разбираем вот эту вот тему, да, и пытаемся углубиться и понять, потому что для кого-то Бог молчит, это может быть определенным каким-то, да, периодом. Он это понимает и ждет чего-то от Бога. Или, может быть, от окружающих людей. Вот вы себя в контексте данного вот этого вот определения, как себя чувствуете вообще внутренне? Вам комфортно? Или же вы к чему-то прибегаете вот в таких обстоятельствах?
1: Ну, я как верующий человек стараюсь, чтобы услышать Бога, чтобы Он меня направил на правильный путь. Но та точка, в которой я сейчас нахожусь, она, я в ней оказался благодаря Богу, и выйти я из нее не могу, пока не получу от него инструкции. То есть сейчас я врач в частном центре, директор этого центра. Вот, и есть вещи, которые меня не устраивают. Когда я только начинал служение, у меня были одни обстоятельства. Не было семьи, не было детей, жены. Вот. И я занимался только этим.

0: Со временем появилась семья, она требует времени, и для меня это приоритет. То есть если взять все мои интересы и сказать, что главное, то я понимаю, что семья для меня сейчас главнее, чем все, чем я занимаюсь. Даже медицина, которой я посвятил столько времени, она не является для меня приоритетом. Угу. То есть она стоит ниже по приоритетам, чем семья.
1: Но это нормально, когда у человека семья на первом месте. Я считаю, что это вполне нормально. Я думаю, что многие так считают.
0: Многие так считают, но когда наступает реальная жизнь, если посмотреть, сколько я времени провожу с семьей, то я вижу, что мои приоритеты и мои действия расходятся. Мне бы хотелось с семьей быть больше, но в силу того, что это кабинет, в котором нужно практически быть все время, он перетягивает меня туда. Вот. И хочется как-то это служение кому-то отдать, или чтобы кто-то это бремя разделил.
1: Вы говорите «служение». То есть это нельзя рассматривать в контексте просто дела, просто бизнес. Это вы называете служением. Что для вас является именно служение в данном вопросе, да? Что вы подразумеваете под этим определением?
0: Для меня служение – это любая работа, которой я занимаюсь. Даже если это не частный центр, не христианская деятельность, просто работа в государственном учреждении – это тоже служение. Был и такой период. Но я оказался здесь. Для меня сейчас служение именно работа в кабинете.
1: Вот все, что строили вы вместе с Богом, Он вас вел именно в плане вот этого служения, да? Вы четко это понимаете для себя. И, собственно, тем, кем вы сейчас являетесь, это результат вот этого Божьего провидения, да, можно так сказать?
0: Но если посмотреть всю жизнь, то есть ключевые точки, такие поворотные, на которых нужно было принимать решение, важное решение. И вот в этих точках я для себя могу чистосердечно сказать, я нигде не слукавил, услышал Бога и повернул туда, куда Он мне указал. А вот от точки до точки вот этот путь, он может, конечно, быть извилистым. Но ключевыми точками что я называю? Это выбор профессии, выбор супруги, выбор служения дальнейшего. Вот, и этих точек не так много, но они настолько важны, что могут просто кардинально поменять вектор жизни. Вот, и в этих точках Бог был со мною. А то, что сейчас происходит, это от точки до точки. Я не знаю, где следующее, где Бог будет так вот кардинально менять мою жизнь, но сейчас такой период, когда мне бы хотелось его услышать. У меня есть вопросы, есть недовольство той ситуации, которая существует, я бы хотел его услышать.
1: А именно, вот мне интересно, что не нравится? Вот почему недовольство? Вот вроде бы Бог ответил, Он не молчал, Он вас, соответственно, провел по вот этой профессиональной своей деятельности, да, вы достигли определенных высот. А чем сейчас недовольны?
0: Мне бы хотелось соответствовать тем приоритетам, которые у меня в голове. Но когда я директор, как вот бизнес ведется, ты не можешь из него выйти. Только из-за того, что тебе там хочется быть дома. Все равно нужно делать дела, которые там происходят. Приходя домой, голова не освобождается от этих забот. Вот, и когда подходит ребенок и просит внимания, я вот за собой заметил, я говорю ему: отстань. И мне это не нравится. То есть мне как христианину это не нравится, как мужчине не нравится, как отцу не нравится, как мужу не нравится. Но я ничего поделать с собой не могу. То есть настолько ум занят выполнением работы, что даже приходя домой, я не могу отключиться. Или мне нужно какое-то время. Вот. И хотелось бы как-то поменять эту ситуацию, чтобы, приходя домой, работа оставалась за дверью.
1: Ну, я думаю, что семья, когда на первом месте, тем более если интуитивно и на уровне, да, вот сердца, чувств, вы это понимаете, что это должно быть в приоритете у вас, то здесь, наверное, Бог, Он не может молчать. Вот как думаете?
0: Такое ощущение, что Он испытывает

0: Вас лично?
1: Да. Ну, для мужчины реализация, она в делах происходит. То есть в его работе. Вот, для женщины она вся в семье,
0: в детях.
1: Я просто
0: не могу понять, откуда вот такая вот установка. Дело, мое личное дело, вот это вот бизнес, все вокруг этого крутится. Вот откуда вот это зародилось желание? Просто если мы смотрим в контексте именно служения, это помощь людям, забота о людях. Вы врач, вы общаетесь всегда с людьми, вы оказываете им помощь. Здесь приоритетность в этом больше, но при этом вы устаете.
1: Нет, я понял.
0: Вот этот момент.
1: У меня есть ощущение, что я тяну не свою лямку.
0: Слишком много берете на себя?
1: Я как врач доволен, что я врач. Но как директор я выполняю административные обязанности. То есть меня этому никто не учил, я к этому не готовился. Они просто ко мне пришли вместе с этой должностью. Вот. И у нас немного сотрудников в штате, всего я и моя жена.
0: Вот. Вы с супругой вместе?
1: Да, всего два человека.
0: Дело.
1: Вот. И на мне, по сути, весь кабинет и висит. И мне приходится делать те дела, которые я не умею делать профессионально, но их приходится делать. А когда это делается непрофессионально, то очень много времени занимает. И если задать себе вопрос, а готов ли я заниматься этим еще ближайшие лет 5-10, я бы сказал, что нет. Я не хочу этим заниматься. Но тем не менее, Бог не создает таких обстоятельств, чтобы оставить этот кабинет. Вот я думаю, что в ближайшее время он как-то мне ответит. Потому что последние полгода у меня такое побуждение сблизиться с ним. Услышать его по-настоящему. Даже если это нужно оставить, чтобы я принял эту волю. Вот таких вот отношений я хотел бы с ним иметь.
0: А что значит услышать голос Бога?
1: Ну, был период, когда, вроде бы находясь в служении, я несколько был непослушен, так скажем. Особенно в том, что как тратил свое время. То есть у меня много времени уходило на интернет. Там я мог смотреть фильмы, какие-то ролики, обучаться. Это заполняло всю мою жизнь. Вот. И создавалась такая иллюзия, что я вроде бы каким-то делом занят. Вот. А время, чтобы провести с Богом, его было все меньше и меньше. Если была какая-то молитва, то она была такой формальной, быстрой. Ну, больше формальной. Да. То есть не было цели его услышать, провести с ним время.
0: А сейчас у вас, получается, в основном время занято работой? Да, вот этими всеми бизнес-моментами, делами. И если взять, например, тогда то время, когда вы были в интернете, да, в основном жили, можно сказать, там, да, всегда все смотрели, и вам всегда были интересны актуальные новости, да, к примеру, видео. Сейчас у вас интерес — это ваша работа. И может ли так быть, что Бог молчит именно тогда, когда разум человека занят чем угодно? Только не им.
1: Я тоже пришел к этому выводу, что есть отвлекающие моменты, и это сильно мешает. Попадались какие-то ролики на эту тему, ну, христианские. Вот, и это убеждение крепло, что есть в жизни что-то такое маленькое, но оно перетягивает на себя то, что должно принадлежать Богу.
0: Вот, и... А что должно принадлежать Богу, по вашему мнению?
1: Вообще, интернет — это такая штука...
0: Затягивающее.
1: Да, мы когда посмотрим что-то, оно же в голове крутится, оно не просто насквозь прошло. Оно крутится, оставляет какой-то след, какое-то мировоззрение. Когда регулярно читаю Библию, это тоже откладывает свой след. Но ее тоже становится меньше.
0: Вы регулярно читаете Библию, это сейчас ваше желание вот на данный момент, или это всегда было для вас интересным и актуальным читать Библию?
1: Ну, когда я только-только стал знакомиться с Богом, это было, ну, потребностью, по сути.
0: А когда вы начали знакомиться с Богом?
1: На 6-м курсе медицинского института.
0: Что сподвигло узнать Бога?
1: Ну, это такая интересная, по сути, опыт обращения.
0: Ну, чуть-чуть об этом.
1: Ну, все 6 лет у меня такие были напряженные отношения с людьми, и мне трудно было сблизиться с ними.
0: В силу каких обстоятельств? Почему?
1: Ну, мои ценности не согласовывались с ценностями группы.

0: В детстве я был таким ребенком достаточно правильным. Меня даже иногда родители упрекали, ну что ты такой правильный?
1: Вот если... Откуда это вот желание быть правильным?
0: Ну просто я так видел жизнь. Угу. Родители в этом помогали. Они осуждали, вот у меня сестра еще есть, угу. Они осуждали нас, когда мы лгали, когда мы крали. Ну, как-то вели. Родители эти ценности нам прививали. Не скажу, что они прям жили по этим ценностям, но нас в случае отхождения все-таки как-то...
1: А родители верующие люди у вас?
0: Ну, они не посещали церковь, не читали Библию. Ну, насколько я знаю, они даже не религиозные были.
1: Но при этом у них вот эти вот моральные ценности, да. Они были заложены.
0: Глядя назад на свое детство, я удивляюсь, почему у моих, ну, я скажу так, неверующих родителей такие христианские ценности. Вот. Конечно, там были какие-то вот недостатки в воспитании. Вот как я бы хотел, может быть, другого как бы, подхода к детям, да? Вот. Но, тем не менее, что они могли дать максимум, они от себя дали. То есть, если бы я оказался в их ситуации, я не думаю, мог бы я что-то больше дать. Вот. То есть, они со своей стороны сделали все, что могли.
1: А могло ли это как раз подвести вас уже к принятию решения узнать Бога? Открыть его для себя.
0: Но вот в том-то и дело, что они вроде бы прививали нужные ценности и угу. в то же время осуждали меня за них. Почему ты такой правильный? То есть в жизни нужно быть похитрее, как-то вот поизвилистей, более скользким. Вот у меня как-то ну, не получалось это. Моя сестра, да, она могла вот как-то сблизиться с людьми, там, договориться, еще что-то. У меня нет. Я всегда говорил... Правду. Если нужно было сестру в чем-то уличить, они спрашивали у меня, так оно или не так. Потому что солгать не мог.
1: Вот, и... То есть вы можете себя характеризовать достаточно как ну, честный такой человек? Всегда был, да?
0: Ну, многие моменты, да, они характеризуются именно честностью. Я не скажу, что прям моя жизнь без лукавства. Есть моменты, которые я хотел бы исправить, избавить от лукавства. Но в целом, если... взять всю жизнь и сравнить с другими людьми, то вот этой прямолинейности, честности ее слишком много. Вот, и это людям может не нравиться и, может быть, доставляет где-то мне проблемы. Но в то же время это помогает. Когда не лжешь, уже не запутываешься.
1: Обычно у тех людей, которые любят честность, у них внутри такое желание всегда справедливости во всем, всегда, везде. И вот, наверное, в отношениях с Богом тоже, может быть, сейчас вот на данном этапе хочется какой-то справедливости. Нет такого вот в отношениях того, что вот он молчит, вы вроде бы вот зовом сердца, да, пытаетесь как-то вот с ним отношения настроить, наладить, угу. Но он молчит.
0: Нет такого. Я знаю людей, которые вот такие справедливцы. Ну, я ни к этому не отношусь.
1: Не относитесь, нет, да, нет. К таким?
0: То есть, если по отношению ко мне какая-то несправедливость, я не буду там добиваться какой-то справедливости. То есть, я могу принять какой-то позор, какую-то угу. обиду на себя и взять ее на свой счет.
1: Даже вот. Вплоть до этого взять на свой счет? И вас как это может даже в какой-то степени поколебать немного? Или нормально к этому относитесь?
0: Ну, на свой счет, что... Как бы я знаю, что Бог меня любит. Вот. И поэтому, что бы обо мне ни говорили, ну, время покажет, кто прав, кто не прав.
1: Так, а может быть, Бог не молчит, а проверяет вас сейчас? Ваш характер, то, как вы отреагируете в тех или иных обстоятельствах. И поэтому он и не создает определенные какие-то вам сейчас условия, а взращивает ваш характер с помощью вот этого молчания. Но, думали об этом?
0: Кстати, был такой длительный период молчания, после которого Бог ответил.
1: Так. Это когда? В каких обстоятельствах так сложилось?
0: Был такой момент, когда я почувствовал призыв Бога оставить свою работу. Работал в областной больнице, я лор-врачом работал. Я оставил работу и потом поехал учиться в Москву. Обучался массажу, фитотерапии.
1: А почему именно вот это направление? Это тоже Бог так побудил этим заняться? Или кто-то сказал?
0: В церкви, где... я уже принял крещение, была группа людей, которая ну, хотела служить людям. И в качестве служения выбрали именно медицинское направление. Вот. А так как я врач, это близкая ко мне тема, и они пригласили меня. Мы вот за это молимся, приходи. Вот. И мы начали молиться. Вот. И как-то раз мне... Мы молились, мы хотели санаторий построить. Вот, и мы молились, нам нужны были строители, там, повара, врачи.
1: Вот а мы это кто? Это
0: ну, группа, группа людей.
1: Группа людей.
0: Молодежь.
1: Они связаны с медициной тоже?
0: Не все.
1: Не все.
0: Просто люди, которые хотели служить. И вот именно вот через такое служение. Ну, санатории, создание санатория, где людям предлагаются оздоровительные методики, ну, такой вот направленности.
1: Ну, хорошая идея, кстати,
0: самое
1: говоря.
0: Эффективное служение. Вот и так как я врач, оно мне созвучно было. Куда еще идти, кроме вот как вот в эту сферу. Вот, и мне довелось молиться о враче. И я в группе молюсь и говорю: «Господи, пошли нам врача». И слышу внутренний голос: «А ты кто?» Я понял, что Господь что-то ожидает от меня. И через какое-то время я почувствовал призыв оставить ту работу, которой я занимаюсь, и уже ну, как бы в христианском направлении, в медицинском развиваться. Вот. И поехал я в Москву. И когда я уволился, я потерял жилье, заработок, работу, вот, отношения с родителями испортились. То есть у меня, по сути, никаких точек опоры не было. Вот. И когда я оказался в Москве, какое-то время я занялся той деятельностью, которой мне нужно было. Я обучался по массажу. Это я находился у себя дома.
1: Нравилось это все? Все, что происходило? Или отношения с теми, с кем они были оставлены,
0: все-таки тревожили? Это было серьезное испытание. Вот. Но я для себя принял решение, что для меня важнее послушаться Бога. Потому что мне было страшно, что возможности могут не повториться. То есть Бог говорит, говорит, но когда каждый раз отвергаешь, Он может просто однажды не предложить. И вот это меня пугало. Поэтому как только Бог что-то мне говорил, какую-то заповедь, какое-то направление в жизни, я тут же принимал.
1: А как Он говорит вам? Вот вы сказали, что через обстоятельства, да, определенные. А может быть, это еще какие-то определенные условия? Ну, вот, создаются для этого.
0: Вот когда мы молились, я услышал внутри вот эту
1: мысль. Внутренний голос.
0: Это явно было что-то такое не от меня исходящее. Когда же я принимал решение уволиться с работы, я понимал, что однажды это должно случиться. Но думал, когда? И занимался своей работой. И вот в какой-то день определенный пришло осознание, что сегодня. Я не
1: мне
0: мог это объяснить.
1: Интересно, как это происходит? Это откуда-то вот от сердца, вот раз так, и вот такая вот мысль? Или как?
0: Появляется такая убежденность, что ее сломить невозможно.
1: Как интересно.
0: То есть для человека не характерна такая убежденность, он в обычной жизни менее уверен. А здесь такая убежденность, что...
1: Я должен это сделать.
0: Никто его не сломит. Да. Я, конечно, когда принимал это решение, не посоветовался с родителями. Они помогали мне получить образование, получить специальность, устроиться на работу. И когда я с этой работы ухожу, не ставлю их в известность, конечно, их это задело, их это обидело. Вот. И отношения с ними испортились. Я несколько лет не мог с ними общаться.
1: Наладить контакт, да? А сейчас как?
0: Сейчас уже общаемся.
1: Ну, слава Богу.
0: Вот. И когда я учился в Москве, я был у себя, был наедине. И возникло такое вот ощущение, что рядом стоит сатана. Я не знаю, не у всех, может быть, такой опыт есть, но такое...
1: Как почувствовали?
0: Ну, такое вот леденящее ощущение, что рядом стоит кто-то, вот какая-то сила. При этом не было никаких предпосылок, чтобы кто-то пришел. То есть я просто готовился к занятиям, к очередным. И я это почувствовал. И вот интуитивно, что еще делать в этой ситуации, когда чувствуешь рядом с собой того, кто сильнее тебя? Я падаю на колени, начинаю молиться. И в молитве Бог дает мне два стиха, которые я вспомнил. Вот. И это были обетования, после которых я понял, что Бог ситуацию контролирует. И вот это леденящее чувство, оно ушло.
1: А какие обетования? Может быть, вспомните?
0: Два обетования. Это... «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а разумеешь после». А второе было: «Всякий, положивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царства Божьего». Стихи к той ситуации были очень подходящими. И в дальнейшем я каждый год у Бога спрашивал: «Господи, а что я должен уразуметь, что я тогда не понял?» И Бог мне ответил только через 10 лет. –

0: Каждый год, я помню, что каждый год я его спрашивал, иногда несколько раз в год, эта мысль посещала меня. Вот, но однажды я готовился к проповеди, читал Библию, думаю, о чем вообще говорить. Вот, и читая книгу «Служение исцеления», Библию, ответ пришел. Бог старался изменить мой характер. Когда я этот ответ получил, в дальнейшем этот вопрос вообще не возникал. Прошло несколько лет, я вот не помню, чтобы этот вопрос еще раз возникал в моей голове. То есть Бог ответил, выводя меня из такого комфортного места, пуская меня по вот этой пустыне, по разным местам, где нет у меня ни жилья, ни работы, ничего такого стабильного, Он формировал мой характер. Когда я получил вот этот ответ, я успокоился. Но с того момента опять тишина. Угу. То есть Бог ничего не говорит.
1: Роман, интересный момент. 10 лет прошло, тишина была, Бог молчал, ничего не говорил. В течение этих 10 лет вообще как происходило?
0: Что происходило?
1: Да, вообще ваше отношение с Богом, каково оно было? Ваше внутреннее состояние, эмоциональное состояние? Ведь это же, я думаю, что для верующего человека это некомфортно, далеко некомфортно, когда Бог молчит, и когда такие были обстоятельства, да, когда Он отвечал.
0: Потом... Эти 10 лет я бы не назвал молчанием. Он молчал в этом вопросе. Но в моей жизни происходило очень много событий. То есть вот эти 10 лет, они были очень насыщенными. Я получил образование там, по массажу, по фитотерапии. Потом проучился по терапии, чтобы вот работать в санатории. Ездил по разным таким же оздоровительным центрам на Украине, на России, в России, как врач. Помогал, вот, и приобрел большой опыт. И за это время семья появилась. Вот, и все это вроде бы как создает такое бурление, какое-то движение.
1: Жизнь, казалось бы, идет своим чередом, и все хорошо.
0: Но когда я оставался наедине, вот этот вопрос всплывал. То есть мне всегда хотелось узнать, а что Бог хотел тогда сказать? Что я делаю, теперь ты не знаешь, а разумеешь после. Когда я это должен узнать?
1: А может быть, как раз, когда он молчит, это и есть ход его провидения для вас. То есть он вас оставляет наедине с собой, со своим миром, который вокруг вас, своим делом, да, с этими обстоятельствами, которые складываются. И вы в этом крепнете и растете. Может быть, для этого все? Для этого Бог иногда молчит?
0: Хотелось бы так думать. Когда такие вот сложные обстоятельства, хочется все оставить. Очень сильное искушение действительно оставить. То есть оставить себе только то, что мне комфортно, например, семья. Да, вот мне нужна семья, все остальное я оставляю. Вот, но это я боюсь, что это очередное искушение мое личное, опять создать себе комфорт. Вот, может быть, действительно Бог хочет посмотреть, а что ты выберешь? И я понимаю, что я бы не хотел вносить коррективы личные. Вы и испортите
1: вот,
0: этот план.
1: Да, так интересно рассказываете. Вы послушны в плане ориентира вот на Библию, да, на голос Божий. И Он вам отвечал в течение жизни вашей. Но вот не для каждого человека Библия является вот этим вот ориентиром и тем источником, на который можно опираться. И Бог бывает молчит для таких людей, для некоторых молчит, а кому-то отвечает по зову сердца, да, вот некоторые говорят, Бог у меня в сердце, и, собственно, мне этого достаточно. И очень даже успешно порой все складывается в жизни.
0: Внешне.
1: Это только внешняя картинка, да, вы говорите?
0: Потому что иметь Бога в сердце – это еще не вся картина.
1: А что должен видеть человек в общем? Что должен понимать?
0: Вообще, я думаю, что вот эта внутренняя жизнь с Богом, она происходит очень интимно. То есть внешне мы видим служение, человек чем-то занимается в семье, то-то. Но кто он, когда он остается один? Он смотрит фильмы, он в интернете, или он ищет Божьей воли. Он пытается с ним как-то вот подружиться. Я знаю человека, который свободное время проводит, изучая Священное Писание. Я удивляюсь. У него нет других интересов. Для него это интересно. Но когда он этим занимается много лет, я вижу перемены. Он как-то более глубоко мыслит, нестандартно, не так, как все. Вот. И я понимаю, что это результат того, что он проводил время с Богом в Слове Его.
1: А Бог ему отвечает, он не молчит в его жизни. Это очевидно.

0: видны результаты какие-то определенные?
1: Я вижу его удовлетворенность жизнью. Угу. Я, например, жизнью не удовлетворен. То есть у меня, ну, не сказать, что я там прям счастлив. Ну, внутри. Внешне оно, может быть, я и счастлив. Да, но внутри, когда я остаюсь один, у меня есть что-то, что хотелось бы исправить и иметь более тесные отношения с Богом. Всегда знаешь, где ты недоработал. Я занимался спортом, угу. Легкой атлетикой. Когда

0: Бояться не к чему, совесть чиста. А тут всегда есть какой-то момент, где-то молитва такая вот формальная, где-то мог бы помолиться, но не сделал этого, мог бы почитать, но не сделал этого, занял это время чем-то другим. И я понимаю, что тот результат, к которому я прихожу, это результат того, что там не доработал. И когда вот мы говорим, оказался в пустыне, или Бог молчит, это результат того, что я не доработал. Есть, конечно, искушение Бога обвинить, да? Господи, ты молчишь, а я вот тут такой правильный жду, когда ты ответишь. Нет, на самом деле я чувствую, что с моей стороны был уход.
1: То есть такое анализирование происходит в собственной жизни, собственных каких-то действий, да, определенных?
0: Внешне моя жизнь кому-то может показаться правильной, без изъяна. Но я-то знаю, где недоработка. Вот, и...
1: А может быть, пробовали как-то отпустить эти ситуации? Ну, чтобы они не держали. Вы же Богу это отдали уже в свое время. Наверняка вот через этот интимный контакт, через отношения с Ним. Он все про вас знает. Может быть, он не молчит, а уже...
0: Для меня это новый опыт. Я такой человек, что пытаюсь многое контролировать в жизни. Многие, наверное, христиане такие. Но для меня сейчас опыт не контролировать. Вот, да, я с изъянами, да, я где-то недоработал. Но я сейчас пытаюсь...
1: Отпускать ситуацию?
0: Не отпускать, а прийти к Богу таким, какой есть. Неправильным, с проблемами. Потому что я еще понимаю, что мне еще не раз придется споткнуться. И...
1: Но это же для роста.
0: Да. Я не хочу, знаете, как... пускать пыль в глаза Богу. Вот, Господи, я вот тут в служении, я тут там заповеди соблюдаю, там как-то вот пытаюсь жить по-правильному. Нет, сейчас Бог показывает мне много проблем во мне, в моей жизни. Вот, и в то же время Он говорит, ты в этой проблеме приди ко мне. Потому что раньше ты пытался как-то привести себя в порядок, а потом ко мне приходить.
1: Сам решал вопрос с собой.
0: Да. И потом, когда я чувствую, что теперь можно к Нему идти, я... там, в молитве и все такое. Вот сейчас Господь обучает меня прийти к Нему таким, какой есть. Это непривычно. Когда всю жизнь идет какой-то контроль, сейчас это непривычно. Вот. И сейчас есть искушение как-то вот в этой ключевой точке повернуть куда-то. Но если это сделать, не дождавшись Божьего ответа, это будет какое-то своеволие. Я понимаю, что в дальнейшем начнутся серьезные проблемы. Вот. И опять все равно Бог вернет, но это будет упущенное время.
1: Какое интересное анализирование. То есть вы сами понимаете, что будут какие-то серьезные проблемы, если вот без Бога вы куда-то свернете, да?
0: Ну, во-первых, читая Библию, я прихожу к такому выводу. Я знаю случаи из жизни, когда верующие так поступали, и потом они или ломались, или уходили от Бога надолго, и потом им приходилось возвращаться. Вот я бы не хотел этот опыт повторять.
1: А некоторые настолько нетерпеливы в этом плане. Вот вы, видно, что терпелив, и вы готовы вынести многие моменты, хоть глаза и не горят. Я вижу, что вы говорите, что несчастлив на данном этапе. Я вижу, что глаза не горят. Хотя вы достаточно в своей жизни успешны, и во многих аспектах у вас все очень хорошо развивается. И некоторые вот за огоньком вот в этих глазах пытаются угнаться. Верующие, неверующие, неважно кто. Нас многие смотрят, люди, и они сейчас вот тоже где-то в глубине души наверняка понимают для себя, что вот что значит пойти за Богом, да? Когда Он им что-то говорит или когда Он молчит, вот что в данном случае мне делать? Вот каждый из зрителей, я думаю, задумывается над этим. Так ведь, Роман? Вот,
0: Здесь, наверное, самое сложное — дождаться ответа. Самый такой наглядный пример — это выбор спутника жизни. Вот можно выбрать того, кто приглянулся, а можно выбрать того, кого Бог поставил рядом. Вот. И если Бог подбирает эту пару, то Он понимает, что в дальнейшем эти люди пройдут все испытания, они будут подобраны очень хорошо. Вот. А если этот подбор произошел благодаря человеческому выбору, то первая кочка, она развалит это.
1: А как понять человеку, что это Бог определил? С помощью чего?
0: Когда я вообще задался этим вопросом, я стал молиться. Это была такая ключевая точка, на которой нужно дождаться было Бога. я стал задаваться вопросом. У меня был такой период, когда мне нужно было ездить по многим санаториям в течение года. Я думаю, ну, наверное, в каком-то из санаториев я встречу ее.

0: Вот, и целый год я жил с таким ощущением, с ожиданием, с поиском и с молитвой.
1: Вот. Но Бог молчал определенный, да, вот этот промежуток времени?
0: Он молчал, а я злился. Почему он молчит? Мне это нравится, вот это нравится. Вот, ну, на первый взгляд. А потом, спустя время, я вижу, что, ну да, есть какие-то вот вещи, которые вряд ли у нас сойдутся.
1: То есть иногда полезно, что Бог молчит. Иногда, вот я хочу, чтобы наши слушатели, да, наши зрители поняли, что иногда очень важно и полезно ощущать вот это вот молчание Бога. Именно в этом состоянии можно расти.
0: Но у меня было свое видение. Начать. Я думал, что именно в это время, в этот
1: уже
0: год Бог мне ответит. Во-первых, оно желание появилось, значит, я уже готов, значит, как-то должно что-то произойти. А оно не происходит. И я Богу и срок поставил, потому что я знал, когда мои командировки закончатся. Вот, время вышло, результата нету. Вот, и ответ пришел, откуда я не ожидал. Там, где я работал, в кабинете здоровья, там было две сестры, и одна стала ездить на учебу. У нее пришло время обучаться, она медработник. Вот, и мне пришлось больше времени проводить с другой девушкой. И как-то вот Господь дал мне увидеть в этом человеке то, чего я раньше не замечал. То есть такие черты, которые при таком мимолетном общении не открываются. Вот. Ну, человек как человек. Но когда я познакомился ближе, я увидел, что вот, вот есть изюминка в этом человеке, и она может раскрыться и быть, ну, тем человеком, который мне нужен. Вот, и я стал усиленно молиться именно о ней. Вот, и она тоже, как потом выяснилось, она весь этот год молилась.
1: Как интересно. Вот. То есть Бог сложил так обстоятельства,
0: да,
1: в вашей жизни, что, оказывается, вот это молчание в итоге сыграло вам в счастье, да, и в создании вот такой вот замечательной семьи.
0: Да, я, конечно, не жалею, что я потратил время, был до конца вот выдержан. Вот, потому что потом, когда возникали какие-то проблемы с этим человеком, какое-то недовольство, какие-то претензии, я понимал, что нам нужно вместе пройти через это. То есть нельзя разбегаться. Бог соединил. Вот. И потом, когда вот эти первый год кризисы прошли, потом стало намного легче.
1: Я думаю, что впереди Бог откроет для вас какие-то новые определенные горизонты, в которых вы также будете продолжать расти вместе со своей супругой, со своей семьей. И также дело ваше, я думаю, что обретет какой-то новый жизненный смысл для служения людям и в целом для вашей жизни, чтобы быть счастливым, по-настоящему счастливым.
0: Да, Роман, мы ждем этого ответа.
1: Огромное вам спасибо за эту раскрытую тему, за этот диалог. Спасибо вам, что были с нами.
0: Слава Богу.
1: Дорогие друзья, Бог не молчит. Он всегда рядом с нами. Он просто ждет от нас определенных действий, может быть, молитвы, может быть, искреннего отношения с Ним. Нужно задуматься нам всем об этом. Спасибо вам, что вы нас смотрите. Оставайтесь всегда с нами. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: Царство Божие и Божья праведность – вот к чему должны мы стремиться прежде всего. А остальное все будет дано вам в придачу.
1: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
2: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
3: Чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
4: А Бог открылся вот для меня как друг.
5: Легко ли благодарить Бога, если в вашей жизни произошло несчастье? А легко ли почувствовать радость в момент несчастья? Однажды в моей жизни пришлось также пережить несчастье. Был обычный, теплый сентябрьский день. Погода радовала своим чудесным листопадом. Выходной, воскресенье. Мы с семьей поехали.

поехали к родителям для того, чтобы помочь им с делами на огороде. Так получилось, что в этот день мы немножечко задержались с делами и решили остаться ночевать у родителей. Ночью почему-то плохо спалось. Утром я, мой муж и мой тогда 3-летний сын поехали для того, чтобы мне попасть сразу на работу, а сыну в детский сад. Приехав на работу и увидев через полчаса снова на моей работе мужа, я удивилась. Что случилось? Был невольный вопрос с моей стороны. «Отпрашивайся с работы», — сказал муж. «У нас дома пожар». В моем сердце родилось очень много вопросов. Почему? Для чего? Что сгорело? Как наш дом? Мы приехали на место пожара. Передо мной предстала очень страшная картина. В то время мы занимали половину дома. Во второй половине, где нашим соседом был одинокий мужчина, стояла просто обугленная сторона. Мы узнали, что наш сосед заживо сгорел при пожаре. Наш дом выглядел тоже очень и очень страшно. Сгорела крыша, сгорела пристройка. Сам дом остался целым. Пожарные только что уехали, и мне предстояло зайти в дом, чтобы увидеть вот эти ужасающие последствия нежданного огня. Как это было страшно! Прямо с потолка на меня капала грязь, оставшаяся после тушения пожара. И прямо на моих глазах все вещи, книги, предметы быта, диваны, ковры, все было залито грязью и уже просто не подлежало восстановлению. Какой ужас! Я старалась вместе с друзьями и теми, кто решил помочь в это нелегкое время, выносить разные уцелевшие предметы на улицу, чтобы каким-то образом сохранить их. Вокруг очень много любопытных людей, непонятно, что делать, слезы непроизвольно катятся по моим щекам, и, естественно, в моей душе много вопросов. Господи, почему? Зачем ты допустил это в моей жизни? Что я теперь буду делать? Где мы теперь будем жить? А мой маленький ребенок, как сейчас он увидит эту ужасную картину? И вот в этой суете, когда кажется, что нет ни одной секунды времени и надо спасти любую уцелевшую вещь, меня вызывает участковый полицейский. Он просит подписать какие-то бумаги и задает, казалось бы, совершенно ненужные вопросы. Мне очень хочется побыстрее расписаться и продолжать заниматься неожиданными делами, разгребая последствия пожара. И тогда полицейский говорит мне странную вещь. «А вы, ваша семья, вы, наверное, в рубашке родились. Почему?» Задаю я странный вопрос. И тогда полицейский рассказывает мне всю историю нашего пожара. Оказывается, очаг возгорания находился на половине нашего соседа, а точнее на его кровати. Возможно, это была непотушенная сигарета или случайно брошенная спичка. Самое удивительное, что через стенку прямо напротив кровати соседа находилась кровать нашего маленького сына. Далее, рассказывает участковый, дом очень медленно наполнялся дымом. Сильного не было огня, было очень-очень много дыма. И это происходило примерно в 3-4 часа ночи, когда практически каждый человек очень крепко спит. Далее, рассказывает полицейский, задохнулся бы первым ваш ребенок. Дым наполнил ваш дом полностью. И к утру вы также задохнулись бы во сне. Полицейский продолжает. Когда мы приехали на место происшествия, мы, честно говоря, надеялись вынести из дома 3 трупа. Но когда взломали дверь и увидели, что вас нет дома, мы поняли, что вы, наверное, просто счастливые люди. Осознав реальность всего происшедшего, я поняла,
насколько любит нас Господь. И несмотря на то, что произошло такое крупное несчастье,

счастья в нашей жизни, мое сердце было переполнено радостью. Господь сохранил наши жизни. Что же может быть ценнее этого? Слава Господу за то, что Он так любит всех нас.

0: Сегодня событие, это круглый стол презентации книги Одинцова Михаила Ивановича, российского историка, религиоведа «Живущие надежды». Круглый стол посвящен теме развития государственно-конфессиональных отношений в нашей стране. И это событие, оно имеет значение, конечно, прежде всего для церкви адвентистов седьмого дня, поскольку книга посвящена истории именно этой деноминации, протестантской конфессии. И здесь было много руководителей, представителей церкви адвентистов седьмого дня на презентации. Но и не только, потому что книга так составлена, что она представляет интерес для представителей всех конфессий, для чиновников, для специалистов в сфере государственно-конфессиональных отношений. Это, по сути, учебник по истории развития конфессиональных отношений 20-го столетия. Я бы так назвал. Поэтому сюда сегодня, в общественную палату, и, кстати, это тоже важно, что именно вот на площадке общественной палаты сегодня проходило это мероприятие, это подчеркивает общественную значимость данного круглого стола. Сегодня пришли представители практически всех традиционных, как у нас говорят, да, в России конфессий. Здесь были православные, и буддисты, и иудеи, и протестанты, и от мусульман прозвучало приветствие. И представители государственных органов здесь тоже выступали, общественных объединений, различных институтов. То есть вот такое важное событие для жизни верующих всей страны, я считаю, здесь, ну, это в буквальном смысле, то есть это не гипербола, а это важное событие для жизни всей страны, наших верующих всей страны. И, кстати, здесь прозвучали разные хорошие, интересные идеи, предложения по развитию государственно-конфессиональных отношений на будущее. То есть мы говорили не только об истории, а мы говорили о будущем. И мы берем из книги Михаила Ивановича какие-то положительные примеры из истории нашей страны. И мы их будем воплощать в наше время. Ну, а, конечно, те трагедии, та история печальная, там, гонений на верующих, на религию в целом, особенно в годы сталинских репрессий, мы надеемся, что мы оставим этот период позади и больше уже к нему не вернемся. Такая у нас есть надежда. Ну и вместе с тем это предупреждение для будущих поколений, чтобы помнили историю, не совершали ошибок. Вот. В этом отношении событие такое знаковое.
1: Мы собрали много денег, мы купили аппарат, потому что там аппарат этот необходим по получению донорской крови. Он стоит 200 тысяч долларов. В принципе, цена одной машины, на которой ездит там какой-нибудь министр. Нормальные, не страшные деньги для нашей страны, богатые нефтью, газом, алмазами. Люди, у которых есть там чем поделиться, они всегда могут это сделать. Мне кажется, это душевная потребность.
2: Благие дела наполняют жизнь особым смыслом.
3: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.

«Все, что может рука твоя делать, по силам делай», сказал как-то библейский проповедник Екклесиаст. На самом деле, друзья, наши руки способны совершать массу разнообразных действий, и многое им под силу. Не будь их, мы не смогли бы, например, писать, играть на музыкальных инструментах, готовить еду и строить дома и многое другое. Однако для того, чтобы руки были сильными и здоровыми, их нужно укреплять и в то же время беречь. Давайте сегодня об этом поговорим. Начиная нашу беседу, отметим некоторые отличительные особенности верхних конечностей, как часто называют наши руки. Руки человека обладают уникальными анатомическими чертами, которые выделяют их среди других живых существ. Например, только человек может выполнить такое движение, как соединение подушечек большого и указательного пальцев. Для этого необходима слаженная работа 9 мышц. Благодаря им человеческие руки могут выполнять и другие изящные движения и быть потрясающе ловкими. Что интересно, у некоторых животных тоже можно встретить большой палец, например, у панд. Однако у них он всего лишь представляет собой гипертрофированную кость, которая лишена функциональности и навыков большого человеческого пальца. Кроме этого, у людей любые движения, в том числе и рук, непосредственно связаны с работой головного мозга. Животные же совершают свои действия инстинктивно. А теперь давайте поговорим о том, из каких анатомических отделов состоит рука человека, и узнаем, какого ухода требует каждый из них. Первой мы рассмотрим плечевую зону. Это часть руки, которая позволяет ей совершать движения с самой широкой во всем организме амплитудой. При необходимости, благодаря плечу, рука может дотянуться практически до любой точки нашего тела. Мы можем наклониться, можем за спину завести. В этом участвует подвижный сустав и две крепкие мышцы, двухглавая и трехглавая. Для того, чтобы плечи были сильными, им, разумеется, нужна физическая нагрузка. Однако не слишком усердная во избежание травм и их износа. Прежде всего, старайтесь избегать длительного ношения тяжестей на плечах, например, рюкзака или каких-либо других грузных предметов. Если вы заняты работой, требующей постоянного поднятия рук, непременно чередуйте ее с отдыхом. Будьте осторожными, занимаясь спортом. Знайте, что некоторые его виды дают на плечевой сустав значительную нагрузку. К ним, например, относятся метание копья, тяжелая атлетика, баскетбол и другие. Лучшим вариантом для укрепления плеч станет обыкновенная зарядка. Также во избежание болей в плечах нужно следить за их положением ночью. Частый дискомфорт в этом отделе руки мы испытываем именно по причине неправильной позы во время сна. А дело все оказывается в подушке. Она должна быть эргономичной, со специальным углублением для головы, при этом плечи не приподнимаются, а соприкасаются с кроватью. Именно такая поза является для них правильной. А теперь обратим внимание на предплечье. Область от локтя до запястья. Его мышцы участвуют в большинстве движений руки, и оно так же, как и плечо, обладает силой и выносливостью. Однако, регулярно подвергаясь чрезмерным нагрузкам, оно тоже может ослабевать и травмироваться. Зачастую это происходит при продолжительных, повторяющихся вращательных движениях в сочетании с сжатием какого-либо предмета. Например, во время занятия рисованием на холсте, малярными или плотницкими работами. Вы только не подумайте сейчас, что я пытаюсь отговорить вас от видов деятельности. Ведь руки даны нам именно для того, чтобы ими творить. Так что если вы любите рисовать, рисуйте. Если делом вашей жизни является создание уюта в домах и квартирах, создавайте. Только совершайте свой труд разумно. И главное, не перенапрягайтесь. Выбирайте легкие, удобные, качественные инструменты. И по меньшей мере каждый час прерывайтесь для того, чтобы сделать укрепляющую гимнастику. Например, взяв руку отягощения, подойдет даже любая маленькая бутылочка с водой. Сгибайте ее и разгибайте в двух положениях. Завершением нашей руки является кисть. О ее уникальном строении и возможностях говорят любопытные факты –

Пример. Средняя длина ладони человека от кончика большого пальца до кончика мизинца при широко расставленных пальцах составляет примерно 20 сантиметров. Количество костей в каждой кисти приравнивается к 27, а средняя сила ее сжатия у мужчин достигает 50, а порой 70 килограмм. Да, друзья, эта часть руки действительно считается самой гибкой, но и в то же время самой чувствительной. И в отличие от двух предшествующих отделов, она требует особенного ухода. Прежде всего, не стоит забывать, что на ладонях и пальцах скапливается больше всего болезнетворных бактерий. Когда мы касаемся ими рта, носа, глаз или руки другого человека, например, при рукопожатии, микробы, попадая в организм, могут вызвать инфекцию. По статистике, 80% вирусных заболеваний передаются именно через кисти рук. Поэтому их просто-напросто нужно регулярно мыть. Ну и желательно дезинфицировать специальными средствами. Кстати, использование антисептиков сэкономит ваше время и смягчит кожу. Также не прикасайтесь голыми руками к химикатам, цементу, другим подобным раздражающим веществам. Если вам приходится с этим сталкиваться, используйте простые защитные перчатки. В них же производите садовые работы, в мастерской, на кухне. Будьте осторожны с колющими, режущими предметами, ножами, ножницами, открывалками. Ведь ими можно легко повредить наши пальчики, а они так нам нужны. Каждое утро, друзья, я молюсь Господу и прошу: «Благослови дело рук моих». И Он благословляет. Сегодня я благодарен моему Создателю за то, что многое могу сделать своими руками в Его славу. Кормить бездомных, людей, животных, ухаживать за больными, писать стихи, рассказы и так далее. Благодарите Всевышнего и вы, друзья, за то, что у вас есть руки. Берегите их, служите ими Богу и людям, и будьте здоровы!

Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы».

родившийся крохотный человечек создает для родителей много проблем. Малыш ведет себя непредсказуемо и все время плачет. Что же делать? Как его успокоить? Наши бабушки и прабабушки относились к младенческому плачу философски, считая, что во время плача ребенок развивает легкие.

0: Тому поплачет и перестанет. Однако в настоящее время более популярна другая точка зрения, что плач – это просьба малыша о помощи, сообщение о том, что у него возникли проблемы, которые нужно решить как можно быстрее. Разобраться в причинах плача поможет нам сегодня специалист, врач-педиатр Наталья Анатольевна Драч. Здравствуйте, Наталья Анатольевна. Вы знаете, когда ребенок кричит сильно, да, плачет, мама в первую очередь бежит и, желая его успокоить, она ему дает либо грудь, либо соску. Вот насколько это хорошо и правильно?
1: Ну, это, наверное, инстинктивно. Мамы, они устроены, чтобы удовлетворить потребности ребенка. Накормить, положить спать. Угу. Вот. Маму за это ругать не стоит. И действительно, ребенок по большей части плачет, если он голодный, и если он хочет в туалет, и его что-то болит. И вот тут мама должна разобраться.
0: То есть лучше сначала разобраться, что с ребенком, а не давать ему в первую очередь бегом соску, например.
1: Ну, у каждой мамы это приходит уже с опытом. Угу. Она уже понимает, как плачет ребенок, когда он голодный. Вот папам, наверное, это не так понятно. А мама вот по одному этому же плачу она может понять. Или ему скучно, или вот он хочет кушать.
0: Ну, на самом деле, раньше крик разделялся на два типа. Если ребенок кричит громко, значит, он сильный, крепкий, у него все хорошо со здоровьем. А вот если он вяленько кричит, значит, не все в порядке, он хиленький, слабенький. Может ли крик говорить о каких-либо нарушениях в здоровье ребенка? И вообще, можно ли объяснить причину плача?
1: Ну, конечно, у плача всегда есть причина. Потому что это единственный способ, которым ребенок общается с мамой, вот пока он маленький. До сих пор, вот, когда ребенок рождается, его оценивают по шкале, по Апгар, угу. И туда входит крик. Когда он закричал сразу, закричал через какой-то промежуток после реанимационных мероприятий, крик – это очень важно, угу, для малыша. И маме нужно научиться понимать, когда это простые физиологические потребности, или этот крик уже несет под собой какую-то серьезную опасность, серьезную угрозу, на которую нужно реагировать.
0: Угу. А как правильно понимать и объяснять эту причину плача?
1: Ну, если этот крик, такой крик, как обычно плачет ребенок, он проснулся, плачет, мама посмотрит, он сухой. Иногда дети плачут, потому что они хотят в туалет. Такое тоже, угу, бывает. Некоторые покушают, успокоятся. Малыш сухой, малыш накормлен. Тогда нужно разбираться дальше. Возможно, очень там первая, наверное, причина – это колики. Колики, угу, малышей первых дней жизни. Здесь мы применяем тот же самый массаж, мы регулируем технику грудного вскармливания, чтобы малыш не заглатывал воздух, чтобы не болел животик. Мы стараемся не перекармливать и смотрим, чтобы молока хватало, угу, чтобы он не просто у нас был на груди. Если крик имеет характер монотонности, это монотонный крик такой, вот постоянно кричит ребенок, или это плач без эмоций, все равно малыш плачет, какие-то эмоции он вкладывает, или это, как называют, мозговой крик, такой вот на повышенных тонах, высокие тона. Этот крик может быть громким, это видно, что у малыша что-то болит, но он успокоился. Через минут 5-10 малыш опять закричал громко, потом опять утих. Это самый такой опасный один из криков, на который мама должна обратить внимание. Очень часто у малышей раннего возраста бывает инвагинация. Это когда кишечник, одна там перистальтика немножко несовершенная, и входит кишечник, одна кишечка в другую, и ущемляется. И малыш кричит, потом на какое-то время он успокаивается. Там присоединяется кровь, калий, может быть, такого немножко малинового цвета. Угу. И вот этот вот симптом, когда малыш кричит, успокоился, опять кричит, успокоился, вот громко кричит, нужно обращаться к врачу. Потому, угу, что в первые часы возможно вправление без всяких последствий. В дальнейшем это уже операция. Крик, когда малыш кричит и запрокидывает головку назад. Угу. Не когда это большой ребенок, который у вас на руках, он капризничает, раскидывает руки-ноги, а когда обычный ребенок начинает...
0: Маленький, да?
1: Да, маленький, начинает запрокидывать голову назад. И крик, который сопровождается судорогами.

0: крик, когда ребенок синеет. Тут эти все виды крика мама должна обратиться за помощью к специалисту.
1: Угу. Некоторые родители замечают, что малыш кричит во сне. В таких случаях нужно обращаться к врачу?
0: Ну, часто это вот относительно безобидный крик, это когда у малыша режутся зубки.
1: Угу.
0: Он спит и резко вскрикивает, угу. Он может плакать. Мама его успокоит, и все проходит. Мы ложимся, спим дальше. Или это у более старших детей, когда был очень насыщенный день, и малыш может плакать во сне, звать маму. А если это крик, когда ребенок кричал, устал, уснул и продолжает плакать, ну, это не нормальный крик, это нужно обращать на это внимание.
1: То есть в таком случае надо
0: обратиться? Да, да. Или если вот именно это всхлипывание какие-то с какими-то призвуками, тогда тоже стоит обратиться к неврологу.
1: То есть уже надо не к педиатру обращаться?
0: Ну, мы сначала идем к педиатру, ага. Да, если педиатр считает нужным в узких дальших обследованиях,
1: ага. То... Как правильно утешать ребенка в момент плача? Чем можно помочь ему?
0: Ну, контакт с мамой. Это первое, что должно быть у малыша. А покричит и успокоится. Ну, некоторые, да, так воспитывают. Угу. Иногда это тоже нужно, потому что иногда малыш проявляет характер, мама все время не может. Если мама может, это контакт с мамой. Мама подошла, это контакт глаза в глаза, кожа к коже.
1: Угу. А
0: если малыш накормлен, переодет, у него болит животик или у него испытывает какой-то дискомфорт, мы можем включить ему воду. Вода хорошо успокаивает, звук.
1: Шум воды,
0: да, хорошо успокаивает.
1: Белый
0: малыши.
1: Шум еще называют, да?
0: Белый шум, это шум фена, uh-huh. пылесоса, вот хорошо дети под него спят. Это немножко успокаивает нервную систему, ассоциирует их с внутриутробной жизнью.
1: Uh-huh.
0: Вот. А, такие способы.
1: А пошуметь погремушкой вот взять?
0: А, это если, да, у нас ребенок бодрствует, и он у нас уже устанавливает зрительный контакт и следит, то также мы используем это.
1: Угу.
0: Это погремушки, пустышки, когда, если вы используете какие-то проблемы там, с грудным вскармливанием, вы можете использовать пустышку. У некоторых детей, да, успокаивается. Но вот сувать просто сразу пустышку и трясти ребенка, чтобы он отключился, ну, нужно, если вы только уверены, что у него все нормально, и вот у него такой характер.
1: А давайте напомним, мы уже немножко говорили об этом, напомним о том, как помочь ребенку во время коликов. Вы сказали про массаж. Вот что, как нужно делать правильно массаж?
0: Массаж желательно делать до того, как малыш покушал, вот, на голодный желудок, так, для профилактики. Ну или это когда уже прошло у нас какое-то время. Мы делаем массаж, желательно голый животик, чтобы у нас
1: не мешались.
0: Да, да, ну и кожа. Мы делаем массаж строго по часовой стрелке. Мы прилагаем, не то, что мы гладим кожицу, а мы вот прям хорошо
1: немножечко
0: так, да, массажируем. Не делаем больно малышу, но да. А по часовой стрелке мы можем делать точечные массажи по уходу кишечника.
1: Строго по часовой стрелке.
0: Строго по часовой стрелке, да. Также мы можем класть малыша на животик перед кормлением. Это также способствует того, что у нас весь воздух выходит из пищеварительного тракта, и потом туда идет молоко, и не создаются колики. А также мы можем делать гимнастику с малышом. Мы сгибаем ножки к животику, мы стимулируем так перискальтику, мы одну ножку на бочок, ну, вот как бы за ножкой идет малыш в одну сторону, в другую сторону. Вот это все способствует. Если прям вы видите, что уже тяжело малышу, там запоры и прям явное количество газа, существуют газоотводные трубочки, они в аптеках, мы смазываем их детским кремом, вазелином, поднимаем малышу ножки к животику, а лучше на правый бочок, некоторые мамы... Когда только начинает, лучше на правый бочок вводим, и газики отходят, и малыш успокаивается.
1: А использование грелок, оно эффективно?
0: Да, эффективно. Малышам помогает. Или это ваша грелка. Единственное, что любая грелка должна идти через ткань. Мы не должны класть грелку
1: прямо к
0: коже. Да, кожа малыша очень нежная. Мы через ткань прикладываем грелку. Это может быть ваша теплая бутылочка. Вы берете обычную простую бутылку, наливаете из-под крана теплую воду, полотенчик и прикладываете.

0: Может это у вас быть специальная грелка.
1: На животик?
0: Да, да. Положить. Это снимается спазм посредством тепла.
1: Есть такие периоды, когда ребенок кричит так сильно, что он заходится и не может вдохнуть. Вот в таких ситуациях мама, конечно, теряется, она не знает, что с ним делать. И вот в народе говорят, что надо там взять за ногу, подвесить, да, ребенка. Чем действительно можно помочь, чтобы ребенок задышал снова, потому что он даже синеет, и это очень страшно.
0: Ну, а вообще это должны быть единичные вот такие вот случаи. Если это приходит, повторяется, да, это называется аффективный респираторный приступ. И, как правило, это с 6 месяцев и может продолжаться до 6 лет. Если это старше 6 лет у ребенка, то это повод к дальнейшему серьезному неврологическому обследованию. Угу. Вот. А в данном случае мы, вот если он уже посинел, мы можем ребенка просто сбрызнуть водой.
1: Угу.
0: Да. Вообще, при вот этих приступах, если у ребенка отключается дыхание, то через какое-то время рефлекторно дыхательный центр это все разблокирует, и ребенок снова вдохнет.
1: То есть ничего страшного не случится, он не задохнется.
0: Задохнуться нет. Если у ребенка нет никаких препятствий дыхательном пути, если он не подавился, угу. если у него ничего нету там, и это он просто заплакался, оно должно само восстановиться, это дыхание. Но маме спокойнее, конечно, никакая мама не может сидеть и смотреть, когда он там снова задышит сам. Мы можем взять воду, сбрызнуть водой, мы можем включить громко воду, мы можем взять его на руки, да, не будет он у нас лежать, мы можем его взять на руки, покачать, погреметь, если это маленький угу. малыш. Вот. Но оно восстановится само. Да.
1: Если... Но вниз головой держать, это как?
0: Это так. Для своего успокоения вы можете, конечно, повернуть его вниз головой.
1: Что
0: я сделала все, что могла. Но постарайтесь сначала просто применить воду. Часто это помогает эффективнее.
1: Еще бывает такое, что родители начинают ребенка очень интенсивно трясти, когда он кричит. То есть чем сильнее ребенок кричит, тем сильнее его утряхивают. Особенно это хорошо у пап получается. Вот. Нормально ли это? Можно ли ребенку вообще вот это испытывать, такие тряски? Не вредит ли это ему?
0: Ну, сильно не повредит, если уж прямо его в разные стороны головой не качать, новорожденного, который еще не фиксирует голову. Но малыш у вас привыкнет к тому, что вы его постоянно будете трясти.
1: Да. То есть это просто войдет уже
0: да, ну,
1: в норму,
0: вам просто придется
1: будет...
0: во всех общественных местах с ними прыгать и скакать. Вот. Постараться просто переключить ребенка. Вот если это просто он плачет не из-за того, что он испытывает какой-то дискомфорт. Может быть, он действительно хочет спать, не может уснуть, тогда мы его покачаем. Но мы переключаем, мы включаем воду, легкую музыку, мы ему показываем окружающую среду, мы, может быть, дадим ему там уже пустышку, но вот такие способы используем.
1: В общем, пытаемся как-то выкрутиться
0: да,
1: без тряски.
0: Входим в контакт, да. Ну, если тряска помогает...
1: Ну да, иногда мамы садятся на большой мячик, и вот на этом мячике бывает качают по 40 минут.
0: Это просто приводит к тому, что вестибулярный аппарат ребенка, ну, как бы успокаивается, он засыпает под этим.
1: Ага. Вот. Понятно. Чтобы успокоить малыша, и иногда родители используют какие-либо шумы, а иногда музыку включают. Я вот, например, сама тоже прибегала к тому, чтобы включить ребенку музыку разной громкости. На самом деле интересный вопрос, слышат ли дети вот эту музыку, и действительно ли она успокаивает, или это просто совпадение?
0: Ну, малыши реагируют на все вот звуки, которые вокруг нас происходят, смотря какую вы музыку им будете включать.
1: Угу.
0: Если это громкая, агрессивная музыка, то вряд ли малыш от нее успокоится. Скорее, он возбудится еще сильнее. Если, это. Если это какая-то классическая музыка, которая успокоит маму, малыш почувствует, что мама спокойнее, он тоже будет успокаиваться.
1: Угу. Вот.
0: То есть, да, ну, музыкотерапия даже существует в современном мире.
1: А бывает такое, что родители хотят включить музыку громче, чем крик самого малыша, ну, не знаю, может быть, чтобы таким образом он перестал слышать и себя тоже, и успокоился. Вот это хорошо, это можно так вообще делать?
0: Нет, конечно, это нехорошо, это родители просто хотят выключить ребенка, переключить на музыку. Нет, нужно прислушиваться, почему кричит.

0: Говорит, малыш, нужно менять отношение к этому, а не просто закрыть ему рот. И, потому что от такой громкой музыки малыш станет только более беспокойный, но никак уж она его не успокоит.
1: О том, как еще успокоить можно ребенка, я, в свою очередь, тоже пыталась это сделать разными способами и покупала чаи. Травки. Я искала, вообще спрашивала у врачей, чем же напоить ребенка, чтобы он, наконец, спокойно засыпал. Вот до сих пор я не знаю, это помогает или нет, вот эти вот всякие чаи, на которых что-то написано про сон. Хорошо это или плохо? Вообще помогает ли это? Нужно ли на это тратить деньги?
0: Да, но очень частый вопрос, на самом деле, у мамочек. Ну, пожалуйста, чай, если вы даете ребенку чаи какие-то, там, ромашку вы поете. Да, вы можете взять такой чай. Там идет обычно трава валерьяны, пустырника. Вот это у нас идет с месяца, с двух месяцев, с четырех, там, в зависимости от сбора этого чайного. И вы можете между кормлением поить ребеночка с ложечки или с бутылочки, как он у вас пьет. Да, пожалуйста. Если вы не видите никаких негативных реакций со стороны животика, то вы можете, да, это использовать, чай. Пожалуйста.
1: Ну, негативных нет, это хорошо, а положительные это так не факт.
0: Да, нет, конечно, любая вот терапия травами, это очень длительный эффект, полгода, да, и при регулярном применении, и это понятно, что ребенку мы два стакана настоя трав не вольем, она будет все равно концентрация меньше.
1: Ну, понятно, то есть чудо ждать не стоит от травки. А если мама адски устала и уже думает о том, чтобы ей накапать, не знаю, валерьянки ребенку куда-нибудь в воду или в бутылочку со смесью, можно ей вот так выйти из положения?
0: Ну, я думаю, маме нужно себе в этих случаях накапать, и то не спиртовой раствор. А обычно все эти растворы, они идут на спирту. И вот если говорят, что помогает, да, там, бывает, что и что покрепче детям льют, чтобы они замолчали и уснули. Но это не лучший вариант. Есть специальные растворы, они водные растворы, в лекарственных формах продаются в аптеке для детей, но там более старшего возраста. Ну, обычно грудным малышам такое не применяют, потому что они более концентрированные, они оказывают раздражающее действие на животик. Можно, да, и применить, но обычно все эти капельки, они идут на травах. Если что-то серьезное, это уже лекарственные препараты, которые тормозят развитие нервной системы, и все-таки злоупотреблять этим не стоит. На обычном малыше.
1: У нас осталось буквально несколько секунд. Эфирные масла, вот они возможны для успокоения?
0: Да, помогают? Очень хорошо. Вы купаете малыша, капаете лавандовое, пихтовое, мята.
1: Во время купания?
0: Да, вы можете делать подушечки из трав сушеных с лавандой, класть туда, где малыш спит, если нет у малыша аллергии. Да, это тоже все успокаивает.
1: Здорово. Так приятно. Значит, выходы есть. Спасибо вам большое. До встречи. Всего доброго.
0: До свидания.
1: Подведем итоги. Основные причины плача новорожденного ребенка связаны с самыми главными для него потребностями и проблемами. Голод, боль, страх, жажда, дискомфорт, переохлаждение или перегрев, переутомление или желание пообщаться. Укачивать новорожденного нужно с осторожностью, избегая большой амплитуды движений. Чрезмерная тряска представляет серьезную опасность для детского здоровья. Если ребенок долго продолжает хныкать и демонстрировать плохое настроение, необходимо проверить, не заболел ли он. При повышенной температуре тела, вялости и монотонных криках следует незамедлительно обращаться к доктору. Желаю, чтобы ваши дети были здоровы и счастливы.

Здравствуйте, меня зовут Ангелина. Я несколько лет работала поваром в пансионате. Очень важной задачей в нашем пансионате было показать, как можно приготовить самые простые блюда, полезные блюда привлекательным способом. Сегодня мы с вами приготовим вместе гречневую кашу с пророщенной чечевицей и овощами.

и даже еще более полезно, чем просто обычная гречка. Итак, для приготовления нам потребуется гречневая крупа, пророщенная чечевица, масло, репчатый лук, чеснок, молотый имбирь, соль, вода. А для украшения – грецкий орех. Итак, с чего нужно начать? В емкость необходимо сложить нарезанный репчатый лук, добавить немного воды, поставить тушиться до такого небольшого смягчения, минут 5. Пока лук будет тушиться, несколько слов о пророщенной чечевице. Пророщенная чечевица – это уникальный продукт. Обычная чечевица – это полезная, а пророщенная – в 1000 раз полезней. В ней столько витаминов и микроэлементов, что это просто настоящий праздник для организма. Обязательно включайте в свое меню этот продукт. Как же правильно проращивать чечевицу? Необходимо предварительно замочить на 6-8 часов, затем воду слить и оставить в емкости, в миске, в кастрюле, не суть важно, на один день, а может 2 дня. Но, в принципе, за один день уже прорастает чечевица. Очень важное условие – это 2 раза в день промывать водой для того, чтобы не возникло каких-то побочных неприятных ароматов. Итак, обратите внимание, появились росточки белые. Сколько жизни в этом, в этой чечевице, да? То есть она здесь, ну, просто... Не знаю, живая, живая. Лук кипит. Я думаю, что можно добавить уже чечевицу, приправы, масло и продолжить приготовление. Добавляем имбирь. Соль. Перемешаем. И оставим тушиться еще пару минут. А пока я покажу, как можно быстро, без применения техники, подручными средствами измельчать орехи. Грецкий орех. Можно, конечно, резать, можно измельчать. Самым простым способом. Перекладываем орехи в полиэтиленовый пакет. Завязываем, при этом оставляем достаточно места для того, чтобы орехи свободно распределялись по пакету. То есть узел делаем на самом конце. Кладем на доску, разравниваем и скалкой энергично достаточно вот таким образом измельчаем.

Готово. Хорошо, ну, пока я это отложу, это нам понадобится в конце. Давайте посмотрим, что происходит в сковородке. Можно добавлять масло. Перемешаем. Засыпаем гречневую крупу. Я думаю, вы заметили, что это блюдо готовится по принципу плова. Поэтому несложно запомнить, ну и, соответственно, применить. Немножко перемешаем, чтобы масло

0: каждую крупиночку как бы обволокло. Добавляем воду. И доводим до кипения. Чеснок, который входит в состав рецепта, мы можем добавить либо сейчас, либо перед самой подачей. Это уже как кто хочет. Я добавлю сейчас. Пропускаем через пресс или режем ножом. Все, перемешиваем, ждем, когда закипит, и варим. Варка, конечно, зависеть будет, конечно же, от объема этого гарнира, но приблизительно минут 20. После того, как все приготовится, подаем к столу и наслаждаемся вкусом необычной гречневой каши.
1: Каша гречневая с пророщенной чечевицей. 1-2 мелко нарезанных луковицы потушить с добавлением небольшого количества воды. Затем добавить 1,5 стакана пророщенной чечевицы, 1/2 чайной ложки молотого имбиря и 1 чайную ложку соли. Перемешать и потушить еще пару минут. Добавить 4 столовые ложки растительного масла и 1 стакан гречневой крупы. Перемешать. Влить 2 стакана воды. Добавить 3 измельченных зубчика чеснока. Перемешать и варить до готовности около 20 минут. При подаче на стол посыпать грецкими орехами.
0: Следующее блюдо, которое мы вместе приготовим, это овощной торт. Торты обычно бывают сладкие, но, оказывается, бывают и не только. В данном случае это из овощей, из вареных овощей торт. Итак, для приготовления нам понадобится отварной картофель, отварная свекла, отварная морковь, отварная морская капуста, консервированный или соленый огурец, семя льна и горошек консервированный, репчатый лук, соль, сахар, лимонный сок и льняное масло. Также нам понадобится соус ароматный. Итак, с чего начать приготовление? Нужно замариновать лук. Для этого в емкость необходимо поместить нарезанный, желательно соломкой, лук. Добавить соль, сахар. Лимонный сок. И тщательно перемешать с усилием руками до появления лукового сока. Этот метод приготовления лука очень пригождается при приготовлении различных салатов, потому что лук имеет очень насыщенный, горький, острый вкус, а такой метод сделает его менее острым и менее горьким. Итак, смешали, растворили соль, сахар, и нужно дать постоять луку около 5 минут. Это для достижения наилучшего эффекта. Если вам уже очень сильно хочется кушать, можете не ждать. Теперь в маринованный лук мы добавляем морскую капусту, предварительно отваренную и нарезанную. Также нужно добавить льняное масло. Льняное масло имеет свою особенность. Что касается пользы, то содержит незаменимые жиры для нашего организма. А что касается вкуса, употребление льняного масла придает легкий аромат рыбных различных блюд. Поэтому учитывайте эту маленькую кулинарную хитрость в своих приготовлениях. Если вы хотите, конечно, чтобы ваше блюдо было с ароматом, вкусом рыбы. Перемешали. Выкладываем на блюдо. Это первый слой.

Следующий слой картофель. Картофель мы должны заправить соусом ароматный. Кстати говоря, соус ароматный желательно сделать с добавлением тоже льняного масла. Хотя это, конечно, не обязательно, но будет вкуснее. Просто добавляем и перемешиваем. Рекомендуется каждый слой из овощей перемешивать соусом. Тогда салат будет вкуснее, это я вам из опыта говорю. Потому что кто-то промазывает соусом, ну, положили просто овощи и накладывают соус. Но он никогда так не пропитает, если вот не смешать, как делаю сейчас я. Готово. Выкладываем.

края этого блюда мы потом сделаем ровными. Сейчас это не играет большой роли. Сейчас нам главное каждый слой тщательно хорошо перемешать соусом и выложить. А края мы оформим позже. Следующий слой – это натертый на терке огурец.

так как он сочный, и бывает очень много сока в процессе натирания на терке, то рекомендуется сок слить. Иначе торт может уплыть с блюда и, соответственно, испачкать столы, что очень неприятно. Количество огурца – это уже по вашему желанию. Кто-то любит побольше, кто-то поменьше. Пожалуйста. Следующий слой – морковь. Также перемешиваем с соусом и выкладываем. Вы видите, какое многообразие красок? Зеленый, белый, оранжевый, а сейчас еще будет у нас и бордовый. Это уже даже в процессе приготовления вызывает аппетит. Не то, что когда мы уже доведем все до конца, до победного конца. И, кстати говоря, маленький секрет. Если вы хотите, чтобы ваше блюдо было аппетитным и привлекательным, тогда используйте принцип привлекательных цветов. Привлекательные цвета – это красный, оранжевый, желтый в том числе, зеленый и коричневый. Комбинируйте их в различных сочетаниях, в блюдах, и тогда будьте уверены, ваше блюдо обязательно вызовет интерес и будет привлекательным украшением стола. Последний компонент – это свекла.

Свекла обязательно должна быть сверху. Такой цвет, ну, я считаю, заслуживает того, чтобы показать всем. А не прятать его где-то там, внизу, в этих многих слоях этого торта. Какой внушительных размеров торт у нас получается. Прямо прекрасное дополнение к праздничному столу. Как можно украсить и подать это блюдо, это уже будет решать ваша фантазия. Но я покажу маленький нюанс. Семена. Как обсыпать? Берем ложку и вот таким образом посыпаем.

0: Сверху можно украсить уже всем, чем угодно. Как вам нравится. Наслаждайтесь, угощайтесь и угощайте ваших близких.
1: Овощной торт. Замариновать лук. Для этого 1-2 луковицы нарезать тонкой соломкой. Добавить половину чайной ложки соли, половину столовой ложки сахара и сок половины лимона. Тщательно перемешать до появления сока. Оставить на 5 минут. Треть стакана сухой морской капусты замочить на ночь. Затем отварить в подсоленой воде в течение 30 минут и нарезать. Добавить к луку. Полить 3 столовыми ложками льняного масла и перемешать. Выложить на плоскую тарелку, разровнять. Отварной картофель 4 штуки натереть на крупной терке. Заправить ароматным соусом, перемешать и выложить вторым слоем. 3 натертых на крупной терке огурца выложить следующим слоем. 2 натертых на крупной терке вареных моркови заправить ароматным соусом. Перемешать и выложить сверху. 1 натертую на крупной терке вареную свеклу также заправить ароматным соусом, перемешать и выложить верхним слоем. Бока овощного торта обсыпать намолотым льняным семенем. Сверху украсить зеленым горошком.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Пусть не исходит из ваших уст никакое худое слово, но только доброе, какое нужно для назидания других, какое приносило бы благословение слушающим.
7: Мир вам, дорогие друзья! И с вами снова Виталий Овчинников. И сегодняшняя наша встреча посвящена тренировке плечевого пояса. Но если у вас есть заболевания или какие-либо ограничения, то прежде чем начать тренировку, проконсультируйтесь с врачом. Также помните, что залог успешной тренировки заключается в хорошей разминке. И эту разминку вы можете посмотреть в нашей первой встрече. И прежде чем мы начнем нашу тренировку плечевого пояса, нам нужно хорошо размять наши плечи. Потому что когда мы тренируем грудь, трицепс, спину и те же самые плечи, часто травмируются связки плечевые и ключичные. Поэтому это упражнение, разминка плечей, очень необходимо. И в этом нам поможет сегодня наш ассистент Армен. Также, дорогие друзья, мы не должны забывать про защиту наших рук. Применяем либо перчатки, либо магнезию. Это разминка плечей, я уже вам показывал, рассказывал, поэтому смотрим, как делает это Армен. Руки прямые, пальцы вверх большие,

Вытягиваем. Выворачиваем. Делаем это упражнение по повторениям от 12 и выше раз. 3 подхода. Хорошо. Дорогие друзья, также не забывайте во время тренировки пить достаточное количество воды. И для следующего упражнения мы используем шведскую стенку. Ставим руки на той ширине, которая вам удобна. Ноги прямые, в прямом угле. Делаем отжимания. Если вам неудобно делать это упражнение, то можно использовать резинку и сделать альтернативное упражнение. В этом нам поможет Армен. Наши локти на высоте уровня плеч. Хорошо. Это упражнение выполняем от 3 до 5 подходов, а повторение в зависимости от вашей физической формы. Хорошо. Для следующего упражнения нам понадобится вот такая вот резинка. Ставим обе ноги равномерно и поднимаем руки ровными, ладони вниз, на уровне чуть выше головы. Пожалуйста, Армен. Берем равномерно. Ладони вниз, выпрямляемся ровно, плечи у нас стоим. Хорошо. Это упражнение мы выполняем от 3 до 5 подходов, а повторение в зависимости от вашего физического состояния. Хорошо. Для следующего упражнения нам также понадобится эта резинка. Ставим также равномерно. Руки по швам, ладони вниз, поднимаем руки прямыми, чуть выше уровня плеч. Пожалуйста, Армен. Это упражнение также мы выполняем от 3 до 5 подходов. А повторение в зависимости от вашей физической формы. Хорошо. В следующем упражнении мы используем эту резинку немного по-другому. Возьмем ее крест-накрест. Руки немножко согнуты. Делаем наклон вперед. И пытаемся как бы завести руки за голову. Пожалуйста, Армен. Наклон вперед. Руки немножко за голову, да. Вот, хорошо. Это упражнение также мы выполняем от 3 до 5 подходов, а повторение в зависимости от вашей физической формы. Хорошо. Для следующего упражнения мы используем платформу для отжиманий. Берем узким хватом. Голова наша должна быть на уровне доски. Локти в стороны при отжимании. Пожалуйста, Армен. Чуть ниже. Вот здесь вот. Хорошо. Это упражнение мы также выполняем от 3 до 5 подходов, а повторение в зависимости от вашей физической формы. Хорошо. Продолжая следующее упражнение, мы просто поменяем положение рукояди на платформе. Выполнение этого упражнения так же, как и при первом. Голова на уровне доски. Локти в стороны.

Пожалуйста, Армен. Голова на уровне доски. Хорошо. Также и это упражнение мы выполняем от 3 до 5 подходов. А повторение в зависимости от вашей физической формы. Хорошо. Завершая тренировку плечевого пояса, нам обязательно нужно растянуть наши плечи. Делаем таким образом. Одну руку выпрямляем, другой рукой надавливаем на локоть. Меняем руки. Также можно сделать следующим образом. Подойдя к шведской стенке. Расположение наших рук чуть выше головы. Растягиваем. На уровне плеч. Растягиваем. И чуть ниже плеч.

Когда мы почувствуем, что наши мышцы растянулись, мы завершаем заминку. Вот мы и завершили нашу тренировку. Приглашаем вас на следующую встречу, где прокачаем мышцы ног. Бог создал нас удивительными. Мы можем сегодня стремиться к совершенству, включив в наш образ жизни физические упражнения. Примите решение измениться сегодня и навсегда. И будьте здоровы!

0: Здравствуйте! Вы смотрите программу «Открытая книга». Что такое вечное Евангелие? Почему пал Вавилон? И что представляет собой вино ярости Божьей? Все эти фразы упоминаются в книге Откровения в отрывке под названием «Трехангельская весть». Что это за весть и кому она обращена? Об этом будем говорить сегодня. На наши вопросы отвечает священнослужитель Андрей Дмитриевич Юнак. Андрей Дмитриевич, здравствуйте.
1: Приветствую.
0: Итак, вообще трехангельская весть. Вот именно такой фразы, насколько я понимаю, в книге Откровения нет.
1: Нет.
0: Но есть некие три ангела, каждый из которых возвещает какую-то весть.
1: Да.
0: Итак, вот сегодня поговорим о том,

0: Что это за весть и относится ли она к нам?
1: В книге Откровения вообще очень много ангелов. И где три, где один, где семь. И каждый с какой-то вестью или с каким-то действием. Вот. Поэтому действительно приходится давать какие-то условные, так называемые, условные обозначения, чтобы как-то ориентироваться проще в книге Откровения. И трехангельская весть, так называемая трехангельская весть, записана в 14 главе книги Откровения. И здесь же, собственно, и контекст этой вести нам представлен. Поэтому начну, наверное, с самого начала 14 главы, так вот тезисно. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца его написано на челах». Мы уже немножко касались этих 144 тысяч, что это действительно число символическое, и это великое множество спасенных, но даже не всех спасенных, а тех, которые прошли через некую великую скорбь. И здесь дальше написано: «Услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома, и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом и перед четырьмя животными и старцами, и никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли». Не хочу сильно останавливаться вообще на 144 тысячах. У нас для этого была отдельная встреча. Мы их конкретно обсуждали, выясняли, кто они и что они. Но вот мы замечаем, что они поют особенную какую-то песню, которую не может никто спеть. Ну, не может такого быть, чтобы нельзя было выучить слова, мелодию и что-то не спеть, да? Но почему сказано, что никто не может спеть, кроме них? А именно из-за пережитого опыта. Потому что спеть слова – это одно. А вложить душу в эту песнь, спеть ее так, что ты знаешь, о чем ты поешь, могут только те, кто пережил то, о чем они поют. Поэтому это еще раз говорит об особенности вот этой группы спасенных. Хотя она и большая группа, это спасенные от всех языков и народов, но что-то особенное они пережили. Здесь написано, что они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. В этом слове тоже можно увидеть некую отсылку на Ветхий Завет, где первенцы, предположительно, должны были быть священниками, каждый в своем доме. Впоследствии они были заменены на целое колено Левина, на колено священников. Но так и иначе мы видим особенность этой группы. В устах их нет лукавства, они непорочны пред престолом Божьим. И вот на фоне вот этого вида, вот этих вот 144 тысяч, мы видим другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и языку, и народу, и говорил громким голосом: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. И поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». И дальше за ним следует еще один ангел, и третий ангел следует за ними. Вот. И дальше делается некий вывод, который заканчивается, по сути, образом второго пришествия Христа вот в конце этой главы. То есть вот такое обрамление вот этой трехангельской вести, 144 тысячи искупленных, прошедших через великую скорбь, следующих за Агнцем, куда бы он ни пошел, три ангела, каждый несет свою весть, и в завершении второе пришествие. Вот это обрамление должно очень четко показать, что это за весть и к какому периоду вообще оно относится, к какому времени оно относится. Если читать весть, соответственно, первого ангела, то мы видим, что он говорит: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод». Раз здесь есть еще призыв поклониться Богу, значит, есть еще шанс ко спасению.
0: То есть еще действительно второе пришествие не пришло, и не наступил последний суд.
1: Да. Но в то же самое время мы видим, он говорит, наступил час суда Его. То есть суд наступил, а второе пришествие еще нет. Это уже интересный момент. И

0: мы как-то вскользь упоминали так называемый следственный суд, который должен происходить до второго пришествия Христа. Но должен как-то Бог определить и принять какое-то решение, кто будет в момент второго пришествия спасен, а кто погибнет. Соответственно, кого куда в момент второго пришествия. Для этого как раз и делается следственный суд. И мы видим еще в нескольких местах в Священном Писании отсылки на подобный суд. В другом месте это названо как некое очищение святилища. И это тоже вопрос судного дня, потому что в еврейской традиции праздник очищения святилища, он же праздник День суда. Поэтому, когда здесь написано «Ибо наступил час суда», у нас сразу же идет отсылка на еврейский праздник, который имел определенную весть для народа о суде, имел определенную отсылку на то, что должно происходить в храме в этот час, в этот день. И мы понимаем, соответственно, в небесном храме тоже должно происходить что-то подобное. А именно в этот день, однажды в году, первосвященник входил во святое святых, в самую закрытую часть храма, и там производил то, что называлось очищение святилища. После того, когда он выходил оттуда, то грехи, символически накапливаемые во святилище, выносились из святилища и возлагались на козла отпущения, который как раз-таки символизировал уже дьявола. То есть таким образом святилище очищалось от грехов. Поэтому мы видим, наступил час суда, значит, это очередная фаза спасения, очередная фаза служения в небесном святилище. Бог переходит в последнюю фазу. Он собирает эти грехи, он принимает решение, чьи грехи будут прощены, а за чьи грехи каждый человек понесет свое наказание. После этого он выйдет оттуда и будет пришествие. Поэтому весть первого ангела из этих трех – это весть о начале следственного суда. Но время для покаяния еще есть, поэтому есть и призыв покаяться.
1: Ага, поэтому тут он говорит, вечное Евангелие он имеет. Ну, то есть он просто возвещает евангельскую весть.
0: Да, да.
1: То, что надо принять Христа.
0: Принять Христа, да, покаяться. Да.
1: И благовествовать. А это значит, что буквально будет ангел лететь посередине неба, и что-то возвещать, как из громкоговорителя. Там, например, чтобы мы, люди, ну, какой-то там небесный громкоговоритель, который услышат все люди на земле, не знаю, да. Или это просто такой тоже символ, опять же, иллюстрация того, что в последнее время будет что.
0: Точно так же, как в самой первой главе книги Откровения мы видели Иисуса Христа, держащего семь звезд в своей руке. Да. Нам здесь сказано, семь звезд – суть ангелы семи церквей. То есть вестники семи церквей, или руководители этих церквей, или миссионеры этих церквей, или священнослужители этих церквей. Так или иначе, это те люди, которые в церкви, ну, скажем так, не просто занимают место и сидят на своих местах, но те, которые совершают служение. А отсюда вывод. В 14 главе мы читаем, провозглашается вечное Евангелие. Кому Христос поручил провозглашать вечное Евангелие? Своим ученикам и ученикам своих учеников.
1: Ну, то есть люди, просто люди, проповедуют верующие вечное Евангелие, призывают к покаянию, как бы говорят, что скоро вот будет Божий суд.
0: Да.
1: Это и есть весть первого ангела.
0: Да. Ага. Естественно, для того, чтобы она прозвучала вот по-особенному, необходимо, чтобы все-таки люди опомнились, посмотрели, осознали, в какое время они живут. Раз здесь говорится не просто о вечном Евангелии. Евангелие проповедовалось от самого Иисуса Христа, от первых апостолов. Но вот настал час суда его. Эта весть не может проповедоваться до тех пор, пока этот час суда не настанет. А значит, должны быть верующие, которые осознают текущее время, осознают, что сейчас этот суд настал. А это же не просто так. У нас есть пророческие книги, Даниила, Откровения, других пророков, которые указывают на разные периоды времени, когда что должно происходить. И есть

0: ссылки и на начало суда, и на начало вот этого действия в святилище, так называемое очищение святилища. Таким образом, мы можем определить, когда это должно было начаться, с какого времени эта весть должна звучать. И если не вдаваться сейчас в подробности в изучение этих длинных пророчеств, у нас не будет здесь ни сил, ни времени для этого, то можно просто сказать, что эта вещь начала звучать в середине XIX века. Вот. И даже несколько раньше, потому что нужно было приготовиться к этому. То есть наступил час суда его. То есть следственный суд длится уже вот более 150 лет. И это еще один фактор того, что второе пришествие уже прямо совсем-совсем близко.
1: Угу. Ну, я думаю, что это, естественно, тема для еще одного разговора о следственном суде, почему именно в XIX веке он наступил, какие там события, да. Мы не будем сегодня об этом говорить, хотя это, конечно, ну, такой момент,
0: который цепляет. Для этого разбирать пророчество надо,
1: да,
0: глубоко.
1: Он обязательно, да, и надо его рассмотреть однажды. Итак, мы идем дальше. Второй ангел говорит... Угу. Пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. Вот, собственно, вот все, что мы знаем про весть второго ангела. О каком Вавилоне идет речь? Что значит яростное вино блуда? О чем, как бы, здесь говорится?
0: Это действительно, на первый взгляд, самая такая загадочная фраза, потому что если посмотреть на Вавилон как город, он давно уже в развалинах, и ничего там от него не осталось. Но вот как понятие, во всем Священном Писании Вавилон всегда выступал как некий противник Божьей вести. Всегда противопоставлялся Иерусалиму. Причем Иерусалим тоже со временем начинает приобретать нарицательное понятие. Не только просто как конкретный город в Палестине, но как символ Божьего народа, Божьей церкви, а где-то и Божьего царства, как, например, Новый Иерусалим. Таким образом, мы видим здесь противопоставление. Пал Вавилон. Вавилон как символ того, кто против Бога воюет. Сказать, что в последнее время тот, кто против Бога воюет, окажется в каком-то падшем состоянии, в каком смысле? Вот в смысле духовном, да, моральном, да, но не в смысле силы. Потому что мы видим, что он делает. Он яростным вином блуда своего напоил все народы. То есть этот Вавилон, он свои идеи, свое мнение, свое затуманивание разума, потому что что делает вино? Оно не дает нам трезво мыслить. Блудом своим тоже распространяет это на всех людей. Но есть еще один нюанс касательно слова «Вавилон». Потому как Иерусалим всегда представлял не только народ Божий, но и Церковь Божью. Вавилон в книге Откровения под этим словом подразумевается некое противопоставление Церкви Божьей. И здесь стоит глянуть на еще одно понятие, кроме понятия Вавилона, на понятие жены. В 12 главе Церковь Божья представлена как жена, которая родила младенца, потом убежала в пустыню, дьявол ее преследует, то есть дьявол пытается воевать с церковью, с женой или с невестой Агнца. И 12 глава оканчивается вот такой фразой: «И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань, то есть на войну, с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа». То есть мы видим, что дьявол сначала воевал против жены, а потом в последний момент вдруг его жена уже не интересует. Его интересуют только некоторые от ее последователей, от ее семени, которые соблюдают заповеди Божии и имеют веру, и имеют свидетельство Иисуса. Для того, чтобы дополнить эту картину, в 17 главе книги Откровения написано так –

0: один из ангелов говорит Иоанну: «Пойдем, я покажу тебе суд над великой блудницей». Блудница всегда была отступившая какая-то церковь, или жена, которая не осталась верной своему мужу. То есть церковь, неверная Богу. Он говорит: «Пойдемте, покажу над ней суд». И повел меня в духе в пустыню. А мы видим последний раз в 12 главе жену в пустыне. Да. И Иоанн собирается, ну, хочет увидеть там блудницу, а видит: «Повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящему на звере». То есть дьявол-то со своей точки зрения пытается эту, пытается воевать с этой женой, а здесь мы видим, жена на этом звере сидит. То есть они уже друзья, они уже не воюют.
1: Ну, значит, это не та жена, это не церковь Божья.
0: Ага. И он говорит, и жена была облечена. Но почему ангел говорит: «Пойдем, я тебе покажу блудницу», а Иоанн пишет: «И я увидел жену». Вы помните, услышал и увидел. А речь об одном и том же. Он услышал про блудницу, увидел жену, но смотрите, что он говорит. «И когда он увидел, я дивился удивлением великим». Конец 6 стиха. Чему же он удивился-то? А он удивился, потому что он узнал ее, он не ожидал, что церковь опустится до такого состояния, что превратится в блудницу. Таких образов хватает и в Ветхом Завете, когда Бог обличает еще свой народ, Иерусалим, и он, с одной стороны, говорит: вот ты моя невеста, и в то же самое время ты блудишь от меня с другими богами.
1: Ну, значит, получается, Вавилон-то это что? Он же тоже вином блуда своего напоил все народы.
0: Получается, что Вавилон, вот в книге Откровения, это образ отступившей церкви. То есть та церковь, которая должна была проповедовать чистое христианство, чистую Евангелие, вечное Евангелие. И вдруг она отступает, начинает блудить со зверем. Это еще здесь целую кучу образов, нам не достанет время каждый образ описывать. Но она начинает уходить от Бога. И вместо того, чтобы проповедовать чистое Евангелие и идти за Агнцем, куда бы он ни пошел, она начинает уже сидеть на звере, она начинает блудодействовать и мерзостями своими растлевать народы вокруг.
1: Ну,
0: то есть вместо истинной проповеди,
1: да,
0: она предлагает ложную.
1: Это ереси, ложные учения. Это и есть блуд, уход от истинного Бога. В ереси, да, в ложные учения.
0: Но написано... И здесь пятый текст в 17 главе. «И на челе ее написано имя, тайна, Вавилон Великий, мать блудницы
1: вот
0: и мерзостям земным». То есть Вавилон в книге Откровения – это отступившая церковь, которая изначально была той самой христианской церковью, но оказалась проповедницей совершенно других ересей.
1: Но тут написано, что Вавилон все-таки пал в 14 главе. Он сначала, да, напоил яростным вином блуда своего все народы. То есть есть какие-то отступившие из-за этого люди.
0: Вот это падение.
1: Но в итоге он пал, ну как бы он потерял силу, что ли, получается.
0: Вот это падение, в первую очередь, речь о духовном и нравственном падении. Потому что как сила, сила у них есть. И если мы посмотрим на предыдущую главу, на 13 главу, и посмотрим на весь третьего ангела, потому что они как раз вот события 13 главы и весь третьего ангела очень сильно дополняют друг друга. Третий ангел последовал за ним, за ними, говоря громким голосом: «Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем». И так далее по тексту. То есть вот здесь я бы хотел остановиться. Кто принимает, кто поклоняется зверю и образу и принимает начертание на чело свое, на руку свою. То есть вот это, вот этот Вавилон, вот эта отступившая церковь, сидящая на звере, она-то как раз и действует, чтобы заставлять поклоняться. В конце 13 главы, опять же, обрамление вот этой трехангельской вести, мы видим, что с 12 текста, да, он действует пред ним со всей властью.

0: первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела, и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив». Вот я сожалею, что у нас нет времени останавливаться чуть ли не на каждом тексте и объяснять вот это.
1: Все образ зверя, все непонятно. Рана от меча, исцелела рана, что за рана.
0: Вот теперь, да, вот теперь остановлюсь только на том, что касается нашей вот здесь истории. Угу. Мы видим, падшая церковь сидит на звере и своим блудодейством, своими ересями наполняет всю землю. А в 13 главе описано, что некая другая сила, некий зверь, заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться. Чему? Вот этому Вавилону, участвовать во всех этих мерзостях. И не просто поклоняться, но мы видим, что творит знамение, чтобы это произошло, чтобы убедить людей в этом. И, а Бог со своей стороны говорит, а вот кто поклонится этому зверю, кто не выдержит вот этих испытаний, а здесь написаны известные тексты, что и малым, и великим, богатым, и свободным, и рабам положено будет начертание на правую руку или на чело, и нельзя будет покупать или продавать. Эти тексты, на которых очень много спекулируют сегодня, при этом не понимая даже близко их значений. И здесь Господь говорит, кто не поклонится вот этому ложному учению, тот, соответственно, будет пить уже вино ярости Божьей. Угу. То есть, кто поклонится, кто не выдержит.
1: Угу.
0: Вот. Поэтому он призывает, чтобы нам оставаться верными.
1: Угу.
0: Поэтому здесь и обрамление такое. С одной стороны, дьявол, используя свою силу в падшей христианской церкви, с огромным количеством ложных христианских учений, а сейчас несколько тысяч, наверное, христианских течений, которые каждый заявляет о том, что они истинны. Вот. И здесь мы что видим? Дьявол воюет только с теми от семени ее, которые соблюдают заповеди Божии и имеют свидетельство Иисуса. Ему не интересны все церкви. Ему интересны только те, которые заповеди соблюдают. Те, которые вечное Евангелие проповедуют, те, которые о суде Божьем говорят, которые говорят, убойтесь Бога, воздайте Ему славу, наступил час суда Его, поклонитесь сотворившему, Творцу поклонитесь. Вот. Вот эти Ему как раз не дают покоя, они предостерегают. А все остальные? А все остальные участвуют вот в этом большом-большом Вавилоне. Здесь есть еще одна такая аллегория. Вавилон – это смешение, то есть такая большая каша.
1: Ну, мы можем думать, что какие-то такие сказочные события, такие, как бывают показаны в каких-то фильмах-катастрофах, или даже в фантастических фильмах, да, звери какие-то, там зверь, жена сидит на звере, дракон, мы думаем, можем думать, что это какие-то звери реальные появятся в конце земной истории, да, и как бы мы это увидим все, мы будем свидетелями этого, но на самом деле, я так понимаю, что достаточно просто невнимательно читать Библию и верить любому проповеднику, чьи слова тебе просто приятно слушать, и ты уже добро пожаловать в Вавилон, дружок. Ну, то есть, если мы не хотим действительно изучать Библию, толковать ее правильно, если мы доверяем каким-то непроверенным проповедникам, не пытаемся найти истину и делаем это сознательно, то мы уже в Вавилоне, и никаких зверей. И то есть мы в конце времени можем оказаться, к сожалению, не на Божьей стороне. Это
0: мне,
1: так?
0: Это абсолютно верно, как вы сказали. Мне нравится третий текст из 13 главы, последняя часть. «И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю». То есть вся земля следит, следит за зверем, следит за вот этими вот событиями, каким-то еще чего-то, и пока они за этим всем следят, Угу. Они в итоге очутятся там, что они поклонятся дракону, то есть угу. тому самому древнему змею, дьяволу, сатане, который стоит за всеми этими.

0: зверями, там, силами, царствами, церквями отступившими, всем угодно. И в противовес этому стоят вот эти 144 тысячи. Они следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Для этого что нужно делать? Следить за Агнцем. Вот у нас есть две группы людей. Одни следят за Агнцем и следуют за ним, а другие следят за всем, чем угодно. Что у нас сегодня произошло, что завтра произойдет. Новости, астрология, гадания, события какие-то, войны, еще что-то. Они смотрят на все подряд и при этом не видят истину. Следить бы им за Агнцем, они были бы спасены. Будешь следить за всем остальным, сам не поймешь, как поклонишься зверю. Вот это самая большая опасность. Если вы не поняли ничего, вот это то, что нужно понять. Следите за Иисусом, куда бы он ни пошел.
1: Да, аминь. Кстати, недавно прочитала, по данным одного из христианских пабликов, 30 или 33%, ну, примерно, людей сегодня, на данный момент, обращаются к гадалкам. О чем это говорит? То есть 30% людей, как бы, они обращаются не к Библии, не к вере, идут не в церковь, а идут к гадалкам. Это о чем-то говорит.
0: А это то, что Бог сказал, это мерзость.
1: Да, итак, но мы все-таки хотим на оптимистичной ноте закончить, возвращаясь к тому, о чем вы сказали, надо действительно смотреть на Бога, следить за Агнцем, за Иисусом Христом и черпать в вере в Бога силы и опору на сегодняшний день находить там. Итак, Андрей Дмитриевич, я вас благодарю за участие в нашей программе. Спасибо вам большое.
0: Спасибо, слава Богу.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего доброго, до свидания.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь».
1: Многие слышали о таком числе – 144 тысячи искупленных. Кто это такие? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой вновь очень рады приветствовать у нас в гостях Александра. Лена, вот как ты считаешь, права я, когда я говорю, многие слышали о таком числе 144 тысячи искупленных? Или это все-таки узкий круг людей?
2: Ну, мне кажется, что это не очень широкий круг людей.
1: Которые знают о 144
2: тысячах. Да, потому что всего лишь в двух текстах Священного Писания и в последней книге Откровения говорится о этом числе искупленных.
3: Да, но это все-таки те же семь печатей, да, в которых говорится о всадниках апокалипсиса. Угу. Они знают все практически.
1: Это книга, да, Иоанна Богослова.
3: Да.
1: Откровение.
3: То есть это тот же самый ряд видений, о которых мы и говорим. А здесь вот 144 тысячи.
1: Это видение о них.
3: Да.
1: У Иоанна.
3: Да, мы на прошлой передаче с вами как раз говорили о том, что когда Бог будет приближаться к нашей земле, будут происходить различные катаклизмы на ней и так далее, да. И люди будут бояться, действительно будут испытывать...
1: Это перед вторым пришествием.
3: Перед вторым пришествием Иисуса Христа. Будут испытывать

0: животный страх, понимая, что сейчас-то будет наказание, на самом деле. Что Бог приближается к земле. Да?
1: Мы сами все так... без исключения будут этот страх испытывать?
0: Вот. Оказывается, что не все. Оказывается, что на некоторых Бог поставит свою печать. Печать свою, да?
1: И на прошлой программе, да?
0: Да, и на прошлой программе мы дошли до текста, что Иоанн слышит число запечатленных, да? Это у нас 144
1: тысячи.
0: 144 тысячи.

0: 8 миллиардов уже когда да. было, да?
1: Ну, 80 с лишним.
0: Пару лет назад уже, да, по-моему.
2: А за всю историю человечества?
0: Ну, мы говорим о пришествии Иисуса Христа.
1: Да, о живущих.
2: А те, кто будут живы в то время.
0: Те, кто живы будут, да. То есть 144 тысячи очень мало. Так ли это? Неужели столько людей Бог только удаст спасти? Неужели? Давайте разбираться.
2: Причем там еще сказано «из колен сынов Израилевых».
0: «Из колен сынов Израилевых», да. То есть как так может быть? Ведь мы же с вами читаем Священное Писание, что язычников Бог заключил с язычниками завет, да? То есть как так получается? Давайте с вами разберемся. Буквально мы будем с вами воспринимать эту цифру или нет. Вот если мы цифру будем воспринимать буквально, тогда мы все, что написано, должны также воспринимать как?
1: Буквально.
0: Буквально, потому что не бывает тут буквально, а тут не буквально, да? Тогда буквально они должны быть из колена Израиля, да? 12 колен. А сколько колен Израиля вообще сейчас существует? Мы же с вами знаем, да, историю?
2: Нисколько, наверное.
1: Нет, 10 есть, да?
0: Ну, помните, да, 722 год, ассирийский царь пленяет 10 колен, уводит их в плен и, значит, селит их в других провинциях своих. Там, кстати, они и остаются.
2: Они там ассимилируются,
0: они там ассимилируются, да. Людьми. Бог благословляет тот народ, где они ассимилировались на самом деле, потому что до 1000 родов благословение идет, да. Вот, а они там ассимилировались. У пророка Еремии мы слышим, что я заключил Новый Завет с домом Израиля, с домом Иуды. Да? То есть Бог продолжает их звать. У Еремии написано даже в 3 главе, что Бог продолжает их звать. Вот. Но когда...
2: А дом Иуды – это два колена, да? Иуда и Вениамин.
0: Иуда и Вениамин, да. То есть это Южное царство, то есть как они были распределены. То есть Южное царство – это Иуда, а южнее – Вениамин, да, находится. Вот. А севернее находится 10 колен, и левиты распределены везде. То есть и на севере, и на юге, да. То есть
2: левиты еще... – это кто?
0: А левиты – это колено Левия, из них еще есть священники и просто левиты, которые служили при святилище всегда. Угу. Которые участвовали в суде там, и так далее, то есть учили закону Божьему. Вот, у них были свои города в коленах. Ну, это так Бог замышлял. Вот, то есть о чем мы говорим? О том, что может ли действительно так быть, а так быть не может, что когда Кир издает свой указ уже из Вавилона, да, а это уже персидский,
2: это о возвращении пленных.
0: О восстановлении людей. Храма.
2: В Иерусалим.
0: Вот. Угу. А потом Артаксеркс еще свой указ издает о восстановлении государственности. То возвращаются даже иудеи не все. Опять возвращается часть иудеев, часть, значит, Вениамина, часть левитов. То есть сегодня
2: то
0: сказать...
2: То есть 12 колен на тот момент уже нет.
0: Уже нету. Уже нет. Ну, они ассимили... уже нельзя так сказать, да? Причем они, посмотрите, 12 тысяч из одного колена, 12 тысяч из другого колена, 12 тысяч. Так ровно. Ну, то есть видно, что здесь идет какая-то некая полнота.
2: Символизм.
0: Символизм какой-то, да. И мы с вами, помните, говорим, что 3 – это число Бога, 4 – число творения.
2: 3 – это Бог Отец, Сын, Дух Святой.
0: Ну, да, можно так сказать. 3 умножаем на... 4?
1: 12.
0: 3 плюс 4, когда...
1: 7.
0: 7, да? Угу. То есть это вот 7, 12, это всегда Священное Писание, как раз вот полнота и символ того, что Бог присутствует в своем народе. Угу. То есть божество и творение 7, да? Вот, умножая тебя, умножу, говорит Бог. Ну, это все символы. 144 тысячи. Когда говорится о множестве народа, всегда говорится тьма, тысяча. Вот, 144 тысячи. Давайте дальше разбираться.
2: То есть это 12 тысяч должно было бы быть тогда в каждом колене, и 12 колен, тогда 144 тысячи.
0: Да, что уже не может быть. по факту сейчас, да? Смотрите, дальше.
2: К моменту пришествия, да, Иисуса Христа второго нет, конечно.
0: Да. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя отца его написано на челах». Да? То есть вот 144. Это мы читаем 14 главу, потому что, чтобы нам понять весь этот образ, мы будем использовать.

0: используют все тексты из книги Откровения, где упоминается об этих вот 144 тысячах. Да? Смотрите, у него там, у них на челах написано имя, да, Отца. То есть что такое печать Божья на челе?
1: Имя Отца.
0: Имя Отца. А что такое имя?
1: Имя.
0: Характер, да?
1: Характер.
0: Характер. То есть это те люди, кому Иисус смог изменить его характер. Угу. Кто подготовил свой характер. Кто изменил
2: то
0: свой
2: есть освященный,
0: образ.
2: Да,
0: освященный, освященный, да, разум.
2: Это,
0: да. Угу. Человек. Кто изменил свой характер по действию Святого Духа. Вот кто эти люди. Это раз, да, это первый текст. Дальше мы читаем. Это те, кто не осквернились с женами, ибо они кто? Девственники. То есть мало того, что это из 12 колен Израиля должны быть, они еще должны быть кем?
2: Девственниками.
0: Ну, что тоже маловероятно, да? Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни шел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу. В устах их нет лукавства, они непорочны перед престолом Божьим. То есть мы с вами видим, что это символика. Символика. Давайте лучше посмотрим на их качество. Первое, мы уже сказали, измененный характер. Правда? Измененное мышление, измененный разум. Это то сердце человеческое, в котором действительно царствовал Дух Святой. Дальше. Неоскверненные с женами. Что это такое может быть? Вот у нас есть тексты. Предупреждение, да? Это у нас послание к Ефесянам от апостола
1: Павла,
0: да. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения». Это от кого хитрое? От сатаны, да? «Но истинно любовью все возвращали в того, который есть глава Христос». Сейчас очень много учений различных. Они не могут быть все истинны, потому что они противоречат друг другу.
2: Они противоречат Священному Писанию.
0: Вот. Мерило любого учения, любой истины. Это что у нас?
2: Священное
0: Писание. Священное Писание. Это Слово Божье. Вот что это такое. Слова Иисуса Христа, Евангелие, послания апостолов, Ветхий Завет. Вот те книги, которые никогда друг другу не противоречат, а только дополняют друг друга.
2: И поясняют.
0: И поясняют друг друга, да. Вот. Слова Иисуса Христа у нас есть. Когда Он говорит: «Я пастырь овцам». Это у нас Евангелие от Иоанна, 10 глава, 4-5 стихи. И когда выведет своих овец, понимаете, он что делает? Выводит, да, а овцы за ним идут. Идет перед ними, а овцы за ним идут. Потому что знают, что...
2: Голос его.
0: А за чужим не идут. Не идут за чужим. Но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Кто эти люди, которые не осквернились женами? Вы знаете, что... Многие себя христианами называют, да? Но как написано, не твоим ли именем мы чудеса творили, да?
1: Обратятся они ко Христу.
0: Ко Христу. Он говорит: я вас не знаю. Вот. А кто унаследует Царство Небесное, говорит Христос? Тот, кто исполняет волю Отца Моего Небесного, которая выражена в Слове Его, да?
1: Да.
0: Они знают голос Христа, они знают голос Святого Духа. Они наставлены в учении, в Писании. Писание действительно сделалось их мерилом, их поступков, их жизни, любого дела, которое они делают. Образ Христа всегда перед ними находится. Они ему доверяют. Они сличают свои дела, свои поступки с тем, как бы что сделал.
2: Что сделал бы Иисус.
0: Что сделал бы Иисус на их месте.
2: Да.
0: Вот кто эти люди.
2: Ну, а с женами-то, да, ведь все-таки вот тоже в книге Откровения именно о женщинах говорится, о церкви истинной,
0: да.
2: О церкви истинной,
0: да,
2: и о церкви...
0: Вот я, да, спасибо. Я забыла договорить, значит, да, это же тоже образ Ветхозаветный.
2: Да.
0: Там всегда, когда только Израиль был верен Господу, да, то это была какая? Какой народ?
2: Народ
0: жена.
2: Верный, да.
0: Верная жена. А как только он уходил
1: в
0: идолопоклонство, это называлось прелюбодеянием, и это была вот такая жена. И действительно, Елена Литвина правильно говорит, что в книге Откровения есть две жены. Два народа Божьего. Да? Один неверен Богу, другой верен Богу. Вот. И эти люди живут в истине. Смотрите, дальше написано. Они и

0: куплены из людей, как первенцы
1: Бога. Эти вот 144 тысячи про них, да, продолжаются?
0: Да, это после исхода и совершенной Пасхи, да, Бог повелел искупать первенцев. Почему сказал? Это символ исхода.
1: Люди искупать первенцев, это что значит?
0: Посвящать их Богу.
1: Искупление.
0: Сути. Искупление, да. Они посвятили жизнь свою Богу. Это мотив исхода. Бог постоянно выводит свой народ откуда-то. Первые, кого он вывел, это был Ной и его семья в ковчег. Да? То есть это же мы тоже говорили, что это символ конца мира, помните? Как было в одни Ной, говорит Иисус. Бог выводит свой народ сначала в ковчег, затем он выводит из той земли, где сотворили Вавилонскую башню, выводит Авраама, да? Затем от Авраама производит народ, патриархи, приводит их куда? В землю египетскую, 400 лет они там живут, и оттуда он их опять из земли греха что делает?
1: Выводит.
0: Он постоянно кого-то выводит. Потом все попадают в Вавилон, и потом из этого Вавилона опять выводит остаток. Вот этот остаток, о котором постоянно говорится и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Это верные люди Богу из народа Божьего, которые следуют Его заповеди, которые ищут Его имя. Посмотрите, что о них еще написано. В их устах нету что?
1: Лукавства.
0: Они ничего не скрывают от Бога. Они следуют за Ним, да? Они непорочны пред... Чем даже написано?
1: Престолом Божьим.
0: Престолом Божьим.
1: То есть перед законом,
0: что
1: перед
0: это ковчегом. Что это означает? Вот я там на этом слайдике нарисовал судебный молоточек. Это означает, когда они могут быть непорочны? Когда я исповедую имя ваше пред Богом Отцом, а пред Отцом своим, пред ангелом, пред всей вселенной. Суд над ними свершился, они сами этого еще не знают и не сознают. Они ждут пришествия Иисуса Христа, но суд над ними уже что?
1: Свершился.
0: Вот почему Бог печать ставит на их чела. Потому что они особенные, они избранные. Они уже готовы, чтобы их забрать. И Иисус поэтому и приближаться начинает с земли, чтобы их забрать.
1: Почему такое ровное число 144 тысячи?
0: А это символ
1: полноты.
0: Полноты исполнения божественного замысла о нашем спасении.
1: В чем тут полнота?
0: О том, что Бог все, что замыслил в нашем спасении, Он сделал. Во Вселенной все гармонично, и наше спасение то же самое. Все в руках Божьих находится, и Он делает все так совершенно, как совершенно изначально был создан наш мир. Помните, что Он посмотрел на наш мир?
1: Весьма прекрасно.
0: Да.
1: Весьма хорошо.
0: Весьма хорошо. Сам Бог, сам Творец сказал. Вот как Он нас создал. Весьма хорошо. А спасение разве не совершенно?
1: Да.
0: А планы Бога разве не совершенны? Вот почему.
1: То есть, когда Господь придет во второй раз, второе пришествие, то мы не знаем, какое будет число спасенных. Живыми его встречающих.
2: Оно будет полным.
0: Вот. Оно будет полным. Мы не знаем. Еще есть одна особенность. Давайте ее запомним. Она нам пригодится, очень пригодится на следующей теме. Они поют как бы новую песнь. Пред престолом, пред четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Помните, есть ли у нас какое-то ветхозаветное событие, когда кто-то пел какую-то песню?
1: При посвящении храма.
0: Ну вот когда народ Божий бежал от фараона, а фараон гнался, а фараон там символ сатаны, по сути. Бог избавлял свой народ, он выводил свой, сегодня он выводит небесных Ханаан. В землю обетованную, в новую землю, в новый Иерусалим. А тогда он выводил это в землю ханаанскую, которую хотел отдать своему народу. За ним гнался фараон, который всеми силами пытался не отпустить народ Божий. Сатана то же самое делает. И помните, чем все кончилось? Бог раздвинул море, через которое прошел его народ, да, и войско фараоново кинулось вслед, и воды...

0: сошлись, и все войско, и фараон погибли. И после этого народ Божий воспел песнь победы, песнь Моисея. О ней, кстати, еще будем говорить. Песнь Агнца, да, есть песнь Моисея и песнь Агнца. Вот здесь вот смотрите, песнь Агнца, да. Никто не мог научиться. Почему никто не мог научиться этой песне? А потому что именно эти люди пережили события последних дней. Именно эти люди живыми встретили Иисуса Христа. Именно только у них будет этот опыт. Понимаете? Именно только они будут петь эту песню.
1: То есть это их собственный опыт, да?
0: Да.
1: Чужой опыт не может помочь.
0: Это новозаветный исход. 11 глава пророка Исаия, где написано, что произойдет отрасль от корня Иессеева, заканчивается словами о новом исходе. «И иссушит Господь залив моря египетского, и прострет руку свою на реку в сильном ветре своем, и разобьет ее на семь ручьев, так что в сандалиях могут переходить ее. Тогда для остатка народа его, который останется у Ассура, а тогда было пленение ассирийской, в Ассирийскую империю, да, вот мы говорили, 10 колен.
1: Иудею, да?
0: Да, 10 колен, да. Будет большая дорога, как это было для Израиля, когда он выходил из земли египетской». То есть пришествие Иисуса Христа – это будет новым исходом народа Божьего из земли рабства, из земли греха. Все то, о чем постоянно пишет Моисей. «Я вывел тебя мышцей высокую, да,
1: превознесенную,
0: да, и вырвал буквально, вывел тебя». Вот так же сделает Христос, когда придет на нашу планету во второй раз.
1: Очень интересно, да, Лена?
2: Да, да. То есть оно как бы становится реальностью, вот прям на глазах, да? Все, что мы читаем в Священном Писании, очень красочно.
0: И хочется быть в числе этих спасенных.
1: Да. Спасибо большое, Александр. Огромное благословение участвовать в этих передачах вместе с вами.
0: Хочу спасибо маленькую интригу внести.
1: Да, давайте.
0: Ведь перечисляются колена, да? Там 12 колен. И два колена отсутствуют. Колено Дана и колено Ефрема. Вместо колена Ефрема появляется сам Иосиф, да? То есть вот давайте рассмотрим это на следующей передаче. Мы будем рассматривать вот эту проблематику. Почему отсутствуют два колена?
1: При описании вот этих 144
0: тысяч. Да, в печати прям подробно
1: тысяч.
0: Описываются колени. И два колена отсутствуют. Куда они делись? Что с ними произошло?
1: Хорошо, да, очень интересно. Ждем тогда следующей встречи, когда будем это обсуждать. Спасибо вам, дорогие друзья, что вы вместе с нами. Пожалуйста, пишите нам, продолжайте присылать свои комментарии, свои вопросы. Это нас очень поддерживает. Мы понимаем, что мы делаем Богу угодное дело, что мы приближаемся к Нему сами и пытаемся как-то рассказать об этом и вам, чтобы вам тоже захотелось быть с Ним. До свидания. Всего вам самого хорошего.
0: До свидания.

0: «У меня все под контролем». Эта фраза стала настолько привычной, что мы перестали задумываться, действительно ли контролируем все. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем цикл программ «Библия 21 века». Читаем послание апостола Иакова. Сегодня у нас уже 4 глава. С нашим священнослужителем Михаилом Юрьевичем Долженко мы разбираемся, почему нам актуально это в 21 веке, да, и сегодня поговорим на очень интересную тему. А о чем мы сегодня будем разговаривать, расскажет Михаил Юрьевич.
1: Да, одна из самых интересных, можно так сказать, тем современного общества, современного мира, когда мы живем в погрязшем мире суеты, особенно это касается крупных центров, мегаполисов, где сегодня большая часть населения мировая живет. Да? И люди как бы закрывают себя в бетонных коробках, да, и суета начинается с первыми лучами солнца и заканчивается с появлением звезд. И вот эта суета, постоянная попытка все решить, все контролировать, все знать, да, все предвидеть в мире информационного века, когда ты неразрывно живешь вот с этим потоком нескончаемой разной информации. Иаков, очень интересно, со страниц Священного Писания начинает говорить о том, что при всем нашем желании все держать под контролем, мы забываем, что на самом деле вся наша жизнь принадлежит Богу.
0: Да, вот это, к сожалению, действительно есть. Это такой бич, мне кажется, 21 века. Сегодня мы читаем и синодальный перевод, и перевод Института перевода Библии с 13 по 18 текст. Прочитайте, пожалуйста.
1: Теперь послушайте

0: вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Интересная взаимосвязь, которую мы можем увидеть в этом тексте. Начинается все с суеты, начинается все с некого человеческого планирования, которое, ну, немножко, как бы не немножко, вообще отдельно от Бога осуществляется, да, и заканчивается все фразой про делание добро. И ты думаешь, а какая взаимосвязь?
1: Вообще очень актуально, и как писал про суету, когда в самом начале читали, я подумала, сразу вспомнила книгу «Экклесиаст», которая пишет «Все суета и томление духа».
0: «Все суета, сует», да.
1: Но у меня такой вот здесь вопрос. Получается, нам что? Это вот, ну, некое такое планирование, тайм-менеджмент, нам не надо ничего планировать? Или вот что, теперь мы живем одним днем, как, кстати, очень многие любят делать?
0: Да, и вот дело в том, что наш мир – это мир постоянных крайностей. Да, так, и эти крайности, они вот живут друг с другом очень, очень близко. В одном и том же мегаполисе, да, по соседству могут жить два человека. Один, который с утра до вечера все контролирует, у него конкретно расписана поминутно вся его жизнь. Да, и рядом по соседству может жить человек, который вообще живет одним днем, просыпается, когда просыпается, ложится спать, когда ложится спать. Да, и весь день у него он такой, как бы, я предоставлен сам себе, я ничего не планирую. Как говорится, что как будет, так и будет.
1: Как Бог пошел.
0: Да, как Бог. И ты знаешь, и ты смотришь так на этих двух людей, и один вроде живет, и второй вроде живет.
1: И вот. У этого как-то все прекрасно, и тот, да, вроде и ничего выживает.
0: Посмотришь, и этот вроде счастлив, и этот вроде счастлив. Хотя на самом деле каждый из них внутренне не удовлетворен своей жизнью. Но, вы знаете, Иаков как раз здесь начинает поднимать очень интересную тему. Он продолжает то, о чем мы говорили в прошлой программе.
1: Так.
0: Проблема человека независимости от Бога. То есть, когда человек думает о том, что он сам предоставлен себе, его собственная свобода распоряжаться своей жизнью так, как ему кажется правильным.
1: Так сейчас очень часто говорят о том, что если я такой целостный, я такой
0: самодостаточный.
1: Да. Да, спасибо большое, что я такой самодостаточный, что мне никто и ничто не нужно. Но на самом деле мы понимаем, что мы все существа-то социальные, Бог нас такими не зря создал.
0: Да, и вот в этих крайностях, к сожалению, можно увидеть, как люди проявляют на самом деле, и один человек, который пытается все контролировать, и второй, который вообще ничего не любит планировать и контролировать, каждый из них по-своему пытается отдалиться от Бога, жить независимо от Него. А Иаков говорит о золотой середине. Но он говорит очень интересным образом, давайте мы по текстам прям разберемся.
1: Да.
0: Он приводит такой пример, который явно был взят из его жизни. То есть он общался с людьми, которые тоже были предпринимательской жилкой. Они как бы говорят, вот мы пойдем сейчас в соседний город, мы будем торговать там в течение года, мы себе сделаем там состояние, да, вернемся с прибылью.
1: Да, причем самое интересное, у нас тоже люди очень часто уезжают куда-то на заработки, прям как...
0: Что проблема-то вообще, она не новенькая.
1: Да. Да?
0: Как тоже Соломон
1: как
0: сказал,
1: это актуально,
0: что нет ничего нового.
1: Да. Да,
0: как
1: нет, Соломон сказал, ничего нет ничего нового под солнцем.
0: Да. И вот эта вот эта тема, да, по поводу того, что я построю планы, я сделаю бизнес, да, там, и современный человек сегодня может написать там для себя бизнес-план, может взять там деньги у себя или в кредит, или у друга занять, да, для того, чтобы построить бизнес. И он-то очень сильно верит и надеется, что его схема точно сработает, и она принесет ему прибыль. И человек может как бы быть достаточно подготовлен к этому, почитать книжки соответствующие, там, пройти коуч-семинары там, да, и так далее и тому подобное, и знать, вот я точно, я вот в это вложусь, оно вот отработает, оно сделает меня действительно богатым, да, то есть ради чего все это делается. И человек как бы раскладывает он свою жизнь, он планирует на год, на два, на три, на четыре, и на самом деле в этом нет ничего плохого. В том, что человек, он ставит конкретные цели, и он к этим целям прилагает усилия, чтобы их добиться. Потому что это серьезно дисциплинирует человека.
1: Ну да, то есть мы в принципе...
0: А его момент преодоления препятствий, делает человека более терпеливым, да, более усердным, ответственным, там, и т.д. и т.п. То есть это вкладывает

0: у него определенные черты характера, которые необходимы и важны для функционирования здесь, на Земле. Угу. Но проблема не в этом.
1: Да, вот здесь
0: проблема,
1: вот
0: в чем же... проблема в автономии от Бога. То есть вот здесь Иаков, он говорит именно о том, что... Он повторяет, да, говорите вы это, а сами не знаете, что принесет вам завтрашний день. Но это очень актуально для нашего современного мира. Мы можем очень много чего планировать, но, извините, завтра может все поменяться кардинально, да?
1: Да, к сожалению.
0: И какие-то внешние действия, внешние факторы, они могут изменить твою жизнь вот просто по щелчку пальца. И сегодня ты был на высоте, у тебя было все, а завтра ты вообще нищий,
1: и
0: у тебя
1: ничего нет. И последние станут первые, и первые станут последними.
0: Да, и вот этот вот момент. И дальше Яков, он говорит, и вообще, что такое жизнь человека? Он задает вопрос. Вообще, что такое жизнь человека? Вот ты, человек, думаешь, что жизнь человека – это постоянная череда планов, успехов, добиваться чего-то, искать. И вот мы в прошлый раз с вами говорили, кто-то основой своей жизни делает удовлетворение прихоти, похоти и всего остального, и он думает, что в этом счастье. Да? И вот этот человек пытается постоянно искать счастье в земных прелестях, искать счастье в греховной системе, которая здесь на Земле существует. Она как внешняя, так и внутренняя.
1: Да, но... можно вот вернуться к вопросу про жизнь. Все-таки мы вообще в Священном Писании, в Библии читаем, что вообще жизнь – это ценность. А здесь, получается, пар, который появляется ненадолго, а затем исчезает.
0: Да, Яков так и говорит. И вообще, что такое жизнь ваша? И он говорит, пар, который появляется ненадолго, а затем исчезает. Здесь как бы Яков не пытается унизить понятие жизни, а он пытается показать о том, что человек в таком положении, когда он пытается жить автономно от Бога, эта жизнь, она пар, и он констатирует, можно так сказать, неотъемлемую часть нашего бытия, данность, с которой человек не может спорить, но это факт. Даже наша жизнь, которая там длится 60, 70, там, 80 лет при большей крепости, но это реально пар. Достаточно просто посчитать. Из этих 80 лет самое золотое время – это сколько?
1: Ну
0: родился,
1: Бог.
0: Да, там, садик, школа,
1: да.
0: Институт. Можешь там зачерпнуть немножко институт, да, там где-то 20, 21, 22.
1: Начало сознательное, более-менее.
0: Ты начал немножко как бы что-то из себя представлять. Сначала
1: и что-то
0: как
1: понимать,
0: личность,
1: хотя
0: да, что-то чуть-чуть. Понимать. До скольки лет это тянется, пока не начнутся проблемы серьезные со здоровьем и со всем остальным?
1: А деменция молодеет.
0: До 60, да. И то сейчас я понимаю, что некоторые люди в соцсетях пишут, после 30 ты уже все, ты уже развалюха, там, тебе аптечка с чемоданом.
1: Да.
0: Вот. И ты понимаешь, что, в принципе, у тебя золотого-то времени, 20 лет, 25 максимум, да, с возраста 20, там, 1-24, до 50, там, да, и дальше, вот, до 55, 30 лет, 35. Это вот весь твой сильный, мощный, насыщенный энергией жизненный цикл.
1: Но в суете он вот так.
0: А в суете эти года пролетают реально просто моментально. И если ты еще женился, то после 30, 35, ближе к 40, если еще умудрился ребенка родить, да, то, в принципе, твоя, все, что ты успел за этот период времени, от начала жизненного цикла в бодрости до накапливания аптечки домашней, там вообще времени остается не так много.
1: Да.
0: И поэтому Иаков, он здесь говорит, жизнь человека – это пар, который, вот когда вышел на мороз, выдохнул и исчезло. Растворилась просто. И он здесь приводит этот пример, он говорит о том, что человек, тебе нужно подумать об этом.
1: Что время скоротечно, что, мне кажется,
0: очень мы серьезно, да. И когда ты пытаешься спланировать жизнь без Бога, это типичное, да, там, для нас, например, мужчин. А мы такие прям самоуверенные, что да, женился, родил сына, там, посадил дерево, построил дом. Минимум выполнил, и вроде как все, да. Но в современных реалиях не так просто.
1: Да.
0: Начиная от родить сына и заканчивая построить дом и уж посадить дерево.
1: К сожалению.
0: То посадишь не там, его быстренько затопчут. То дом построишь, который то наводнением снесет, то пожаром, то
1: еще что-то, да.
0: Вообще, есть ли у тебя возможность дом-то построить?
1: Да.
0: Всякому и дано еще. Да, а уж родить сына, ну уж тут как...

0: Бог даст.
1: Как Бог даст, да, не у всех получается.
0: Ну, к сожалению.
1: Вот. Я знаю, которые усердно пытались родить, имеют по много девчонок, но
0: да,
1: никак до сына так и не
0: дошло. А причем каждый из нас ведь задумывается о смысле жизни. И вот мы задумываемся об этом, может быть, уже годам 30, а у нас там или к 35, дай бог.
1: Да.
0: А у нас уже очень много времени действительно осознанности и сознательности, да, когда мы могли бы, допустим, прийти к Богу вообще, радоваться, чувствовать вот эту вот его любовь и принять. Да, оно уже, к сожалению, упущено было, поэтому
1: да,
0: об этом стоит задумываться.
1: И вот здесь как раз Иаков не просто поднимает тему, да, проблемную, и он на самом деле не говорит о том, что планировать плохо. Он говорит о том, что крайность планирования, она плоха в том, что человек живет без Бога. Он не, он не пытается отдать свои планы в руки Божьи. Он не пытается советоваться с Богом в построении своей жизни. То есть он не использует отношения с Богом для того, чтобы как-то волю Божию понимать в отношении себя. И поэтому он здесь и говорит, вам следовало бы говорить по-другому. То есть это, опять же, он обращает внимание на принцип вот этой зависимости от Бога, о чем как раз все послание Иакова, в котором вера должна проявляться в делах. То есть если ты верующий человек, а он здесь в первую очередь обращается к верующим, братьям в церкви, и он говорит, вы можете думать, что у вас все под контролем, но вы не забывайте, что ваша жизнь, она как пар, который в руках Божьих. И он здесь говорит о том, что если угодно, то будет Господу, мы будем жить и сделаем то-то и то-то.
0: Вот здесь вот такой вопрос, я понимаю, что он достаточно, наверное, сложный, но вот часто мы слышим такую фразу «на Бога надейся, а сам не плашай». Вот вы говорите об этих крайностях. Как вот эту вот золотую середину, вот как ее обрести, чтобы действительно не впадать в эти крайности, чтобы и можно было строить планы, и быть целеустремленным, но при этом вот не пускать себя на самотек, говорит, да, Бог все сделает, решит, потому что этим очень часто грешат и верующие люди, между прочим.
1: Ну да, и почему я говорю, что есть другая крайность, в которой человек такой как бы сидит, ничего не делает, и говорит, ну Бог даст, возьму, не даст, ну и ладно. То есть как бы я ничего делать не буду и шевелиться не стану, поэтому ничего планировать не собираюсь. Вот да, это вторая крайность, которая здесь тоже Иаковым она поднимается. Потому что золотой середине, о которой он говорит о том, что человек должен планировать, он должен строить планы, но эти планы нужно отдать в руки Божьи. А дальше ты уже смотришь реализацию этих планов, как Бог управляет и руководит ими, этими планами, для того, чтобы они возникли. Я в своей жизни хотел быть геологом, потом хотел стать лесником. Потом в какой-то момент в 9 классе я заразился темой медицины. То есть я хотел быть хирургом. И анатомию школьную знал настолько, что когда я пришел на экзамен школьный, мне просто достаточно было взять билет, посмотреть, что там написано, и тут же сказать, я готов отвечать. Мне даже учитель сказал, слушай, Долженко, ты совесть имей, иди посети хоть со всеми. Там, вид сделай, что ты хоть готовишься. Вот. И все. То есть я настроен был на это. Но в итоге я стал священнослужителем.
0: Как интересно. Но все равно у вас была всегда тяга к живому.
1: Я вам скажу, что у меня есть образование. Техник-технолог литейного производства черных и цветных сплавов. Что вообще никаким макаром не подходит ни к лесничеству, ни к
0: медицине. Да, вас тянуло к живому, а притянуло к неживому. Это как?
1: Да, вот так вот. То есть на самом деле в жизни есть вещи, которые ты не можешь 100% контролировать. Ты можешь планировать, но они от многих факторов зависят. И когда ты начинаешь отдавать это в руки Божьи, ты понимаешь, что Бог начинает как-то у тебя координировать. И он говорит, слушай, я-то знаю твои способности, твои возможности, я знаю, где они должны пригодиться. Не где-то, может быть, да, может быть, я бы и мог быть хорошим лесником, там, геологом и все такое. Но
0: думаю,
1: это,
0: у вас получилось бы.
1: Но, да, у меня бы получилось бы. Но факт тот, что польза от этого... Ну, кроме белок, лис и зайцев, ну как бы, кому она? Ну, да, кто-то должен этим заниматься.
0: Они но Бог живые, говорит, слушай, и это тоже важно.
1: Да, но Бог может сказать так, кто-то этим должен заниматься, ну давай не ты. Или, например, я мог стать великолепным хирургом. Но почему-то Бог говорит, слушай, хорошо заниматься телами, но для вечности, наверное, все-таки может, лучше души. Заниматься душой, да, человеческой. Вот, и поэтому тут вот как Бог руководит, как Он управляет вот этой системой. И очень важно понимать, что Бог хочет. Да? И когда в моей жизни

0: были этапы принятия решений. Вот, и когда я принимал решение, которое я считал правильным, Бог начинал координировать, потому что я говорю: Господи, слушай, я вот понимаю, что, наверное, что-то не туда, да, что-то не так. Ты давай управляй и веди. И когда какая-то дверь открывается для меня, я вижу, что мне нужно в нее войти. Когда я вхожу, и Бог благословляет, я вижу, да, это тот нужный путь. Но есть двери, в которые я там колотился, вот, бился, пытался что-то сделать, Бог говорит: слушай, не твоя дверь. Главное это вовремя понять.
1: Да,
0: когда
1: вот
0: ты это начинаешь, да,
1: важный
0: видеть,
1: момент.
0: Да, и когда ты начинаешь это видеть и понимать, говорит: слушай, он говорит, зачем ты долбишься в эту закрытую дверь? Рядом я открыл другую. Вот, и ты как бы понимаешь, немножко смотря по глазам, ну, по сторонам, останавливаясь, ты видишь, оказывается, есть другая дверь. И ты входишь в нее. И дальше Бог говорит: вот тебе зеленый свет, красная дорожка, иди. И вот этот момент, как бы, вот здесь он Иаковом описывается. Он возвращается постоянно к теме зависимости от Бога. И он говорит: вы же в самомнении своем хвалитесь, а всякая такая похвальба – зло. То есть, он говорит, проблему, он поднимает не проблему самого планирования, он поднимает проблему самоуверенности человека в том, что я знаю, я все контролирую, я все умею, я владею информацией, я профессионал, у меня там навыки и все остальное. Он говорит: слушай, ну, на самом деле, не все ты контролируешь.
1: Мы, конечно, за тебя рады, но не от
0: тебя. Да, но не от тебя многое зависит. Да. И поэтому вот этот момент, он даже называет, вот эта похвальба, самомнение, он говорит, это зло.
1: Ну, когда человек очень много вот этим кичится, вот это некий, как сейчас говорят, нарциссизм, что я...
0: Да, да, он говорит, это зло. Почему зло? Потому что ты не творишь в этот момент правды Божьей. Ты опять встаешь на сторону... вот проявление вот этого сопротивления божественной воли, о чем мы говорили в прошлой программе. И вот здесь, смотрите, вот закачивает Иаков очень интересно. Он говорит, в общем, кто знает, как делать добро, но не делает, тому грех. Он такой оборот использует интересный. Он говорит, кто знает, как делать добро. То есть он обращается к верующим и говорит: ребята, ну вы же знаете, как делать добро.
1: Ну, вроде как все знают, как делать добро.
0: Но не делают.
1: Ну, не делают.
0: Знаете, есть такая тема интересная, да, когда я знаю, как делать добро, но я не делаю. То есть я могу разные вещи придумать для того, чтобы не делать этого добра. Проехать мимо, да, когда ты видишь, человек голосует, у него там открыт капот. Вот. Хотя в наше время тоже нужно быть с этим осторожным, можно и нарваться и на мошенников, и на кого угодно, и люди боятся.
1: Да, сейчас много на что можно нарваться.
0: Но если, например, ты можешь сделать добро, но ты его не делаешь, здесь вот поднимается тема, что это грех. Тем более, если это касается темы тех людей, которых я знаю, которые от меня зависимы, да? А обычно страдают больше всех именно те, кто рядом с нами.
1: Да, близкие, мы как-то...
0: Иногда мы готовы делать добро для других, но не готовы делать для своих. И свои страдают от этого еще сильнее.
1: Да, очень часто почему-то такое бывает. Как будто бы близкие, это да, он...
0: Что ему? Поймет.
1: Он поймет, да, он примет, а вот тем я должен помочь.
0: А иногда тем ты помогаешь почему? И вот здесь Иаков поднимает этот вопрос.
1: Да, потому что...
0: Иногда мы помогаем тем, да, потому что те могут что-то дать. Ну, могут дать влияние, средства, авторитет.
1: Да даже ту самую похвальбу, которая...
0: Похвальбу, которая очень греет сердце.
1: Класс.
0: Не всегда дома тебе скажут спасибо, да, там, папа там и скажет спасибо мама. Вот, иногда дети, воспринимают как должное добро с твоей стороны. А человеку это как бы не нравится. Нам хочется лайки, нам хочется репосты наших высказываний, наших действий. Вот. А здесь Иаков говорит о том, что кто знает, как делать добро. То есть ты знаешь принципы, на которых строится Божья правда, Божья заповедь, но ты этого не делаешь. А это еще один принцип включается в Священном Писании, когда говорится о том, что если тебе много дано, с тебя много и спросится. И мы несколько программ назад мы поднимали тему «Не всякий становись учителем». Да? Почему? Потому что это великая ответственность. И вот здесь вот этот принцип, он вновь повторяется Иаковом. Он говорит о том, что если ты знаешь, если ты понимаешь, если ты чувствуешь, как это сделать, но принципиально ввиду желания, нежелания делать, а угождать своей прихоти, ты не делаешь добро, то, говорит, это зло. Ты в какой-то момент очень легко перестаешь

0: переступаешь черту между Божий друг и противник Божий. И у Иакова здесь четкие границы они проведены. Хотя они могут человеку казаться, ну, как бы размытыми. Но он здесь четко говорит, ты знаешь, но ты не делаешь. То есть ты можешь, но ты игнорируешь.
1: Вот про этот контроль, о котором мы говорили, а не может ли это быть даже неким проявлением гордости? Что вот я все контролирую, я потом начинаю этим гордиться, что я молодец, вот этим вот кичиться, да, и говорить, какой я крутой. Да, вот это вот признание из мира, да, от других людей, оно может быть, да, вот этим вот проявлением того, что вот как
0: ну
1: бы
0: да,
1: греха, гордость.
0: Проблема, мы знаем с вами, изначально она вот в человеке навсегда живет, и человеку всю жизнь предстоит с этим бороться. Со своей гордыней, да, со своей тщеславностью, самомнением, самовлюбленностью. Это те пороки, которые всегда в нас присутствуют. Они побуждают нас делать иногда жесткие достаточно вещи по отношению к другим. Самовозвышение, да, и так далее, и тому подобное. А это проблема противостояния Богу. То есть эта проблема, почему связана с противостоянием Богу? Потому что мы пытаемся возвысить себя до уровня божества определенного, стать кумиром, даже для самого себя. Когда ты стоишь перед зеркалом и говоришь сам себе, посмотри, ты красавец, сделал.
1: Столько всего у меня.
0: Молодец, и у меня вот это, и то. А сейчас вот я поеду, и Яков пишет, и еще там сделаю себе, заключу там договора и поднимусь еще выше на лестницу социальную, продвинусь в списке Forbes, и все такое.
1: Как раз в самом расцвете сил.
0: Практически вот эту Иаков повторяет тему, которую Иисус Христос произнес в притче о богаче, который построил большие житницы. Да? Вот она прям очень вторит, эта история. И он себе сказал, все, пей, веселись, душа, у тебя на многие годы ты там себя обеспечил. Да? А он говорит, Иисус, не знает человек, что в эту ночь заберут у него жизнь его, и все.
1: И
0: кому, и для чего, и чего ты пыхтел.
1: А смысл?
0: Да, и для кого ты пыхтел, да. Вот, и вот здесь вот эта мысль, она четко прослеживается. Она говорит о том, что когда ты планируешь, ты планируешь вне Бога, когда ты пытаешься жить, а ведь ты планируешь, если вне Бога, ты пытаешься жить вне Бога.
1: Да, конечно.
0: А некоторые люди конкретно заявляют даже об этом, они говорят, Господи, не мешай. Я хочу вот это, не мешай. Я знаю людей, которые в какой-то момент, их Бог привлекает, их вера привлекает, они начинают читать Евангелие, когда они сталкиваются вот с этими дилеммами, они, честно, но говорят об этом. Говорят, я хочу пожить без Бога. То есть Бог мне мешает добиться своего счастья, которое я вижу сам по себе. Но, к сожалению, эти люди зачастую в таком положении счастливыми-то не становятся. Да, они тратят десятилетия в попытках достичь своего, чего они хотят, но оказываются у разбитого корыта в итоге. Поэтому вот этот вот принцип «а-ля я сам», он в Библии описан как опасный. Он в Библии описан как опасный. И мне нравится это высказывание последнее, оно вот схоже очень сильно, я думаю, Владимир Иванович Даль очень интересно подтвердил, он говорит, что человек в принципе для того, чтобы делать добро. Да? Назначение человека в том, чтобы делать добро, он так сказал. И когда ты смотришь, ты видишь великий человек, создал толковый словарь русского языка. И помимо этого он еще много чем занимался. Это был человек-мыслитель, думающий, он занимался изучением Библии, тоже у него много есть высказываний. И вы знаете, когда ты смотришь, ты думаешь, человек понял основу жизни человека, в отношении с Богом. Назначение человека в том, чтобы делать добро. И вот здесь, в принципе, Иаков говорит.
1: Знаете, как делать добро? Добро. Спасибо большое, Михаил Юрьевич, за то, что так важно и так четко рассказали о том, как нам быть и как нам жить, чтобы осознать, осмыслить и не контролировать все. Благодарю. Дорогие друзья, надеемся, что наши программы полезны были и вам. Вы для себя почерпнули очень глубокие размышления и можете применять их в жизнь. Как пишет апостол Иаков, напоминает нам о том,

что жизнь – это не только результат наших решений, но и Божьего попечения. Наши планы должны быть основаны не только на «я решил», но и на «если угодно будет Господу». Помните, что сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет действиями его. Всего вам доброго!

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

«Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его».

0: Иона сказал им, что они смогут выжить только в том случае, если бросят его в бушующее море.
1: Тогда они взяли Иону и бросили его в море.
2: Господь Бог интересным образом доставил Иону до места назначения. Он плыл в Ниневию у рыбы в животе.
3: В животе у рыбы плавать неинтересно.
2: Когда рыба прибыла к берегам Ниневии, она выплюнула Иону на берег.
0: Бог повелел Ионе идти в город и предупредить жителей, что если они не перестанут делать зло, к ним придет беда, и их город будет разрушен.
3: Я не хочу, чтобы город разрушился.
4: Может, они перестанут обижать друг друга?
2: Жители города Ниневии услышали слова пророка и сильно испугались.
3: Дедушка, ты такой красивый,
4: он похож на царя.
0: Ниневитяне поверили Господу Богу, и все от малого до большого раскаивались в своих грехах.
2: И даже царь, который жил в этом городе, услышал пророка Иону и отдал своим слугам приказ, чтобы все жители Ниневии молились Господу Богу и оставили свои злые пути.
3: Они перестали обижать слабых.
0: Они одели специальные одежды в знак скорби о своих грехах. Жители Ниневии послушали своего царя и пророка Иону и стали просить у Бога прощения за свои грехи. Они плакали и обещали Богу, что перестанут делать зло и обижать слабых.
4: Они смогли выполнить свое обещание?
2: В Библии написано, что Бог увидел, как они отвернулись от своего злого пути.
5: И Бог простил жителей Ниневии?
3: Бог добрый, Он любит людей.

0: людей.
1: Бог пожалел о бедствии, которое хотел навести на жителей Ниневии, и не навел.
2: Ура! Я знаю, что Бог добрый, он любит прощать.
0: Бог добрый, он любит прощать.
3: Иона стал ожидать и наблюдать, что будет с городом.
1: Он сделал себе небольшой шалаш, укрылся в нем и стал смотреть на город.
4: Но солнце палило так сильно, что Иона не мог укрыться от него в своем

0: Тогда Бог произрастил растение, которое укрыло Иону от зноя, и Иона перестал огорчаться.
1: А почему Иона огорчился? Ведь все было хорошо.
2: Иона знал, какие были злые люди эти ниневитяне. И он расстроился, что Бог проявил к ним милость.
1: Но ведь Бог добрый, он любит прощать.
0: Да, Бог простил этих людей, потому что после проповеди Ионы они стали добрыми.
3: Тогда почему он огорчился? Ведь все было хорошо.
4: Наверное, ему трудно было поверить, что эти люди смогут измениться.
0: Но Бог преподал Ионе хороший урок. Когда Иона заснул...
1: Он увидел сон?
5: Наверное, Иона увидел сон, где Бог ему все объяснил.
0: Возможно, что Иона и видел сон, мы точно не знаем. Но я хотел рассказать о другом. Когда Иона заснул, червь подточил растение, и оно засохло.
2: На другой день, когда солнце поднялось, оно стало палить голову Ионы. Да так сильно, что он изнемог и просил себе смерти.
1: Почему он так огорчился? Он ведь сделал доброе дело.
2: Бог хотел показать Ионе, какое большое дело он сделал для Бога.
0: Бог спросил его: «Ты хочешь умереть, потому что огорчился из-за этого растения?» Тогда Бог сказал Ионе: «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором живет более 120 тысяч человек?»
1: Иона спас так много людей?
4: Да, своей проповедью Иона спас больше 120 тысяч человек.
2: Помните, что означает имя Иона?
1: Голубь.
6: Голубь.
2: И этот Божий посланник принес им весть мира, которую они приняли и стали добрыми.
4: Дорогие ребята, в следующей серии мы расскажем вам о других пророках, у которых была от Бога особая весть для людей. Всего вам доброго! До новых встреч!

0: Ваше не терпелось узнать, что случится с Иаковом, потому что мама сказала, что после своего побега Иаков встретил свою любовь.
1: Там он увидел колодец в поле, и возле него 3 стада овец. Иаков спросил пастухов: «Братья, откуда вы?» «Мы из Харана». «Знаете ли вы Лавана, внука Нахора?» «Да, знаем». «Все ли у него хорошо?» Он еще говорил с ними, и подошла Рахиль.
2: «Глаша, ты что читаешь?»
1: «А ты почему не спишь?»
2: «А я тебя жду».
1: «Иди, я сейчас приду».
2: «Я без тебя не пойду».
1: Яков полюбил Рахиль и сказал Лавану, ее отцу: «Я буду работать на тебя 7 лет за твою младшую дочь Рахиль». И служил Иаков 7 лет за Рахиль. И они показались ему как несколько дней, потому что он любил ее.
0: В эту ночь Глаша долго не могла заснуть.
1: И они показались ему как несколько дней.
0: А потом она все-таки уснула. И вечером все вместе они услышали продолжение этой истории.
3: Итак, Иаков женился, и у него родились 12 сыновей.
4: Ого!
0: Но его тесть Лаван, отец Рахили, постоянно обманывал его. И когда Иакову стало совсем тяжело, Господь Бог явился Иакову и сказал: «Возвращайся домой, к своей родне, и я буду с тобой».
2: Ура! Яков скоро вернется домой!
5: Наверняка его ждали большие приключения.
0: Ну что ж, настало время открыть нашу Библию и рассказать эту удивительную историю.
3: Итак, Иаков решил уйти от Лавана и вернуться на свою родину вместе со своей семьей.
0: Иаков отправился в путь. Он посадил свою семью на верблюдов и погнал весь скот впереди себя.
3: Когда он был уже недалеко от дома, Иакову сообщили, что навстречу к нему идет его брат Исав, а с ним 400 человек.
0: Иаков испугался великим.

0: великим страхом он стал молиться Господу Богу.
1: «Молю тебя, спаси меня от руки моего брата Исава, потому что я боюсь, что он придет и нападет на меня и на мою семью».
0: После молитвы Иаков отправил в подарок Исаву стада овец, коз и верблюдов. Таким образом, он думал умиротворить сердце своего брата.
1: Иаков переправил оставшийся скот и свою семью через поток Иавок и остался один.
0: И вот некто боролся с ним до самой зари. Увидев, что он не может пересилить Иакова, он коснулся бедра Иакова так, что бедро было вывихнуто во время борьбы. Тогда Иаков услышал: «Отпусти меня, потому что восходит заря».
1: Но Иаков ответил: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня».
0: «Как твое имя?»
1: «Иаков».
0: «Отныне твое имя будет не Иаков, а Израиль, потому что ты боролся с Богом и людей побеждать будешь».
2: Иаков боролся с Богом?
0: Это удивительная история. Библия говорит нам, что Иаков боролся с самим Богом.
1: Иаков назвал место, где он боролся с Богом, Пенуэл, сказав: «Это потому, что я видел Бога лицом к лицу и остался жив».
2: А он победил своего брата?
0: Да, он победил, но не силой, а любовью.
1: Иаков отправил в подарок своему брату большие стада. И когда они встретились, Исав обнял своего брата и расплакался.
3: Как?
1: Да, Исав был тронут щедростью своего брата, который сначала обманул его, а потом подарил ему щедрые дары.
4: А он вернул Иакову богатство Исаака?
0: Библия ничего нам об этом не говорит, но я думаю, что Иаков получил гораздо большее богатство от Бога.
2: Какое?
5: Какое?
1: Дорогие ребята, а вот какое богатство Бог дал Иакову, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Привет, ребята! Сегодня у нас с вами будет целый день удовольствий. Что-нибудь вкусненькое скушать – это удовольствие первое. Приготовить хорошее блюдо и угостить им других – это удовольствие второе. Ну а третье, я думаю, вы скоро догадаетесь. Ну что, времени у нас немного, поэтому мне нужна будет ваша помощь. Я буду готовить быстрое-пребыстрое печенье. Для этого нам понадобится 100 грамм сыра, 2 яйца и 2 столовых ложки муки. Я попрошу Самуила мне помочь и вот на этой терочке натереть сыр. Держи. А мы с Надей займемся яйцами. Я отделю желток от белка и попрошу тебя, Надюш, растереть желтки. Хорошо?

0: тебя все.
1: Молодец. Давай я уберу. Теперь мы смешиваем муку, сыр и желтки в этой тарелочке. Сейчас. Погоди. Раз и два. А Надю мы попросим в это время смазать

0: противень маслом. Хорошо, Надюш?
1: Хорошо.
0: Так. Вот это видишь? Так, аккуратненько надо все перемешать. И сейчас, Самуил, ты мне поможешь вот эту мисочку подержать и аккуратненько, тихонечко выливать. А я буду перемешивать, продолжать. Хорошо? Давай. Прям вот сюда. Серединку потихонечку. Тише. Вот так. Смотри. Сейчас все получится. У Нади противень готов, да?
1: Нет, еще совсем чуть-чуть. Все, теперь готов.
0: Давай, пододвигай его поближе. Ага. И нужно просто теперь аккуратненько выложить и сформировать такие печенюшки. Сверху приплюснуть немножечко.
2: Получилось, как будто бы свёрсточка. А это слон.
0: Да, можно делать по формочке, тогда изобрести какие-нибудь фигурки.
2: Вот человечек. Уже нет. Перевернутая кола.
0: Самуил, фантазер какой, а?
1: Собака.
0: Фантазировал нам.
1: Нет, больше на корову похож.
0: Ну что, как вы думаете, это быстрое печенье?
2: Очень.
0: А запекаться ему тоже быстро. Всего 15 минут при температуре 220 градусов. Ну и последнее.
2: Маленькая.
0: Небольшая, да. Оп. Давайте сделаем так.
1: Это на страуса больше похоже.
0: Теперь я противень убираю в духовку. И следующее блюдо, Надюш, твое.
1: Да. Мы приготовим быстрые конфетки. С вашей помощью, конечно. Итак, нам для этого понадобится курага и чернослив. Я их уже помыла и размочила. Вот, берите. Понюхайте, как сушеными абрикосами вкусно пахнет от кураги.
0: Так, а как конфетки?
1: Туда мы в курагу и в чернослив их раскрываем, ага, и делаем начинку. Кладем, ну, половинку ореха и изюм.
0: Ага.
1: После чего закрываем. На сливом то же самое.
0: Это, кстати, конфетки такие получаются очень полезные, да?
1: Да.
2: Вот, уже готово.
0: Ух ты! А у меня что-то не хочет залезать туда.
2: Потому что много не надо.
0: Да.
2: По одной штучке. Или по две.
1: Кладем половинку. Целую лучше ореха не надо класть.
2: Так я не целую.
1: Это хорошо.
0: Угу. Вот так получилось.
2: И две изюминки.
1: Ну, можно две, можно три, как хочешь. Сколько поместится?
2: Я две кладу. И в это тоже две положу.
1: Молодец.
0: Ты с такой скоростью делаешь, ты чувствуешься уже прям профессионал.
1: Сколько поместится, столько можно и класть. Не очень важна пропорция. Ну что, все?
0: Ну, мы, наверное, не самые лучшие помощники, но все-таки с нашей помощью получилось чуть быстрее.
1: А теперь, когда у нас начинка уже сделана, нам нужно курагу обвалять
0: в кунжуте?
1: В кунжуте, да. А чернослив...
0: В кокосе.
1: Да, правильно. Я сейчас вам покажу. Смотрите.
0: Давай.
1: Берем чернослив... И вот так вот его в кокосовой стружке. Затем выкладываем его. Вот давайте на вот эту тарелочку.
0: Я тоже попробую. А так. У кого самые длинные руки, тому удобнее всех.

0: Эти конфетки очень быстро готовить, вот вы сами видели. Они очень вкусные и полезные. И если вы хотите ими угостить кого-либо, то можете запросто сказать, что они растут на деревьях.
1: Точно, так и можно сказать. Самуил, а какое блюдо мы приготовим вместе с тобой?
2: Молочный коктейль. От него тоже появляется многосил, и он очень вкусный.
1: Здорово.
2: Мороженое у меня в холодильнике. Сейчас бегаю.
1: Ага. А мы пока достанем блендер.
0: Так.
2: Для него нам еще понадобится молоко, 2 банана и 6 клубник. Помогите мне, пожалуйста, почистить бананы и клубнику. А я пока налью молоко и мороженое.
0: На, держи тебе ложечку.
1: Каждый по банану. Держи, Надюш, ножичек. Надо?
0: Давайте.
1: Па-бах.

0: Ага. Бананы крошим туда, да? Отлично. Ох, у нас как. Все. И клубничку. Выкладывай мороженое.
1: Давай, выкладывай.
0: И вот так.

0: А, я еще вспомнил про мед. Я добавлю еще мед. И раз. Отлично.
1: Ну что, взбиваем?
0: Ну что, взбиваем? Закрывай. Приготовились. На старт. Внимание, пуск. Мне кажется, он готов. Так. И осталось теперь его разлить по стаканчикам.
2: А я еще трубочки положу.
0: Отлично, держите.
1: Кому какую? Мне розовую.
0: А мне зеленую. Ага, спасибо. Раз.
1: Ух ты, какой он красивый.
2: Два. Угу.
1: С пузыриками.
0: Три. Ну, а я тем временем достаю наше печенье. Ага. Так, тарелочка. Итак, мы получили с вами все три удовольствия. Вы догадались, какое у нас было третье? Вот вам подсказка. Делим радостно заботы, варим вместе мы компоты. Хоть порой в муке и тесте, хорошо нам быть всем вместе. Так приятно, что опять можно людям...
1: помогать.
2: Помогать.
0: Помогать. Вам понравилось, ребята, помогать друг другу?
2: Да.
0: И мне тоже. Друзья, мы желаем, чтобы у вас всегда было множество удовольствий. Ну что, всем пока?
2: Пока.
0: Пока.

Предположим, что нам удалось разоблачить человека, который лгал. Этот человек понял, что его обман раскрыт. Что он будет делать? Скорее всего, он попытается найти себе оправдание, описав положение, в которое он попал, и страх, который заставил его солгать. Но уже сам факт, что он пытается найти себе оправдание, показывает, что он действительно понимает, что лгать – это нехорошо. Он допускает существование и справедливость всеобщего морального закона и затем пытается найти себе оправдание в своем проступке. Но мог ли он пренебречь всеобщим моральным законом? Мог ли он сказать: «Конечно, я тебе все время лгал, но я не вижу в этом ничего особенного, я всегда говорю неправду». Принятое в обществе отношение к лгунам, их осуждений и поведение самих лгунов, то есть попытки найти себе оправдание, говорят о том, что моральный закон, направленный против лгунов, так сказать, написан в сердце каждого человека. Визора закрывает глаза и плачет, понимая, что что-то происходит не так. Это позволяет предполагать, что моральные законы написаны в человеческом сердце. Но это не означает, что все люди на земле всегда придерживались этих законов или просто стремились их соблюдать. Когда человек привыкает нарушать моральный закон, его совесть успокаивается и смиряется с моральным злом. Обманщик может решить, что его поведение – признак ума и зрелости, а недобросовестный политик, что это необходимая составляющая политики. Что же мы можем сказать о понимании и осознании фундаментальных моральных законов? Будь мы неодушевленными, пусть и сложными механизмами типа самолета, мы бы сразу ответили на этот вопрос. Кабина современного самолета оборудована разнообразными приборами, световыми и звуковыми индикаторами, радарами, которые помогают пилоту управлять самолетом. Они показывают высоту, направление, скорость движения, количество топлива и предупреждают пилота об опасности. И хотя он должен принимать решение сам, эти приборы были специально созданы.